0: Опять темно. Я снова трясусь от страха. В моей жизни есть только вечер, ночь и утро. У меня нет дня. Я житель ночи и сумерек. Оборотень, что боится самого себя. Не могу больше так жить, это выше моих сил. Сегодня, возвращаясь с работы, я увидел сон. Нет, не так. Все было наяву. Это не сон, а воспоминание. Теперь я в этом уверен, ведь я не спал. Просто сел в машину и, едва захлопнув дверцу, вспомнил, что совсем недавно точно так же сидел в машине и сжимал в руке пистолет. Это продолжалось несколько секунд, но этого хватило, чтобы мое сердце едва не разорвалось от ужаса. Теперь я знаю. Это не сны. Я убивал людей наяву. Больше не могу так жить. Я психопатическая личность с разрушительными наклонностями. На работе из меня делают убийцу. Что-то разладилось в механизме купирования памяти, и некоторые воспоминания остались при мне. Я оборотень. Моя собственная жизнь — это несколько часов дома, когда я дрожу от страха. И несколько часов сна, что в последнее время превратили мою жизнь в нескончаемый кошмар. Утро, звонок будильника, дорога на работу и пустота. И снова вечер, снова кошмары, и все заново, в сотый раз по замкнутому кругу. Выхода нет! Проклятая работа! Это она забрала мою личность, мою душу. Тот, кто работает в Лунатеке, это не я! Это другой человек, жестокий и властный, чьи руки по локоть в крови. А я влачу жалкое существование на задворках его жизни. Но он — это и я. Значит, и мои руки тоже в крови. На коже нет следов, но ладони горят изнутри адским пламенем. Мне снятся ужасные сны. Я вспоминаю такое, от чего кровь стынет в жилах. Но это не я, нет! Не я! Это тот оборотень, что живет во мне. Тот оборотень, в которого меня превращают на работе. Убийца. Не могу жить с этим грузом. Что еще отобрали у меня эти дьяволы, когда стерли мою память? Я слаб и не могу бороться с оборотнем. Он приносит смерть в этот мир. Он убивает всех на своем пути, даже меня. Пока что он оставил мне утро, вечер и ночь. Но с приходом темноты он становится все сильнее. Еще немного, и ночь он тоже заберет у меня. Останется только утро. А потом он заберет и это. Я исчезну навсегда, ведь он сильнее. Он настоящий дьявол. Остается одно. Убить оборотня. Это я могу. Очень хочется спать. В аптеке на первом этаже я купил 3 упаковки снотворного. Молоденькая продавщица странно посмотрела на меня, но мне было уже все равно. Выпил все лекарство. Этого хватит, я знаю. Читал про такое в газетах. Просто усну и не проснусь. Как хочется спать. Глаза слипаются, я уже не вижу, что печатаю. Надеюсь, этот дневник когда-нибудь попадет к моей маме. Она все поймет и простит меня. Отправлюсь спать. Прости меня, мам. Прости и прощай.
1: End of file. Созданный файл. Почтовое сообщение. Дата создания 18 августа. Владелец Станис Кирби. От заместителя директора корпорации Лунатек, начальнику службы внутренней безопасности Леграну Тоше. Легран, что у вас там творится с Жаре? Почему информация такой важности прошла мимо меня? Немедленно разберитесь с этим вопросом. Завтра утром доклад мне на стол. End of file. Созданный файл. Дневник 8. Дата создания. 19 августа 2210-9:00. Владелец. Джонатан Жаре.

0: в зеркало и смеюсь сам над собой. Какой дурак в самом деле. Вчера вечером едва не случилось непоправимое. От страха я потерял голову и выпил снотворное. С ужасом читаю сегодня те строки, что написал вчера. Мой рассудок помутился, раз я так поступил. Но все закончилось благополучно, слава небесам. Дописав последние строки, я выключил терминал и повалился на постель, мысленно прощаясь с жизнью. Но едва я закрыл глаза, как дверь в квартиру открылась, и ко мне ворвались люди. Это разбудило меня, и я попытался подняться, хотя меня мутило от снотворного. Мне удалось рассмотреть, что это управляющий этажом, открывший дверь личным ключом, дежурный полисмен и два врача. Я пытался возмутиться, но врачи без лишних слов взялись за меня, и в мгновение ока сделали мне промывание желудка. Кошмарные ощущения. Окончательно обезумев, я пытался сопротивляться, но полисмен помог медикам. Кажется, у врачей и у полиции богатый опыт в подобных делах. Всю работу они сделали быстро и ловко, словно репетировали заранее. Мне было жутко стыдно. И за свое состояние, и за свои намерения. Из разговора врачей я понял, что меня выдала молоденькая продавщица из аптеки, у которой я покупал снотворное. Когда промывание закончилось, и мне больше ничего не угрожало, полисмен пытался со мной побеседовать. Меня мутило, хотелось спать, и я совсем соглашался. Наконец, меня оставили в покое, и все убрались из моей квартиры. Потом я узнал, что полисмен оставил в комнате крохотный датчик, что следил за моим состоянием, чтобы я не повторил попытку самоубийства. Переполненный стыдом и отчаянием, я плакал в подушку. Мне было плохо, все тело болело, а в голове стоял непрерывный гул. Думаю, это были самые ужасные часы в моей жизни. Потом я все-таки забылся тяжелым сном и проспал до 9 часов. На работу я, конечно, опоздал. Сев на постели, я подумал, что уж сегодня эта проклятая контора обойдется без меня. Я встал, сварил кофе и выпил его, размышляя, что делать дальше, пойти на работу или выброситься в окно. В этот момент за дверью раздался шум. Я открыл дверь и увидел, что полисмен ругается с подростком из службы доставки Лунатек, который принес мне игровой чип. С удивлением я принял посылку, и посыльный ушел. Полисмен поинтересовался моим самочувствием, но смотрел на меня с такой неприязнью, что я не ответил и поспешил вернуться в комнату. Там я рассмотрел посылку. Это оказался обыкновенный игровой чип в яркой упаковке. Рассмотрев маркировку, я удивился. Это была игра от Лунатека. Оказывается, мы занимаемся и этим. Я прочитал описание на упаковке и встревожился. Игра имитировала жизнь наемного убийцы. Мне стало не по себе. И все же я так заинтересовался, что сразу вставил чип в домашний терминал. Это не могло быть простым совпадением. Запустив игру, я не нашел ничего особенного. Обычный симулятор, один из тех, что так любят подростки. Я быстро пробежался по первому уровню и, не увидев ничего интересного, перешел на второй. Здесь тоже не было ничего особенного. По сюжету мне полагалось сидеть на крыше со снайперской винтовкой и ждать, пока появится один из главарей мафии. Его мне нужно было убить. Это так неприятно напомнило один из моих кошмаров, что мне захотелось бросить игру. И все же любопытство победило. Я занял позицию на крыше и стал ждать жертву. Скоро моя цель появилась из подъезда, и, поймав перекрестье прицела его голову, я вскрикнул от неожиданности. На меня смотрело мое собственное лицо. Мой портрет улыбнулся мне и неожиданно сказал моим собственным голосом: «Привет, Джо! Ты уже купил себе домик в пригороде?» Я вскочил, повалив кресло, и отшатнулся от терминала. Прицел сбился, и мое изображение пропало. Дрожа от нетерпения, я снова навел прицел на фигурку виртуального главаря мафии. Сцена повторилась, и тогда я заплакал. Слезы катились по моим щекам, а я улыбался, чувствуя себя полным идиотом. Я вышел из игры и запустил ролик, где упоминались все создатели игры. Продюсеры, авторы сюжета, менеджеры, программисты. И только потом, в самом конце, по черному экрану пробежала крохотная строка с именами тех, кто тестировал игру. Последним стояло имя Джонатана Жаре. Да,
1: Я не киллер, я тестер компьютерных игрушек.

0: Как я сразу не догадался, ведь все эти кошмары выглядели так искусственно, так ненатурально. Как я мог поверить в то, что это было на самом деле? Какой к чертям собачьим из меня киллер? Я жалкий бухгалтер, годный лишь на подвиги в виртуальной реальности. А весточку прислал тот самый Джонатан, что работал на Лунатек. Тот самый я, что казался мне воплощением зла. Боже мой, какой же я дурак. Надеюсь, это происшествие не будет иметь для него никаких последствий. Мне не хотелось бы потерять работу. Решив окончательно увериться в своей догадке, я вышел в глобальную сеть и просмотрел список игр, изданных компанией Lunatech за последний месяц. Симулятор рукопашного боя, симулятор шпиона и новая игра про киллера. Все сомнения растаяли, как туман. С громадным облегчением я выключил терминал. Мне ужасно стыдно перед самим собой, перед Джос Индексом 2. Он-то обладает всеми моими воспоминаниями и, конечно, прекрасно знал, что происходит со мной. Как он, наверное, смеялся, запуская очередную игрушку. А потом ему стало не до смеха. Ведь он знал, что я собираюсь отравиться. И пошел на огромный риск, чтобы передать мне эту весточку. Едва не опоздал. Я горжусь им. То есть собой. Джо номер два так ловко провернул это дело. Остается только надеяться, что его выходка прошла незамеченной, и у нас не будет неприятностей на работе. Я знаю, как строго охраняется информация в корпорациях. Там дрожат даже над рецептами жареной картошки, а уж про разработку программного обеспечения и говорить нечего. Отвлекался. Только что пришло почтовое сообщение из офиса. Оказывается, меня отправляют в командировку в Северные Штаты на 3 дня. В сообщении сказано, чтобы я предупредил родственников и полицию, что покидаю город. Мало того, сегодняшний день мне отводится для сборов и улаживания срочных дел. Значит, никаких прогулов и никаких оправданий, все совершенно официально. Сегодня чудесный день. Волшебный. Я буду праздновать его как второй день рождения. Теперь я вернусь в постель и буду спать до самого обеда. Потом позвоню маме, отдам дежурному полисмену распечатку почтового сообщения из офиса, чтобы они не волновались за меня. Не буду стирать этот дневник, хотя только что собирался это сделать, оставлю, чтобы прочитать через пару лет и посмеяться над собой. Что же, вот и конец файла, конец истории. Удачи тебе, Джо номер два. Она нам понадобится. End of file. Созданный файл. Голосовая запись. Дата создания 19 августа 2210. Владелец. Архив службы безопасности корпорации Lunatech. Присаживайтесь, Легран. Надеюсь, дело улажено.
1: Все в порядке, господин Кирби. Вы прочитали копии их дневников?
0: Прочитал. Я понял, что произошло, но не понял, почему. В чем причина кризиса? Джонатан был на грани. Если бы им заинтересовалась комиссия по надзору за здоровьем, у нас появились бы крупные неприятности. Дело могло дойти до Интерпола. Вы понимаете, что это значит?
1: Этого больше не повторится, господин Кирби. Даю слово.
0: Сначала ответьте, что все-таки произошло.
1: Техническая неисправность. Машина купирования дала сбой. В результате конфликта функций программа стирания памяти не отработала полностью, и часть фрагментов сохранилась в исходном объекте.
0: Вы хотите сказать, что воспоминания остались в голове Джонатана?
1: Так точно. Не все, разумеется, лишь крохотная часть. Из-за этого и возник кризис. К чему это привело, вы уже знаете из дневников.
0: Послушайте, Легран, вы уверены, что это случайность? Что это... не диверсия.
1: Уверен, господин Кирби. Эту версию мы отработали в первую очередь. Техник оказался не агентом, а разгильдяем. Он не провел дополнительное тестирование и не отследил конфликт программ.
0: Поразительно. Я всегда думал, что персонал машины купирования подбирается особенно строго. Вышвырните этого засранца к чертовой матери. И не забудьте перед этим пропустить его самого через машину. Кто сейчас руководит подбором персонала у техников?
1: Дженкинс.
0: Хорошо. Я с ним поговорю, пусть усилит контроль. Мы не можем допускать подобных инцидентов. Это неприемлемо.
1: Так точно, господин Кирби.
0: Но случай, надо признать, из ряда вон. Джонатан впал в панику, это понятно. А что его вторая личность, Джо? Ведь он вас чуть не провел, ведь так?
2: Да. Ему почти удалось обвести нас вокруг пальца. Более того, он разработал отличный план, чтобы предупредить самого себя.
1: Мы едва не упустили этот момент. В конце концов, пришлось немного ему помочь, но все закончилось удачно.
0: Послушайте, Легран, то, что на этот раз все обошлось, никого не оправдывает. Следующий раз может стать последним, и для вас в том числе. Понимаете?
1: Так точно. Контроль будет усилен. Но, господин Кирби, я хотел отметить, что образ жизни объекта наблюдения создает определенные сложности. Не лучше ли будет забрать его к нам? Пусть живет здесь в ипостаси Джо номер два.
0: Нет. Это неразумно. Вы знаете, что у нас живут тут пятеро программистов. Вспомните, как часто Интерпол устраивает им проверки. А они, слава небесам, всего лишь хорошие программисты. Джонатан номер один — весьма выгодная личность, ее нельзя терять. Любое расследование начнется с него, а обычный бухгалтер размазня вряд ли способен внушить подозрения.
1: Неужели овчинка стоит выделки? Я знаю, как вы цените Джонатана и то, что он делает, но все же неужели нельзя найти человека, с которым будет меньше проблем?
0: Легран, вы меня поражаете. В нашей организации, да и во всей Европе, Джо — единственный человек, разум которого может выдержать тройное наложение личности. Это особенность его психики, понимаете? Он самый засекреченный объект Лунатека. Тройная личность. Интерполу будет непросто распутать дела с его участием, даже если они нападут на след. Если они арестуют Джонатана номер один, то ничего не узнают. И даже если через него выйдут на Джонатана номер два, все равно увидят перед собой лишь тестировщика компьютерных игр. О третьем варианте Интерпол даже не догадывается. А Джонатан номер три не подозревает о других своих личностях. В этом его сила. Кроме того, это лучший специалист, один из высшей лиги, если вы понимаете, о чем я. Когда он берет в руки винтовку, у меня пересыхает горло. Даже если я сижу у себя в кабинете и просто смотрю запись.
1: Извините, господин Кирби, я не знал, что этот дар так редко встречается. Я все понял. Но, может быть...
0: Хватит болтать, Легран. Лучше усильте наблюдение. Джо скоро отправляется в командировку, так что обеспечьте стандартный эшелон поддержки. Берегите нашего бесценного оборотня. End of file.
3: Созданный файл. Шифрованный почтовый пакет. Дата создания. 20 августа 2210. Владелец. Неизвестно. Задание выполнено. Объект нейтрализован. Возвращаюсь.
0: Послушайте, Легран, есть небольшая проблема. Сегодня ночью мне снилось, что я бухгалтер. Представляете? Наверное, я улыбался во сне.
3: Спросите у своих коновалов в белых халатах, что это значит. Это может показаться глупым, но меня немного беспокоит этот сон. Ваш Джо. End of file.

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Хевиленд Тафф расслаблялся в таверне на Тембере. Он сидел в одиночестве в самом темном углу тускло освещенного зала, положив локти на стол. Макушка его лысой головы почти касалась деревянной балки потолка. Перед ним стояли четыре пустые кружки, на дне которых оседала пена. Пятая, наполовину полная, покоилась в мозолистых руках. Если Тафф и замечал любопытные взгляды других посетителей таверны, то виду не подавал, продолжая методично заглатывать эль, а его лицо, белое, точно кости, совершенно лишенное волос, как и все тело, сохраняло непроницаемое выражение. Он был человеком героических пропорций, Хевиленд Тафф. Великан с могучим ударом, и его мощная фигура одиноко высилась в углу. Однако он не был совсем один, потому что его черный кот Дакс темным меховым шаром лежал перед ним на столе. Тафф изредка ставил на стол кружку с элем и рассеянно поглаживал своего спутника. Кот был столь же велик по сравнению со своими собратьями, как и Тафф по сравнению с другими людьми, и, между прочим, даже не думал шевелиться, хотя его окружали пустые кружки. Когда худой мужчина подошел к столику Таффа, тот поднял глаза и моргнул, дожидаясь, когда незнакомец заговорит.
1: «Вы Хевиленд Тафф, продавец животных», — сказал невероятно худой мужчина.
0: Его одежда, черная кожа с отделкой из серого меха, висела на нем мешком. Тем не менее, он явно был человеком состоятельным, поскольку его голову под копной темных волос украшала узкая бронзовая диадема, а на пальцах сверкали кольца. Тафф погладил Дакса и, глядя на кота, заговорил, очень медленно произнося слова. Его низкий голос казался совершенно равнодушным.
2: «Я Хевиленд Тафф, продавец животных. Или меня таковым считают?»
0: Потом он перевел взгляд на худого мужчину, нетерпеливо переминавшегося с ноги на ногу.
2: «Сэр, я действительно Хевиленд Тафф. И я действительно торгую животными. Однако я считаю себя не продавцом животных, а экологическим инженером».
0: Незнакомец раздраженно махнул рукой и устроился за столом напротив Таффа.
1: «Насколько мне известно, вы владеете кораблем-сеятелем древнего экологического корпуса. Но это еще не делает вас экоинженером, Тафф. Вот уже несколько столетий все экоинженеры мертвы. Но если вы предпочитаете, чтобы вас называли экологическим инженером, я не против. Мне нужны ваши услуги. Я хочу приобрести у вас монстра. Огромного злобного зверя».
2: «Ага». Тафф вновь обратился к коту. «Он хочет купить монстра, этот незнакомец, который уселся за мой стол».
1: «Меня зовут Хирольд Норн, если вас волнует мое имя», — сказал худой мужчина. «Я старший звероусмиритель моего дома, одного из 12 великих домов Лайроники».
2: «Лайроника», — кивнул Тафф. «Я слышал о Лайронике. Следующий от нас мир в сторону Фринджа славится своими игровыми аренами».
0: Норн улыбнулся.
1: «Да-да», — ответил он.
0: Хевиленд Тафф почесал Дакса за ухом. Его рука двигалась в каком-то необычном ритме, и кот медленно потянулся, зевнул и посмотрел на худого мужчину.
2: Волна уверенности нахлынула на Таффа. Как оказалось, у этого мужчины самые честные намерения, если верить Даксу.
0: До определенной степени все коты обладают телепатией, а Дакс был особенным котом. Генетические волшебники исчезнувшего экологического корпуса об этом позаботились. Он читал чужие мысли для Тафа.
2: «Что ж, дело проясняется», — заметил Тафф. «Хирольд Норм, возможно, вы хотите кое-что уточнить?»
0: Норн кивнул.
1: «Конечно, конечно. Что вам известно о Лайронике? И, в частности, об игровых аренах?»
0: Тяжелое гладкое лицо Таффа сохраняло невозмутимость.
2: «Незначительные детали. Скорее всего, слишком мало, если я соглашусь с вами работать. Расскажите мне все, что пожелаете, а мы с Даксом подумаем».
0: Хирольд Норн переплел пальцы и вновь кивнул.
1: «Дакс? Ну да, конечно. Ваш кот — красивое животное, хотя меня никогда не интересовали существа, которые не умеют драться. Истинная красота заключена в убойной силе, так я говорю».
2: «Необычный подход», — сказал Тафф.
1: «Нет-нет, вовсе нет. Надеюсь, что работа здесь не заразила вас щепетильностью тамберийцев.
0: Таф молча осушил свою пятую кружку, а потом знаком попросил принести еще две и вопросительно взглянул на собеседника.
2: Продолжайте.
1: Вероятно, вы знаете, что 12 великих домов Лайроники состязаются на игровых аренах. Видите ли, дома контролируют огромные территории, разбросанные по планете. А поскольку земли мало населены, животный мир процветает. Много лет назад повелители великих домов начали устраивать бои между животными. Это приятное развлечение, уходящее своими корнями в глубокую историю. Быть может, вам известно о древних петушиных боях. А еще на старой земле, на огромных аренах, народ, называвшийся римлянами, устраивал бои между разными животными. Что и говорить, прежде дома воевали, а сейчас гораздо лучше. Семейная честь остается на высоте, возникают новые состояния, и никто не получает ран.
0: Норн помолчал и выпил немного эля, дожидаясь ответа, но Таф лишь поглаживал насторожившегося Дакса и ничего не ответил.
1: «Так начал развиваться этот вид спорта на нашей планете», — продолжал худой обитатель Лайроники, вытирая рот тыльной стороной ладони. «У каждого дома имеются свои земли, на которых обитают свои животные. Земли дома Варкура, к примеру, расположены на жарком болотистом юге, и они обычно отправляют на игровые арены огромных звероящеров. Феридиан, горное царство, заработал целое состояние разведением скальных обезьян, которых мы, естественно, называем феридианами. Мой собственный дом расположен на травянистых равнинах Большого Северного континента. Мы посылаем сотни различных зверей для сражений на игровых аренах, но славимся своими сталезубами».
2: «Сталезубами», — повторил Таф.
0: Норн хитро улыбнулся.
1: «Как старший звероусмиритель я обучил тысячи сталезубов», — с гордостью произнес он. «О, какие это чудесные животные! Ростом с вас, с роскошным синевато-черным мехом, свирепые и безжалостные.
2: Однако вы хотите получить от меня монстра».
0: Норн сделал большой глоток эля.
1: «Вы правы, правы. Люди с дюжины ближайших миров прилетают на Лайронику, чтобы посмотреть бои наших зверей на аренах. Они делают ставки на исход боев. Чаще всего они собираются на бронзовой арене в городе всех домов. Здесь происходят самые замечательные бои. Благополучие наших домов и всего мира зависит от них. Без этих боев богатая Лайроника станет такой же бедной, как фермерский тембер».
2: «Это точно.
1: Но вы должны понимать, что богатство пропорционально чести дома, зависящей от его побед. Дом Арнет стал самым великим и могущественным благодаря смертоносным зверям, которые водятся на их землях. Остальные дома занимают места в соответствии с результатами боев на бронзовой арене. Доход от каждого матча, все деньги, заплаченные зрителями, и ставки на исход боя достаются победителю».
0: Хевиленд Таф вновь почесал за ухом у Дакса.
2: «Дом Норна занимает самое последнее место среди 12 великих домов Лайроники», — сказал он, и легкий импульс, посланный котом, сообщил Тафу, что он не ошибся в своем предположении.
1: «Вы знаете», — вздохнул Норн.
2: «Это было очевидно. Но разве этично покупать зверя с другой планеты? И не противоречит ли это правилам вашей бронзовой арены?»
1: «Прецеденты уже имеются. Около 70 стандартных лет назад прилетел игрок со старой земли с существом, которое называлось Лесной Волк. Дом Колина поддержал его, наверное, в приступе безумия. Несчастный зверь вышел против Сталезуба и ничего не смог ему противопоставить. Бывали и другие случаи. К сожалению, в последние годы наши Сталезубы стали плохо плодиться. Дикие особи вымирают, а те немногие, что остались, теперь практически неуловимы. Нашим всадникам не удается их отлавливать. Несмотря на все усилия звероусмирителей, занимавших эту должность до меня, наши домашние Сталезубы заметно сдали. В последнее время Норн одержал совсем мало побед. И я буду вынужден подать в отставку, если ситуация не изменится. Мы обеднели. Когда стало известно, что на Тембер прибыл корабль-сеятель, я решил разыскать вас. С вашей помощью я начну новую славную эру дома Норна».
0: Хевиленд сидел, сохраняя полную неподвижность.
2: «Я понимаю. И все же я не продаю монстров. Ковчег — древний биокорабль-сеятель, построенный Земной Империей тысячи лет назад для уничтожения в эко-войне Харганов. Я могу выпустить на свободу тысячу болезней, а в моих хранилищах содержатся клетки животных для клонирования с великого множества миров. Однако вы неправильно понимаете сущность эко-войны. Самые страшные враги — это вовсе не крупные хищники, а крошечные насекомые, несущие гибель посевам, или прыгающие мелкие твари, которые так стремительно размножаются, что очень скоро вытесняют любую другую жизнь.

0: Судя по выражению лица Хирольда Норна, он явно упал духом.
1: «Значит, у вас ничего нет?»
0: Тафф погладил Дакса.
2: «Немного. Миллион видов насекомых, сотни тысяч видов небольших птиц, примерно столько же рыб. Но монстров, чудовищ совсем немного, никак не больше тысячи. Их используют редко, чаще всего по психологическим причинам».
1: «Тысяча монстров!»
0: Худощавый мужчина вновь оживился.
1: «Но это более чем достаточно для выбора. Конечно, среди тысячи мы сумеем найти зверя для Норна».
2: «Возможно».
0: Тафф пожал плечами.
2: «Твое мнение, Дакс?» — спросил он своего кота. «Вот как. Ладно».
0: Он вновь посмотрел на Норна.
2: «Ваша история меня заинтересовала, Хирольд Норн. К тому же я уже завершил свою работу здесь. Тамберийцы получили птицу, которая сможет остановить засилье червя, пожирающего корни растений. Так что мы с Даксом слетаем на ковчеге на Лайронику, посетим ваши арены и решим, как можно вам помочь».
0: Норн улыбнулся.
1: «Замечательно! Теперь пришел мой черед ставить выпивку».
0: Сияющий вид Дакса говорил Хевиланду Таффу, что худой человек преисполнился предвкушением победы. Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Продолжение.

0: Бронзовая арена находилась в самом центре города всех домов. В том самом месте, где словно куски огромного пирога сходились сектора, контролируемые 12 великими домами. Каждый сектор окружали каменные стены, над которыми гордо трепетал на ветру флаг. Однако арена вовсе не была целиком сделана из бронзы. Ее построили главным образом из черного камня и полированного дерева. Впечатляющее сооружение. Лишь немногие шпили башен и минаретов превосходили ее высотой. Арену венчал сияющий бронзовый купол, полыхавший оранжевыми сполохами во время заката солнца. Из узких окон, украшенных бронзой и кованым железом, выглядывали горгульи. Огромные двери в черных каменных стенах также были сделаны из металла. Всего их имелось 12, и каждая выходила в один из 12 секторов города всех домов. Гравировка ворот точно соответствовала геральдическим символам определенного дома. Солнце Лаэроники превратилось в оранжевый кулак пламени, разящий западный горизонт, когда Хирольд Норн привел Хевиланда Тафа на состязание. Всадники уже зажигали газовые фонари на металлических обелисках, похожих на темные зубы, и огромное древнее здание оказалось в кольце сине-оранжевого пламени. В толпе, состоявшей из профессиональных игроков и зрителей, Таф следовал за своим проводником по пустынным переулкам окраин сектора Норна. Наконец они ступили на каменные серые плиты главной улицы, по обеим сторонам которой застыли 12 бронзовых сталезубов. Улица заканчивалась у широких ворот, украшенных слоновой костью и бронзой. Стража, одетая в черную кожу и серый мех, как и Хирольд Норн, узнала звероусмирителя и, поприветствовав, беспрепятственно пропустила их. Остальным приходилось платить за вход золотыми и железными монетами. Место для боевых поединков оказалось не очень глубокой ямой с засыпанным песком полом. Ее окружали каменные стены высотой в 4 метра. Далее начинались места для зрителей, которые уступами поднимались вверх. Здесь могло разместиться 30 тысяч человек, хотя с последних рядов вряд ли удавалось разглядеть подробности состязания. К тому же некоторым зрителям мешали мощные железные колонны. Повсюду располагались кабинки, в них принимали ставки на исход боев. Хирольд Норн отвел Тафа на лучшие места в секторе их дома, где лишь каменный парапет отделял зрителей от 4-метровых стен. Кресла были сделаны не из скрипучего дерева и железа, как в верхних рядах, а представляли собой просторные троны, обтянутые мягкой кожей, по утверждению Норна, животных, что обрели достойную смерть на арене. Так что даже мощное тело Тафа могло разместиться с удобством. Внизу, одетые в голубые комбинезоны служители арены, тащили к одному из выходов тело какого-то костлявого, покрытого перьями животного.
1: «Боевая птица дома Рэя Хилла», — указал на нее Норн. «Рейский звероусмиритель выставил ее против звероящера Варкура. Не самый удачный выбор».
0: Хевиланд Тафф ничего не ответил. Одетый в серую виниловую шинель со сверкающими погонами, доходящую до самых щиколоток, и зелено-коричневый шлем, украшенный золотой тетой экологических инженеров, он сидел неподвижно и очень прямо. Его большие грубые руки с переплетенными пальцами лежали на выпирающем животе. Между тем Хирольд Норн продолжал объяснять происходящее. Его прервал многократно усиленный голос распорядителя, раскатившийся по всей арене.
2: «Пятая пара!» — объявил он. «Дом Норна представляет самец сталезуб, возраст 2 года, вес 2,6 квинтала, дрессировщик, младший звероусмиритель Керс Норн. Первый бой на бронзовой арене!»
0: Раздался скрежет металла по металлу, и существо из кошмара выскочило на арену. Сталезуб оказался косматым гигантом с запавшими красными глазами и двойным рядом кривых зубов, с которых капала слюна. Волк-переросток, скрещенный с саблезубым тигром. Его толстые, как ствол молодого дерева, лапы, изящество могучих мускулов прирожденного убийцы скрывал сине-черный мех. Сталезуб оскалился и зарычал. По арене прокатилось звонкое эхо. Его приветствовали громкие крики зрителей. Хирольд Норн улыбнулся.
1: «Керс мой кузен! Один из самых многообещающих младших звероусмирителей. Он сказал, что этот зверь — наша гордость. Да-да. Мне нравится, как он выглядит. Вы согласны?»
0: «Поскольку я впервые здесь, мне не с чем сравнивать», — спокойно ответил Таф. Мощный голос вновь разнесся над ареной.
2: «Дом Арнета в Золоченом лесу представляет обезьяну-душителя. Возраст 6 лет, вес 3,1 квинтала. Дрессировщик — старший звероусмиритель Дейнел Ли Арнет. Трижды побеждал на бронзовой арене».
0: С противоположной стороны открылись другие ворота, украшенные золотыми и алыми цветами, и на арену выскочил зверь на двух коротких толстых лапах. Обезьяна-душитель была невысокой, но невероятно широкой, с треугольным торсом и головой в форме пули. Глаза прятались под мощными надбровными дугами. Длинные мускулистые руки волочились по песку арены. С головы до пят животное было лишено волос, если не считать редких пятен темно-красного меха на грязно-белой коже. И она пахла. Даже на таком расстоянии Хэвиленд Тафф ощутил сильный запах мускуса.
1: «Она потеет», — объяснил Норн. «Дейнел Ли привел обезьяну в состояние бешеной ярости. Его зверь, вы же понимаете, имеет преимущество, так как более опытен, не говоря уже о том, что обезьяна-душитель — невероятно свирепое существо. В отличие от своего родича, горного феридиана, она является хищником и практически не поддается дрессировке. Сталезуб Керса значительно моложе. Нам предстоит интересный бой».
0: Звероусмиритель Норн наклонился вперед, но Тафф по-прежнему сохранял неподвижность и спокойствие. Обезьяна повернулась и глухо зарычала, расставив в стороны свои длинные руки. Сталезуб сине-черной стрелой помчался по арене к врагу. Тафф успел заметить, как несущийся на врага сталезуб отделился от земли и прыгнул вперед. Звери столкнулись и покатились по песку, сплетаясь в яростный клубок. Над ареной разразилась настоящая какофония.
1: «Горло!» — кричал Норн. «Разорви ей горло! Разорви ей горло!»
0: Неожиданно животные отскочили друг от друга. Сталезуб принялся медленно кружить вокруг обезьяны. Одна из его передних лап была сломана, и он перемещался на оставшихся трех, но достаточно быстро. Обезьяна-душитель не давала ему возможности атаковать, поворачиваясь лицом к противнику. Из длинных глубоких царапин на ее груди, где клыки сталезуба оставили свой жуткий след, сочилась кровь. Однако зверь Арнета не выглядел ослабевшим. Хирольд Норн начал что-то бормотать себе под нос. Зрителям надоело смотреть на арену, где наступило затишье. И они начали ритмично и монотонно петь. Постепенно звук становился громче, поскольку все новые и новые люди присоединялись к хору, в том числе и Хирольд Норн. Его худое тело стало ритмично раскачиваться. Тафф сразу же заметил, как пение подействовало на животных. Они зарычали. Из их глоток вырвался боевой клич. Обезьяна принялась переступать с одной лапы на другую, начав жуткий танец, а по челюстям сталезуба потекла обильная слюна. Пение становилось все громче, и звери на арене пришли в неистовство. Неожиданно сталезуб вновь бросился в атаку, и длинные руки обезьяны встретили его в воздухе. Сила прыжка отбросила душительницу назад, но Тафф успел заметить, что челюсти сталезуба щелкнули в воздухе, а обезьяна сомкнула руки вокруг сине-черного горла. Сталезуб отчаянно рванулся в сторону, звери покатились по песку. Раздался жуткий оглушительный треск, и волк свесил голову на бок, превратившись в неподвижную тряпку. Зрители смолкли. Послышались аплодисменты и свист, затем вновь распахнулись ворота, украшенные золотыми и алыми цветами, и обезьяна-душитель покинула арену. Четверо мужчин в черно-серых цветах дома Норна вышли, чтобы унести тело Сталезуба.
1: «Еще одна потеря», —
0: мрачно заметил Хирольд Норн.
1: «Я поговорю с Керсом. Его зверь не нашел горла врага».
0: Хевиланд Тафф встал.
3: «Вы уходите с беспокойством?» — спросил Норн.
1: «Но еще слишком рано. Предстоит 5 схваток. Следующий гигантский феридиан будет сражаться с водяным скорпионом с острова Эймар».
0: «Я видел все, что мне нужно. Пришло время кормить Дакса. Я возвращаюсь на ковчег».
3: Норн поспешно вскочил и положил руку на плечо экологического инженера, очевидно намереваясь остановить его.
1: «Значит, вы продадите нам монстра?»
0: Тафф небрежно стряхнул руку звероусмирителя со своего плеча. «Сэр, я не люблю, когда ко мне прикасаются. Я должен изучить свои файлы. Ковчег остался на орбите. Прилетайте ко мне на челноке послезавтра. Возникла проблема, и мне нужно время для ее решения».
3: И не сказав более ни слова, Хевиланд Тафф повернулся и зашагал прочь.

0: Хиральд Норн не был готов к тому, что он увидел на ковчеге. После того, как его черно-серый челнок произвел стыковку и Таф провел его по кораблю, звероусмиритель даже не пытался скрыть изумление.
1: «Мне бы следовало сообразить», — повторял он. «Размеры корабля, размеры... Нет, мне бы определенно следовало догадаться».
0: Хевиланд спокойно стоял, держа Дакса на руках и медленно поглаживая кота.
2: «Старая Земля строила корабли, которые размерами превышали некоторые современные меры», — равнодушно заметил он. «Ковчег, биокорабль-сеятель, и должен быть большим. В прежние времена его команда состояла из 200 человек. Теперь сократилась до одного».
1: «Вы единственный член экипажа?» — удивился Норн.
0: Кот предупредил Тафа об опасности. «Вот как?» У звероусмирителя появились враждебные намерения. «Да», — ответил экологический инженер. «Но еще есть Дакс. И кроме того, защита корабля запрограммирована таким образом, что никто не сумеет взять его управление на себя».
3: Согласно Даксу, враждебность посетителя увяла, как не распустившийся цветок.
1: «Понятно», — пробормотал он, но тут же оживился. «Ну, вам удалось подобрать что-нибудь для нас?»
0: «Идите за мной», — вместо ответа велел Таф.
4: Модель для сборки. On Energy.
0: По узкому коридору они прошли в небольшой зал, где уселись на трехколесную повозку и поехали по длинному туннелю, вдоль стен которого высились всевозможные стеклянные резервуары, наполненные булькающей жидкостью, от размеров с человеческий ноготь до такого, в котором могла бы поместиться бронзовая арена. Огромный сосуд пустовал, но в остальных шевелились какие-то темные силуэты. Таф с Даксом, удобно устроившимся у него на коленях, смотрел вперед. Норм удивленно вертел головой. Наконец туннель закончился, и они оказались в небольшом помещении с множеством компьютеров. 4 больших кресла с панелями управления, вмонтированными в ручки, стояли по углам. В центре комнаты на полу находилась круглая плата из синего металла. Хевиланд Таф посадил Дакса в одно из кресел, а сам устроился в другом. Норн выбрал кресло напротив Тафа.
2: «Я должен кое о чем вас предупредить», — начал экологический инженер.
1: «Да-да»,
0: — звероусмиритель уставился на него.
2: «Монстры стоят дорого», — продолжал Таф. «Где-то по 100 000 стандартов».
1: «Что? Это неслыханно! Нам потребуется 100 побед на бронзовой арене, чтобы компенсировать такую сумму. Я же говорил вам, мы бедный дом».
2: «Что ж, быть может, более богатый дом охотно выложит требуемую сумму». Корпус экологических инженеров исчез много столетий назад. Из всех его кораблей лишь ковчег остался в рабочем состоянии. Большая часть научных достижений забыта. Техника клонирования и генная инженерия в своих прежних формах практикуется теперь лишь на Прометее и Старой Земле, где секреты науки тщательно охраняются. Однако на Прометее не осталось стасисного поля, поэтому им приходится следить за ростом клонов до тех пор, пока они не достигнут естественной зрелости.
0: Таф посмотрел на Дакса, озаренного мерцающим светом мониторов.
2: «И все же, Дакс, Хиральд Норн находит мою цену слишком высокой».
1: 50 000 стандартов», — сказал Норн. «Даже такую сумму мы сможем набрать с огромным трудом».
0: Хевиланд Таф молчал.
1: «Тогда 80 000. Больше я заплатить не смогу. Дом Норна станет банкротом. Они снесут наших бронзовых сталезубов и запечатают ворота».
0: Молчание затягивалось.
1: «Будьте вы прокляты! 100 000, да-да, только в том случае, если ваш монстр будет отвечать нашим требованиям».
2: «Вы заплатите мне всю сумму сразу же после его доставки».
1: «Невозможно!»
0: Таф вновь промолчал.
1: «Ладно, идет».
2: «Что касается самого монстра, здесь на борту ковчега в замороженных отсеках 1000 хищников, в том числе и те, что давно вымерли. Однако лишь немногие из них удовлетворяют требованиям бронзовой арены. Есть и другие критерии отбора. Например, они должны успешно размножаться на землях дома Норна. Существо, которое не способно плодиться, едва ли станет удачным вложением капитала. Каким бы непобедимым оно ни казалось, со временем животное состарится и умрет, и победы Норна закончатся вместе с его смертью.
5: «Верное замечание», — кивнул звероусмиритель. «Мы периодически пытались разводить звероящеров, феридиан и других животных 12 домов, но всякий раз нас постигала неудача. Климат, растительность...»
2: Он махнул рукой. «Совершенно верно. Вот почему я сразу же отбросил формы жизни, основанные на кремнии, которые не смогут существовать в вашем углеродном мире, а также животных с планет, атмосфера которых существенно отличается от лайроники или привыкших к другому климату. Вы должны понимать, с какими серьезными трудностями мне пришлось столкнуться».
5: «Да-да, переходите к делу. Что вам удалось найти? Каков он, этот монстр за 100 тысяч стандартов?»
2: «Можете выбрать из 30 животных. Прошу».
3: Экологический инженер коснулся блестящей кнопки на ручке своего кресла, и в следующее мгновение на пластине из синего металла появился зверь. Двухметровый, с эластичной розово-серой кожей, покрытой редкой белой шерстью. Среди других его особенностей можно было отметить свиное рыло и пару изогнутых рогов. На лапах виднелись жутковатые когти, больше похожие на кинжалы.
2: «Я не стану забивать вам голову научными названиями животных, поскольку на бронзовой арене царит неформальный подход», — сказал Хэвиланд Тафф. «Это так называемая крадущаяся свинья с Хейдея, которая прекрасно чувствует себя как в лесах, так и на равнине. Питается главным образом падалью, но с удовольствием ест и свежее мясо. Если ее атакуют, она сражается с удивительной яростью. Считается достаточно разумной, но не поддается приручению. Эти свиньи прекрасно размножаются. 200 лет назад колонисты с Гулливера были вынуждены покинуть поселение на Хейдее из-за этого животного».
3: Хиральд Норн поскреб голову под бронзовым венцом.
5: «Нет. Слишком она худая и слишком легкая. И посмотрите на ее шею. Представляете, что с ней сделает феридиан?»
3: Он решительно покачал головой.
5: «Кроме того, она уродлива, и мне не нравятся любители падали, какими бы эффективными бойцами они ни оказались. Дом Норна разводит гордых бойцов, которые сами убивают свою дичь».
3: «Понятно», — кивнул Тафф. Он нажал на кнопку, и свинья исчезла. На ее месте возникло огромное существо, едва поместившееся на пластине, больше всего похожее на гору доспехов.
2: «Его родина даже не получила имени. Там никогда не было поселений. Отряд со старого Посейдона когда-то посетил планету и взял там образцы флоры и фауны. Животные жили в зоопарках, но плохо размножались. Этого зверя назвали Катитаран. Взрослые особи весят около 6 тонн. На равнинах своей родины катитараны достигают скорости 50 км в час. Они давят свою добычу. Зверь, можно сказать, состоит из одной громадной пасти. Таким образом, поскольку каждый участок его кожи выделяет пищеварительные ферменты, ему достаточно просто присесть на свою добычу, и та будет поглощена».
3: Хиральд Норн, не сводивший взгляда с впечатляющей голограммы, удовлетворенно покачал головой.
5: «О, да. Это гораздо лучше. Ужасное существо. Быть может... Нет».
3: Его настроение неожиданно изменилось.
5: «Нет, нет, этот нам тоже не подойдет. Существо весом в 6 тонн, развивающее такую высокую скорость, может вырваться за пределы бронзовой арены и прикончить сотни зрителей. Кроме того, кто согласится платить серьезные деньги, чтобы посмотреть, как такая штуковина раздавит звероящера или обезьяну-душителя? Никакой честной борьбы. К тому же ваш катитаран слишком уродлив».
3: Тафф со спокойным видом нажал кнопку. Огромная серая туша уступила место гладкой оскалившейся кошке, размерами не уступающей сталезубу, с узкими желтыми глазами и могучими мускулами, перекатывающимися под темно-синим мехом. К Кое-где мех украшали полосы. Длинные тонкие серебристые линии шли вдоль боков грациозного существа.
1: «Ах!» –
3: простонал Норн.
1: «Какая красота! Правда, правда!»
2: «Кобальтовая пантера Селии», – пояснил Таф. «Ее часто называют кобальтовой кошкой. Одна из самых крупных и опасных хищных кошек или их аналогов. Зверь является превосходным охотником, обладает настолько развитыми чувствами, что ее можно признать чудом генной инженерии. Она способна видеть в инфракрасном свете, идеальная ночная охотница, а ее уши, обратите внимание на размер и разворот, звероусмиритель, невероятно восприимчивы. Поскольку она относится к семейству кошачьих, кобальтовая кошка обладает способностью к телепатии. В данном случае она особенно ярко выражена. Страх, голод и жажда крови действуют на них возбуждающе, и тогда кобальтовые кошки начинают читать мысли».
3: Норн заметно удивился.
1: «Что?»
2: «Парапсихологические способности. Кобальтовые кошки особенно опасны, потому что знают намерения своего противника еще до того, как тот начинает двигаться. Зверь предвидит действия врага. Вы понимаете?»
1: «Да!»
3: Норн был возбужден.
1: «Превосходно! Превосходно! Могу ли я предположить, что мы сумеем дрессировать этих животных так же, как сталезубов? Да? И они читают мысли! Превосходно! Даже цвета подходящие, темно-синие. Вы же знаете, наши сталезубы имеют сине-черную шкуру, так что кошки будут вполне норническими».
3: Хевиланд Тафф посмотрел на Дакса, и кот, на которого не произвел ни малейшего впечатления парад фантомов, подтвердил, что энтузиазм худого мужчины является искренним. Экологический инженер коснулся кнопки, и кобальтовая кошка исчезла.
2: «Что ж, тогда нет смысла продолжать. Ваш заказ будет доставлен через 3 стандартных недели, если вас устроит такой вариант. За названную сумму я представлю вам 3 пары, 2 комплекта детенышей, они обеспечат вам разведение, и 1 пару взрослых особей. Их вы сможете сразу же направить на бронзовую арену».
1: «Так скоро?» — начал Норн. «Хорошо, но...»
2: «Я пользуюсь стасисным полем, сэр. Если его реверсировать, создается искажение времени, или, говоря проще, время ускоряется. Обычная процедура. Технология, которая используется на Прометее, потребовала бы значительного времени. Клоны должны были бы вырасти естественным путем, что довольно часто доставляет большие неудобства. Кроме того, должен добавить следующее. Хотя дом Норна получит 6 животных, представлены будут 3 различных индивидуальности. На ковчеге имеется лишь тройная клетка для этих кошек. Я дважды клонирую каждую из них, самца и самку. Будем надеяться, что этого разнообразия окажется достаточным для создания жизнеспособного потомства на Лайронике».
3: Дакс наполнил сознание Тафа диковинной смесью триумфа, смущения и нетерпения. Выходит, звероусмиритель ничего не понял из сказанного ранее. Во всяком случае, Таф это трактовал именно так.
1: «Отлично, как скажете», — заявил Норн. «Я обязательно пришлю корабли с клетками, и тогда же мы расплатимся с вами».
3: Дакс тут же сообщил об обмане, недоверии и тревоге.
2: «Вы полностью расплатитесь со мной до получения животных».
1: «Но вы же сказали, что платить нужно после».
2: «Верно. Однако я подвержен смене настроения и теперь намерен сначала получить деньги, а лишь потом отгрузить животных».
1: «Хорошо».
3: Норн пожал плечами.
1: «Не могу не заметить, что ваши требования избыточны и отличаются непостоянством. Однако с вашими кобальтовыми кошками мы быстро вернем вложенные деньги».
3: Он собрался встать с кресла. Хевиланд Тафф поднял один палец.
2: «Один момент. Вы ничего не рассказали мне об экологии Лайроники и землях, принадлежащих дому Норн. Возможно, у вас хватает дичи, но я должен предупредить, что кобальтовые кошки хорошо размножаются только в том случае, если есть хорошая охота. Они нуждаются в подходящей добыче».
1: «Да-да, конечно».
2: «Я должен сделать вам еще одно предложение. За дополнительные 5000 стандартов я готов клонировать для вас прыгунков селий, симпатичных меховых травоядных, славящихся на дюжине миров своим изумительным мясом.

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Продолжение. Хиральд Норн нахмурился.
1: «Вы должны отдать их нам в качестве бонуса, отбирая у нас огромную сумму».
0: Тап встал. «Этот человек оскорбляет меня, Дакс», — сказал он своему коту. «Что мне делать? Я стараюсь честно заработать на жизнь». Он перевел взгляд на Норна. «Мое настроение вновь изменилось. Я чувствую, что вы не согласитесь на мое предложение, даже если я предложу хорошие скидки. Поэтому я решил уступить. Вы получите прыгунков бесплатно».
1: «Превосходно!»
0: Звероусмиритель направился к двери.
1: «Мы заберем их вместе с кобальтовыми кошками и выпустим на свободу в наших владениях».
0: На обратном пути до челнока не было сказано ни слова.

0: Дом Норна отправил плату за животных за день до срока доставки. На следующее утро дюжина мужчин в черно-серых одеждах высадилась на ковчеге. Они отнесли 6 усыпленных кобальтовых кошек из питательных резервуаров ТАФа в приготовленные клетки. ТАФ равнодушно распрощался с ними и больше не входил в контакт с Хирольдом Норном. Однако корабль оставался на орбите Лайроники. Не прошло и 3 коротких дней по местному времени, когда ТАФу стало известно, что его клиенты объявили о готовности выставить кобальтовую кошку на бронзовой арене. В назначенный вечер экологический инженер постарался изменить свою внешность, насколько это вообще было возможно, приклеив фальшивую бороду и воспользовавшись рыжим париком. Кроме того, он надел канареечного цвета костюм с пышными рукавами, а голову украсил меховым тюрбаном. В таком невероятном наряде Хэвиланд ТАФ прибыл в город всех домов, рассчитывая, что не привлечет к своей особе внимания. Когда объявили интересующий его бой, он стоял 3-м в расписании, ТАФ, заплатив несколько железных монет, уже сидел в задних рядах арены, касаясь спиной грубого камня стены. Узкое деревянное сиденье с трудом выдерживало его огромный вес.
1: 3-й бой!» — объявил распорядитель, и рабочие арены уволокли прочь останки проигравшего 2-й бой. «Дом Варкура представляет самка звероящера. Возраст 9 месяцев, вес 1,4 квинтала, дрессировщик, младший звероусмиритель Эммарии Варкур Отени. Победила в одном бою на бронзовой арене».
0: Зрители, сидевшие поблизости от ТАФа, принялись кричать и размахивать руками. Они оказались его

0: Челюсти беззвучно раскрылись, обнажив ряды впечатляющих зубов, и закрылись.
1: Дом Норна представляет доставленные из других миров для вашего удовольствия кобальтовая кошка. Возраст 3 недели.
0: Распорядитель немного помолчал, затем поправился.
1: Возраст 3 года, вес 2,3 квинтала. Дрессировщик, старший звероусмиритель Хирольд Норн. Первый бой на бронзовой арене.
0: Раздался оглушительный рев сектора дома Норна, все места которого были забиты людьми в серо-черных костюмах. Из темноты, двигаясь с удивительным изяществом, медленно вышла кобальтовая кошка, и ее огромные желтые глаза оглядели арену. Зверь полностью соответствовал обещаниям Тафа. Сгусток смертельных мышц, запертый в грациозном теле, шкура темно-синего цвета с единственной серебристой полосой. Рык зверя был едва слышен. Слишком далеко от арены находился Таф, но сквозь бинокль он увидел, как пантера зевнула. Звероящер также увидел противника и, переваливаясь короткими чешуйчатыми лапами по песку, устремился вперед, в то время как его невозможно длинный хвост изогнулся над ним, точно жало чудовищного скорпиона. Затем, когда кобальтовая кошка обратила свои прозрачные глаза на врага, звероящер быстро опустил могучий хвост вперед и вниз. Раздался щелчок, подобный удару хлыста, но кошка изящно скользнула в сторону и хвост ударил по песку. Затем кошка, мяукая, принялась перемещаться по кругу. Звероящер вновь поднял хвост, разинул пасть и прыгнул вперед. Кобальтовая кошка вновь избежала зубов и удара хвоста. Вновь и вновь щелкал хвост, но кошка двигалась слишком быстро. Кто-то из зрителей начал напевать мелодию песни смерти, остальные ее подхватили. Таф повернул бинокль и увидел, как раскачиваются представители дома Норна. Звероящий раскалил зубы и принялся наносить один мощный удар хвостом за другим. Кобальтовая кошка, почувствовавшая, что у него появилась возможность для решающей атаки, совершила изящный и легкий прыжок и оказалась за спиной врага. Прижав его мощной лапой к арене, она одним ударом острых, как бритва, когтей разорвала ему бок и живот. Звероящер еще успел сделать несколько слабых ударов хвостом, а потом затих. Норны принялись оглушительно орать. Больше смотреть было не на что. И Хевилен Таф, огромный, бородатый, одетый точно клоун, решительно поднялся и направился к выходу.

0: Прошли недели. Ковчег оставался на орбите вокруг Вайроники. Хевиланд Тафф по корабельному коммуникатору узнавал о результатах боев на бронзовой арене. Кобальтовая кошка неизменно одерживала верх в поединках. Изредка Хиральд Норн проигрывал бои, как правило, в тех случаях, когда выставлял Сталезуба, но эти поражения не могли перевесить многочисленных побед. Тафф сидел со свернувшимся на его коленях Даксом, пил большими кружками темный эль с пивоварни Ковчега и ждал. Примерно через месяц после дебюта «Кобальтовой кошки» к Ковчегу причалил изящный челнок с узким носом, окрашенный в золотые и зеленые цвета. После коротких переговоров по коммуникатору экологический инженер встретил своих гостей с Даксом на руках. Кот посчитал, что намерения посетителей вполне дружелюбны, поэтому Тафф не стал активировать защиту. Их было четверо. Все в металлических доспехах из чешуйчатого золотого металла, украшенного зеленой глазурью. Трое стояли по стойке смирно. Четвертый, тучный, с красным лицом, в золотом шлеме с ярко-зеленым плюмажем, выступил вперед и протянул Таффу мясистую руку.
1: «Я оценил ваши намерения», — сказал экологический инженер, продолжая.

0: продолжавший держать на руках Дакса.
1: Но предпочитаю не вступать в телесный контакт. Буду рад узнать ваше имя и цель визита.
2: Моро Ивар Куротени, начал толстяк.
0: Тав жестом остановил его. Понятно.
1: Значит, вы, старший зверосмиритель дома Варкуры, приехали ко мне, чтобы купить какого-нибудь зверя. Должен признаться, что я с самого начала ожидал такого развития событий. Мне лишь хочется знать, а я часто поступаю, повинуясь импульсу, готовы ли вы сказать мне правду?
0: Звероусмиритель недоуменно открыл рот.
1: «Ваши люди должны остаться здесь», — продолжал экологический инженер. «Следуйте за мной».
0: Хевиланд Тафф не позволил своему визитеру говорить, пока они не оказались в комнате с компьютерами. Здесь они уселись по диагонали друг напротив друга.
1: «Вы узнали о моем существовании от норнов», — наконец прервал молчание Тафф. «Я не ошибся».
0: Моро Ивар Кур широко улыбнулся, обнажив превосходные зубы.
3: «Совершенно верно. Людям из дома Норна пришлось рассказать нам, откуда появились кобальтовые кошки. К нашей радости, ковчег все еще на орбите Лайроники. Похоже, вы находите Лайронику забавной».
1: «У вас неприятности, я надеюсь помочь. Взять хотя бы вас». «Насколько мне известно, Варкур сейчас занимает одно из последних мест среди 12 великих домов. Ваши звероящеры не произвели на меня впечатления. По моим сведениям, ваши территории главным образом представляют собой заболоченные земли, поэтому выбор бойцов для арены ограничен. Правильно ли я изложил суть проблемы?»
3: «Да, безусловно. Вы меня опередили, что ж, тем лучше. До вашего вмешательства наши дела шли неплохо. Ну а после появления вашего зверя мы не выиграли ни одного матча у Норна, а они были нашими главными жертвами. Несколько жалких побед над Рэем Хиллом и островом Эймора, удача в поединке с Феридианом, а также ничья, оба участника схватки погибли на арене с Арнетом и Синдуном. Вот и все наши успехи за последний месяц. Фу. Мы не выживем. Если я не изменю ситуацию, меня назначат племенным мастером и отправят в поместье».
0: Тафф поднял руку, заставив Моро и Варкура замолчать.
1: «Нет нужды продолжать. Я вижу, что вы сильно расстроены. Исключительно для тренировки ума я решил последовательно заняться проблемами каждого из великих домов. Не стоит попусту тратить время. Мне по силам решить ваши нынешние сложности, однако это будет дорого стоить».
0: Моро Ивар Кур ухмыльнулся.
3: «Я неплохо подготовился. Мне известна ваша цена. Она высока, но я не стану спорить. Мы готовы заплатить, если вы сможете...»
1: «Сэр», — прервал его Тафф, — «я человек отзывчивый. Норн был бедным домом, а Хирульд производил впечатление нищего. Вот почему я сделал ему огромные скидки. Владения Варкура богаче, стандарты выше, а победы известны на всей Лайронике. Для вас цена должна составить 300 тысяч стандартов, чтобы я мог компенсировать потери, понесенные после сделки с домом Норн».
0: Моро Ивар Кур потрясенно забулькал, а чешуйки его доспехов зазвенели, когда он заерзал в своем кресле.
3: «Это слишком много», — запротестовал он. «Я умоляю вас, мы и в самом деле выше дома Норна, но наше положение далеко не такое прочное, как вам кажется. Чтобы заплатить такую цену, нам придется голодать. Звероящеры прорвутся за наши бастионы, наши города сядут в болото, дети начнут тонуть».
0: Тафф смотрел на Дакса.
1: «Вы говорите правду», — сказал он, когда его взгляд вернулся к Моро Ивар Куру. «Вы меня тронули. 200 тысяч стандартов».
0: Моро Ивар Кур Отени вновь начал упрашивать экологического инженера, но тот сидел молча, пока краснолицый звероусмиритель не исчерпал свои доводы и не замолчал. Увы, ему ничего не оставалось, как согласиться.
4: «Модель для сборки. On Energy.

0: Став нажал на кнопку. Между ним и Моро и Варкуром материализовалось изображение ящера. Трехметровый гигант, покрытый серо-зеленой чешуей, стоял на двух толстых когтистых лапах. Голова на короткой шее была непропорционально большой, а челюсти столь велики, что могли единым махом откусить человеческую голову и плечи. Но еще большее впечатление производили передние лапы. Короткие мускулистые конечности заканчивались метровой длины костяными шпорами. «Трис Нирейскейбл», — сказал Тафф. Во всяком случае, так его называли колонисты с Финдии, появившиеся на Кейбле на тысячелетия раньше людей. В переводе его имя означает «живой нож». Еще его называют «клинок тирана», поскольку он напоминает известного людям тираннозавра или тирана-ящера, давно вымершую рептилию со старой земли. Конечно, речь может идти только о поверхностном сходстве. Трис Нирей гораздо более мощный хищник, чем тираннозавр, благодаря своим ужасным передним лапам, настоящим костяным мечам, коими он пользуется с ужасающей свирепостью. Моро Иваркур так наклонился вперед, что кресло под ним затрещало, и Дакс наполнил сознание Тафа яростным восторгом.
1: «Превосходно!» — воскликнул звероусмиритель. «Хотя все эти имена показались мне слишком нудными. Мы будем называть их мечезаврами, идет?»
0: «Называйте как хотите, мне все равно. Эти животные имеют ряд существенных преимуществ для дома Варкура», — ответил Тафф. «Если вы их возьмете, я добавлю к ним без дополнительной платы необходимое количество слизней из катадейна. Вы скоро убедитесь,

0: Тафф продолжал следить за новостями с бронзовой арены, хотя больше ни разу не спускался на поверхность Лаэроники. Кобальтовые кошки одерживали одну победу за другой, сметая всех противников на своем пути. Один из зверей Норна прикончил лучшую обезьяну-душителя и мясо-лягушку с острова Эймар во время тройного боя. Однако дела Варкура также заметно улучшились. Новый боец, названный Мечезавром, произвел настоящую сенсацию. Зрители были в восторге от оглушительных воплей и тяжелого топота, не говоря уже о безжалостных костяных мечах. Первые три боя против огромного Феридиана, водяного скорпиона и паука-кота с Гнетина он выиграл почти сразу после начала поединка. По слухам, Морой Варкур Отени находился наверху блаженства. На следующей неделе Мечезавр должен был сразиться с кобальтовой кошкой. Никто не сомневался, что арена будет заполнена до отказа. Таффу позвонил Хиральд Норн.
1: «Тафф»,
0: — суровым тоном начал он,
1: — «вам не следовало продавать ваших зверей в другие дома».
0: Хевиланд Тафф спокойно сидел, глядя на встревоженное лицо Норна и поглаживая Дакса. «В нашем с вами разговоре об этом не было речи. Ваш зверь выступает превосходно. Теперь вы жалуетесь на то, что везет другим».
1: «Да! Нет! Но это же... Ладно, не имеет значения. Вероятно, я не могу вас остановить. Впрочем, если другие дома получат бойцов, способных побить наших котов, вам придется обеспечить нас новыми зверями, которые победят тех, что вы продаете другим домам. Вы меня понимаете?»
0: «Конечно». Он посмотрел на Дакса. «Хиральд Норн ставит под сомнение мои умственные способности». Затем он вновь повернулся к экрану. «Я всегда продаю, если есть возможность получить хорошие деньги».
1: Норн нахмурился. «Да-да, наши победы позволят нам найти требуемую вами сумму».
0: «А в остальном все в порядке?» — поинтересовался Тафф.
1: «И да, и нет. На арене, да-да, тут никаких сомнений, но... четверо молодых кошек почему-то не хотят плодиться. И наш племенной мастер постоянно жалуется, что они теряют вес. Он полагает, что они заболели, но я сам не могу сказать ничего определенного, поскольку нахожусь в городе, а животные на равнинах дома Норна. Но тревога меня не оставляет. Конечно, кошки на свободе, но мы их пометили, чтобы иметь возможность...»
0: «Сейчас не сезон спаривания для кобальтовых кошек. Почему вы об этом не подумали?»
1: «Ага, нет-нет, мы не догадались. Тогда все понятно, это просто дело времени. Но вот прыгунки... Мы отпустили их на свободу, и у них не возникло никаких проблем с размножением. Луга дома Норна почти полностью лишились травы. Это нас тревожит. Они прыгают повсюду, что нам делать?»
0: «Разводить кобальтовых кошек», — предложил Тафф. «Они превосходные хищники и легко справятся с избыточным количеством прыгунков». На лице Хиральда Норна недоумение смешалось с тревогой.
1: «Да-да».
0: Он хотел сказать еще что-то, но Тафф поднялся с кресла. «Прошу прощения, я вынужден закончить наш разговор. Какой-то челнок стыкуется с ковчегом. Быть может, вы его узнаете. Сине-стального цвета с треугольными серыми крыльями».
1: «Дом Рейхилла!» — воскликнул Норн.
0: «Поразительно». Тафф пожал плечами. «Удачного дня». Звероусмиритель Деннис Лон Рей заплатил 300 тысяч стандартов за своего монстра, огромного могучего арсоида, обитающего в горах Вагабонда. В качестве бонуса Хевиланд Тафф выдал ему пару яиц с каперлотом. На следующей неделе ковчег посетили четверо мужчин в оранжевых шелковых одеждах и огненно-красных шляпах. Они вернулись в дом Феридиана, обеднев на 450 тысяч стандартов, но с контрактом на поставку 6 могучих ядолосей и подарком в виде стада травяных свиней с Хрангана. Гигантский змей привлек внимание звероусмирителя Синбуна. Эмиссара острова Эймар Тафф осчастливил Годзиллой. Комитет в составе 12 старейшин Дента в молочно-белых костюмах, украшенных серебряными пряжками, пришел в восторг от могучего Гаргоула, и Тафф вручил им в придачу маленький подарок. Так, один за другим представители великих домов Лаэроники навестили Таффа, и каждый получил своего монстра, а цены все росли и росли. К этому моменту обе взрослые кобальтовые кошки были мертвы. Первого рассек надвое мечезавр, а второго прикончили массивные когтистые лапы Арсоида из дома Рейхила. Впрочем, в последнем случае Арсоид также умер на арене. Участь остальных кошек, еще остававшихся в живых, была очевидна. Хиральд Норн ежедневно звонил Тафу, но компьютер всякий раз сообщал, что Хевиланд Таф занят. Наконец, когда 11 домов стали его клиентами, Хевиланд Таф оказался в комнате с компьютерами в компании Дейнела Ли Арнета, старшего звероусмирителя дома Арнета в Золоченом лесу, когда-то самого великого из 12 домов Лайроники, а теперь самого последнего из них. Арнет был необычайно высоким человеком, не уступавшим в росте самому Тафу, но не таким толстым, со скуластым лицом цвета слоновой кости и носом, подобным клюву коршуна. Звероусмиритель был одет в золотую тунику с алым поясом, сапоги и крошечный алый берет, которым едва держался на коротких седых волосах. Он пользовался хлыстом дрессировщика как тростью для ходьбы. Дакс сразу же определил, что гость полон ненависти, предательства и едва сдерживает ярость. Поэтому Хевиланд Таф спрятал под просторной черной курткой маленький лазер. «Сила дома Арнета в Золоченом лесу всегда заключалась в разнообразии», — сразу же заявил Дейнел Ли Арнет. «Когда дома Лайроники тратили целые состояния на дрессировку одного зверя, наши отцы и деды работали с дюжиной. И против каждого противника у нас имелась оптимальная стратегия. В этом и состояло наше величие. Этим мы гордились. Но мы ничего не можем противопоставить твоим демоническим зверям, торговец. Любой из нашей сотни бойцов, посланный против них, покидает арену мертвым. Мы вынуждены иметь с тобой дело».
2: «Вовсе нет», — возразил Хевиланд Таф. «Я никого не принуждаю.
0: И все же взгляните на мои запасы. Быть может, фортуна вернет вам ваше стратегическое преимущество». Он коснулся кнопки на своем кресле, и перед глазами звероусмирителя Арнета стали появляться и исчезать одно чудовище за другим. Существа, покрытые мехом, чешуей и броней, звери холмов и лесов, озер и равнин, хищники и любители падали, смертельно опасные травоядные всех размеров и форм. И Дейнел Ли Арнет, поджав губы, заказал по четверке 12 самых крупных и опасных видов, заплатив за них 2 миллиона стандартов. Когда они ударили по рукам, Арнет получил бонус, как и другие дома, дюжину мелких безобидных животных. Впрочем, это никак не изменило к лучшему настроение звероусмирителя. «Таф», — сказал он, — «ты умный и коварный человек, но меня ты не обманешь». Хевиланд Таф ничего не ответил. «Ты стал невероятно богатым, и ты обвел вокруг пальца всех, кто покупал у тебя, мечтая о прибыли. Например, кобальтовые кошки Норнов уже ничего не стоят. Они и раньше были бедным домом. Заплаченные тебе деньги поставили их на грань банкротства, как, кстати, и все остальные дома. Они рассчитывали компенсировать свои потери. Ха! Теперь у дома Норна не будет побед. Каждый следующий дом, который делал у тебя покупку, получил преимущество перед предыдущими клиентами. В результате Арнет, заключивший последнюю сделку, вновь станет самым сильным домом. Наши монстры учинят настоящее опустошение. Пески бронзовой арены потемнеют от крови более слабых зверей.

0: Джордж Мартин. «Зверь для Норна». Окончание. Руки Таффа неподвижно лежали на огромном животе. Лицо оставалось бесстрастным.
1: «Ты ничего не изменил! Великие дома остаются! Арнет первый, Норн последний! Ты лишь сделал нам серьезное кровопускание, заработав огромные деньги, как и положено спекулянту. Теперь все дома должны сохранять режим строжайшей экономии. Дома будут ждать побед, молиться о победах, зависеть от них. Но все победы достанутся Арнету. Лишь мы не окажемся в дураках, поскольку я покупаю последним, а значит, покупаю лучший товар».
2: «Что ж», — сказал Хевиланд Тафф, «вы мудрый и дальновидный звероусмиритель. И все же я утверждаю, что никого не обману».
1: «Не играй словами!» — взревел Арнет. «Впредь ты больше не станешь торговать с великими домами! У Норна нет денег, но даже если они и найдут их, ты не станешь ничего продавать! Ты меня понимаешь? Ты не будешь продолжать это круг за кругом!»
0: «Конечно», — ответил экологический инженер. Он посмотрел на Дакса.
2: «А теперь Дейнел Ли Арнет ставит под сомнение мой интеллект. К сожалению, меня часто неверно понимают».
0: Его спокойный взгляд вновь устремился на разозленного звероусмирителя в красно-золотых одеждах.
2: «Ваши доводы весьма убедительны. Возможно, для меня пришло время покинуть Лайронику. В любом случае, я не стану больше иметь дело с домом Норна, а также с другими великими домами. Это глупый импульс. Поступив таким образом, я теряю огромные прибыли. Но я мягкий человек, которому свойственны причуды. И я повинуюсь требованиям уважаемого Дейнела Ли Арнета».
0: Дакс безмолвно доложил, что Арнет удовлетворенно успокоен. Он напугал Таффа и выиграл сражение для своего дома. Его противники не получат новых чемпионов. И вновь исход схваток на бронзовой арене станет предсказуемым. Арнет улетел, крайне довольный переговорами с Таффом. 3 недели спустя прибыла флотилия из 12 челноков, на борту которых находилась дюжина групп рабочих в золотых и красных одеждах, чтобы забрать покупки Дейнела Ли Арнета. Хевиланд Тафф, поглаживая сидевшего у него на руках ленивого Дакса, проследил за погрузкой, после чего по длинным коридорам ковчега вернулся в рубку управления, где, наконец, ответил на звонок Хирольда Норна. Худой звероусмиритель превратился в настоящий скелет.
1: «Тафф!»
0: — воскликнул он.
1: «Все ужасно! Вы должны нам помочь!»
2: «Ужасно? Но я же решил вашу проблему».
0: Норн состроил гримасу и почесал голову под бронзовой диадемой.
1: «Нет, нет, послушайте! Кобальтовые кошки или мертвы, или больны! 4 из них нашли смерть на бронзовой арене. Мы знали, что вторая пара была еще слишком молодой, но первая проиграла, и нам ничего не оставалось делать. В противном случае нам бы пришлось вернуться к Сталезубам. А теперь у нас остались только 2 кобальтовые кошки. Они почти ничего не едят, изредка ловят прыгунков и все. И мы не можем их дрессировать. Как только дрессировщик входит в загон, они знают, что он намерен сделать. Они всегда его опережают. Ну, вы меня понимаете? А на арене никак не реагирует на боевую песнь. Это ужасно. Но самое худшее то, что они не спариваются. Нам нужны новые особи. Иначе нам будет некого выставить на арене».
2: «Но сезон случки кобальтовых кошек еще не начался», — напомнил Тафф.
1: «Да-да, а когда он начнется?»
2: «Хороший вопрос. Как жаль, что вы не задали его раньше. Насколько мне известно, у самки кобальтовой пантеры течка начинается каждой весной, когда на селе расцветает снежный цветок. Это как-то связано с биологическими стимулами».
1: «Я... Послушайте, Тафф, вы все это спланировали. На Лайронике нет снежных цветов, а теперь вы намерены взять с нас целое состояние за них».
2: «Конечно же нет, я бы с радостью отдал их вам. Ваше положение вызывает у меня сочувствие, я встревожен. Однако я должен признаться, что дал обещание Дейну Ли Арнету, что больше не буду иметь никаких дел с великими домами. И он беспомощно пожал плечами.
1: «Мы одержали немало побед при помощи ваших кошек!» — с отчаянием воскликнул Норн. «Наша казна наполнилась, сейчас в ней около 40 тысяч стандартов. Они ваши. Продайте нам эти цветы. Или еще того лучше, новые животные, более крупные и злобные. Я видел Гарголов Дента. Продайте нам что-нибудь в таком же роде, иначе мы не сможем выходить на бронзовую арену».
2: «Неужели? А как же ваши стелезубы? Вы же говорили, что они гордость, Норн».
0: Хиральд Норн нетерпеливо отмахнулся.
1: «Понимаете, у нас возникли проблемы. Эти ваши прыгунки пожирают все подряд. Они вышли из-под контроля, их миллионы. Они едят траву и посевы. Да, кобальтовые кошки успешно на них охотятся, но у нас слишком мало этих хищников. А дикие стелезубы и близко не подходят к прыгункам. Наверное, им не нравится их вкус. Я не знаю. Но вы же понимаете, все остальные травоядные покинули наши земли. Их заставили уйти, и прыгунки, и вместе с ними ушли стелезубы. Мы не знаем, куда. Их нет. Наверное, на невостребованные земли за пределами Норна. Там есть какие-то поселения, но живущие там фермеры ненавидят великие дома».
2: «Понятно», — кивнул экологический инженер. «Но у вас ведь осталась ваша псарня».
1: «Нет»,
2: — развел руками Норн. Он был очень раздражен.
1: «Я приказал ее закрыть. Стелезубы проигрывали все бои, в особенности после того, как вы начали продавать своих зверей другим домам. Зачем тратить средства на подготовку слабых бойцов? Нам необходимо платить за пользование арены, а в последнее время мы вынуждены покупать продукты в Тарабере. Вы не поверите, но прыгунки уничтожили все посевы».
2: «Сэр», — оскорбленно заявил Таф, — «вы меня обижаете. Я эколог. Я очень много знаю о прыгунках и их привычках. Насколько я понял, вы закрыли псарни, где выращивались стелезубы».
1: «Да-да, мы отпустили на свободу этих дармоедов, и теперь они исчезли вместе со своими дикими собратьями. Что нам делать? Прыгунки заполонили все равнины, кошки не желают спариваться, а наши деньги очень скоро иссякнут, если мы будем продолжать ввозить продукты питания и платить за арену без всякой надежды за победу».
2: Тав сложил руки. «Да, вы в самом деле столкнулись с рядом проблем. И я тот самый человек, который может помочь вам их решить. К сожалению, я связан обещанием, которое дал Дейну Ли Арнету».
1: «Значит, наше положение безнадежно?
3: Тав, я вас умоляю. Скоро мы будем вынуждены полностью отказаться от участия в играх. У нас не останется средств для выплаты налогов, не говоря уже о ставках и животных, которые могли бы принести нам победы.
1: Мы прокляты. От нас отвернулась удача. Ни один из великих домов не оказывался в таком положении. Даже Феридиан во время 12-летней засухи. Дом Норн запятнает свою гордую историю, посылая на арену собак и кошек, которые потерпят позорные поражения от огромных монстров, проданных вами другим домам».
2: «Сэр», — сказал Таф, — «если позволите мне произнести дерзкие слова, впрочем, у меня есть на это некоторое право, я выскажу свое мнение. У меня есть предчувствие. Предчувствие, да, самое подходящее слово, что монстров, которых вы так боитесь, в ближайшие месяцы и даже недели будет не хватать. К примеру, молодые арсоиды с Вагабонда могут очень скоро погрузиться в спячку. Дело в том, что им не исполнилось еще и года. Надеюсь, что повелители из дома Рэя Хилла не слишком тревожатся, хотя, по слухам, они в панике. Вагабонд, как вы, я надеюсь, знаете, обладает необычной орбитой, так что зима продолжается там 20 стандартных лет. Арсоиды приспособились к этому циклу. Скоро все их жизненные процессы замедлятся. Некоторые даже путают спящего арсоида с мертвым, но вы меня понимаете. И я не думаю, что их будет легко разбудить. Быть может, дрессировщики Рэя Хилла, люди высоких достоинств и проницательного ума, в таком случае они справятся с этой нелегкой задачей. Но, боюсь, они будут заняты другими проблемами. В частности, им будет непросто накормить свое население, учитывая ненасытный аппетит скаперслотов. Точно так же представители дома Варкура будут вынуждены бороться с бурным ростом слизней скота Дейна. Древесные слизни – поразительные существа. В определенный момент своего жизненного цикла они превращаются в настоящие губки, удваивая свои размеры. Достаточно крупная группа слизней способна осушить огромное болото. Тав помолчал, и его толстые пальцы принялись выбивать на солидном животе барабанный ритм. «Я несу всякую чепуху, сэр. Но вы меня поняли. Направление моих рассуждений». Хиральд Норн стал похожим на мертвеца.
3: «Вы безумец! Вы нас уничтожили! Наша экономика, экология! Но почему? Мы честно вам платили! Дома, дома! У нас нет зверей, нет денег! Как будут продолжаться игры? Никто не сможет посылать бойцов на бронзовую арену!»
2: Хевиланд Тафф в ужасе всплеснул руками.
3: «Неужели?»
2: Потом он выключил коммуникатор и, улыбнувшись, заговорил с Даксом.

0: Орсон Скотт Кард. «Фарфоровая саламандра». Обитатели этой страны называли ее «прекрасной». И были правы. Прекрасная страна лежала на самом краю большого континента, за которым простирался океан, такой громадный, что лишь немногие отваживались его пересечь. За пределами прекрасной страны вздымалась высокая гора. Ее не напрасно так назвали, ибо лишь отчаянные смельчаки рисковали подниматься на ее вершину. И хотя жизнь прекрасных людей, как называли себя жители прекрасной страны, текла вдали от остального мира, то была замечательная жизнь. Конечно, не все жители райского уголка были богаты, и счастливы тоже были не все. Но со стороны жизнь в прекрасной стране казалась такой замечательной, словно бедности там вовсе не существовало, а страдания длились очень недолго. Только не для Кирен. Вся жизнь Кирен состояла из страданий. И пусть она жила в богатом доме, полном слуг, и могла получить все, что пожелает, она была глубоко несчастна. Наверное, вы знаете, что слова благословения и проклятия обладают магической силой. Правда, они не всегда сбываются, а иногда сбываются совсем не так, как было задумано. Проклятие, которое бросили Кирен, сбылось. В ту пору, когда ее прокляли, Кирен еще не успела совершить ни одного дурного поступка, ибо только-только появилась на свет и была невинна, как любой новорожденный младенец. Однако у матери девочки было слабое здоровье, и роды проходили мучительно. Их усугубил страх. Девочку сумели спасти, но мать ее умерла. Отец Кирен так сильно любил свою жену, что когда ему сообщили печальную весть и показали дочку, он громко закричал: «Это из-за тебя она умерла! Это ты ее погубила! Так будь же ты слаба и беспомощна, пока не лишишься того, кого полюбишь так же сильно, как я любил твою мать!» То было ужасное проклятие. Услышав его, кормилица залилась слезами, а лекари поспешили зажать обезумевшему отцу рот, чтобы он больше не произнес ни одного страшного слова. Проклятие сбылось. Конечно, в младенчестве и раннем детстве Кирен ее отец миллион раз раскаивался в содеянном, но был не в силах что-либо изменить. К счастью, проклятие не обрушилось на Кирен всей мощью. Девочка кое-как научилась ходить. Она даже могла стоять, но очень недолго. Однако большую часть времени Кирен сидела или лежала. Она была настолько слаба, что руки и ноги почти не слушались ее. Кирен могла пару раз поднести ложку ко рту, но потом уставала, и слугам приходилось ее кормить. Ей даже не всегда хватало сил, чтобы проживать пищу. Всякий раз, когда отец видел страдания дочери, ему хотелось плакать, и часто он безутешно рыдал. Иногда он даже подумывал о самоубийстве, чтобы тем искупить свою вину, но потом удерживался, зная, что его уход из жизни лишь прибавит Кирен страданий. Когда чувство вины становилось невыносимым, отец клал в большой заплечный мешок фрукты прекрасной страны и хитроумные поделки ее жителей, уходил из дому и поднимался на большую гору. Хотя и фрукты, и поделки очень ценились по другую сторону горы, отца Кирен мало заботила прибыль. Мешок просто избавлял его от лишних расспросов. Люди считали его храбрым странствующим торговцем, не побоявшимся перевалить через большую гору. Отец Кирен пропадал по нескольку месяцев, и никто не знал, вернется он или сгинет в горных ущельях. Но он всегда возвращался и каждый раз приносил что-нибудь для Кирен. Лицо девочки ненадолго озарялось улыбкой, и она говорила: «Спасибо, отец». Некоторое время новый подарок радовал ее, но потом силы снова оставляли Кирен, а отец, видя, к чему привело его проклятие, вновь паниковал под бременем своей вины. Когда отец вернулся из очередного путешествия в большой мир, стояла поздняя весна, и 11-летняя Кирен лежала на крыльце, слушая пение птиц. На этот раз отец был непривычно возбужден и даже весел. «Кирен!» — крикнул он издали, завидев дочь. «Я принес тебе подарок!» Кирен улыбнулась. Ей было трудно улыбаться, поэтому улыбка получилась грустной. Отец вынул из мешка подарок и подал дочке. То была коробка, стенки которой ходили ходуном.
1: «Отец, ты принес мне какого-то зверька?» — спросила девочка.
0: «Нет, моя милая Кирен. Никакого зверька внутри нет. Там... Но подожди немного.
1: Сейчас я помогу тебе поднять крышку, только сначала хочу рассказать одну историю. Когда я спустился с горы и оказался в большом мире, я решил пойти в городок, где раньше не бывал. Там я увидел множество лавок с разными диковинами. Остановив первого встречного, я спросил: «А у кого здесь продаются самые лучшие и редкие вещицы?» Этот человек посоветовал мне отправиться в лавку Ирваса. Я не сразу ее нашел. Такая она оказалась скромная и неприметная, зато в ней и впрямь были собраны невиданные чудеса. Я сразу понял, что хозяин лавочки понимает толк в небесной магии. Ирвас спросил у меня: «Чего ты желаешь больше всего на свете?» Чего я мог ему ответить? Конечно, лишь одно. Я хочу, чтобы моя дочь выздоровела.
2: «Отец!» — слабым голосом воскликнула Кирен. «Ведь не хочешь же ты сказать...»
1: «Да, дочь моя! Именно так! Я без утайки рассказал Ирвасу, что с тобой и почему. Тогда Ирвас снял с полки эту шкатулку и проговорил: «Вот лекарство для твоей дочери. А теперь давай откроем крышку». Если бы не отец, у Кирен не хватило бы на это сил. Девочка не отважилась сунуть руку внутрь и попросила отца достать ей подарок. Он вытащил фарфоровую саламандру. Совсем белую, с тонкими эмалевыми чешуйками. Чешуйки ярко блестели на солнце. Все знают, что белых саламандр не бывает. Но то была мастерски сделанная фарфоровая фигурка, в точности похожая на живую саламандру, если не считать цвета. И она двигалась, как живая. Саламандра дергала ножками. Изо рта ее то и дело выстреливал язычок. Ящерка вертела во все стороны головкой и вращала глазами. Кирен радостно засмеялась.
2: «Отец, а ведь она совсем живая! Как Ирвасу удалось сотворить такое чудо?»
1: Он сказал, что наделил саламандру даром двигаться, но не наделил даром жизни. Если саламандра замрет хоть на мгновение, она сразу станет похожей на все остальные фарфоровые фигурки. Неподвижной, твердой и холодной.
2: «Как она здорово бегает!»
1: — восхищенно произнесла Кирен. С той поры саламандра сделалась для нее единственной отрадой. Когда по утрам Кирен просыпалась, саламандра уже танцевала по кровати. Девочку усаживали за стол, чтобы покормить, а саламандра сновала вокруг стола. Где бы ни сидела или ни лежала Кирен, ящерка забавляла ее, то гоняясь за воображаемыми мухами, то пытаясь скрыться от воображаемого врага. Кирен не спускала с нее глаз, и саламандра никогда не убегала от нее далеко. Ночью, пока девочка спала, саламандра сновала по спальне. Фарфоровые ножки бесшумно топали по ковру и только пробегая по кирпичам очага издавали легкое позвякивание. Отец Кирен нетерпеливо ждал, когда же его дочь начнет выздоравливать. Это случилось не сразу, но хотя перемены происходили медленно, их нельзя было не заметить. Сперва с лица девочки исчезло грустное выражение. Саламандра выделывала такие потешные трюки, что нельзя было не смеяться, и Кирен смеялась целыми днями. У девочки не только стало легче на душе, теперь она начала больше ходить и чаще стояла или сидела, чем лежала. Она научилась сама без помощи слуг гулять по комнатам отцовского дома. В конце лета Кирен даже стала ходить в лес. Правда, по дороге ей приходилось часто останавливаться и отдыхать, но ей очень нравились такие прогулки, и они прибавляли ей сил. У Кирен была тайна, которой она не делилась ни с кем. Во-первых, тайна на то и тайна, чтобы ее хранить, а во-вторых, девочка опасалась, что ее назовут выдумщицей. Оказывается, фарфоровая саламандра умела говорить. Как-то утром саламандра пробежала по ногам Кирен и сказала:
3: «Прошу прощения».
2: «Да ты умеешь разговаривать!» — удивленно воскликнула девочка.
3: «Умею, но только с тобой».
2: «А почему ты не можешь говорить с другими?»
3: «Потому что меня подарили тебе».
1: С этими словами саламандра пробежала по садовой изгороди и прыгнула Кирен под ноги.
3: «Это все, что я умею — двигаться и говорить»,
1: — сказала саламандра.
3: «Но во мне нет жизни. Я просто кусок движущегося и говорящего фарфора».
1: Прогулки в лесу стали еще интереснее. Теперь Кирен и саламандра не просто гуляли, но и разговаривали. Кирен искренне привязалась к саламандре и думала, что та питает к ней ответные чувства. Однажды девочка сказала саламандре:
2: «Я люблю тебя».
3: «Люблю», —
1: принялась повторять на все лады саламандра, бегая вверх-вниз по стволу дерева.
2: «Да, люблю», —
1: сказала Кирен.
2: «Люблю больше жизни. Больше, чем всех остальных».
3: «Даже больше, чем отца?» —
1: спросила саламандра. Вопрос застал Кирен врасплох. Она не была неблагодарной дочерью и давным-давно простила отца за проклятие. Но она понимала, что врать Саламандре нехорошо.
2: «Да, я люблю тебя больше, чем отца. Больше, чем мечты о моей матери. Ведь и ты тоже любишь меня, потому что целыми днями играешь и говоришь со мной.
3: Любовь, любовь, любовь!»
1: Звонким голоском произнесла Саламандра.
2: «Увы, я всего лишь кусок движущегося и говорящего фарфора. Любовь для меня — просто слово. В мире людей его часто рифмуют со словом «кровь». Тоже красиво звучит. Кровь, кровь, кровь».
1: И Саламандра перепрыгнула через ручеек.
2: «Так ты... ты не любишь меня?»
3: «Я не могу любить. Ты же знаешь, я не живая. Прости».
1: Кирен стояла, прислонившись к дереву. Саламандра прыгнула ей на спину и спустилась на землю.
3: «Прости, я действительно не могу любить».
1: Кирен вдруг стала очень больно и одиноко.
2: «Неужели ты совсем ничего не чувствуешь ко мне?» —
1: спросила она.
3: «Чувства!»
1: — переспросила Саламандра.
3: «Чувства — это эмоции. Они вспыхивают и гаснут. Можно ли им доверять? Разве тебе мало того, что я всегда рядом с тобой? Разве тебе мало, что я... я...»
2: «Что ты?»
3: «Ну вот, я чуть было не сказала глупость. Я хотела спросить, разве тебе мало, что если понадобится, я отдам за тебя жизнь?» «Нет, это право же глупость. Я не могу отдать то, чего у меня нет. Я ведь фарфоровая. Кстати, не наступи на паука».
1: Кирен обошла невзрачного зеленого паучка, сидевшего на своей паутинке. Внешне совсем безобидный, этот паук ядовитым укусом мог уложить лошадь.
2: «Я должна сказать тебе спасибо и не один раз, а дважды», — сказала Саламандре Кирен. «Один раз за то, что ты спасла мне жизнь. Ты предупредила меня насчет паучка, значит, ты меня все-таки любишь. За эту любовь я и говорю тебе спасибо еще раз. Теперь ты видишь сама. Моя любовь к тебе вовсе не глупость».
3: «Глупость! Все-таки глупость! Ты так же глупа, как луна, которая пляшет в небесах со звездами, хотя потом они расходятся в разные стороны».
2: «Я люблю тебя», — сказала Кирен. «Я люблю тебя больше, чем мечты о выздоровлении».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». На следующий день в двери отцовского дома постучался странный с виду человек.
4: «Я тебя не впущу», — сказал ему слуга. «Хозяин не говорил, что ждет гостей».
1: «Тогда передай своему хозяину, что пришел Ирвос».
4: Услышав это имя, отец Кирен стремглав бросился встречать гостя.
5: «Неужели ты хочешь забрать Саламандру? Кирен только-только начала выздоравливать».
1: «Мне об этом известно лучше, чем тебе», — ответил Ирвос. «Твоя дочь сейчас в лесу?»
5: «Да, гуляет с Саламандрой. С девочкой творятся настоящие чудеса. Скажи, зачем ты пришел?»
1: «Чтобы завершить излечение твоей дочери», — ответил Ирвус.
5: «Как?» — удивился отец Кирен. «Разве для этого мало Саламандры?»
1: «Какими словами ты проклял новорожденную дочь?» — ответил Ирвус вопросом на вопрос. Лицо отца Кирен потемнело, но он заставил себя повторить страшные слова.
5: «Так будь же ты слаба и беспомощна, пока не лишишься того, кого полюбишь так же сильно, как я любил твою мать».
1: «Сейчас Кирен любит Саламандру так же сильно, как ты любил свою жену», — сказал Ирвус.
4: Отец Кирен сразу все понял и схватился за голову.
5: «Нет!» — закричал он. «Я не допущу, чтобы она страдала так, как я когда-то!»
1: «В этом заключается ее единственная возможность излечиться. Разве лучше будет, если она станет страдать по живому человеку, а не по куску фарфора? Ведь на месте Саламандры мог бы оказаться ты». Отец Кирен содрогнулся и заплакал. Он лучше любого другого мог понять, какие муки суждено перенести его дочери. Ирвус больше ничего не сказал, но взгляд его был полон жалости. Потом он начертил на земле прямоугольник, положил внутрь два камешка и что-то неразборчиво произнес.
5: И в тот же миг саламандра, гулявшая по лесу с Кирен, сказала:
3: «Как странно. Прежде здесь не было стены, а теперь она вдруг появилась».
5: В самом деле, перед ними возникла довольно высокая стена. Даже когда Кирен привстала на цыпочки, ее пальцы на целый дюйм не достали до верха. Саламандра попыталась залезть на стену, но соскользнула вниз. Удивительно, до сих пор она легко взбиралась по любым стенам.
3: «Магия! Должно быть, стена заколдована», — пробормотала Саламандра.
5: Они с Кирен стали искать калитку, ведь оказалось, что стены окружают их со всех четырех сторон. Калитки не было. Но как же они тогда здесь очутились? Или это сама стена их окружила? К тому же, как назло, внутри не росло ни одного дерева, чтобы по нему можно было перелезть на ту сторону. Кирен и Саламандра поняли, что оказались в ловушке.
3: «Я боюсь», — призналась Кирен. «Есть магия добрая и магия злая. Я не верю, что эту непреодолимую стену создала добрая магия. Должно быть, ее воздвигло какое-то проклятие».
5: Ей сразу вспомнилось страшное отцовское проклятие. Неужели счастливые дни кончились, и ее снова ждет череда нескончаемых страданий? Кирен кусала губы, чтобы не заплакать. Она мужественно сдерживала слезы до темноты, пока Саламандра беспокойно бегала кругами, но когда стемнело, Кирен все-таки расплакалась.
3: «Прекрати плакать!» — застонала Саламандра. «Не могу! Слезы сами собой льются!» —
5: всхлипывая, ответила Кирен.
3: «Я этого не вынесу! От твоих слез мне становится зябко!» — сказала Саламандра. «Хорошо! Я постараюсь не плакать», — пообещала Кирен.
5: Ей почти это удалось, и она лишь время от времени всхлипывала и шмыгала носом. Всю ночь Кирен не сомкнула глаз, а когда рассвело, девочка увидела, что стена стоит на прежнем месте.
3: Нет, не совсем.
5: За ночь стена придвинулась, и теперь ее отделяло от Кирен всего несколько футов. Их каменная темница уменьшилась почти вчетверо.
3: «Плохо дело», — сказала Саламандра. «Нам грозит беда».
6: «Знаю»,
5: — тихо ответила Кирен.
3: «Тебе нужно выбраться отсюда».
6: «Нам обеим нужно отсюда выбраться», — поправила Кирен.
3: «Но как?»
5: Все утро ловушка играла с ними в свои зловещие игры. Стоило повернуться к одной из стен спиной, как стена эта тут же придвигалась на пару футов. Поскольку Саламандра была проворнее Кирен и постоянно находилась в движении, она взялась следить за тремя стенами сразу.
3: «А ты внимательно следи за той, которая впереди», — велела она Кирен. «Не спускай с нее глаз».
5: Легко сказать «не спускай». Девочка смотрела на стену так пристально, что начала щипать в глазах. Кирен поневоле приходилось мигать, а пока она мигала, стена успевала придвинуться. К полудню в распоряжении Кирен и Саламандры остался только крохотный кусочек земли.
3: «Они все придвигаются и придвигаются», — угрюмо сказала Саламандра.
6: «А что, если я попробую перебросить тебя на ту сторону?» — предложила Кирен.
3: «Хорошая мысль. Тогда я побегу за подмогой».
5: Но Кирен тщетно пыталась перебросить Саламандру через стену. Она тратила драгоценные силы, а стена словно дразнила ее. Девочке казалось, что каменная преграда подпрыгивает и ловит Саламандру, заставляя фарфоровое создание соскальзывать внутрь их тюрьмы. Вскоре Кирен окончательно выдохлась, а за это время пятачок внутри стен уменьшился вдвое.
3: «Они хотят нас раздавить», — сказала Саламандра, не прерывая бега, хотя теперь ее бег больше напоминал кружение на месте. «Нам остается лишь одно».
6: «Что? Говори скорее!» — закричала Кирен.
3: «Если бы ты на что-нибудь взобралась, ты бы смогла перелезть через стену».
6: «Как же я через нее перелезу?» — в отчаянии спросила Кирен. «Она не выпускает нас наружу».
3: «Мне кажется, стена не выпускает только меня», — возразила Саламандра. «Посмотри, птицы спокойно пролетают над ней, и она их не ловит».
5: Саламандра была права. И словно в подтверждение ее правоты, птаха, распевавшая на соседнем дереве, вспорхнула и спокойно пролетела над стеной.
3: «Ты забыла, что я не живая», — сказала Саламандра. «Меня заставляет двигаться лишь сила магии. А ты живая, поэтому сможешь отсюда выбраться».
6: «Но мне не на что встать».
3: «Вставай на меня», — сказала Саламандра.
6: «Как же я на тебя встану, если ты все время бегаешь?»
7: Ради тебя я остановлюсь.
2: Нет! Со слезами на глазах крикнула Кирен. Нет, не делай этого!
4: Но Саламандра уже замерла у кромки стены и стала всего лишь фарфоровой фигуркой, твердой и холодной. Кирен заплакала, но стена не дала ей погоревать. Девочка уже ощущала холодное прикосновение камней. Саламандра пожертвовала жизнью, чтобы помочь Кирен выбраться отсюда, и она должна была хотя бы попытаться это сделать. Кирен встала на холодную саламандру, но смогла лишь с трудом дотянуться до верха стены. Тогда девочка приподнялась на цыпочки и сумела уцепиться за край. Напрягая последние силы, Кирен подтянулась и перелезла через стену. Она упала на кучу сухих листьев, и в тот же миг произошли два чуда. Стена начала быстро съеживаться, вскоре превратилась в четыре столба, а потом и эти столбы исчезли, а вместе с ними исчезла саламандра. А Кирен вдруг почувствовала себя совершенно здоровой. Отныне она могла бегать, прыгать и качаться на ветках. Прилив сил был подобен ударившему в голову крепкому вину. Девочка вскочила на ноги так резко, что с непривычки чуть не упала снова. Кирен бегала по лесу, перепрыгивала через ручьи, карабкалась на деревья, стараясь залезть как можно выше. Проклятие исчезло. Она была совершенно здорова. Но даже здоровые дети устают от долгой беготни. Запыхавшаяся Кирен наконец села на землю, и вдруг ей стало очень стыдно. В своем безудержном ликовании она совершенно забыла про фарфоровую саламандру, которая пожертвовала ради нее жизнью. Кирен нашли только под вечер. Она горько плакала, уткнувшись лицом в груду пожухлых прошлогодних листьев. Поиски возглавил сам Ирвас, поэтому Кирен удалось отыскать так быстро. «Посмотри», — сказал Ирвас отцу Кирен. «Твоя дочь полностью здорова. Проклятия больше нет». «Она здорова, но сердце ее разбито», — ответил отец, поднимая дочь на руки.
8: «Разбито?» — удивился Ирвас. «Быть того не может. Глупо страдать по неживой фарфоровой безделушке».
2: «Нет, она была живой», — возразила Кирен. «Она разговаривала со мной. Она отдала за меня жизнь».
8: «Не спорю», — согласился Ирвас. «Но подумай вот о чем, девочка. Пока над саламандрой властвовала моя магия, ящерка ни на секунду не останавливалась. Как ты считаешь, она никогда не уставала?»
2: «Конечно, никогда».
8: «Ошибаешься. Уставала, и даже очень», — сказал Ирвас. «Теперь она сможет отдохнуть. И не только отдохнуть. Когда саламандра перестала двигаться и навсегда замерла, какой была ее последняя мысль?» Ирвас повернулся и зашагал прочь. Однако, отойдя на несколько шагов, остановился и вновь повернулся к Кирен и ее отцу. «Последней мыслью саламандры была мысль о тебе, Кирен. И эта мысль осталась с ней навсегда».
2: «Верни мне саламандру!» — рыдая, попросила Кирен. «Верни! Ты ведь можешь это сделать!»
8: Ирвас покачал головой. «Даже если бы мог, я бы этого не сделал. И знаешь почему? Теперь, когда ты поправилась, твоя жизнь станет другой. Саламандра быстро бы тебе наскучила. Она уже не смогла бы тебя забавлять, как раньше. Чего доброго, даже начала бы раздражать тебя своей непрерывной беготней. Но теперь она останется самым дорогим твоим воспоминанием. У тебя остались воспоминания о ней... А у нее остались воспоминания о тебе, которые никогда не померкнут». Мудрые слова Ирваса не смогли утешить 11-летнюю девочку. Но, повзрослев, Кирен часто их вспоминала. Где бы сейчас ни находилась фарфоровая саламандра, она продолжала жить в навеки замершем мгновении. В том прекрасном мгновении, когда ее фарфоровое сердце переполняло любовь. Нет, фарфоровая саламандра не знала любви. Просто она решила, что пусть уж лучше оборвется ее собственная неживая жизнь, чем она увидит смерть Кирен. Но все равно То было удивительное мгновение, в котором можно жить вечно. И чем старше становилась Кирен, тем лучше понимала, что такие мгновения крайне редки и длятся совсем недолго. Потому их и называют мгновениями. А у фарфоровой саламандры это мгновение превратилось в вечность. Кирен прославилась на всю прекрасную страну, хотя вовсе не искала славы. Ее называли самой прекрасной из прекрасных людей. Они услышали и за пределами страны, и находились смельчаки, которые пересекали океан или переваливали через высокую гору только для того, чтобы увидеть Кирен, поговорить с нею и навсегда запечатлеть в памяти ее лицо. Когда Кирен говорила, ее руки, словно сделанные из белого блестящего фарфора, двигались, словно танцуя в воздухе и не замирая ни на секунду. С лица Кирен не сходила улыбка, светлая, как множество лун. Те, кто хорошо ее знал, утверждали, что порой ее глаза начинали мерцать, когда она как будто следила за движениями какого-то юркого зверька.

Это была сказка Орсона Скотта Карда «Фарфоровая саламандра». Джеймс Блиш. Бип. Джозеф Фейбер слегка опустил газету, но, поймав взгляд девушки, сидевшей на парковой скамье,

обстоятельствах, как рыба в воде. По правде говоря, материалы газеты, призванные служить всего лишь прикрытием, интересовали его куда больше работы. 10 лет назад, едва став агентом службы, он был восхищен, как гладко, порой виртуозно разрешаются действительно сложнейшие ситуации. Опасные ситуации, а не мальчик встречается с девочкой. Взять хотя бы дело туманности «Черной лошади». Несколько дней назад газеты и телевидение подняли волну по этому поводу. Ее моментально сообразил. Заваривается крутая каша. И вот сегодня варево перелилось через край. Туманность «Черной лошади» стала буквально выплевывать корабли. Десятками, сотнями, тысячами. Такая массированная атака потребовала не менее века усилий со стороны всего звездного скопления, причем производство велось в условиях тотальной секретности. И, конечно, служба оказалась на месте как раз вовремя. С втрое большим количеством кораблей, расположенных с математической точностью, так, чтобы достойно встретить вражескую армаду в тот момент, когда она вырвется из туманности. Битва превратилась в побоище. Атака захлебнулась прежде, чем средний гражданин успел что-либо заметить. И добро восторжествовало над злом. В чем, впрочем, никто не сомневался. Фейбер вернулся к действительности, услышав осторожное шарканье по гравию. Он взглянул на часы. 14:58:03. Согласно инструкции, именно в это время мальчик должен встретиться с девочкой. Агенту был дан строжайший приказ проследить за тем, чтобы ничто не воспрепятствовало встрече. Свидание должно проходить, как полагается, без всякого вмешательства со стороны ее. Разумеется. Джозеф со вздохом сложил газету, снова улыбаясь парочке, он и это умел, и словно нехотя отошел. Интересно, что произошло бы, вздумая он отклеить фальшивые усы, швырнуть газету на траву и умчаться с радостным воплем. Он подозревал, что поступь истории нельзя отклонить в сторону даже вторым потопом, однако экспериментировать не собирался. Да и в парке было так хорошо. Двойное солнце согревало дорожку и зелень ласковыми лучами. Нестерпимая жара начнется летом. Ничего не скажешь. Рэндалл – наиболее приятная планета из тех, какие ему приходилось посещать. Немного отстала, это верно, но такая мирная. Душа радуется. Кроме всего прочего, отсюда до Земли немногим более сотни световых лет. Хорошо бы узнать, как земное управление службы ухитрилось проведать о свидании мальчика с девочкой в определенном месте на Рэндалфе ровно в 14:58:03. Или как управлению службы удалось с микронной точностью перехватить межзвездный флот без особенной причем подготовки, всего лишь с помощью статей в прессе до видеоматериалов из туманности. Здесь, на Рэндалфе, пресса обладала такой же свободой, что и везде. Всякое из ряда вон выходящее скопление боевых кораблей службы в районе «Черной лошади» или где-то еще было бы замечено и немедленно прокомментировано. Служба не запрещала подобного рода материалы ни по причинам безопасности, ни по каким иным. Хотя о чем тут, собственно, говорить, кроме того, что а. Целая армада без всяких причин вырвалась из туманности «Черной лошади», б. Служба оказалась готова. Впрочем, все и так хорошо знали. Служба готова всегда. Ни одного промаха вот уже свыше 200 столетий. Не было даже простого ляпа. Неприятный термин, под которым подразумевается не совсем гладко прошедшее свидание мальчика с девочкой. Взмахом руки ее остановил Хоппер. Оказавшись внутри, он немедленно избавился от усов, накладной лысины, морщин на лбу, словом, всего антуража, придававшего ему вид дружелюбный и совершенно безвредный. Водитель Хоппера наблюдал весь процесс в зеркальце заднего вида. Ее поднял глаза и встретился с ним взглядом. «Простите, мистер, но я посчитал, что вам все равно, видит вас или нет. Вы должно быть из службы». «Верно. Отвезите меня в офис, хорошо?» «Будет сделано». Водитель тронул с места машину, и скорость плавно поднялась до предельной. «Впервые вижу агента службы вживую. Глазам не поверил, когда увидел, как вы снимаете с себя лицо. Да уж, минуту назад вы выглядели по-другому». «Иногда приходится», — рассеянно обронил Йо. «Это точно. Неудивительно, что вы заранее знаете обо всем. Должно быть, имеете по 1000 лиц, так что собственная мамаша иногда не узнает сынка, верно? И вам плевать, что я видел вас в другом обличии, да еще когда вы что-то вынюхивали». Йо усмехнулся. Движение мышц вызвало небольшое тянущее ощущение на изгибе щеки, как раз рядом с носом. Йо оторвал забытый кусочек ткани и принялся критически исследовать. «Конечно, нет. Переодевание – самая элементарная часть нашей работы. Всякий об этом знает.
собственно,

говоря, мы не часто этим пользуемся, разве что на самых простых заданиях. Вот как, промямлил несколько разочарованный водитель. А он-то полагал. Несколько минут прошло в молчании. Потом водитель задумчиво протянул. Судя по трюкам, которые выделывает служба, вы должны путешествовать во времени и тому подобное. Вот мы и приехали. Удачи, мистер. Спасибо. Йо направился прямиком в офис Красна. Красна был уроженцем Рэндалфа. И хотя учился на земле и подчинялся земному отделению, здесь был сам себе хозяином. Тяжеловесное мужественное лицо носило отпечаток непоколебимой уверенности, отличавший всех сотрудников службы, даже тех, у кого, строго говоря, вообще не было лиц. «Мальчик встречается с девочкой», — коротко доложил Йо. «То же время и то же место». «Хорошая работа, Йо», — похвалил Красно, пододвигая к нему ящичек. «Сигарету?» «Не сейчас. Хотелось бы потолковать с вами, если есть время». Красно нажал кнопку, и из пола вырос стул, похожий на гриб сыроежку. «Так что у вас на уме?» «Ну, осторожно начал Йо. Я все гадаю, почему вы похлопали меня по спине за несделанную работу?» «Вы сделали работу». «Ничего подобного», — невозмутимо возразил Йо. «Мальчик встретился бы с девочкой независимо от того, был я здесь или на земле. Река истинной любви всегда течет гладко. Так происходило во всех случаях, когда речь шла о свидании, и все равно выполнял задание я или другой агент». «Прекрасно», — улыбаясь, кивнул Красно. «Нам нравится, когда дела идут подобным образом. Но, Йо, мы хотели бы, чтобы кто-то из агентов при этом присутствовал. Из тех, кто имеет репутацию человека разумного и предусмотрительного на случай, если произойдет сбой. Правда, сбоев почти никогда не случается, как вы уже заметили. А вдруг?» Йо презрительно фыркнул. «Если пытаетесь заранее установить условия на будущее, предупреждаю. Всякое вмешательство со стороны агента службы только испортит конечный результат. Настолько-то я в теории вероятности разбираюсь». «А что заставляет вас думать, будто мы пытаемся заранее определить будущее?» «Это очевидно даже для водителей хопперов на вашей собственной планете. Обыкновенный таксист знает, что агенты службы могут путешествовать во времени. Не говоря уже об остальных гражданах, правительствах и целых народах, которых служба без потери сбоев вытаскивала из серьезнейших ситуаций». Йо передернул плечами и продолжил. «Человека можно попросить охранять влюбленных на свидании, но достаточно сделать это несколько раз, чтобы понять, служба охраняет будущих детей, которые могут родиться от этой встречи. Следовательно, службе известно, какими должны вырасти эти дети, и она имеет основание заботиться об их будущем. Какие иные выводы тут возможны?» Красно вынул сигарету и принялся нарочито медленно ее разминать, явно стараясь оттянуть ответ. «Никаких», — признал он наконец. «В нашем распоряжении, разумеется, не только предположения, но и точные знания. Невозможно создать столь высокую репутацию исключительно на одном шпионаже. У нас на вооружении разнообразнейшие средства. Генетика, например, и оперативные расследования. Теория игр, передатчик Дирака. Настоящий арсенал, не так ли? Кроме того, на нас работают превосходные прогнозисты». «Понятно», — промямлил Йо, ерзая на стуле и соображая, как лучше сформулировать то, что он собирался сказать. Рука его машинально потянулась к сигарете. «Но все это еще не означает непогрешимости, Красно. Возьмите хотя бы дело с армадой черной лошади. В тот момент, когда появляются их корабли, Земля, предположительно, узнает обо всем по передатчику Дирака и начинает собирать свою армаду. Но для этого требуется время, даже если система сообщений срабатывает мгновенно. Однако армада службы уже была на месте. Причем военных приготовлений никто не заметил, вплоть до самого сражения. А когда оно началось, население близлежащих планет вздрогнуло. Правда, не очень сильно. Служба всегда побеждает. Таковы статистические данные, подтвержденные практикой многих веков». «Веков, раз! Господи боже, да вы себе не представляете, сколько заняла бы на самом деле подготовка к некоторым кунштюкам, которые мы выкидываем. Дирак дает нам преимущество от 10 до 25 лет, но не более того». Йо не заметил, что докурил сигарету до самого кончика, пока не обжег губы и сердито придавил крохотный окурок. «Это совсем иное, чем просчитать тактику врага и вычислить, какие дети могут получиться у данной пары по закону Менделя. Это означает, у нас есть способ считывать будущее до малейшей детали. А такой факт, в свою очередь, противоречит всему, чему меня учили. Я имею в виду теорию вероятности.
Однако приходится верить своим глазам. Красно рассмеялся. «Впечатляющая речь», — заметил он, кажется, искренне довольный. «Думаю, вы помните, что когда еще только были завербованы на службу, постоянно удивлялись, почему новости никогда не бывают плохими. Теперь все меньше людей обращают на это внимание, и такие вещи становятся привычными». Красно встал и провел рукой по волосам. «Теперь вы поднялись на следующую ступень. Поздравляю, вас только сейчас повысили». «Правда?» – недоверчиво протянул я. «Я пришел сюда в уверенности, что меня уволят». «Нет, обойдите стол, Йо. Я кое-что вам покажу». Красно откинул столешницу. Под ней оказался небольшой экран. Йо послушно поднялся и уставился в пустой монитор. «Неделю назад мне прислали стандартную учебную запись. Подразумевалось, что вы будете готовы ее увидеть. Смотрите». Красно коснулся панели. В центре экрана появилось крошечное световое пятнышко и снова погасло. Одновременно раздался тихий писк, и на экране возникла картинка. «Как вы и подозревали, — спокойно объяснил Красно, — служба непогрешима и непобедима. А вот за счет чего она стала такой? Рассказывается в истории, начавшейся несколько веков назад».

0: Дейн Илье, отец ее был голландцем, мать уроженка острова Целебес, уселась на стул, указанный капитаном Робином Вейнбаумом, скрестила ноги и стала ждать. Смоляные волосы поблескивали в свете ламп. Вейнбаум насмешливо рассматривал ее. Завоеватель-резидент, давший девушке чисто европейское имя, поплатился за это, ибо внешность его дочери не имела ничего общего с голландскими представлениями о красоте. Ни светлой кожи, ни белокурых локонов. На взгляд капитана, Дейн Илье была похожа на хрупких дев острова Бали, несмотря на имя, одежду и уверенный вид. Подобная комбинация считалась особенно пикантной для миллионов телезрителей, наблюдавших ее передачу, и Вейнбаум находил ее не менее очаровательной. «Как одна из ваших последних жертв, — заметил он, — не уверен, что для меня это большая честь, мисс Илье. Кое-какие мои раны до сих пор кровоточат, но я искренне недоумеваю, по какой причине вы надумали меня навестить вновь. Не боитесь, что я тоже умею кусаться?»
1: «Не имела ни малейших намерений набрасываться лично на вас и не думаю, что отважилась бы на это», — серьезно заметила тележурналистка. «Просто было совершенно очевидно, наша разведка серьезно промахнулась в деле Эрскинов, и моей обязанностью было сказать это вслух. Наверное, как глава бюро вы оскорбились за всю службу, но, поверьте, я не хотела вас обидеть».
0: «Слабое утешение», — сухо заметил Вейнбаум. «Но, тем не менее, спасибо».
1: Евразийка равнодушно пожала плечами. «Я пришла по другому поводу. Скажите, капитан Вейнбаум, вы когда-нибудь слыхали о конторе, называющей себя «Межзвездной информацией»?»
0: Вейнбаум покачал головой. «Похоже на агентство по розыску без вести пропавших. Нелегкий хлеб в наши дни».
1: «Именно об этом я и подумала, когда впервые увидела их логотип», — кивнула Дейна. «Но письмо под ним не похоже на то, какое дал бы частный детектив. Позвольте мне прочитать хотя бы часть».
0: Тонкие пальцы нырнули во внутренний карман жакета и извлекли оттуда листок бумаги. Вейнбаум машинально отметил, что письмо напечатано на машинке. Должно быть, журналистка оставила оригинал дома. Копия, скорее всего, не полная. Весьма серьезное обстоятельство.
1: Содержание следующее. «Дорогая мисс Илье, как телекомментатор крупного издательского синдиката, обладающий широкой аудиторией и немалой ответственностью, вы нуждаетесь в самых лучших из доступных источников информации. Мы хотели бы предложить вам услуги нашей службы и надеемся, что вы убедитесь, она превосходит любые другие агентства новостей на Земле. Ниже мы приводим несколько прогнозов, касающихся грядущих событий в созвездии Геркулеса и в так называемых областях трех призраков. Если предсказания сбудутся не менее чем на 100%, мы предложим кандидатуру своих людей в качестве корреспондентов для этих районов по ценам, которые будут согласованы позднее. Если же предсказания хоть в чем-то окажутся ошибочными, можете забыть о нас».
0: Отозвался Вейнбаум. «Ничего не скажешь, самоуверенности у них хватает, и к тому же сочетание довольно странное. Три призрака — всего лишь небольшая солнечная система, а область Геркулеса включает целое скопление звезд. Огромный участок неба. Похоже, данная контора намекает, что в ее распоряжении тысячи полевых корреспондентов, не меньше, чем у правительства. Гарантирую, они слишком много на себя берут».
1: «Готова с вами согласиться, но прежде позвольте прочесть вам один из двух прогнозов». Бумага неприятно зашуршала в руке Дейны. «Ровно в 03.16.10, в день года 2090-го, межзвездный лайнер типа Гесса Бриндизи будет атакован вблизи системы трех призраков четырьмя...» Вейнбаум стиснул подлокотники вращающегося кресла и выпрямился.
0: «Покажите письмо», — сдавленно произнес он, тщетно пытаясь скрыть тревогу.
1: «Минуту», — спокойно кивнула журналистка. «Наверное, я была права, уступив внутреннему голосу. Позвольте дочитать. Четырьмя тяжело вооруженными судами с опознавательными знаками флота Хаммерсмита-2. В этот момент координаты лайнера будут таковы. 88А, Тета, 88 Алиф, Д и на секундную погрешность...»
0: «Мисс Лье», — перебил Вейнбаум. «Простите, что снова прерываю, но ситуация просто обязывает немедленно взять вас под арест, как бы громко не вопили ваши спонсоры. Не знаю, что собой представляет эта межзвездная информация и каким образом к вам попало письмо, которое вы якобы цитируете, но могу сказать одно. Вы обладаете информацией, которую надлежит знать исключительно вашему покорному слуге и еще четверым сотрудникам. Слишком поздно объявлять, что все вами сказанное может быть использовано против вас. По моему мнению, вас давно пора посадить под замок». «Я так и думала», — ответила посетительница, казалось, немало не встревожившись.
1: «Значит, этот лайнер действительно окажется в указанном месте, и кодированная временная координата соответствует предсказанному универсальному времени. Надеюсь, верно также, что на лайнере Бриндизи находится сверхсекретное устройство связи».
0: «Вы намеренно нарываетесь на неприятность?» «Не терпится попасть в камеру?» – процедил Вейнбаум сквозь зубы. «Или разыгрываете спектакль с целью показать мне, что мое собственное бюро протекает по всем швам?»
1: «Могло быть и так», — призналась Дейна. «Но до этого не дошло, Робин. Я была предельно честна с вами».
0: «До сих пор вы отвечали мне тем же. Я ни за что не стала бы вводить вас в заблуждение, и вы это знаете. Если неизвестная организация обладает подобными сведениями, вполне может статься, что они получили их оттуда, где это сделать проще всего. От полевых агентов».
2: «Невозможно».
1: «Почему?»
2: «Потому что информация не достигла даже моих агентов и вряд ли могла просочиться с Хаммерсмита-2, и тем более с трех призраков. Письма перевозятся кораблями, как вам известно. Пошли я приказы своему агенту на трех призраках ультраволновой почтой, ему пришлось бы ждать их получения 324 года. Корабль же добирается туда менее чем за два месяца. Это указание... Эти указания отправлены всего 5 дней назад. Даже если бы кто-то из членов экипажа вскрыл их, все равно он не мог бы обогнать собственный корабль».
1: Дейна кивнула темной головкой. «Хорошо. Какие еще версии, кроме утечки, в вашем управлении?»
0: «Вот именно, какие?» – мрачно буркнул Вейнбаум. «Лучше скажите, кто подписал это ваше письмо?»
1: «Некий Джей Шелби Стивенс».
0: Вейнбаум нажал кнопку интеркома. «Маргарет, посмотрите в регистрационных списках контор межзвездную информацию. Узнайте, есть ли такая и кто владелец».
1: «Разве вас не интересует остальная часть предсказания?»
0: «Еще бы! Кстати, там указано название прибора связи?»
1: «Да», — кивнула Дейна.
0: «А именно?»
1: «Коммуникатор Дирака».
0: Вейнбаум со стоном потянулся к интеркому. «Маргарет, немедленно пришлите доктора Уолда! Велите бросить все и мчаться сюда! Как насчет первого задания?»
1: «Выполнено, сэр», — ответил интерком. «Весь персонал состоит из одного человека, он же и владелец. Джи Шелби Стивенс. Рико Сити, зарегистрирована контора только в этом году».
0: «Арестуйте его по подозрению в шпионаже».
1: Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор Уолд во всей красе своих 6,5 футов. Почти белые волосы. Добродушная, смущенная и, прямо скажем, чуть глуповатая физиономия.
0: «Дор, это юная леди, наша пресс-немезида, Дейна Лье. Дейна, это доктор Уолд, изобретатель коммуникатора Дирака, о котором вы чертовски много знаете».
3: «Это уже вышло на свет Божий», — осведомился доктор, угрюмо оглядывая Дейну.
0: «А вы как думали», — сказал Вейнбаум и, обратившись к гостье, продолжил. «Дейна, в душе вы добрая девочка, я вам доверяю. Мне следовало бы задержать вас до дня года, несмотря на срочные репортажи. Но вместо этого хочу попросить вас молчать о том, что знаете, и сейчас объясню, почему».
1: «Валяйте».
0: «Я уже упоминал о том, как затруднены межзвездные сообщения. Приходится пересылать письма кораблями, как это мы делали на Земле до изобретения телеграфа. Средства ускоренной передачи позволили нам обогнать скорость света, но на длинных расстояниях преимущество весьма невелико. Это вам понятно?»
1: «Разумеется», — согласилась Дейна, казавшаяся немного раздраженной, так что Вейнбаум решил выдать ей полную дозу убыстренным темпом. В конце концов, предполагается, что она информирована лучше любого агента.
0: «Долгое время мы нуждались в мгновенном методе передачи сообщений из одного места в другое. Любой временной лаг, каким бы малым он сначала ни казался, имеет тенденцию увеличиваться по мере удаления. Любой временной лаг, каким бы малым он сначала ни казался, имеет тенденцию увеличиваться по мере удаления объекта. Рано или поздно мы должны получить этот метод, иначе нет никакой возможности соблюдать нашу юрисдикцию в отдаленных районах космоса».
1: «Погодите», — перебила Дейна. «Я всегда считала, что ультраволны распространяются быстрее света».
0: «С точки зрения эффективности, да. С точки зрения физики, нет. Вижу, вам непонятно».
1: Дейна покачала головой.
0: «В двух словах, ультраволны — это излучение. А скорость всякого излучения в свободном пространстве ограничена скоростью света. Мы утверждаем, что и в случае ультраволн, согласно старой доброй волновой теории, истинная передача энергии происходит со скоростью света. Но есть еще такая воображаемая штука, как фазовая скорость. И вот она-то может превышать скорость света. Однако прирост скорости передачи небольшой. Ультраволны, например, переносят послание на Альфу Центавра за один год вместо четырех. Посылать на более длинные расстояния не имеет смысла. Не хватает дополнительного быстродействия.
4: «Нельзя ли его увеличить?» – поинтересовалась молодая особа, озадаченно сведя брови.
0: «Нет. Представьте ультраволновой пучок между Землей и Центавром-3 в виде гусеницы. Сама гусеница движется довольно медленно, а именно со скоростью света. Но импульсы, проходящие по телу, движутся вперед быстрее, чем она сама. Если вы когда-нибудь наблюдали за садовой гусеницей, то сразу сообразите, что это правда. Однако есть предел количеству импульсов, прокатывающихся по телу гусеницы, и мы уже достигли этого предела. Поэтому нам необходимо что-то более стремительное. В течение долгого времени наши теории относительности опровергали саму возможность появления нового прибора. Даже скорость ведущей волны в высокой фазе не противоречит этим теориям. Она попросту находит в них ограниченную математически воображаемую лазейку. Но когда Тор начал исследовать скорость распространения импульса Дирака, он нашел ответ. Коммуникатор, иначе говоря, передатчик, изобретенный им, действительно срабатывает на больших расстояниях, любых расстояниях, причем мгновенно, так что вся теория относительности может накрыться медным тазом. Стоило посмотреть на лицо девушки в этот момент. Ошеломленное неожиданным озарением, оно просто светилось.
5: «Не уверена, что все технические аспекты мне ясны», — протянула она. «Но представляю, что за политический динамит эта штука?»
0: «Которую вы пытались от меня скрыть», — буркнул Вейнбаум. «Хорошо, что пришли. На борту Бриндизи модель коммуникатора Дирак, который предстоит пройти последний тест на периферии. Оттуда корабль должен связаться со мной в определенное земное время, вычисленное чрезвычайно тщательно с учетом преобразований Лоренса и Милна и множества других временных феноменов, не имеющих для вас особого значения. Если этот сигнал действительно будет получен в определенное земное время, в этом случае, кроме переполоха среди физиков-теоретиков, которых мы решили просветить, мы получим мгновенный коммуникатор и сможем включить весь освоенный космос в одну временную зону. И будем иметь огромное преимущество над любым нарушителем закона, которому придется полагаться на местную ультраволновую передачу и письма, переданные с кораблями.
6: «Ничего этого не будет», — кисло вставил доктор Волт, «если утечка уже произошла. А вот это мы еще посмотрим». «Пока неизвестно, какая часть информации просочилась от нас», — возразил Вейнбаум.
0: «Принцип довольно эзотеричен, Тор. И одно лишь название коммуникатора ничего не скажет даже опытному человеку. Насколько я понял, таинственный информатор Дейны не вдавался в детали, так ведь?»
4: «Абсолютно», — заверила та.
0: «Откройте всю правду, Дейна. Уверен, вы что-то скрываете». Девушка слегка вздрогнула.
4: «Ладно. Признаюсь, но ничего особенного. Вторая часть предсказания содержит список и класс кораблей, которые вы пошлете на защиту Бриндизи. В предсказании утверждается, что их будет вполне достаточно, и я не хотела говорить, чтобы своими глазами убедиться, так ли это окажется. Если да, я получу неплохого корреспондента».
0: «Если это так, вы наняли себя арестанта», — пообещал Вейнбаум. «Давайте посмотрим, сможет ли Джик, как его там Стивенс, столь же хорошо читать мысли из подземелья форта Япанг».

0: Вейнбаум вошел в камеру Стивенса, запер за собой дверь и, передав ключи надзирателю, тяжело опустился на ближайший табурет. Стивенс улыбнулся слабой благосклонной улыбкой мудрого старца и отложил книжку. Книга, как знал Вейнбаум, поскольку его контора уже проверила ее, была всего-навсего сборником приятной, совершенно безвредной лирики поэта по имени Нильс. «Оказались ли наши предсказания верными, капитан?» — поинтересовался Стивенс высоким, мелодичным, почти мальчишеским сопрано. Вейнбаум кивнул. «Так и не хотите объяснить, откуда вы все узнали?» «Но я уже все сказал», — возразил Стивенс. «Наша разведывательная сеть лучшая во всей Вселенной. И, как показали события, превосходит даже вашу прекрасную организацию».
1: «Совершенно верно, превосходит», — хмуро согласился Вейнбаум. «Выбросит Дайна Лье ваше письмо в мусоропровод, мы потеряли бы и Бриндизи, и наш передатчик Дирак. Кстати, в этом послании точно указано число кораблей, которые мы собираемся послать».
0: Стивенс учтиво кивнул. Аккуратно подстриженная седая бородка чуть шевельнулась, когда он улыбнулся.
2: «Этого я и боялся».
0: Вейнбаум подался вперед. «У вас есть передатчик Дирака, Стивенс?»
1: «Разумеется, капитан. Иначе как же добиться столь эффективной работы моих корреспондентов?»
3: «В таком случае, почему мы ни разу не перехватили сообщений ваших агентов?» «Доктор Уолт утверждает, что в принцип работы передатчика заложена возможность приема всеми соответствующими устройствами целевого назначения. А на этой стадии игры передач ведется так мало, что мы почти наверняка сумеем обнаружить всякую, которая делается чужими оперативниками».
1: «Отказываюсь отвечать на этот вопрос и прошу извинить мою невежливость», — проговорил Стивенс слегка дрожащим голосом. «Я старый человек, капитан. И это детективное агентство — мой единственный источник дохода. Если я объясню вам, каким образом оно действует, мы лишимся всяких преимуществ над вашей службой, если не считать ограниченной свободы в получении секретных данных. Я консультировался с компетентными адвокатами, заверившими, что у меня есть полное право открыть бюро частных расследований при наличии соответствующей лицензии и вести дела на любом уровне, какой только предпочту. Мало того, я имею также полное право держать свои методы в секрете, поскольку они являются так называемой интеллектуальной собственностью моей фирмы. Если хотите воспользоваться нашими услугами, ради бога, мы их предоставим с абсолютной гарантией, что вся информация, которой снабдит вас наше агентство за соответствующую, естественно, плату, будет абсолютно достоверна. Но наши методы — наша собственность».
0: Робин Вейнбаум криво усмехнулся.
1: «Не настолько я доверчив, мистер Стивенс. Наивность не входит в число достоинств таких людей, как я. Вы прекрасно понимаете, что правительство не предоставит вам свободы поставлять совершенно секретные сведения любому, кто может заплатить. Даже если вы добыли эти сведения самостоятельно или посредством шпионажа, в этом еще предстоит разобраться. Если сможете дублировать передачи с Бриндизи, значит, мы станем вашим эксклюзивным клиентом. Короче говоря, вы будете первым вольнонаемным штатским в моем бюро». «Ясно», — отечески улыбнулся Стивенс. «Мы это предвидели. Однако у нас заключены контракты с другими планетами, например, с Эрскином. Если нам придется работать исключительно на Землю, в оплату, разумеется, должна быть включена компенсация за ликвидацию остальных счетов».
3: «С чего это вдруг? Патриотически настроенные слуги народа работают на свое правительство себе в убыток».
1: «Это мне известно, и я готов отказаться от остальных клиентов, но требую, чтобы мне платили».
0: «Сколько?» — вопросил Вейнбаум, внезапно обнаруживший, что сильно до боли стискивает кулаки.
1: Стивенс, казалось, размышлял, расслабленно кивая живописной белоснежной гривой.
2: «Нужно посоветоваться с коллегами. Но приблизительно могу сказать, что удовлетворюсь суммой ассигнований, выделенных вашему бюро. Впрочем, дальнейшие переговоры вполне возможны».
0: Вейнбаум подскочил, как ужаленный.
3: «Ох, вы старый пират! Прекрасно понимаете, я не могу тратить все ассигнования на одно внештатное агентство. Неужели до вас никогда не доходило, что большинство организаций, подобных вашей, работают на нас на условиях издержки плюс фиксированная прибыль? А вы требуете почти 2000 кредитов в час, причем от собственного правительства, и одновременно претендуете на легальную защиту от того же правительства в надежде, что фанатики Серскина сделают более выгодное предложение.
1: «Но цена достаточно разумна», – запротестовал Стивенс. «И услуги стоят каждого истраченного кредита».
3: «А вот тут вы ошибаетесь. На нас работает сам изобретатель. Менее чем за половину этой суммы мы найдем применение прибора, за который вы торгуетесь, в этом можете быть уверены».
2: «Опасная игра, капитан».
3: «Возможно. Скоро увидим», – прошипел Вейнбаум, злобно пялясь в безмятежное лицо старца. «Вынужден объявить, мистер Стивенс, что вы свободны. Мы не смогли доказать, что вы получаете информацию незаконными методами. Но рано или поздно мы возьмем реванш. Будь вы чуточку рассудительнее, могли бы получить выгодный заказ, гарантированный доход и прекрасную репутацию. Теперь же за вашей персоной будет установлена непрерывная слежка. Вы не представляете, насколько это унизительно, но я сделаю все, чтобы вы поняли, почем фунт лиха. Никаких сообщений для Дейн-Илье или для кого иного. Я желаю видеть все послания, которые вы отправляете клиентам. Любое слово из тех, что нам могут пригодиться, будет пущено в дело, и вам заплатят за него ровно 1 цент. Столько мы платим за анонимные сплетни. Все, что я найду непригодным, будет стерто и вычеркнуто. Со временем у нас появится та модификация передатчика Дирака, который уже имеется в вашем распоряжении, а когда это произойдет, вы разоритесь вчистую и уже больше никогда не подниметесь.
1: Вейнбаум вдруг осекся, потрясенный степенью собственной ярости. В замкнутом пространстве камеры кларнетом запел необычайно звучный голос Стивенса.
2: «Капитан, у меня нет сомнений, что вы исполните все свои обещания, пусть и не до конца. Но верьте мне, ваши усилия бесплодны. Сейчас вы услышите от меня предсказание. Бесплатное. И как все наши предсказания, гарантированно верное. Вот оно. Вы никогда не найдете эту модификацию. Когда-нибудь я сам предоставлю факты на своих условиях, но вам никогда не отыскать их. И даже силой вам не вырвать у меня секрета. Ну а пока вы не дождетесь от меня ни единого слова, ибо несмотря на то, что вы рука правительства, я вполне могу позволить себе переждать ураган. Сколько бы он ни длился».
3: «Блеф», — бросил Вейнбаум.
2: «Факт. Это вы блефуете. Хвастливые речи, подогреваемые смутными надеждами. Я, в противоположность вам, знаю, о чем говорю. Но давайте закончим эту бесплодную и совершенно бесполезную дискуссию. Придется вам усвоить тяжкий урок. Может, после этого поверите в мою правоту? Спасибо за то, что дали мне свободу. Поговорим снова в иных обстоятельствах, а именно... Позвольте подумать. Ах да, 9 июня 2091 года. Кажется, этот год вот-вот наступит, не так ли?»
1: Стивенс снова поднял книгу и добродушно кивнул Вейнбауму. Только руки дрожали, выдавая возраст. Вейнбаум, беспомощно глядя в пространство, подошел к двери и сделал знак надзирателю. Когда решетка за ним закрылась, до него донесся голос Стивенса.
2: «Кстати, капитан, совсем забыл! С наступающим днем года!»
1: Вейнбаум ворвался в свой кабинет, разгневанный до такой степени, что разворошенное осиное гнездо в подметке ему не годилось, и в то же время отчетливо сознавая свои перспективы. Если второе предсказание Стивенса окажется столь же феноменально точным, как и первое, капитану Робину Вейнбауму скоро придется торговать целой кучей разнообразных мундиров секонд-хенд. Он вызверился на Маргарет Соумс, свою секретаршу. Она ответила столь же злобным взглядом. Слишком долго знала она своего шефа, чтобы испытывать священный трепет.
3: «Ну!» – рявкнул он.
4: «Доктор Уолт ждет вас в кабинете. Пришло несколько отчетов полевых агентов и пары сообщений с передатчика Дирака. А как там старый мерзавец? Упорствует?»
5: «Это!» – уничтожающе прошипел он. «Совершенно секретные сведения!»
4: «Ха! То есть в переводе на нормальный язык это означает, что никто, кроме Джи Шелби Стивенса, до сих пор не знает ответа».
1: Вейнбаум внезапно словно развалился на глазах.
3: «Вы правы, все именно так. Но мы отомкнем и этот сейф, дайте срок».
4: «Ничего другого не остается», — кивнула Маргарет. «Что-нибудь для меня?»
6: Нет. Скажите служащим, что я отпускаю их с полудня, и сами сходите в стерео или в кондитерскую, или куда-нибудь в этом роде.
7: Нам с доктором Уолдом нужно потянуть за несколько личных нитей и, если я не ошибаюсь, опустошить личные запасы аквавита.
4: Идет, согласилась секретарша. Выпейте из-за меня, шеф. Насколько я понимаю, аквавит лучше всего догонять пивом. Я велю прислать несколько банок.
7: Если вдруг вернетесь после того, как я окончательно належусь, сообщил Вейнбаум, чувствуя себя гораздо лучше, я поцелую вас за заботу. Это должно задержать вас в стерео, по крайней мере, до конца третьего фильма. Он направился к кабинету.
4: Вслед тихо донеслось. Разумеется, должно.
7: Однако стоило Вейнбауму закрыть за собой дверь, настроение его резко упало. Он стал таким же мрачным, как полчаса назад.
4: Несмотря на относительную молодость, ему только исполнилось 55,
7: Вейнбаум находился на этой службе много лет, и ему не нужно было разъяснять возможные последствия того обстоятельства, что коммуникатор Дирака находится в руках частного лица.
8: «Привет, Тор», — угрюмо проворчал он. «Передай бутылку».
7: «Привет, Робин. Я так понимаю, дела наши хуже некуда?»
8: «Рассказывай».
7: Вейнбаум коротко объяснил, как прошла встреча.
6: «И отвратней всего, — закончил он, — что сам Стивенс предсказал наше бессилие найти модификацию Дирака, которую он использует, и что нам предстоит так или иначе купить ее по назначенной цене.
7: Воображаешь реакцию Конгресса, когда придется доложить, что нужно истратить все ассигнования на одну внештатную контору? Меня немедленно вышибут из бюро».
9: «Возможно, это не окончательная цена, — возразил ученый. Просто Стивенс решил поторговаться».
7: «Так-то оно так. Но, откровенно говоря, до смерти не хочется давать старому нечестивцу даже единственный кредит», — вздохнул Вейнбаум.
6: «Ладно, посмотрим, что пришло с поля».

0: Тор Уолт молча отодвинулся от стола Вейнбаума, пока тот раскладывал столешницу и настраивал экран Дирака. Рядом с ультрафоном, устройством, которое Вейнбаум всего несколько дней назад считал безнадежно устаревшим, лежали упомянутые Маргарет записи. Он направил первую в Дирак и повернул основной переключатель в положение, обозначенное «Старт». Экран немедленно побелел, и динамики испустили оглушительный визг, именуемый сигналом, который, как уже знал Вейнбаум, создавал непрерывный спектр от приблизительно 30 циклов в секунду до более чем 80 циклов в секунду. Потом и свет, и звук бесследно исчезли, сменившись знакомым лицом и голосом шефа локальных операций в Рико-Сити. «В офисе Стивенса не найдено никаких необычных передатчиков», без предисловий заявил оперативник. «И никакого штата, если не считать стенографистки. Она глупа, как пробка. Все, что мы смогли из нее вытянуть... Стивенс такой милый старичок!» Больше ничего не дождались. Никакой надежды на то, что она притворяется. Невероятная дура. Такие рождаются раз в 100 лет. Из тех, кто искренне считает, будто Бетельгейзе что-то вроде боевой раскраски индейцев. Мы искали нечто похожее на таблицу кодов или список, который мог бы дать представление о штате полевых агентов Стивенса, но снова уперлись лбом в стену. Теперь установили круглосуточное наблюдение из бара напротив. Приказы? Вейнбаум продиктовал. «Маргарет, когда в следующий раз пришлете сюда записи Дирака, отрежьте сначала чертов сигнал. Скажите мальчикам в Рико-Сити, что Стивенс освобожден, и что из соображений безопасности я приказываю поставить подслушивающее устройство на его ультрафон и местные линии. Это единственный случай, когда я смогу убедить судью в необходимости прослушивания. Кроме того, и черт возьми, вам лучше убедиться в том, что это закодировано, передайте. Я требую начать прослушивание немедленно и продолжать, независимо от того, одобрит это суд или нет. Всю ответственность за действия агентов принимаю на себя. Ни в коем случае нельзя цацкаться со Стивенсом. Слишком велика потенциальная опасность. Черт бы все это побрал. Кстати, Маргарет, пошлите ответ кораблем и распространите для всех заинтересованных лиц инструкцию не пользоваться Дираком, за исключением тех случаев, когда время и расстояние исключают применение иных средств связи. Стивенс уже признал, что получает копии сообщений с Дирака. Он отложил микрофон и тупо уставился на завитки прекрасного эриданского орнамента, украшающего столешницу. Олд вопросительно кашлянул и подвинул к себе бутылку. «Извините, Робин», — пробормотал он, «но я думал, что передатчик работает и в обратную сторону, если можно так выразиться». «Я тоже так считал. И все же мы не смогли уловить даже шепота ни от Стивенса, ни от его агентов. Не понимаю, как они это проделывают, и все же факт остается фактом. Что же, обдумаем заново проблему, может, и решим что-то. Не хотел говорить это в присутствии вашей юной леди, по вполне очевидным причинам», — заметил Уолт. «Я, разумеется, имею в виду не Маргарет, а мисс Лье, но дело в том, что схема Дирака, в принципе, крайне проста. Серьезно сомневаюсь, что с него можно отправить послание, которое нельзя было бы перехватить. И пересмотр теории с учетом этого фактора может дать нам нечто иное. И новое». «Какого именно фактора?» — не понял Вейнбаум. В последнее время Тор выражался слишком заумно, и ему часто приходилось переспрашивать.
1: «От того, что передача с Дирака не обязательно идет во все коммуникаторы, способные ее принять. Если это верно, тогда причина, почему это верно, должна выходить из самой теории».
0: «Ясно. Продолжайте в этом же духе. Пока вы говорили, я просмотрел досье Стивенса. Абсолютный нуль. Ничего существенного. До открытия конторы в Рико-Сити он словно вообще не существовал. И при первом разговоре не постыдился ткнуть меня носом в то обстоятельство, что использует псевдоним. Я спросил его, что означает «Джи», и он это небрежно бросил. Ну, пусть будет Джером. Хотел бы я знать, что за человек кроется за этим именем.
1: А что, если он попросту пользуется своими собственными инициалами?
0: «Ни в коем случае», — решительно возразил Вайнбаум. «На это отважится только последний дурак. Многие еще переставляют буквы или каким-то образом сохраняют хотя бы часть собственного имени. Такие типы подвержены серьезнейшим эмоциональным срывам. Стараются загнать себя в безвестность и в то же время буквально горстями рассыпают улики и следы, ведущие к обнаружению их истинной личности. И эти-то следы в действительности представляют собой отчаянный крик о помощи. Просьба их обнаружить, разоблачить, открыть всему миру, кто есть кто. Разумеется, мы работаем и над этой версией. Нельзя ничем пренебрегать, но уверен, что Джи Шелби Стивенс вовсе не тот случай». Неожиданно Вейнбаум вскочил. «Ладно, Тор, что стоит первым пунктом в вашей технической программе?»
2: «Ну, думаю, стоит начать с проверки используемых нами частот. Мы исходим из положения теории Дирака, и это прекрасно срабатывает. Согласно этому положению, позитрон, проходящий через кристаллическую решетку, сопровождается появлением волн де Бройля, являющимися трансформами волн электрона, движущегося где-то во Вселенной. Таким образом, если мы контролируем частоту и путь позитрона, тем самым контролируем и размещение. Заставляем его, что называется, появляться где-то в цепях коммуникатора. После этого прием становится всего лишь вопросом усиления взрывов и считывания сигнала».
0: Уолт насупился и покачал головой.
1: «Однако, если Стивенс отправляет послание, которое мы не в силах перехватить, я вправе предположить, он использует схемы тонкой настройки, куда более точные, чем наши, и передает свои сообщения под прикрытием наших. Единственный способ, которым это возможно сделать, на мой взгляд, достаточно фантастичен. Для этого Стивенс должен найти точный частотный контроль своей позитронной пушки. Если это так, логическим выводом для нас служит решение вернуться к началу наших опытов и пересмотреть дифракции, чтобы решить, нельзя ли уточнить изменения позитронных частот».
0: Излагая все эти соображения, ученый мрачнел на глазах, и к концу его речи волна безнадежности захлестнула Вейнбаума.
1: «Похоже, вы не рассчитываете, что ваши помощники обнаружат что-то новое», — сочувственно пробормотал он. «Нет. Видите ли, Робин, ныне дела в физике обстоят иначе, чем в 20 веке. Тогда ее возможности считались безграничными. Недаром столь широко цитировалось изречение Вейля: «Природа истинных вещей неистощима по содержанию». Теперь мы знаем, что это не так, если не считать абстрактных, не связанных с практикой рассуждений. Физика в нашем понимании весьма точная и замкнутая в себе наука. Ее возможности по-прежнему огромны, но мы больше не считаем их безграничными. Красноречивее всего физика частиц. Половина всех бед физиков прошлого века кроется в эвклидовой геометрии. Отсюда можно вывести причину, почему они развивают так много усложненных теорий относительности. Это геометрия линий, и, следовательно, может подразделяться бесконечно. Когда Кантор доказал, что бесконечность действительно существует, по крайней мере, с точки зрения математика, это побудило к рассуждениям о возможности существования истинно бесконечной физической вселенной.
0: Глаза Уолда затуманились. Тяжело вздохнув, он прервался, чтобы с громким хлюпаньем прихлебнуть глоток сдобренного лакрицей аквавита.
1: «Помню», — задумчиво продолжал Уолт, «человека, много лет назад обучавшего меня в Принстоне теории соответствий. Он обычно говаривал: Кантор учит нас, что существует много видов бесконечности. Старик просто спятил».
0: Вейнбаум поспешно отодвинул бутылку. «Продолжайте, Тор».
1: «О», — промямлил Уолт, часто мигая. «Итак, мы знаем, что геометрия, применимая к критическим частицам, таким как позитрон, вовсе не является эвклидовой. Скорее, пифагоровой. Это геометрия не линий, а точек. Как только мы измеряем одну из этих точек, становится безразличным, какое количество придется измерять позже. Начало положено, и можно идти дальше, пока хватит сил. С этого места Вселенная действительно выглядит бесконечно, и никаких уточнений не требуется. Я сказал бы, что наши измерения частот позитрона уже дошли до этого пункта.
0: Во всей Вселенной нет элемента плотнее плутония, и все же мы получаем те же значения частот при дифракции, как сквозь кристаллы плутония, так сквозь осмий, ни малейшей разницы. Если Стивенс оперирует всего лишь долями этих значений, он, по-видимому, делает то, что органисты назвали бы игрой воображения. То есть вы можете воображать все, что угодно, но в реальности такое невозможно. «Уп-уп! У-у-уп!» – недоумевающе переспросил Вейнбаум.
1: «Простите, икота».
0: «Вот как. А что, если Стивенс переделал орган?» «Только если одновременно перестроил метрические рамки Вселенной, чтобы организовать собственное агентство по розыску пропавших без вести», — твердо ответил Волк. «Не вижу причин, почему мы не можем воспрепятствовать ему, объявив весь космос несуществующим». «Ладно, ладно», — ухмыльнулся Вейнбаум. «Я не собирался доводить ваши аналогии до абсурда. Расспрашивал без всякой задней мысли. Но так или иначе нужно действовать. Нельзя сидеть сложа ручки и позволить этому Стивенсу наглеть. Если частотная версия окажется такой безнадежной, как кажется, попробуем что-нибудь еще». Уолт вожделенно таращился на бутылку с аквавитом.
2: «Весьма интересная проблема», — сказал он. «Кстати, я когда-нибудь исполнял для вас песню «Not of Duck», которую поют у нас в Швеции?»
0: К собственному изумлению ответил Вейнбаум тонким фальцетом.
3: «Простите. Нет. Готов послушать».

0: Компьютер занимал целый этаж здания Бюро безопасности. Идентичные ряды блоков шли вдоль усовершенствованного патологического состояния, заполняющей пространство кривой ПИНО. На рабочем конце линии находилась главная панель управления с большим телевизионным экраном в центре. Здесь расположился доктор Уолт. За ним стоял Вейнбаум, молча и встревоженно вглядывавшийся в изображение через плечо ученого. Рисунок на экране удивительно напоминал сучок в куске хорошо отполированного красного дерева, если не считать различия в цветах светло-зеленого на темно-зеленом фоне. Снимки подобных рисунков были сложены стопкой на столе справа от доктора Уолда. Несколько глянцевых листочков выскользнули и рассыпались по полу. «Ну вот», — вздохнул наконец Уолт. «Не стану ныть, я же вам говорил. Вы заставили меня вновь подтвердить половину основных постулатов квантовой физики. Поэтому у меня и ушло столько времени, хотя мы только приступили к исследованиям». Он рассерженно выключил экран. «Джи Шелби ведет тонкую игру. Прекрасное исполнение. Ни одной неверной ноты, это точно».
1: «Если бы вы сказали ни малейшие фальши, получилось бы что-то вроде шутки», — кисло буркнул Вейнбаум.
0: «Послушайте, неужели нет ни малейшей вероятности ошибки? Если не вашей тор, то хотя бы компьютер. В конце концов, мы работаем исключительно с поправками, введенными современной физикой. Не имеет ли смысл отсоединить блоки, которые содержат эти поправки, прежде чем машина выполнит команды, имеющие отношение к частицам заряда?»
2: «Отсоединить! Он говорит отсоединить!» — простонал Уолт, судорожно вытирая лоб.
0: «Эти поправки введены во все блоки, друг мой, потому что функционируют повсюду на одних и тех же единичных зарядах. Дело не в том, чтобы вывести из строя блоки. Наоборот, придется добавить еще несколько, но уже со своими собственными поправками, чтобы исправить те, которые имеются. Техники и без того считали меня безумцем. Теперь, 5 месяцев спустя, я это доказал».
1: Вейнбаум невольно усмехнулся. «А как насчет других версий?»
0: «Все отработаны. Мы проверили все записи Дирака, сделанные с той минуты, как вы освободили Джи Шелби из Япанка. Пытались отыскать признаки интермодуляций, маргинальных сигналов или чего-то подобного. Ничего, Робин. Абсолютно ничего. Это наш конечный результат».
1: «Что возвращает нас именно на то место, откуда мы начали», — возразил Вейнбаум. «Все версии зашли в тупик. Но я сильно подозреваю, что Стивенс не желает рисковать, отправляя послание полевым агентам из своей конторы, хотя он вполне уверен, что мы не перехватим его сообщение. Так оно и вышло. Даже наша прослушка не выявила ничего, кроме звонков секретарю Стивенса с просьбой назначить свидание различным клиентам, как существующим, так и потенциальным. Любая продаваемая информация передается лично из глазу на глаз, потому что жучки работают день и ночь, а мы ничего не слышим».
0: «Должно быть, диапазон его операций невероятно сократился», — заметил Уолт.
1: Вейнбаум кивнул. «Вне всякого сомнения. Но, похоже, это ничуть его не беспокоит. Старикашка ничего не сообщил на Эрскин, потому что наша последняя стычка с этими фанатиками обернулась успехом, хотя пришлось воспользоваться Дираком, чтобы передать приказы нашему тамошнему гарнизону. Если он и подслушал нас, то даже не попытался их предупредить. Держит слово. Выжидает. Испытывает наше терпение».
0: Вейнбаум осекся.
1: «Погодите-ка, сюда идет Маргарет. И, судя по решительной походке, у нее на уме нечто особенно омерзительное».
3: «Как вы догадались?» —
0: злобно прошипела Маргарет Сомс.
3: «Если я права, затевается грандиозный скандал. Команда опознавателей наконец прижала Джи Шелби Стивенсу. И сделала это всего лишь с помощью голосового компаратора».
0: «Как это получилось?» — заинтересованно вмешался Уолт.
1: «Блинк-микрофон», — нетерпеливо пояснил Вейнбаум.
0: «Изолирует модуляции на простых ударных слогах и гармонирует с ними. Стандартная система поиска опознавателей в подобных случаях, но занимает столько времени, что мы обычно получаем результат другими средствами».
1: «Ну же, Маргарет, не стойте как стальной столб. Кто он?»
3: «Он?»
0: — съязвила Маргарет.
3: «Ваша милашка, королева видеоволн, мисс Дейн Лье.
2: «Да они рехнулись!» – ахнул Уолт, таращась на нее.
1: Потрясение Вейнбаума было так велико, что потребовалось некоторое время, прежде чем он немного опомнился.
2: «Нет, Тор», – выговорил он наконец, – «это вполне естественно. Если женщина собирается принять другое обличие, вернее, сыграть мужчину, у нее есть две возможности – юноша и глубокий старик. А Дейна хорошая актриса, тут для нас ничего нового нет».
4: «Но почему она выкинула такое, Робин?»
1: «А вот это я и собираюсь выяснить прямо сейчас. Так, значит, не сумеем мы сами сделать новые модификации Дирак. Ладно, плевать на физику частиц, есть и другие способы получить ответы на загадку. Маргарет, вы выписали ордер на арест девчонки?»
3: «Нет»,
1: — ответствовала секретарь.
3: «Хотелось бы, чтобы именно этот каштан вы вытащили из огня своими руками. Как только отдадите приказ, я пошлю ордер, но не раньше».
1: «Да чего ж злопамятно? В таком случае немедленно высылайте ордер и наслаждайтесь моим зубовным скрежетом. Пойдемте, Тор».

0: Если Дейна Лье и имела некоторые представления о том, что ее ждет, то не выказала ни малейшего страха. Спокойная, как всегда, она сидела напротив стола Вейнбаума с вечной сигаретой в пальцах и выжидала. Соблазнительная коленка с ямочкой едва не упиралась офицеру в нос. «Дейна», — начал Вейнбаум, — «на этот раз мы собираемся получить все ответы, причем любыми, не самыми мягкими методами. На тот случай, если вам это неизвестно, должен заявить. Существуют некоторые законы, карающие дачу фальшивых сведений офицеру безопасности. По этим законам вы можете провести в тюрьме 15 лет и даже больше. Раскрытие государственной тайны, использование средств связи в целях мошенничества, плюс местные законы против трансвестизма, вымышленных имен и тому подобное. Так что по совокупности всех статей мы можем держать вас в японке до тех пор, пока вы в самом деле не обзаведетесь бородой. Так что советую раскалываться да побыстрее».
1: «Поверьте, ни о чем другом я и не помышляю», — заверила Дейна. «И знаю практически каждое слово нашей предстоящей беседы, какую информацию я собираюсь вам сообщить, когда именно и сколько вы за нее заплатите. Знала это много месяцев назад. Так что мне нет смысла скрывать от вас что-либо».
0: «Так вы утверждаете, мисс Лье», — устало заметил Тор, «что будущее определено заранее, и вы способны читать книгу судеб».
1: «Совершенно верно, доктор Уолт. И то, и другое — чистая правда».
0: Последовало неловкое молчание. «Так и быть», — вздохнул Вейнбаум. «Говорите».
1: «Так и быть, капитан Вейнбаум», — спокойно парировала Дейна. «Платите».
0: Вейнбаум презрительно фыркнул.
1: «Напрасно», — отреагировала Дейна. «Я вполне серьезно. Вы так и не пронюхали, что мне известно о коммуникаторе Дирак. И никто не заставит меня объяснить подробности даже под угрозой тюремного заключения. Видите ли, я точно знаю, что вы не собираетесь сажать меня за решетку, давать сыворотку правды или что-то в этом роде. Зато обязательно согласитесь заплатить. Так что нужно быть последней дурой, чтобы развязать язык. В конце концов, вы покупаете великое открытие. Едва я открою тайну, вы сможете так же легко, как я, читать будущее, но для меня информация потеряет всякую цену».
0: Вейнбаум от возмущения лишился дара речи. «Дейна, у вас сердце истинного офицера», — выдавил он наконец. «И нечего соблазнять меня своими коленками. Я уже сказал, что не собираюсь швыряться деньгами, независимо от того, что на этот счет высечено в будущем. Не собираюсь, потому что мое правительство, как, впрочем, и ваше, не одобряет подобных расходов. Неужели это ваша реальная цена?»
1: «Совершенно верно, но существует и альтернатива. Назовите это моим капризом. Вместо запрошенной суммы я желаю: а. быть принятой на службу в ваше бюро в качестве офицера по особым поручениям, и б. стать женой капитана Робина Вейнбаума».
0: Вейнбаума словно ветром сдуло с кресла. Ему вдруг показалось, что из каждого его уха вылетает язык огня длиной не менее фута. «Такой наглости!» — начал он, но предательский голос подвел его. С того места, где стоял Уолт, раздалось нечто вроде оглушительного хмыканья, правда, немедленно и жестоко задушенного в зародыше. Сама Дейна вроде бы даже слегка улыбнулась.
1: «Видите ли», — пояснила девица, — «я не показываю свою лучшую и, можно сказать, точеную коленку каждому встречному мужчине».
0: Вейнбаум снова уселся, на этот раз медленно и осторожно. «Спокойно, без паники. Идите к ближайшему выходу», — пробормотал он. «Женщины и инфантилы

0: офицеры первыми. «Мисс Лия, вы, кажется, пытаетесь убедить меня, будто разыграли весь этот головоломный спектакль, борода и все такое, из пламенной страсти к моей неуклюжей и плохо оплачиваемой персоне?»
1: «Не совсем», — честно призналась Дейна Лия. «Кроме этого, я хочу служить в бюро. Позвольте еще раз обратить ваше внимание, капитан, на тот факт, который вам, похоже, покажется весьма незначительным. Вы согласны, что я могу детально предсказывать будущее, и это означает, что будущее определено заранее?»
0: «Поскольку Тор молчит и, вероятно, смирился с этим, думаю, я тоже условно».
1: «В этом нет ничего условного», — решительно запротестовала Дейна. «Когда я впервые наткнулась на эту штучку, то прежде всего установила, что мне удастся затея с Джи Шелби Стивенсом. Я смогу втереться в бюро и выйти за вас, Робин». Сначала я удивилась, потом возмутилась. Я вовсе не хотела состоять в штате бюро. Мне гораздо больше нравилась вольная жизнь видеокомментатора. Кроме того, месяц-другой я противилась браку с вами. И самое главное, маскарад казался мне просто вздором. Но факты — упрямая штука. И я поняла, что пройду через все это. Никаких альтернатив, идиотских ответвлений времени, никаких поворотных пунктов, которые можно изменить, внеся тем самым поправки в будущее. Мое будущее, как ваше, и доктора Уолда, и остальных, определено заранее. И моральные соображения тут ни при чем. Мне все равно предстояло это сделать. Причина и следствие, как я поняла, просто не существуют. Одно событие следует за другим, потому что события так же неразрушимы в пространстве времени, как материя и энергия. И эта пилюля оказалась самой горькой. Много лет уйдет у меня, да и у вас тоже, на то, чтобы ее переварить. Думаю, доктор Уолт придет в себя намного быстрее. В любом случае, как только я твердо убедилась, что все именно так и случится, пришлось позаботиться о собственном рассудке. Я знала, невозможно изменить того, что предстоит сделать, и мне пришлось обзавестись соответствующими мотивами. Иными словами, дать всему разумное объяснение. Это, по крайней мере, нам по силам. Сознание наблюдателя просто пронзает время и не может изменить события. Зато может комментировать, объяснять, изобретать. И это большое счастье, потому что никто из нас не способен предпринимать действия, совершенно свободные от того, что мы считаем личной значимостью. Поэтому я и обзавелась очевидными мотивами. Поскольку я собираюсь выйти за вас и не могу избежать этого, пришлось убедить себя, что я люблю вас. Теперь это именно так и есть. И раз уж мне все равно надлежит оказаться в штате бюро, я попробовала отыскать в этой работе хоть какие-то преимущества по сравнению с моим теперешним занятием. И представьте, набрался солидный список. Вот и все мои мотивы. Однако вначале никаких мотивов не было. Мало того, за действиями вообще нет мотивов. Все действия определены заранее. То, что мы называем мотивами, это всего лишь рассуждение беспомощного созерцательного сознания, достаточно умного, чтобы учуять наступление события и убедиться в его неизбежности.
0: «Вот это да!»
1: — невежливо, но достаточно выразительно перебил доктор Уолт.

0: Либо вот это да, либо чушь собачья. Не могу решить, что именно, ставил Вейнбаум. Мы оба знаем, что Дэйна актриса, так что восхищаться рано. Я приберег действительно разящий вопрос напоследок. Вот он, этот вопросик. Как? Как вы наткнулись на модификацию передатчика Дирака? Помните, мы знаем вашу биографию, пусть нам ничего не известно о Джи Шелби Стивенсе. Вы не ученый. Среди ваших дальних родственников есть выдающиеся умы, но и только. На этот вопрос вы получите несколько ответов. Выберите тот, который больше понравится. Они все верны, хотя в чем-то противоречат друг другу. Начать с того, что вы правы насчет родственников. Но если вы снова проверите свое досье, сразу обнаружите, что так называемые дальние родственники до недавнего времени были последними остававшимися в живых членами моей семьи, если, разумеется, не считать меня. Умирая, эти троюродные и четвероюродные братья, седьмая вода на киселе, завещали мне свое имущество, и среди документов я отыскала чертеж возможного коммуникатора для мгновенной передачи информации, основанного на инверсии волны де Бройля. Правда, набросок был очень приблизительный, и принципы я не поняла, поскольку, как вы изволили указать, учили меня не тому. Но почему-то стало интересно. Я смутно сообразила, чего может стоить эта штука, причем не только в деньгах. Мой интерес подогревали два обстоятельства из тех, которым не могут соответствовать причины и следствия, но которые все равно происходят в мире неизменяемых событий. Большую часть своей взрослой жизни я провела в информационной среде, правда, в основном на видеостудии. Вокруг меня были самые разнообразные средства связи, и я каждый день пила кофе с пончиками в компании инженеров. Сначала я усвоила жаргон, потом кое-какую теорию, и, наконец, дело дошло до практики. Некоторые вещи нельзя было узнать другим способом, другие, доступные только таким высокообразованным людям, как доктор Уолт, дошли до меня случайно, в вихре развлечений между поцелуями и всяческими путями, вполне естественными для моего образа жизни. Вейнбаум к собственному невероятному изумлению обнаружил, что при словах «между поцелуями» его сердце неприятно защемило. «А другое совпадение» — резко вырвалось у него.
1: «Утечка в вашем бюро».
0: «Дэйна, вот это можете рассказывать кому-нибудь другому».
1: «Как изволите».
0: «Так и изволю», — хмуро буркнул Вейнбаум. «Я работаю на правительство». «Так этот предатель доложил обо всем непосредственно вам?»
1: «Сначала нет. Поэтому я все время твердила вам, что такая утечка может произойти. Потом стала намекать на это открыто, чуть ли не в каждой программе. Надеялась, что вы сможете законопатить швы, прежде чем произойдет непоправимое. Когда мне не удалось спровоцировать вас на принятие срочных мер, я рискнула сама встретиться с этим человеком, и первое же сообщение из той секретной информации, которую он мне выдал, было последней каплей, заставившей меня задействовать коммуникатор Дирака. Когда он был собран, оказалось, что дело не ограничивается передачей сообщений. Он предсказывает будущее. И я могу сказать, почему».
0: «Странно, но не так уж трудно с этим согласиться», — задумчиво протянул Вейнбаум. «Если убрать философские рассуждения, даже дело Джи Шелби Стивенса приобретает некий смысл. Полагаю, рекламируя старого джентльмена как личность, знающую о передатчике Дирака куда больше, чем кто-либо в мире, и человека, который не прочь поторговаться с теми, у кого водятся денежки, вы полностью изолировали предателя, вернее, вынудили общаться исключительно с вами, вместо того, чтобы передавать сведения непосредственно враждебным правительствам».
1: «Именно так и вышло», — кивнула Дэйна. «Но создание персонажа под именем Стивенс все-таки преследовало иные цели. Я уже объясняла, как все получилось».
0: «Ну а теперь назовите-ка мне вашего информатора, прежде чем он успеет сбежать».
1: «Только после оплаты. Не минутой раньше. Кстати, и без того слишком поздно препятствовать побегу. Ну а пока, Робин, я хочу дать вам еще один ответ на вопрос о том, каким образом я, в отличие от вас, смогла раскрыть пресловутый секрет Дирака. До сих пор все мои ответы были основаны на причинах и следствиях, то есть давались более привычных для вас терминах. Но я хочу, чтобы вы поняли, все очевидные причинно-следственные связи случайны. Нет такой вещи, как причина, и нет такой вещи, как следствие. Я обнаружила разгадку, потому что ее обнаружила. Это событие было заранее предопределено. Некоторые обстоятельства, вроде бы объясняющие в старой причинно-следственной терминологии, почему я обнаружила ее, совершенно не важны. Точно так же и вы со всем вашим сверхсовременным оборудованием и логическим мышлением не нашли ее по одной единственной причине, потому что не нашли. История будущего гласит, так оно и было.
0: «Значит, я плачу деньги. Окончательно и бесповоротно», — с сожалением вздохнул Вейнбаум.
1: «Боюсь, что так. И поверьте, мне это нравится не больше, чем вам».
0: «Тор, какого вы мнения обо всем этом?»
1: «Несколько неправдоподобно», — серьезно заметил ученый. «Однако все сходится. Детерминистская вселенная, которую описывает мисс Лье, была типичной деталью старых теорий относительности. А как чистое предположение имеет еще более долгую историю. Если ее метод предсказания будущего можно продемонстрировать, тогда остальное становится совершенно правдоподобным, даже философия. Если же нет, можно считать, что мы посмотрели превосходный спектакль одного актера, неравнодушного также к метафизике, что хоть и весьма интересно, но отнюдь не оригинально».
2: «Это подводит итог так же четко, как если бы я сама вас натаскала, доктор Уолт», — заметила Дейна. «Только хотелось бы указать еще кое на что. Если я могу читать будущее, значит, Дж. Шелби Стивенс не нуждался ни в каких полевых агентах. И ему ни к чему посылать сообщения, которые вы могли бы перехватить. Все, что ему остается, это делать предсказания, основанные на своих выводах, которые, как известно, безупречны. И никакая шпионская сеть не требуется».
0: «Понятно», — сухо обронил Вейнбаум. «Хорошо, Дейна, давайте говорить на чистоту. Я вам не верю. Кое-что из того, что вы утверждаете, возможно, справедливо, но в основном все это выдумки. С другой стороны, если ваши слова чистая истина, вы, несомненно, заслуживаете места в штате бюро. Было бы чертовски опасно не перетащить вас к нам. А вот что касается брака, это дело куда менее важное и зависит исключительно от нас обоих. Вам самой не хочется ставить условия, а мне продаваться. Поэтому, если вы скажете, откуда идет утечка, мы посчитаем эту часть переговоров завершенной. Я ставлю это условие не в качестве оплаты. Просто не желаю иметь дело с человеком, которого в течение месяца расстреляют как шпиона».
1: «Вполне справедливо», — согласилась Дейна.
2: «Робин, ваш изменник Маргарет Сомс. Она агент Эрскина и уж, поверьте, умнее нас с вами. Инженер высокой квалификации».
3: «Да будь я проклят!» — изумленно ахнул Вейнбаум. «Значит, она уже успела смыться, поскольку первая объявила, что вы изобличены.
0: Должно быть, и взялась за это для того, чтобы подготовить путь к бегству».
2: «Так и есть. Но послезавтра вы ее поймаете. И теперь вы сами попались на крючок, Робин Вейнбаум».
0: Из горла доктора Уолда вырвалось очередное сдавленное хрюканье. «Я с радостью принимаю уготованную мне судьбу», — заверил Робин, не сводя глаз с круглой коленки. «А теперь, если объясните свой правительский трюк, и дело обернется так, как вы обещали в письме, я сделаю все, чтобы вас приняли в бюро и сняли обвинение. Иначе, возможно, мне придется поцеловать невесту сквозь прутья тюремной решетки».
2: «Секрет очень прост. Дело в сигнале», — улыбнулась Дейна.
0: Челюсть Вейнбаума рефлекторно отвалилась.
3: «Сигнал? Это бип Дирака?»
2: «Именно. Вы не обнаружили этого, так как сигнал вас раздражал до такой степени, что мисс Сомс было приказано отсечь его, прежде чем посылать вам запись. Мисс Сомс, имевшая некоторое представление о назначении противного писка, была более чем счастлива исполнить приказ, оставив считывание сигнала на долю Дж. Шелби Стивенса, который, по ее мнению, собирался пойти на службу Эрскина».
3: «Объясните», — встрепенулся Тор.
2: «Как вы и предполагали, каждое сообщение, посланное из передатчика Дирака, ловится любым приемником, способным его засечь. Любым, от самого первого, созданного вами, доктор Уолт, до сотен тысяч по всей галактике 24 века и до миллионов, которые будут существовать в 30-м. Сигнал Дирака — это одновременный прием каждого из посланий, которые были и будут когда-либо посланы. Однако кардинальное количество этих посланий сравнительно невелико и, разумеется, имеет конечное число, куда ниже действительно больших конечных чисел, таких как число электронов во Вселенной, даже если разбить каждое на отдельные биты и сосчитать все.
3: «Ну да!» – тихо выдохнул доктор Уолт. «Конечно!» «Но, мисс Лье, каким образом вы ловите индивидуальное послание? Мы пытались задействовать частичные частоты позитронов, но ничего не вышло».
1: «Я не знала даже, что таковые существуют», – призналась Дейна. «Нет, это настолько просто, что любой удачливый непрофессионал вроде меня способен до такого додуматься. Вы выделяете отдельные послания из сигнала посредством временного лага. Все послания прибывают в тот же момент, в мельчайшую частицу времени, называемую хронон».
3: «Верно», – оживился доктор Уолт. «Это время, за которое электрон продвигается с одного квантового уровня на другой. Пифагоровая единица измерения времени».
1: «Благодарю вас. Очевидно, ни один большой приемник не способен зарегистрировать столь короткое послание. По крайней мере, я так считала сначала. Но поскольку в самом аппарате существует реле, различные формы обратной связи и тому подобное, сигнал прибывает на выходное устройство в виде сложного импульса, разбрызганного вдоль временных осей на целую секунду или более. Этот эффект можно усилить, записав разбрызганный сигнал на высокоскоростную ленту таким же способом, как вы записываете любое событие, которое желаете изучить в замедленном режиме. Потом настраиваете различные моменты отказа в приемнике, чтобы, усилив один, свести к минимуму все остальные отказы, и используете шумоподавляющую аппаратуру, отсекая тем самым фоновые шумы».
3: «Но, насколько я понял», — нахмурился Тор, — «у вас было еще немало сложностей. Предстояло отбирать послание».
1: «Именно так я и поступила. Та небольшая лекция Робина насчет ультраволн натолкнула меня на идею. Я решила узнать, каким образом ультраволновой канал способен переносить столь много посланий одновременно, и обнаружила, что люди отбирают импульсы каждую тысячную долю секунды и передают один короткий сигнал, только когда волна определенным образом отклоняется от средней. Я не совсем верила, что это работает с сигналом Дирака, но оказалось, все получается. 90% как доступных, так и исходных передач после этого проходило через устройство устранения импульсов. Я уже достаточно разобралась в сигнале, чтобы осуществить свой план, но теперь каждое голосовое сообщение было не только понятно, но и отчетливо слышно. Если каждую тысячную секунду выбирать три коротких сигнала, можно даже разобрать вполне ясную передачу музыки. Несколько фальшивую, но все же достаточно разборчивую, чтобы определить инструменты, входящие в состав оркестра, а это самый надежный тест любого прибора связи».
3: «Но я что-то не совсем понимаю», — вмешался Вейнбаум, для восприятия которого технические детали становились все более сложными. «Дейна, вы говорите, что знали, по какому руслу потечет наша беседа, и все же она не была записана коммуникатором Дирака, и я не вижу причин, по которым она может быть вообще записана потом».
1: «Совершенно верно, Робин. Однако, выйдя отсюда, я сама сделаю такую передачу на своем собственном коммуникаторе. Обязательно сделаю. Потому что уже считала ее с сигнала».
3: «Иными словами, вы уже несколько месяцев назад собирались позвонить сами себе?»
1: «Именно!» — воскликнула Дейна. «Это не такой универсальный метод, как вы могли вообразить с самого начала, поскольку опасно делать подобные передачи, пока ситуация еще находится на стадии развития. Вы можете спокойно отзвонить обратно только после того, как ситуация уже устоялась. И по терминологии химиков, реакция завершена. Однако едва вы поймете, что, пользуясь Дираком, имеете дело со временем, как сможете извлечь из инструмента самые неожиданные вещи». Помедлив, она улыбнулась. «Я слышала голос президента нашей галактики в 3480 году. Он объявил о создании Федерации Млечного Пути и Магелланового облака. Слышал командира крейсера мировой линии, путешествующего из 8873 в 8704 год вдоль мировой линии планеты Хатсфера, вращающейся вокруг звезды на орбите NGC 4725. Несчастный просил помощи сквозь 11 миллионов световых лет. Ну а какой именно помощи он взывал или будет взывать, выше моего понимания. Когда вы лучше поймете мой метод, услышите и не такое. И тоже будете гадать, что все это значит». Вейнбаум и Уолт ошарашенно переглянулись. Большинство голосов, звучащих в сигнале Дирака, именно таковы. Мольбы о помощи, которые вы перехватили за десятилетия или века, прежде чем их обладатели попали в беду. Вы почувствуете себя обязанными ответить на каждый. Броситься на спасение несчастных. Будете слушать и спрашивать себя: «Мы успели? Добрались вовремя? Поняли все как надо?» И чаще всего не получите ответа. Узнаете грядущее, но не поймете смысл событий. И чем дальше заберетесь в будущее, тем непонятнее станут послания, так что придется твердить себе, что время покажет, и пройдет немало лет, прежде чем текущие события прояснят эти послания издалека. Но даже по прошествии столетий мы, по моему мнению, не будем обладать совершенным знанием. Наше сознание, вытекающее целиком из временного потока, позволяет рассматривать совершающееся лишь односторонне. Эффект же Дирака таков, что частица сознания скользит из настоящего на определенное расстояние. Какое именно? Нам еще предстоит узнать, то ли это 500, то ли 5000 лет. На этом этапе вступает в силу закон уменьшающихся эхосигналов, или, если хотите, коэффициент помех начинает перевешивать информацию, и наблюдатель вынужден путешествовать во времени с прежней скоростью. Он всего лишь чуточку обгоняет себя.
4: «Вижу, вы много над этим размышляли», — медленно выговорил Уолт. «Не хочется думать, что случилось бы, узнай свойства сигнала менее порядочный человек».
1: «Такого в книгах судьбы не было», — заверила Дайна.
2: В наступившей тишине Вейнбаум почувствовал слабое иррациональное ощущение разочарования, словно ему обещали больше, чем дали. Он распознал это чувство. Обычные эмоции охотника, когда охота не удалась. Профессиональная реакция прирожденного детектива, провалившего дело. Однако стоило как следует вглядеться в улыбающееся лицо Дейна Лье, как на душе стало почти легко.
3: «Еще одно», — заметил он. «Не хочу показаться неисправимым скептиком, но не мешало бы увидеть, как работает эта штука. Тор, можем мы установить устройство отбора и подавления импульсов и провести тест?»
5: «Через четверть часа», — пообещал доктор Уолт. «Прибор почти собран на большом ультраволновом передатчике, но не потребуется никаких усилий, чтобы добавить устройство высокоскоростной записи. Сейчас будет сделано».
2: Он вышел. Вейнбаум и Дейна уставились друг на друга, совсем как впервые встретившиеся коты. Потом офицер безопасности поднялся и с угрюмой решимостью схватил невесту за руки, предвидя сопротивление.
1: Первый поцелуй получился довольно официальным. Но к тому времени, когда Уолт вернулся в офис, буква была полностью и самым решительным образом заменена духом. Ученый хмыкнул и сложил свою ношу на стол.
3: «Ну, вот и все», — пропыхтел он. «Только пришлось перерыть всю библиотеку в поисках записи Дирака, где еще сохранился сигнал. Минута, и я все подсоединю».
2: Вейнбаум использовал передышку, чтобы вернуться к реальности, хотя ему и не вполне это удалось. Потом перемотка зажужжала, и душераздирающий визг сигнала наполнил комнату. Уолт остановил прибор, перенастроил, и стирающая лента начала очень медленно вращаться в противоположном направлении. Из динамика донесся отдаленный гул голосов. Вейнбаум подался вперед как раз вовремя, чтобы услышать один очень четкий и ясный.
6: «Привет, земное бюро. Говорит лейтенант Мэтьюс со станции Геркулес. НГК 6341, дата передачи 3-22-2091. Осталась последняя точка на кривой орбиты, данная вашими секретными агентами. Сама кривая указывает на небольшую систему, находящуюся примерно в 25 световых годах от здешней базы и пока не имеющую названия. Разведчики утверждают, что главная планета укреплена, по крайней мере вдвое сильнее, чем мы предполагали. Поэтому понадобится еще один крейсер. В сигнале имеется ваше разрешение, но мы ждем приказа, чтобы получить его в настоящем. НГК 6341. Конец связи».
4: После первого мгновения полного потрясения, ибо никакая готовность принять сообщенное Дейной как факт не могла подготовить их к самым поразительным реалиям, Вейнбаум схватил карандаш и принялся лихорадочно записывать. Когда голос затих, он отбросил карандаш и взволнованно уставился на доктора Уолда.
3: «До этих событий осталось целых 7 месяцев!» — выдохнул он, сообразив, что ухмыляется, как последний идиот. «Тор, вы знаете, сколько у нас было проблем с этой иголкой в стоге сена? Эта штука с кривой орбиты — именно то, что Мэтьюзу еще предстоит обдумать. По крайней мере, ко мне он с такого рода речью еще не обращался. И ситуация никоим образом не располагала к тому, что дело будет закрыто через 6 месяцев. Компьютеры утверждают, пройдет еще не менее 3 лет».
4: «Это новые данные», — серьезно согласился доктор Уолт.
3: «Только ради бога не останавливайтесь. Давайте послушаем еще».
4: Доктор Уолт повторил ритуал сначала, на этот раз быстрее. Из динамика донеслось: «Нозен темпен, эддет томпик, бероп силом, эйм как сечос, санбетогмау, дадде камсет, домат розмин». Конец связи.
3: «Боже!» — удивился Уолт. «А это еще что?»
1: «Об этом я и толковала», — вмешалась Дейна. «По крайней мере, половину того, что можно выделить из сигнала, понять нельзя. Думаю, это то, что произойдет с английским через много столетий».
4: «Ну уж нет», — возразил Вейнбаум, продолжая писать, несмотря на сравнительную краткость сообщения. «Только не этот образец. Это, леди и джентльмены, шифр. Ни один язык не может состоять только из 4 сложных слов, уж поверьте мне. Более того, это вариант нашего кода. Не могу расшифровать его полностью, для этого нужен эксперт, но общий смысл и дата ясны. 12 марта 2022 года. Началась массовая эвакуация. В послании содержится указание по выбору маршрутов».
3: «Но почему используется шифр?» – удивился Тор. «Значит, предполагается, что кто-то, имеющий передатчик Дирака, может нас подслушать? Ну и путаница».
4: «Да уж», — покачал головой Вейнбаум. «Но скоро мы все поймем.
3: Давайте попробуем еще раз. Может, попытаться получить картинку?»
4: Вейнбаум кивнул. Минуту спустя он, не отрываясь, смотрел в зеленокожее лицо создания. Хотя у существа не было рта, из динамика Дирака отчетливо неслось: «Привет, шеф. Это Тамос, НГК 2287, дата передачи ГОР 60302 по моему календарю. 2 июля 2973 года по вашему. Паршивая планетка. Отовсюду несет кислородом, совсем как на Земле. Но главное, что туземцам нравится. Ваш гений благополучно родился. Подробный отчет позднее. НГК 2287, Тамос отключается».
3: «Хотел бы я получше знать свой новый генеральный каталог», — посетовал Вейнбаум. «Это не М-41 в созвездии Большого Пса, там, где красная звезда в центре. Там мы используем не гуманоидов». «И кто это создание?» «Неважно, прокрути ленту еще разок».
4: Доктор Уолт послушался. У Вейнбаума уже немного кружилась голова, и поэтому он перестал делать заметки. «Ничего страшного, все это можно сделать позже». Сейчас он хотел только смотреть и слушать послание из будущего. Это куда лучше аквавита.

0: Эпилог. Учебная запись кончилась, и Красно коснулся кнопки. Экран Дирака потемнел и бесшумно сложился. «Они не предвидели, чем все это завершится», — заметил Красно. «Не знали, например, что когда одна часть правительства, пусть и самая малая, делается почти всезнающей, вскоре это свойство становится присущим остальным членам правительства. Потом бюро превращается в службу и вытесняет все остальные. С другой стороны, эти люди привыкли опасаться, что всевидящее правительство может превратиться в жестокую диктатуру. Такого не могло случиться и не случилось, потому что чем больше вы знаете, тем более динамичное и подвижное общество вам необходимо. Как может костное общество завоевать другие звездные системы, не говоря уже о других галактиках? Невозможно!»
1: «А я считал, что возможно», — медленно проговорил Йо. «В конце концов, если вы знаете заранее, что произойдет и что каждый должен делать...» «Но мы не знаем, Йо. Это распространенное заблуждение, если хотите, отвлекающий маневр. В конце концов, не все, что делается в космосе, можно узнать, слушая передатчик. Мы способны уловить только те сообщения, которые посылаются через Дирак. Вы заказываете свой ланч по Дираку?» «Разумеется, нет. До сегодняшнего дня вы и слова не сказали в микрофон Дирака. Мало того, все диктатуры основаны на том предположении, что правительство каким-то образом может контролировать мысли народа. Теперь нам известно, что сознание наблюдателя – единственная свободная вещь во Вселенной. Да чего же глупо мы выглядели, пытаясь управлять сознанием, когда вся физика показывает, что подобное невозможно. Вот почему служба не имеет никакого отношения к полиции мысли. Нас интересует исключительно действие. Мы – полиция событий».
2: «Но почему?» – допытывался Йо. «Если вся история заранее предопределена, зачем напрягаться, отслеживая свидания? Так или иначе, они произойдут».
0: «Разумеется», – немедленно согласился Красно. «Но поймите, Йо, интересы нашего правительства и правительственных служб зависят от будущего. Мы действуем так, словно будущее настолько же реально, как и прошлое, и пока это приносило свои плоды. Работа службы успешна на 100%. Но и в самом успехе кроются предостережения. Что произойдет, если мы прекратим наблюдать за событиями? Мы не знаем и не смеем рисковать. Несмотря на все доказательства того, что будущее предопределено, приходится брать на себя роль смотрителя неизбежного. Мы верим, что все и дальше будет катиться по наезженным рельсам, но следует придерживаться известной философии. История благоволит только тем, кто помогает себе. Именно поэтому мы приглядываем за огромным количеством свиданий, начиная от самого первого и до заключения брачного контракта. Мы обязаны убедиться, чтобы каждая персона, упомянутая в послании Дирака, появилась на свет. Наши обязанности как полиции событий – позаботиться о том, чтобы все события будущего стали возможными, потому что эти эпизоды, даже самые, казалось бы, незначительные, являются решающими для нашего общества. Поверьте, это грандиозная задача, и с каждым днем становится все важнее. Очевидно, так будет всегда».
2: «Всегда?» – переспросил Йо. «А как насчет людей? Рано или поздно они что-то пронюхают. Доказательства накапливаются с неумолимой скоростью».
0: «И да, и нет», — усмехнулся Красно. «Многие люди чуют это прямо сейчас, совсем как вы. Но число новых агентов, в которых мы нуждаемся, растет гораздо быстрее и всегда превышает количество непрофессионалов, способных докопаться до правды». Йо набрал в грудь воздуха.
2: «Вы так говорите, будто это так же просто, как яйцо сварить», — выпалил он. «Неужели вы никогда не удивляетесь тем вещам, которые вытаскиваете из сигнала? Той штуки, например, которую Дейна Лье извлекла из созвездия гончих псов по поводу корабля, путешествующего назад во времени? Как это возможно? И какова цель всего этого? Неужели...»
0: «Стоп, стоп», — перебил Красно. «Не знаю и знать не хочу. И вам не следует. Это событие произойдет в таком отдаленном будущем, что не нам о нем тревожиться. И контекст неизвестен, так что не имеет смысла пытаться его понять.
1: Если англичанин 17 века узнает об американской революции, то посчитает это трагедией. Англичанин середины 20-го столетия будет о ней совершенно иного мнения. И мы в их положении. Послания, получаемые из отдаленного будущего, не имеют для нас смысла. «Кажется, до меня дошло», — буркнул Йо. «Со временем привыкну, после того, как немного поработаю с Дираком. Надеюсь, моя новая должность это позволяет?»
0: «Позволяет.
1: Но сначала я хочу изложить вам правила этикета службы, которые никогда не нарушаются. Исключений нет и быть не может. Вас не подпустят к микрофону Дирака, пока каждое слово не запечатлеется в вашем мозгу».
0: «Слушаю. И очень внимательно».
1: «Прекрасно. Правило состоит вот в чем. Дата смерти сотрудника службы никогда не упоминается в передачах с коммуникатора Дирака».
0: Йо моргнул, чувствуя, как по спине ползет холодок. За этим правилом, несомненно, стоят веские основания, хотя гуманизм и так очевидны.
1: «Не забуду», — кивнул он. «Мне и самому понадобится такая защита».
0: «Крайне благодарен, Крас. А теперь о моем новом задании».
1: «Начнем», — ухмыльнулся Красно, — «с самой простой работы, которую я когда-либо давал агенту прямо здесь, на Рэндалфе. Из кожи вон лезьте, а найдите мне того таксиста, который упомянул о путешествиях во времени. Он неприятно близок к правде, ближе, чем были вы. Отыщите и приведите ко мне. Служба давно нуждается в новом, необученном, но смышленном рекруте».
3: Однажды в апреле 2022-го тяжелая дверь библиотеки оглушительно хлопнула, грянул гром. «Ну вот», — подумал я. У подножья лестницы, подняв свирепые глаза к моему столу, в мундире Объединенного легиона, мундир теперь сидел на нем отнюдь не так ловко, как 20 лет назад, возник Джонатан Барнс. Хоть он и храбрился, на мгновение помешкал, и я вспомнил 10 тысяч речей, которые он извергал, как фонтан на митингах ветеранов, и несчетные парады под развернутыми знаменами, где он гонял нас до седьмого пота, и патриотические обеды с застывшими в жиру цыплятами под зеленым горошком, обеды, которые он поистине сам стряпал, все мертворожденные кампании, которые затевал сей рьяный политикан. И вот Джонатан Барнс топает вверх по парадной лестнице и до скрипа давит на каждую ступеньку всем своим весом, всей мощью и только что обретенной властью. Но должно быть, эхо тяжких шагов, отброшенное высокими сводами, ошеломило даже его самого и напомнило о кое-каких правилах приличия. Ибо, подойдя к моему столу и жарко вдохнув мне в лицо перегаром, заговорил он все же шепотом.
4: «Я пришел за книгами, Том».
3: Я небрежно повернулся, заглянул в картотеку. «Когда они будут готовы, мы вас известим».
4: «Погоди», — сказал он. «Постой!
3: Ты хочешь забрать книги, пожертвованные в фонд ветеранов для раздачи в госпитале?»
4: «Нет, нет!» — крикнул он. «Я заберу все книги!»
3: Я посмотрел на него в упор.
4: «Ну, почти все!» — поправился он.
3: «Почти все?» Я мельком глянул на него, наклонился и стал перебирать карточки. «В одни руки за один раз выдается не больше 10. Сейчас посмотрим. А, вот. Позволь, да ведь срок твоего абонемента истек 30 лет назад. Ты его не возобновлял с тех пор, как тебе минуло 20. Видишь?» Я поднял карточку и показал ему. Барнс соперся обеими руками о мой стол и навис над ним всей своей громадой.
4: «Я вижу, ты оказываешь сопротивление!»
3: Лицо его наливалось кровью, дыхание становилось шумным и хриплым.
4: «Мне для моей работы никакие карточки не нужны!»
3: Он прохрипел это так громко, что мириады белых страниц перестали трепетать мотыльковыми крыльями под зелеными абажурами в просторных мраморных залах. Несколько книг еле слышно захлопнулись. Читатели подняли головы и обратили к нам отрешенные лица.

0: Таково было время и сам здешний воздух, что все смотрели глазами антилопы, молящей, чтобы вернулась тишина, ведь она непременно возвращается, когда тигр приходит напиться к роднику и вновь уходит. А здесь, конечно же, утоляли жажду у излюбленного родника. Я смотрел на поднятые от книг кроткие лица и думал про все 40 лет, что я жил, работал, даже спал здесь, среди потаенных жизней, хранимых бумажными листами безмолвных людей, созданных воображением. Сейчас, как всегда, моя библиотека мне казалась прохладной пещерой, а, быть может, вечно молодым и растущим лесом, где укрываешься на час от дневного зноя или лихорадочной суеты, чтобы освежиться телом и омыться духом при свете, смягченном зелеными, как трава, абажурами, под шорох ветерков, возникающих, когда опять и опять листаются светлые нежные страницы. Тогда мысли вновь становятся яснее, отчетливей, тело раскованней, и снова находишь силы выйти в пекло действительности, в полуденный зной, навстречу уличной сутолке, неправдоподобной старости, неизбежной смерти. У меня на глазах тысячи изголодавшихся еле добирались сюда в изнеможении и уходили насытись. Я видел, как те, кто себя потерял, вновь обретали себя. Я знавал трезвых реалистов, которые здесь предавались мечтам и мечтателей, что пробуждались в этом мраморном убежище, где закладкой в каждой книге была тишина. «Да», — сказал я наконец, — «но записаться заново — минутное дело. Вот, заполни новую карточку, найди двух надежных поручителей».
1: «Чтобы сжечь книги, мне поручители ни к чему», — сказал Барнс.
0: «Напротив», — сказал я, — «для этого тебе еще много чего нужно».
1: «Мои люди, вот мои поручители. Они ждут книг на улице. Они опасны?»
0: «Такие люди всегда опасны».
1: «Да нет же, болван, я про книги. Книги, вот что опасно. Каждая дудит в свою дуду. Путаница, разнобой, ни черта не поймешь. Сплошной треп и сопли-вопли.
0: Нет, мы все это обстрагаем, чтобы все просто и ясно, и никаких загогулин. Нам надо... надо это обсудить», — сказал я и прихватил под мышку томик Демосфена. «Мне пора обедать. Будь добр, составь компанию». Я был уже на полпути к двери, но тут Барнс, который сперва только вытаращил глаза, вдруг вспомнил про серебряный свисток, висевший у него на груди, ткнул его в свой слюнявый рот и пронзительно свистнул. Двери с улицы распахнулись настежь. Вверх по лестнице громыхающим потоком хлынули люди в угольно-черной форме. Я негромко их окликнул. Они удивленно остановились. «Тише», — сказал я. Барнс схватил меня за плечо. «Ты что, сопротивляешься закону?» «Нет», — сказал я. «Я даже не стану спрашивать, есть ли у тебя ордер на это вторжение. Я хочу только, чтобы вы соблюдали тишину». Услыхав грохот шагов, читатели вскочили. Я слегка помахал рукой. Все опять уселись и уже не поднимали глаз, зато люди, втиснутые в черную перепачканную сажей форму, пялили на меня глаза, словно не могли поверить моим предупреждениям. Барнс кивнул. И они тихонько, на цыпочках, двинулись по просторным залам библиотеки. С величайшей осторожностью, всячески стараясь не шуметь, подняли оконные рамы. Неслышно ступая, переговариваясь шепотом, снимали книги с полок и швыряли вниз в вечереющий двор. То и дело они злобно косились на тех, кто по-прежнему невозмутимо перелистывал страницы, однако не пытались вырвать книги у них из рук и лишь продолжали опустошать полки. «Хорошо», — сказал я.
1: «Хорошо», — переспросил Барнс.
0: «Твои люди справляются и без тебя. Можешь позволить себе маленькую передышку». Я вышел в сумерки таким быстрым шагом, что Барнс, у которого распирало от незаданных вопросов, оставалось только поспевать за мной. Мы пересекли зеленую лужайку. Здесь уже разинула жадную пасть огромная походная адская топка. Приземистая, обмазанная смолой черная печь, из которой рвались красно-рыжие и пронзительно-синие языки огня. А Из окон библиотеки неслись драгоценные стаи вольных птиц. Наши дикие голуби взмывали в безумном полете и падали на землю с перебитыми крыльями. Люди Барнса обливали их керосином, сгребали лопатами и совали в волчные жерла. Мы прошли мимо этой разрушительной, хотя и красочной техники, и Джонатан Барнс озадаченно заметил.
1: «Забавно. Такое дело. Должен бы собраться народ. А народу нет. Отчего это, по-твоему?»
0: Я пошел прочь. Ему пришлось догонять меня бегом. В маленьком кафе через дорогу мы заняли столик, и Джонатан Барнс, он и сам не мог бы объяснить, почему злится, закричал:
1: «Поживей там! Меня ждет работа!»
0: Подошел Уолтер, хозяин, с потрепанным меню в руках, поглядел на меня. Я ему подбегнул. Уолтер поглядел на Барнса.
1: «Приди ко мне, о мой любимый, с тобой все радости вкусим мы», — сказал Уолтер. Барнс захлопал глазами. «Что такое?»
0: «Зови меня Измаилом», — сказал Уолтер. «Для начала дай нам кофе, Измаил», — сказал я. Уолтер пошел и принес кофе.
1: «Тигр! О, тигр! Светло-горящий в глубине полночной чащи», — сказал он и преспокойно посмотрел ему вслед.
0: Барнс круглыми глазами посмотрел на него.
1: «Чего это он? Чокнутый, что ли?»
0: «Нет», — сказал я. «Так ты договори, что начал в библиотеке. Объясни».
1: «Объяснить?» — повторил Барнс. «Да чего же вы все обожаете рассуждать? Ладно, объясню. Это грандиозный эксперимент. Взяли город на пробу. Если удастся сжечь здесь, так удастся повсюду. И мы не все подряд жжем, ничего подобного. Ты заметил? Мои люди очищают только некоторые полки, некоторые отделы. Мы выпотрошим примерно 49% и 2%. И потом доложим о наших успехах высшей правительственной комиссии».
0: «Великолепно», — сказал я. Барнс уставился на меня.
1: «С чего это ты радуешься?»
0: «Для всякой библиотеки головоломная задача, где разместить книги», — сказал я. «А ты мне помог ее решить».
1: «Я думал, ты испугаешься?»
0: «Я весь век прожил среди мусорщиков».
1: «Как ты сказал?»
0: «Жечь значит жечь. Кто этим занимается, тот мусорщик».
1: «Я главный блюститель города Гринтауна, штат Иллинойс, черт подери!»
0: Появилось новое лицо, официант с дымящимся кофейником. «Привет, Китс», — сказал я.
2: «Пора туманов, зрелости полей», — отозвался официант.
1: «Китс?» — переспросил главный блюститель. «Его фамилия не Китс».
2: «Как глупо с моей стороны», — сказал я. «Это же греческий ресторан, верно, Платон?» Официант налил мне еще кофе. «У народа всегда находится какой-нибудь герой, которого они поднимают над собой и возводят в великие. Таков единственный корень, из коего произрастает тиран. Вначале же он предстает как защитник».
0: Барнс подался вперед и подозрительно поглядел на официанта, но тот не шелохнулся. Тогда Барнс принялся усердно дуть на кофе.
1: «Я так считаю, наш план прост, как дважды два», — сказал он.
2: «Я еще не встречал математика, способного рассуждать здраво», — промолвил официант.
1: «К чертям!»
2: Со стуком Барнс отставил чашку.
1: «Никакого покоя нет! Убирайся отсюда, пока мы не поели, как тебя, Китс, Платон, Холдридж. А, вспомнил, Холдридж, вот как твоя фамилия. А что еще он тут болтал?»
2: «Так», — сказал я. «Фантазия. Просто выдумки».
1: «К чертям фантазию, к дьяволу выдумки. Можешь есть один, я ухожу. Хватит с меня этого сумасшедшего дома».
0: И он залпом допил кофе. Официант и хозяин смотрели, как он пьет, и я тоже смотрел. А напротив, через дорогу, в чреве чудовищной топки полыхало неистовое пламя. Мы молчали. Только смотрели, и под нашими взглядами Барнс наконец застыл с чашкой в руке. По его подбородку стекали капли кофе.
1: «Ну, чего вы?» Почему не подняли крик? Почему не деретесь со мной?»
2: «А я дерусь», — сказал я и взял томик Демосфена. Вырвал страницу, показал Барнсу имя автора, свернул

На тротуаре он столкнулся со стариком, который собирался войти в кафе. Старик едва не упал. Я поддержал его под руку. «Здравствуйте, профессор Эйнштейн», — сказал я. «Здравствуйте, мистер Шекспир», — отозвался он. Барнс сбежал.

0: Я нашел его на лужайке подле старинного прекрасного здания нашей библиотеки. Черные люди, от которых при каждом движении исходил керосиновый дух, все еще собирали здесь обильную жатву. Лужайки устилали подстреленные на лету книги голуби, умирающие книги фазаны, щедрое осеннее золото и серебро, осыпавшееся с высоких окон. Но их собирали без шума. И пока длилась эта тихая, почти безмятежная пантомима, Барнс исходил беззвучным воплем. Он стиснул этот вопль зубами, зажал губами, языком, затолкал за щеки, вбил себе поглубже в глотку, чтоб никто не услышал. Но вопль рвался вспышками из его бешеных глаз, копился в узловатых кулаках. Дадут ли, наконец, разрядиться? Прорывался краской в лицо, и оно поминутно бледнело и вновь багровело, когда он бросал свирепые взгляды то на меня, то на кафе, то на проклятого хозяина и наводящего ужас официанта, который в ответ приветливо махнул ему рукой. Огненное идолище урча пожирало свою пищу и пятнало гаснущими искрами лужайку. Барнс, не мигая, глядел прямо в это слепое желто-красное солнце, в ненасытную утробу чудовища. «Послушайте вы!» — непринужденно окликнул я, и люди в черном приостановились. «По распоряжению муниципалитета библиотека закрывается ровно в 9. Попрошу к этому времени кончить. Мне не хотелось бы нарушать закон. Добрый вечер, мистер Линкольн».
1: 87 лет,
0: сказал, проходя, тот, к кому я обращался. Из речи Линкольна в Гетексберге 19 ноября 1863 года. 87 лет назад наши отцы основали на этом континенте новое государство, рожденное свободным и опирающимся на убеждение, что все люди созданы равными.
1: «Линкольн!»
0: Главный блюститель медленно обернулся.
1: «Это Боумен! Чарли Боумен! Я тебя знаю! Чарли, поди сюда! Чарли! Чак!»
0: Но тот уже скрылся из виду. В печи пылали все новые книги. Мимо проезжали машины. Порой кто-нибудь меня окликал, и я отзывался. И звучало ли «Мистер По» или просто «Привет». Или какой-нибудь хмурый маленький иностранец оборачивался, к примеру, на имя Фрейд. Всякий раз, как я весело окликал их, и они отвечали, Барнса передергивало. Будто еще одна стрела глубоко вонзалась в эту трясущуюся тушу, и он медленно умирал, втайне истекая огнем и безысходной злостью. А толпа так и не собралась. Никого не привлекла необычная суматоха. Внезапно, без всякой видимой причины, Барнс крепко зажмурился, разинул рот, набрал побольше воздуха и заорал:
1: «Стойте!»
0: Люди в черном перестали швырять книги из окон. «Но ведь закрывать еще рано», — сказал я.
2: «Пора закрывать! Выходите все!»
0: Глаза Джонатана Барнса зияли пустотой. Зрачки стали словно бездонные ямы. Он хватал руками воздух, судорожно дернул ими к низу, и все оконные рамы со стуком опустились, точно нож гильотины, только стекла зазвенели. Черные люди в совершенном недоумении вышли из библиотеки. «Вот главный блюститель», — сказал я и протянул ему ключ. Он не хотел брать, и я насильно сунул ключ ему в руки. «Приходите опять завтра с утра, соблюдайте тишину».

0: Ну, и заканчивайте свое дело. Глаза главного блюстителя, пустые, словно пробитые пулями дыры, шарили вокруг и не видели меня.
1: И давно? Давно это тянется?
0: Что это?
1: Это и все... И они.
0: Он тщетно пытался кивком показать на кафе, на скользящие мимо автомобили, на спокойных читателей, которые уже выходили из теплых залов библиотеки и кивали мне на прощание и скрывались в холодном вечернем сумраке, все до единого друзья. Его пустой взгляд, взгляд слепца, незряче пронизывал меня. С трудом зашевелился окоченевший язык.
1: «Может, вы все надеетесь меня провести?» «Меня! Меня!»
0: Я не ответил.
1: «Почем ты знаешь?» — продолжал он. «Может, я и людей стану жечь, не одни книги?»
0: Я не ответил. Я ушел и оставил его в темноте. В зале я стал принимать последние книги у читателей. Они уже расходились, ведь наступил вечер, и всюду спустились тени. Огромный механический идол изрыгал клубы дыма, огонь его угасал в весенней траве, а главный блюститель стоял рядом, точно истукан из цемента, и не замечал, как отъезжают его люди. Внезапно он вскинул кулак. Что-то блеснуло, взлетело вверх, со звоном треснуло стекло входной двери. Барнс повернулся и зашагал прочь вслед за походной печью. Она уже тяжело катила прочь. Приземистая черная погребальная урна, что тянула за собой длинные развивающиеся ленты плотного черного дыма, полосы быстро тающего траурного крепа. Я сидел и слушал. В дальних комнатах, залитых мягким зеленым светом, точно лесная чаща. Так славно по-осеннему шуршат листы. Принесется еле слышный вздох, мелькнет еле уловимая усмешка. Слабое движение руки, блеснет кольцо, понимающий, побелящий зорко глянет чей-то глаз. Между наполовину опустевших полок пройдет запоздалый путник. В невозмутимой фарфоровой белизне туалетной комнаты потекут воды к далекому тихому морю. Мои люди, мои друзья, один за другим уходят из прохладных мраморных стен, от зеленых прогалин в ночь. И эта ночь много лучше, чем мы могли надеяться. В 9 я вышел из библиотеки и подобрал брошенный ключ. Со мной вышел последний читатель, старый человек. Пока я запирал дверь, он глубоко вдохнул вечернюю свежесть, посмотрел на город, на почерневшую пятнами от погасших искр лужайку и спросил:
2: «Могут они прийти опять?»
0: «Пускай приходят. Мы к этому готовы, не так ли?» Старик взял меня за руку.
2: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе».
0: Мы спустились с крыльца. «Добрый вечер, Исайя», — сказал я.
2: «Спокойной ночи, мистер Сократ», — сказал он.
0: И в темноте каждый пошел своей дорогой.

0: любезные нашему сердцу радиослушатели. Программа «Модель для сборки» приветствует вас на радио «Энергия». Сегодня наш первый эфир на этой частоте. Но те, кто знает нас уже давно, я думаю, обрадуются, узнав, что с этого дня мы будем выходить на радио «Энергия» по понедельникам и четвергам с 12 до 2 ночи. С вами сейчас говорит Влад Коп. Рядом со мной находятся диджей Инкогнито и Михаил Габович. Я счастлив представить их вам. Ну и, разумеется, счастлив, что мы вот объединились в таком составе.
1: Дорогие друзья, очень рады, счастливы. Сегодня вы прослушаете первый раз эфир «Модели для сборки» на радио «Энергия». Слов очень мало, эмоций очень много. Сегодня вы услышите в моем миксе проекты Safi Brothers, Rebel Party, Angel Tears, Cosmo Chaos, Rip Van Hippie, Scorp, Cybers of Paradise, Younger Brothers и проект Benzo. Вас ожидает очень много электронной музыки в течение, надеемся, долгого времени. Ну и, собственно говоря, в ближайшие 2 часа хорошего настроения и поучительной сказки.
2: Привет всем, это Михаил Габович. Очень здорово, что наш проект опять обрел всех своих участников в полном объеме. Сегодняшний микс мы сыграем джемом с Андреем. Я со своей стороны подготовил треки от групп Кая, от группы Bullet Nuts и некоторых других. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия» по понедельникам с 0 до 2. Диджей-микс Михаил Габович, текст читает Влад Коп. И по четвергам с 0 до 2 саундтрек диджей Инкогнито, текст читает Влад Коп. Очень рады встрече с вами, к вашим услугам.
0: Ну и что же, вот вам и ответы на те вопросы, которые задавались нам в течение наших таких недавних эфиров. Где же диджей Инкогнито? Вот он, с нами. И мы счастливы порадовать вас в ближайшее же время новыми произведениями, литературными, музыкальными, всякими. В сегодняшнем эфире вы услышите 2 рассказа Уильяма Тена. Какие? Пока не буду ничего говорить. Послушайте музыку, приготовьтесь, отключите все свои средства мобильной связи, поставьте рядом теплый чай, и вас ждут 2 часа путешествия без движения.

Юлий Буркин, Константин Фадеев. Исковерканный мир. Проклятые комары. Их тоненькое зудение стирает сон своего сознания, как резинка рисунок карандаша, оставляя лишь грязноватый след, неглубокую душную дрему. Переворачиваясь сбоку на бок, Дмитрий подивился, что у него еще хватает сил на художественные образы. Он откинул волглое, то ли от пота, то ли от сырости в воздухе одеяло и свесил ноги с кровати. Откуда эти насекомые берутся в таком большом городе? Положительно, до большевиков комары в Питере не водились. Прошлепал к окну. Свежее дуновение приятно лизнуло влажную кожу. Однако форточку, несмотря на духоту, в комнате

0: придется закрыть. Затем перебить комаров. Он сделал несколько глотков ночного невского воздуха. Затем захлопнул форточку, чуть не уронив с подоконника горшочек с алоэ, и улегся. Сказала полутьма. А еще через мгновение Дмитрий почувствовал легкий укол в плечо и шлепнул по этому месту ладонью. А внезапно Дмитрий осознал, что ненавидит комаров не только и не столько за то, что они его кусают, а за то, что у них есть выбор – умереть или насытиться. У него такого выбора нет. Черт возьми, он голоден. Он хочет съесть что-нибудь. Он готов, как комар, добывать себе пищу с риском для жизни, но у него нет такой возможности. Ему придется терпеть до утра, когда в столовой музее ему в обмен на продовольственные карточки дадут кусок хлеба, пару картофелин и тарелку щей или супа из конины. А сейчас у него нет ни единой крошечки съестного. Он это точно знает. Он все обшарил еще с вечера. Раньше этим занимались тараканы, но вот уже полгода, как они, изголодавшись, сами покинули квартиру. Дмитрий прикрыл глаза и, ведя равномерный усыпляющий счет, постарался внушить себе, что голод – раз, на самом деле – два, чувство приятное – три. Многие нынешние медики – четыре, утверждают – пять, что именно голодание – шесть, очищает организм – семь, от различных ненужных ему веществ – восемь, рассасывает жиры – девять, приносит свежесть и здоровье – десять. Чревоугодие же 11, напротив 12, приводит к болезням, одряхлению и ожирению 13. Голый, неимоверно тучный человек сидит на табурете. Его живот отвис уже почти до пола. Он ест, точнее жрет, и крошки, а то и целые куски пищи падают у него изо рта. Он уже давно сыт, но два человека, облаченные в черные одеяния, силком продолжают пичкать его кусками индейки, сыра, хлеба, овощами, сластями, поить вином. На лице бедняги поблескивают дорожки от высохшего пота. Он затравленно поглядывает на монахов. Его тошнит. Он отрыгивает съеденное прямо перед собой, надеясь, что больше ему есть не придется. Но тут же один из монахов колет его в ягодицу ножом, и толстяк с воем принимается за очередную порцию. «Пора!» – произносит кто-то. Дмитрий вздрагивает и просыпается. Какое удивительно реалистичное сновидение! Как омерзителен толстяк и как жестоки его мучители! Голод несколько притупился. А вот сон пропал. Плохо. Завтра предстоит нелегкий день. Дмитрий встал и, чиркнув спичкой, зажег свечу. Пошарив рукой под кроватью, вытащил потрепанную книгу. Еще бы не потрепанную. Именно этого Дон Кихота читала ему гувернантка. Он открыл том наугад и погрузился в чтение. Испытанный способ. Через 5 страниц Дмитрий прилег, положил книгу на пол, подсвечник рядом с ней и читал, положив подбородок на край постели. Еще через 2 страницы он поймал себя на том, что уже не читает, а грезит. Дмитрий задул свечу. Он окунулся во тьму, но глаза сразу привыкли к ней. Взгляд его полз сначала по срезу дощатых перекрытий, затем по кирпичной кладке фундамента. Потом долго, очень долго он двигался вниз через почвенные слои и вдруг вынырнул в каком-то подземном помещении, коридоре, освещенном тусклыми факелами. Но даже огонь факелов здесь был мертвен, словно имел разум, и понимал, что истинная власть тут, что бы ни случилось, навечно и безраздельно принадлежит тьме. Шаги. Некротическая атмосфера коридора не угнетала человека, облаченного в мантию из черного бархата. На голове его красовалась небольшая лиловая шапочка феска. Человек этот двигался по коридору во главе небольшой, но зловещей процессии, и на его бледном, нелишенном обаянии лице блуждала усмешка. И она становилась шире, когда за его спиной раздавались всхлипывания, повизгивания и причитания. Это вскрикивал тот самый, неимоверно толстый и насмерть перепуганный человек, которого Дмитрий видел в прошлом сне. Только на сей раз он был одет в белоснежную рубаху до колен, а монахи силой волокли его вперед, держа под руки. В глазах толстяка застыл ужас. Лица же монахов были скрыты капюшонами. Третий монах завершал процессию, то и дело подгоняя толстяка легкими тычками кинжала в раскормленную задницу. Только сейчас Дмитрий обнаружил, что не имеет тела. Он лишь видит и слышит, но ему нечем прикоснуться к чему-либо. Странно. Дмитрий ничуть не испугался своего открытия. Толстяк и его конвоиры поравнялись с массивной распахнутой настежь дверью, переступили невысокий порог, и взору Дмитрия открылся просторный полутемный зал, оглашаемый звуками ударов и чьими-то стонами. Заслышав их, толстяк покрылся потом, задрожал и суетливо огляделся.
1: «Оу, сеньор Перуцци!» —
0: воскликнул он при виде расставленных по залу уродливых и устрашающих орудий пыток.
1: «Зачем вы привели меня сюда? Что вы собираетесь делать? Я всегда был набожен, никогда не жульничал, никогда не обманывал служителей ордена. Колбасы, рулеты, окорока. Я продавал их вам по самым умеренным ценам!»
0: Шагавший впереди остановился и обернулся.
2: «Набожен?» — переспросил он, опалив несчастного свирепым голубым огнем. «Что ж, помолись своему богу и на этот раз. Уж тут-то он тебе обязательно поможет!»
0: Слова его были полны сарказма, и монахи не преминули откликнуться извительным хохотом. После чего, под аккомпанемент жалобных подвываний толстяка, процессия двинулась вниз по лестнице. И вот уже стал виден тот, кто испытывал сейчас не только страх, но и физические муки. Двое палачей-монахов размеренно опускали свои плети на мускулистую спину человека, привязанного к распятию. Дмитрий обнаружил, что не только видит и слышит, но и знает, откуда-то, что зовут этого несчастного Ладжози, и что эта экзекуция не первая, которую он выдержал. Хотя об этом можно было догадаться. Потому что вперемешку со свежими кровоподтеками его белесая, давно не знавшая солнца спина была испещрена паутиной старых, посиневших рубцов. Палач взмахнул плетью в очередной раз, но тот, кого перепуганный жирный мясник назвал сеньор Перуцци, поднял руку, и удара не последовало. Рефлекторно напрягшийся и втянувший было голову в плечи узник расслабился. Повиснув на руках, он попытался оглянуться.
2: «Ну?»
0: — лаконично спросил Перуцци.
1: «Это вы?» —
0: прохрипел несчастный.
1: «Чего ж вам еще? Я ведь дал свое неправедное согласие. Я предал свое слово. Вы не добились бы этого пытками, но ваша угроза расправиться с Бьянкой и ее бедным отцом...»
0: Голос Ладжози сорвался, и он замолчал. Затем продолжил спокойнее.
1: «Я согласился. Отчего же эти исчадия ада снова бьют меня?»
2: «Чтобы укрепить вас в этом решении...»
0: Перуцци опустил руку.
2: «Отвяжите его».
0: Минуту спустя несчастный рухнул на пол у его ног.
3: Модель для сборки. On Energy.

0: «Встаньте!» — приказал Перуцци. Узник, мужчина средних лет, пошатываясь, поднялся на ноги.
1: «Сеньор Ладжоси!»
0: — выпучив глаза, прошептал толстяк, узнав пленника.
1: «Так вы живы? А говорили...»
0: Но очередной болезненный укол кинжала в седалище заставил его охнуть и замолкнуть. С трудом ворочая руками, узник убрал с глаз прядь давно не стриженных, спутанных волос и смерил своего мучителя почти дерзким взглядом. «Итак, маэстро Ладжози, вы готовы?» Скорее утверждающе, чем вопросительно произнес Перуцци.
2: «Да! Да, дьявол бы вас побрал!»
0: «Спасибо за хлопоты», — криво усмехнулся Перуцци. «Дьявол обязательно прислушается и последует вашему совету». Монахи вновь загоготали, а сеньор Перуцци, поправив на голове феску, приказал палачам: «Поставьте мольберт сюда». «А ты», — кивнул он одному из монахов, «достань ошейник и посади досточтимого сеньора Ладжози на цепь, подобно псу. Но смотри, чтобы он не издох от удушья. Ты же», — обернулся Перуцци к толстяку, «готовь свою душу. Скоро она отправится в преисподнюю, чтобы встретиться там с господином нашим. Передай ему наше почтение».
3: Мясник жалобно хлопал глазами и кусал губы, все еще надеясь на пощаду. Но монах с кинжалом вышел из-за его спины, и толстяк, узрев устрашающих размеров лезвия, сипло взвизгнул. Ладжози без сил опустился на колени. Дмитрий увидел, как монах, в руке которого был кинжал, быстрым движением вспорол тонкий белый шелк рубахи толстяка и обнаружил бледное, непомерных размеров уродливое брюхо. Толстяк побелел, поперхнулся и перестал визжать. Глаза его округлились, напряженно следя за тем, как кинжал переходит из рук монаха к Перуцци.
0: Те двое, что минуту назад выдворили перед художником мольберт с холстом, теперь затянули мрачную песнь, точнее заклинание, на странном, словно бы лающем языке. Перуцци поднял нож высоко над головой и обрушил его на лоснящийся бурдюк живота. Заунывная песня перешла в истерические выкрики. Толстяк дернулся и с удивленным выражением лица повис на руках своих мучителей. Перуцци вытащил кинжал. Брызнула кровь и багряными пятнами расплылась по белоснежным лохмотьям. Перуцци вернул кинжал монаху и повелительно кивнул Ладжози. «Приступайте!» Тот не шелохнулся. Один из монахов рванул цепь ошейника. Звеня металлом, художник шагнул к холодеющему трупу. Дмитрий будто слился с Ладжози. Он чувствовал, как в душе того борются жалость и презрение, сострадание и брезгливость. Но у него не было выбора. В правой руке он сжимал кисть, левая была занята палитрой. Отведя взгляд от стекленеющих глаз толстяка, он макнул кисть в его рану, смешал кровь с красками на палитре и сделал первый

0: Проснувшись от собственного испуганного вскрика, Дмитрий сел на кровати и перевел дыхание.
1: Что за отвратительный сон?
0: Он потер ладонями помятое лицо. Эта ночь не принесла ему отдыха, но на работу идти все-таки надо. Кроме того, поесть можно только там. Он выбрал из своего небогатого гардероба почти свежую рубашку, обулся и осмотрел отражение в зеркале. Волосы торчали в разные стороны. Помыть бы голову. Но котельная не работала уже полгода, кочегары боролись с мировой буржуазией, и Дмитрий, лишь смочив волосы и кое-как расчесав их, вышел из квартиры. Середина апреля не самое подходящее время для прогулок в одной рубашке, но вчера днем было уже достаточно тепло, и от канала Грибоедова до Эрмитажа он решил добежать, надеясь, что прохлада придаст ему свежести. У служебного входа стояли два красноармейца.
2: «Здравствуйте, товарищ!»
0: — обратился к Дмитрию невысокий круглолицый солдат, голова которого была острижена так неровно, будто волосы объели мыши.
2: «Папироской не богаты?»
0: «Не курю», — развел руками Дмитрий.
2: «Вот и правильно!» — разочарованно крякнув, сказал солдат. «Курить вредно! Однако без табаку ты нашему брату и вовсе хана!» — добавил он, подмигнув.
0: Его перебил второй красноармеец.
3: «А вы, товарищ, не знаете ли, где нам товарища Кутепова найти?» — говорил он таким тоном, словно за что-то извинялся.
0: Был солдат предельно худ, лицо его было рябым и имело болезненный цвет. «А глаза?» Дмитрий пригляделся. Где-то совсем недавно он уже видел такие затравленные глаза. «Во сне?» «Кутепова?» — повторил Дмитрий, силясь сообразить, о чем идет речь.
3: «Ах да!» — отогнал он от себя видение. «Это же наш завхоз! Пойдемте, я провожу вас!»
4: «Ой, спасибо!»
0: — затараторил первый красноармеец, семеня за Дмитрием.
4: «А вы сами-то кем будете?»
3: «Я реставратор».
2: «О, многозначительно протянул солдат». «Слыхали! А занимаетесь чем? Случаем, не вожак комсомольской ячейки?»
4: «Чё пристал к человеку?» — одернул товарищ худой. «Может, не до нас ему?»
0: «Нет, отчего же?» — возразил Дмитрий из вежливости. Они в этот момент как раз подошли к двери с табличкой «ТОВ Кутепов, зав. ХЧ». «Вы, кстати, по какому вопросу к нам?»
2: «По вопросу культуры. Открыли у нас в части клуб, а культуры никакой нету. Да и какая без баб культура? Мужику-то она, культура это плохо дается. А ежели бы в клубе картин понавесить, то и без баб можно».
0: «Но это очень дорогие картины», — машинально произнес Дмитрий, думая как раз о том, что с новой власти все может статься. Отдадут в солдатские клубы подлинники Рембрандта и не почешутся.
2: «А хоть бы и дорогие!» — встрял худощавый неожиданно воинственно. «Мы для того, что ли, кровь проливали, чтобы для нас буржуйские картины жалели?»
0: Сознавая бессмысленность назревающей дискуссии, Дмитрий подбирал слова, которые помогли бы ему спокойно распрощаться с непрошенными спутниками, но как раз в этот момент дверь завхоза отворилась, из кабинета пахнуло густым махорочным дымом и раздался голос Кутепова.
2: «Верно гуторите, товарищи солдаты! Не пожалеем! Приходите, смотрите!»
0: Бывший боевой комиссар, завхоз Кутепов, заржал, довольный своей шуткой, а Дмитрий, ретировавшись, направился в подвал, где располагалась его мастерская, и, что его радовало сейчас куда сильнее, небольшая, но уютная столовая. Настроение от сознания этого факта поднялось до игривости.
2: «Слыхали?» — заявил он с порога, чувствуя аппетитный запах кислых щей. «Эрмитаж закрывают! Кутепову поручено поделить экспонаты между красноармейскими клубами!»
0: Народ в столовой загалдел, а Дмитрий, довольный произведенным эффектом, стал в очередь и полез в задний карман брюк за продовольственными карточками. Покончив с завтраком, он направился в мастерскую. Тут царил так называемый рабочий беспорядок, но Дмитрий точно знал, где что лежит. Он склонился над испещренной мелкими трещинками старославянской иконой и, вскоре забыв обо всем на свете, целиком ушел в кропотливую работу. Заглянула Аннушка.
5: «Здравствуй, Полянов».
0: «Здравствуй», — вздрогнув, ответил он.
1: «Ты меня напугала.
0: Я вообще сегодня какой-то дерганный, и ночью снился кошмар».
5: «А мне снился», — недослушав, присела на стул рядом Аннушка. «Очень хороший сон. Но потом я поняла, что сон этот очень грустный. Мне снилось, что все у нас по-старому. Так, как было. Будто бы жива мама, а папа здоров и весел. Мы пьем чай с пирожными.
6: Дуняша, как юла, носится из гостиной на кухню и обратно, и всем нам тепло и уютно. Но самое главное, я посмотрела в окно, а там на веранде фиалки. Ты помнишь наши фиалки?
4: Еще бы. Семену твой отец привозил.
6: Кстати, Полянов,
4: прервала она.
6: Что за глупость ты сморозил в столовой?
4: А почему так официально, Полянов?
6: Чтобы привыкал. Если ты не будешь помнить об осторожности, скоро тебя будут называть именно так. И еще добавлять гражданин. Не товарищ, заметь.
0: Когда Аннушка появилась в мастерской вновь в конце дня, она была так встревожена, что голос ее срывался.
6: «Митя, я так и знал!»
0: И она протянула ему сложенный вдвое листок бумаги. С недоумением взяв его, Дмитрий пробежал глазами по строчкам текста, выполненного на ундервудовской печатной машинке, и поднял удивленный взгляд.
7: «В ОГПУ?»
0: Голос его прозвучал предательски глухо, словно он действительно знает за собой какое-то преступление. Аннушка взволнованно зашептала.
6: «Все уже знают. Они все боялись нести его тебе. Елисеев собрался даже устраивать партийное собрание. Что ж ты все-таки сморозил в столовой?»
0: «Я думаю, это недоразумение», — неуверенно сказал Дмитрий, поднимаясь. «Все обойдется. Возможно, я вызван как свидетель».
6: «Свидетель чего?»
0: «Мало ли», — протянул он неубедительно, и Аннушка не удержалась от горькой улыбки. «Всякое бывает».

0: Как ни пытался Дмитрий отговорить Аннушку, она проводила его до самого здания ОГПУ и осталась ждать возле крыльца. Показав на входе повестку дежурному, Дмитрий двинулся в указанном ему направлении к широкой лестнице, по которой исконно хаживали главным образом хозяева жизни. Прежде графы и князья, ныне те, кто был ничем, а стал совсем.
1: «Виновен?»
0: «Виновен!» Нарушая грозную тишину помещения, противно скрипнули перила, когда Дмитрий в один миг, обессилев, тяжело на них оперся и сделал первые шаги вверх по ступеням. Услышав этот звук, он отдернул руку. Постучав и войдя в скупо обставленный кабинет комиссара ОГПУ, он осторожно огляделся. Над сейфом с крашенными облупившимися боками он увидел портрет Дзержинского и, встретившись с ним взглядом, невольно отвел глаза. Взгляд Дзержинского был таким, словно он мог моментально определить, сколько тебе нужно всыпать плетей, чтобы ты стал мил и послушен. Комиссар, человек без возраста и с внешностью ускользающий от внимания, сидел за столом, заваленным пухлыми папками и отдельными пожелтевшими бумагами. Посмотрев сквозь Дмитрия, он взял со стола одну из папок и положил перед собой. Затем, продув папиросу герцоговины Флоры, скорбно покачав головой, произнес, так будто ни к кому конкретно не обращался, а готовился к выступлению на сцене.
2: «Полянов, значит?»
0: Закурив, комиссар принялся перелистывать страницы папки.
2: «Ну-ну, излагайте».
0: «Что излагать?» — растерялся Дмитрий, чувствуя, как страх в его душе сменяется раздражением.
2: «Вам виднее», — заметил комиссар, так и не оторвав взгляда от записей.
0: «Что он в самом деле?» — разозлился Дмитрий. «В кошки-мышки играет?» Комиссар молчал. И тогда Дмитрий, не выдержав затянувшейся паузы, выпалил:
3: «Я не понимаю, в чем, собственно, дело. Да, мой отец дворянин, но я даже не помню его. С родственниками в Германии я никаких контактов не имею. Я честно работаю на своем месте, и мое отношение к нынешнему режиму не мешает мне выполнять свой долг».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Комиссар наконец-то поднял на Дмитрия бесцветные глаза и посмотрел на него с нескрываемым интересом.
1: «Складно говорите», — пуская дым носом, произнес он. «Вы-то нам и нужны».
2: «Наконец-то!» — все более распалялся Дмитрий. «Впервые кому-то нужен! Что, не привыкли? А мне скрывать нечего! Да, я имел неосторожность публично высказаться, якобы Эрмитаж закроют, а картины раздадут солдатне!»
0: Комиссар поднял брови так, словно услышанное явилось для него приятным сюрпризом.
2: «Но это шутка! Понимаете, шутка!»
0: Дмитрий осекся. Сердце бешено колотилось, в висках стучало и колени подрагивали. Комиссар сплюнул в мусорную корзину подле стола и туда же стряхнул с папиросы столбик пепла.
1: «Да», — протянул он, — «а мы-то собирались отправить вас в заграничную командировку. Но с таким-то гонором вас дальше Соловков не пропустит».
0: Дмитрий ошеломленно молчал. Услышав слово «Соловки», он вздрогнул и хотел что-то сказать, но только обреченно махнул рукой и, наконец, все-таки сел. Ноги окончательно отказались держать тело в вертикальном положении. Комиссар то ли откашлялся, то ли просмеялся, прикрывая ладонью рот, а затем, пустив струю табачного дыма прямо в лицо Дмитрию, продолжил.
1: «Ну, не все так трагично, товарищи. Если бы вы были, к примеру, членом ВКПБ...»
0: Он затушил сигарету.
1: «Я настоятельно рекомендую вам стать членом ВКПБ. Без этого сегодня трудно выехать туда».
0: Сказав это, он почему-то махнул рукой в сторону сейфа.
1: «На вас пришел запрос из Румынии. В поместье некоего графа Влады найдена древняя картина. И именно вас, как ведущего специалиста в своей области, рекомендовали хозяину европейские эксперты. За ваш труд буржуи готовы платить золотом. А деньги нашему молодому государству, сами знаете, как необходимы».
0: Скрипя кожаными ремнями, он поднялся из кресла.
1: «Однако в контексте бессарабского конфликта мы можем отправить туда только по-настоящему надежного товарища».
2: «А я, значит, ненадежный?» — вырвалось у Дмитрия.
0: Он тоже встал.
1: «Думали, надежный. Оказался ненадежный», — неожиданно хохотнул комиссар. «Идите, пока. Но подумайте, подумайте».
0: Он уселся обратно в кресло.
1: «И мы подумаем. Вот это не забудьте, а то не равен час тут и останетесь», — протянул он Дмитрию пропуск.
0: Вопреки ожиданиям, на пути к выходу его не схватили и не припроводили в камеру. Он беспрепятственно добрался до вестибюля, оставил пропуск у дежурного и вышел наружу. На вечереющей мокрой улице его ждала взволнованная Аннушка. При виде Дмитрия лицо ее осветилось радостью и тревогой.
3: «Ну?»
0: — коротко спросила она.
3: «Все хорошо, милый, все хорошо», — рассеянно ответил Дмитрий. «Я провожу тебя домой».
0: Она качнула головой.
3: «Сегодня мы идем к тебе. Я еще утром предупредила об этом папу».
0: Дмитрий подумал о том, как еще вчера был бы счастлив, услышав такое. Но сегодня страх и разочарование не позволяли ему радоваться по-настоящему. Он явственно чувствовал, как давит на него нечто, исходящее от здания позади. Может быть, кто-то смотрит на него из окна? Дмитрий не обернулся.
3: «Пойдем отсюда скорее», —
0: взял он Аннушку под локоть.
3: «Я все расскажу тебе дома».
4: А в красном уголке Эрмитажа уже проходило экстренное собрание.
0: Красным уголком являлась одна из наиболее просторных комнат хранилища. Помещение было переоборудовано наспех. В центре стояли лавки и стулья, перед ними застеленный красным кумачом стол президиума с букетом гвоздик в древнекитайской фарфоровой вазочке, графином с водой и стаканом. А вдоль стен штабелями лежали покрытые пылью бесценные картины.
4: «Слово для доклада предоставляется товарищу Елисееву!»
0: Елисеев встал и, пережидая аплодисменты, одернул китель, пригладил волосы и прокашлялся. Когда овации смолкли, Елисеев принялся тщательно поправлять кобуру. Минуты две зал с напряжением наблюдал за этой процедурой. Наконец, парторг заговорил.
4: «Товарищи, не все еще у нас хотят жить так, как жил и умер великий Ленин, как учит нас вождь мирового пролетариата, товарищ Сталин!»
0: Кто-то в зале захлопал вновь, и остальным пришлось поддержать. Елисеев плеснул из графина в стакан, залпом осушил его, утер губы и продолжал.
4: Уже десятилетие наш народ широко и смело шагает к своей победе. Вот. Но еще не все шагают в ногу. Как сочинил пролетарский поэт товарищ Маяковский, кто там шагает правой? Левой! Понимаете ли, товарищи? Левой! Вот. Возьмем, к примеру, сына царского офицера Полянова. Куда сейчас шагает он? Сейчас он уже не шагает, а находится в в общем, в органах. И там, надеюсь, разберутся, кто и где. Но мы ждать не будем, да и не станем.
0: По залу пробежал легкий шелест. Елисеев прокашлялся вновь и сменил тон на более доверительный.
4: Я почему так говорю? А потому что я все давно уже понял. Когда весь мировой пролетариат все глубже сплачивает свои ряды, когда крестьянство строит новый быт, а научная интеллигенция кует, понимаете ли, знания, да, такие, как Полянов, отказываются от вступления в ряды ВКПБ. О чем это говорит? А? Вот.
0: Елисеев еще раз налил себе воды и выпил ее.
4: Да и вообще,
0: продолжил он.
4: Чем занимался тут Полянов? Кто-нибудь видел?
0: Он внимательно оглядел присутствующих. Зал безмолвствовал. Но напряженная тишина уже...

0: Тот самый Ребров арестован на Сестрорецком рынке за торговлю срамными картинками. Вот так, повязали родимого. А мы Реброва проглядели. Проглядели и Полянова. А его длинные руки, между прочим, уже дотянулись и до наших женщин. Софья Львовна, обратился Елисеев к пожилой женщине, сидящей в конце зала. Что это у вас на шее?
1: Это?
2: Вставая и краснея, пролепетала женщина.
1: Бусы.
0: И кто же вам эту гадость подарил?
1: Полянов.
2: Упавшим голосом призналась женщина. Но тут же приободрилась.
1: Он на Международный женский день 8 марта.
0: Видали?
2: Поднял палец Елисеев и внимательно посмотрел на него.

0: сил. Порывисто вскочил комсорг Боровко.
1: «Ребята, тише! Дайте товарищу Елисееву закончить!»
2: «Спасибо!» —
0: благосклонно кивнул ему Парторг.
1: «Так вот, я и говорю, что тут делает Полянов? Реставрирует! В том-то и дело! Я лично, мягко говоря, не понимаю, зачем нашей молодой стране нужны старые буржуазные картины? Надо рисовать новые, пролетарские! Вот Сергей Боровко, например, у нас рисует, и скоро мы пошлем его на слет достижений народного хозяйства. Искусство, товарищи, должно толкать массы на новые подвиги. Я ясно выражаюсь?»
2: «Ясно!» — крякнул завхоз Кутепов и подергал себя за усы. «Сейчас бы шашку в руку, да на коня, да в поле, навстречу белым конникам!» А все эти словеса ему не очень-то нравились.
0: Изумленный гул интеллигенции в зале между тем усиливался. Боровко жестами умолял присутствующих успокоиться.
1: «И это еще не все!» — продолжал Парторг, повышая голос. «Давайте резать правду матку до конца! Полянов у нас такой не один! Возьмем его так называемых коллег, Грушинского и Райхмана! Куда устремлен их взгляд в будущее? Нет, товарищи, не тут-то было! Их взгляд устремлен взад!»
0: В зале засмеялись. Сидевшие в первом ряду Грушинский и Райхман, очнувшись от дремоты, удивленно посмотрели друг на друга, а затем синхронно обернулись назад на остальных, чем вызвали новую волну хохота. Откуда-то из зала прозвучал тоненький истерический смешок, и тут уже все начали буквально корчиться и валиться от смеха со стульев. Комсорг Боровко, вскочив снова, застучал карандашом по стакану.
1: «Тише, ребята! Давайте тише!

Афина, пригладил чуб, поправил кобуру и сказал в наступившей уже тишине: «Вот, я закончил. Предлагаю голосовать. Кто за?» Грушинский и Райхман первыми торопливо подняли.

Она отвернулась, чтобы он не заметил ни торжествующего выражения ее лица, ни слез на ресницах. Единственная возможность заставить его спасти себя, сделать так, чтобы он думал, что спасает других. «Еще не поздно», — сказала

0: признавайся. Скажи, что ненавидишь свое прошлое, что мечтаешь вступить в их партию и строить коммунизм.
1: Да как же это возможно? От возмущения Дмитрий даже приподнялся на локтях. И это говоришь мне ты. Ты.
0: Да, я.
1: С вызовом ответила она.
0: Потому что этой маленькой ложью ты можешь спасти себя и близких тебе людей. А твоя гордыня погубит всех нас.
1: Может быть, ты и права, но ведь есть что-то святое.
0: Гордыня.
1: Устало повторила она и перевернулась на бок.
0: Знаешь, Митя, давай-ка спать. Утро вечера мудренее.
1: На этот раз сон не застал его врасплох. Выходило так, что Дмитрий как будто жил сразу двумя жизнями. Одной наяву, и тогда он не помнил ничего ни о Ладжозе и его страшных картинах, ни о Перуцци, ни о красавице Бьянке. Другой во сне. И тогда уже не существовало ни Эрмитажа, ни ОГПУ, и все-таки какая-то странная неуловимая ниточка крепко связывала эти два мира. Вновь превратившись в бесплотный дух, Дмитрий мчался над пустынной ночной равниной. Луна в эту ночь была, конечно же, желтой и нездоровой. Собаки, конечно же, выли за упокойную песнь. И повсюду, на кладбищах, на болотах, в каждом темном и опасном закутке разные нечистые твари перемигивались и злорадно перешептывались друг с другом.
2: «Последняя! Он начнет последнюю!»
1: Но слышали их только те, кого называют невменяемыми. Уже почти привычно, пройдя сквозь почву, Дмитрий проник в подземную мастерскую, огляделся и увидел, что на стене ее красуется целых 6 готовых картин. Дни не отличались тут от ночей. Художник давно уже потерял счет времени. Время – величина сугубо субъективная. Секунды с иглами под ногтями длятся вечность, а сутки в беспамятстве не более мига. Порой он ощущал себя древним стариком, а иногда ему казалось, что там, на воле, прошло не более недели.
3: Модель для сборки. On Energy.

Знал ли художник, мог ли он хотя бы предположить, что с того мига, когда он согласился выполнить эти холсты, до того, когда на последние семи ляжет завершающий штрих, пройдет такая бездна времени? Не нашел бы он тогда способ лишить себя жизни? Но мгновение переливалось в мгновение, и все они сливались в реки лет. Время от времени в подземелье вершились очередные богопротивные безжалостные жертвоприношения, и художник принимался за очередной холст. Похоть, алчность, праздность, зависть. Иногда художник, забывая о конечной цели заказчиков, даже увлекался процессом творения. А еще какая-то мысль, какое-то открытие, какая-то возможность. Художник, слив воедино весь свой талант, все свои знания и мистические откровения, которые не раз посещали его в этом подземелье, надеялся на что-то особенное, связанное с последним полотном.

0: Итак, сеньор Ладжози, вы почти закончили свою работу. Голос Перуцци помешал Дмитрию разобраться в своих догадках. С удивлением он отметил, что в отличие от сильно постаревшего художника, Перуцци ни капельки не изменился. Сегодня вы начнете седьмую картину. На ее создание вам отпущено 3 года и ни дня сверх того. И когда вы закончите ее, ваши мучения прекратятся навсегда. Вы ведь не боитесь смерти, не так ли, любезнейший?
1: Мучение?
0: Вместо ответа ёрнически удивился Ладжози и взъерошил пятерней седую шевелюру.
1: Да разве же это мучение? Я еще никогда не был так захвачен любимым делом, как сейчас.
0: И Дмитрий чувствовал, что это правда.
2: «Браво!»
0: Перуцци похлопал в ладоши. «Я не перестаю восхищаться вами. Годы не сломили вас, мой друг. И вы что же, довольны своей судьбой?»
1: «Не нам судить о путях Господа», — ответил Ладжози серьезно.
2: «Ну, хватит!» — злобно сверкнул голубыми глазами Перуцци. «Я, кажется, запретил вам произносить это слово в этих стенах. И довольно разговоров. Сейчас перед вами предстанет очередная жертва. Картина, которую вы начнете нынче же, будет называться «Гнев».
0: Перуцци трижды щелкнул пальцами, и двое монахов свели по ступеням в зал немолодого, роскошно одетого человека со связанными за спиной руками и надменно поднятой головой.
1: «Как он нас ненавидит!» — с усмешкой сказал Перуцци художнику. «В какой безумной, слепой ярости находится сейчас! Его не страшит даже то, что эта ярость будет стоить ему жизни».
0: Он обернулся к пленнику.
2: «Вы и дальше намерены молчать, сеньор Винченцо? Учтите, стоит вам сейчас произнести хоть слово, и мы отпустим вас. А промолчите, умрете через несколько минут. Ваш выбор».
0: Вельможа презрительно глянул на Перуцци и поднял голову еще выше.
2: «Хорошая шея», — сказал тот, принимая из рук прислужника кинжал. «Да и весь он целиком прекрасен в своем гневе, не правда ли? Представьте, Ладжози, этот упрямец дал обет вашему Господу», — произнеся это, он брезгливо скривил рот, — «что никогда не вымолвит ни слова в присутствии слуг дьявола. Для нас это просто находка. Пока он молчит, мы знаем точно, что ярость его не остыл». «Ну?»
0: — неопределенно спросил он и пощекотал острием лезвия горло вельможи. Тот вздрогнул и закусил губу. Монахи затянули заунывную и мрачную песнь.
2: «Прелестно!» — сказал Перуцци и наотмашь перерубил пленнику кадык. «Приступайте, маэстро!»
1: «С удовольствием!» — цинично ответил Ладжози, наблюдая безумным взглядом, как вельможа опускается на колени, левой рукой держась за горло, а правой зажимая рот, чтобы не вымолвить ни звука даже сейчас.
0: Между пальцами левой руки бил пульсирующий фонтанчик крови. Ладжози добавил:
1: «Да, прекрасный экземпляр!»
0: Дмитрий передернуло от такого непотребного поведения художника, к которому он уже успел проникнуться симпатией. Но что-то подсказало ему, что Ладжози лицемерит, что своим нарочитым цинизмом он лишь усыпляет бдительность Перуцци. И еще Дмитрию показалось, что незримая ниточка, связывающая его и художника, стала как будто прочнее и ощутимее. А тот тем временем окунул кисть в рану уже лежащего на полу вельможи и ловкими движениями принялся смешивать краски на палитре. Он сделал мазок на холсте, а затем искоса глянул на лилово-головых монахов, словно ему очень нужно было, чтобы они поскорее покинули его. Но те, скрестив на груди руки, бесстрастно взирали на его работу. Ладжози вздохнул, нанес еще один штрих и вдруг остановился. Он медленно оглянулся вокруг, словно что-то искал. Взгляд его блуждал, пока не встретился со взглядом Дмитрия. «Какие усталые, мудрые и хитрые глаза», — подумал Дмитрий. «Кажется, они могут видеть через стены и через годы». И внезапно понял. «Да он действительно меня видит!» Ладжози еле заметно махнул ему рукой и произнес загадочно бессмысленную фразу.
1: «Для кого-то минует трехлетие, а для кого-то всего-навсего декада», —
0: и перевел взгляд на полотно. Дмитрий хотел крикнуть, позвать художника, но как он ни старался, у него ничего не получалось.
3: Что с тобой, Митя?
1: Дмитрий открыл глаза и обнаружил, что Аннушка тормошит его за плечо.
3: Тебе опять приснился кошмар?
1: Да, то есть нет. Дмитрий понял, что от нынешнего сна не сохранилось в его душе того неприятного осадка, который оставляли два предыдущих. Я что, кричал?
3: Да, ужасно. Перепугал меня насмерть. А что тебе снилось?
1: Мне снилось... Тут Дмитрий почти физически почувствовал, как содержание только что виденного сна ускользает в пучины его подсознания. Мне снилась гордыня, вспомнил он.
3: Какой ты впечатлительный,
1: улыбнулась Аннушка и откинулась на подушку.
3: Больше никогда не буду спорить с тобой перед сном.
1: Да-да, не спорь, милая, сказал он, обнимая ее. Тем более, что всегда права только ты, а я не признаю этого только из упрямства. Я пойду сегодня в ВПУ и сделаю все так, как ты сказала. Он и сам не понимал, откуда пришло к нему это решение, однако твердо знал, он должен так поступить. Хотя бы для того, чтобы помочь Николаю Андреевичу.

0: На этот раз у него не было повестки, и, назвав свою фамилию дежурному, он минут 15 прождал, пока его пропустят. Ему вдруг подумалось, что он напоминает сейчас мотылька, упорно стремящегося к погибели в огоньке свечи. Метафора банальная, но отвратительно точная. Наконец ему позволили выйти из проходной в вестибюле, на подкашивающихся от волнения ногах он двинулся вверх по лестнице. «Какая низость!» — ругал он себя за это малодушие. Стучал в дверь уже знакомого кабинета.
1: «Да?»
0: — отозвались изнутри. Дмитрий вошел и с удивлением обнаружил, что на этот раз за столом сидит совсем другой, смуглый и чернобровый человек. Прежней была только форма комиссара. «Простите, а где...» Дмитрий судорожно попытался припомнить фамилию, но вспомнил лишь то, что в прошлый раз он и не удосужился ее узнать.
1: «Переведен!» —
0: отрезал новый комиссар.
1: «А вы, собственно, кто такой?»

0: Я хотел сказать, что в Румынию я ехать готов.
1: Крысы бегут с корабля,
0: нехорошо усмехнулся ГПУшник, снова садясь.
1: Нет, господин Полянов, этот трюк у вас не пройдет. Ваш товарищ нам все рассказал. Раскололся, что называется. Не таких раскалывали.
0: Дмитрий попятился. Простите, я, пожалуй, пойду.
2: Сидеть, контра! Рявкнул ГПУшник,
0: и Дмитрий тут же безвольно опустился на стул. А Чернобровый принялся монотонно, но угрожающе перечислять все прегрешения Дмитрия, после каждого легонько ударяя ладонью по обложке досье.
1: «Итак, вы сын царского офицера», — комиссар шлепнул по папке, «вступив в преступный сговор с бессарабскими оккупантами, шлеп, протаскивали в массы буржуазную идеологию, шлеп, путем так называемой реставрации, шлеп».
0: Дмитрий сделал руками протестующий жест и попытался было что-то сказать, но не успел. Суровый комиссар, неожиданно подавшись вперед, гаркнул:
2: «Имена, клички, адреса явок!»
0: Хватая ртом воздух и ненавидя себя за трусость, Дмитрий не мог произнести ни слова. Но тут внезапно распахнулась дверь, и на пороге кабинета в сопровождении солдат с винтовками возник еще один, на этот раз рыжий и краснолицый комиссар с маузером в руке.
3: «Вы арестованы!» —
0: с порога просипел он. Дмитрий, обреченно вставая, поднял руки. Но рыжий комиссар, не обращая на него ни малейшего внимания, прошел мимо, прямо к столу и склонился к сидящему за ним Чернобровому.
3: «Сдайте оружие!»
4: «Серега, ты чего?»
0: Густые брови того изумленно поползли вверх.
3: «А ну не разговаривать, контра!»
0: Сиплый голос рыжего не предвещал ничего хорошего.
3: «Давай нога! И без глупостей!»
0: Ствол его маузера и штыки солдатских винтовок были направлены на Чернобрового. Тот медленно поднялся, вынул из кобуры пистолет и положил на стол. Рыжий стремительно сдернул его оттуда и сунул себе за ремень. Затем обернулся к солдатам.
3: «Уведите гада!»
0: Прежде чем выйти из-за стола, Чернобровый неуверенно затянул:
1: «Врагу не сдается наш гордый варяг!»
0: Но, получив по зубам рукояткой пистолету, замолк. Утирая кровь с разбитых губ, подталкиваемый солдатами, он понуро поплелся к двери. А рыжий уселся в кресло и тут, наконец, заметив Дмитрия, уставился на него зелеными, как ягоды крыжовника, глазами.
3: «По какому вопросу, товарищ?» —
0: просипел он.
5: «Я по поводу командировки в Румынию», — еле слышно вымолвил Дмитрий, понимая всю бессмысленность своего заявления.
3: «И что вам сказал этот?»
0: Рыжий сделал брезгливый жест в сторону двери.
5: «Не отпускает».
3: «Вот гад!»
0: Крыжовниковые глаза превратились в узкие щелочки.
3: «Контра!»
0: Что-то черкнув на официальном бланке, он протянул бумагу.
3: «Зайдите в шестой кабинет, поставьте печать. Счастливого пути, товарищ!»
0: Больше не глядя на Дмитрия, он достал папиросу из пачки герцоговины «Флор» и принялся разбирать документы на столе. На негнущихся ногах Дмитрий вышел в коридор, нашел шестой кабинет с окошечком в двери и протянул бумагу. Из окошечка на него глянула миловидная озорная девичья физиономия.
6: «Везет же людям», — сказала девушка-секретарь, принимая документы, лукаво улыбаясь Дмитрию. «По заграницам разъезжают, как по собственной коммунальной квартире. Привезете тушь для глаз — поставлю печать, не привезете — не поставлю».
0: «Привезу», — пробормотал он, чувствуя, что ему не поверят, что его мимолетное везение закончилось. Но девушка, весело рассмеявшись, ударила штампом по мандату и, возвращая его вместе с разрешением на выход из здания, погрозила пальчиком с пурпурным ноготком.
6: «Смотрите, товарищ, не забудьте. Обманите — больше не выпущу».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Дмитрий не заметил, как промчались 3 дня, в течение которых он оформил все бумаги на выезд. Каких-то 3 дня! Он никогда не поверил бы, что такое возможно. Он знал, что время от времени разражаются скандалы, связанные с тем, что из-за невозможности быстрого выезда срывались заграничные гастроли даже у какой-нибудь русской знаменитости, а уж с простыми людьми церемонились и того меньше. Дмитрий много раз слышал истории про то, как люди, которым нужно было ехать за рубеж, месяцами обивали пороги наркоматов и ведомств, но так и не получали визу. А если и уезжали, то куда-то совсем в другие места, да и то на казенном транспорте. Но мандат, выписанный ему рыжим чекистом, буквально творил чудеса. И уж натурально обалдел, когда выяснилось, что выданная ему в комиссариате финансов кругленькая сумма, на которую он мог бы безбедно прожить в России полгода, не более чем командировочные, в то время как срок поездки предполагался всего лишь месяц. Что же касается билетов, то сотрудник комиссариата разъяснил ему: «И на пути Ленинград-Москва, и на пути Москва-Бухарест вам, товарищ, нужно только перед отправлением подойти с нашим мандатом к начальнику поезда, и он поместит вас на лучшее из имеющихся у него мест». И добавил еще: «К сожалению, купе люкс имеются только в зарубежных поездах. До Москвы придется ехать 4-местным». Половину полученной суммы Дмитрий, не обращая внимания на все ее отговорки, тут же всучил Аннушке: «Ничего не хочу даже слышать, вам тут нужнее». А еще некоторую часть он потратил на прощальное застолье, где присутствовали он, Аннушка и Николай Андреевич, который, несмотря на дурное самочувствие, впервые за много дней покинул свой дом. Давненько не знавала такого изобилия эта холостяцкая квартира. А может быть, и никогда вовсе. Аннушка приготовила фаршированного гуся и несколько изысканных салатов. Николай Андреевич, рассказывая обо всем, что он знал о вековых феодальных устоях Румынии и ее кровавых правителях древности, пил не водку, а французский коньяк. И даже Дмитрий, вопреки своим принципам, пригубил бокал хорошего сухого вина. Не какого-нибудь, а молдавского. Не удержавшись, он купил эту бутылку, как только увидел ее, особенно его вдохновили изображенные на этикетке развалины замка. А под завязку было решено считать эту вечеринку их с Аннушкой официальной помолвкой. Несмотря на радостные события, не обошлось и без грусти.
1: «Я все думаю, папа», — сказала Аннушка, — «почему именно нам досталось жить в это странное и страшное время?»
0: «Я тоже порой задаю себе этот вопрос», — кивнул Николай Андреевич. «И самое неприятное для меня состоит в том, что я сознаю, не ваше, а именно наше поколение виновно в том, что произошло. Не доглядели, проявили преступную мягкость. Керенский крови испугался, а они нет. Отдуваться вам приходится».
2: «Время — загадочная штука», — не впопад заметил Дмитрий.
0: «Да уж», — подтвердил Николай Андреевич. «Иногда я думаю, не случись какой-нибудь мелочи. А знаете ли вы, что с Сашей Ульяновым мы учились в одной гимназии?»
2: Дмитрий удивленно оставил чашку с чаем, а Николай Андреевич продолжал:
0: «Добрейший был юноша, начитанный, дисциплинированный. Если бы свои способности и пытливый ум он направил на созидание, кто знает, как сложилась бы жизнь его младшего брата и наша жизнь. А тот, знаете ли, рыженький такой, насмешливый, но глаза другие, чем у Саши. У того мечтательные, а у этого злые, упорные. Такие, как он, и хоронят прежние эпохи. Китайцы смены эпох врагов проклинают, а мы, русские, приветствуем. Кстати, Дмитрий», — добавил Николай Андреевич, — «вы с этими румынами-то поосторожнее, лихой народец, тем паче в нынешние времена».
2: «Время и жизнь», — кивнул Дмитрий задумчиво. «Маятник качается от добра к злу, от зла к добру, но неравномерно, а так, как ему заблагорассудится. И никто не знает, что его ждет впереди».
0: Перрон встретил их с Аннушкой гудками, клубами пары и разухабистыми переливами гармошки. Глядя на толкущуюся вокруг публику, Дмитрий уловил некую пугающую деталь. Складывалось впечатление, что на поездах сейчас ездят только солдаты и крестьяне.
2: Он в шляпе и с чемоданчиком-кофром в руке выглядел тут вороной-альбиносом. Единственное, что хоть как-то роднило его с этим вокзалом, был собранный Аннушкой и привязанный к ручке кофра узелок. Первым делом они нашли поезд, в котором Дмитрию предстояло ехать до Москвы. Затем Дмитрий выяснил у одного из проводников, где искать начальника этого поезда. Оказалось, в специальном штабном купе. Оставив Аннушку на перроне, он предъявил свой документ начальнику, человеку с помятым, заспанным лицом и в синей фуражке. Тот козырнул и, озабоченно нахмурившись, покопался в бумагах. Затем написал на листке бумаги номер вагона и место, добавив «ТОВ Проводник. Немедленно определите ТОВ Полянова, ТОВ Ващинин». Расписался, зевнул и вручил листок Дмитрию. Посмеиваясь с Аннушкой над количеством ТОВов на душу населения, Дмитрий отыскал свой вагон и отдал эту бумажку пожилому полнолицому проводнику.
3: «Выходит, важная у нас птица едет!» — радушно улыбнулся тот, но тут же добавил. «А порядки у нас для всех одинаковые, так что залазьте быстрее, чё стоять? Скоро уж трогаемся!»
2: «Я еще немного тут побуду», — попросил Дмитрий, но проводник был непреклонен.
3: «Нет, чё тут торчать? Давай, давай!»
2: Прощание и ласковые слова они с Аннушкой, не сговариваясь, откладывали на последний момент. Но под суровым взглядом проводника ничего интимного говорить не хотелось. Они только коротко обнялись, и Дмитрий, поцеловав ее, кивнул. «До свидания. Я буду скоро, ты не заметишь». Он уже полез по ступенькам, когда Аннушка крикнула «Ключ!». Действительно, они договорились, что Аннушка будет периодически наведываться в его квартиру, проветривать ее, вытирать пыль и поливать чахлое алоэ. А главное, проконтролирует, чтобы в его отсутствие домкому не вздумалось кого-нибудь туда вселить. Дмитрий слышал о таких случаях, когда человек после долгого отсутствия возвращался к себе, и вдруг выяснялось, что он там уже не живет. Конечно, следовало бы заглянуть в домком самому и помахать у начальника перед носом чудотворным мандатом, но на это в круговерте сборов Дмитрий времени не нашел. Нашарив ключ в кармане, он отдал его Аннушке и хотел сказать что-то еще, но проводник подтолкнул его в бок и скомандовал «Давай, давай!». В купе уже находились его будущие соседи. Они что-то кричали в толстое стекло окна кучки столпившихся возле него провожающих, а те мотали головами и показывали на свои уши. «Не слышно!» Аннушка стояла неподалеку и искала его глазами. Перегнувшись через купейный столик, Дмитрий постучал в стекло и помахал рукой. Она заметила его и замахала в ответ.

0: «Эй, товарищ, подъезжаем!» — разбудил Дмитрия голос проводника. Поезд уже шел по Москве. За окном мелькали люди, кони, автомобили и коптящие небо трубы. В купе Дмитрий был один. Он проверил содержимое своего кофра и карманов. Инструменты, документы и деньги были на месте. Вместе с потоком других пассажиров его вынесло к площади трех вокзалов. Солдат тут было еще больше, чем в Ленинграде, а стены и заборы были оклеены газетами. Прохожие, останавливаясь, читали их. Беспокоясь о том, что на заграничном поезде дело с местом может обстоять не так просто, Дмитрий прошел к дежурному по вокзалу. Но тот, лишь взглянув на его волшебную бумагу, заверил: «Подойдете в 20.00 прямо к составу, и не сомневайтесь, начальник вас определит». Хотелось есть, и Дмитрий, зная по опыту, что столовые бывают в больших учреждениях, отыскал поблизости солидное здание с привычно невразумительной вывеской «Моссельтяжпром». И действительно сытно там пообедал. Затем отправился на закованную в каменную броню Москву-реку, где собирался провести остаток времени до вечернего поезда. Забравшись вглубь прибрежного парка, чтобы какой-нибудь милиционер не принял его за тунеядствующий несознательный элемент, он уселся на деревянную с чугунными креплениями скамейку. В его кофре, кроме инструментов, хранилась пара любимых книжек «Воскресенье» и «Повести Белкина», но читать не хотелось. Впервые он в полную силу ощутил разлуку с домом и всей душой впитывал в себя это щемящее и волнующее чувство. С беспокойством и любовью думал он об Аннушке, думал о том, что обязательно найдет в Бухаресте лекарство для Николая Андреевича. Он гадал, что за картину ему предстоит реставрировать там, кто ее владельцы и как они его примут. Подложив кофр под голову, он прилег на скамейку и уставился в чарующее лазуревое небо. Уснуть он не боялся, было достаточно прохладно, да и жестко. Он усмехнулся сам себе, подумав: «Скоро, всего через несколько часов, я с полным на то моральным правом смогу произнести: прощай, немытая Россия!» Поезд Москва-Бухарест. Сидеть в купе одному Дмитрию было скучно, и он отправился в вагон-ресторан. Заказав чашечку кофе, он, сутулясь, разглядывал движение пейзажа в окне. Ему вспомнилось, что когда-то давно он вот так же ехал с родителями на море. И тогда они тоже могли просто посидеть в ресторане, чтобы пообщаться со спутниками за чашечкой кофе. Но сейчас он чувствовал себя несколько неуютно. Находиться в заведении общепита и не есть при этом щи или второе теперь было непривычно. Ему хотелось, конечно, заказать какое-нибудь дымящееся мясное блюдо, но он боялся, что тут это слишком дорого. Неожиданно Дмитрий услышал:
1: «Good evening, мистер Полянов».
0: Обернувшись, он увидел стройную, миловидную, коротко стриженную брюнетку лет 25. Непринужденно присев напротив него, она положила на столик пачку сигарет, один бит, который вызвал в его душе все то же ностальгическое чувство. В России уже давно не курили ничего, кроме отечественных папирос. Он непроизвольно перешел на, казалось, давно уже забытый английский.
2: «Добрый вечер. Простите, мисс, а откуда вы меня знаете?»
1: «У вас хорошее произношение», —
0: отметила иностранка, уходя от ответа. Ее глаза лучились лукавством и еще чем-то неуловимым, но выдающим, что Дмитрий ей симпатичен. «У меня была английская гувернантка», — пояснил Дмитрий, осознав вдруг, что говорит фразами из русско-английского разговорника.
1: «И она, конечно же, была хороша собой», — прищурилась незнакомка.
0: «О, да. Но у нас была слишком большая разница в возрасте», — подхватил игру Дмитрий. «В 56 лет».
1: «Ваш отец был мудрым человеком».
0: Незнакомка, нисколько не стесняясь, оценивающе разглядывала его.
2: «Так чем я обязан вашему прелестному обществу?» — не выдержав, спросил Дмитрий.
1: «О, улыбнулась иностранка. Это вопрос непростой. Тут, как говорят русские, без спиртного не разберешься».
0: И, обернувшись к официанту, заказала:
1: «Шампанского».
0: Вновь вернувшись к беседе, она представилась:
1: «Элизабет Влада».
2: «Так вот в чем дело!» — воскликнул Дмитрий. «Вы хозяйка того самого поместья, в котором найдена уникальная картина.
1: Ну, насколько она уникальна, это предстоит решить вам».
0: «Позвольте», — недоуменно нахмурился Дмитрий. «Но почему вы здесь, в России?»
1: «Я уже давно мечтала побывать в стране эмансипированных женщин».
0: Она наигранно улыбнулась.
1: «К тому же мне сказали, что в Красной России с ее раздутым чиновничьим аппаратом может затеряться любой вопрос. Каково же было мое удивление, когда, едва приехав, я узнала, что вы отбываете в Румынию сегодняшним поездом. Я специально не стала выяснять, в каком купе вы едете. Решила проверить свою интуицию и вычислить вас». «Реставратор», — почти пропела она. «Как это романтично! Человек, возвращающий из небытия великие творения. Я сразу представил себе одухотворенное лицо художника и философа. И, как видите, не ошиблась».
3: Модель для сборки «On Energy».
0: Дмитрий смущенно поинтересовался. «Неужели вы узнали меня сразу?»
1: «Ну...»
0: Элизабет вновь использовала свое беспроигрышное оружие — улыбку.
1: «Если не считать десяток господ, к которым я обращалась до вас. Добрый вечер, господин Полянов».
0: Поймав взгляд Элизабет, Дмитрий улыбнулся, осознав, что все ее предыдущие комплименты не более чем дань вежливости. Официант принес шампанское и, небрежно поставив на стол бутылку и бокалы, удалился.
1: «Открыть!»
0: — крикнула Элизабет ему вслед, но тот даже не оглянулся. Дмитрий махнул рукой, мол, не связывайтесь, отвинтил проволоку, с хлопком открыл бутылку и налил шампанское в один бокал. «Я не пью», — пояснил он.
1: «Ну, конечно, еще бы», — возмутилась его собеседница. «Я давно уже пришла к печальному выводу, что мужчины вырождаются как вид. Женщины делают научные открытия, играют на бирже, курят сигары и пьют шампанское. Может, тогда вы будете хотя бы рожать детей?»
0: Она подняла бокал.
1: «Ну, наливайте же».
0: «Что ж, я вынужден уступить вам», — Дмитрий налил себе. «За прекрасную половину человечества». Залпом выпив, он несколько секунд прислушивался к своим ощущениям. Вслед за первой бутылкой последовала вторая. Во время третьей Дмитрий почувствовал себя значительно раскрепощеннее. Элизабет приходилось то и дело пресекать его попытки надерзить недостаточно внимательному официанту и переводить все в шутку.
4: «И как?»
0: Вдруг спросил ее Дмитрий, опершись подбородком о ладони. «Что как?» – удивилась Элизабет.
4: «Вот вы и побывали в стране эмансипированных женщин. Это то, о чем вы мечтаете в своей Африке?»
1: «Я не мечтаю в Африке», – невозмутимо ответила Элизабет. «Я мечтаю в Америке».
4: «А замок-то в Румынии?» – воскликнул Дмитрий, так словно уличил ее во лжи.
1: «Замок, в котором нашли картину, принадлежал моему родственнику по папиной линии, и я оказалась его наследницей. Наследство буквально свалилось мне на голову».
4: «Ага, на голову! Бам!»
0: Дмитрий сделал попытку изобразить рухнувшее счастье, но едва не свалился сам. После довольно долгого молчания и напряженного взгляда в стол, он не впопад повторил прежний вопрос.
4: «Так о таком равенстве мужчин и женщин вы мечтаете в своей Америке?»
1: «О, нет!» — энергично помотала головой Элизабет. «Я видела, как советские женщины прокладывают пути, таская рельсы на своих руках. Это чудовищно! Вы уравняли женщин с мужчинами только в области тяжелого труда, а страной у вас правят исключительно мужчины».
4: «Так что там с этой картиной?» — вновь поменял тему Дмитрий, неумело пытаясь курить сигарету, выдернутую из пачки Элизабет.
0: Он морщился и чихал в сторону соседних столиков. Никто не возмущался. Как это появилось в последнее время в России, люди с безразличием, а часто даже с особым уважением относились к пьяным.
1: «Ничего особенного».
0: В голосе Элизабет прозвучали нотки недовольства.
1: «Хотя я мало что смыслю в живописи. Я училась экономике и праву, оставив искусство нашим нежным мужчинам. Я приехала в Румынию единственное, чтобы продать унаследованное имение. И вдруг, во время ремонтных работ, нашлась эта картина. И представьте себе, на следующий же день явились покупатели».
4: «Да?»
0: — с несуразной интонацией спросил Дмитрий, осушив очередной бокал.
1: «Да-да! И они предложили мне за этот холст такую сумму, что я поняла, это главная ценность в наследстве графа. Вот я и решила отреставрировать ее, чтобы продать за свою цену».
4: «А вы практичная женщина», — погрозил ей пальцем Дмитрий. «И где вы ее повесили? В спальне?»
1: «Нет, в мансарде», —
0: словно не заметив пикантности вопроса, отозвалась Элизабет. Но тут же лукаво добавила.
1: «Однако, если так вам будет удобнее работать, я могу повесить ее и там».
0: Она краем салфетки утерла уголки рта и решительно поднялась из-за стола.
1: «А сейчас вам нужно хорошенько поспать».
0: Дмитрий плыл по трясущемуся вагону с недопитой бутылкой шампанского в руке, случайно вваливаясь в чужие купе и бормоча при этом:
4: «В спальню, непременно в спальню. Лучшее место работы — спальня»,
0: — доверительно сообщил он полной фигуристой даме, протискиваясь мимо нее. На что та, покосившись на мужа, томно воскликнула:
1: «Никогда!»
0: Дмитрию повезло. С третьей попытки проводники нашли его купе, и он отблагодарил их признанием.
4: «Вы настоящие проводники!
0: Шумно входя и падая на нижнюю полку, он сказал сам себе: но заснул он далеко не сразу. Полки, стол и дверь кружились перед глазами. Его болтало из стороны в сторону, в сознании вспыхивали и гасли огни, стук колес превратился в отчетливые «никогда, никогда, никогда». Уснуть удалось только после того, как он отхлебнул из бутылки довольно большой глоток. Поезд остановился, заскрипев всем своим железным скелетом. Закончился и беспокойный сон Дмитрия. За окном голоса и топот множества обутых ног. В дверь купе резко и настойчиво постучали. Дмитрий медленно поднялся, ошалел и потер ладонями лицо, открыл дверь и снова сел. На пороге появились русские таможенники в сопровождении красноармейцев. «Предъявите документы, приготовьте к досмотру багаж», — распорядился старший. Дмитрий долго смотрел на них непонимающим взглядом. Нащупав на столике бутылку шампанского и сделав быстрый глоток, он завалился обратно. Красноармейцы, как это уже повелось в России, с пониманием и уважением отнеслись к его состоянию. Они не стали его обыскивать, а только заглянули в паспорт, лежащий на столике неподалеку от бутылки. Вновь остановка. На этот раз на пути состава была Бессарабская таможня. Разглядывая усатых румын, Дмитрий глупо хихикал. Постоянные остановки, шум, плохой сон и жара довели его до сомнамбулического состояния. Румыны, не обращая на него внимания, очевидно, уже привыкли к дорвавшимся до свободы русским, осмотрели его документы и багаж. Поезд тронулся. Дмитрий поднялся, из последних сил открыл окно, и в купе ворвались ночной воздух и грохот колес.

Из стороны в сторону и выпитое спиртное с непривычки привели к тошноте. Проснувшись от этого, Дмитрий издал нечленораздельный звук, прикрыл рот рукой и, резко сев, открыл глаза и увидел перед собой человека. «Не понял», — пробормотал Дмитрий и моментально пришел в себя, разглядев, что его непрошенный гость держит в руке огромный тесак. На голове мужчины красовалась лиловая феска. «Румын!» И припомнил Дмитрий предостережение Николая Андреевича. «Вы с этими румынами-то поосторожнее, лихой народец!» Выкрикнув, словно заклинание, какие-то слова, человек сделал шаг вперед и замахнулся. Но именно в этот миг тошнота стала нестерпимой. Содержимое желудка Дмитрия выплеснулось на пол и на штаны румына. Неожиданности и брезгливости тот отшатнулся назад и, стукнувшись ногами о спальную полку, грузно сел. Попытался встать, но Дмитрий, схватив первое, что попалось под руку, пустую бутыль из-под шампанского, бросил ее прямо в лицо нападавшему. На мгновение румын потерял контроль над ситуацией. Выставив руки, чтобы защититься, он вновь осел на полку и уронил нож прямо к ногам Дмитрия. Тот быстро поднял его. Румын с ревом бросился вперед и напоролся на неумело двумя руками выставленный вперед тесак. Поднявшись, Дмитрий с удесятеренной от шока силой завалил румына на столик, а затем выпихнул бьющееся тело в открытое окно. Бутыль отправилась следом за незнакомцем. Свесившись из окна, он еще раз опорожнил желудок, а затем без сил рухнул.

0: Утром Дмитрий то ли проснулся, то ли вышел из обморока от легкого стука в дверь его купе. Из-за двери был слышен голос Элизабет.
1: «Мистер Полянов, мы подъезжаем!»
0: Держась за больную голову, Дмитрий сделал попытку ответить, но из горла вырвался только хриплый стон. Сев, он непонимающим взглядом окинул купе и все вспомнил. В ужасе наклонился, отыскивая на полу лужу крови, но разглядел лишь следы рвоты.
2: «Одну минутку, мисс Влада, я только оденусь!» — крикнул Дмитрий и принялся лихорадочно вытирать пол собственной майкой.
0: Элизабет за дверью кокетливо спросила.
1: «Может быть, вы не один?»
2: «Я?»
0: — переспросил Дмитрий и недоуменно огляделся вокруг.
2: «Я совершенно один!»
0: Запихав испачканную майку под полку и наспех приведя себя в порядок, он приоткрыл дверь.
2: «Простите, Элизабет, я что-то дурно себя чувствую», — извинился он. «Потерпите еще немного, я сейчас».
0: Достав из-под столика кофр с инструментами и узелок, он с облегчением выскользнул из купе, быстро прикрыв за собой дверь, и пообещал.
2: «Никогда больше не буду пить. Мне приснился сегодня совершенно кошмарный сон. Будто бы я, представьте себе, зарезал какого-то румына. И все было так реалистично».
0: Элизабет рассмеялась и, коснувшись лба Дмитрия, заключила.
1: «А я посоветовала бы вам пить почаще. Тогда вам начнут сниться по-настоящему мужские сны».
0: За окном медленно проплывали здания и бетонные стены ограждений. Через несколько минут поезд остановился. Дмитрий, увешанный баулами Элизабет, пробирался следом за ней по коридору вагон. Из тамбура открылся вид на переполненный шумный перрон. Но отличие от пасмурного московского вокзала было разительное. Яркое солнце слепило глаза, уши глохли от криков облаченных в разноцветное тряпье цыган и безумных носильщиков с тележками.
1: «Туда!»
0: Тыча пальцем в сторону стоящего в отдалении кабриолета, указала Элизабет, и они начали протискиваться сквозь толпу. Внезапно Дмитрий заметил возле их вагона группу людей в лиловых фесках. Один из этих людей что-то рявкнул проводнику и полез в вагон, из которого они только что вышли. Дмитрию стало не по себе, и он остановился. Элизабет, проследив за его взглядом, воскликнула.
1: «Ну надо же! Это те самые люди, которые хотят купить у меня картину. Похоже, они прознали, что я возвращаюсь сегодня, вот и явились сюда». «Ну нет. Пока вы не приведете полотно в порядок и не оцените его, я с ними даже разговаривать не буду».
0: И она энергично повлекла Дмитрия за собой. Сначала кабриолет двигался через город отсутствием видимого порядка, напоминающий огромный базар. Всюду сновали неопрятные солдаты малолетнего короля Михая. И лишь отъехав приличное расстояние от города, Дмитрий смог увидеть настоящую Румынию. Страну, где роскошные виноградники и сады, изобилующие цветами и фруктами, резко контрастировали с нищенской одеждой крестьян и их убогими глинобитными хибарами. Крестьяне мотыгами терзали плодородные черноземы, песен не пели. Перебравшись по мостику через небольшую речушку, кабриолет подкатил к расположенному на холме старинному мрачноватому замку.
1: «Добро пожаловать в имение графа Влады, замок Брент!» — воскликнула Элизабет, легко соскочив на землю.
0: Из открытых ворот к ней прихрамывая спешил седой старик.
1: «А вот и Мирча!»
0: — обрадовалась она.
1: «Прелестный старикан. Говорят, он был очень предан старому графу. Одно лишь плохо. Он совершенно не знает английского. Не займетесь ли его обучением? Я заплачу».
0: Мирча отобрал у застенчиво сопротивляющегося Дмитрия вещи и поспешил в замок. Навстречу спускался рыжеусый, загорелый, улыбающийся мужчина лет 35-40 в клетчатых бриджах и короткой курточке с сигарой в зубах. Элизабет порывисто обняла его и поцеловала в гладко выбритую щеку. Тот, приобняв ее, по-домашнему похлопал по спине рукой. Дмитрий смущенно отвел глаза.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Юрий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Не вынимая сигары изо рта, рыжеусый протянул ему свободную руку.
1: «Уолтер!»
2: «Мой старый друг», —
0: словно оправдываясь, сказала Элизабет.
2: «Он приехал в Румынию, чтобы помочь мне разобраться с наследством».
0: «Не надо так прозаично, детка», — загадочно произнес Уолтер и обернулся к Дмитрию. «А вы, как я понимаю, тот самый русский реставратор Полянов, которого нам отрекомендовали с наилучшей стороны». Дмитрий сдержанно кивнул.
2: «А Уолтер», — сообщила Элизабет с нескрываемой гордостью, — «путешественник, историк, естествоиспытатель и прославленный охотник на львов».
0: «Де Мортиус аут бене аут нихель», — усмехнулся Уолтер.
2: «Да», — вспомнила Элизабет, — «он еще и знаток латыни. Наверное, он изрек какую-то мудрость».
0: «Нет, он пошутил», — пояснил Дмитрий и перевел. «О мертвых или хорошо, или ничего».
1: «Однако», — озадаченно заметил Уолтер, приподняв бровь, — «оказывается, Россия не такая уж отсталая страна».
0: «In potentia et partialiter in praxis», — бросил Дмитрий. Уолтер, понимающе кивнул, а Элизабет, недоуменно глядя на них, заключила.
2: «Типичный заговор мужчин. Хотя именно знание языков — одно из главных достоинств Уолтера. Если бы он не владел румынским, я бы, наверное, не потерпела бы его тут».
0: Тот, довольно усмехаясь и попыхивая сигарой, подмигнул Дмитрию, и они втроем стали подниматься наверх.
2: «Что произошло в мое отсутствие?» — опершись о руку Уолтера, спросила Элизабет.
0: «Во-первых, я чуть не умер», — сообщил Уолтер. Элизабет, пораженная его сообщением, остановилась.
2: «От чего?»
1: «Конечно же, от одиночества, моя дорогая», — ответил рыжеусый и самодовольно захохотал.
2: «Ты невыносим!»
0: — топнула ногой Элизабет.
2: «Так что, ничего не произошло?»
0: Они уже вошли внутрь, и Дмитрию бросилось в глаза, что молодая американка привнесла некоторую живость в мрачный антураж замка. Рядом с портретами угрюмых вельмож красовались яркие полотна импрессионистов, а вдоль покрытой легкомысленной дорожкой лестницы стояли горшки с экзотическими растениями.
1: «Ничего, моя дорогая», — отозвался Уолтер, «кроме того, что наши назойливые покупатели приходили еще несколько раз. В конце концов, я был вынужден продемонстрировать им вот это».
0: Уолтер взмахнул рукой, и Дмитрий, проследив за его жестом, увидел на верхней площадке лестницы станковый пулемет Томпсона.
2: «В действии?»
0: — воскликнула Элизабет.
1: «Пока нет», — ухмыльнулся Уолтер.
2: «Ты распугаешь мне клиентов».
1: «Но теперь они будут не столь бесцеремонны. Представьте, они имели наглость потребовать, чтобы я в ваше отсутствие дал им картину на экспертизу, намекая при этом на вознаграждение».
0: Элизабет возмущенно фыркнула, а Уолтер обратился к заинтригованному Дмитрию.
1: «Вы предпочитаете отдохнуть с дороги или сразу посмотрите картину?»
0: «Хотелось бы взглянуть», — отозвался Дмитрий, хотя на самом деле предпочел бы все-таки поваляться на диване или побродить по окрестностям замка с его хозяйкой под руку. Но ему следовало поддерживать образ профессионала, а не повесы. Хватит уже того, что он так надрался в поезде. Уолтер одобрительно ухмыльнулся, вытащил из кармана внушительную связку ключей и вручил ее Дмитрию. «Я провожу вас до лестницы на мансарду. Но только прошу вас, недолго. Нас ожидает роскошный ужин. Угодья замка буквально кишат великолепными вальшнепами, а у меня сегодня была масса свободного времени». Он обернулся к Элизабет. «А пока наш гость будет утолять свое профессиональное любопытство, вы, детка», — ухмыльнулся он в усы, «расскажете мне о том, как женщины России помыкают своими мужчинами».
2: «Я, между прочим, набралась там кое-какого опыта», — парировала его выпад Элизабет. «Вы у меня еще попляшете».
0: Расположившись в мансарде и разложив инструменты перед мольбертом, Дмитрий стал внимательно разглядывать картину. Изображено на ней было туповатое, самодовольное лицо некоего средневекового вельможи. Прежде чем начать работу, Дмитрий, вооружившись лупой, квадрат за квадратом визуально изучал обширное полотно, стараясь сохранить в памяти мельчайшие детали. Вначале картина показалась ему интересной, но вскоре он разочаровался. Заурядный портрет, выполненный самоучкой. Правда, судя по всему, это действительно 16 век. Но, как бы то ни было, Дмитрий надел перчатки, взял инструменты и приступил к работе. Начал он с самого неблагополучного участка, буквально заляпанного, возможно, века назад грязью. Он ожидал, что пятно очистится легко, но вместе с грязью с полотна сошел и слой краски размером с монету. Дмитрий досадливо выругался. Не хватало еще испортить и без того не самую прекрасную в мире картину. Как минимум, этот кусочек уже придется дорисовывать самому. Он пригляделся. И вдруг обнаружил, что под облупившимся верхним слоем краски есть еще один. Такие случаи известны. Чтобы скрыть редкую картину, ее прячут под куда менее ценным изображением. Придя в легкое возбуждение, Дмитрий расчистил квадрат величиной со спичечный коробок. Этот маленький участочек буквально сиял золотом из-под серо-коричневого масла. Отложив в сторону инструменты, Дмитрий поспешно спустился в гостиную. Едва переступив ее порог, он выпалил: «Итак, мисс Влада, у меня уже есть для вас кое-какие новости. Полотно, несомненно, датируется началом 16 века. Эпоха Возрождения, это так. Однако сама по себе эта картина не представляет никакой ценности».
3: «Как же так?»
0: Элизабет разочарованно переглянулась с Уолтером. Тот собрался было возразить, но Дмитрий остановил его, подняв палец вверх.
2: «Но под слоем краски, который, по всей видимости, нанесен единственной с целью маскировки, есть и нечто иное. И одного взгляда достаточно, чтобы понять, спрятанная кем-то картина принадлежит кисти настоящего мастера».
0: Заражаясь его возбуждением, Уолтер воскликнул: «Вот как? А наши покупатели явно знают об этом».
2: «И сколько же эта картина может стоить?» —
0: взволнованно спросила Элизабет. «Трудно сказать», — пожал плечами Дмитрий. «Пока что трудно. Я хочу попросить вашего разрешения продолжить очистку верхнего слоя. Тем более, что это не составит большого труда. Он нанесен слабой, нестойкой краской, а вот картина под ним удивительно прочна. Но, предупреждаю, то изображение, которое вы видели, пропадет раз и навсегда».
1: «Может быть, стоит сперва хотя бы запечатлеть то, что есть на фотографическую карточку?» — предложил Уолтер.
0: Но Элизабет, бросив на него недовольный взгляд, решительно заявила:
2: «Не надо». «Конечно же я разрешаю», — ответила она Дмитрию. «Мне с самого начала не понравилась эта рожа».
0: «Я готов приступить прямо сейчас».
1: «А ужин?» — развел руками Уолтер.
2: «Право, я совсем не голоден и горю нетерпением».
3: «Я тоже»,
0: — поддержала его Элизабет, вставая.
1: «Позвольте», — возмутился Уолтер. «Эти вальдшнепы просто восхитительны».
0: «Впрочем», — добавил он, видя, что Элизабет и Дмитрий уже поднимаются по ступенькам, «они еще и не готовы». Пока Дмитрий работал, Уолтер и Элизабет нервно курили, изредка заглядывая ему через плечо. Спустя полчаса их жаждущим взором, наконец, предстала большая часть скрытого полотна. Это был рыцарь с мечом в руках, облаченный в боевые доспехи. Но лик его был изуродован гримасой такого неуемного бешенства, что его даже трудно было назвать человеческим. Позади него пылали мрачные строения, а ноги по щиколотку вязли в кровавом месиве и тряпье.
2: «Сколько в нем ярости!» — воскликнула Элизабет. «Отвратительно!»
1: «Не могу согласиться с вами», — возразил Уолтер. «Думаю, это праведный гнев. Мне приходилось видеть подобные выражения лиц у воинов на поле боя».
0: «Поразительная техника», — не слушая их, — вымолвил Дмитрий, отступая.
2: «Эта картина должна стоить безумных денег», — заявила Элизабет. «Что бы на ней ни было изображено».
0: И она победно оглядела мужчин, так словно сама была ее автором.
1: «Лично у меня это возбуждает аппетит», — продолжал гнуть свою линию Уолтер. «Сколько раз приходилось участвовать в сражениях, и всегда после этого я был готов сожрать быка».
2: «Обойдетесь вальдшнепами», — изрекла Элизабет, и первой двинулась по лестнице вниз.
0: Ели с аппетитом. Уолтер то и дело отсылал Мирчу за новыми порциями.
2: «Ну, а теперь, Дмитрий, вы можете все-таки сказать хотя бы предположительно, сколько я могу получить за это полотно?»
0: Отставляя тарелку в сторону, спросила Элизабет.
2: «Вы обещали. Кстати, от этого зависит и ваш гонорар».
0: «Вынужден признаться, я в затруднении. Картина слишком необычная и принадлежит перу неизвестного мне мастера. Не знаю, что и думать. Художника такого уровня я должен был бы знать, но манера чересчур своеобразная и ни на кого не похожа. Единственное, что могу сказать уверенно, ценность картины чрезвычайно высока. Думаю, вам стоит обратиться в крупный музей или к антиквару, которому можно доверять».
1: «Ха!» — поднял палец Уолтер. «Между прочим, один из наших покупателей представился нам как раз антикваром».
2: «Может быть, стоит обратиться к нему?» — нетерпеливо предложила Элизабет.
1: «Ну уж нет», — возразил Уолтер. «Только не к этому проходимцу».
0: Дмитрий согласился. «Здесь нужен серьезный специалист. А техника исполнения этого холста, я вам скажу, просто дьявольская». В этот миг гостиная огласилась грохотом и звоном. Это Мирча выронил поднос с посудой. Все обернулись. Мирча что-то сказал Уолтеру и, виновато кланяясь, стал собирать осколки. «Что это с ним?» – нахмурилась Элизабет. «У него горе», – вступился за слугу Уолтер. «Он сказал, что у него тяжело больная сестра. Мы можем отпустить его в город?»
2: «Конечно же можем», – легко согласилась Элизабет. «Тем более завтра он не понадобится нам до самого обеда. Ты ведь обещал устроить нам прогулку верхом. Да и посуды у нас осталось не так много».
0: Пока Уолтер что-то на ломаном румынском втолковывал Мирче, Дмитрий поднялся из-за стола. «Продолжу работу?»
2: «Нет», – остановила его Элизабет. «Не хочу выглядеть, как это у вас называют в России, эксплуататором. Вы еще не отдыхали с дороги. Закончите завтра».
0: «Завтра?» – откликнулся отпустивший Мирчу Уолтер. «А прогулка?»
2: «Сперва прогулка, потом работа», – безапелляционно изрекла Элизабет. «Несколько часов ничего не решают. Мне безумно хочется покататься верхом. А вам в России», — вновь обратилась она к Дмитрию, — «думаю, не часто большевики предлагают подобные развлечения. Или вы не умеете держаться в седле?»
0: «Отчего же?» — слегка обиделся Дмитрий. «До революции у моего отца была отличная конюшня, и в юности я отдал дань этому увлечению».

0: Утро встретило Дмитрия и его спутников прекрасным рассветом и пением птиц. Прогулка получилась на удивление веселой. Подзуживая друг друга, Дмитрий и Уолтер то и дело мчались на перегонки, бахвались своим искусством перед Элизабет. А та, как и полагалось новоиспеченной владелице замка, снисходительно наблюдала за их мальчишеством и любовалась красотами здешних мест. Во время небольшой передышки, когда ковбои устали и двинулись шагом, отпустив поводья, Элизабет нагнала их.
1: «Мистер Полянов, а почему бы вам не уехать из России навсегда? Такой специалист, как вы, в Америке был бы богат и уважаем. Или вас что-то держит? Семья?»
0: «Я холост». Дмитрий как можно честнее посмотрел ей в глаза. «А родителей я потерял еще в гражданскую войну».
1: «Сожалею»,
0: — искренне посочувствовала Элизабет, а затем кокетливо спросила.
1: «Так что же вас держит? Возлюбленная?»
0: Дмитрий не счел нужным переходить на эту интимную тему, заметив вместо этого: «Вряд ли вы поймете меня. Америка — страна эмигрантов, а Россия — моя родина». «Уби бене, иби патрия!» Бросив эту фразу, Уолтер пришпорил коня и помчался через поляну в лес.
1: «Что он сказал?»
0: Глядя ему вслед, спросила Элизабет. «Где хорошо, там и отечество», — с явным нежеланием перевел Дмитрий.
1: «А вы, я вижу, не согласны с этим. Вот Уолтер, например, подолгу жил и в Индии, и в Африке. Да если бы мои предки не считали именно так, в Америке до сих пор жили бы только дикие индейцы».
0: «А вы спросите у индейцев, рады ли они тому, что так рассуждали ваши предки?» Усмехнувшись, ответил Дмитрий и двинулся вслед за Уолтером.
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Элизабет попыталась его догнать. Ей почти это удалось, но неожиданно ее лошадь встала на дыбы, и женщина едва удержалась в седле. Элизабет испуганно вскрикнула, но тут же поняла причину такого поведения лошади. Ее напугали крики егерей, звуки рожков и лай собак. Вокруг уже кипела и бурлила масштабная псовая охота. Элизабет, соскочив на землю, взяла лошадь под усы и попыталась успокоить ее. Двигаться верхом, пока этот клокочущий поток людей и собак не пройдет мимо, не было ни малейшей возможности. Лошадь Дмитрия перепугалась не меньше, но он не сумел удержать ее на месте, и она понесла, почти сразу вырвавшись за пределы территории, ставшей ареной охоты. Но попытки остановить животное закончились неудачей, и дважды Дмитрий чуть было не вылетел из седла, рискуя сломать себе шею. В конце концов, он, плотно прижавшись к лошадиной холке, доверился судьбе. Проскакав с милю, лошадь, наконец, устала и избавила темп. Дмитрий собрался было соскочить с нее, но тут прямо перед ним из кустов вынырнул егерь в живописном одеянии. Схватив лошадь Дмитрия под усы, он поспешно отвел ее в сторону от тропы. «Что все это значит?» — возмутился Дмитрий, но егерь, войдя в кусты, уже остановился и сделал знак чужестранцу, чтобы тот не беспокоился. А затем, покопавшись в поясной сумке, протянул ему конверт. Дмитрий спешился, взял конверт и повертел его в руках. Ни адреса, ни имени адресата на нем не значилось. Оторвав от конверта глаза, он хотел хоть что-то разузнать у егеря, но того и след простыл. Дмитрий, пожав плечами, вскрыл конверт и прочитал. «Товарищ Полянов, Государственное политическое управление при НКВД РСФСР настоятельно рекомендует вам незамедлительно передать картину, над которой вы в данный момент работаете, в наше представительство по адресу Бухарест, улица Иоанна Попеску, 16. Выполнение вашего рабоче-крестьянского долга перед Родиной обеспечит вам ее благодарность, вознаграждение, а также полную безопасность вам и вашим близким. Старший оперуполномоченный Маклаев». Все падало у Дмитрия из рук, когда, вернувшись с прогулки, он принялся за работу. Письмо не давало покоя. Все было в нем – и подкуп, и шантаж. То и дело, перечитывая бумагу, Дмитрий почти не обращал внимания на столь поражавшее его ранее полотно. Все затмевало встающая перед его мысленным взором картина ареста Аннушки и Николая Андреевича, которую то так, то сяк рисовало ему разыгравшееся воображение. Услышал он покашливание Элизабет у себя над ухом и вздрогнул, пряча письмо. «Простите, я, кажется, замечтался», — нашел он нелепое оправдание своему замешательству.
1: «Шедевр! Просто шедевр!» —
0: указывая на полотно, заявил Уолтер, который, оказывается, тоже был здесь. Глянув на часы, он добавил:
1: «Через полчаса спускайтесь к обеду, мой друг».
0: «Хорошо, я уже почти закончу. Реставрировать тут нечего, картина сохранилась на редкость хорошо». Он отошел от полотна, открывая полный обзор. Теперь было еще яснее, сколь оно ужасно и прекрасно одновременно. Некоторое время они стояли молча.
2: «У меня мурашки идут по коже», — прошептала Элизабет. «И появляются какие-то недобрые предчувствия. Однако...»
0: Она тряхнула головой и воскликнула:
2: «Решено! Здесь я ее продавать не буду. В Америке с аукциона мне дадут за нее в 100 раз больше. Завтра же... Нет, завтра собираемся, а послезавтра, Уолтер, направляемся в Штаты».
0: Дмитрий нервно почесал подбородок. «Мисс Влада, я закончил свою работу, вы собрались домой, а значит, мое пребывание в Румынии будет значительно менее продолжительным, нежели я рассчитывал. Я хотел бы сегодня отправиться на прогулку по городу».
2: «Вы можете оставаться тут столько, сколько вам понадобится», — воскликнула Элизабет. «И замок, и Мирча будут в полном вашем распоряжении».
0: «Крайне признателен. Я подумаю над вашим предложением, хотя вряд ли смогу воспользоваться им. Но сегодня мне все-таки хотелось бы прогуляться».
2: «И вам не нужна очаровательная спутница?»
0: — кокетливо прищурилась Элизабет. Уолтер бросил на них ревнивый взгляд. «По правде говоря, мне хотелось бы побродить в одиночестве», — отозвался Дмитрий, чувствуя себя ужасно неловко. «Так более полно проникаешься духом незнакомой местности».
1: «Совершенно согласен с мнением господина Полянова», — кивнул Уолтер обрадованно.
0: «Ну, как хотите», — обиженно пожав плечиками, бросила Элизабет, но тут же сменила гнев на милость и даже пошутила:
2: «Счастливо вам пропитаться духами незнакомых женщин».

0: Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Вечерело. Дмитрий въехал в город в кабриолете «Элизабет». Картину Дмитрий брать с собой не стал. Во-первых, сделать это незаметно было бы затруднительно. Во-вторых, он не мог поступить бесчестно с этими милыми и гостеприимными людьми. Он хотел попытаться решить проблему более приемлемым и цивилизованным образом, а для этого сперва побеседовать с теми, кто прислал ему письмо. В конце концов, здесь, в чужой стране, они не смогут вести себя столь же бесцеремонно, как в России. Остановившись перед незаметным особнячком, он вытащил письмо и сверил адрес. С удивлением он убедился, что это именно тот дом. Никаких помет, относящихся к посольству России, на нем не было, а вывеска на румынском выглядела вовсе неофициально. И более того, по выставленным в витрине картинам нетрудно было догадаться, что это антикварная лавка. Войдя в помещение, он обнаружил за прилавком пожилого мужчину невзрачной наружности.
1: «Я Дмитрий Полянов», — представился Дмитрий неуверенно.
2: «Дмитрий Полянов!»
0: — обрадованно переспросил хозяин. Дмитрий согласно кивнул. Выйдя из-за прилавка, хозяин торопливо вывесил на парадной двери табличку, очевидно, закрыто, и, запершись изнутри, повел Дмитрия вглубь лавки. Пройдя через пару дверей, они двинулись по крутой лестнице вниз и оказались в просторном кабинете, резко контрастировавшем роскошью с тем, что Дмитрий видел наверху. На стенах кабинета висело 6 укрытых полотнищами холстов. За столом в кресле сидел худощавый человек с глубоко посаженными глазами. Он был одет в черную мантию.
2: «Дмитрий Полянов!» — представил ему гостя антиквар.
0: Тот поднялся и пренебрежительным жестом удалил антиквара из комнаты. Затем, окинув Дмитрия быстрым взглядом, произнес по-английски. «Насколько я осведомлен, вы владеете английским?» «Да», — подтвердил Дмитрий. «Вот и прекрасно. А где же картина?»
3: «Я не вор», — ответил Дмитрий с напором, уже чувствуя, что разговор предстоит не из приятных.
0: «Полотно принадлежит не мне, и при всем желании я не могу выполнить ваше распоряжение. Между прочим, хочу напомнить, что, уезжая из России, я не давал никаких обязательств ОГПУ о сотрудничестве. Если бы я знал, что меня отправляют сюда не как специалиста, а как вора, я бы не поехал ни за какие блага».
3: «Вы еще не поняли?» — усмехнулся его собеседник. «Российские власти тут совершенно ни при чем. Но по-другому вас было бы невозможно заставить прийти сюда. Я, конечно, разочарован, что вы явились без полотна, но я должен был вспомнить, что русских считают бесстрашными до дикости. Что ж, давайте проясним ситуацию. Меня зовут Перуцци. Я глава древней организации Ордена Дракона, зародившегося в Италии. Когда-то главной нашей целью было противостояние христиан мусульманскому миру. Но начнем с другого». Он поднялся и, выйдя из-за стола, двинулся вдоль стен кабинета, срывая с картин покров.
2: «Не может быть!» — вырвалось у Дмитрия. «Эти картины явно принадлежали кисти того же художника, что и полотно Элизабет. И все они были не менее прекрасны и отвратительны одновременно, чем та».
0: Дмитрий ошеломленно приблизился к холстам.
3: «Перед вами полотно художника Фабио Далла Джози, 16 век».
0: Внезапно вынув из кармана нож, Перуцци нанес несколько режущих ударов по ближайшему полотну. Дмитрий подался вперед, чтобы пресечь эту дикую выходку, но остановился, видя, что с картиной происходит что-то странное. Поверхность ее срасталась так, словно это была живая плоть, только значительно быстрее. Вскоре никаких следов на холсте не осталось. Дмитрий завороженно смотрел на это чудо.
3: «Их невозможно уничтожить», — промолвил Перуцци торжественно. «Они наделены мощной магической силой, и каждая из них — квинтэссенция людского грехопадения. 7 картин Ла Джози, 7 смертных грехов, созданы при помощи сатанинских чар для того, чтобы зло в этом мире процветало и побеждало. Уничтожить их можно только одновременно, окропив святой водой и произнеся известные нам древние заклинания. Зная эту страшную тайну, Орден Дракона уже более 400 лет собирает картины по всему свету. По преданию, последняя, 7-я, много лет назад была спрятана где-то поблизости. Потому-то наш орден и перебрался сюда. 6 картин хранятся у нас, 7-я в ваших руках. А вместе с ней в ваших руках и судьба мира».
0: Перуцци закончил свою речь и остановился в позе смиренного просителя.
4: «Все это похоже на сказку», — наконец обрел дар речи Дмитрий.
3: «На сказку? Нет, это не сказка». Перуцци подал нож Дмитрию. «Попробуйте сами».
4: Реставратор несмело подошел к одному из полотен и неуверенно коснулся его острием. У Дмитрия создалось впечатление, что выражение лица, изображенное на полотне уродливой и похотливой женщины, чуть изменилось. Она словно бы с некой противоестественной радостью приняла этот укол. Но на полотне не осталось никакого следа, а у Дмитрия возникло острое ощущение нереальности происходящего. В порыве возбуждения Дмитрий, как и Перуцци, нанес несколько размашистых ударов. Полотно осталось целым и невредимым. Дмитрий испуганно отступил и брезгливо отбросил нож в сторону.
3: «Пока картины существуют», — заговорил Перуцци, скрестив пальцы в каком-то замысловатом знаке, — «на земле будут продолжаться войны и революции, голод и насилие, эпидемии и стихийные бедствия. Вы можете помочь нам остановить все это? Орден Дракона — могущественная организация. Мы сотрудничаем с правительством Румынии, и оно оказывает нам посильное содействие. Если вы выполните наше поручение, то без проблем покинете страну, заработав к тому же определенную сумму. Если же нет, местные спецслужбы уже сбились с ног, разыскивая убийцу одного из своих агентов. Он ехал в том же поезде, что и вы».
4: Дмитрий вздрогнул. «Так это был не сон? Но он хотел убить меня».
3: «Это будет очень трудно доказать. Ведь это вы его убили, а не он вас».
4: Внезапно Перуцци поменял тон.
3: «Но сказанное мной не угроза. Поверьте, мы приглашаем вас к сотрудничеству во имя блага людей. Итак, завтра мы ждем вас с полотном».
4: «Это не моя картина», — упрямо напомнил Дмитрий, уже понимая, что на чаше весов легли судьба мира и его собственная репутация. И чересчур дорожить последней в подобной ситуации не только бессмысленно, но и преступно.
3: «Госпожа Влада тоже получит свое. Главное, чтобы она не вывезла свою находку в Соединенные Штаты. На счету каждая минута. А если картину спрячут вновь, и мы потеряем ее, людские беды не иссякнут никогда».
4: «Я сделаю это», — сдался Дмитрий. «Я принесу ее завтра».
5: Модель для сборки On Energy.

Он вышел из гостиной и вернулся с пухлым блокнотом. «Мои путевые заметки», — пояснил он, листая. «Вот. Я услышал эту историю в Италии. Орден дракона существует, и зародился он еще в средние века. Это... Ха! Это организация дьявола-поклонников!» Дмитрий испуганно посмотрел на Элизабет. Но и на его рассказ, и на сообщение Уолтера та отреагировала вполне сдержанно, если не сказать скептически. «Так, тут написано, что по преданию в 16 веке действительно были созданы магические картины. Семь смертных грехов». Уолтер хлопнул себя по лбу. «Вспомнил! Когда-то эта история захватила меня своей экзотичностью. По дьявольскому наущению служители ордена под пытками заставили написать эти семь картин самого талантливого художника того времени. Ладжози», — угадал Дмитрий, вспомнив имя, произнесенное Перуцци. «Да, да, его звали именно так. Вот, гляньте, тут так и написано. Барон

0: краске присутствует некая добавочная чужеродная субстанция. Конечно же, это кровь. Так вот, после завершения всех 7 картин служители ордена должны были совершить некий обряд, принеся в жертву троих чистых душой бедолаг, и врата ада тогда разверзлись бы, и дьявол явился бы на землю. Но в последний момент Ладжози чудесным образом исчез из темницы, прихватив с собой одну из картин. Вот так-то! Уолтер с хлопком закрыл блокнот, бросил его на стол и, радостно потеряв руки, достал сигару.
1: «Красивая легенда», — кивнула Элизабет. «Но я надеюсь, вы, просвещенные люди 20-го столетия, не принимаете ее за истину. На мой взгляд, вас, Дмитрий, как человека, свойственного русским романтического склада,

0: Дмитрий поднялся из-за стола. «Пойдемте со мной», — бросил он собеседникам. «Я знаю, как все проверить». Они поднялись в мансарду и подошли к картине. Дмитрий взял со столика скальпель и, помедлив, решительно погрузил его в полотно. Закрыв глаза, он отдернул руку. Мелькнула мысль, что его скудного жалования не хватит расплатиться за этот безумный шаг. Он открыл глаза. Картина была цела и невредима.
1: «Она неуязвима», — прошептал Уолтер.
0: Сигара выпала из уголка его рта.
1: «Постойте, в моем блокноте было еще кое-что, я не дочитал».
0: Он поспешил вниз, а Элизабет и Дмитрий продолжили молча, как завороженные, смотреть на полотно. Уолтер вернулся. Порывшись в своих записках, он сообщил.
2: «Вот, в 15 веке главой Ордена Дракона в Румынии был граф... Граф Влада!» — выкрикнул он. «По прозвищу Дракул! А Дракул по-румынски дракон!»
3: «Влада? То есть Дракул мой предок?»
0: Элизабет выглядела неприятно удивленной.
3: «Пойдемте-ка отсюда», — предложила она. «Я что-то неуютно себя чувствую рядом с этим холстом. Лучше бы мы его и не находили».
0: В гостиной Уолтер заметил: «Подробности о ваших предках может знать Мирча».
3: «Мирча!» —
0: позвала Элизабет. Но старик словно сквозь землю провалился. Глянув в окно, Дмитрий в свете догорающего заката увидел Мирчу, скачущего на лошади прочь от замка.
2: «Вот он! Это моя лошадь!» — возмущенно воскликнул Уолтер. «Все ясно! Он шпионил за нами! Где мой карабин?»
0: Сдернув со стены гостиной ружье, он долго целился в уменьшающуюся фигурку всадника.
1: «Нет, уже не достать!»
0: Рыжеусый топнул от досады и опустил ствол. «Да, он шпионил за нами», — согласился Дмитрий. «Теперь понятно, откуда Перуцци узнал, что вы хотите увести картину».
2: «Выходит, он понимает по-английски! А я-то мучился с этим проклятым румынским произношением!»
3: «Это очевидно», — кивнула Элизабет. «Завтра же следует отправляться домой. Прочь из этой ужасной страны!»
0: «Завтра?» — криво усмехнувшись, переспросил Уолтер. «Не уверен, что нас отпустят так просто. Думаю, надо готовиться к осаде. Приближается ночь. Возможно, скоро они придут». Уолтер и Элизабет торопливо собирали вещи. А внезапно погас свет. Элизабет, зажигая свечу, выругалась.
3: «Проклятая страна!»
0: «Что-то мне это не нравится».

0: взяв со стола карабин, добавил: «Пойду вниз, проверю, как там наши запоры». Но не успел он сделать и шага, как снизу раздался грохот выстрелов и крики.
1: «Они здесь!» —
0: рявкнул Уолтер и, выскочив на площадку, сделал несколько выстрелов, скорее для устрашения, нежели надеясь попасть в кого-то из тех, кто пытался взломать парадную дверь. Затем, присев к пулемету, крикнул: «Дмитрий, позаботьтесь об Элизабет! Быстрее в мансарду, пока они не ворвались! Там есть выход на пожарную лестницу!» «А вы?» — крикнул Дмитрий. «Я поднимусь позже! Сверните картину!» Дмитрий схватил Элизабет за руку, и они, пробежав мимо Уолтера, устремились вверх по лестнице. Позади них раздался треск пулемета. Оказавшись в мансарде, Дмитрий распорядился: «Займитесь картиной. Выньте из рамы и сверните изображение наружу».
2: «А вы?»
0: «Я помогу Уолтеру. Но вы должны оставаться здесь».
2: «Ни за что!»
0: «Но вы безоружны!»
2: «Мужчины!»
0: — презрительно воскликнула Элизабет, достала из-за корсажа припрятанный перочинный ножик и бросилась к двери.
2: «Занимайтесь картиной сами!»
0: «Это безумие!» — кинулся за ней Дмитрий. Но в этот миг треск пулемета смолк, а еще через несколько мгновений в мансарду ворвался Уолтер.
1: «Все!» — закричал он, запираясь. «Они прорвались! Тащите сюда вещи, что потяжелее!»
0: Едва они успели забаррикадировать дверь, как нападавшие принялись бить снаружи чем-то увесистым.
1: «За мной!» —
0: скомандовал Уолтер и бросился в дальний угол мансарды к дверце в половину человеческого роста. Повозившись с засовом, он распахнул ее.
1: «Проклятие!» — выругался он.
0: И не зря. В свете огней факелов, окружавших замок, по пожарной лестнице уже лезли враги. Он торопливо захлопнул дверцу и задвинул засов. Осажденные растерянно переглянулись. Путь к отступлению был отрезан.
1: «Мы в ловушке!» — констатировал Уолтер.
0: Внезапно Дмитрий увидел, что прислоненная к стене картина начала излучать магический золотистый свет. Чувствуя непреодолимое влечение, он подошел к ней вплотную. Ощущение реальности вновь, как и в кабинете Перуцци, оставило его. На полотне не было портрета гневного рыцаря. Его поверхность искрилась ровной золотистой гладью. Дмитрий дотронулся до холста рукой. И рука, словно в жидкость, провалилась. По полотну разошлись маслянистые круги.
1: «Сюда!» — окликнул Дмитрий остальных. «Здесь выход!»
2: «Это?»
0: — воскликнула Элизабет озадаченная и тоже сунула руку в картину.
2: «Не может быть!»
1: «Не время искать рациональное объяснение тому, что нам неведомо», — хладнокровно изрек Уолтер. «Быстрее туда! Это единственный шанс на спасение!»
2: «Тогда я первая», — заявила Элизабет и шагнула внутрь прямоугольника.
0: За ней последовал Дмитрий. Вот его рука осталась без кисти, вот тело без руки, а вот и тело исчезло, и осталось только сознание. А потом исчезло и сознание, оставив только воспоминания о каких-то красочных, феерических и калейдоскопичных зеркалах, сменяющих друг друга. Возвращение чувств было резким и внезапным. Дмитрий приземлился на ноги, но не удержался и упал на гладкий холодный пол. Испуганно озираясь, он обнаружил рядом поднимающуюся Элизабет. Они оказались в мрачном, освещенном факелами подземелье, стены и потолок которого были расписаны фресками в стиле

0: Брецая кандалами и жестикулируя, из тени вышел заросший волосами человек и, всплеснув руками, воскликнул: «Quod erat demonstrandum!» «Что и требовалось доказать», — перевел пришедший в себя Уолтер. Узник продолжал что-то быстро говорить и активно жестикулировать. «Это итальянский», — сообщил Уолтер. «Он просит, чтобы мы освободили его». «Кто он такой?» — спросил Дмитрий.
1: «Я, кажется, догадалась», — воскликнула Элизабет. «Наверное, это тот самый художник».
2: «Помилуйте», — возмущенно возразил Уолтер. «Откуда ему взяться в 20 веке?»
0: «Или это мы в 16-м, неуверенно предположил Дмитрий.
3: «От Рождества Христова», — бодро заявил бородатый узник по-английски, но с сильным акцентом. «Я узнал ваш язык! Вы англосаксонские варвары, хотя...»
0: Он остановил взгляд на Элизабет. Та, смутившись, старательно оправила платье.
3: «Я не знал женщин 33 года, 3 месяца и 3 дня», — заявил узник. «Освободите же меня скорее от оков!»
1: «Не надо», — пискнула Элизабет. «Я чувствую, он опасен».
3: «Нет, нет», — уверил художник, — «я не причиню вам вреда».
0: Затем, обернувшись к мужчинам, потребовал:
3: «Да скорее же! В любую минуту здесь могут появиться люди Перуцци!»
2: «И здесь?» — возмутился Уолтер. «Стоило бежать».
3: «Я могу вывести вас отсюда. Так вы поможете мне или нет?»
0: «Что нужно делать?» — поспешно согласился Уолтер.
3: «Возьмите инструменты!»
0: — художник кивнул на орудие пыток. Уолтер и Дмитрий, прислушиваясь к командам художника, выбрали подходящие предметы и начали расковывать его. Убедившись, что они все делают правильно, он тут же вновь переключил свое внимание на Элизабет.
1: «Позвольте представиться!»
0: Узник чувственно посмотрел на нее.
1: «Барон Фабио де Ла Джози». «Я так и знала, что вы Ла Джози», —
0: любезно ответила Элизабет.
1: «Вам знакомо мое имя?»
0: — пораженно посмотрел на нее художник.
1: «Еще бы!»
0: — кокетливо кивнула она и, сделав книгсон, представилась сама.
1: «Графиня Влада».
2: «Элизабет», — даже приостановил работу Уолтер. «Тебя же всегда смешил этот нелепый титул».
1: «Всему свое время», —
0: холодно отозвалась та.
3: «Удивительно!» — продолжал поражаться Ла Джози. «Насколько я знаю, Перуцци сделал все для того, чтобы мое имя не осталось на скрижалях истории».
2: «На скрижалях и не осталось», — подтвердил Уолтер. «Известно только, что вы отсюда удачно бежали».
3: «Это хорошо», — обрадовался Ла Джози. «Значит, все идет по плану. Вышло так, как я и задумал. 33 года я ждал этого часа, изображая все эти мерзости!»
0: Дмитрий внимательно оглядел подземелье и только сейчас заметил на стенах те самые картины, которые показывал ему Перуцци. Элизабет, проследив за взглядом Дмитрия, открыла от удивления рот.
3: «Силой своего искусства я заложил в последнюю картину особое свойство», — продолжил Фабио. «Через нее сюда должны были проникнуть трое, имеющие чистые сердца и благие помыслы».
2: «Почему именно трое?» — пробормотал Уолтер, возясь с кандалами.
3: «Ну, — протянул Фабио, — один должен держать замок цепи, другой бить по нему, а третий...»
1: «Третья», — поправился он, — «призвана освободить из заточения мой пылкий дух».
2: «Не дождешься», — пробубнил Уолтер, словно бы сам себе.
1: «А дальше?»
0: — Элизабет обернулась к Фабио.
1: «Что с нами будет дальше?»
3: «Вернетесь в свое время», — заверил женщину Ла Джози и добавил, пристально глядя ей в глаза.
1: «Если, конечно, захотите».
2: «Захотим, захотим», — продолжал разговаривать сам с собой.

0: Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение.
1: «А каким образом мы вернемся?» — спросил Дмитрий.
2: «Через эту же картину», — пояснил Фабио. «Однако есть одно условие. Ее нужно доставить и спрятать туда, где она была найдена в ваше время».
3: «В Румынии», — подсказала Элизабет. «Картина была найдена в Румынии».
1: Ладжузи непонимающе посмотрел на нее.
2: «Не знаю такой земли».
1: Уолтер нахмурился, припоминая название старинных географических карт.
2: «Валашское княжество», — пояснил он.
3: «Далеко», —
1: покачал головой Фабио.
2: «Очень далеко».
1: Его задумчивость прервал звук падающих на пол оков.
4: «А почему бы нам прямо сейчас не вернуться в свой мир?» — спросил Уолтер. «Если это так просто».
2: «Если картину не спрятать там, где она была найдена, история мира будет развиваться несколько иначе. Появится новая реальность, а два разных мира в одном месте Господь не потерпит. Произойдет грандиозный взрыв, и Вселенная исчезнет».
1: «Хорошенькую перспективку вы нам нарисовали», — невесело заметил Уолтер, но тут же приободрился.
4: «А почему бы, дружок мой милый, не сделать так? Мы возвращаемся домой, а вы тащите картину в нужное место».
2: «Один?»
1: — переспросил Фабио, глянув на Элизабет.
2: «Рисковать нельзя», — вмешался Дмитрий. «А вдруг он не справится? Исчезнет мир, и мы вместе с ним. Мы должны помочь Фабио».
4: «К сожалению, вы правы», — согласился Уолтер. «Тогда вперед! Прочь из этой дыры!»
1: Он рванулся было, но Ладжузи остановил его.
2: «Одну минуту, сеньор!»
1: Фабио снял картину с мольберта, свернул ее и уложил в сумку с кистями и красками.
2: «Без нее у Перуца ничего не получится. Впрочем, и у нас тоже».
1: Вместе они бросились по лестнице вверх. Массивная дверь темницы была заперта. Уолтер, бормоча проклятие, приставил к замочной скважине карабин. Передергивая затвор, он сделал несколько выстрелов. Фабио в испуге заткнул уши. Когда дверь под натиском Дмитрия и Уолтера тяжело, с гулким скрипом открылась, Ладжузи с величайшим интересом указал на карабин в руках Уолтера.
2: «Кто это изобрел?»
4: «Порох китайцы, а оружие сделано Смитом и Вессоном», — просветил его Уолтер.
2: «Они, очевидно, великие ученые», — восхищенно отметил Ладжузи.
4: «Не думаю», — усмехнулся Уолтер. «Кто они по сравнению с изобретателями периодической системы или электрической лампочки?»
2: «Вы должны мне рассказать!»
1: Похоже, Фабио всерьез собрался прослушать лекцию обо всех научных открытиях минувших 400 лет. Он опустил на пол сумку и даже забыл об Элизабет.
2: «Ну что же вы?»
1: — окликнула она, возвращаясь.
2: «Мы ведь собирались бежать!» «Отличный план! Об открытиях мы поговорим попозже!»
1: Ладжузи схватил сумку и первым поднялся вверх по лестнице. Остальные проследовали вслед за ним, стараясь производить как можно меньше шума. Но уйти незамеченными беглецам не удалось. Дорогу преградили четверо монахов в лиловых фесках и со шпагами. Дмитрий, Уолтер и Фабио беспомощно посмотрели друг на друга. Кинув на мужчин презрительный взгляд, Элизабет достала из-за корсажа свой перочинный ножичек и, тоненько визжа, ринулась на монахов. Те, ожидавшие чего угодно, только не нападение женщины, отпрянули.
2: «А?»
1: — торжествующе обернулась Элизабет к спутникам. Но тут один из монахов, свирепо усмехнувшись, сделал шаг вперед и достал из-под сутаны огромный палаш. Элизабет, продолжая размахивать ножичком, отступила. А едва монах поднял палаш, Элизабет бросила ножик и с визгом спряталась за спины мужчин. Уолтер выставил перед собой карабин и навел его на монаха. Тот с нескрываемым презрением смотрел на диковинную шпагу. Раздался выстрел, и нападавший с изумленным выражением лица осел на пол. Уолтер демонстративно дунул в ствол карабина. Спустя несколько минут Дмитрий, Уолтер и Фабио уже торопливо натягивали на себя балахоны плененных монахов. Те боязливо жались друг к другу, сидя на полу в исподнем.
2: «А я?»
1: — суетливо оглядывая себя, спросила Элизабет.
2: «Фабио, разве моя одежда не вызовет подозрений у ваших современников?»
1: Ладжузи остановился, оценивающе оглядел ее и сообщил:
2: «О нет, сеньорита, правда вам придется выдавать себя за женщину особого сорта?»
1: Элизабет возмущенно фыркнула и отвернулась.
2: «Не беспокойтесь», — продолжил Фабио. «Как и следовало ожидать, у служителей дьявола оказались полные карманы денег, и мы купим вам одежду. А те люди, к которым я поведу вас сейчас, не посмеют притронуться к знатной даме, чем бы она ни занималась».
1: В одежде монахов они беспрепятственно выбрались из темницы. Ладжузи споро вел беглецов за собой, то и дело оборачиваясь назад и ища в толпе горожан лиловые фески. Погони не наблюдалось.

0: Дмитрий и Уолтер проснулись от приглушенного грохота выстрелов. Облаченные в одежду простолюдинов, они лежали в рыбацкой хижине при свете сального светильника. Тут же в повалку спали мужчины, женщины, дети и домашние животные. Уолтер огляделся.
1: «Нет Фабио и Элизабет», — сообщил он, вскакивая. «И пропал мой карабин».
0: Они выбежали на берег реки как раз тогда, когда к нему подплыла лодка. Ладжози, тоже переодетый рыбаком, с карабином в руке соскочил по колено в воду, привязал лодку к мостку, а затем галантно взял на руки одетую в длинный сарафан Элизабет. Перенеся ее на берег, он, словно не желая расставаться с прелестным грузом, сделал еще несколько шагов.
1: «Чем вы с ней занимались?» — вскричал Уолтер.
0: Фабио, не обращая на него внимания, осторожно поставил Элизабет на землю и, склонившись, поцеловал ей руку.
1: «Я познал истинное наслаждение», — сообщил он.
2: «Если бы вы попросили Уолтера, он справился бы с моей задачей намного лучше», — ответила она жеманно.
0: Дмитрий с интересом покосился на Уолтера.
1: «Хм!»
0: — покрутил ус тот.
2: «Сеньор Ладжози попросил меня показать, как работает карабин», — пояснила Элизабет остальным. «И чтобы не беспокоить поселок выстрелами, мы отплыли подальше в море».
1: «Это восхитительное оружие», — сообщил Фабио, протягивая карабин Уолтеру. «С ним мы в полной безопасности!»
0: Уолтер взял карабин, оттянул затвор и заглянул внутрь. Затем, скривившись, заявил:
1: «Были в безопасности, пока вы не расстреляли все патроны!»
0: И, размахнувшись, бросил карабин в море. Телега, запряженная валами, двигалась по загородной дороге. Элизабет, ойкая и извиняясь, брила уже постриженного Фабио. Уолтер, тяжело вздыхая, угрюмо на них поглядывал.
3: «Итак, мы отправляемся в вашу мастерскую», — уточнил Дмитрий.
1: «Да, в мои роскошные апартаменты», — мечтательно улыбнулся Фабио.
3: «Но что нам это даст?»
1: «В молодости я построил летательный аппарат», — сообщил Ладжози. «Он поможет нам быстро и безопасно океангелы по небу перелететь через море в Валахию».
3: «Летательный аппарат?» — поразился Дмитрий. «Первый летательный аппарат, если мне не изменяет память, был создан в 19 веке».
4: «А тот, что построил Леонардо да Винчи, так и не взлетел», — мрачно добавил Уолтер.
2: «Леонардо?»
0: Ладжози отстранил руку Элизабет и разразился такой экспрессивной тирадой на итальянском, что нетрудно было догадаться — это отборная брань. Путники с нескрываемым интересом выслушали его. Наконец Фабио остановился и гневно бросил:
1: «Он выкрал мои черновики!»
4: «Значит, и мы не взлетим», — саркастически кивнул Уолтер, «раз у него по вашим чертежам ничего не вышло».
1: «У меня плохой почерк», — отозвался Фабио и многозначительно подмигнул.
3: «Все старинные мастера имели обыкновение зашифровывать свои записи», — пояснил Дмитрий.
2: «Неужели вы и вправду знакомы с Леонардо да Винчи?»
0: — восхищенно смотрела на Ладжози Элизабет.
1: «Знакомы?» — скривился Фабио. «Много лет назад его отец, сеньор да Винчи, привел ко мне этого несмышленого юношу. Если бы не деньги его отца, я никогда не взялся бы за обучение столь бестолкового отрока».
4: «Не смейте так говорить о величайшем ученом!» — наконец-то нашел, за что обрушиться на соперника Уолтер. «Он изобрел металлургическую печь, ткацкий станок и землеройную машину!»
0: В приступе дикого хохота Фабио скорчился и рухнул на дно повозки. Затем резко замолчал, сел и с издевкой спросил:
1: «Может быть, и Джоконду он написал?»
0: Перуцци сидел в карете и, приоткрыв дверцу, вслушивался в вопли женщины, детский плач. Всадники Ордена Дракона, спешившись, обыскивали рыбацкий поселок, грубо выволакивая жителей из хижин. В одном из жилищ служители Ордена нашли три сутаны. Выведя из хижины хозяина, его дочь и подростка сына, они, угрожая расправой, потребовали сказать, куда направились беглецы. Рыбак испуганно указал направление. На поселок это не спасло. Один из монахов подпалил хижину факелом. Огонь легко перебросился на соседние постройки и охватил поселок. Перуцци закрыл дверцу кареты, и она тронулась, а остальные служители ордена поскакали в указанном направлении

0: Протиснувшись к стражнику, Ладжози что-то быстро сказал ему, затем, отдав пару монет, позвал остальных взмахом руки. Стражники, пропуская их, чему-то довольно ухмылялись, явно отдавая свои симпатии Элизабет и усиленно подмигивая ей.
1: «Что бы мы делали без него?»
0: — восхищенно воскликнула Элизабет.
1: «Он умеет представить женщину в наилучшем свете. В 16 веке мужчины еще и оставались мужчинами».
0: «Мерзавец сказал, — сердито сообщил Уолтер, — что ведет новую наложницу для герцога, а мы — сопровождающие евнухи».
1: «Негодяй!» — взвизгнула
0: Элизабет и поспешила вперед, чтобы обрушиться на Фабио. Но тут, оглянувшись, она увидела в толпе позади лиловые фески.
1: «Быстрее! Тут люди из подземелья!»
0: Все ускорили шаг и сумели в сутолоке оторваться от преследователей, которые так и не заметили их. Элизабет сменила гнев на милость.
1: «Как недосадны мне те гадости, которые наговорил про меня сеньор Ладжози. Если бы не его находчивость, мы бы давно уже были в лапах Ордена».
0: Вечерело. Поднялся ветер и заморосил дождь. Четверка беглецов плелась по грязной улице среди трущоб и остановилась возле входа в ночлежку.
1: «Фабио!»
0: — воскликнула Элизабет, закрыв нос платком и морщась от зловония.
1: «Вы обещали, что я смогу принять ванну и что мы будем спать на чистых простынях!»
2: «Ну тогда, моя восхитительная госпожа, я еще не знал, что орден не потерял наш след. В приличном месте нас сразу найдут. Тем более, что такую очаровательную особу, как вы, не заметить просто невозможно!»
0: «Он прав», — пробурчал Уолтер и сделал шаг за порог.
1: «Но я не могу, очаровательнейшая сеньорита», —
0: приложил Ладжози руки к сердцу.
2: «Поверьте, мне очень жаль. Но потерпите еще чуть-чуть. Скоро мы доберемся до моего прекрасного дома, и уж там-то вы получите все, что только захотите. Комфорт, уют, ванну с теплой водой и мягкую постель».
1: «Вы обещаете?»
0: — страдальчески улыбнулась Элизабет.
2: «Я клянусь!»
1: «Ну ладно»,
0: — махнула рукой Элизабет и шагнула вслед за Уолтером. Фабио обернулся к Дмитрию и тихо, так чтобы не слышала Элизабет, сказал:
2: «Более привередливой особы я еще не встречал».
0: Они прошли внутрь. Дмитрий с омерзением оглядел нищих, лежащих по волку на соломе.
2: «Между прочим», — тихо продолжал Фабио, — «после 33 лет в подземелье мне и тут кажется, что я попал в рай».

0: Топ-модель для сборки. On Energy.
1: Дмитрий не мог заснуть. Кто-то все время кусал его в самые уязвимые места, и он непрерывно почесывался. Наконец, не выдержав, он сел и увидел, что не спит и Фабио.
2: «Эй!»
1: — тихо позвал он.
2: «Слушаю тебя, мой любезный друг и потомок. Фабио, по профессии я специалист в живописи. И я уже давно хочу спросить вас о той технике, которую вы используете. Она кажется мне не только совершенной, но и абсолютно невозможной. Ваши картины неуязвимы».
3: «Я тут ни при чем», — скорбно ответил Ладжози. «Я просто хороший художник. Очень хороший».
1: И добавил, расправив плечи:
3: «Возможно, лучший из всех, какие были и будут. Мои ранние работы потрясали тех, кому я их показывал. Но слуги дьявола использовали мое мастерство в собственных целях. Они заставили меня изобразить все самое гнусное, что хранится в тайниках человеческой души. Все то, что и составляет в совокупности образ дьявола. Зависть, похоть, гордыню, алчность, праздность, чревоугодие и гнев. Обряды и заклинания дьяволистов в сочетании с моим даром и дали тот результат, о котором вы сказали».
1: «А седьмая картина, та, что у нас, что она олицетворяет и почему обладает особенными свойствами?»
3: «Гнев. За 33 года заточения его скопилось во мне столько. Но это был праведный гнев. Гнев по отношению к моим мучителям, к мучителям Христа, к врагам рода человеческого. Они просчитались еще и в том, что жертва, бедняга Винченцо, на крови которого замешивал я краски для этой картины, также пылал гневом праведным, гневом, обращенным на слуг дьявола и его истязателей. И я смог, рисуя эту картину, вложить в нее не только их, но и его, и собственную волю. Вот так я и вызвал вас».
1: «Что вы будете делать, когда мы вернемся обратно в 20 век?»
3: «Могу сказать только одно. Я больше никогда не притронусь к кисти. Дьявольский дух пропитал меня насквозь. Я должен уйти от мира и остаться в безвестности».
1: Под утро в ночлежку ворвалась группа солдат с пиками и факелами. Громко ругаясь, они пинками стали будить нищих.
4: «В чем дело?» – спросонья спросил Уолтер.
2: «Приказ герцога», –
1: тихо объяснил Фабио.
2: «Не хватает работников на каменоломне, и туда сгоняют всех бездомных».
3: «И женщин?» – забеспокоилась Элизабет.
2: «Для женщин найдется другая работа», – ответил Ладжози.
1: Как раз в этот момент один из стражников бесцеремонно полез Элизабет под корсаж. Она, визжа и кусаясь, стала отбиваться от негодяя. Уолтер, Дмитрий и Фабио бросились к ней на выручку, и вскоре началась настоящая драка, в результате которой сначала Уолтер, а затем Дмитрий и Фабио были жестоко избиты и связаны. Под конвоем всех четверых доставили в местную тюрьму.
3: «Из каменоломен мы еще могли побежать», — заключил Фабио, потирая отшибленный бок.
2: «А из тюрьмы герцога есть только один путь».
1: Он выразительно посмотрел на небо.
5: «Вы хотите сказать, что я должна была терпеть хамские выходки этого мужлана?» —
1: вспыхнула грязная и растрепанная Элизабет.
5: «Да дворянин ли вы? Я начинаю сомневаться».
3: «Не будь я дворянином, сеньорита, разве кинулся бы я на защиту вашей чести?» —
1: укоризненно блеснул глазами Ладжози.
4: «Честь, дворянство», — пробормотал Уолтер разбитыми губами. «А жить-то хочется».
3: «Что касается меня, — сообщил Фабио, — то я предпочел бы заточению смерть. Уж очень сидеть надоело».
1: «У нас отнимут картину», — обреченно заметила Элизабет. Мужчины переглянулись.
4: «А вот этого допустить нельзя», — выразил общую мысль Уолтер.
1: «Вот что, любезный», — обратился он к Фабио, —
3: «пока не поздно, вам следует спрятать ее».
5: «Куда?»
1: — огляделся тот.
2: «Никуда, а как? Вам нужно поверх полотна сделать другой рисунок. Да такое, чтобы никто не позарился».
5: «Вспомнил!»
1: — воскликнул Дмитрий озаренно.
2: «Ведь поверх этой картины, когда ее нашли, был намалеван портрет какого-то чванливого вельможи. Именно его-то вы и должны исполнить».
3: «Если я покрою картину краской, вы не сможете пройти через нее», — возразил Фабио.
2: «Хотя... главное, чтобы я изобразил именно то, что вы видели в будущем. Если я сделаю это один раз, и нам посчастливится выбраться отсюда, я всегда смогу стереть краску, а потом нанести ее заново. У меня прекрасная память».
1: «Так приступайте», — скомандовал Уолтер. Ладжози судорожно принялся за дело.
6: Для начала надо загрунтовать.
1: Он и не заметил, что за его действиями кто-то внимательно наблюдает через глазок в двери.

0: Поутру начальник тюрьмы пребывал в прекрасном расположении духа. Сегодня к нему в гости пожаловал сам герцог. Начальник тюрьмы с подобострастием прислуживал ему, поднося тарелки и напитки. Однако невыспавшийся герцог был явно сердит и находил утро изрядно испорченным.
1: «Так что это за особенные нарушители порядка содержатся у тебя, ради которых ты посмел меня беспокоить?» — спросил герцог, жуя. «Учти, если ты потревожил меня зря, тебе не сдобровать. А я уверен, что это так. Я думаю, их нужно просто вздернуть, а не возиться, тратя мое драгоценное время. А тебе всыпать с десяток горячих на всякий случай».
0: Начальник тюрьмы подумал, что утро, возможно, и не столь прекрасное, как ему казалось.
2: «Во-первых, ваше высочество, — начал он, — они англичане и, по-моему, высокородные. Я даже побоялся поместить их в обычную камеру».
1: «Вздернуть», — заявил герцог.
2: «Во-вторых, у них есть деньги».
1: «Вздернуть», — повторил герцог. «А деньги в казну».
2: «В-третьих, один из пленников — прелестная женщина».
1: «Да», — протянул герцог. «Ладно, остальных вздернуть».
2: «Еще один пускает изо рта дым, а третий превосходно рисует».
1: «Рисует?»
0: Герцог неодобрительно посмотрел на тюремщика и, утерев салфеткой жирный рот, смилостивился.
1: «Ладно, давай взглянем. Или я не прославленный меценат?»
0: Очередная идиотская рожа, которую Фабио изобразил на загрунтованном полотне, вновь не удовлетворила Уолтера.
1: «Да нет же, нет!» — закричал он. «Опять не то! Ну что, разве среди ваших знакомых не было еще большего урода?»
3: «Куда же уж больше!» — возмутился Фабио. «Ей-богу, так меня не истязали и в застенках Ордена!»
0: Он тут же углем сделал другой набросок.
1: «Нет!» — не унимался Уолтер. «Рожа должна быть жирная и тупая!»
3: «Если бы вы показали мне этого человека хотя бы на миг, я бы выполнил то, что вы требуете. Я же говорю, у меня феноменальная память. Но не могу же я поочередно рисовать всех идиотов, которых когда-либо видел».
1: «Почему всех?» — распалялся Уолтер.
3: «Я же говорю, рожа жирная и тупая!»
0: Дверь со скрипом открылась, и на пороге возникли тюремщик и герцог.
1: «Вот она!» — истерически закричал Уолтер, тыча пальцем герцогу в лицо.
0: Спустя час беглецы оказались в замке герцога, и вскоре умытые, сытые и переодетые, они уже мило беседовали с хозяином, расположившись в беседке его сада. В первую очередь герцог осведомился, возьмется ли Фабио написать его портрет, и тот вызвался приступить немедленно. Пока он готовил к работе кисти и чистый холст, перенести изображение герцога на заветную картину «Гнев» ему по памяти не составит труда, переводчиком для Дмитрия и Элизабет стал Уолтер.
1: «Он приносит извинения за дурное обращение с нами и его людей в тюрьме. Он говорит, что сам он без труда распознал бы в нас знатных англичан, а вот слуги его туповаты. Он просит нас быть его гостями, обещает прекрасное обращение, а вам, — он кивнул Элизабет, — свое просвещенное общество».
0: Элизабет старательно изобразила благодарность.
1: «Он обещает вам почитать свои стихи», — добил Уолтер. «Этот хам собирается читать вам их и день, и, между прочим, ночью».
0: Мило улыбаясь, Элизабет спросила:
4: «Уолтер, вы уверены, что он не знает английского?»
3: «Абсолютно».
0: С лучезарной улыбкой на лице она обернулась к герцогу и ласково защебетала:
4: «Ах ты, старый жирный сукин сын! Засунь свои стихи себе в задницу и заткни ее своим титулом».
0: Уолтер слегка замялся, а затем что-то перевел герцогу, и тот весело засмеялся и дружески похлопал Уолтера по плечу.
3: «Полный идиот», —
0: с выражением великой признательности на лице сообщил Уолтер остальным. Фабио приступил к работе. Герцог, вдохновенно позируя, по памяти читал свои вирши Элизабет. Уолтер переводил.

0: Шли дни.
1: Подобно пчелке, подлетевшей к прелестному цветку, с мрачным лицом монотонно бубнил Уолтер. Вы, Элизабет, подлетели к этому старому хрычу. Цветок уже был хотел завянуть, но вы, между прочим, вернули его к жизни и цветению.
2: Браво!
1: Помахивая веером, благосклонно улыбнулась Элизабет, сидевшая напротив. Дмитрий отвернулся, чтобы спрятать улыбку, в то время как Уолтер продолжал переводить.
3: «Как мне надоели все эти пчелки и прочие насекомые! Скорее бы, что ли, осень наступила, и все эти цветочки усохли! Хочу домой, дружочек мой! Вот его стих заканчивается, закругляюсь и я, а то как бы он...»
1: Герцог с особой страстью произнес последнюю строчку, и Уолтер с подъемом, взмахнув рукой, закончил «Чего неладного не заподозрил!» Элизабет похлопала в ладоши. Герцог разразился пламенной тирадой.
3: «О!» — воскликнул Уолтер. «Это что-то новое. Он сказал, что завтра, по окончании работы над портретом, он устраивает бал, на котором покажет картину и вас своим знатным друзьям. Вы будете королевой бала».
1: Элизабет мило улыбнулась герцогу.
2: «И все-таки в этой надутой жабе что-то есть».
1: Выставленная на балу картина вызвала восхищение у приглашенных. Дамы ревниво рассматривали Элизабет, и при любом удобном случае льстили герцогу и явились вокруг него. В исполнении струнного квинтета звучал минуэт, и Элизабет, не обращая внимания на настырных итальянок, поочередно танцевала со всеми знатными мужами, чувствуя себя в этом обществе как рыба в воде. Не терялся и Фабио, лихо отплясывая с какой-то юной жеманной особой.
4: «Вы уверены, что завтра мы сможем покинуть это место?»
1: Улучив минуту и выйдя из зала на веранду, спросил у Уолтера Дмитрий.
3: «Если Элизабет будет так беззастенчиво кокетничать, он может и не отпустить ее».
1: Они понимающе переглянулись.
3: «Честно говоря, — продолжил Уолтер, — у меня какое-то неприятное предчувствие. В конце концов, за нами погоня, и мне не верится, что мы сумели замести следы».
1: «Пока что нам везет», — заметил Дмитрий. «Всюду мы ускользали от опасности в самый последний момент».
3: Словно в подтверждение его слов послышалось цоканье копыт, и во двор замка въехала запыленная карета в сопровождении всадников.
5: «Взгляните», — тихо произнес Уолтер. «Неужели опять?»
1: Из кареты вышли Перуцци и перепуганный насмерть начальник тюрьмы. Дмитрий и Уолтер присели, спрятавшись за перила, а Перуцци, словно чувствуя их близкое присутствие, поднял глаза и бросил пристальный взгляд на балкон. Одного движения его бровей было достаточно, чтобы всадники спешились и заняли все выходы из замка. Дмитрий и Уолтер кинулись в залу. Танец закончился, и гости рассаживались за накрытым столом. Элизабет с Фабио уселись по левую руку от герцога. Уже с порога Дмитрий и Уолтер попытались знаками привлечь их внимание, но те смотрели в сторону. В этот миг слуга что-то шепнул на ухо герцогу. Тот, изменившись в лице, извинился перед гостями, поднялся и двинулся к выходу из залы.
3: «Попались», — обреченно пробормотал Уолтер себе под нос.
1: «Спокойно», — возразил Дмитрий. «Идем, как ни в чем не бывало». Они тронулись навстречу герцогу и мило улыбнулись, поравнявшись с ним. Затем почти бегом подскочили к столу, и Дмитрий уселся рядом с Элизабет на место герцога. Гости, пораженные таким вопиющим нарушением этикета, уставились на него.
5: «Они здесь», — процедил Дмитрий сквозь зубы, делая ноги.
2: «Ну как?»
1: — нахмурилась Элизабет.
3: «О-о-о!» — внезапно простонал Фабио, возведя глаза к потолку и схватился за живот.
1: Вторя ему, Дмитрий торопливо подцепил с тарелки баранью ножку, отгрыз кусок и проглотил, почти не жуя, и тут же, сморщившись, отодвинул тарелку. Элизабет, прикрыв рот платком, поднялась из-за стола первой. Уолтер заботливо подхватил ее под руки и повел из залы. Извинившись перед гостями, за ними, держась за животы, гуськом двинулись к выходу и Дмитрий с Фабио.
3: Гости недоуменно обнюхали яство и, морщась, отодвинули их.
1: Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение. Вскоре четверо беглецов были уже во дворе герцогского замка.
0: Уолтер подкрался к карете ордена и, сбросив кучера мощным ударом в ухо, занял его место. Остальные поспешно забрались внутрь. Карета помчалась через ворота, оставив позади себя валяющихся в пыли служителей ордена. Привлеченный шумом, Перуцци выглянул в окно кабинета герцога и гневно ударил кулаком по столу.
6: «Мы снова упустили их! Где картина?» — рявкнул он на герцога. «Они увезли ее?»
5: «Конечно же, увезли», — сказал он уже скорее сам себе, — «но наглецам не уйти.
6: Они поплатятся за все, тебе не спасти их!» —
0: погрозил он небу кулаком. Находившийся тут же начальник тюрьмы испуганно переглянулся с герцогом.
2: «Сеньор Перуцци», — заикаясь, обратился тот. «Она висела в
0: Он собрался с духом.
2: «В зале! Не думаю, что они могли ее взять!»
0: «Проверьте!» — не веря в успех, бросил Перуцци герцогу, и тот поспешно покинул кабинет. «Вы точно знаете, что он писал портрет поверх другого изображения?» — обратился Перуцци к начальнику тюрьмы. Тот, онемев от страха, только мелко закивал головой.
6: «Она здесь! Здесь!»
0: С выпученными глазами ворвался в кабинет герцог. Слуги тащили картину за ним.
5: «Поставьте ее сюда!» — встрепенулся Перуцци.
6: «И убирайтесь! Убирайтесь!»

0: верхним слоем краски не было ничего. Перуцци в ярости замахнулся кинжалом, однако остановился. «Герцог!» — позвал он. Толстяк моментально вырос перед ним. Перуцци усмехнулся и только теперь несколькими ударами кинжала раскромсал портрет на куски. Герцог попытался что-то сказать, но вместо этого издал только ряд нечленораздельных звуков. «Велите подать карету!» — бросил ему Перуцци. «Орден будет весьма признателен вам!» И вернул кинжал в ножны. Уолтер, что было силы, погонял лошадей. Из города они выбрались без помех. Стражники у ворот, заметив на карете лиловый герб, отошли в сторону и лишь проводили ее настороженным взглядом. Наконец, отъехав на приличное расстояние от города, Уолтер остановил лошадей на развилке.
1: «Куда теперь?» — утерев пот со лба, спросил он Фабио. «Где ваши роскошные апартаменты?»
0: Ладжози вышел из кареты и внимательно

0: Хутор недоверчиво посмотрел на него и указал в другую сторону. «А может, туда?» – спросил он язвительно. Фабио, повернувшись в указанном направлении, радостно вскрикнул.
1: «Вон моя мастерская! Видите высокую башню? Мастерская рядом!»
0: На его крик из кареты выглянули Дмитрий и Элизабет. «Это не башня», — возразил Дмитрий. «Это печная труба, из нее идет дым».
2: «Так куда мне править?» — раздраженно спросил Уолтер.
3: «Туда», —
0: указал Фабио третье направление.

0: узкой дорожке. То и дело на пути встречались небольшие нарядные особнячки и домики. Почти у каждого Уолтер спрашивал «Этот?» и всякий раз получал отрицательный ответ. Когда же они поравнялись с убогим, ветхим, заросшим кустарником двухэтажным строением, Уолтер даже не удосужился спросить.
1: «Стойте! Вот он, мой прекрасный дом!»
0: Выпрыгнув из кареты, радостно сообщил Фабио. Внутри жилище выглядело еще хуже, чем снаружи. Беглецы, отряхивая с головы пыль и обрывая с одежды паутину, поднялись по скрипучим ступенькам на второй этаж. Большая комната наверху оказалась сплошь завалена всяческими конструкциями, чертежами и картинами. Фабио, забыв обо всем, кидался от одной своей работы к другой.
2: «А где мы будем спать?» —
0: спросила Элизабет жалобно.
1: «Вы собираетесь спать?» — с упреком сказал Фабио.
2: «Вы обещали уют».
1: «Да», — задумчиво потер бритый подбородок Ладжози и тут же воспрял. «С прекрасной женщиной везде уют, особенно если она возьмется за уборку». «Какая уборка!» — вскричал Уолтер. «Сюда вот-вот нагрянет орден!»
3: «Верно», — согласился Фабио.
1: «Уолтер, Дмитрий, помогите мне!»
0: Втроем они вышли.

Дмитрий осмотрел шкуры и без энтузиазма констатировал: «Как это воздушный шар?» Услышав догадку Дмитрия, Уолтер бросил свой конец шкуры на пол. «Я на этом не полечу», — заявил он. «Да мы и не поднимемся в воздух. Я путешествовал на воздушных шарах и знаю, как они устроены. Чтобы поднять эту рухлядь, нужно столько гелия, сколько нам не добыть и за год». Фабио, хитро прищурившись, успокоил: «Я не совсем понимаю, о чем вы говорите, но догадываюсь».

0: Уолтер ремонтировал корзину, а Дмитрий укладывал сумки с провизией и подвесил балласт. «Скорее, скорее!» – торопил их Фабио, разжигая горелку. «У нас совсем мало времени!»
1: «Мы и так спешим», – обиженно заметила Элизабет. «Даже слишком. Я уже все пальцы себе исколола. Кто проделал все эти отверстия?»
0: «Крысы», – лаконично объяснил Фабио. Элизабет подавленно замолкла. Наконец, дыры были заштопаны, и шар, если, конечно, можно назвать шаром гигантскую шкуру, стал нехотя приобретать форму. Вид его был столь плачевен, что Уолтер изрек: «Стоило ли спешить, если эта рухлядь развалится, едва поднявшись в воздух?»
2: «Ничего подобного случиться не может», — уверенно заявил Фабио. «Лезьте в корзину. Вы мне сами говорили, что, по легенде, мне удалось скрыться. Значит, ничего иного не стоит и предполагать».
0: «Ваша теория неверна», — осадил его Уолтер. «Хотите, я разобью ее в пух и прах? Слышали ли вы про закон сохранения материи?»
2: «Конечно! Я открыл его сам! Ex nihilo nihil fit. Ничто не возникает из ничего. Но к чему это нам?»
0: «Да ведь мы своим появлением тут уже нарушили состояние мира.
2: Вы своим появлением спасли его!»
0: Возражение Уолтера прервал крик Дмитрия.
2: «Они рядом! Вон, на пригорке! Они заметили нас!»
0: Словно услышав его слова, всадники на холме на миг остановились. Минуту спустя их нагнала карета, и весь кортеж в ускоренном темпе двинулся к дому Фабио.
2: «Лезьте все!»
0: — воскликнул Фабио и добавил в горелку своего загадочного порошка.
2: «Мы еще можем успеть!»
1: «Не вы ли сейчас утверждали, что ничего дурного с нами случиться не может?»
0: — пискнула Элизабет, присев рядышком.
3: «Это теория, сеньорита», — вкрадчиво промолвил Фабио. «Только теория. А если она окажется ошибочной?»
0: Шар медленно поднимался в воздух. Приподнялась и корзина, но ее удерживали веревки. Однако и с этой высоты приближающееся облако пыли стало видно отчетливо.
2: «Тогда рубите канаты!» — возопила Элизабет. «Теоретик!»
3: «Рано!» — хладнокровно ответил Фабио. «Они натянуты еще слишком слабо, и мы будем волочиться по земле!»
0: Он добавил в горелку порошка, и тот начал пузыриться, выделяя огромное количество газа.
3: «Где мой карабин?» — сокрушенно воскликнул Уолтер, поглядывая на приближающихся преследователей.
0: А служители ордена были уже совсем рядом. Они добрались до изгороди и, вооружившись пиками, стали спрыгивать с лошадей.
2: «Пора!»
0: — решил Фабио и обрубил веревки. Воздушный шар чуть приподнялся. Служители ордена, выскочив с другой стороны дома, бросились к летательному аппарату. Но шар приподнялся еще.
1: «Мы спасены!»
0: — радостно закричала Элизабет. И действительно, шар уверенно начал подниматься все выше и выше.
1: «Мы спасены!» — повторила Элизабет. «Что, съели?» — крикнула она преследователям, беспомощно потрясающим копьями внизу.
0: Все облегченно посмотрели друг на друга.
3: «Возблагодарим же Господа, друзья мои!» — воскликнул Фабио.
0: «Куда мы направляемся?» — спросил Дмитрий, когда шар набрал достаточную высоту.
2: «Сейчас мы покинем Апеннинский полуостров», — уверенно сообщил Ладжози. «Перелетим в Средиземное море и совершим посадку в Валахии. Если получится, то прямо у стен вашего замка».
0: Странно, — задумчиво почесал затылок Дмитрий.
2: «Что странно?» — насторожился Фабио.
0: «Странно, как мы попадем туда. Ведь нас несет совсем в другом направлении».
2: «Оу, дьяволо!» — вскричал Ладжози, схватившись за голову. «Как правы те, кто говорит, что за ошибки юности нам приходится расплачиваться в старости? 33 года назад я собирался сделать этот снаряд управляемым, но, придя к выводу, что без особого труда могу это сделать, сразу же охладел к этой затее».
0: Они вновь переглянулись, но на сей раз растерянно.

0: Зябко поеживаясь, он огляделся вокруг. Закутанная в костюмы мужчина Элизабет мирно посапывала, уткнувшись лицом в плечо Уолтера. Тот спал в обнимку с мешком провизии, а Фабио, словно древнее изваяние, замер у горелки.
1: «Где мы находимся?»
0: – растирая затекшие ноги, спросил у него Дмитрий. Тот молча показал пальцем вниз. Дмитрий выглянул из корзины и увидел море.
2: «Адриатика», – сообщил Фабио. «Нам повезло. Ветер переменился, и мы летим на восток. И довольно быстро».
0: Он достал и развернул полотно, на котором еще в тюрьме им была намалевана дурацкая рожа.
2: «Пока у нас есть время, помогите мне очистить картину. Потом нам может быть дорог каждый миг. Вы ведь умеете?»
0: Дмитрий кивнул. Вместе они соскребли верхний слой краски, обнажая картину «Гнев». В процессе работы Дмитрий старался не смотреть на нее, но все равно настроение его стало подавленным.
2: «Сколько у нас времени?» – поинтересовался он, чувствуя облегчение от того, что Ладжози вновь свернул картину.
0: «Скоро мы достигнем цели».
2: «Не знаю», – ответил Фабио уклончиво. «Ну, хотя бы приблизительно».
1: «Не знаю», – вздохнул Фабио.
2: «У нас топливо кончается».
0: «Порошок?»
2: «Нет, порошка еще есть немного, а вот жечь его скоро будет не на чем».
1: «А он улетучивается. Щелей не оставляли».
2: «Что же делать?»
3: «Надеяться на волю Всевышнего. Какое-то время мы еще удержимся на этой высоте, потом сбросим балласт. Глядишь, и дотянем до берега».
0: С самыми скверными предчувствиями Дмитрий прикрыл глаза. И, несмотря на ощущение опасности, все-таки уснул снова.
4: Модель для сборки On Energy.
0: Истошный крик Фабио
2: «Проснитесь, мы падаем в море!» разбудил всех.
0: Шар спускался. Небо хмурилось от приближающихся грозовых туч.
2: «Нужно освободиться от балласта!»
0: проорал Фабио сквозь рокот штормовых волн. Путешественники принялись спешно отвязывать от краев корзины мешки с песком. Балласт был сброшен, и шар начал медленно подниматься. Но вдруг замер вновь.
2: «Что еще случилось?» – воскликнул Уолтер. «Погасла горелка!» – выкрикнул Фабио. «У нас кончилось топливо!»
0: «Конец?» – обреченно спросил Дмитрий, но его, скорее всего, не услышали.
2: «Одежда!» – закричал Фабио. «Сбрасывайте одежду!»
5: «Может быть, не надо?»
0: Зябко путаясь, крикнула ему в ухо Элизабет.
5: «Одежды висит совсем мало. Какой смысл ее сбрасывать? Лучше уж утонуть одетыми».
2: «Не вниз, а с себя сбрасывайте!» – прорычал Фабио. «Нам нужно чем-то топить горелку!»
0: Мужчины быстро сорвали с себя одежду, оставшись в нижнем белье. Элизабет продолжала смущенно медлить.
2: «Рвите на куски!» –
0: скомандовал Фабио. Борясь с грозовым ветром, он с трудом разжег горелку и кинул в нее остатки порошка. Воздушный шар, зависший был над прибрежными скалами, вновь стал медленно подниматься. Решившись, принялась раздеваться и Элизабет.
2: «Сеньорита!» –
0: попытался остановить ее Фабио.
2: «Это не обязательно, порошка уже нет все равно».
5: «Ах так!»
0: – заявила Элизабет сердито.
5: «Снова мужчины делают себя героями, оставляя женщину в стороне. Ну уж нет!»
0: Она закончила раздеваться, оставшись в соблазнительном кружевном белье, и демонстративно выбросила платье вниз. Налетевший порыв ветра внезапно качнул корзину, и все повалились с ног.
2: «Что это?» – взвыл Уолтер.
0: Фабио что-то прокричал в ответ, но за ревом бури его не было слышно. Воздушный шар неумолимо падал. Но уже не в море, а на сушу.

0: Одетые в рубище, обросшие и царапанные, брели они по разбитой дороге вдоль реки, один за другим минуя крестьянские дворы.
1: «Я больше не могу!» — взмолилась Элизабет. «Мы тащимся по этим забытым богом землям уже почти месяц!»
0: «Терпи, дорогая!» — отозвался Уолтер. «К закату мы должны быть на месте!»
1: «К закату?»
0: — невесело усмехнулась Элизабет.
1: «О прошлом закате, Уолтер, вы говорили то же самое. Кстати, —
0: заметила она,
1: — уже и закат. Значит, мы пришли».
0: И со вздохом опустилась на траву. Повалились рядом с ней и остальные. Некоторое время молчали.
1: «Я не понимаю, куда мог деваться мой замок», —
0: вдруг заплакала Элизабет.
1: «Он ведь должен быть где-то здесь».
2: «Перестаньте», —
0: жалобно попросил ее Фабио.
2: «Я не видел женских слез 33 года, и это зрелище невыносимо для меня».
0: «Может быть, мы что-то напутали со временем», — мрачно предположил Уолтер. «Может быть, Брент еще не построен?»
1: «Если не лжет завещание, он построен уже 200 лет назад», — отозвалась Элизабет, вытирая слезы и беря себя в руки. «Если, конечно, оно не лжет», — повторила она скептически.
0: Дмитрий поднялся и двинулся к ближайшему строению.
3: «Куда вы?» — окликнул его Уолтер.
0: Дмитрий продолжал идти молча и не оборачиваясь.
3: «А, понял Уолтер. Логичнее было бы подойти к реке. Вода к воде».
2: «А я потерплю», — заявил Ладжози.
0: «И я потерплю», — согласился Уолтер.
3: «До постоялого двора. Не тут же мы будем ночевать».
2: «А я могу и сутки терпеть», — доверительно сообщил Фабио. «У меня мочевой пузырь крепкий».
0: Элизабет неожиданно взбеленилась.
1: «А вам не кажется, что в присутствии дамы вы могли бы и не делиться с такими милыми интимными подробностями своей физиологии, мужлан?»
0: Фабио и Уолтер посмотрели друг на друга и вдруг, разразившись диким хохотом, стали корчась кататься по траве. Элизабет вскочила на ноги и, уперев руки в бока, смерила их долгим презрительным взглядом. Но они продолжали ржать, не обращая на нее ни малейшего внимания.
1: «Ах так!»
0: — рявкнула Элизабет в ярости, но не привлекла их внимания к себе и этим.
1: «Ах так!»
0: — повторила она и огляделась по сторонам, а затем сердито заявила.
1: «Между прочим, идиоты, вот он мой замок!»
0: Мужчины хохотали, пропустив ее заявление мимо ушей. Элизабет повернулась к ним спиной и двинулась в сторону, противоположную той, в которую ушел Дмитрий. Уолтер и Фабио уже не смеялись, а тихо стонали. Затем они сели и недоуменно посмотрели вслед Элизабет. Уолтер, довольный тем, что может наконец сказать грубость, сообщил Фабио.
3: «Тоже приспичило».
0: Фабио хотел было рассмеяться вновь, но Элизабет резко остановилась, обернулась и холодно с расстановкой сказала.
1: «Я все прекрасно слышу, Уолтер. Вы ошибаетесь. Просто я иду домой».
0: И она указала на замок и мостик перед ним. Узнать его было действительно сложно. Сейчас он представлял собой лишь небольшую крепость с заросшей травой дорогой. По-видимому, множество пристроек было сделано позже, но знакомые очертания все же угадывались. Мужчины оторопело поднялись. Дмитрий со всех ног бежал к ним.

0: часовни. Нам что, придется ждать, пока ее построят?
1: Она была найдена в фундаменте часовни, припомнила Элизабет.
2: Где находилась часовня? Спросил Фабио.
0: Тут, справа от парадного входа, указал Уолтер на покосившиеся деревянные ворота. На указанном месте они обнаружили следы строительных работ. Груды отесанных камней, деревянные сваи.
1: «Все совпадает», —
0: благоговейным шепотом отметил Фабио.
1: «Фундамент возведен. Самое время прятать».
0: «Поспешим», — предложил Дмитрий.
3: «Одну минуту», — вмешался Уолтер. «В какой момент времени мы вернемся в будущее? В тот самый, когда исчезли оттуда?»
4: «Конечно», — утвердительно заявил Фабио.
3: «Но тогда мы убегали от смертельной опасности. Вернувшись, мы просто-напросто погибнем. Сделайте же так, чтобы мы появились в будущем чуть раньше».
0: Фабио беспомощно развел руками.
3: «Но если мы вернемся в тот же момент, — настаивал Уолтер, — служители Ордена убьют нас, завладеют картиной и свершат свой дьявольский обряд. Зачем же вы вызвали нас сюда, в прошлое?»
1: «Во-первых, предусмотреть все не в моих силах, — сказал Фабио. Во-вторых, если бы вы не пришли, обряд был бы совершен уже сейчас. Вы дали Вселенной отсрочку на целых 400 лет.
3: А дальше?
1: Дальше все зависит только от вас».
5: «Так может не возвращаться?» — предложила Элизабет.
0: Фабио со вздохом посмотрел на нее.
6: «Вы не представляете, сеньорита, как я был бы счастлив, если бы вы остались. Но нет, не вернуться вы не можете. Иначе петля времени не замкнется, и мир исчезнет».
3: «Когда мы вошли в картину в 20 веке, у меня хотя бы карабин был», — мрачно заметил Уолтер. «Почему мы раньше не подумали об этом?»
0: «У нас есть выбор?» — риторически спросил Дмитрий. Все удрученно промолчали. Фабио огорченно пожал плечами. Он развернул картину, разослал ее по земле, и она тут же вспыхнула магическим светом. Все зачарованно уставились на полотно. Изображение гневного рыцаря исчезло, и поверхность холста искрилась золотом, как когда-то в мансарде.
1: «Она зовет вас», —
0: сообщил Ладжози.
1: «Это знамение. Я чувствую, все должно кончиться хорошо. Хотя вряд ли мои предчувствия успокоят вас».
0: Первым решился Уолтер.
3: «Прощайте», — сказал он, пожал руку Фабио и словно в омут шагнул в картину.
0: Его тело медленно, словно в зыбучий песок, погрузилось в переливающуюся субстанцию. Остальные переглянулись.
5: «Теперь я», —
0: явно храбрясь, заявила Элизабет и, осыпав лицо Фабио быстрыми поцелуями, вошла в картину следом. Дмитрий, опустив голову, спросил:
7: «Мы все сделали правильно?»
3: «И я уверен, вам много еще предстоит», — кивнул ему Фабио нарочито бодро.
7: «Ладно», — вздохнул Дмитрий. «Не забудьте запечатлеть герцога».
0: И он последовал за остальными. Вывалившись из картины в мансарду, Дмитрий увидел, что Уолтер и Элизабет уже пленены служителями Ордена. Его друзья ждали своей участи, лежа со связанными руками и ногами. Чья-то тяжелая ладонь опустилась на плечо Дмитрия, но не успел он и повернуться, как был скручен и тоже повален на пол. Заткнув рты кляпами, их бросили на дно повозки и куда-то повезли по тряской дороге. Самым мучительным для Дмитрия было даже не то, что происходило с ним, а стоны Уолтера и особенно Элизабет.
7: «Фабио ошибся», — окончательно уверился Дмитрий. «Их всех ожидает смерть, а дьявольский обряд будет совершен».
0: Их выволокли из повозки, развязали ноги и тычками заставили спуститься по лестнице. Дмитрий узнал ее. Это была лестница в кабинет Перуцци под антикварной лавкой в Бухаресте. В комнате теперь не было письменного стола. Вместо него под картинами Дмитрий увидел жертвенный алтарь. Спустя некоторое время в подземелье внесли седьмую картину и поместили ее на стену рядом с шестью остальными. Вошел Перуцци в черной мантии и лиловой феске. Он остановился возле

0: алтаря и подал знак своим подручным. Четверо монахов сдернули с картин завесы, а затем освободили пленников от кляпов.
1: «Мы не смогли. Ничего не смогли сделать», — прошептал Уолтер.
0: Элизабет озиралась вокруг заплаканными глазами.

Продолжение и окончание рассказа Юлии Буркиной и Константина Фадеева «Исковерканный мир» в следующей части модели для сборки на Радио Энерджи.

0: Юлий Буркин, Константин Фадеев. «Исковерканный мир». Продолжение и окончание. Монахи затянули зловещее заклинание. Ируци обнажил нож. Служители ордена, не прекращая петь, развязали Уолтера и повели его к алтарю. Он попытался вырваться, но силы были неравны. Его силком поставили на колени и, держа за волосы, возложили его голову на алтарь. Ируци приблизился. Монахи смолкли. Произнес Перуцци нараспев и полоснул Уолтера ножом по горлу. Тот захрипел, и кровь из раны хлынула на алтарь, стекая по желобкам в подставленную чашу. Элизабет закричала, но ее крик заглушил возобновившееся пение монахов. Перуцци поднял чашу с пола и, зачерпывая ладонью, обошел картины, кропя их кровью. И полотна вспыхнули. Но не тем золотистым, зовущим светом, который Дмитрий видел раньше, а пурпурным сиянием, исходившим откуда-то из глубины. Дмитрий почувствовал, что волосы на его голове зашевелились. Картины оживали. Страшные твари, изображенные на них, гнусно оскалились и потянулись к чаше, но что-то не позволяло им выйти наружу. Казалось, их сдерживает какая-то невидимая преграда, податливая, но в то же время упругая и прочная. И Дмитрий понял, одной жертвы было недостаточно. Монахи двинулись к Элизабет.
1: «Нет!» — закричал Дмитрий. «Оставьте ее! Возьмите меня!»
0: Но никто не обращал на него внимания. Обряд вершился по своему сценарию, на который не могло повлиять ничто. Сперва Элизабет кричала и брыкалась, но внезапно затихла, обмякнув. Бесчувственную ее поднесли к картинам и положили голову на залитый кровью алтарь.
2: «Амен!» — вновь произнес Перуцци.
0: И вновь чаша наполнилась пенящейся кровью. И вновь Перуцци окропил ею холсты. Дмитрий увидел, что изображения на картинах изменились. Они обрели глубину и перспективу. Уродливые фигуры теперь уже тысячами толпились в них, словно пытаясь прорваться наружу. Алчно косясь друг на друга завистливыми глазами, раздирая друг друга на части, набивая зловонные рты кусками плоти и тут же в лужах крови совокупляясь друг с другом. Но нет. Они еще не могли вырваться наружу, даже навалившись на невидимую преграду всей массой своих гниющих тел. И тогда наступила очередь Дмитрия. Он не сопротивлялся. Отчаяние охватило его. Он и не согласился бы жить в таком мире, каким тот должен был скоро стать. Ему хотелось умереть. Он сам встал на колени и положил голову на алтарь.
2: «Амен!» —
0: услышал он голос Перуцци и повернул голову навстречу этому звуку. Время замедлилось, словно растянувшись. Лезвие ножа неотвратимо приближалось. Дмитрий зажмурился. И тут, открыв глаза, он увидел, что перед ним стоит человек. Не понял, пробормотал он и пришел в себя окончательно, разглядев, что его непрошенный гость держит в руке огромный тесак. Румын! И припомнил Дмитрий предостережение Николая Андреевича.
3: «Вы с этими румынами-то поосторожнее, лихой народец!»
0: Выкрикнув, словно заклинание, какие-то слова, человек сделал шаг вперед и замахнулся. Но как раз в этот миг тошнота, которую Дмитрий уже давно испытывал, стала нестерпимой. Содержимое его желудка выплеснулось на пол купе и на штаны румына. От неожиданности и брезгливости тот, вместо того, чтобы нанести удар, отшатнулся назад и, стукнувшись ногами о полку, грузно сел. Попытался встать, но Дмитрий, схватив первое, что ему попалось под руку, бутыль из-под шампанского, бросил ее прямо в лицо нападающему. На миг румын потерял контроль над ситуацией. Выставив руки, чтобы защититься, он вновь осел на полку и выронил нож прямо к ногам Дмитрия. Тот, наклонившись, поднял его. Румын, придя в себя, с ревом бросился вперед и напоролся на неумело двумя руками выставленный тесак. Поднявшись, Дмитрий с удесятеренной от шока силой завалил румына на столик, а затем выпихнул бьющееся тело в открытое окно. Бутыль отправилась следом за румыном. Свесившись из окна, он еще раз опорожнил свой желудок, а затем без сил рухнул на постель. Утром Дмитрий то ли проснулся, то ли вышел из обморока от легкого стука в дверь его купе. Из-за двери был слышен голос Элизабет.
4: «Мистер Полянов, мы подъезжаем!»
0: Держась за раскалывающуюся голову, Дмитрий сделал попытку ответить, но из его рта вырвался только хриплый стон. Сев, он непонимающим взглядом окинул свое роскошное купе «Люкс» и все вспомнил. В ужасе наклонился, ища на полу лужу крови, но увидел на нем лишь следы рвоты.
5: «Одну минуту, мисс Влада, я только переоденусь!» — крикнул Дмитрий, и, сдернув с себя шелковую сорочку, принялся лихорадочно вытирать ею пол.
0: «Именно переоденусь, а не оденусь!» «Какая гнусность!» — думал он. «Мало того, что завалился в одежде, еще и напачкал. Дворянин! Благо, без соседей еду, со стыда сейчас сгорел бы!» Американка из-за двери кокетливо спросила.
4: «Может быть, вы не один?»
0: «Я?» — переспросил Дмитрий, недоуменно огляделся вокруг.
5: «Я совершенно один», — произнес он скорее себе.
0: Запихав испачканную сорочку под полку, он сбросил мятую одежду, надел чистую рубашку, нацепил галстук-бабочку, поспешно облачился в свой любимый костюм, купленный им по случаю в Париже во время пребывания на Международном конгрессе реставраторов, и приоткрыл дверь.
5: «Простите, мисс Влада, я что-то дурно себя чувствую», — извинился он и жестом показал, что сейчас выйдет.
0: Достав из-под столика кофр с инструментами и роскошный саквояж крокодиловой кожи, он с облегчением выскользнул из купе, быстро прикрыв за собой дверь. Тяжело вздохнув и покачав головой, он пообещал:
5: «Никогда больше не буду пить. Мне приснился нынче абсолютно кошмарный сон. Будто бы я, представьте себе, зарезал ножом какого-то румына. И все было так реалистично».
0: Элизабет рассмеялась и, коснувшись лба Дмитрия, заключила:
4: «Я посоветовала бы вам пить почаще, мистер Полянов. Тогда вам станут сниться по-настоящему мужские сны».

0: Сперва кабриолет двигался через город, который был больше похож на огромный сад. Нарядные горожане прохаживались по ухоженным тротуарам. Тут и там разгуливали солдаты в пестрых парадных мундирах и звучала праздничная музыка, исполняемая небольшими оркестриками. Затем кабриолет выехал за город. Всюду были разбиты виноградники, изобилующие цветами и фруктами сады. Улыбчивые крестьяне приветственно махали им. Перебравшись по мостику через небольшую речушку, кабриолет подъехал к расположенному на холме старинному мрачноватому замку.
1: «Добро пожаловать в Брент!»
0: — воскликнула Элизабет, соскакивая на землю. По широкой лестнице с сигарой в зубах спустился... Уолтер, всплыло имя в сознании Дмитрия. Он наморщил лоб. «Вас зовут...» — сказал он, протягивая руку. «Вас зовут Уолтер?» Элизабет озадаченно посмотрела на Дмитрия, а Уолтер по-домашнему похлопал ее по спине и сказал: «Как приятно узнать, что вы рассказывали обо мне».
2: «Мне никто ничего не рассказывал», — покачал головой Дмитрий. «Но у меня такое чувство... Есть такое психическое заболевание. Французы называют его дежавю».
0: Приглядевшись к Дмитрию, Уолтер изменился в лице, и сигара выпала у него изо рта.
2: «Похоже, я тоже болен этой болезнью», — сказала она озадаченно. «Ваша внешность кажется мне до боли знакомой. По-моему,
3: точно! Вы снились мне сегодня ночью!
2: Дмитрий?»
0: Его лицо окончательно вытянулось. Элизабет удивленно, почти испуганно смотрела на них. Пауза затягивалась.
2: «Чтоб мне не здоровиться с дороги», — нарушил тишину Дмитрий. «Пожалуй, я немного отдохну».
0: Уолтер, пристально глядя на Дмитрия, спросил: «А может быть, вы сначала посмотрите картину?»
1: «Да!»
0: — воскликнул Дмитрий.
1: «Все дело в ней! Я хочу осмотреть ее немедленно!»
0: Дмитрий взял одной рукой край ткани, которым был укрыт холст. «Я знаю, что там изображено», — сказал он. «Портрет глупого жирного герцога». Он сдернул покрывало. Но на холсте было совсем другое. Благородное и одухотворенное лицо пожилого человека с мудрыми глазами и легкой усмешкой на губах.
1: «Не то!»
0: — воскликнул Дмитрий пораженно.
4: «Ну, слава богу!»
0: — облегченно вздохнула Элизабет.
4: «А я уже начала бояться, что вы нездоровы».
1: «Но этого я тоже знаю!» — перебил ее Дмитрий.
3: «Его зовут Фабио», — вторил ему Уолтер, и они уставились друг на друга.
4: «Ой!»
0: — вскрикнула Элизабет.
4: «Я, кажется, тоже больна».
0: Мужчины перевели взгляды на нее.
4: «Я его помню тоже. Он снился мне».
0: И тут она побледнела.
4: «А еще я вспоминаю жуткую сцену из этого сна. Как вам, Уолтер, перерезал горло ножом какой-то страшный человек».
0: Пошатнувшись, она присела на ажурный плетеный стул.
2: «Перуцци»,
0: — отозвался Уолтер и побледнел.
2: «Не пойму, откуда», — сказал Дмитрий, «но я знаю точно, что под этим портретом есть еще одно изображение. Вы позволите мне снять первый слой?»
4: «Вы уверены?»
0: — жалобно спросила Элизабет.
3: «Да», — подтвердил Уолтер.
4: «Но мне кажется, эта картина очень хороша, и мне не хотелось бы терять ее», —
0: возразила Элизабет.
2: «Я уверен», — настойчиво отозвался Дмитрий, «что под этим портретом нечто намного более важное».
4: «А как посоветуете мне вы?»
0: — взглянула Элизабет на Уолтера.
3: «Пусть он немедленно сделает это!» —
0: откликнулся рыжеусый, пытаясь дрожащими руками прикурить сигару. Элизабет кивнула, и Дмитрий, натянув перчатки и взяв в руки инструменты, приступил к работе. Почти сразу его догадка подтвердилась.
3: «Так и есть!» — возбужденно сообщил он. «Там имеется что-то другое!»
0: «Что?» — срываясь на крик, спросил Уолтер. Дмитрий расчистил участок величиной с монету.
2: «Буквы! Какие-то письмена!»
4: «Письмена?» — поразилась Элизабет. «Расчищайте дальше!»
3: «Постойте!» — воскликнул Уолтер. «У меня же есть фотографический аппарат! Давайте запечатлим этот портрет, пока вы не испортили его окончательно!»
0: «Прекрасная идея!» — согласился Дмитрий, пока Уолтер бегал за камерой, и сообщил Элизабет.
2: «Мне действительно жаль уничтожать это лицо. Я знаю точно, этому человеку мы обязаны очень многим».
0: Фотография была сделана, и Дмитрий расчистил картину полностью. Надпись, которую они обнаружили там, гласила:
2: «Любезнейшие мои друзья из будущего, Дмитрий, Уолтер и несравненная Элизабет.
5: Спустя много лет после того, как вы ушли из моей жизни, я, уединяясь в Венедиктинском монастыре посредством долгих размышлений и изучений философских трудов, пришел к выводу, что был неправ. Изменения в прошлом приведут к изменениям в будущем, а вовсе не к его уничтожению. Пути Господни неисповедимы, но не двойственны. И тогда я забрал проклятую картину из тайника. Живите счастливы и вспоминайте своего друга, барона Фабио Далла Джози. Уничтожить картину я не могу, но я спрятал ее в надежном месте и унесу эту тайну с собой в могилу.
0: С глаз присутствующих словно бы спала пелена.
5: «Значит, это правда?» — спросил Уолтер.
2: «Теперь я помню множество снов,
5: и все они были правдой. И наше проникновение в прошлое, и Фабио, и служители, а?»
4: «Но как же наша смерть?»
0: — полушепотом спросила Элизабет.
4: «Ведь теперь я отчетливо помню. Мы погибли».
5: «Все ясно, дорогая», — заявил Уолтер. «Фабио Далла Джози изменил прошлое. И то, что когда-то было реальностью, теперь только сон».
2: «Трудно в это поверить. Однако дело обстоит именно так», — согласился Дмитрий.
6: Модель для сборки On Energy.
0: Эпилог. Дмитрий ехал к Аннушке на недавно приобретенном черном Пакарде с открытым верхом. Его лицо становилось то озабоченным и напряженным, то прояснялось. Он любовался Санкт-Петербургом, по которому в Румынии успел порядком соскучиться. Столичные мостовые кишели роскошными выездами и сверкающими никелем автомобилями. Невский проспект стал нынче куда привлекательнее и красочнее Пикадилли или Трафальгарской площади. Город на Неве вместе со всей Россией хорошел с каждым годом. Да и был из чего. Вот уже более 10 лет страна жила в мире. Тихая и спокойная Россия с ее патриархальным укладом и незыблемыми верой в царя и бога становилась еще и мощнейшей индустриальной державой. Дмитрий остановил авто у роскошного двухэтажного особняка. В холле старый верный слуга Ивашка Елисеев помог ему снять щегольской плащ и калоши. С криком «Дмитрий Александрович, вернулись!» Ивашка проводил его на второй этаж.
7: «Анна Николаевна!» — заполошно закричала горничная. «Ухажер ваш из стран заморских возвернулся!»
0: И, весело подмигнув Дмитрию, скрылась в одной из бесчисленных комнат. Навстречу вышел Николай Андреевич. Весь его вид излучал довольство, а закрученные усы делали его улыбку лихой и бравой. Он заключил Дмитрия в объятия.
5: «Из дальних странствий воротясь», — процитировал он классика.
4: «Митя», —
0: с тихой радостью и смущением произнесла Аннушка, появившись в проеме двери. Единственного взгляда на нее хватило Дмитрию для того, чтобы понять, что именно сегодня и не днем позже он наконец решится и сделает ей предложение руки и сердца. Раньше ему казалось, что торопиться некуда, что впереди еще так много счастливых лет, и пока это, возможно, не грех наслаждаться свободой от семейных обязанностей. Но в последнее время его постоянно преследовала мысль о зыбкости и вариативности сегодняшнего доброго мира. Николай Андреевич, поймав его взгляд, многозначительно изрек:
5: «Раз так, пойду пока налью водочки. Подходите в столовую, когда освободитесь».
2: «Но одна мысль не дает мне покоя», — завершал Дмитрий свой рассказ, сопровождаемый недоверчивым покашливанием Николая Андреевича. «Мысль о том, что в момент изменения прошлого пришельцами из будущего, то бишь нами, Вселенная, возможно, разделилась на две альтернативные ветви. В одной победу одержали эти безумцы в шапочках, и мир там полон зла, а в другой ветви находимся мы с вами».
0: Наконец Николай Андреевич не выдержал и перебил его.
5: «Полноте вам, Дмитрий! Это уже слишком. Вот уж не ожидал от вас подобных фантазий. Английского сказочника Уэллса начитались? Или же нашего доморощенного господина Федорова?»
8: «Ваша гипотеза о двух смежных мирах не укладывается ни в какие, естественно, научные рамки.
5: Да вдумайтесь только сами, что вы тут наградили.
8: будто бы в той несуразной реальности России правят большевики. Это же крайняя нелепость. Кто бы их стал избирать? Зловредность этой террористической секты внутри коммунистического движения была очевидна даже слепцу. Недаром секта эта вовремя разоблачена и обезврежена. А коммунисты, не спорю, у них мощная организация, но ведь они не занимаются политикой. Они лишь собирают деньги в помощь христианам всего мира. Они исповедуют социальную общность, и это правильно. Это противостоит западнической философии индивидуализма. Именно баланс между этими крайностями и ведет Россию по верному пути. Многих коммунистов я знаю лично. Прекраснейшие, честнейшие и очень набожные люди.
2: А Ленина, то есть Владимира Ульянова, вы случайно не знаете, поинтересовался Дмитрий?
8: А как же? Что касается Володи, так это и вовсе форменный бред. Я коротко знаком с его братом Сашей. Когда-то мы даже вместе учились в гимназии, я неоднократно чаевничал у них дома. Да, правду говоря, Володя был тогда весьма склонен к резким суждениям. Но нынче он отличный семьянин, отец пятерых детей. Его старший служит при дворе его величества государя Николая II.
2: Короче говоря, советую вам, Дмитрий, съездить куда-нибудь в другое место, а не в эту глухую Румынию.
8: Но никаких «но», поморщился Николай Андреевич.
2: Давайте-ка лучше чай пить. Дуняша, подавайте.
8: Ну, а ежели вы, милостивый государь, будете настаивать на своих невежественных бреднях, я еще подумаю, отдавать ли за вас Аннушку. Чудо вам захотелось? Душа бается.
9: Так ведь мир наш как раз полон чудес.
8: Его императорское величество подписали проект строительства водяной электрической станции на Днепре. Это ли вам не чудо? Вот на что вам, молодежь, следует направить свою фантазию и энергетику. Или уж на крайний случай хотя бы увлечься книжками этого калужского старика Циолковского. Бредни, конечно, но фантазию будоражит.
10: Папа,
2: вмешалась Аннушка,
10: а не допускаешь ли ты мысли, что в Митином рассказе есть только правды?
8: А я и не думаю, что он лжет. Но я ученый и привык доверять только фактам, а не сновидениям. И во всем, что тут услышал, я вижу только одну загадку. Как трем разным людям могло присниться одно и то же? Однако современная психология располагает сведениями и о более удивительных явлениях. Так стоит ли драматизировать?
2: А как быть с этим? Дмитрий достал из внутреннего кармана пиджака фотографию с портретом Фабио Делла Джози. Николай Андреевич взял снимок, подслеповато прищурился, надел пенсне и вгляделся в изображение.
8: «Хороший портрет», — сказал он. «Славно исполнен. Жаль, если вы его испортили. Сдается мне, что вся эта ваша трансформация картины в засекреченный текст не более чем фокус, непонятно с какой целью произведенный над вами экстравагантной американкой».
2: Дмитрий хотел было возмутиться, но вспомнил об угрозе Николая Андреевича и перевел взгляд на Аннушку. И неожиданно обнаружил, что та готова вот-вот заплакать. «Что ты, милая?» — коснулся он ее руки.
10: «Мне...»
2: — сморгнула она слезу.
10: «Мне жалко ту меня, которая так и не дождалась своего Митю».
2: Ударил себя ладонями по коленкам Николай Андреевич, так что пенсне соскочила у него с носа и повисла на ниточке.
8: «Вот они, барышни! Им только намекни, они и рады нюни распустить!» «Нет, дочка!» — продолжал он успокоительно и одновременно строго. «Нет на свете того неприглядного мира, который обрисовал нам тут наш фантазер-путешественник. Нет и не будет! Ибо если мы будем следовать заповедям Господним, то и Он не оставит нас!»

0: сегодняшнем эфире, как и в предыдущем, вы слышали повесть Юлия Буркина и Константина Фадеева «Исковерканный мир».
1: Рано или поздно в процессе обучения у каждого студента-медика возникает вопрос. Какой силы травматический шок может вынести пациент? Разные преподаватели отвечают на этот вопрос по-разному, но, как правило, ответ всегда сводится к новому вопросу. Насколько сильно пациент стремится выжить? 26 января. 2 года. Или 2 дня. 2 дня прошло с тех пор, как шторм вынес меня на берег. Этим утром я обошел весь остров. Впрочем, остров — это сильно сказано. Он имеет 190 шагов в ширину в самом широком месте и 267 шагов в длину от одного конца до другого. Насколько я мог заметить, здесь нет ничего пригодного для еды. Меня зовут Ричард Пайн. Это мой дневник. Если меня найдут, когда? Я достаточно легко смогу его уничтожить. У меня нет недостатка в спичках. В спичках и в героине. И того, и другого навалом. Ни ради того, ни ради другого не стоило сюда

0: совпадать.
1: Итак, я буду писать. Так или иначе, это поможет скоротать время. Если уж я собрался рассказать всю правду, а почему бы и нет, уж времени-то у меня хватит, то я должен начать с того, что я, Ричард Пинцетти, родился в Нью-Йоркской маленькой Италии. Мой отец приехал из Старого Света, я хотел стать хирургом. Мой отец смеялся, называл меня сумасшедшим и говорил, чтобы я принес ему еще один стаканчик вина. Он умер от рака, когда ему было 46. Я был рад этому. В школе я играл в футбол. Черт возьми, я был лучшим футболистом из всех, кто когда-нибудь в ней учился. Защитник. Последние 2 года я играл за сборную города. Я ненавидел футбол. Но если ты из итальяши, ты хочешь ходить в колледж, спорт — это единственный твой шанс. Я играл и получал свое спортивное образование. В колледже, пока мои сверстники получали академическое образование, я играл в футбол. Будущий медик. Отец умер за 6 недель до моего окончания. Это было здорово. Неужели вы думаете, что мне хотелось выйти на сцену для получения диплома и увидеть внизу эту жирную свинью? Как, по-вашему, нужен ребизонтик? Я вступил в студенческую организацию. Она была не из лучших, раз уж туда попал человек с фамилией Пинцетти. Но все-таки это было что-то. Почему я это пишу? Все это почти забавно. Нет, я беру свои слова обратно. Это действительно забавно. Великий доктор Пайн, сидящий на скале в пижамных штанах и футболке. Сидящий на острове длиной в 1 плеок и пишущий историю своей жизни. Я голоден. Но это не важно. Я буду писать эту чертову историю, раз мне так хочется. Во всяком случае, это поможет мне не думать о еде. Я сменил фамилию на Пайн еще до того, как я пошел в медицинский колледж. Мама сказала, что я разбиваю ее сердце. О каком сердце шла речь? На следующий день после того, как старик отправился в могилу, она уже вертелась вокруг еврея-бакалейщика, живущего в конце квартала. Для человека, так дорожащего своей фамилией, она чертовски поторопилась сменить ее на Штейнбруннер. Хирургия была единственной моей мечтой. Еще со школы. Даже тогда я надевал перчатки перед каждой игрой и всегда отмачивал руки после. Если хочешь быть хирургом, надо заботиться о своих руках. Некоторые парни дразнили меня за это, называли меня цеплячьим дерьмом. Я никогда не дрался с ними. Игра в футбол и так уже была достаточным риском. Но были и другие способы. Больше всех мне досаждал Хоу Плотский, здоровенный, тупой, прыщавый верзила. У меня было немного денег, я знал кое-кого, кое с кем поддерживал отношения. Это необходимо, когда болтаешься по улицам. Любая задница знает, как умереть. Вопрос в том, как выжить, если вы понимаете, что я имею в виду. Но я и заплатил самому здоровому парню во всей школе. Рики Братца. $10 за то, чтобы он заткнул пасть Хоу Плотский. «Я заплачу тебе по доллару за каждый его зуб, который ты мне принесешь», — сказал я ему. Рикки принес мне 3 зуба, завернутых в бумажную салфетку. Он повредил себе костяшки 2 пальцев, пока трудился на Хоу, так что вы видите, как это могло быть опасно для моих рук. В медицинском колледже, пока другие сосунки ходили в лохмотьях и пытались зубрить в промежутках между обслуживанием столиков в кафе, продажей галстуков и натиранием полов, я жил вполне прилично. Футбольный и баскетбольный тотализатор, азартные игры. Я поддерживал хорошие отношения со старыми друзьями. Так что в колледже мне было неплохо. Но по-настоящему мне повезло только когда я начал проходить практику. Я работал в одном из самых больших госпиталей Нью-Йорка. Сначала это были только рецептурные бланки. Я продавал стопочку из 100 бланков одному из своих друзей, а он подделывал подписи 40 или 50 врачей по образцам почерка, которые продавал ему тоже я. Парень продавал бланки на улице по $10-20 за штуку. Всегда находились масса кретинов, готовых купить их. Вскоре я обнаружил, как плохо контролируется склад медикаментов. Никто никогда не знал, сколько лекарств поступает на склад и сколько уходит с него. Были люди, которые гребли наркотики обеими руками, но не я. Я всегда был осторожен. Я никогда не попадал в просак до тех пор, пока не расслабился и пока удача не изменила мне. Но я еще встану на ноги. Мне всегда это удавалось. Пока больше не могу писать. Рука устала, и карандаш затупился. Не знаю, почему я беспокоюсь. Наверняка кто-нибудь вскоре подберет меня. 27 января. Лодку отнесло течением прошлой ночью. Она затонула в 10 футах от северной оконечности острова. Где взять трос? Так или иначе, дно напоминает швейцарский сыр после того, как лодка налетела на риф. Я уже забрал с нее все, что того стоило. 4 галлона воды, набор для шитья, аптечку, блокнот, в котором я пишу, и который был предназначен для роли судового журнала. Смех, да и только. Где вы слышали о спасательной шлюпке, на которой не было бы ни грамма еды? Последняя запись была сделана 8 августа 1970 года. Да, еще 2 ножа. Один тупой, другой очень острый и гибрид ложки с вилкой. Я воспользуюсь ими, когда буду ужинать этим вечером. Жареная скала. Ха-ха. Ну что ж, по крайней мере, я смог заточить карандаш. Когда я выберусь с этой запачканной птичьим дерьмом скалы, я первым делом как следует разберусь с транспортной компанией и подам на них в суд. Только ради этого стоит жить. А я собираюсь жить. Я собираюсь выбраться отсюда. Так что не заблуждайтесь на этот счет. Я собираюсь выбраться. Позже. Когда я составлял свой инвентарный список, я забыл упомянуть о 2 килограммах чистейшего героина. Около 350 тысяч долларов по нью-йоркским уличным ценам. Здесь он не стоит ни черта. Но разве это не забавно? 28 января. Ну что ж, я поел, если только можно назвать это едой. На одну из скал в центре острова уселись чайки. Скалы там столпились в беспорядке, так что получилось нечто вроде горного хребта, сплошь покрытого птичьим дерьмом. Я нашел кусок камня, который удобно лег мне в руку, и подобрался к чайке настолько близко, насколько осмелился. Она торчала там на скале и смотрела на меня своими блестящими черными глазами. Странно, что урчание моего живота не спугнуло ее. Я бросил камень так сильно, как только мог, и попал ей в бок. Она громко вскрикнула и попыталась улететь, но я перебил ей правое крыло. Я понесся за ней, а она запрыгала от меня. Я видел, как кровь струйкой стекала по белым перьям. Чертова птица задала мне жару. Когда я оказался на другой стороне центральной скалы, моя нога застряла между 2 камнями, и я чуть не сломал себе лодыжку. Наконец она начала понемногу сдавать, и я настиг ее на восточной стороне острова. Она пыталась добраться до воды и уплыть. Я схватил ее за хвост, она повернула голову и долбанула меня клювом. Тогда я схватил ее одной рукой за ногу, а второй взялся за ее несчастную шею и свернул ее. Звук ломающейся шеи доставил мне глубокое удовлетворение. «Кушать подано, сударь! Ха-ха!» Я отнес ее в свой лагерь. Еще до того, как ощипать и выпотрошить ее, я смазал йодом рваную рану от ее клюва. На птицах чертова уйма микробов, только инфекции мне сейчас и не хватало. С чайкой все прошло отлично. Я, к сожалению, не мог приготовить ее. Ни одной веточки, ни одной волнами прибитой доски на всем этом острове, да и лодка затонула. Так что пришлось есть ее сырой. Желудок тотчас же захотел извергнуть ее. Я посочувствовал ему, но не мог ему этого позволить. Я стал считать в обратном направлении до тех пор, пока приступ тошноты не прошел. Это помогает почти всегда. Можете представить себе, что эта дрянь чуть не сломала мне щиколотку, да еще и клюнула меня? Если завтра я поймаю еще одну, надо будет ее помучить. Это я позволил умереть слишком легко. Даже когда я пишу, я могу посмотреть вниз и увидеть на песке ее отрезанную голову. Несмотря на то, что ее черные глаза уже покрылись тусклой пленкой смерти, она словно бы усмехается мне. Интересно, у чаек есть хоть какие-нибудь мозги? И съедобны ли они? 29 января. Сегодня никакой жратвы. Одна чайка села недалеко от верхушки каменной глыбы, но улетела, прежде чем я успел передать ей точный пас вперед. Начала отрастать борода. Чертовски чешется. Если чайка вернется, я поймаю ее, вырежу ей глаза, прежде чем прикончить. Я был классным хирургом, доложу я вам. Они запретили мне практиковать. Правда, забавно. Все они занимаются этим, но превращаются в таких ханжей, когда кто-нибудь попадется. Знали бы вы, как меня вздрючили. Я так натерпелся за время своих приключений в роли практиканта, что наконец открыл свою собственную практику на парк-авеню. И все это без помощи богатого папочки или высокого покровителя, как это сделало столько моих коллег. Когда практика моя закончилась, мой папаша уже 9 лет лежал на кладбище для бедняков. Мать умерла за год до того, как у меня отобрали лицензию. Это было чертовски скверное положение. Я сотрудничал с полудюжиной фармацевтов с Исайда, с двумя крупными поставщиками лекарств и, по крайней мере, с 20 другими врачами. Я посылал пациентов к ним, а они ко мне. Я делал операции и прописывал необходимые обезболивающие средства. Не все операции были так уж необходимы, но ни одну из них я не сделал против воли больного. И никогда у меня не было пациента, который посмотрел бы на рецептурный бланк и сказал бы «мне это не нужно». Ну, например, я им делал операцию на щитовидной железе в 1970 году. И они принимали обезболивающие еще в течение 5 или 10 лет, если я им советовал это. Иногда я так и делал. И вы понимаете, что я не один. Они могли себе позволить приобрести такую привычку. Ну а иногда пациенту плохо спалось после небольшого хирургического вмешательства, или он становился слегка нервным после приема диетических пилюль или либриума. Все это можно было легко поправить. Раз и готово. Если бы они не получили это от меня, они получили бы это от кого-нибудь другого. Затем налоговая служба наведалась к Лоуенталю, к этому козлу. Они пригрозили ему 5 годами, и он продал 50 имен. Они понаблюдали за мной немного, а когда они завалились, то на мне висело на срок побольше 5 лет. Там было еще несколько дел, в том числе и рецептурные бланки, которыми я по старинке продолжал промышлять. Забавно. Мне это было нахрен не нужно, а я занимался этим по привычке. Тут надо выкинуть от лишней ложечки сахара. Ну что ж, я кое-кого знал. Я дернул за кое-какие нити, парочку людей я бросил на съедение волкам. Ни один из них, впрочем, не был мне симпатичен. Каждый из них, по правде говоря, был порядочным сукиным сыном. Боже, как я голоден. 30 января. Чая сегодня нет. Напоминает таблички на тележках разносчиков. Помидоров сегодня нет. Я зашел по грудь в воду, сжимая в руке острый нож. Я простоял под палящим солнцем на одном месте в полной неподвижности 4 часа. 2 раза я думал, что хлопнусь в обморок, но начал считать наоборот до тех пор, пока не пришел в себя. За все это время я не видел ни одной рыбины. Ни одной. 31 января. Убил еще одну чайку, точно так же, как и первую. Был слишком голоден, чтобы помучить ее, как собирался. Я выпотрошил и съел ее. Потом выдавил из кишок всю дрянь и съел их. Странно чувствовать, как жизненные силы возвращаются. А я уж было немного испугался. Когда я лежал в тени здоровенной центральной скалы, мне показалось, что я слышу голоса. Моя мать, мой отец, моя бывшая жена. А хуже всех тот китаец, который продал мне героин в Сайгоне. Он шепелявил, может быть, потому что у него был частично отрезан язык. «Ну же, давай!» — раздался его голос из пустоты. «Давай, попробуй самую малость. Ты думать тогда забудешь про голод. Это замечательная штука!» Но я никогда не принимал никакой гадости, даже снотворных таблеток. Лоуенталь покончил жизнь самоубийством. Я не рассказывал вам об этом. Этот козел. Он повесился в том, что раньше было его кабинетом. Как мне кажется, он оказал миру большую услугу. Я хотел снова стать практикующим врачом. Кое-кто, с кем я перемолвился словечком, сказал мне, что это можно устроить, но что это будет стоить очень больших денег. Больше, чем ты можешь себе представить. У меня в сейфе лежало 40 тысяч долларов. Я решил, что надо попытать счастье и пустить их в ход, а потом удвоить или утроить сумму. Я пошел на встречу с Ронни Ханелли. Мы с Ронни играли в колледже в футбол. Когда его младший брат решил подняться в интерны, я помог ему подыскать местечко. Сам Ронни учился на юриста. Ну, не смех. В квартале, где мы вместе росли, мы называли его Ронни Громила. Он судил все игры с мячом и с клюшкой в хоккей. Если тебе не нравились его свистки, у тебя был выбор. Держать рот на замке или грызть костяшки. Пуэрториканцы звали его Ронни Макородник. Это задевало его. И этот парень пошел в школу, а потом в юридический колледж и с полпинка сдал свой экзамен на адвоката и открыл лавку в нашей окраине, прямо напротив бара. Закрываю глаза и вижу, как он рассекает по кварталу на своем белом континентале. Самый крупный делец в городе. Я знал, что у Ронни для меня что-то найдется. «Это опасно», — сказал он. «Но ты всегда сможешь о себе позаботиться. А если дело выгорит, я тебя познакомлю с 2 парнями, один из которых госуполномоченный». Он назвал мне 2 имени. Генри Ли Цу, здоровенный китаец, и Солом Дго, вьетнамец. Нго был химиком. Солидный куш он проверял товар китайца. Китаец время от времени выкидывал номера. Заключались они в том, что пластиковые пакеты бывали набиты тальком, порошком для чистки раковин, крахмалом. Ронни сказал, что однажды за свои штучки ему придется расплатиться жизнью. 1 февраля. Прилетал самолет. Прямо над островом. Я попытался взобраться на скалу и подать ему знак. Нога попала в расщелину. В ту самую чертову расщелину, в которую я угодил в тот день, когда убил свою первую птицу. Я сломал лодыжку. Двойной перелом. Словно выстрел раздался. Боль была невероятная. Я вскрикнул и потерял равновесие. Я замахал руками, как сумасшедший, но не удержался. Упал, ударился головой и потерял сознание. Я очнулся только в сумерках. Из раны на голове вытекло немного крови. Лодыжка распухла, как автомобильные шины, и вдобавок я получил серьезный солнечный ожог. Я подумал, что если солнце посветило бы еще часок, я бы весь пошел волдырями. Притащившись сюда, я провел остаток ночи, ежась от холода и плача от боли и досады. Я продезинфицировал рану на голове прямо над правой височной долей и перевязал ее так хорошо, как только мог. Просто поверхностные повреждения кожи и небольшое сотрясение, мне кажется. Но моя лодыжка... Тяжелый перелом в двух, а может быть и в трех местах. Как я теперь буду гоняться за птицами? Наверняка должен быть поисковый самолет, который ищет оставшихся в живых пассажиров Каллоса. Шторм, возможно, отнес шлюпку на много миль от того места, где он затонул. Они могут сюда и не добраться. Боже, как болит лодыжка. 2 февраля. Я сделал знак на небольшом участке побережья на южной стороне острова, недалеко от того места, где затонула шлюпка. На это мне потребовался целый день. Несколько раз я делал перерывы и отдыхал в тени. Но все равно я дважды терял сознание. На глазок я потерял примерно 25 фунтов веса, в основном от обезвоживания организма. Но зато сейчас, с того места, где я сижу, я мог видеть написанные мною за этот день буквы. Темные скалы на белом песке образуют «Помогите». Каждая буква в 4 фута высотой. Следующий самолет обязательно заметит меня. Если только он прилетит, этот следующий самолет. Нога болит постоянно. Она распухла еще сильнее, и вокруг места перелома появилось зловещее пятно. Похоже, пятно растет. После тугой перевязки рубашкой боль немного утихает, но все же она настолько сильна, что я скорее падаю в обморок, чем засыпаю. Я начал думать о том... что, возможно, потребуется ампутация. 3 февраля. Лодыжка распухла еще больше, и пятно продолжает расти. Если потребуется операция, я думаю, что смогу ее провести. У меня есть спички, чтобы простерилизовать острый нож. Есть иголка и нитки для набора для шитья. Рубашку я разорву на бинты. У меня даже есть 2 кило обезболивающего, хотя и немного не той разновидности, которую я обычно приписывал своим больным. Но они бы принимали его, если бы смогли бы достать. Готов держать пари. Все эти престарелые дамы с синими волосами готовы вдыхать дезодорант, если есть надежда, что это поможет им взбодриться. Будьте уверены. 4 февраля. Я решился на ампутацию ноги. Ничего не ел 4 дня. Если я буду дальше тянуть, то возрастет риск того, что во время операции я потеряю сознание от голода и шока и истеку кровью. Как бы мне не было скверно, я все еще хочу жить. Я помню, о чем рассказывал нам Мокрич на занятиях по анатомии. Старый Моки, так мы его называли. Рано или поздно, говорил он, в процессе обучения у каждого студента-медика возникает вопрос, какой силы травматический шок может вынести человек? И он щелкал пальцем по анатомической таблице, указывая на печень, почки, сердце, селезенку, кишечник. «Как правило, джентльмены, — говорил он, — ответ всегда сводится к одному вопросу. Насколько сильно человек стремится выжить?» «Я думаю, что смогу провести операцию успешно. Я действительно так думаю. Полагаю, что я пишу для того, чтобы оттянуть неизбежное. Но мне пришло в голову, что я еще не закончил рассказ о том, как я оказался здесь. Возможно, мне стоит сделать это на случай, если операция пройдет неудачно». Это займет несколько минут, и я уверен, что еще будет достаточно светло для операции, тем более, что на моих часах только 9 часов 9 минут утра. Я полетел в Сайгон под видом туриста. Это звучит странно? Напрасно. Все еще находятся тысячи людей, которые приезжают в эту страну, несмотря на затеянную Никсоном войну. В конце концов, есть же люди, которые ходят смотреть на обломки разбитых машин и петушиные бои. Мой китайский друг дал мне товар. Я отвез его к Нго, который заявил, что это товар очень высокого качества. Он сказал мне, что Ли Цу выкинул один из своих номеров 4 месяца назад, и что его жена взлетела на воздух, повернув ключ зажигания своего «Опеля». С тех пор штучки не повторялись. Я оставался в Сайгоне в течение 3 недель. Я заказал себе место на туристическом лайнере «Каллас», который должен был отвезти меня в Сан-Франциско. Первая каюта. Подняться с товаром на борт не составило никакой проблемы. Нго подкупил 2 таможенников, которые лишь бегло осмотрели мои чемоданы. Товар лежал в пакете, на который они даже и не взглянули. «Миновать американскую таможню будет значительно труднее», — сказал мне Нго. «Но это уже ваши проблемы». Я не собирался провозить товар через американскую таможню. Ранни Ханели нанял ныряльщика, который должен был исполнить одну чертовски трудную работенку за $3000. Я должен был встретиться с ним, думаю, что это должно было произойти 2 дня назад. В Сан-Франциско. В ночлежке под названием «Отель Сент-Риджес». План заключался в том, что товар должен быть помещен в герметичную банку. К ней был прикреплен хронометр и пакетик с красной краской. Как раз перед тем, как судно входило в док, банка должна быть выброшена за борт. Я как раз подыскивал поваренка или стюарда, который не отказался бы от небольшой суммы наличными и который был бы достаточно сообразителен или достаточно глуп, чтобы не болтать потом попусту. Но Каллас затонул. Не знаю как. И не знаю почему. Штормило, но корабль, казалось, вполне сносно справлялся с качкой. Около 8 часов вечера 23 числа где-то под палубой произошел взрыв. Я в это время был в кают-компании. Каллас немедленно начал накреняться на левый борт. Люди вопили и носились туда и сюда. Бутылки в баре падали с полок и вдребезги разбивались об пол. С нижней палубы пришел, шатаясь, человек. Рубашка его сгорела, кожа подрумянилась. По громкоговорителю объявили, чтобы люди шли к спасательным шлюпкам, к которым они были приписаны во время инструктажа в начале круиза. Пассажиры продолжали бестолково носиться. Очень немногие из них побеспокоились о том, чтобы показаться на инструктаже. Я же не просто показался, я пришел рано, чтобы быть в первом ряду и все видеть. Я всегда уделяю самое пристальное внимание тому, что непосредственно касается моей шкуры. Я спустился в свою каюту, взял пакеты с героином и положил каждый из них в отдельный карман. Затем я направился к спасательной шлюпке 8. Пока я поднимался по лестнице, на главную палубу раздалось еще 2 взрыва, и судно накренилось еще сильнее. Наверху царил хаос. Я увидел, как мимо меня пробежала отчаянно визжащая женщина с ребенком на руках, набирая скорость на скользкой опрокидывающейся палубе. Она ударилась о перила и вылетела за борт. Я видел, как она сделала в воздухе 2 сальта и начала делать 3-е, но в этот момент я потерял ее из виду. Человек в белой одежде повара с ужасно обожженным лицом и руками натыкался то на один, то на другой предмет и кричал: «Помогите мне! Я ничего не вижу! Помогите! Я ничего не вижу!» Паника была почти всеобщей. Она передалась от пассажиров команде как заразная болезнь. Надо еще отметить, что время, прошедшее от первого взрыва до момента полного затопления Каллоса, составляло едва ли около 20 минут. Вокруг некоторых спасательных шлюпок сгрудились толпы визжащих пассажиров, а некоторые были абсолютно свободны. Моя, расположенная на накренившемся борту, была почти пуста. Рядом с ней не было никого, кроме меня и простого моряка с угреватым, мертвенно-бледным лицом. «Давай спустим это чертово корыто на воду», — сказал он, бешено вращая глазами. «Проклятая мыльница идет прямо на дно». Механизм для спуска спасательной шлюпки достаточно прост, но со своей бестолковой нервозностью он умудрился запутать спусковые канаты со своей стороны. Лодка пролетела вниз 6 футов и повисла, причем нос оказался 2 футами ниже, чем корма. Я шел ему на помощь, когда он начал вопить. Ему удалось распутать узел, но одновременно его рука попала в блок. Жужжащая веревка дымилась на его ладони, сдирая кожу, и через мгновение он оказался за бортом. Я бросил вниз веревочную лестницу, быстро спустился к ней и отцепил лодку от провисших канатов. Затем я стал грести, когда я это делал ради удовольствия во время пребывания на дачах друзей. Но сейчас я делал это ради спасения своей жизни. Я знал, что если мне не удастся отплыть достаточно далеко от места, где затонет Каллас, то он утащит меня за собой. Через 5 минут он ушел под воду. Мне не удалось полностью выплыть из зоны образования воронки. Мне пришлось бешено грести, чтобы хоть как бы оставаться на одном месте. Каллас затонул очень быстро. За перила на носу корабля все еще цеплялись какие-то люди и жутко вопили. Они были похожи на стадо обезьян. Шторм усилился. Я потерял одно весло, но сумел сохранить второе. Ту ночь я провел как в бреду. Сначала я вычерпывал воду, а потом хватал весло и бешено греб до тех пор, пока нос не зарывался в очередную волну. Перед восходом 24 числа волны стали нарастать у меня за спиной. Лодка ринулась вперед. Это было кошмарно, но в то же время радостно возбуждало. Внезапно доски затрещали у меня под ногами, но прежде чем лодка затонула, ее выбросило на эту спасительную груду скал. Я даже не знаю, где я. Абсолютно никаких идей на этот счет. Я не очень-то силен в навигации. Но я знаю, что я должен делать. Это последний выход. Но думаю, мне удастся проскочить. Разве не удавалось мне это всегда? Сейчас творят такие чудеса с протезами. Так что я неплохо проживу и с одной ногой. Время узнать, так ли я хорош, как мне кажется. Удачи тебе, парень. 5 февраля. Сделал. Больше всего меня беспокоила боль. Я могу переносить боль, но мне казалось, что в моем ослабленном состоянии сочетание голода и боли заставит меня потерять сознание, прежде чем я успею закончить. Но героин очень помог. Я открыл один из пакетов и втянул носом две здоровенных щепотки, высыпанные на плоский камень. Сначала правая ноздря, потом левая. Я словно вдохнул в себе восхитительный холод, от которого онемело все тело с головы до ног. Я вдохнул героин сразу после того, как закончил запись в дневнике. Это было в 9:45. В следующий раз, когда я посмотрел на часы, тень уже сдвинулась, и я оказался частично на солнце. Было 12:45. Я отрубился. Никогда не думал, что это так прекрасно. Не могу понять, почему я так презирал это раньше. Боль, ужас, страдания – все исчезло. Осталось лишь спокойное, блаженное состояние. В этом состоянии я и проводил операцию. Боль все-таки была, особенно в самом начале операции. Но я смотрел на нее как бы со стороны, словно это была чужая боль. Она беспокоила меня, но в то же время интересовала. Можете понять это? Если вы когда-нибудь принимали сильный аналог морфина, может и можете. Он не просто снимает боль, он меняет сознание. Ясность, спокойствие. Я понимаю, почему люди садятся на него, хотя садиться, это, пожалуй, слишком сильно сказано теми, кто никогда, разумеется, не пробовал, что это такое. Примерно на середине боль стала возвращаться ко мне. Я был близок к обмороку. Я с тоской посмотрел на открытый пакет с белым порошком, но усилием воли заставил себя отвернуться. Если я приму еще, я наверняка истеку кровью, так если бы я потерял сознание. Начал считать наоборот от сотни. Потеря крови могла сыграть критическую роль. Как хирург я прекрасно это понимал. Ни одной лишней капли не должно быть пролито. Если у пациента начинается кровотечение во время операции в госпитале, вы можете восполнить потерю крови. У меня такой возможности не было. То, что было потеряно... В конце операции песок у меня под ногой был черным. Могло быть возобновлено за счет внутренних ресурсов организма. У меня не было никакого оборудования, никаких инструментов. Я начал операцию ровно в 12:45. Закончил в 1:50 и немедленно принял новую дозу героина, гораздо больше, чем предыдущую. Я погрузился в туманный мир, где не было боли, и пробыл там почти до 5 часов. Когда я очнулся, солнце приближалось к горизонту, расстилая передо мной золотую дорожку на голубой воде. Я никогда не видел ничего более красивого. Вся боль была лишь платой за это мгновение. Через час я принял еще немного, чтобы в полной мере насладиться закатом. После того, как стемнело, Подождите. Говорил ли я вам о том, что ничего не ел в течение 4 дней? И что единственной вещью, которая могла бы помочь мне восстановить иссякающие жизненные силы, было мое собственное тело? Более того, не повторял ли я вам снова и снова, что выживание зависит от нашей решимости выжить? Отчаянной решимости. Я не буду оправдываться тем, что на моем месте вы бы сделали то же самое. Во-первых, вы, скорее всего, не хирург. Даже если вы примерно знаете, как проводится ампутация, вы могли бы выполнить ее так скверно, что вскоре все равно бы умерли от...

невыносимый. Но, по-моему, подкожный зуд, свидетельствующий о начале выздоровления, был еще хуже. Я вспоминал в тот день всех своих пациентов, которые лопотали мне, что не могут выносить ужасный, неотскребаемый зуд заштопанной плоти. А я улыбался и говорил им, что завтра им будет лучше, думая про себя, какими же хныкалками, слизняками, неблагодарными маменькими сынками они оказались. Теперь я понимаю их. Несколько раз я почти уже собирался содрать повязку с культи и начать скрести ее, впиваясь пальцами в мягкую сырую плоть, раздирая корки, выпуская кровь на песок. Все, что угодно. Все, что угодно, лишь бы отделаться от этого невыносимого зуда. В такие минуты я считал, наоборот, начиная от сотни и нюхал героин. Не знаю, сколько я всего принял, но почти все время после операции я был словно одеревеневшим. Подавляет голод. Я едва ли знаю о том, что я вообще могу есть. Слабое, отдаленное урчание в животе, и это все. Можно легко не обращать на него внимания. Однако этого делать нельзя. В героине нет калорий. Я проверял свой запас энергии, ползая с места на место. Он иссякает. Боже, я надеюсь... Нет, но... Может понадобиться еще одна операция. Позже. Еще один самолет пролетел над островом. Слишком высоко, чтобы это мог какой-нибудь... Все, что я мог видеть, это оставляемый им след. Тем не менее, я махал. Махал и кричал ему. Когда он улетел, я заплакал. Уже стемнело. Ничего не видно вокруг. Да. Я начал думать о всякой еде. Чесночный хлеб, улитки, омар, сочные бараньи ребра... Первосортные яблоки, жареный цыпленок, огромный кусок торта и тарелка домашнего ванильного мороженого. Семга, копченая ветчина с ананасом, колечки лука, луковый соус с жареной картошкой, охлажденный чай долгими-долгими глотками, французское жаркое, пальчики оближешь. 199, 98, 97, 96, 95, 94. Боже, боже, боже! 8 февраля. Еще одна чайка села на скалу сегодня. Жирная, огромная. Я сидел в тени скалы на месте, которое я называю своим лагерем, положив на камень свою культю. Как только я увидел чайку, у меня тотчас же выделилась слюна, как у собаки Павлова. Я сидел и пускал слюнки, как маленький ребенок. Как маленький ребенок. Я подобрал достаточно большой и удобно легший в руку кусок скалы и начал ползти к ней. У меня почти не было надежды, но я должен был попытаться. Если я поймаю ее, то с такой наглой и жирной птицей я смогу отсрочить вторую операцию на неопределенно долгое время. Я пополз. Моя культя билась о камни, и боль от ударов отдавалась во всем теле. Я ждал, когда же она улетит. Она не улетала. Она важно расхаживала туда и сюда, выпить в грудь, как какой-нибудь генерал авиации, делающий смотр войскам. Время от времени она поглядывала на меня своими маленькими отвратительными глазками, и я застывал в неподвижности. И начинал считать наоборот, до тех пор, пока она вновь не начинала рассказывать. Каждый раз, когда она взмахивала крыльями, я леденел. У меня продолжали течь слюни. Я ничего не мог с собой поделать, как маленький ребенок. Не знаю, как долго я подкрадывался к ней. Час? Два? Чем ближе я подкрадывался, тем сильнее билось мое сердце, и тем соблазнительнее выглядела чайка. Мне даже показалось, что она дразнит меня, и когда я приближусь к ней на расстояние броска, она улетит. Руки и ноги начали дрожать, во рту пересохло, культя адски болела. Мне казалось, что у меня начались ломки. Так быстро. Ведь я принимал героин меньше недели. Не имеет значения. Я нуждаюсь в нем. Там еще много осталось, много. Если мне надо будет позднее пройти курс лечения, когда я вернусь в штат, я выберу лучшую клинику в Калифорнии и сделаю это с улыбкой. Так что сейчас это не проблема, не так ли? Когда я приблизился на расстояние броска, я не стал швырять камень. У меня появилась болезненная уверенность в том, что я промахнусь. Надо было подобраться поближе, и я продолжал ползти с камнем в руках, запрокинув голову, и пот стекал ручьями с моего изнуренного тела. Зубы у меня начали гнить, говорил ли я его об этом? Если бы я был суеверным человеком, я бы решил, что все это потому, что я съел. Я снова остановился.
Теперь я подобрался к ней ближе, чем к любому.

из предыдущих чаев, но я все никак не мог решиться. Я сжимал камень так, что пальцы мои начали болеть, но не мог швырнуть его. Потому что я совершенно точно знал, что ждет меня, если я промахнусь. Плевать, если я использую весь товар. Я ускользну от них. Я буду кататься, как сыр в масле, всю свою оставшуюся жизнь. Долгую, долгую жизнь. Я думаю, я бы подобрался с камнем прямо к ней, если бы она наконец не снялась со скалы. Я бы подполз и придушил бы ее. Но она расправила крылья и взлетела. Я закричал, вскочил на колени и бросил камень со всей силой, на которую был способен, и я попал! Птица издала приглушенный вскрик и свалилась на другой стороне скалы. Бормоча и смеясь, уже не предохраняя свою кучу от ударов, я вполз на вершину и стал спускаться с другой стороны. Я потерял равновесие и ударился головой. Я не заметил этого тогда, несмотря на то, что заработал приличную шишку. Все, о чем я мог думать, тогда была птица, и как я подбил ее! Фантастический успех. Попал прямо в крыло. Она ковыляла к берегу, волоча за собой сломанное крыло. Брюшко все было в крови. Я полз за ней так быстро, как только мог, но она двигалась быстрее меня. Гонка коллег. Я поймал бы ее. Дистанция между нами сокращалась, если бы не руки. Они могут мне снова понадобиться. Но, несмотря на все предосторожности, когда мы достигли берега, ладони были изранены. Кроме того, я разбил часы об острый угол скалы. Чайка шлепнулась в воду, омерзительно крича, и я попытался схватить ее. В руке у меня оказалась горстка хвостовых перьев. Потом я упал, наглотался воды и чуть не захлебнулся. Я пополз дальше. Я даже пытался плыть за ней. Повязка слетела с пульта, и я начал тонуть. Мне едва удалось выбраться на берег, дрожа от изнеможения, обезумев от боли, плача и крича, и проклиная чертову птицу. Она болталась на воде еще довольно долго, все дальше и дальше отплывая от берега. Кажется, я даже начал умолять ее вернуться. Но в тот момент, когда она доплыла до рифа, она, по-моему, уже была мертва. Это несправедливо. У меня ушел почти час на то, чтобы вернуться к лагерю. Я принял большую дозу героина, но даже и после этого я чертовски был зол на чайку. Если мне не суждено было поймать ее, зачем же было так меня дразнить? Почему она просто не улетела? 9 февраля. Я ампутировал свою левую ногу и перевязал культю брюками. В течение всей операции я пускал слюни. Пускал слюни. Точно так же, когда я увидел чайку. Безнадежно пускал слюни, но я заставил себя подождать до вечера. Я считал в обратном направлении, начиная со 120 или 30 раз. И тогда я постоянно повторял себе: холодное жареное мясо. Холодное жареное мясо. Холодное жареное мясо. 11 февраля. 11 февраля. Дождь последние два дня и сильный ветер. Мне удалось отодвинуть несколько глыб от центральной скалы, так что образовалась нора, в которую я мог залезть. Нашел маленького паука. Сжал его между пальцами, прежде чем он успел убежать, и съел. Очень вкусный. Сочный. Подумал, что глыбы надо мной могут свалиться прямо мне на голову. Ну и пусть. Переждал шторм в каменной норе. Может быть, дождь шел и три дня, а не два. А может, и один. Но мне показалось, что за это время дважды успело стемнеть. Мне нравится отрубаться. Не чувствуешь ни боли, ни зуда. Я знаю, что выживу. Не может быть, чтобы человек пережил такое напрасно. Когда я был ребенком, я ходил в церковь, где служил коротышка-священник, любивший распространяться об аде и смертных грехах. Это был его настоящий конек. Нельзя искупить смертный грех. Такова была его точка зрения. Мне он приснился прошлой ночью. Отец Хейли в черной рясе с усиками под носом. Он угрожающе тряс пальцем и говорил: «Тебе должно быть стыдно, Ричард Пинцетти. Смертный грех. Ты проклят, мальчик. Проклят навеки». Я захохотал над ним. Если это не ад, то что же тогда ад? Единственный смертный грех — это когда ты сдаешься. Половину времени я провожу под героином.
В оставшееся время я чувствую зуд и боль в культях, которая еще усиливается от сырости. Но я не сдамся. Клянусь, ни за что не сдамся. Не может быть, чтобы все это было зря. 12 февраля. Снова выглянуло солнце. Прекрасный день. Надеюсь, что сейчас мои дружки отмораживают себе задницы. Этот день был удачным для меня. Удачным, насколько это вообще возможно на этом острове. Лихорадка, которой я страдал во время плохой погоды, похоже, спала. Я чувствовал себя слабым и дрожал, когда я выпал со своего убежища. Но полежав на горячем песке 2 или 3 часа, я вновь почувствовал себя почти человеком. Дополз до южной части острова и нашел там несколько прибитых штормом деревяшек, в том числе и несколько досок от моей спасательной шлюпки. Некоторые из них были покрыты водорослями. Я отскреб их и съел. Мерзость ужасная. Вроде того, как ешь синтетическую занавеску. Но этим днем я чувствовал себя значительно лучше. Я вытащил все деревяшки на берег как можно дальше от воды, чтобы они просушились. У меня до сих пор сохранилась банка с неотсыревающими спичками. Я разведу сигнальный костер на тот случай, если меня будут искать. Если нет, то на нем я смогу приготовить пищу. А сейчас я собираюсь поспать. 13 февраля. Нашел краба. Убил его и поджарил на небольшом костре. Этим вечером я почти поверил в Бога. 14 февраля. Только этим утром заметил, что шторм смыло большинство камней, составлявших мой призыв о помощи. Но шторм закончился 3 дня назад. Неужели я все это время был так одурманен? Надо разобраться с этим, снизить дозу. Что если корабль пройдет мимо, когда я буду в отрубе? Я заново выложил буквы, но это отняло у меня целый день, и сейчас я чувствую себя изнуренным. Искал крабов в том месте, где поймал предыдущего, но ничего не нашел. Порезал руки о камни, из которых составлял буквы. Но тут же продезинфицировал раны йодом, несмотря на всю свою усталость. Я должен заботиться о своих руках. Должен. Несмотря ни на что. 15 февраля. Чайка села на верхушку скалы. Улетела раньше, чем подкрался на расстояние броска. Я мысленно отправил ее в ад, где она будет вечно выклевывать глаза отца Хэри. 17 февраля. Отнял правую ногу до колена, но потерял много крови. Больно нарастает, несмотря на героин. Человек пожиже давно бы умер от травматического шока. Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Насколько сильно пациент стремится выжить? Насколько сильно пациент хочет жить? Руки дрожат. Если они подведут меня, со мной покончено. Они не имеют права подвести меня. Никакого права. Я заботился о них всю свою жизнь, холил их. Так что пусть лучше и не пытаются, или им придется пожалеть об этом. По крайней мере, я не голоден. Одна из досок, оставшихся от шлюпки, треснула посередине. Один конец получился острым. Я насадил на него. У меня текли слюни, но я заставил себя подождать. А затем начал думать о мясе, которое мы жарили большими кусками на решетке. Мы сидели на веранде и в сумерках с доверху наполненными стаканами в руках и разговаривали о хирургии, о гольфе или еще о чем-нибудь другом. И ветерок доносил до нас сладкий запах жареной свинины. Сладкий жареный... Черт возьми! Отнял другую ногу у колена. Весь день клонит в сон. Доктор, эта операция была необходима? Руки трясутся, как у старика. Ненавижу их. Кровь под ногтями, сволочи. Помнишь этот муляж в медицинском колледже с прозрачным желудком? Я чувствую себя как он. Но только я не хочу ничего рассматривать. Не так, не этак. Помню, старина дом обычно говорил там. Приближался к вам на углу улицы, пританцовывая в своем клубном пиджаке, и вы спрашивали: «Ну что, дом, как у тебя с ней все прошло?» И дом отвечал: «Не так, не этак». Старина дом. Надо было мне остаться в своем квартале среди старых дружков. Но я уверен, что при правильном лечении с хорошими протезами я буду как новенький. Я смогу вернуться сюда и рассказать людям, вот где это случилось.
23 февраля. Нашел дохлую рыбу. Гнилую и вонючую. Съел ее, тем не менее. Хотелось заболевать, но не позволил себе. Я выживу. Закаты так прекрасны. Февраль. Не могу решиться, но должен это сделать. Как я смогу остановить кровь из бедренной артерии? На этом уровне она огромна, как туннель. Должен это сделать. Любым способом. Я пометил линию надреза на бедре. Эта часть еще достаточно мясиста. Я провел линию вот этим самым карандашом. Хорошо бы слюни перестали течь. Фе, ты заслуживаешь перерыв. Сегодня скоро встанешь и пойдешь в Макдональдс. Две отбивных, соус, салат, соленые огурцы, лук на булочке с кунжутными семенами. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. Февраль. Посмотрел сегодня на свое отражение в воде. Обтянутый кожей череп. Интересно, сошел ли я с ума? Должно быть. Я превратился в монстра. В урода. Ниже паха ничего не осталось. Голова, прикрепленная к туловищу, которая тащится по песку на локтях. Настоящий урод. Краб. Краб в отрубе. Кстати, не так ли они сами себя теперь называют? Эй, парень, я несчастный краб, не дашь ли мне цент? Говорят, что человек — это то, что он ест. Ну что ж, если так, то я нисколько не изменился. Боже мой, травматический шок, никакого травматического шока не существует. А? Фе 40. Видел во сне своего отца. Когда он напивался, ты не мог выговорить ни слова по-английски. Впрочем, ему и нечего было выговаривать, чертов мудак. Я так был рад уйти из твоего дома, папочка. Ты чертов мудак. Я знал, что сделаю это. И я ушел от тебя, так ведь? Ушел на руках. Но им уже больше нечего отрезать. Вчера я отрезал уши. Левая рука моет правую, и пусть твоя левая рука не знает о том, что делает правая. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Ха-ха-ха, какая разница, одна рука или другая, мясо хорошее, хорошая еда, спасибо тебе, Боже, ты добр к нам всегда. У пальцев вкус пальцев, ничего особенного.

успел Ивинс переступить порог, как откуда ни возьмись возник Макс. «Пока все спокойно, док», — доложил он. «Прямо-таки на редкость. Лучше и ждать не приходится». «Благодаря Холдову». «Уж это точно», — кивнул старший санитар, направляясь к двери. «Будем надеяться, что и дальше все обойдется». «Будем. Если понадоблюсь, я здесь». Макс кивнул и вышел, оставив доктора Карла Ивинса наедине с чашкой омерзительного кофе и последним выпуском дневника видений Ричарда Роу. Они называли этого больного Ричард Роу, потому что в больнице уже был Джон Доу. Здесь и впрямь был настоящий островок покоя, тем более, что отделение для буйных находилось всего в двух блоках отсюда в конце коридора. Тишину нарушал только звук вентиляционной системы, ритмичный, как дыхание или шум прибоя. Доктор поднес к губам одноразовый стаканчик и поморщился. Хорошо еще, что кофе горячий прямо из автомата. Единственное его достоинство. Он раскрыл дневник и начал читать строчки, написанные четким крупным почерком, таким же разборчивым, как печатный текст. Ни поправок, ни следов спешки, ни одной зачеркнутой буквы. «Я предвидел, что последние три хода массированных войск Таскеров к Веридиановому полю способны привести к тайной атаке в пределах 50 оборотов. Не смогу обороняться сам, потому что ротация наступает через 23 оборота, когда я стану частью Веридиана. Могу попытаться предупредить Урта, но это будет зряшной тратой сил, потому что суждение задним числом — единственная сила Урта. Теперь направлюсь к Синебару. Сдвигаю четырех риперов на фронтир. Остается еще два хода к Синебаровому полю до очередной ротации. Возможно, этого вполне достаточно, чтобы поставить риперов на место до слияния с Веридианом». Несмотря на обилие странных терминов, доктор Ивинс понимал, что такое фронтир. Это серый треугольник в центре доски. Веридиан, Синебар и Лепис — соответствующие секторы треугольной доски. Каждый, включая фронтир, в свою очередь, разделен на 81 равнобедренный треугольник. Но таскеры и риперы... Чтобы освежить память, доктор Ивинс отложил журнал и потянулся к истории болезни Роу, разбухшей едва ли не до 4 дюймов в толщину из-за вложенных в нее страниц дневника, который согласился вести утративший память бедняга, замечаний Ивинса и дополнительных рисунков и диаграмм, начерченных Роу в ответ на расспросы. Чертил он так же четко, как и писал. К сожалению. Потому что в изображениях абсолютно отчетливо проявлялась злоба таскеров. Бивни, давшие фигурке это название, загибались, как у слона или лепря, и дополнялись тигриными клыками. Кроме того, тварь обладала шестью ногами. Больше похожа на млекопитающие, чем на насекомые. Или что-то среднее между тем и другим. Рипер был еще более трудноопределим. Квадратная голова со стертыми чертами и четыре серповидные лапы, вращающиеся в верхней части тела и заканчивающиеся то ли колесами, то ли изогнутыми щупальцами. Ивинс так и не понял, что это, механизм или живое существо. Как большинство фигур, эти были до нельзя схематизированы и выглядели чуть получше абстрактной скульптуры. По крайней мере, Ивинс надеялся, что изображения достаточно условны. Не хотел бы он жить во вселенной, где существуют создания, напоминающие риперов и таскеров. Доктор вдруг опомнился и, вздрогнув, огляделся, смущенный тем обстоятельством, что он, психиатр, пусть и на секунду принял чьи-то...

«Наблюдение за реальность». Не то чтобы он совершенно не воспринимал всерьез дневник Роу, случай весьма интересный. Ивенс с нетерпением ждал продолжения. В бодрствующем состоянии Роу был обычным, ничем не примечательным амнезиаком. Хотя не совсем обычным. 6 футов 6 дюймов роста, с гривой золотисто-рыжих волос и волевым лицом. Был найден шагающим по Peachtree Street в $1000 костюме и эксклюзивном галстуке, без всяких этикеток и лейблов от портного. Навехонький бумажник из кожи угря был пуст, если не считать таких же новых 500-долларовых банкнот. И все. Днем он оставался всего лишь одним из потерявших память пациентов. Зато по ночам превращался в параноика. Правда, Ивенс подозревал о существовании связи между его снами и амнезией. Как вы неоднократно утверждали, вас 9 человек, иначе говоря, 3 команды, играющих друг против друга на треугольной доске. Ивенс взял за правило беседовать с больным после очередного чтения дневника, и Роу неизменно был готов, даже рад ответить на все вопросы. Пациент поудобнее устроился в кресле. Лицо буквально сияет уверенностью, голос звучный, глубокий, такой же впечатляющий, как внешность. Да, но помните, что иногда две команды временно объединяются против третьей. Правда, ненадолго. Потому что игра девяти всегда переменчива. Я сказал бы, непостоянно. Каждый ход вносит сюда очередные изменения. Сюда? То, что вы именуете реальностью. Вселенной. Но где это сюда? Я имею в виду, где доска? В том, что вы называете «за кулисами». Роу невозмутимо улыбнулся. Я использовал метафору. Для простоты. Все находится за кулисами. Доска — единственное, что там есть. Остальное — это лишь поверхность. Вся ваша жизнь — поверхностный слой, тоньше луковой шелухи. И все, что вы видите и о чем думаете, не более чем результат игры. Все та же старая песенка, хотя Ивенс продолжал упрямиться, как всегда желая узнать о бреде пациента больше. Вы по-прежнему заявляете, будто мир — это то, что в представлении философов есть эпифеномен, сопутствующий или второстепенное явление. Ваш мир, поправил Роу, но не ваш. Только когда я, как вы объясняете, бодрствую и нахожусь в человеческом облике. Но никогда я один из девяти. Когда вы спите, если только это не сон, как у Чанга Цзу. Да-да, нетерпеливо отмахнулся Ивенс. Тот китайский философ, которому приснилось, что он стал бабочкой, а потом, проснувшись, долго гадал, не бабочка ли он, который приснилось, что он стал Джуан Цзи. Но в кого превращаетесь вы, когда теряете этот самый человеческий облик? Когда играете в игру? И кто эти девять? Я уже объяснял. Расскажите еще раз. Роу нахмурился и заговорил, тщательно подбирая слова. Можете называть нас богами. Другого слова в вашем языке просто не найдется. Мы больше вас, куда больше. С лицами, светящимися так ярко, что глазам человека не выдержать этого блеска. Но как же вы различаете друг друга, если ваши лица сверкают? Откуда знаете, кто есть кто? Знаем. Вы женщины или мужчины? Ни то, ни другое. И то, и другое. Мы не делимся на эти категории. Ивенс упорно продолжал, пытаясь услышать что-то новенькое или поймать Роу на противоречии, но пациент упрямо стоял на своем. Это самое раздражающее в параноиках. Их бред, на удивление, устойчив и обладает некой извращенной, не поддающейся никаким аргументам логикой. Наконец он решил бросить Роу открытый вызов. «Вы всегда говорите, что каждый ход в игре влияет на наш мир». «Создает мир», — перебил великан. «Хорошо, создает». Это означает, что вы способны предсказывать явления до того, как они происходят. По крайней мере, за небольшой срок до их осуществления. Итак, предскажите нечто такое, что я мог бы проверить. «Хотите знать победителя завтрашних скачек?» — рассмеялся Роу. «Нет, но это стало бы убедительным доказательством». «Слишком тривиально, чтобы напрягаться». «А я думал, вы за это ухватитесь». «Куда больше внимания я уделяю другой форме ваших азартных игр. В вашем мире все довольно банально. Некоторые вещи чуть больше, другие чуть меньше.
сказали, что ставите на акции и облигации. «Не ставлю, вкладываю деньги», — подсказал Ивенс, сгорая от желания услышать прогноз. «В таком случае следите за тем, что вы называете акциями предприятий высоких технологий. Избавьтесь от них не позже следующего вторника. Именно тогда выяснится, что все компании получили меньшие доходы, чем ожидалось, а это, в свою очередь, вызовет стойкое падение ценных бумаг на бирже». «Неужели?» «Представьте себе». «Благодарю, магистр Нострадамус». Ответная улыбка Роу была таинственно потусторонней.

Сначала Ивинс посмеивался над предсказаниями Роу, но внезапно обнаружил у себя неестественно пристальный интерес к биржевым ставкам. Мало того, он проверял свои акции едва ли не каждый час. В пятницу он не выдержал и, вопреки здравому смыслу, продал все, что имел. Уверенность Роу начинала действовать на нервы. В понедельник номиналы всех проданных им акций взлетели до небес. Ивинс чувствовал себя полным дураком. Еще хуже стало во вторник. Когда он понял, что полным дураком не оказался, показатели ценных бумаг сползли вниз на целых 139 пунктов. Ивинса буквально затрясло, когда в среду они упали еще на 84 пункта. Вечером того же дня в дневнике Роу промелькнуло знакомое имя. Клото ответила на перестановку Морриганом лепест-тремплеров атакой своих тремплеров. Не слишком благоразумно, поскольку и те, и другие сшиблись лбами. Следующие 3x3 хода будут отмечены грубой игрой. Кажется, Клото — это из греческой мифологии. Ивинс уже встречал в дневнике еще одно имя — Лахесис. Вторая из трех богинь судьбы или Мойр. Интересно, почему не упомянута Атропос, та самая, что перерезает нить человеческой жизни. Но кто такой Нимейн? Или Урт, о котором упоминалось несколько недель назад? И какое имя носил сам Роу, когда воображал себя одним из 9? Во вторник утром Ивинс до того нервничал, что поминутно вытирал со лба пот, ожидая, что Роу будет злорадствовать во время собеседования. Правда, у психиатра имелись на это все основания. Биржевая паника все-таки разразилась. И Роу об этом знал, потому что регулярно читал «Таймс». Сначала он требовал газету, заявляя, что знакомство с новостями поможет ему вспомнить прошлое и свое имя, но позже признался, что его забавляют повседневные события. Когда Ивинс попросил выразиться более определенно, Роу не скрыл, что в понятие «повседневные события» входят такие вещи, как голод, гражданская война, этнические чистки, катастрофы, эпидемии, террористические акты и налеты саранчи. Разумеется, пациент оказался прав по чистой случайности. Время от времени подобные прогнозы сбываются. Всякое бывает, и биржевые сенсации, к сожалению, не редкость. Этот человек никакой не пророк, а параноик чистой воды. Однако Роу даже не усмехнулся. Наоборот, вид у него был искренне озабоченным. «Ну как, вовремя продали акции?» — осведомился он. Доктор Ивинс, вспыхнув до корней волос, смущенно кивнул. «Рад, что вы последовали моему совету». Этот момент оказался единственно неловким за всю беседу, и вскоре оба увлеклись настолько, что забыли о времени. «Из вашего дневника я знаю имена некоторых из 9, но не всех. Клото и Лахесис, например. Кстати, Атропос тоже играет? А как зоветесь вы в своих снах?» Роу одобрительно улыбнулся. «Для человеческого существа вы довольно умны. И догадались, что Атропос одна из 9. Мое имя Скаль.

диктовку пациента, старательно записал имена каждого игрока. Хлото, Лахисис, Атропус, Урт, Верданди, Скальп, Морриган, Бандхб, Мимейн. Роу разразился смехом, когда Ивенс спросил, все ли имена взяты из мифологии. Мифологии? Нет. Это ваш мир, сплошная мифология. Наши имена реальны. Игра реальна. Неужели падение акций на бирже недостаточно, чтобы убедить вас? Совпадение? Всякий может разок угадать. Понимаю ваш скепсис. Но какое же предсказание может вас убедить? Доктор Ивенс задумчиво нахмурил лоб. «Знаю, вы утверждаете, что игра воздействует на наш мир. Создает его», — терпеливо поправил Роу. «Хорошо, создает. Постарайтесь, чтобы я увидел четкую связь между игрой на доске и тем, что происходит здесь. Дайте пример. В последней записи вы упоминали о противостоянии, как это, одних трэмплеров другим, и сказали, что фигуры сшиблись лбами. Как это может повлиять на целый реальный мир? Увидите через 2 дня. Но что именно? Узнаете, когда это случится. Ваш скептицизм будет потрясен до основания. И еще кое-что. У вас есть друзья или родные в Сент-Луисе? Сент-Луис? Штат Миссури. Я знаю, где это, рявкнул Ивенс. И что же? Подождите 2 дня. Больше Роу не сказал ничего. Оставшись один, Ивенс принялся изучать изображение трэмплера. Создание напоминало оживший копер для забивки свая или слона с 12 ногами, головой омара и 2 антеннами вместо хобота. Ивенс предпочитал шахматные фигуры куда более привычного, а ходячий копер от этих мороз пробегал по коже. Днем Ивенс не поленился сходить в ближайшую библиотеку и отыскать в мифологическом словаре имена остальных 9. Урт, Верданди и Скальд — скандинавские боги, выполняющие те же обязанности, что и греческие Мойры, Морриган, Бандбхб и Нимейн, были кельтскими богинями задолго до того, как святой Патрик изгнал из Ирландии несуществующих змей.

0: темноте, кровать под Ивенсом тряслась и подпрыгивала, едва не сбросив его на пол. На кухне звенела и билась посуда, но электричество не погасло даже во время самых сильных толчков. Если верить радиочасам, было 4:37 утра, и Ивенс переключался со станции на станцию, пытаясь сообразить, что происходит. То и дело упоминалось о Сент-Луисе, но он никак не мог понять, в чем дело, пока не вышел в другую комнату и не переключился на CNN. Сент-Луис горел. Какой-то оператор снимал пожар из Иллинойса, стоя на другом берегу реки, и прямо перед глазами Ивенса стала обваливаться арка ворота Запада. Землетрясение на Среднем Западе? Но тут он вспомнил гибель Нового Мадрида и зиму 1811-1812 годов, когда с лица земли исчезали целые острова, а Миссисипи даже повернула вспять. Репортер уже говорил о Мемфисе, где высотные здания на холме стали оседать и рассыпаться, как при взрыве. Теперь Ивенс знал, что бывает, когда трэмплеры встречаются лицом к лицу. Ивенс понял, Роу не параноик. Должно быть, это вселенная спятила. И тут же спросил себя, что подразумевает под этим. Доктор смел в совок разбитое стекло, сварил кофе под успокаивающее жужжание холодильника и снова уселся перед телевизором, переключая каналы, когда диктор переходил к другим новостям. Как только рассвело, он вынудил себя позавтракать. Сегодня у него был выходной и никаких шансов повлиять на игру 9. Но он просто обязан поговорить с Роу. Особенных повреждений в городе не замечалось. Разлетевшаяся витрина, знак объезда, облако пыли над развалинами ветхих построек и одностороннее движение вокруг рухнувшего заграждения, где уже были установлены сигнальные лампочки. Дежурил Макс. Сегодня он был явно чем-то встревожен. «Что происходит, док?» «Похоже, на Среднем Западе землетрясение». «Это мне известно», — кивнул санитар. «Но что творится с пациентами? Все возбуждены даже после успокоительного, толкуют о конце света, еще бог знает о чем».
1: «Значит, я вовремя, хотя сегодня и не моя смена. Но сначала хотелось бы увидеть нашего пациента с амнезией».
0: «Этого, как его, Доу или Роу?»
1: «Роу.
0: У меня кое-какие соображения по поводу его болезни.
1: Осенило сегодня утром. Если выдастся свободная минутка, приведите его в мой кабинет».
0: «Только не сразу, док».
1: «Понятно».
0: По пути в кабинет Ивенс заглянул в пару отделений. Макс не ошибся. Дела и вправду были плохи. Один из кататоников вышагивал по палате и говорил сам с собой. Другой пациент исполнял грациозный танец под безмолвную музыку. Мужчина во втором отделении, обращаясь к стене, произносил речь о всаднике на коне, бледном и небесах, сворачивающихся наподобие свитка. Кофе из автомата уже остывал, когда Макс привел Роу. Потерявший память терпеливо ждал, предоставляя доктору Ивенсу начать первым.
1: «Вы были правы насчет Сент-Луиса».
0: Роу кивнул.
1: «Из-за трэмплеров?»
0: Роу снова кивнул.
1: «Итак, что принесет следующий раунд?»
0: «Очень многое и совсем скоро».
1: «А именно?»
0: «В шахматах есть термин «эндшпиль». Мы, 9, подошли к эндшпилю».
1: «Эндшпиль. Раньше вы говорили, что 9 будут играть вечно. Как это там, задолго до начала времен и куда позже конца?»
0: «Совершенно верно. Мы играем в игру. Теперь одна партия завершается и затевается другая».
1: «Но что будет с нами?»
0: Улыбка Роу показалась доктору почти сожалеющей. «Скоро все будет кончено».
1: «Что именно?»
0: «Я же сказал, все».
1: «Вздор!»
0: «Возможно, для вас». Голубой спортивный костюм и руки Роу вдруг посерели, словно дым. Потом стали прозрачными до того, что сквозь них просвечивало кресло. Осталось только его лицо. Оно заколебалось, подернулось рябью, и когда Ивенс снова открыл глаза, в кресле никого не было. И освещение в комнате казалось неестественным, а тени слишком резкими.
1: Воздух был насыщен электричеством. Ивенс повернулся к окну. Солнце тоже изменило цвет, став из желтого зловеще бело-голубым. Небеса разверзлись, и оттуда донесся оглушительный рев. Что-то черное пролетело мимо окна, рухнув на землю. Только по мелькнувшему опаленному крылу Ивенс догадался, что это мертвая птица. Но тут окно растаяло. Эндшпиль.

Томас Лиготти. Сон манекена. Однажды в среду, ровно в 2 часа дня, в мой кабинет вошла девушка. Это была ее первая сессия, и представилась она Эми Локер. Разве ты не рассказывала, что когда-то у тебя была кукла с тем же именем? В сложившихся обстоятельствах я не вижу грубого нарушения профессиональной этики в том, чтобы использовать реальное имя пациентки, когда буду рассказывать тебе про ее случай. Определенно нас объединяет этика, маша ами. Кроме того, мисс Локер дала мне понять, что ко мне ее направила именно ты. Ничего зловещего в этом как будто не было. Возможно, рассуждал я, вас с девушкой связывают такие отношения, что принимать ее в качестве пациентки тебе неловко. Собственно говоря, для меня до сих пор остается неясным, любовь моя, насколько глубоко ты замешана в том, что принесла мне встречу с миниатюрной мисс Эрл. Потому прошу простить мне возможные глупости, которые могут в голос заявить о себе по ходу этого послания. Поначалу, когда мисс Локер устроилась на стуле с кожаной обивкой, едва ли не боком, как на дамском седле, у меня сложилось впечатление, что передо мной напряженная, взбудораженная, но в целом деятельная и даже своекорыстная молодая женщина. Ее одежда и аксессуары, как я отметил, были выдержаны в классическом стиле, который обычно предпочитаешь и ты. Не буду расписывать подготовительную часть нашей беседы, типичную для первой сессии, хотя мы можем обсудить этот и другие вопросы за обедом в субботу, если только захочешь. Вскоре мы уже перешли к непосредственному поводу, вынудившему девушку обратиться ко мне. Им оказалось, как тебе может быть, а может и не быть известно, тягостное сновидение, посетившее мисс Локер не так давно. Далее последует изложение этого сна в том виде, в каком я перенес его с диктофонной записи от 10 сентября. Во сне у нашей пациентки новая жизнь, по крайней мере наяву у нее другая работа. В начале разговора она сообщила мне, что уже около 5 лет занимает должность секретарши в фирме, производящей инструменты и промышленные штампы. Быть может, этот изящный штрих твоих рук дело? Заштамповать до беспамятства. Однако во сне она оказывается сотрудницей модного магазина одежды, причем с большим стажем. Как у свидетелей обвинения, которым власти в целях безопасности измышляют новые личности, у нее в грезах существует, пусть не высказанная, но все же полноценная биография. Удивительный выверт сознания. Судя по всему, в ее новые профессиональные обязанности входит менять одежду на манекенах, стоящих в уличной витрине, причем согласно какому-то таинственному, непонятному графику. Более того, у нее возникает чувство, что все ее существование рабски подчинено единственной цели – одеванию и раздеванию этих кукол. Такая участь крайне ее угнетает, и ее анимус целиком сосредоточен на манекенах. Таков общий фон сновидения, который теперь начинается как таковое. В один особенно унылый день в пределах этого рабского бытия наша одевальщица манекенов приходит на работу. Ей досадно и страшно. Последняя эмоция на этом этапе сновидения – некая иррациональная данность. Ее дожидается небывалое количество новой одежды, в которую нужно облачить толпу манекенов в витрине. Их тела не теплые, не холодные, неприятны на ощупь. Обрати внимание на редкий пример восприятия температуры в сновидениях, пускай нейтральной. Она с тоской озирает ряды лиц, словно нарисованных пастелью, а затем говорит: «Довольно танцев, пора одеваться, спящие красавицы». В этих словах нет ничего спонтанного, как будто они ритуально произносятся перед началом каждого одевания. Но ход сна меняется, прежде чем пациентка успевает сделать что-то хоть с одним из манекенов, которые уставились в пустоту предвкушающим взглядом. Рабочий день закончился. Она вернулась в свою маленькую квартирку, там ложится спать и видит сон.
Мисс Локер всячески подчеркивает, что этот сон уже не ее, а одевальщицы манекенов. Одевальщице снится, что она у себя в спальне. Однако это ее спальня, судя по всему, представляет собой залу со старинной обстановкой размером с небольшой театр. Помещение тускло освещено настенными лампами, отделанными драгоценными камнями. Свет как-то стеклянно ложится на ковер со сложным узором и антикварную мебель, массивную и обильно лакированную, расставленную по комнате тут и там. Спящая воспринимает эти предметы скорее как чистую идею, нежели чем физические объекты, поскольку очертания их расплывчаты и повсюду лежат тени. Тем не менее, одна деталь видится ей весьма четко. Это главная особенность залы. Одна из стен полностью от пола до потолка отсутствует. Вместо нее открывается вид на усеянную звездами черноту, которую пациентка видит либо через огромное окно, либо иррациональным образом в не менее огромном зеркале. Так или иначе, этот лабиринт из звезд и черноты подобен колоссальной фреске и намекает на неопределенное расположение комнаты, которая до той поры казалась уютно разместившейся на перекрестии известных координат. Теперь это лишь точка, затерянная в неведомой вселенной сна. Спящая находится на противоположном конце помещения относительно звездной бездны. Сидя на краю какого-то дивана, без подлокотников и спинки, отделанного изысканной парчевой тканью, она смотрит перед собой и ждет. Без дыхания, без сердцебиения, ее сновидческой личности эти функции без нужды. Все погружено в тишину. Эта тишина, однако, неким образом наполнена странными колебаниями сил, которых спящая не может толком описать. Безумная физика, электризующая атмосферу демоническими токами, которые таятся сразу за порогом физического восприятия. Все это воспринимается посредством каких-то смутных, чисто сновидческих чувств. Затем возникает новое ощущение, несколько более конкретное. От того большого зеркала или окна тянет стужей. Возможно, теперь это всего лишь зияющий проем, безо всяких окон, выходящий в холодную пустоту. Внезапно нашу спящую охватывает совокупный ужас перед всем, что с ней происходило, происходит и еще произойдет. Не сходя со своего неудобного дивана, она обшаривает помещение взглядом в поисках источника этого ужаса. Многие места для ее взора недоступны, как на картинке, которую местами заштриховали, но ничего особенно пугающего она не видит и на мгновение успокаивается. Но ужас захлестывает ее с новой силой, когда она осознает, что не проверила позади себя и кажется физически не способна на это. У нее за спиной находится нечто. Вот жуткая истина. Она почти знает, что это за сущность, но некая анаирическая афазия не дает ей ни произносить слов, ни ясно мыслить. Ей остается только ждать, надеясь, что вскоре внезапное потрясение вырвет ее из сна. Теперь она понимает, что она спит по какой-то причине, думая о себе в третьем лице. Слова «она спит» неким образом становятся мотивом, пронизавшим все окружающее. Это подпись под самим сном в самом низу. Это голоса, эхом разносящиеся по зале. Это надпись на полосках бумаги, как в печеньях с предсказаниями, спрятанных по ящикам комодов. Это заезженная пластинка, которая крутится и крутится на старом патефоне в голове спящей. Потом все слова, составляющие эту монотонную формулу, выбираются из своих разнообразных укрытий и опускаются где-то за спиной спящей, словно стая птиц. Там они какое-то время щебечут, как на застывших плечах статуи в парке. Спящий все именно так и представляется, включая сравнение со статуей. Позади нее нечто по природе схожее со статуей, и оно приближается.
Это нечто излучает ауру жгучего напряжения и подбирается вплотную. Его громадная тень падает на пол и растекается вокруг ее собственной. Она по-прежнему не в силах обернуться. Суставы и все тело одеревенели. Может, получится закричать, думает она и делает попытку. Ничего не выходит, потому что рот ей уже зажала ладонь. Уверенная, еле теплая. Ощущение от пальцев на губах спящей, как от толстых пастельных мелков. Затем она видит, как из-за ее левого плеча вытягивается длинная тонкая рука и трясет у нее перед носом какими-то грязными обносками, заставляя их плясать. И в этот момент бесстрастный шипящий голос шепчет ей в ухо: «Пора просыпаться, куколка». Спящая пытается отвести взгляд, только глаза ее и слушаются. Тут она впервые замечает, что в комнате повсюду, в затененных местах, лежат люди, одетые как куклы. Их тела осели, рты широко разинуты. Они не выглядят живыми. Некоторые вправду обратились в кукол, их плоть утратила податливость, глаза влажный блеск. Другие пребывают в различных промежуточных состояниях между человеком и куклой. Спящая с ужасом осознает, что и ее рот широко открыт и почти не закрывается. Но вот, наконец, обретя силу в страхе, она поворачивается лицом к зловещей силе. Тут сон достигает крещендо, и пациентка просыпается. Однако не в кровати одевальщицы манекенов, видевшей сон во сне, она перенеслась на спутавшиеся, но реальные простыни, которые принадлежат ее секретарской ипостаси. Не вполне уверенная, кто она и где она, первым делом после пробуждения мисс Локер стремится закончить движение, которое начала во сне, то есть обернуться и посмотреть, что сзади нее. Гипнопомпическая галлюцинация, которая за этим последовала, стала для нее весомым поводом, чтобы обратиться к услугам психиатра. Взглянув себе за спину, она увидела не только привычное изголовье и голую стену над ним. Из этой лунно-белой стены выдавалось лицо женского манекена. В этой иллюзии пациентку больше всего встревожило то, и здесь мы забираемся еще глубже, хотя и так уже были на зыбкой почве, что лицо не растворилось на фоне стены, как обычно бывает, когда видишь что-то с просонок. Скорее, этот выступающий лик одним плавным движением ушел обратно в стену. На крики пациентки сбежалось немало обеспокоенных людей из соседних квартир. Конец сна и связанных с ним переживаний.

Дорогая моя, ты наверняка можешь представить мою реакцию на вышеизложенное психическое повествование. Каждая нить, за которую я тянул, вела к тебе. Характер сновидения мисс Локер и по атмосфере, и по сюжету живо напоминает о вопросах, которыми ты занимаешься вот уже несколько лет. Разумеется, я имею в виду всеобъемлющее космическое настроение сна мисс Локер и то, как пугающе он соотносится с определенными идеями, хорошо, теориями, которые, на мой взгляд, заняли чересчур важное место и в твоих ума, и в твоей ви. В частности, я говорю об иномирье, которое ты, по твоим словам, открыла путем, сочетая оккультные практики с глубоким анализом. Позволь мне отклониться от темы и коротко прокомментировать сказанное. Милая, не то чтобы я против, чтобы ты изучала гипотетические модели реальности, но почему именно эту? Зачем приписывать этим мелким зонам, как ты их называешь, такие отталкивающие атрибуты, точнее, антиатрибуты, если уж использовать твой жаргон? Эксцентричные шутки об этом странном предмете и фразочки вроде «очаги интерференции», «космостатические помехи» создают неверное впечатление о твоих талантах в качестве мыслящего представителя нашей профессии. Ну и прочее. Непредставимая жуть. Искажение связей, которые якобы имеют место в таких зонах, эти игры с реальностью и прочая трансцендентная чушь. Знаю, стараниями психологии на картах сознания можно найти и до нельзя своеобразные территории, но ты настолько углубилась в ультраментальные задворки метафизики, что можешь, боюсь, и вовсе не вернуться, по крайней мере, без ущерба для своей репутации. Если рассмотреть сновидение мисс Локер через призму твоих идей, то можно заметить некоторые параллели, особенно в запутанном сюжете ее грез. Но знаешь, когда эти параллели прямо-таки сразили меня, как удар молотом. После того, как она закончила свой рассказ. Уже приняв нормальную позу, мисс Локер высказала,

Как ты, несомненно, видишь, упомянутые личностные фокусы соответствуют агрессии против «я», которая характерна для этих твоих зон, как ты заявляешь. И каковы же границы «я»? Нет ли общности между внешне несвязанными предметами? Как соотносятся одушевленные и неодушевленные? Радость моя, ну скучно же. Это напомнило мне ту затасканную притчу про китайца Джуан Цзы, которому снилось, что он бабочка, но когда он проснулся, то сделал вид, будто не знает, кто он. Человек, которому снится сон про бабочку, или бабочка, которой сейчас снится сон, и тому подобное. Вопрос вот в чем. Снятся ли бабочкам сны? Ответ – нет. Обратись к научным трудам по теме, ну хотя бы раз. На том и делу конец. Однако возразишь ты без сомнения, что если сновидец не человек и не бабочка, а то и другое сразу, или не то и не другое, или, допустим, и вот так, мы могли бы продолжать очень долго и продолжали. Наверное, самая отвратительная концепция, которую ты разработала в рамках темы, это твой так называемый «всевышний мазохизм» или доктрина о «большом я», терроризирующем собственные мелкие осколки. То самое совсем другое, что терзает человека-бабочку жуткими подозрениями, а не ведется ли в его совокупной голове некоторая игра. Проблема в том, возлюбленная моя, что ты с таким упорством настаиваешь на объективной реальности всего этого, и что порой тебе удается заражать своими специфическими воззрениями других. Меня, например. Выслушав рассказ мисс Локер, я поймал себя на мысли, что подсознательно анализирую ее сон с твоих позиций. Умножение ее ролей, в том числе обмен ролями с манекеном, действительно заставило меня задуматься о некой божественной сущности, которая разбивается на осколки и пугает саму себя, чтобы развеять космическую скуку, что вроде бы не редкость и среди немалого числа почтенных богов мировых религий. Я также вспомнил о твоем всевышнем сновидении, этой штуке, которая в собственном мире всесильна. Размышляя о мире из сна мисс Локер, я глубоко прочувствовал тот старый трюизм о солипсическом грязящем божестве, которое повелевает всем, что видит, и все это лишь оно само. И мне даже пришло на ум неизбежное следствие, вытекающее из солипсизма. Если в любом сновидении во Вселенной некто вынужден всегда допускать, что существует и другая Вселенная, Вселенная после пробуждения, а после встает вопрос, как в случае с нашим Сосоней-китайцем, когда некто в самом деле спит и что собой может представлять его «я» из «яви», то этому нашему некто не узнать никогда. Тот факт, что подавляющее большинство мыслителей отвергают доктрину солипсизма во всех формах, говорит о неотъемлемом ужасе и омерзительной нереальности его выводов. В конце концов, кошмарное чувство нереального намного чаще возникает у некоторых людей в рамках того, что мы называем человеческой реальностью, чем в человеческих снах, где все абсолютно реально. Видишь, до чего ты меня довела? По хорошо известным тебе причинам я всегда пытаюсь поддержать твою аргументацию, любовь моя. Не могу удержаться. Но, по-моему, тебе не стоит распространять свое влияние на невинных людей вроде этой девушки. Должен признаться, я загипнотизировал мисс Локер. Ее бессознательные показания во многом изобличают тебя. Она чуть ли не настаивала на гипнозе, считая, что так будет легче всего доискаться до источника ее проблем. Уступив ее отчаянным мольбам, я согласился. По счастливой случайности меня ожидало одно открытие. Она оказалась прекрасным объектом гипноза. Мы решили ограничиться проникновением в тайну ее сна. По моей просьбе мисс Локер начала рассказывать все заново, поскольку в гипнотическом состоянии память работает точнее. Предыдущий вариант оказался поразительно полным, за исключением важной детали, до которой я скоро дойду. Я велел ей поподробнее остановиться на том, какие чувства она испытала во сне и какой смысл усматривала в происходящем, если вообще усматривала. Ее ответы на эти вопросы сбивались временами на бессвязный язык сновидения и бреда. Она рассказывала ужасающие

0: Вещие вещи про жизнь, про иллюзорность, про грезы о плоти. Думаю, нет нужды передавать здесь этот жуткий вздор, поскольку примерно то же самое говорила мне и ты в одном из своих состояний. Ну, серьезно, ты так много говоришь и думаешь об этих своих зонах метафизически освежеванного «я», что даже противно. Та мелочь, о которой мисс Локер упомянула только под гипнозом, которую я опустил чуть выше, объясняла весьма многое и намекала на тебя. Когда пациентка описывала сцены из своей сновидческой драмы в первый раз, она забыла, либо просто не пожелала распространяться о присутствии еще одного персонажа, скрывающегося на заднем плане. Это была хозяйка упомянутого модного магазина, властная начальница, роль которой исполняла некая дама-психоаналитик. Не то чтобы ты появлялась на сцене, даже эпизодически, тем не менее, в состоянии гипноза мисс Локер мимоходом обмолвилась о работодателе своего анаэрического «я». Это была одна из многочисленных предпосылок, образующих основу сна. То есть ты, дорогая, присутствовала в гипнотической повести мисс Локер не только душой. Это открытие оказало мне неизмеримую помощь в обобщении улик против тебя. Однако же природа улик была такова, что я не мог исключить и возможности сговора между тобой и мисс Локер. Поэтому я воздержался от вопросов касательно отношений моей новой пациентки с тобой, а также умолчал о сведениях, озвученных ею под гипнозом. Я решил считать ее соучастницей, пока не будет доказано обратное. Впрочем, я рассматривал и другие версии, особенно когда выяснилось, что мисс Локер необыкновенно восприимчива к гипнозу. Может быть, такого счастья мое, что невероятный сон мисс Локер был подсказан ей путем постгипнотических внушений, в которых ты достигла такого мастерства. Насколько знаю, лабораторные эксперименты в этой области проходят порой с пугающим успехом, но пугающая, безусловно, твоя специальность. Еще один вариант – изучение телепатических снов, к которым ты питаешь немалый интерес. Так чем же ты занималась в ночь, когда мисс Локер мучилась со своим сном? Ты была не со мной, уж я-то знаю. И сколько из этих фантомов были спроецированы на ментальный экран моей бедной пациентки из внешнего источника? Это лишь горстка из тех диковинных вопросов, которые в последнее время возникают сами собой. Но ответы на подобные вопросы прояснят лишь средства, избранные тобой для этого преступления. Как насчет мотива? Здесь мне не придется особо задействовать свои умственные резервы. Кажется, ты не остановишься ни перед чем, лишь бы навязать свои идеи остальному человечеству, пациентам, увы, коллегам, назойливо, и мне, с любовью, надеюсь. Понимаю, одинокой провидице наподобие тебя трудно оставаться безгласной и незамеченной, но ты избрала столь эксцентричный путь, что, боюсь, лишь единицам хватит смелости последовать за тобой в эти царства иллюзий и страданий, по крайней мере, по доброй воле. И это возвращает нас к мисс Локер. К концу нашей первой и единственной сессии я все еще не определился, сознательно она тебе содействует или нет, поэтому на твой счет помалкивал, как воды в рот набрал. Она также не указала на тебя хоть с какой-то конкретностью, за исключением, конечно же, признания под гипнозом. Как бы то ни было, она и в самом деле производила впечатление искренне встревоженной молодой дамы и попросила выдать ей рецепт. Подобно доктору Бовари, который пытался избавить свою супругу от тягостных снов, прописывая ей валериану и камфорные ванны, я подсказал мисс Локер план обретения покоя, частью которого были валиум и общение. Последнее я рекомендую и нам с тобой, куколка. Далее мы договорились встретиться ровно через неделю и в то же самое время. Мисс Локер как будто была исполнена благодарности, хотя и не настолько, если верить моей секретарше, чтобы внести плату за прием. Куда она попросила нас направить счет, ты узнаешь чуть позже. В следующую среду мисс Локер навстречу не явилась. Это меня не особенно насторожило, поскольку, как тебе известно, многие пациенты, вооруженные рецептом на транквилизаторы и единственным сеансом терапии, приходят к выводу, что дальнейшая помощь им не требуется. Однако, к тому времени я проникся личным интересом к случаю мисс Локер и потому был крайне разочарован, что мне не представится возможности работать над ним и дальше. Когда истекли 15 минут ожидания, я попросил секретаршу позвонить пациентке по оставленному ею номеру. С моей предыдущей секретаршей... Бедняжка, это было бы сделано автоматически. В общем, новая девочка вовсе не так хороша, как вы говорили, доктор. Не стоило идти у тебя на поводу и брать такую работницу, но это уже мой промах, верно? Несколько минут спустя Мэгги вошла в мой кабинет, в теории уже попытавшись связаться с мисс Локер. С каким-то даже загадочным нахальством она предложила мне набрать номер самому, положив передо мной карточку со всеми данными новой пациентки. Затем она покинула комнату, не сказав более ни слова. Сколько же наглости в этой будущей безработной. Я позвонил по номеру, при этом на моем кнопочном телефоне случайно сложилась мелодия песенки про Мэри и барашка, и после второго гудка трубку взяли. Голос принадлежал молодой женщине, но никак не мисс Локер. Так или иначе, ответ подразумевал, что номер неверный. Правильный, но неверный. Тем не менее, я поинтересовался, можно ли по этому или какому-то добавочному номеру связаться с некой мисс Локер. Но голос сознался в полном неведении относительно существования человека с таким именем. Поблагодарив женщину, я повесил трубку. Прошу меня простить, радость моя, но к тому времени я начал чувствовать себя жертвой чьего-то розыгрыша. Твоего, точнее говоря. «Мэгги», — спросил я по-внутреннему, — «скольким еще пациентам назначено на сегодня?»
1: «Одному»,
0: — незамедлительно ответила она, а затем, хотя ее не просили, добавила,
1: «но я могу отменить, если хотите».
0: Я сказал, что хочу и что до конца дня меня не будет. В мои планы входило нанести визит мисс Локер по адресу, указанному в ее карточке, тоже фальшивому, скорее всего. У меня было подозрение, что адрес приведет меня в ту же географическую точку, что и связующая электронная нить подложного телефонного номера. Разумеется, мне не составило бы труда уточнить это и не выходя из офиса, но, зная тебя, милая, я предположил, что личный визит себя оправдает. Так и оказалось. Дом находился в часе езды в фешенебельном районе на противоположном конце города от того фешенебельного района, в котором располагается мой офис. И мне хотелось бы, чтобы ты тоже сменила адрес, разве что по какой-то причине тебе требуется пребывать рядом с трущобами, этим источником излучения, вещающим на частотах хаоса и запустения, как ты и сама, наверное, утверждала бы. Я припарковал свой большой черный автомобиль на указанной улице, которая оказалась главной в торговом районе пригорода. Это было в прошлую среду. Если помнишь, день выдался довольно необычный. Данное обстоятельство я не считаю частью твоих происков, имевших цель устроить мне приключения. Большую часть утра погода была пасмурной и хмурой, а во второй половине дня так преждевременно стемнело, что на небе четко виднелись звезды. Собиралась гроза, и воздух был наэлектризован уместной тревогой, предшествующей потопу. Витрины магазинов излучали мягкий свет, а ювелирный салон, который я заметил краем глаза, мерцал электрическим великолепием. Я шел в тишине вдоль шеренги деревьев. Каждый тонкий ствол у тротуара был обложен затейливой мозаикой. Все до одного листочки трепетали. Конечно же, нет необходимости и дальше расписывать атмосферу места, где ты, любовь моя, и сама бывала много раз. Я всего лишь хотел показать, насколько остро проникся неким зловещим настроением, насколько созрел для последовавших вскоре хорошо спланированных фокусов. Отличная работа, доктор. Что же до расстояний, то уже через несколько унылых кварталов я оказался перед домом, где якобы жила наша мисс Л. К той минуте было яснее ясного, чего мне ждать. Пока что сюрпризов не было. Оглядев неоновую вывеску, я услышал голос молодой женщины, шепчущей мне в ухо:
2: «Мадемуазель Стиль!»
0: С искусственным французским акцентом. «Силь вупле?» А ведь это именно тот, разве нет, магазин, где ты, похоже, и сама покупаешь немалую долю своих очаровательных одеяний. Однако со своими ожиданиями я забежал вперед. Чего я не ожидал, так это небывалых ухищрений, на которые ты пошла, чтобы разжечь во мне чувство странного откровения. Скажи, прошу, не для того ли это было сделано, чтобы прочнее связать нас всевышними узами нереального? В общем, в витрине «Мадемуазель Стиль» я увидел то, что по твоему замыслу и должен был увидеть. Как мне представляется, по крайней мере. Он даже был одет в тот же комплект с клетчатой юбкой, в котором, помнится, мисс Локер явилась на нашу первую встречу. И должен признать, я был несколько шокирован. Возможно, отчасти это объясняется странными погодными условиями того дня, когда присмотрелся к застывшему лицу манекена. Опять-таки не исключено, что я подсознательно стремился найти сходство между мисс Локер, твоей сообщницей, знает она об этом или нет, и фигурой в витрине. Вероятно, ты догадываешься, какую особенность имели, как мне показалось, глаза манекена. Черту, которую, по твоим расчетам, мне надлежало воспринять как некоторую влажность этого неподвижного взгляда. Кому в среду выпал срок, тот познает тяжкий рок. К сожалению, у меня не было времени окончательно убедиться в верности своего наблюдения, поскольку в этот момент начался средней силы ливень. Я бегом бросился к ближайшей телефонной будке, где меня так и так ждали кое-какие дела. Выудив из памяти номер модного магазина, я позвонил туда во второй раз. Это было несложно. Несколько сложнее оказалось подделаться под тебя, тонкоголосая любовь моя, и спросить, отправили ли уже из бухгалтерии магазина ежемесячный счет на мое, то есть твое имя. Судя по всему, моя имитация удалась, так как голос в трубке напомнил мне, что я уже оплатила все последние расходы. Ты поблагодарила продавщицу за информацию, извинилась за забывчивость и попрощалась. Наверное, надо было спросить у девушки, не она ли наряжала манекен в витрине под мисс Локер, хотя все могло обстоять и наоборот, и это мисс Локер оделась под магазинный манекен. Во всяком случае, я установил явную связь между тобой и магазином. Казалось, у тебя везде могут быть сообщники, и, признаться честно, в той тесной телефонной будке меня одолела легкая паранойя. Когда я, сломя голову, кинулся к своему седану, дождь припустил пуще прежнего. Слегка намокнув, я некоторое время сидел в машине и протирал очки носовым платком. Как было сказано, у меня началась легкая паранойя, и дальнейшее это подтверждает. Сидя без очков, я как будто бы что-то увидел в зеркале заднего вида. Зрительная беспомощность в сочетании с клаустрофобией от пребывания в машине с залитыми дождем стеклами спровоцировала во мне кратковременный, но совершенно отчетливый приступ паники. Естественно, я быстро надел очки и убедился, что на заднем сиденье ничего нет. Суть, однако, в том, что мне пришлось проверять это, чтобы снять спазм тревоги. Ты добилась своего, дорогая, заставив меня пережить мгновение «я» ужаса, и в это мгновение я также стал твоим сообщником в заговоре против себя. Браво! Ты и вправду своего добилась. При условии, что мои заключения в основе своей верны, даже в большей степени, может, чем думаешь или рассчитывала. Теперь, сделав это признание, я могу перейти к истинному предмету этого письма и весомому поводу, стоящему за ним. Это уже в гораздо меньшей степени связано с Элокер и в большей с нами, драгоценная моя. Прошу тебя проявить сочувствие и, прежде всего, терпение. В последнее время я чувствую себя нехорошо, и причина тебе прекрасно известна. Эпизод же с мисс Локер отнюдь не поспособствовал более полному взаимопониманию между нами и только усугубил ситуацию. Меня каждую ночь терзают жуткие кошмары. Это меня-то! И они напрямую обусловлены благонамеренным, я полагаю, воздействием, которое оказали на меня ты и мисс Локер. Я опишу один из этих кошмаров и, соответственно, их все. Больше о сновидениях не будет, обещаю. Во сне я сижу у себя в спальне на расстеленной кровати и одет в пижаму. Ах, неужели ты так ее никогда и не увидишь? Через окно в комнату проникают лучи от уличных фонарей, частично освещая ее. Еще мне кажется, хотя непосредственно я этого не наблюдаю, что свет также исходит от целой галактики созвездий, мертвенное сияние, которое неестественно выбеливает всю верхнюю половину дома. Мне надо в туалет. Я сонно плетусь в коридор. И там меня ждет потрясение всей жизни. В выбеленном проходе. Не могу сказать, в залитом светом, потому что, похоже, скорее, будто все покрывает какой-то очень мелкий люминесцентный порошок. Тут и там валяются эти штуки. На полу, на верхней площадке лестницы и даже на самой лестнице, уходящей в более темные пространства. Штуки — это люди, одетые куклами, или куклы, одетые под людей, которые одеты под кукол. Помню свое замешательство на этот счет. Но будь это люди или куклы, все головы уже повернуты в мою сторону, когда я выхожу из спальни, и глаза их сияют в белом мраке. Парализованный, да, ужасом, я лишь отвечаю неподвижным взглядом, гадая, а не сияют ли и мои глаза точно так же. Затем одна из человека-кукол, сутуло привалившаяся к стене слева от меня, поворачивает голову на негнущейся короткой шее и смотрит мне в глаза. Что хуже, она заговаривает, и ее голос, ужасающее кудахтанье, пародия на речь, еще ужаснее ее слова.
3: «Стань, как мы, малыш! Умри в нас!»
0: Внезапно я чувствую слабость, как будто из меня высасывают саму жизнь. Собрав все свои двигательные силы, мне удается нырнуть обратно в спальню и завершить сон. Потом я с криком просыпаюсь, сердце в груди колотится, как сумасшедший арестант, решетку и не успокаивается до утра. Это меня очень тревожит, потому что в исследованиях, связующих ночные кошмары с остановкой сердца, есть доля истины. Некоторым несчастным этот воображаемый инкуб, усевшийся на груди, может причинить реальный ущерб в медицинском смысле. И я не хочу стать одним из них. Ты мне можешь помочь, солнышко. Знаю, ты не хотела доводить до такого, но изощренная шутка, которую ты сыграла надо мной с помощью мисс Локер, меня всерьез проняла. Разумеется, сознательно я по-прежнему придерживаюсь намеченной выше критической позиции относительно твоих изысканий, абсурдных в самой основе своей. С подсознательной точки зрения, однако, ты как будто открыла мне глаза на некий пласт, зону, как наверняка бы поправила ты, необъяснимого ужаса в моем сознании и душе. По меньшей мере, я готов признать, что в твоих идеях заложена мощная психическая метафора, но не более. Хотя достаточно и этого, правда? Достаточно хотя бы для того, чтобы заставить меня взяться за это письмо, в котором я прошу твоего внимания, поскольку никакими другими способами привлечь его не удалось. Я так больше не могу. Ты имеешь странную власть надо мной, как будто ты и раньше не знала. Пожалуйста, сними с меня свои чары. Давай начнем нормальные отношения. Кому вообще какое дело до метафизики незримых сфер? По-настоящему важны не абстракции, а эмоции. Любовь и ужас, истинная реальность, какие бы непознаваемые механизмы ни крутили их шестеренки, да и наши собственные. Полагаю, ты направила ко мне мисс Локер в качестве иллюстрации к твоим самым глубоким убеждениям. Любовного письма, если угодно. Но что, если я начну признавать странности, связанные с мисс Эл? Допустим, некоторым образом, что она мне только снилась. А значит, и моей секретарше, потому что ты ее видела. Допустим даже, что мисс Локер была вовсе и не девушкой, а сущностью с множеством «я», отчасти человеком, отчасти манекеном, и с твоей помощью какое-то время грезила о существовании. Воспроизвела себя в человеческой форме, как мы воспроизводим сами себя в бесконечном множестве образов и обликов всех этих олицетворений твоей плоти. Тебе хочется, чтобы я думал о таких вещах, о таинственных связях между всем, что есть в этом мире и других мирах. Ну и что, если они есть? Мне плевать! Забудь про другие «я». Забудь про взгляд на жизнь от третьего, четвертого, энного лица. Имеют значение только первое и второе «я» и «ты». И во что бы ты ни стало, забудь про сны. Лично я уверен, что я не сон. Я настоящий доктор. Ну как приятно, когда тебя обезличивают. Так что будь так добра признать мое существование. Сейчас уже за полночь, я не ложусь. Боюсь, что опять приснится кошмар. В твоих силах избавить меня от этой участи, если того пожелает твое сердце. Тебе лучше поторопиться. Наше время истекает, любовь моя, как для меня истекают последние минуты бодрствования. Скажи, что для нашей любви еще не слишком поздно. Прошу, не разрушай всего, ты лишь сделаешь больно сама себе, и вопреки твоей возвышенной теории мазохизма, ничего божественного в нем нет. Так что довольно твоих чудных психических иллюзий. Будь проще, будь умницей. Как же я устал. Говорю доброй ночи, но не до свидания, мой неразумный возлюбленный. Спи своим одиноким сном и грейся о множестве других. Они тоже часть тебя, часть нас. Умри в них и оставь меня в покое. Я приду за тобой позже, и ты навсегда останешься со мной в своем особом уголке, как когда-то моя маленькая Эми. Этого ты хотел, это и получишь. Умри в них. Да, умри в них, простачок, дурак, любовник, глупенькая кукла. Умри с прекрасным, ярким сиянием в глазах.

Еще небольшой рассказ Леонида Каганова «Ви-98». Он, я уверен, понравится прежде всего людям, которые работают с компьютерами, работают постоянно. Но надеюсь, что все остальные слушатели также отнесутся к нему со вниманием.

0: Леонид Каганов, Ви-98. Вот уже третью ночь семинарист Хама Брут читал молитвы в старой церкви над гробом усопшей дочери пана, очертив на полу круг мелом. Первые две ночи ведьма вставала из гроба и ходила рядом, творя черные заклинания, но не в силах переступить черту. Хама чувствовал, что самое страшное случится в последнюю ночь. Так и стало. Вдруг среди тишины послышался шум, как от множества летящих крыльев, раздался жуткий вой, и изо всех щелей несметные силы чудовищ ринулась в церковь. И вмиг все пространство было наводнено страшными чудовищами, и места не было ступить в сторону. Не в силах увидеть Хаму, в круге нечистая сила металась, рядом едва ли не цепляя его своими крылами, когтями, клешнями, жвалами и рогами. Они искали Хаму Брута, но не могли увидеть.
1: «Ступайте и приведите Вия! Вий нам укажет его!»
0: Вдруг раздался истошный вопль ведьмы. Тотчас же все умолкло, и в наступившей тишине послышалась тяжкая поступь. Взглянув искоса, Хама с ужасом увидел, как семеро жутких существ ведут под руки громадное лохматое страшилище, напоминавшее гигантского паука, человека и волка одновременно. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Остановившись посреди залы, Вий ощерил рот и произнес густым подземным голосом:
2: «Поиск Хамы Брута! Начать?»
0: «Да!» — заорали упыри и вурдалаки изо всех углов церкви.
2: «Окей», — ответил Вий
0: и принялся своими узловатыми ручищами шарить вокруг себя, не сходя с места. Вскоре натолкнулся он на морды упырей, приведших его, и объявил:
2: «Обнаружены новые версии нечистой силы. Для продолжения удалите старую нечистую силу».
0: По рядам нежити прошел тяжкий вздох, и, наконец, старые упыри и вурдалаки поднялись и вышли. Остались лишь молодые. Церковь вполовину опустела.
2: «Окей, теперь порядок», — сказал Вий. «Поздравляю, вы пригласили Вия. Для поиска Хамы Брута нам потребуется 43 минуты. Перед началом мне необходимо уточнить свою конфигурацию. Начать?»
3: «Начать!» — загласили упыри.
0: Существо замерло и, казалось, мыслью было погружено внутрь себя.
2: «У меня обнаружены органы. Клыки, раздвоенный язык, гланды. Удалить гланды?»
1: «Не время!» — пискнул кто-то из совсем молодых упырей и тотчас испуганно смолк.
2: «Окей», — согласился Ви. «Отмена. Продолжаю поиск на лицевой стороне. Обнаружены органы. Щетинистый подбородок, нос крючком, гланды. Обнаружены еще одни гланды».
0: Ви тревожно подсокал языком и добавил озабоченно:
2: «Возможен конфликт органов. Удалить вторые гланды?»
1: «Удалить», — растерянно ответили ему.
2: «Окей. Начинаю удаление. Стоп! Это не гланды, это веки. Оставить?»
1: «Оставить!» — закричали со всех сторон.
2: «Оставляю. Обнаружен орган. Глаза!»
1: «А-а-а!» — торжествующе провозгласили упыри.
2: «Глаза не может быть использован для прямого доступа из-за конфликта с органом веки. Удалить глаза? Оставить?»
1: «Оставить!»
2: «Окей. Поднять веки?»
1: «Да!»
2: «Ошибка. Попробовать еще раз?»
1: «Да!»
2: «Ошибка. Попробовать еще раз?»
1: «Да!»
2: «Ошибка. Попробовать еще раз?»
0: Нежить тревожно смолкла. Ви подождал ответа и, не дождавшись, предложил:
2: «Попробуйте поднять веки вручную».
0: Тут же все сонмище кинулось подымать ему веки.
2: «Глаза открыт в режиме доступа», — заявил Ви и сей же час начал оглядываться.
0: Хама Брут сжался от страха. Ви повертел головой из угла в угол, посмотрел на двери, на окошки под потолком и сказал:
2: «Поздравляю, вы пригласили Вия. Слишком мало места для работы в церкви. Закройте все окна и удалите часть нечистой силы».
1: «А окна, зачем закрывать?» —
3: пискнул маленький упырь и вновь испуганно смолк.
1: Вий пожал плечами, как если бы речь шла о само собой разумеющемся, и предложил:
2: «Попробуйте заменить церковь».
1: Без дальнейших пререканий толпа чудовищ разделилась, и немалая часть их покинула церковь. Оставшиеся чудища взлетели и запахнули железные окна под потолком.
2: «Поздравляю! Вы пригласили Вия! Начинаем поиск!» — сказал Вий и начал сызнова оглядывать вокруг себя. «Обнаружена церковь! Обнаружен пол! Обнаружены вурдалаки, упыри, оборотни, вампиры! Обнаружен круг на полу! В круге обнаружен... Ошибка! Мало памяти! Я забыл, как выглядит Хама Брут!»
1: В сей же миг нежить наперебой стала описывать облик Хамы Брута своими жуткими голосами, да столь подробно, что Хама не переставал дивиться тому, забыв про лютый страх. Наконец, все смолкли.
2: «Поздравляю! Вы пригласили Вия!» — сказал Вий, нарушив тишину. «Продолжение поиска. Обнаружена церковь, нечисть, пол, круг, а в круге...»
1: Хама почувствовал, как сердце его ушло в пятки.
2: «Вот он!»
1: Вий вытянул вперед корявую лапу и уставил на Хаму свой палец, но промахнулся и указал на маленького упыря, оказавшегося близ круга.
4: «Это не я! Это не я!» – заверещал было тот, но вмиг был разорван на клочки.
2: «Ошибка!» – объяснил Вий. «Попробуйте установить пальцы более высокого разрешения».
4: «Вий, ну пожалуйста, ну попробуйте еще раз!» — взмолились упыри и вурдалаки.
2: «Попробуйте заменить церковь».
4: «Ну, Вий, ну пожалуйста, ну что вам стоит?»
2: «Окей», — согласился Вий. «Поздравляю, вы пригласили Вия. Продолжение поиска. Обнаружена церковь, обнаружена нечисть, обнаружен пол, обнаружен круг».
1: Вий замер, и наступила тишина. Казалось, взгляд его указывает на Хаму, но Вий лишь смотрел поверх его головы на дальнюю стену церкви.
2: «Обнаружены иконки!» — объявил он.
1: «А-а-а!» — возмущенно закричало сонмище.
2: «Перенести!»
4: «Да!»
2: «Начинаем перенос иконок!» — скомандовал Вий. «По окончании переноса иконки не могут быть восстановлены. Согласны?»
5: «Согласны!» — радостно закричали чудища.
1: Забыв о Хаме, нежить ринулась на стену, сдирая иконки, круша и ломая их и кидая в дальний темный угол. Хама было решил покинуть таинственный круг и улизнуть в общей суматохе, но так и не набрался духу. Он лишь крестился и твердил молитвы, стараясь не глядеть на такое богохульство. Через час разгром церкви был окончен, и Вий продолжил поиск.
2: «Обнаружена церковь! Обнаружена нечисть!»
1: Вдруг прикричали первые петухи.
4: «Быстрее, Вий! У нас рабочий день кончается!» —
1: заволновалась нечистая сила, но Вий, казалось, не слышал. Напротив, замогильный голос его стал еще более размерен и тягуч. Он продолжал не спеша оглядываться, называя именами все вокруг. Наконец, взгляд его снова упал на Хаму в центре круга. Тут прокричали вторые петухи, но Вий уже поднимал свой жуткий корявый палец.
2: «Обнаружен пол! Обнаружен круг! Обнаружен пол!»
1: Он на миг запнулся.
2: «Системная ошибка! Попытка деления на букву О!»
1: С этими словами Вий покачнулся и грузно рухнул на пол. Дрогнули стены и зазвенели стекла в витражах. Чудища остолбенели от неожиданности, а затем ринулись ставить его на ноги, и через некоторое время это им удалось. Вий сперва лишь оторопело мотал головой, вспоминая, зачем он здесь.
2: «Поздравляю, вы пригласили Вия!»
1: И опять он грузно упал. Снова помогли встать, и, наконец, Вий окончательно вернулся в себя.
2: «Поздравляю! Вы пригласили Вия! Поиск Хамы Брута! Обнаружена церковь! Обнаружена нечисть! Обнаружен пол! Обнаружен круг! В круге обнаружен...»
4: «Сгинь, проклятый!»
1: воды!» Не стерпев ужаса, заорал Хама Брут не своим голосом и замахнулся на Вия кулаком. Вий от неожиданности моргнул, и его веки со щелчком хлопнули в воздухе.
6: «Вий! Где Хама? Это он кричал! Что случилось?»
1: Наперебой затараторили вурдалаки, упыри и оборотни. Вий стоял неподвижно.
2: «Орган веки совершили недопустимую операцию и будут закрыты. Согласны?»
4: «Нет!»
1: – заорала нечисть в ужасе.
2: «Поздно. Орган веки закрыты и не могут быть открыты до завершения сеанса. Для завершения сеанса выведите меня отсюда и снова введите».
1: Вий покачнулся и грузно рухнул на пол. Чудовища заново бросились поднимать его тяжкую тушу, но тут прокричали третьи петухи. Бросив Вия лежащим на полу, испуганная нежить ринулась кто как попало в окна, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было, окна были закрыты. Так и остались они там, завязнув в окнах.
0: Получив у пана обещанную 1000 червоных, Хама Брут возвращался в город, в семинарию. Ярко светило полуденное солнце, и за плечами звякали монеты в узелке. Когда Хама проходил мимо церкви, он видел, как в распахнутых настежь дверях метался местный священник, не в силах вынести такого посрамления Божьей святыни, и долетали оттуда грозные крики.
7: «Сгинь! Сгинь, нечистый! Я должен вести службу!»
2: «Компонент Ви не может быть удален, так как является системным», — раздавался в ответ густой замогильный голос. «Дружелюбный интерфейс! Сгинь, нечистый!» позволяет обеспечить работу с пользователем и обеспечить 100% надежность. Системная ошибка. Попытка деления на букву О. Продолжить поиск Хамы Брута? Да? Нет? Отмена?

0: Рассказ Роберта Шекли «Утерянное будущее». Леонард Мишер был обнаружен в сквере перед отелем «Плаза» в состоянии такого возбуждения, что скручивали его трое полицейских и проходивший мимо турист из Байлокси, штат Миссури. В госпитале Святой Клары Мишера поместили в мокрую, то есть завязали руки и туловище мокрой простыней. Это обездвижило его на те секунды, за которые врач приемного покоя успел вколоть ему валиум. К тому времени, когда подошел доктор Майлз, укол уже подействовал. Майлз выставил из кабинета двоих громил-санитаров, один из них раньше играл в защите Детройт Лайонс, и медсестру по имени Норма. Теперь пациент уже ни на кого не стал бы кидаться. Он вовсю тащился от валиума, пребывая в том беззаботном состоянии, когда даже мокрая простыня имеет свои приятные стороны. «Ну, мистер Нишер, как мы себя чувствуем?» – спросил Майлз. «Отлично, док», – ответил пациент. «Извините, что я столько неудобств причинил, когда вывалился из пространственно-временной аномалии в сквере перед гостиницей». «Да, такое любого может выбить из колеи», – успокаивающе произнес Майлз. «Я понимаю, это по-дурацки звучит», – продолжал Нишер. «Я это никак не могу подтвердить, но я только что смотался в будущее обратно». «И как вам в будущем?» – осведомился Майлз. «Хорошо». «Будущее – это лапочка», – ответил Нишер. «А что там со мной было, доктор, вы не поверите». И пациент, мужчина белый, среднего роста, около 35 лет, в мокрой простыне с широкой улыбкой на лице, рассказал такую историю. Вчера он, завершив рабочий день в бухгалтерской фирме Хенратти и Смирч, пошел домой на 25-ю Восточную улицу. Вставляя ключ в замок, он услышал за спиной странный звук. «Грабить будут», — подумал Нишер, незамедлительно вставая в позу таракана, основную защитную позицию, изучаемой им разновидности тайваньского карате. Но за его спиной никого не было. Там колыхался мерцающий красный туман. Облако подплыло к Нишеру, окутало его. Он услыхал странные звуки, увидел яркие вспышки и потерял сознание. «Не волнуйтесь, все в порядке», — услыхал он, придя в себя. Нишер открыл глаза и понял, что он уже не на 25-й улице. Он сидел на скамейке в уютном парке, где были пруды, рощи, аллеи, и странного вида статуи, и ручные косули. По дорожкам прогуливались люди, одетые в нечто наподобие древнегреческих туник. Рядом с ним на скамейке восседал добродушный седой старик, похожий на Чарлтона Хестона в роли Моисея. «Где я?» – спросил Нишер. «Что случилось?» «Скажите», – осведомился старик вместо ответа. «Вы случаем недавно с красноватым облаком не сталкивались?» «Да, ну так я и думал. Это была локально-пространственно-временная аномалия, и вы попали из своего родного времени в будущее».
1: «Будущее?» – переспросил Нишер. «Будущее что?»
0: «Просто будущее», – ответил старик. «Примерно на 400 лет вперед, плюс-минус 1-2.
1: «Да вы меня подкалываете», – отозвался Нишер.
0: Он несколько раз спрашивал у старичка, ну куда же его занесло на самом деле? А старик отвечал, что он на самом деле в будущем. И это не просто правда. Это не слишком необычно, хотя случается далеко не каждый день. Наконец Нишеру пришлось поверить. «Ну ладно», – сказал он. «И какое оно будущее?»
1: «Прекрасное», – уверил его старик. «Никакие инопланетяне нас не завоевали?»
0: «Ни в коем случае. Недостаток нефти не снизил уровень жизни до нищенского? Энергетический кризис мы разрешили несколько сот лет назад, когда обнаружили дешевый способ превращать песок в сланец».
1: «Какие же у вас главные проблемы?»
0: «У нас их нет вовсе».
1: «Так это утопия?»
0: «Судите сами», — улыбнулся старик. «Быть может, вы захотите осмотреться во время своего короткого визита».
1: «Почему короткого?»
0: «Пространственно-временные аномалии сами себя устраняют», — пояснил старик. «Вселенная недолго будет терпеть, что вы находитесь здесь, когда должны быть там. Но обычно ей нужно немало времени, чтобы спохватиться. Пойдем прогуляемся. Кстати, зовут меня Оган».
2: Они вышли из парка и двинулись по прекрасному, усаженному деревьями бульвару. Дома показались Мишеру странными. Слишком много кривых поверхностей и режущих глаз расцветка. От проезжей части дома отделяли хорошо ухоженные лужайки. Мишеру будущее показалось очень милым. Не слишком экзотичным, но милым. Сытые и на вид вполне счастливые люди в древнегреческих туниках прогуливаются по улицам, точно воскресенье в Центральном парке. А потом Нишер заметил, что одна пара от разговоров перешла к делу. Сняла одежду и принялась, как говорили в 20 веке, заниматься этим. Это явно никому не казалось необычным. Оган комментариев не делал, и Нишер тоже промолчал. Но, проходя мимо, он не мог не замечать, что многие пары тоже занимаются этим. Очень многие. Проходя мимо седьмой парочки, Нишер решил выяснить у Огана, то ли сегодня какой-то сексуальный праздник, то ли они наткнулись на слет путан. «Да нет, ничего особенного», — ответил Оган. «Так почему они занимаются этим на улице, а не дома или в отеле?»
3: «Наверное, потому что большинство из них встретились здесь».
2: Это Нишера потрясло. «Вы хотите сказать, что эти люди друг с другом не знакомы?»
3: «Очевидно, нет», — ответствовал Логан. «Будь они знакомы, они, полагаю, нашли бы для этого более подходящее место».
2: Нишер стоял и пялился. Он понимал, что поступает невежливо, но ничего не мог с собой поделать. На него не обращали внимания. Он видел, как люди присматриваются друг к другу, проходя мимо. И кто-то улыбается кому-то, а тот улыбается в ответ. На мгновение они остановятся и... Нишер попытался задать одновременно два десятка вопросов.
3: «Поскольку вы у нас ненадолго», — перебил его Оган, — «позвольте мне объяснить». Вы явились из эпохи сексуального подавления и агрессии. Окружающее представляется вам несдерживаемым развратом, а для нас это не более чем обычное выражение любви и солидарности.
2: «Так вы решили проблему секса?» — воскликнул Нишер.
3: «Более-менее случайно», — признался Оган. «Мы пытались избавиться от войны, прежде чем перебьем друг друга окончательно. Но чтобы избавиться от нее, мы вынуждены были убрать ее психологическую базу. А основным фактором, как показали исследования, являлась подавленная сексуальность. Как только этот факт стал общепризнанным и общеизвестным, мы провели референдум. Было решено, что для общего блага человеческой расы наши сексуальные повадки следует изменить, репрограммировать». Этим занялись абсолютно добровольно специальные клиники биологической инженерии. Отделенный от агрессии и собственнических инстинктов секс стал для нас смесью искусства и общения.
2: Нишер хотел было спросить, как это повлияло на брак и семью, когда заметил, что его проводник улыбается симпатичной блондинке и даже бочком-бочком к ней подвигается. «Эй, Оган!» — воскликнул он. «Не оставляйте меня!» Старик явно удивился.
3: «Друг мой, я не собирался исключать вас. Наоборот, я хотел бы включить вас, как и все мы».
2: Тут Нишер заметил, что многие прохожие остановились и, улыбаясь, смотрят на него.
3: «Эй, секундочку!» — начал он, непроизвольно становясь в позу таракана, но какая-то женщина уже вцепилась ему в ногу, другая залезла под мышку, а некто третий поглаживал пальцы.
2: «Зачем они это делают?» — крикнул Нишер Огану несколько истерически.
3: «Это самопроизвольное проявление нашей большой радости по поводу новизны и яркости вашего присутствия. Такое случается каждый раз, когда среди нас появляется человек из прошлого. Мы испытываем такую жалость к нему и к тому миру, куда он должен возвратиться, что хотим разделить с ним всю нашу любовь. Так мы и поступаем».
2: Нишеру казалось, что он попал в массовку костюмной драмы из жизни древних римлян. Или вавилонин. Насколько хватал глаз, улицу заполняли люди, и все они занимались этим друг с другом, и друг на друге, и рядом, и под, и над, и между. Но доконало Нишера ощущение, которое вызывало в нем толпа. Оно бесконечно превосходило секс. То был океан любви, сочувствия и понимания.
4: «И далеко это расходится!» — воззвал он, видя, как лицо Огана уплывает на волне тел.
3: «Гости из прошлого всегда вызывают большие завихрения!» — крикнул Оган в ответ. «Наверное, до самого конца!»
1: «До конца?» Нишер не сразу понял, о чем идет речь, потом до него дошло. «Вы хотите сказать, по всей планете?» – произнес он почти благоговейно. Оган улыбнулся и исчез. Нишеру представилась эта сцена. Толпа людей, любящих друг друга и втягивающих все новых и новых участников по мере того, как усиливались чувства, пока волна не захлестнет весь мир. Нишер понял, что это в самом деле утопия. Он понял, что должен как-то принести эту весть обратно в свое время, убедить людей. А потом он оглянулся и увидел, что стоит на южной окраине Центрального парка, перед отелем «Плаза». «Полагаю, момент перехода слишком вас потряс», — осведомился Майлз. Нишер вяло улыбнулся, полузакрыв глаза. Действие валиума кончалось, а с ним и эйфория. «Наверное, у меня просто крыша поехала», — ответил он. «Я думал, что смогу объяснить всем. Мне казалось, что я могу просто схватить человека и выбить из него старые привычки, показать людям, что их тела созданы для любви. Но я, наверное, слишком буйно проповедовал и всех перепугал. Так что полиция меня замела». «Как вы себя чувствуете сейчас?» – спросил Майлз. «Устал и разочарован. Пришел в себя, если вы это хотите услышать. Может, у меня просто были галлюцинации, это не важно. Важно, что я вернулся в свое время, где еще существуют войны, энергетические кризисы и сексуальные предрассудки. Я ничего не могу с этим поделать». «Похоже, вы очень быстро приспособились», — заметил Майлз. «Черт, конечно! Еще никто не обвинял Леонарда Нишера в медлительности». «Звучит разумно», — признал Майлз. «Но я предпочел бы оставить вас в больнице на несколько дней. Поймите, не в качестве наказания, а чтобы действительно вам помочь». «Окей, док», — сонно пробормотал Нишер. «И долго мне тут торчать?» «Не больше пары дней», — успокоил его Майлз. «Как только меня удовлетворит ваше состояние, вы сможете уйти». «Ладно», — пробормотал Нишер и заснул. Майлз приказал санитарам сторожить палату, предупредил медсестру и отправился домой отдохнуть немного. Пока Майлз разжаривал бифштекс, рассказ Нишера не переставал вертеться у него в голове. Конечно, это бред. Но предположим, только предположим, что это правда. Что если будущее действительно достигло состояния полиморфной извращенной сексуальности. В конце концов, есть немало свидетельств существования пространственно-временных аномалий. Внезапно он решил посетить пациента еще раз. Он торопливо вышел из квартиры и, гонимый странным чувством уходящего времени, повел машину в сторону госпиталя. На сестринском посту во втором крыле никого не было. Отсутствовал и полицейский, несший обычно вахту рядом. Майлз побежал по коридору. Дверь в палату Нишера была раскрыта. Доктор заглянул внутрь. Кто-то сложил кушетку Леонардо и приставил ее к стене, освободив тем самым место на полу, где как раз поместились два санитара, один из них бывший защитник в команде Detroit Lions, медсестра по имени Норма, две сестрички-практикантки, полицейские и женщина средних лет, приехавшая из Денвера навестить родственника. «Где Леонард?» – вскричал Майлз.
5: «Этот парень меня загипнотизировал, наверное», – пробурчал полицейский, с трудом натягивая брюки.
1: «Он проповедовал благую весть», — ответила женщина из Денвера, заворачиваясь в мокрую простыню Леонардо. «Где он?» — заорал Майлз.
2: В распахнутом окне плескались белые занавеси. Майлз воззрился в темноту. Нишер сбежал, и воспламененный кратким видением будущего, конечно, станет разносить весть любви по всей стране.
1: «Может быть, где угодно», — подумал Майлз. «Как во имя всего святого мне найти его? Как мне присоединиться к нему?»
2: Мы продолжим после рекламной паузы.

Рассказ Андрея Дашкова «Инстинкт жертвы». Получается, жизнь в одно мгновение превращает охотника в дичь, палача в жертву, хозяина в раба, законника в преступника. Тот, кто вечером заснул судьей, может наутро проснуться приговоренным. Счастливчики не замечают перемен. Человек по имени Кейза всего лишь пытался избежать самого худшего. Для него все изменилось за один день. Он увидел наведенный на него ствол парализатора и понял, что проиграл. Но он не мог понять, когда им был сделан неверный ход. Может, тогда, когда он решился на операцию? Или гораздо раньше, когда поступил на службу в контору? Или когда родился, хотя в этом случае с него спрос невелик. Его ни о чем не предупредили, и

что-то не складывалось в его мозгу, словно не хватало кусочков рассыпавшейся мозаики. После операции Кей затуговато соображал, и вдобавок случались перебои с памятью. Тем не менее, он ни о чем не жалел. Ему не оставили выбора. Рано или поздно его бы неминуемо вычислили. Он обладал слишком высоким IQ, гораздо выше установленного порога жертвы. И протяни он еще хотя бы полгода, жрецы забрали бы его сознание. Само собой дело, но это уже не так важно. А он хотел быть человеком. Ему нравилось это нехитрое занятие. Пропустить вечером стакан другой...

способен трезво взглянуть на вещи. Люди из конторы охотились не за ним, а за нейрокаттером. И пока он, Кейза, не выведет их на последнего, убивать его не станут. Разве что немного покалечат. Он знал о методах дознания, применяемых самыми ретивыми из его бывших коллег. Знал больше, чем ему хотелось бы. Однако после операции он избавился как от кошмаров, так и от лишних хлопот с совестью, которая прежде частенько напоминала о себе, словно ревнивая любовница. Кейза не был героем. Среди его современников героев вообще не осталось. При введении сыворотки правды молчали только немые. Соответственно, потеряло всякий смысл и слово «предательство». Кейза жил в здоровом и стабильном социуме, где были искоренены ненужные крайности. Картину портили разве что подонки, не способные оценить красоту жертвы. И, конечно, те, кто примкнул.

Вороны лаяли, по-хозяйски расположившись на помойке. Их крики звучали как пророчество и далеко разносились в сыром воздухе. Да и весь этот гнусный район напоминал Кейзи громадную помойку. Отхожее место с сотнями закоулков. Одним словом, Клоаку. Кроме того, что в железобетонном лабиринте плохо пахло, здесь было еще и опасно. Особенно для чужака. Кейзи не обольщался на свой счет. Для наметанного глаза определить в нем легавого не составило бы труда. Поэтому он старался пореже высовывать нос из тачки, отъезжал на другую улицу, чтобы справить нужду среди развалин, и дважды менял машину. Уже третье дежурство он следил за домом предполагаемого нейрокаттера. Это было чертовски нудное и утомительное занятие. «Зачем вообще нужны бабки, если живешь в такой дыре?» — раздраженно думал Кейза, корчась на водительском сиденье и безуспешно пытаясь унять боль в спине. Он-то знал, сколько имеют эти ублюдки за час-другой непыльной работы. Больше, чем он зарабатывал за год, почти ежедневно рискуя своей шкурой. Получалось, что еще одним мотивом его служебного рвения было стремление к справедливости. Самого нейрокаттера можно было брать хоть сейчас. Но Кейза отлично понимал, что его место сразу же займет кто-нибудь из сообщников. Даже туповатый шеф понимал это. В идеале следовало бы вызвать спецназ и накрыть всю шайку разом. Но все чаще агентам конторы противостояли группировки, как нельзя лучше приспособленные к условиям абсолютного подполья. На то, чтобы выявить связи, уходили недели, если не месяцы. Работа ищейки была настолько тонкой, что Кейза предпочитал действовать в одиночку. Он считался лучшим. Когда шеф прямо сказал ему об этом, у Кейза хватило ума насторожиться. Он понимал, что означал подобный комплимент. И с тех пор страх уже не оставлял его.

Из подъезда вышел человек в длинном пальто и низко надвинутой на глаза вязаной шапочке. Он поменял одежду, но не кожу. Кейзи узнал его по цвету лица, бледного, как рыбий живот. Хотя до этого видел всего один раз, причем мельком и в сумерках. Про себя Кейзи окрестил бледнолицего мертвецом. Это было не так уж далеко от истины. Мало кому удавалось ускользнуть из цепких лап конторы. Мертвец не был членом группировки. Он был пациентом. И пациенты, и нейрокаттеры проходили по одинаковой статье, предусматривающей смертную казнь. Ибо и те, и другие подрывали основы государства. С этой догмой Кейзу ознакомили еще в школе. Она прочно засела в его мозгах и до некоторых пор не вызывала внутреннего протеста. Пациентов он безошибочно распознавал по характерной походке. В течение нескольких часов после перенесенной операции те двигались так, будто из них на ходу лилось дерьмо. И вот этого птенчика можно было взять без особых хлопот. Кейза связался по мобильнику с напарником, находившимся за два квартала от него. Напарник грел задницу в баре.

смотрел бокс по телевизору и лакал кофе на деньги конторы, поэтому жизнь вовсе не казалась ему осадком в полной бочке холодной тоски. Кейза не без злорадства отправил его на перехват пациента, указав весьма приблизительное направление. Он знал, что успеет первым, и, скорее всего, получит премию, а это совсем не лишнее, когда имеешь жену и ребенка, на котором природа как следует отдохнула. Кейза вылез из машины, застегнул пальто и неторопливо двинулся вслед за пациентом, почти уверенный в том, что тот никуда не денется. Вид у него был такой, будто он разыскивал кого-то по ошибочному адресу. Он едва не поплатился за свою самонадеянность. Мертвец свернул в переулок. Спустя полминуты Кейза выглянул из-за угла. Переулок был пуст. Кейза заподозрил ловушку. Это было вполне возможно. Агентов конторы порой находили в мусорных баках с перерезанным горлом. Подделать походку пациента не так уж трудно. Это был один из коронных номеров самого Кейза, который он исполнял наспор во время попоек с коллегами. Он ощупывал взглядом темные кирпичные стены и паутину металлических лестниц. Ширину он обычно измерял в задницах своей бабушки Сары. Ширина этого переулка составляла примерно одну задницу, что было, в общем-то, немного. Двое мужчин могли бы разойтись, хотя и с трудом. «Еще не поздно вернуться», — подумал Кейза с кислым привкусом обреченности во рту. Но он сам обрекал себя на риск, потому что был не из тех ищеек, которые легко отказываются от добычи. И от премии, конечно. А может, он просто не умел делать ничего другого. Поэтому он достал ствол и начал осторожно пробираться по кирпичной кишке.

0: Здесь было сумеречно даже в солнечный день, а сейчас и подавно. Уже через несколько шагов Кейза наткнулся на деревянный протез ноги, выглядевший в точности как отрубленная конечность. Его работа была не для чистоплюев, и Кейза не поленился заглянуть на всякий случай в стоявший поблизости мусорный бак. Он приоткрыл крышку, и в нос ему ударила волна смрада, от которого его едва не вывернуло. Справившись с подступившей тошнотой, он в очередной раз проклял нейрокаттеров, а также придурков, прибегающих к их услугам. Справа в стене обнаружился лаз, который вел в подвал, но в эту дыру сумел бы протиснуться разве что пятилетний ребенок. Дальше по переулку на пожарной лестнице висела облепленная мухами дохлая кошка. Кейза поздравил себя с тем, что еще не успел поужинать. Труп кошки слегка покачивался, хотя стояло полное безветрие. Под ногами чавкала грязь и хрустело битое стекло. Кейза не мог взять в толк, куда же подевался пациент, разве что провалился под землю, но на его памяти такого еще не случалось. Он точно знал, что после визита к нейрокаттеру люди не отличались ни резвостью, ни достаточной сообразительностью, чтобы обвести вокруг пальца опытного агента. Они превращались в легкую добычу, имеющую один шанс из десяти. Но и за этот шанс они цеплялись до последнего. А если все было подготовлено заранее, и пациент действовал по плану? Кейза уже сталкивался с подобной предусмотрительностью. Он даже читал найденные во время обыска послания одного такого бедняги, обращенные к самому себе. Это неприятно напоминало письма отца, посланные сквозь время сыну-дебилу. Что-то вроде «Тебе 36 лет. Ты предпочитаешь рыбный суп, зеленый чай и блондинок. У тебя было 5 женщин, но только первую ты любил по-настоящему. Ее звали Эльза». Трогательно до слез. Или смешно. Как посмотреть. В конторе смеялись все, кроме Кейзы, хотя он и растягивал губы в улыбке. На самом деле он понимал, что подобным образом любой человек может выработать для себя целую систему ориентиров, которая обеспечит адаптацию и выживание в будущем. Нанести тайные знаки памяти на полустертую карту собственного ничтожества и оставить ищеек конторы в дураках. Кейза прошел еще 30 метров. Его обоняние уже смирилось с вонью, но все остальные чувства были по-прежнему обострены до предела. Тут можно было потерять больше, чем премию. По пути он раздавил картонную коробку, в которую едва поместилась бы голова пациента. Коробка оказалась пустой, но довольно чистой снаружи и изнутри. Кейза отметил про себя это обстоятельство. Облысевшая шавка рылась в объедках. Проходя мимо, Кейза невольно спугнул ее. Она отскочила на несколько шагов, затем поспешно вернулась на прежнее место. Вскоре он добрался до перекрестка. Примерно такая же тараканья щель уводила вправо. Кейза высунул голову из-за угла. Женщина неопределенного возраста катила коляску, приближаясь к нему. Она была одета в дешевое пальто, на голове платок и очки. Лицо опущено, однако аристократической бледностью оно явно не отличалось. Коляска была большая, ярко-синяя. Чужеродное пятно на фоне здешней серости. Коляска закрывала часть фигуры. В любом случае, женщина шла слишком медленно, чтобы он мог заметить в ее походке что-нибудь необычное. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Примерно в 70 метрах от перекрестка проход заканчивался тупиком. Там темнел прямоугольник двери. Из-под колеса коляски выскользнула бутылка и отлетела в темноту, будто не разорвавшаяся граната. Кей захотел было спросить у женщины, не видел ли та человека с очень бледным лицом, но затем подумал, что никто из местных ничего ему не скажет. У этого нищего отребья был своеобразный кодекс молчания. Они могли резать и насиловать друг друга, но ни за что не обратились бы за помощью к представителю официальной власти, не говоря уже о том, чтобы оказать помощь легавому. А главными врагами для них все равно оставались и останутся разъезжающие в дорогих машинах сытые ублюдки, которые умеют грабить и убивать, не пачкая своих ухоженных рук. Кейза решил действовать последовательно. Двигаясь навстречу напарнику, он, по крайней мере, убедится, что тому не удалось перехватить пациента. Чтобы как следует обыскать трущобы, потребовался бы целый отряд, и Кейза не собирался заниматься этим, ставя под угрозу всю операцию. Нейрокаттер был гораздо более ценной добычей. Он прошел 30 метров в прежнем направлении. миновал две наглухо заколоченные двери и очутился на небольшой площадке между домами. Даже здесь Кейза продолжал ощущать симптомы клаустрофобии. Столб с баскетбольным щитом для карликов, веревки, протянутые от стены к стене, дырявый гамак для сбитых рогатками ангелов. На веревках болтались серые простыни, словно саваны в каком-то приемнике распределителя преисподней. Откуда-то сверху доносилась музыка. Рэпер щедро сыпал проклятиями, и Кейза был с ним согласен. Он оглянулся. Женщина, катившая коляску, удалялась от него. Кейзи показалось, что она ускорила шаг. Ее силуэт уже превратился в неразличимое черное пятно. И в этот момент Кейзу осенило. Он обозвал себя кретином и бросился за нею вдогонку. Теперь игра пошла по его правилам. Кейза быстро настиг пациента. Абсолютно уверенный в том, что в коляске нет никакого ребенка, он с разгону пнул жертву тяжелым ботинком в крестец, и мамаша молча рухнула лицом в грязь. Коляска опрокинулась. Из нее вывалился весь реквизит. Длинное мужское пальто, черный кожаный и довольно дорогой кейс, теплая куртка, вязаная шапочка и маска. Мельком Кейза успел подумать, что белая маска теперь особенно напоминает лицо мертвеца, выступившее из размытой дождем свежей могилы. Человек попытался встать. Кейза сделал шаг к нему, готовясь нанести еще один удар. Под подошвой хрустнули очки. Теперь Кейза увидел истинный облик своей жертвы, разве что слегка искаженный грязью и несомненными признаками недавнего тестирования, кровоподтеками на висках и воспаленными слезящимися глазами. Становилось ясно, для чего понадобились платок и очки. Прочие детали маскарада также не привели Кейзу в восторг. Перед ним был мужчина лет 40, довольно плотный, уже обрюзший, весь какой-то рыхлый под просторной женской одеждой. «Лежать!» — рявкнул Кейза, ткнув стволом парализатора в шею пациента. Спустя пару секунд он уже ловко окольцевал пойманную пташку, надев на нее браслеты, а затем заставил подняться и прислонил к стене. Ему понадобилось некоторое время, чтобы отдышаться. Он испытывал немалое раздражение от того, что на сей раз при аресте пришлось изрядно повозиться. Кроме всего прочего, Кейза испачкал ботинки, брюки и относительно новое пальто. Черт подери, ведь он уже далеко не желторотый и патрульный, чтобы бегать за переодетыми мерзавцами. Физически он пребывал не в блестящей форме. Следовало признать, что он слишком стар для такой работы. Но серое вещество у него в порядке. Тут он вспомнил, что поздравлять себя не с чем. Как раз наоборот. Серое вещество лихорадочно соображало, перебирая варианты в поисках выхода. А вскоре и пациент подбросил ему обильную пищу для размышлений. Человек с разбитым лицом прохрипел:
1: «Умный легавый, да? Значит, недолго тебе осталось».
0: «Ну, тебя-то я точно переживу», — сказал Кейза, оскалившись как пес. Ему казалось, что он не сделал ничего особенного. Эта затея с маскировкой такая дешевка.
1: «Вряд ли», —
0: сказал мертвец, глядя на него чуть ли не с жалостью.
1: «Умный легавый, а все-таки тупой».
0: Кейза не понимал, почему он все еще слушает этого ублюдка и не заткнет ему пасть, сунув ствол в зубы. Возможно, потому что был уверен, теперь тот никуда не денется. И еще потому, что пациент переступил грань, совершив над собой нечто запретное, чудовищное, противное природе. Но одновременно Кейза испытывал жгучее любопытство, ведь он разговаривал с существом, которое добровольно отказалось от своего человеческого естества.
1: «Подумай, дурак», —
0: продолжал пациент.
1: «Скоро и тебя отправят на тестирование».
0: Кейза уже думал об этом, причем неоднократно. Поэтому слова незнакомца подействовали на него убеждающе, будто пророчество прокаркала безмозглая птица, которая верит больше, чем всем мудрецам на свете.
1: «Помоги мне, а я дам тебе шанс».
0: Мертвец вливал ему в уши остатки своего яда. Или лекарства. Кейза был не прочь поторговаться. В конце концов, он не впервые вел грязную игру с осведомителями. Премиальные уже почти лежали у него в кармане. «Ну давай, удиви меня», — сказал он, приблизившись к жертве вплотную и приготовившись услышать откровение. Но пациент сказал только:
1: «Справа, в пиджаке».
0: Кей засунул руку по указанному адресу и нащупал предмет размером с мобильный телефон. Но не телефон. Это был портативный IQ-тестер, штука, которая стоила на черном рынке целое состояние. Светившийся на панели зеленый светодиод сигнализировал о готовности к работе. На черном рынке продавали единственную услугу. Покупатель становился значительно тупее. Насколько тупее, не брался предсказывать никто. Нейрокаттеры имели дело со слишком сложным объектом. При этом клиент рисковал превратиться в идиота. Правда, ни один не жаловался. Все удовольствие обходилось в сумму от 10 до 20 кусков. Огромные деньги. Но жертвам казалось, что жизнь дороже. Нейрокаттер либо получал плату по результатам послеоперационного тестирования, либо пациент уже был не в состоянии заплатить. В общем, это была опасная и жестокая игра, в которой кому-то, если удавалось отсрочить свое поражение, то огромной ценой. В эти секунды Кейза осознал, что ему действительно выпал редчайший шанс, возможно, последний. Ирония судьбы заключалась в том, что он едва не лишил себя этого шанса, грубо обойдясь с переодетым клоуном. Тестер был довольно хрупкой вещью, гораздо более хрупкой, чем человеческий организм. Кейза думал. У него еще был выбор. Премия, сделка или убийство. Пациент должен исчезнуть бесследно, иначе на допросе этот жирный червяк расскажет все. Однако у Кейза не осталось ни времени, ни возможности упрятать того на пару метров под землю. Он бросил взгляд в переулок, напарника пока не видно. Кейза расстегнул браслет и хлопнул пациента по спине. «Пошел!» Тому не надо было повторять дважды. Он заковылял по переулку походкой больного пингвина. Кейза смотрел ему вслед. Он знал своих коллег по конторе, которые, не задумываясь, выстрелили бы пациенту в голову, чтобы убрать единственного свидетеля и спрятать концы в воду. Но он был умнее их. Нападение на агента при аресте. Кто поверит в эту басню? Всем известно, что пациент практически не способен оказать серьезное сопротивление. Человек скрылся за поворотом. Кейза дал себе зарок действовать отныне с предельной осторожностью. Он еще не привык к простой мысли, что стал государственным преступником. Возможно, какое-то семя созревало в нем давно, однако сама трансформация произошла почти мгновенно. Совесть молчала, как договорил инстинкт.

0: Легавый, а ты не боишься, что я прикончу тебя прямо на операционном столе?
1: Деньги не пахнут, ответил Кейза. Вторую половину получат через сутки, если я сумею вспомнить, где она.
0: Тебе помогут вспомнить.
1: Нейрокаттер ухмыльнулся.
0: Что-то было в его ухмылке. Что-то такое, без чего Кейза счел бы угрозу блефом.
1: Его жизнь разделилась на до и после операции. Возможно, кто-то попросту донес на него, заметив произошедшие в нем перемены, но это вряд ли. В конторе Кейзу окружали люди, которые, мягко говоря, не блистали способностью делать выводы. Иначе они просто не продержались бы на своей работе. Их функции были просты, понятны и однозначны. Слежка и охота за нейрокаттерами. Количество последних не уменьшалось, несмотря на то, что в случае поимки их приговаривали к смертной казни. Правда, до этого редко доходило. Большинство успевали принять яд или застрелиться. И тогда люди из конторы получали официальные выговоры и неофициальные поощрения. Благодетель Кейзы до сих пор был жив. В свою очередь, пациент оценил качество работы. Среди нейрокаттеров попадались коновалы, и мертвецов на их совести было больше, чем достаточно. Тех, кому удалось избежать жертвоприношения, считали по пальцам. И Кейза оказался в их числе. Таким образом, нейрокаттеры представляли угрозу для национальной безопасности. Раньше Кейза понимал, что означали эти два магических слова – национальная безопасность. А теперь хоть убей, нет. Например, он не понимал, почему эту штуковину можно было отделить от его, Кейзы, личной безопасности. Как ни печально, он задался подобными вопросами слишком поздно, когда возникла реальная опасность для собственной шкуры. Да, он не стал жертвой, но во имя чего приносились жертвы? Им, потенциальным спасителям, заложникам гражданского мира и общественного порядка, с раннего детства внушали идеалы, которые впоследствии позволяли оправдать жертвоприношение. Им объясняли, что это необходимо для всеобщего процветания. Древние убивали людей, выпрашивая у богов милость. Современные жрецы выпрашивали тотальную благодать. Но у кого? Кем или чем были демоны термоядерного века? Кейза не знал ответов. Однако хотел бы знать, несмотря на то, что извилин у него в мозгу поубавилось, и IQ упал до среднестатистического уровня. Он ощущал мучительную раздвоенность. Воплощенная серость не должна задавать вопросов, кроме самых простых. Какое пиво предпочесть? Где отдохнуть вечером? В кого сунуть свой слепой член-поводырь? Кому подставить свою зубастую щель? Теперь, просыпаясь по утрам, Кейза не испытывал ни радости, ни тоски. Он ничего не ждал, возвращаясь к реальности. Разве это нормально? Он не видел снов. Выбравшись из беспамятства и открыв глаза, он смотрел в синее или серое или черное небо за окном и больше не чувствовал безадресной благодарности за то, что еще жив. Тогда стоило ли убивать часть себя ради спасения целого? Он добровольно кастрировал свое «я», изуродовал свой разум, но по-прежнему хотел бы сохранить то, что осталось. И он все еще испытывал боль, как будто именно она служила последним исправным индикатором его сомнительной принадлежности к человеческой расе. Глухая злоба охватывала его при мысли о том, каково придется его жене, если с ним случится непоправимое. И что будет с его сыном? Возможно, более оставшиеся эмоции были только неизбежным приложением к инстинкту самосохранения, который теперь назывался иначе. Инстинктом жертвы. Он продержался 16 месяцев. Итак, завершил наш сегодняшний эфир, точнее его литературную часть, рассказ Андрея Дашкова «Инстинкт жертвы».
2: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
3: Специально для Samsung Fan Club.

0: Олег Овчинников. Проблемы с этим красным, который во рту. Бледный космодесантник Эдуард Кинг обернулся на голос и сам не поверил собственной удаче. В пяти шагах от него, прямо в придорожной пыли, сидел лингуампир и явно хотел общаться. Повторил он и потыкал большим пальцем в середину своей лицевой повязки. Эдуард поспешно сошел с дороги. «Пить?» — спросил он и с запозданием отметил, что от волнения забыл задействовать транслитератор. Впрочем, в данном случае необходимости в переводе не возникло. «Пить! Пить!» — отозвался лингуампир на чистейшем русском, даже без акцента, и для пущей убедительности немного покивал головой. «Вот так, — подумал Эдуард, — мой родной язык постепенно становится интерпланетным. Держи!» Он отстегнул болтавшуюся на поясе фляжку с водой и протянул ее лингуампиру. Пока тот утолял жажду, Эдуард еще раз поздравил себя с неожиданной удачей и мысленно потер руки. Сделать то же самое физически он не рискнул. Установление первого контакта – процедура весьма тонкая и ответственная. Любой неосторожный жест или не к месту сказанное слово может насторожить собеседника и свести на нет результаты всех предыдущих усилий. И все-таки какая удача! Пользуясь тем, что инопланетянин в данный момент не смотрит на него, Эдуард позволил себе улыбнуться. Эта планета, четвертая в системе Теты Квадриги, пока не имела официального названия. Эдуард Кинг про себя окрестил ее Эдуардой. Честолюбие здесь было вовсе ни при чем, просто надо же ее как-то называть. В конце концов, история знает несколько случаев, когда планету назвали по имени первого высадившегося на ее поверхность контактера. Успешного, само собой, контактера. Все разумное население планеты состояло из представителей двух рас, на удивление мало похожих друг на друга. В теорию о существовании у них общего биологического предка верилось с трудом. Первая раса — шекери, забавные, хоботастые коротышки-гуманоиды, росточком не выше 1,5 метра, доверчивые и добродушные, они легко пошли на контакт. Открытые лица этих милых человечков украшали рудиментарные хоботки, отчего их речь даже в исполнении транслитератора звучала немного гундосо. Шекери вели примитивный образ жизни, имели домашний скот и хозяйство, пытались обрабатывать металлы, но все эти занятия им быстро наскучивали, и уже к середине дня вся взрослая часть населения разбредалась по многочисленным питейным заведениям, а Эдуард Кинг спешил уменьшить громкость звука в наушниках, чтобы не оглохнуть от доносящихся со всей окрестности запевок. «Раз глоток и два глоток, подставляй свой хоботок!» Словом, налицо обширнейшее, можно сказать, непаханное поле для деятельности. Казалось бы, вызывай представителей из комиссии по установлению взаимоотношений, передавай им инициативу, но была в этом деле одна маленькая юридическая тонкость. Согласно кодексу о межпланетных отношениях, представительство КУВ можно было размещать на какой-либо планете только после того, как все разумные расы, ее населяющие, недвусмысленно дадут знать о своем согласии. Обратите внимание, все разумные расы, то есть обе. Представителями второй разумной расы на Эдуарде были лингуампиры, так их называли шекери. При этом на лицах коротышек неизменно появлялось несвойственное им озабоченное выражение. В лингуампирах, если можно так сказать, было гораздо больше человеческого, чем в шекере. Нормальный рост, обычные формы глаза и по 5 пальцев на каждой руке. Получить более подробное представление об их внешности было затруднительно, так как все лингуампиры носили длинные черные балахоны с капюшонами, опущенными до глаз, а нижнюю часть лица прятали под белыми повязками. Кто такие лингуампиры, чем они живут и не являются ли они представителями таинственной религиозной секты, все попытки найти ответы на эти вопросы с помощью шекери натыкались на стойкое непонимание. Сами же лингуампиры вообще предпочитали хранить полное молчание, несмотря на все старания Эдуарда Кинга их разговорить, так что порой у него возникало сомнение, скрываются ли за белыми лицевыми повязками какие-нибудь органы речи. Лингуампиры никак не реагировали на присутствие Эдуарда, не отвечали на его приветствие, попросту говоря, они его игнорировали. Безучастные к окружающему миру, лингуампиры просто сидели на земле, как правило, вдоль дороги и, как правило, поодиночке, и сосредоточенно молчали. Застать их за каким-либо иным занятием Эдуарду не удалось ни разу. На фоне подобной необщительности лингуампиров особенно странно звучали предостережения, неоднократно слышанные Эдуардом от шекери. «На вашем месте, добрый Эдуард, мы бы не рискнули разговаривать с ними». Редуард настолько привык к этим неподвижным черным силуэтам, восседающим у обочины дороги, что почти перестал обращать на них внимание и воспринимал их как часть окружающего пейзажа. Однако в глубине души он никогда не оставлял надежды. И, как оказалось, не зря. «Оставь себе», — разрешил Редуард Кинг, когда инопланетянин закончил пить и протянул ему опустевшую фляжку. Фляжка немедленно исчезла в складках черного балахона. Редуард помедлил еще секунду, освежая в памяти соответствующие страницы учебника по контактологии, и начал со стандартного приветствия.
1: «Здравствуй! Я прилетел издалека. Ты мог видеть корабль, который доставил меня. Тот, что за лесом».
2: «Я... видеть корабль за лесом», — медленно произнес лингвампир. «Ты прилетел издалека».
1: «Меня зовут Редуард Кинг. Можно просто Редуард. А как именуют тебя?»
2: «Меня именуют...»
0: Инопланетянин задумался.
2: «Меня зовут тот, который...»
0: Редуард выдержал вежливую паузу, ожидал продолжения. Его собеседник истолковал молчание Редуарда по-своему. Он громко вздохнул и добавил:
2: «Можно просто тот».
0: Ничего себе, имечко, подумал про себя Редуард, с трудом сохраняя внешнюю невозмутимость.
1: «Моя родная планета!»
0: Редуард поднял глаза к небу, но тут же зажмурил их от нестерпимого солнечного света. «Нет, середина дня — не лучшее время для экскурса в астрономию.
1: Мы называем ее Земля».
2: «Земля?»
0: Глаза лингуампира недоверчиво сощурились. Он зачерпнул пригоршню пыли, просеял ее между пальцами и повторил:
2: «Земля?»
1: «Да, а люди, что ее населяют, — земляне».
2: «Моя планета!»
0: Лингуампир простер руку в широком жесте.
2: «Моя Земля!»
0: Он похлопал ладонью в пыли рядом с собой, как бы приглашая землянина присесть.
1: Редуард, не раздумывая, воспользовался приглашением.
0: Как любили повторять его более опытные коллеги по академии, будучи на але уочинги хванги, поступай, как скажут.
1: «Ответь мне, лингуампиры, хотел сказать, так вас называли шекери, так вот, лингуампиры не испытывают какого-либо предубеждения в отношении землян?»
2: «Ты сказать, земляне хотел населяют моя планета?»
0: — настороженно спросил инопланетянин.
1: «Ни в коем случае!» — горячо возразил Редуард. «Мы, люди, никогда не посягаем на территории, заселенные представителями разумных рас!»
2: «Лингуампиры мог оставь планета себе?»
0: Редуард в очередной раз поразился, насколько легко инопланетянину удается чисто земное произношение. А вот грамматика пока хромает. «Ну, да лиха беда начала».
1: «Конечно!»
0: Тот, который, немного подумав, ответил:
2: «В... тот случае лингуампиры не испытывают предубеждения в отношении землян».
0: Редуард Кинг не был до конца уверен, что поступает правильно, однако не смог удержаться от вопроса.
1: «Почему же тогда вы раньше отказывались от общения со мной?»
2: «Раньше? Мы просто испытывают тебя».
1: «Испытывали?»
2: «Да, испытывали».
1: «Что ж, этого и следовало ожидать. Естественное недоверие к незнакомцу. Надеюсь, испытания завершились успешно?»
2: «Успешно. Так сказать, шекери».
1: «Ну, конечно. Милые маленькие человечки стали посредниками между землянами и лингуампирами, о которых, кстати, еще ничего пока не известно». «Где вы живете?» — спросил Редуард и не увидел понимания в глазах собеседника.
0: Тогда он повторил, тщательно подбирая слова.
1: «Где то место, куда вы отправляетесь, когда вам надоедает сидеть у дороги? Вон селение...»
0: Название смешных получеловечков-полуслоников неожиданно выскочило у него из головы. На ум приходило только полузабытые мумитроли, но последние были скорее полубегемотиками.
1: «Ваших соседей! Их хижины! А где ваши дома?»
3: «А, не хижины, не дома!»
0: Лингуампир изобразил руками что-то очень большое.
4: «Больше? Большое строение? Может быть, замок?»
3: «Да, замок!»
4: «И где же он?»
0: Редуард огляделся, прикидывая, где в окрестностях смог бы спрятаться замок.
4: «Разве что его заслоняют вон те горы!»
3: «Замок заслоняют горы!» — подтвердил тот, который. «Моя родная замок!»
0: Замок лингуампиров представился Редуарду таким же мрачным и загадочным, как его обитатели. И таким же молчаливым до поры. Землянин поспешно сморгнул, прогоняя видение.
1: «То, что вы согласились пойти на контакт со мной, значит ли это, что вы готовы к установлению отношений со всеми людьми? Установлению и их дальнейшему
3: усилению?» — подсказал лингуампир.
4: «Если угодно, усилению, развитию».
3: «Это не так просто»,
0: — тот, который повторно вздохнул.
3: «Лингуампиры не...»
0: Он замялся.
3: «Со всеми?»
0: «Совсем», — догадался Редуард.
3: «Да, не совсем готовы».
1: «Вы считаете, нам необходимо сначала узнать друг друга получше?» — с надеждой спросил землянин.
0: Тот, который кивнул.
3: «Узнать получше друг друга».
0: За последующие 2 часа Редуарду удалось узнать о лингуампирах много больше, чем за все время, прошедшее с момента его высадки на одноименной, теперь он почти не сомневался в этом, планете. И даже едва ли не больше, чем ему самому хотелось. Стоило тому, которому преодолеть естественный в данной ситуации языковой барьер, как он сделался на редкость словоохотливым собеседником, если не сказать болтливым. По его словам, лингуампиры занимались земледелием, скотоводством, спортом, производством, торговлей, интеллектуальными играми, науками, причем особое предпочтение отдавали математике, физике, астрономии, биологии, истории и вообще всем, о чем только догадался спросить землянин.
1: «Как насчет медицины?» — задавал очередной вопрос Редуард.
3: «Медицины?»
0: — тот, который задумчиво хмурил брови.
1: «Ну... умеете ли вы готовить лекарства, лечить болезни, делать операции, может быть, даже продлевать срок жизни?»
3: «А-а-а!» —
0: облегченно вздыхал лингуампир.
3: «Насчет медицины хорошо. Мы умеем готовить любые лекарства и лечим ими любые болезни. Мы делаем операции, но крайне редко. Операции мало кому доставляют удовольствие. Мы умеем продлевать срок жизни практически до...
1: бесконечности?
3: И даже дольше!»
0: У Редуарда захватывало дух от осознания масштабов, открывающихся перед человечеством перспектив. Нужно ли уточнять, что немалое место в этих перспективах отводилось некоему скромному космодесантнику, рядовому представителю комиссии по космическим контактам? Едва справившись с волнением, Редуард отваживался на следующий шаг.
1: «Как с искусством?» —
0: осторожно осведомлялся он.
3: «С искусством?» —
0: переспрашивал инопланетянин. Когда Редуард полностью исчерпал запас вопросов, настал черед того, которого утолять информационный голод. Впрочем, его стремление узнать как можно больше о жизни землян скорее походило на жажду. В самом деле, с той же жадностью, с какой инопланетянин недавно глотал воду из фляжки, и с тем же алчущим блеском в глубоких черных глазах он спешил узнать о землянах все, то есть абсолютно все, причем, похоже, все подряд. Его в равной степени интересовали и формулировка закона Ньютона-Лейбница в интерпретации Тихонова Колмогорова, и расписание остановок стратолайнера на пути от Меркурия к Ганимеду, и типовой набор космических баек про тяготы жизни в невесомости, и теория о происхождении видов и родов войск, и тексты популярных песен, и содержание книжек, которые Редуард прочел еще в детстве и смог припомнить сейчас. Нет, серьезно. Когда Редуард после долгих уговоров принялся цитировать школьный букварь и дошел до сакраментального «Макс летит на Марс, Валера на Венеру», его благодарный слушатель выглядел растроганным до слез.
3: «Валера на Венеру», — завороженно повторил он, закатывая глаза.
0: И в глазах отразилось солнце. Когда, наконец, и его любопытство было удовлетворено, по крайней мере, в первом приближении, Редуард решил перейти к официальной части переговоров. Он, наконец, запустил транслитератор, причем в режиме записи. Недвусмысленное согласие хорошо лишь в том случае, если от него не так-то просто потом отказаться. Специалист по контактам был полон решимости. Немного смущал его тот факт, что он вдруг ни с того ни с сего забыл местоимение, служащее для самоидентификации. Какое-то невообразимо, просто до неприличия простое слово, что-то вроде «э» или «ю». Нет, не вспоминается. Но разве это могло стать для Эдуарда серьезной помехой в такой ответственный момент? «Эдуард Кинг хочет...» Говорить о себе в третьем лице было непривычно. Присутствовало в этом что-то от обычаев древних индейских племен. «Хочет от имени всех людей обратиться ко всему вашему народу». Чересчур пафосно отметил про себя Эдуард. «Определенно, белое орлиное перо стало бы неплохим украшением для моего гермошлема».
2: «Эдуард Кинг может обратиться к нам», — разрешил тот, который. «Мы с большим интересом выслушаем предложение людей».
0: Метеором средь чистого космоса стало для Эдуарда новое неожиданное открытие. Он не знает, как обратиться к своему собеседнику. Из памяти куда-то дружно улетучились и соответствующие личные местоимения, и имя, которым во время знакомства представился... Мать земля, как же он представился? Тем не менее, Эдуард сумел выдавить из себя.
2: «Твоя... уполномочен говорить весь свой народ?»
0: Нет, орлиное перо, пожалуй, останется невостребованным. От последней фразы Эдуарда веяло уже не прерией, но тундрой. Вдобавок он умудрился запамятовать практически все предлоги и прочие служебные слова, отчего речь его стала напоминать текст срочной космограммы.
2: «Вполне».
0: Тот, который, казалось, не обратил ни малейшего внимания на замешательство Эдуарда.
2: «Как я понимаю, ты собираешься предложить моему народу заключить соглашение о сотрудничестве с землянами?»
0: Эдуард всем своим видом изобразил молчаливую признательность.
2: «Что ж, в таком случае меня интересует, какую пользу смогут извлечь для себя лингвампиры из этого соглашения?»
1: «Ну...» Эдуард прекрасно знал, что именно он должен сейчас сказать, но совершенно не представлял себе, как это сделать. Еще ни разу в жизни ему не было так мучительно трудно подбирать слова. Все обрушившиеся на него столь внезапные языковые проблемы Эдуард списывал на вполне понятное волнение, которое всегда охватывало его в момент перехода к официальной части переговоров, и на жару. Местное солнце, раскаленный белый диск, пекло немилосердно. Чем еще, кроме легкого солнечного удара, можно объяснить внезапный возврат Эдуарда к своим древним словесным корням? «Выгодам сим не числа», — молвил он. «Тяжко снискать пользительнее».
2: «Пользительнее?» — усмехнулся тот, который. «А под выгодами, которым якобы не числа, ты, должно быть, понимаешь торговлю, обмен знаниями, подключение к общей информационной сети. Я не слишком тяжко излагаю».
0: Эдуард послушно кивнул, с ужасом осознавая, что, вероятно, именно от этого неосторожного кивка напрочь забыл даже жалкие крохи старорусского. Переговоры затянулись до позднего вечера. Не столько по причине несговорчивости сторон, сколько из-за фатального косноязычия, которое так не вовремя подкосило Эдуарда. Случайно оказавшийся поблизости детеныш Шекери, который пришел в рощицу по вечерней росе, чтобы насобирать себе лукошко сочных ягод на завтрак, стал невольным свидетелем разговора представителей двух цивилизаций. Услышав незнакомые голоса, а главным образом один голос, лишь изредка прерываемый какими-то неразборчивыми односложными замечаниями другого, маленький Шекери добродушно улыбнулся и побрел в сторону дороги. Но стоило ему приблизиться к ней настолько, что сквозь редкие ветви деревьев стало можно разглядеть фигуру говорящего, как улыбка немедленно сползла с его лица, а маленькие треугольные глазки округлились от ужаса. Обеими передними лапками Шекери ухватил себя за хоботок, сдерживая рвущийся наружу крик, а уже через мгновение исчез, как будто испарился. Лишь брошенные лукошко и несколько пригоршней рассыпавшихся по траве ягод отмечали то место, где он только что стоял.
1: «Что-то было не так. Нет, не что-то. Все было не так».
0: Эдуард Кинг понимал это чисто интуитивно, так как для логического мышления у него просто не осталось слов. Решительно все шло не так, как должно бы, и очень странно, что тот, который этого совсем не замечал.
3: «В свете всего вышесказанного, —
0: говорил он, все больше воодушевляясь от звука собственного голоса,
3: — совершенно очевидной становится необходимость создания обобщенного эпоса, который послужил бы связующим звеном между нашими двумя расами не только в будущем, но и в прошлом».
0: «Что со мной стряслось?» — пытался думать Редуард. Это было нелегко. Слов на мысли катастрофически не хватало. Поэтому Редуард думал преимущественно без слов, голыми образами.
4: «Почему я все забываю?»
3: «Проиллюстрируем на простом примере», — продолжал тот, который. «В легендах и мифах, доставшихся нам по наследству от древних поколений лингуампиров, неоднократно фигурировала безжизненная планета-прародительница под названием... впрочем, не суть важно. Безжизненная она, разумеется, оставалась лишь до тех пор, пока не стала прародительницей. Так вот, вот этот... Как его? Например, он-то все помнит. Каждое словечко. Он как шпарит. Ведь что непонятно, когда он произносит какое-нибудь слово, я тоже его вспоминаю, кажется. Но почти сразу же забываю снова. Что нам мешает взять эту милую планетку и заселить ее какими-нибудь представителями земной мифологии? К примеру, этими... Ты, кажется, называл их...
0: Лингуампир нетерпеливо подсокал языком. «Кентаврами», — машинально предположил Редуард.
1: «Только разве я про них рассказывал?» «Стоп! Что я только что сказал? Кентаврами? Значит, что-то я все-таки помню! Кентаврами, кентаврами, кентаврами, не забыть бы хоть это! Кентаврами, кентаврами!»
0: Он готов был повторять это слово до бесконечности.
3: «Верно! Кентаврами!» — обрадовался тот, который. «Только кен...»
0: — пронеслось в мозгу Редуарда в последний раз.
3: «Ты случайно не знаешь, как может отразиться на их метаболизме помещение на планету с серно-аммиачной атмосферой?»
0: Редуард с выражением безысходности на лице покачал головой.
3: «Нет,
0: так или примерно так, — подумал он. —
3: Я ничего уже не знаю. Вот только что знал что-то, но стоило мне сказать об этом вслух, а потом услышать, как то же самое произносит или... Или не стоило».
0: Страшная догадка внезапно посетила его. И от того, что ее было невозможно облечь в слова, она становилась еще более страшной. Редуард по-новому взглянул на своего собеседника. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал о чем-то увлеченно говорить, но Редуард уже не слушал его. Он рылся в памяти, он искал слова. Ему позарез требовалось найти хотя бы парочку слов для проверки своей гипотезы. Как назло, он ничего не мог припомнить. Даже самого бесполезного. Даже самого бессмысленного.
3: Кроме...
0: «Эники-беники, ели вареники!» — выпалил он. Это было как вдохновение. Тот, который оборвал свою речь на полуслове.
3: «Эники-беники?» — удивленно переспросил он. «Интересно, что бы это могло значить?» «Нет, ничего не говори», — обратился он к землянину, как будто тот еще мог что-то сказать. «Я догадаюсь сам. Вареники — это нечто такое, что надо варить. В таком случае ели представляет собой производную от есть, не в смысле существования, а в смысле поглощения пищи. Я прав? Следовательно, эники-беники должны быть...»
0: «Надо было попридержать хотя бы пару слов», — запоздало сообразил Редуард.
3: «Ладно, сам виноват. Никто меня не тянул за... за... ну, такой... на нем еще разговаривают!»
0: Редуард сосредоточился. Нужный образ все никак не шел на ум. Тогда Редуард зажмурился и призвал на помощь все свое воображение. Воображение ухмыльнулось и показало ему язык.
3: «Да, за язык!»
0: Инопланетянин продолжал болтать, не умолкая ни на секунду.
1: «И чего он не успокоится?
3: Неужели надеется еще что-нибудь из меня вытянуть?» «Зря надеется. Ничего у меня не осталось. Разве что какая-нибудь мелочь, да и то настолько бесполезная, что ее уже и не вспомнить», — с тоской подумал Редуард.
1: «Найти общий язык. Мы говорим «найти общий язык» и уверены, что это, несомненно, хорошо. Да вспомнить хотя бы, как я радовался совсем недавно, когда мне удалось так легко найти общий язык с этим, который напротив.
3: Знать бы мне тогда, что мой родной, мой знакомый с детства язык действительно станет нашим общим языком, в смысле одним на двоих. Теперь уже почти на одного.
1: И этот один без зазрения совести пользуется моей родной речью, а у меня в голове роятся одни мысли-образы, совсем как... Совсем как...
0: Мысли-образы в голове у Редуарда перестали роиться и дисциплинированно выстроились в одну шеренгу.
1: Да, это могло и не сработать, но это, по крайней мере, был шанс.
0: Быстрые и точные движения Редуарда выдавали его решимость, граничащую с отчаянием. Он переключил транслитератор в режим приема, сдернул с головы бесполезные до этих пор наушники и нацепил их на уши лингуампиру прямо поверх черного капюшона. Затем он склонил голову к вшитому в воротник скафандра микрофону, отчего со стороны могло бы показаться, будто он собирается забодать того которого, и проревел совсем как разъяренный кентавр, которого неосмотрительно поместили на планету с серно-аммиачной атмосферой. В его реве не было ни малейшего смысла, но транслитератору было все равно, поскольку он передает не сами слова, а только мысленные образы, которыми эти слова сопровождаются. Должно быть, от отчаяния Эдуард Кинг сопроводил свой рев мыслеобразом разрушительной силы. По крайней мере, транслитератор не выдержал такого напряжения. Громко, так что было слышно даже Эдуарду, он воспроизвел в наушниках последнюю осмысленную фразу.
1: «Немедленно перестаньте воровать мой словарный запас!»
0: И смолк навеки, отсалютовав себе на прощание осколками разорвавшихся предохранителей.
3: «Словарный запас?»
0: — повторил тот, который с нескрываемым презрением в голосе.
3: «Этот жалкий десяток тысячесловий ты называешь словарным запасом?» «Да как у тебя только поворачивается язык!» «Язык... я...»
0: Отчаянно попытался запомнить Редуард.
1: «Нет, бесполезно!»
3: «Но даже этой малости, этих несчастных 10 000, ты недостоин!» — заявил лингуампир. «Ты просто...»
0: Он сделал паузу, пережидая приступ возмущения.
1: «Просто не умеешь ими пользоваться!»
0: «Сам посуди», — добавил он уже более спокойным тоном.
3: «Пусть даже 10 000, не бог весть какое богатство, но пусть. Как же безграмотно ты им распоряжался. Из всего своего так называемого словарного запаса ты использовал обычно от силы пару-тройку сотен слов, оставляя остальные ветшать на пыльных задворках памяти. Ты безжалостно искажал слова, проглатывал окончания, не там ставил ударение. Ты сокращал слова, как тебе вздумается. Ты даже использовал аббревиатуры!»
0: Последнее слово прозвучало как проклятие. Лингуампир замолчал, задохнувшись от возмущения.
1: Эдуард не знал, чем ответить на этот выпад. Основательно покопавшись в памяти, тщательно исследовав даже вышеупомянутые пыльные задворки, он с ужасом обнаружил, что помнит всего 2 слова.
0: Тем не менее, он выбрал из них одно, то, что в большей степени походило на ругательство, и произнес, стараясь интонацией выразить все свое негативное отношение к собеседнику.
1: «Турбулентность!»
3: «Что? И ты мне еще будешь говорить о турбулентности?» —
0: в негодовании воскликнул тот, который.
3: «Красивейшее слово! Но до чего же редко ты пользовался им прежде! Почему ты вспоминаешь о турбулентности не раньше, чем твой кораблик начинает потряхивать при входе в плотные слои атмосферы? О, на твоем месте я бы произносил это слово по несколько раз в день. Я бы улучшил его. Послушай, так ведь будет еще красивее. Турбулюлентность. Турбулюляция!»
0: Лингуампир закатил глаза. Казалось, он наслаждается звуком собственного голоса.
1: «Нет, ты не достоин своего языка. Я забираю его у тебя. У вашего народа есть выражение «молчание золото». Ничего более глупого мне не доводилось слышать в этой жизни, но, похоже, как раз к тебе оно очень подходит».
0: Сказав это, лингуампир поднялся с земли и неспешно двинулся вдоль дороги в сторону гор, за которыми, возможно, и вправду скрывался таинственный черный замок. Отойдя на несколько шагов, он остановился и, не оборачиваясь, бросил через плечо. «Нам не о чем больше разговаривать с тобой, землянин. С тобой и с твоим человечеством». И отправился дальше, о чем-то негромко турбулюлюкая себе под нос. Словом, он недвусмысленно дал понять, что потерял всякий интерес к собеседнику, если, конечно, Эдуарда еще можно было назвать так. В голове землянина вертелось последнее, чудом уцелевшее слово «отнюдь». Не то чтобы самое полезное, но он был не настолько глуп, чтобы разбрасываться последними словами. Скачив на ноги, он в три прыжка догнал удаляющегося лингуампира и ухватился за его плечо. Только и смог произнести он с мольбою, заглядывая в глаза того, которого. Тот остановился.
5: «Пить?»
0: — участливо спросил он.
4: «Пить, пить!»
0: — быстро закивал Эдуард. Последний отблеск заходящего солнца, словно лучик надежды, на миг озарил его лицо.
1: «Все еще можно вернуть!» — воспрял духом землянин.
5: «Нужно только застать его врасплох!»
1: «Пить!»
0: — повторил он и даже немного пошевелил губами, то ли демонстрируя жажду, то ли пробуя на вкус новое, с трудом отвоеванное слово. Судя по складкам, возникшим на лицевой повязке, лингуампир улыбнулся. И ничего больше не сказал, лишь отрицательно покачал головой. Затем извлек откуда-то из-под балахона фляжку Эдуарда, скрутил колпачок и перевернул ее горлышком вниз. Не пролилось ни единой капли. Придорожная пыль осталась такой же сухой и равнодушной. Последующие 30 дней по земным меркам тянулись для Эдуарда невыносимо, медленно и однообразно. Ранним утром он отправлялся через лес, оставляя свои следы на пыльной, им же самим протоптанной тропинке одной из далеких планет, о существовании которой он предпочел бы никогда не знать. Он взбирался на пригорок и оказывался перед космическим катером, доставившим его на Эдуарду. Немного побродив по окрестностям, Эдуард обычно обнаруживал какой-нибудь в меру тяжелый булыжник или достаточно крепкую палку, возвращался к катеру и принимался с завидной целеустремленностью долбить принесенным предметом в крышку люка, ведущего в шлюзовую камеру. Проведя за этим занятием несколько часов и не заметив никаких видимых результатов своей работы, Эдуард, как правило, впадал в отчаяние. Он устало опускался на небольшой валун, торчащий неподалеку от катера, обхватывал руками голову и сидел так, ожидая, когда местное солнце достигнет зенита. Катер был заперт, а замок отпирался только по команде голосом. И что самое забавное, исключительно голосом Эдуарда. Ему следовало произнести какое-то слово, совсем простое и короткое, только вот какое? К чести землянина следует отметить, что все выпавшие на его долю испытания он переносил стоически. В смысле, молча. И никогда не терял надежды окончательно.
1: Порой ему даже казалось, что крышка входного люка, изготовленная из 20-сантиметрового листа термотитана, начинает поддаваться.
0: Конечно, работа пошла бы быстрее, попроси Эдуард у кого-либо из шекерей какой-нибудь хозяйственный инструмент попрочнее. Только ведь это еще надо уметь попросить! Дождавшись полудня, Эдуард спускался в близлежащую деревню Шекери, где к тому времени распахивались настежь двери многочисленных заведений для приема пищи и прочих увеселений. Выбрав какое-нибудь, Эдуард устраивался на свободное местечко, дожидался, пока хозяин заведения обратит на него внимание, и за неимением альтернативы просил
5: «Пить!».
0: Все владельцы питейных в округе относились к Эдуарду с явным сочувствием. Кроме того, появление землянина привлекало в заведении дополнительных клиентов из числа любопытствующих шекери, поэтому ему охотно наливали в кредит. Обычно после пятого или шестого стаканчика сочувствие хозяина к землянину усугублялось, и он озабоченно спрашивал Эдуарда.
6: «Возможно, вам уже хватит?»
0: На что последний неизменно отвечал.
5: «Отнюдь!»
0: По истечении же этих 30 дней на Эдуарду прибыла спасательная экспедиция с Земли. Еще две недели понадобилось команде из трех психиатров, двух гипнотизеров и одного, но опытнейшего лингвиста для того, чтобы, если можно так выразиться, вернуть Эдуарду Кингу дар речи в его изначальном объеме. Дверь в комнату широко распахнулась, и весь дверной проем заполнила собой громоздкая фигура ксенобиолога по имени Николас Лэри, соседа Эдуарда Кинга по общежитию.
7: «Да»,
0: — громогласно заявил ксенобиолог.
7: «Погоды нонче стоят!»
1: «Пожалуйста».
0: Сидящий за письменным столом Эдуард слегка поморщился и с трудом оторвался от книжки, которую держал в руках. Будь осторожней, когда пытаешься пользоваться архаизмами.

0: Да. И зачем это тебе?
1: Ну как же? Эдуард оживился. Здесь я нашел столько новых, красивейших слов. Вот послушай.
2: Он зашелестел страницами.
1: Ареопатетика. Хроносингластика. Стегуана... Секундочку, сейчас перелесну.
0: Зоотия, закончил за него Николас. Ну? И ты хочешь сказать, будто понимаешь, что это такое?
1: Да какая разница? Главное, как это звучит.
2: Эдуард уставился в потолок и повторил мечтательно.
1: Стегуана зоотия.
2: Теперь поморщился ксенобиолог. Должно быть, вспомнил о явлении, которое представители его специальности называют этим звучным термином.
0: Да. И ты думаешь, знание этих слов может тебе когда-нибудь пригодиться?
2: Эдуард вздохнул и, скрипя сердце, все-таки отложил учебник в сторону.
1: «Правда в том, — сказал он, — что человек никогда не знает заранее, что именно может пригодиться ему в жизни.
0: Помолчи с моё, и ты поймешь, что такое настоящий лингвистический голод. Вот подожди, я уже знаю примерно сотню тысяч слов, а впереди у меня...»
2: Он нежно провел рукой по книжным корешкам.
0: «Широчайшие перспективы.
1: И теперь, если мне вновь придется повстречаться с лингво...
0: То есть с лингвистическим вампиром, мы еще посмотрим, чья возьмет. И у кого раньше возникнут проблемы...»
2: Эдуард неожиданно замолчал.
1: «С этим...»
2: Волнение охватило его.
1: «Ну, красным!» «Да что там волнение? Настоящая паника!» «Который во рту!»
2: Закончил он и беспомощно посмотрел в глаза ксенобиолога.

0: Я думаю, самое время познакомиться с рассказом Виктора Пелевина «Музыка со столба». Кавауровня. Так недавно известным американским физиком Матвей пропустил длинную фамилию, отметив, однако, еврейский суффикс. Был представлен доклад... «Вот суки», — подумал Матвей, вспомнив жирную куклоподобную жену какого-то академика, мерцавшую вчера золотыми зубами и серьгами в передачах «Сердце к сердцу». «Сюду нашу кровь пьют и по телевизору, и где хочешь». В котором говорилось о математической возможности существования таких точек пространства, которые, находясь одновременно в нескольких эволюционных линиях, являются как бы их пересечением. Однако эти точки не могут быть зафиксированы сторонним наблюдателем. Переход через такую точку приведет к тому, что вместо события А1 области А начнет происходить событие Б1 области Б. Но событие, происходившее в области А, теперь будет событием, происходящим в области Б, и у этого события Б1, естественно, будет существовать некая предыстория, целиком относящаяся к области Б и не имеющая ничего общего с предысторией события А1. Поясним это на примере. Представим себе пересечение двух железнодорожных путей и поезд, мчащийся по одному из них к стрелке. Приближаясь к то... Дальше был рваный край. Матвей поглядел на другую сторону обрывка журнальной страницы. Первый отдел Минздрава. В чужой стране свою. Интеллигент. Вертикально шла красная полоса, делившая обрывок на две части. Справа от нее был разрез голубого самолета. Матвей вытер бумагу пальцы, скомкал ее, бросил и прислонился спиной к забору. Машина со сваркой ожидалась к 10, а был уже полдень. Поэтому второй час лежали в траве у магазина, слушая, как гудят мухи, и убедительно говорит радио на толстом сером колу, несколько косов вбитым в землю. Магазин был закрыт, и это казалось лишним доказательством полной невозможности существования в одной отдельно взятой стране.
1: «Может, она сзади сидит, у кладовой?»
0: «Может», — ответил Матвею Петр. «Да ведь все равно не откроет. И денег нет». Матвей поглядел на бледное лицо Петра с прилипшей ко лбу черной прядью и подумал, что все мы, в сущности, ничего не знаем о людях, рядом с которыми проходит наша жизнь, даже если это наши самые близкие друзья. Петру был лет под 40. Он был человеком большой внутренней силы, которую расходовал стихийно и неожиданно в пьяных разговорах и диких выходках. Его бесцветное лицо наводило приезжих из города на мысли о глубокой и особенной душе, а местных — на разговоры об утопленниках и болотах. По душевной склонности был он гомоантисемит, то есть ненавидел мужчин-евреев, терпимо относясь к женщинам. Даже сам когда-то был женат на еврейке Тамаре. Она уехала в Израиль, а самого Петра туда не пустили из-за грибка на ногах. Вот, пожалуй, и все, что Матвей и все остальные в бригаде знали про Петра. Но то, что в другой среде называлось бы духовным превосходством, прочно и постоянно подразумевалось за ним, несмотря на его немногословие и отказ сформулировать определенные мнения по многим вопросам жизни.
1: «Выпить обязательно надо», — сказал Семен, сидевший напротив Петра спиной к дереву.
0: «Наши нордические предки не пили вина», — не отрывая взгляда от дороги, ровным голосом проговорил Петр, «а опьяняли себя грибом-мухомором».
2: «Ты чё?» — сказал Семён. «Это ж помереть можно! Он ядовитый, мухомор! Во всех книгах написано!»
0: Пётр грустно усмехнулся. «А ты посмотри», — сказал он, — «кто эти книги пишет? Теперь даже фамилии не скрывают. Это, браток, нас специально спаивают. Я этим сукам каждый свой стакан вспомню». «И я», — сказал Матвей.
3: Семен молча встал и пошел вдоль забора по направлению к небольшой рощице за магазином.
2: «А ты их пробовал когда-нибудь?» — спросил Матвей.
0: Петр не ответил. Такая у него была привычка — не отвечать на некоторые вопросы. Матвей не стал повторять и замолчал.
2: «Гляди, что принес», — сказал, подходя, Семен, и бросил на траву перед Матвеем что-то в мятой газете.
0: Развернув ее, Матвей увидел мухоморы, штук около 20, самых разных размеров и формы.
2: «Где взял?» «Да прямо тут растут, под боком!»
0: Семен махнул рукой в сторону рощицы, куда несколько минут назад уходил.
2: «Ну и что с ними делать?»
1: «Как что?»
2: «Опьяняться», — сказал Семен. «Как наши нордические предки, раз бабок нет».

0: «Давай еще постучим», — предложил Матвей. «Лариса в долг одну даст».
1: «Стучали уже», — ответил Семен.
0: Матвей с сомнением посмотрел на красно-белую кучу и перевел взгляд на Петра.
1: «А ты точно знаешь, Петь, насчет нордических предков?»
0: Петр презрительно пожал плечами, присел на корточки возле кучи, вытащил гриб с длинной кривой ножкой, еще не выпрямившейся шляпкой, и принялся его жевать. Семен с Матвеем с интересом следили за процедурой. Доживав гриб, Петр принялся за второй. Он глядел в сторону и вел себя так, будто то, что он делает, самая естественная вещь на свете. У Матвея не было особого желания присоединяться к нему, но Петр вдруг подгреб к себе несколько грибов посимпатичнее, словно спасая их от возможных посягательств, и Семен торопливо присел рядом.
1: «Ведь съедят все», — вдруг подумал Матвей и образовал третью сидящую по-турецки возле газеты фигуру.
0: Мухоморы кончились. Матвей не ощущал никакого действия, только во рту стоял сильный грибной вкус. Видно, на Петра с Семеном грибы тоже не подействовали. Все переглянулись, словно спрашивая друг друга, нормально ли, что взрослые, серьезные люди ни с того ни с сего взяли и съели целую кучу мухоморов. Семен подтянул к себе газету, скомкал ее и положил в карман. Когда исчезло большое квадратное напоминание о том, что только что произошло, и на оголенном месте нежно зазеленела трава, стало как-то легче. Петр с Семеном встали и, заговорив о чем-то, пошли к дороге. Матвей откинулся в траву и стал глядеть на редкий синий штакетник у магазина. Глаза сами переползли на покачивающуюся шелестящую листву неизвестного дерева, а потом закрылись. Матвей стал думать о себе, прислушиваясь к ощущению, производимому облепившей его нос дужкой очков. Размышлять о себе было не особо приятно. Стоял тихий и теплый летний день, все вокруг было умиротворено и взаимоуравновешено, отчего и думать тоже хотелось о чем-нибудь хорошем. Матвей перенес внимание на музыку со столба, сменившую радиорассказ о каких-то трубах. Музыка была удивительная. Древняя и совершенно не соответствующая ни месту, где находились Петр с Матвеем, ни исторической координате момента. Матвей пытался сообразить, на каком инструменте играют, но не сумел, и стал вместо этого прикладывать музыку к окружающему, глядя сквозь узкую щелочку между веками, что из этого выйдет. Постепенно окружающие предметы потеряли свою бесчеловечность, мир как-то разгладился, и вдруг произошла совершенно неожиданная вещь. Что-то забитое, изувеченное и загнанное в самый глухой и темный угол Матвеевой души зашевелилось и робко поползло к свету, вздрагивая и каждую минуту ожидая удара. Матвей дал этому странному, непонятно чему, полностью проявиться и теперь глядел на него внутренним взором, силясь понять, что же это такое. И вдруг заметил, что это непонятно что и есть он сам. И это оно смотрит на все остальное, только что считавшее себя им, и пытается разобраться в том, что только что пыталось разобраться в нем самом. Это поразило Матвея. Увидев рядом подошедшего Петра, он даже ничего не сказал, а торжественным движением руки указал на репродуктор. Петр недоуменно оглянулся и опять повернулся к Матвею, отчего тот почувствовал необходимость объясниться словами, но, как оказалось, сказать что-то осмысленное на тему своих чувств он не может. С его языка сорвалось только:
2: «А мы... мы так и...»
0: Но Петр неожиданно понял, сощурился и, пристально глядя на Матвея, наклонил голову на бок и стал думать. Подумав, он повернулся большими и как бы строевыми шагами подошел к столбу и дернул протянутый по нему провод. Музыка стихла. Петр еще не успел обернуться, как Матвей, испытав одновременно ненависть к нему и стыд за свой плаксивый порыв, надавил чем-то тяжелым и продолговатым, имевшимся в его душе, на это выползшее навстречу стихшее уже радиомузыки нечто. По всему внутреннему миру Матвея прошел хруст. Потом появилась тишина и однозначное удовлетворение кого-то, кем сам Матвей через секунду и стал. Петр погрозил пальцем и исчез. Тогда Матвей ударился в тихие слезы и повалился в траву. Что же случилось далее в рассказе Виктора Пелевина «Музыка со столба» вы узнаете в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Виктор Пелевин. Музыка со столба. Продолжение. «Эй!» – проговорил голос Петра. «Спишь, что ли?» Матвей, похоже, задремал. Открыв глаза, он увидел над собой Петра и Семена двумя сужающимися колоннами, уходящих в бесцветное августовское небо. Он потряс головой и сел, упираясь руками в траву. Только что ему снилось то же самое, как он лежит, закрыв глаза, в траве, и сверху раздается голос Петра, говорящий: «Эй, спишь, что ли?» А дальше он вроде бы просыпался, садился, выставив руки назад, и понимал, что только что ему снилось это же. Наконец, в одно из пробуждений Петр схватил Матвея за плечо и проорал ему в ухо: «Вставай, дура! Лариска дверь открыла!» Матвей покрутил головой, чтобы разогнать остатки сна, и встал на ноги. Петр с Семеном, чуть покачиваясь, проплыли за угол. Матвей вдруг дико испугался одиночества, и хоть этого одиночества оставалось только 3 метра до угла, пройти их оказалось настоящим подвигом, потому что вокруг не было никого и не было никакой гарантии, что все это забор, магазин, да и сам страх на самом деле. Ну, наконец, мягко нырнул в прошлый угол забора, и Матвей закачался вслед за двумя родными спинами, приближаясь к черной дыре входа в магазинную подсобку. Там на крыльце уже стояла Лариска. Это была продавщица местного магазина, невысокая и тучная. Несмотря на тучность, она была подвижной и мускулистой и могла сильно дать в ухо. Сейчас она, не отрываясь, смотрела на Матвея, и ему вдруг захотелось пожаловаться на Петра и рассказать, как тот взял и оборвал провод, по которому передавали музыку. Он вытянул вперед палец, показал им Петру в спину и горько покачал головой. Лариска в ответ нахмурилась, и из-за ее спины вдруг долетел шипящий от ненависти мужской голос:
1: «Об этом вы скажете фюреру!»
2: «Какому фюреру?» — покачнулся Матвей. «Кто это там у нее?»
0: Но Семен с Петром уже исчезли в черной дыре подсобки, и Матвею ничего не оставалось, кроме как шагнуть следом.
2: Говорил, как оказалось, небольшой телевизор, установленный на вросшей в земляной пол плахе.
0: С экрана глянуло родное лицо Штирлица, и Матвей ощутил в груди теплую волну приязни. Какой русский не любит быстрой езды Штирлица на Мерседесе в швейцарских Альпах? Коммунист узнает в коттедже Штирлица партийную дачу, в 4-м управлении РСХ, 1-й отдел Минздрава, в чужой стране свою. Интеллигент учится у Штирлица пить коньяк в тоталитарном государстве и без вреда для души дружить с людьми, носящими оловянный череп на фуражке. Матвей же чувствовал к этому симпатичному эсэсовцу средних лет то самое заветное, что полуграмотная колхозница питает к старшему брату, ставшему важным свиномордым профессором в городе. И сложно было сказать, что сильнее поддерживало эти чувства: зависть к чужой, сытой и красивой жизни или отвращение к собственной. Но даже не это было тем главным, за что Матвей любил Штирлица.
2: Штирлиц до странности напоминал кого-то знакомого. Не то соседа по лестничной клетке, не то мужика из соседнего цеха, не то двоюродного брата жены. И отрадно было видеть среди богатой и счастливой вражеской жизни своего братка. Кореша, который носил галстук и белую рубашку под черным кителем, умно говорил со всеми на их языке и был даже настолько хитрее и толковее всех вокруг, что ухитрялся за ними шпионить и выведывать их главные секреты. Но все же и это было не самым главным. В конце... Этого в фильме не было, но подразумевалось всем его жизнеутверждающим пафосом. В конце Штирлиц вернется. Наденет демисезонное пальто фабрики имени Степана Халтурина и ботинки «Скороход». Станет в одной из очередей за пивом, что светлыми воскресными днями вьются по многим из наших улиц. И тогда Матвей окажется рядом, тоже в этой очереди, и уважительно заговорит со Штирлицем о житье-бытие.
3: И Штирлиц расскажет о зяте, о резине для колес. А потом, когда уже выпито будет по 2-3 пива, в ответ на вопрос Матвея он солидно кивнет, и Матвей выставит на стол бутылку белой, а потом свою поставит Штирлиц.
0: Сморщась, выдохнул Семен, когда Штирлиц с силой опустил коньячную бутылку на голову Холтова.
3: «Козел, сходил бы на двор за кирпичом!»
4: «Тихо!»
0: — зашипел Петр.
4: «Сам козел. Вот так наших и ловят».
3: «Или еще...» —
0: вступил в разговор Матвей.
3: когда они пепел стряхивают ногтем.
0: Матвей говорил и опять думал.
2: Зачем же он провод оборвал? Чем ему музыка-то помешала?
0: И в его душе постепенно выкристаллизовывалось чувство обиды. Даже не личной обиды, а некой универсальной жалобы на общую инфернальность бытия. Лариска открыла бутылку водки и положила на стол несколько крепких зеленых яблок. Штирлиц из-за руля вглядывался в мокрое шоссе впереди, а за его спиной над задним сиденьем безвольно моталась голова с черной повязкой на глазу. Пьяного друга Штирлиц в беде не бросал.
3: «Мужики!»
0: — долетел Ларискин голос. Матвей только сейчас заметил, что у нее фиолетовые волосы.
3: «Ваш грузовик!»
0: Матвей сидел ближе всех к двери. Он привстал и выглянул.
2: «Пошли», — сказал он.
0: На дороге метрах в 30 от магазина стоял грузовик, из ободранного кузова которого алтарем поднимался сварочный трансформатор.
3: «Пошли», — повторил за Матвеем Петр.
0: Повторил по-другому, сурово и с каким-то внутренним правом сказать всем остальным «пошли». И тогда действительно пошли.

0: кузове сильно трясло, и сварочный трансформатор иногда начинал угрожающе наползать на Матвея, тогда он вытягивал ноги и упирался в него сапогами. Семен не то от тряски, не то от грибов и водки начал блевать, загадил весь перец своего ватника и теперь сделал такое лицо, словно в облеванном ватнике сидел не он, а все остальные. Проехав по шоссе километров 5, шофер затормозил в безлюдном месте. Матвей посмотрел направо и увидел просвет между деревьями, куда вела еле заметная заросшая травой грунтовка, ответвлявшаяся от шоссе. Никаких знаков вокруг не было. Шофер высунулся из своей кабины. «Че, срежем, может?» Привстав, Петр сделал рукой жест безразличия и скуки. Шофер хлопнул дверцей кабины, машина медленно съехала с откоса и углубилась в лес. Матвей сидел спиной к борту и думал то об одном, то о другом. Ему вспомнился приятель детских лет, который иногда приезжал на лето в их деревню. Потом он увидел справа между берез поблекший фанерный щит со стандартным набором профилей. Когда эта тройка пронеслась мимо, Матвей отчего-то вспомнил Гоголя. Через минуту он заметил, что, думая о Гоголе, думает на самом деле о петухе, и быстро понял причину. Откуда-то выползло немецкое слово «гоккель», которое он, оказывается, знал. Потом он глянул на небо, опять на секунду вспомнил приятеля и поправил на носу очки. Их тонкая золотая дужка отражала солнце, и на борту подрагивала узкая изогнутая змейка, послушно перемещавшаяся вслед за движениями головы. Потом солнце ушло за тучу, и стало совсем нечего делать. Хоть в кармане кителя и лежал томик Гёте, вытаскивать его сейчас было бы опрометчиво, потому что фюрер, сидевший на откидной лавке напротив, терпеть не мог, когда кто-нибудь из окружающих отвлекался на какое-нибудь мелкое личное дело. Гиммлер улыбнулся, вздохнул и поглядел на часы. До Берлина оставалось совсем чуть-чуть, можно было и потерпеть. Улыбнулся он потому, что, переводя взгляд на часы, мельком увидел неподвижные застывшие рожи генштабистов. Гиммлер был уверен, что на их телах сейчас можно демонстрировать феномен гипнотической каталепсии или, попросту сказать, одеревенение. Толком он и сам не понимал, чем объясняется странный и, несомненно, реальный, чтобы не врали враги, гипнотизм фюрера, с проявлениями которого ему доводилось сталкиваться каждый день. Все было бы просто, действуя личность Гитлера только на высших чиновников Рейха. Тогда объяснением был бы страх за свое с трудом достигнутое положение. Но ведь Гитлер ошеломлял и простых людей, которым, казалось, незачем было имитировать завороженность. Взять хотя бы сегодняшний случай с водителем бронетранспортера, который вдруг по непонятной причине остановил машину. Фюрер встал с лавки и высунулся за бронированный борт. Гиммлер встал рядом с ним, и шофер, вылезший из кабины, очевидно, чтобы сказать что-то важное, вдруг потерял дар речи и уставился на фюрера, как заяц на удава. Несуразность этой сцены усугублялась тем, что пока шофер, выпучив глаза, глядел на Гитлера, его сзади хлопали ладонями по бокам и ногам незаметно выскочившие из сопровождающей машины агенты службы безопасности. Фюрер тоже не понял, в чем дело, но на всякий случай сделал величественный жест рукой. Чтобы свести все это к шутке, Гиммлер засмеялся. Шофер попятился в кабину, а охрана исчезла. Фюрер пожал плечами и продолжил прерванный остановкой разговор с генералом Зиверсом. Говорили они о танковом деле и о новых видах оружия. Эта тема вообще сильно занимала склонного последнее время к меланхолии фюрера. Он оживлялся, начинал шутить и подолгу готов был беседовать о достоинствах зенитного пулемета или противотанковой пушки. Сегодняшняя поездка тоже была связана с этим. Узнав, что на вооружение принимается новый бронетранспортер, фюрер за какие-нибудь полчаса обзвонил всех высших чинов генштаба и предложил, а попробуй откажись, увеселительную прогулку в одну из загородных пивных, разумеется, на этом бронетранспортере. Гиммлеру не оставалось ничего другого, кроме как в спешке расставить своих людей вдоль дороги и заполнить пивную переодетыми чинами СС. Фюрер, вероятно, разозлился бы, узнав, что после чая, сам он не пил пиво, танцевал танго не с безымянной девушкой из народа, а с шарфюрером СС, отличницей боевой и политической подготовки. А может, решил бы, что такой и должна быть безымянная девушка из народа. Когда Гиммлер заметил, что фюрер проявляет нервозность, вокруг уже был Берлин. Собственно, ничего особого не происходило. Просто Гитлер начал закручивать кончики своих усов. Жесткая и короткая щетина сразу же выпрямлялась, но Гитлер продолжал, морщась, подкручивать ее вверх. Давно изучивший привычки фюрера Гиммлер догадался, что сейчас произойдет, и точно. Не прошло и пары минут, как Гитлер постучал сапогом в перегородку, за которой сидел водитель, и громко крикнул:
1: «Приехали! Стоп!»
0: Бронетранспортер немедленно остановился, и сразу же сзади загудели, потому что стала образовываться пробка. Вокруг был уже самый центр. Гиммлер вздохнул, снял с носа очки и протер их маленьким черным платочком с вышитым в углу черепом. Он знал причину остановки. На фюрера накатило, и ему совершенно необходимо было сказать речь. Выделение речей у Гитлера было чисто физиологическим, и долго сдерживаться он не мог. Гиммлер покосился на генералов. Они оцепенело покачивались и походили на загипнотизированных удавом жертв. Они знали, что у фюрера с собой пистолет. По дороге он пояснял на нем некоторые из своих соображений о духовных преимуществах парабеллума времен Первой мировой перед Вальтером, пусть даже синего ранения. И теперь готовились к тому, что мог выкинуть распаленные собственной речью Гитлер. Одного из генералов, старого аристократа, который совершенно не привык к пиву, мутило от выпитого. Плечо его зеленого мундира было блестящим и черным от блевоты, отчего мундир показался Гиммлеру похожим на эсэсовский. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гитлер поднялся на кубическое возвышение для пулеметчика, алтарем торчавшее в центре кузова, пожал собственную ладонь и огляделся по сторонам. Гудки сразу же прекратились. Справа за броней громко проскрипели тормоза. Гиммлер поднялся с лавки и выглянул на улицу. Машины вокруг стояли, а на тротуарах с обеих сторон быстро, как в кино, росла толпа, передние ряды которой были уже вытеснены на проезжую часть. Гиммлер догадывался, что в толпе были его люди и немало, но все равно чувствовал себя неспокойно. Он сел обратно на лавку, снял с головы фуражку и вытер пот. Гитлер, между тем, уже начал говорить.
2: «Я не терплю предисловий, послесловий и комментариев», — сказал он, — «и прочей жидовской брехни. Мне, как любому немцу, отвратителен психоанализ и любое толкование сновидений. Но все же сейчас я хочу рассказать о сне, который я видел».
0: Последовала обычная для начала речи минутная пауза, во время которой Гитлер, делая вид, что смотрит вглубь себя, действительно заглядывал вглубь себя.
2: «Мне снилось, что я иду по полю на восточных территориях. Иду с простыми людьми, рабочими землекопами. По бокам бескрайняя огромная равнина с ветхими постройками, курганами. Изредка попадаются деревушки, где поселяне трудятся у своих домов. Мы, я и мои спутники, проходим по одной из деревень и останавливаемся отдохнуть на лавке в тени от старых лип напротив каких-то надписей».
0: Гитлер замахал руками, как человек, который разворачивает газету, проглядывает ее с отвращением, комкает и отбрасывает прочь.
2: «И тут», — продолжил он, — «за моей спиной включается радио и раздается грустная старинная музыка, клавесин или гитара, точнее, я не помню. Тогда ко мне поворачивается Генрих».
0: Гитлер сделал рукой приглашающий жест, и над маскировочными разводами борта бронетранспортера появилась поблескивающая золотыми очками голова рейхсфюрера СС.
2: «А во сне он был одним из моих товарищей землекопов и говорит: не правда ли, старинная музыка удивительно подходит к русскому проселку? Точнее, не подходит, а удивительным образом меняет все вокруг. Испания, а? Быть может, это лучшее в жизни, — сказал мне он. — Давай запомним эту минуту».
0: Гиммлер смущенно улыбнулся.
2: «И я, — продолжал Гитлер, — сперва согласился с ним. Да, Испания! Да, водонапорная башня — это Кастильский замок! Да, шиповник походит на розу мавров! Да, за холмами мерещится море, но...
0: Тут голос Гитлера приобрел необычайно мощный тембр и вместе с тем стал проникновенным и тихим. А руки, прижатые до этого к груди, двинулись. Одна вниз к паху, а другая вверх, где приняла такую позицию, словно держала за хвост большую извивающуюся крысу.
2: Но! Когда мелодия, сделав еще несколько простых и благородных поворотов, стихла, я понял, как был неправ, бедный Генрих!
0: Ладонь Гитлера описала полукруг и шлепнулась на фуражку рейхсфюрера, посеревшее лицо которого медленно ушло за край брони.
2: «Да! Он был неправ, и я скажу почему!» Когда радио замолчало, мы оказались на просиженной лавке среди кур и лопухов. Тарахтел трактор, нависали заборы, и хоть в обе стороны тянулась дорога, совершенно некуда было идти, потому что эта дорога вела к таким же лопухам и курам, к таким же заколоченным магазинам, стендам с пожелтевшими газетами, и ясно было, что куда бы мы ни пошли, вечно точно так же будет стрекотать трактор, наматывая на свой барабан нити наших жизней».
0: Гитлер обнял правой рукой левое плечо, а левую заложил за затылок.
2: И тогда я задал себе вопрос. Зачем? Зачем гудели за спиной эти струны, превращая унылый восточный полдень в нечто большее любого полдня в любой точке мира?
0: Гитлер, казалось, задумался.
2: Если бы я был моложе... Ну, как тогда, в 14-м, я бы, наверное, сказал себе: «Адольф, в эти минуты ты видел мир таким, каким он может стать, если...» За этим «если» я бы поставил, полагаю, какую-нибудь удобную фразу, одну из существующих специально для заполнения подобных романтических дыр в голове. Но сейчас я уже не стану этого делать, потому что слишком долго занимался подобными вещами, и я знаю... То, что приходило к нам, не было подлинным, раз оно бросило нас на заросшем травой полу этой огромной захолустной фабрики страданий среди всей этой бессмыслицы, нагроможденной вокруг. А все настоящее должно само позаботиться о тех, к кому оно приходит. Не нужно ничего охранять в себе. То, что мы пытаемся охранять, должно на самом деле охранять нас. Нет. Я не куплюсь так легко, как мой бедный Генрих.
0: Гитлер опустил яростно горящий взгляд внутрь бронетранспортера.
2: И если теперь меня спросят, в чем был смысл этих 3 минут, когда работало радио и мир был другим, я отвечу: а ни в чем. Нет его смысла. Но что же это было такое, опять спросят меня. А что было? «Где было?» — скажу я. «И было ли это вообще?»
0: Ветер подхватил гитлеровский чуб, свил его и на секунду превратил в подобие указателя, направленного вниз и вправо.
2: «Почему мы так боимся что-то потерять, не зная даже, что мы теряем?» «Нет, пусть уж лопухи будут лопухами, заборы просто заборами, и тогда у дорог снова появится начало и конец, а у движения по ним свой смысл. Поэтому давайте, наконец, примем такой взгляд на вещи, который вернет миру его простоту, а нам даст возможность жить в нем, не боясь ждущей нас за каждым завтрашним углом ностальгии. И тогда... Что сможет нам сделать включенный за спиной приемник?
0: Гитлер опустил голову, покивал чему-то, потом медленно поднял глаза на толпу и выкинул правую руку вверх.
2: «Зикайль!»
0: И, не обращая внимания на ответный рев толпы, повалился на лавку.
3: «Поехали», — сказал Гиммлер в решеточку, за которой было место водителя.

Остаток дороги Гиммлер глядел в бортовую стрелковую щель, притворяясь, что поглощен происходящим на улицах. Так было меньше вероятности, что с ним заговорят. Как это всегда бывало при плохом настроении, очки казались ему большим насекомым с прозрачными крыльями, впившимся прямо в переносицу. Как это всегда бывало при плохом настроении, очки казались ему большим насекомым с прозрачными крыльями, впившимся прямо в переносицу. «Интересно, — думал он, — как может этот человек столько рассуждать о чувствах и совершенно не задумываться о людях? Что он не понимает, как просто оскорбить даже самую преданную душу?» Сняв очки, Гиммлер сунул их в карман. Теперь окружающее виделось расплывчато, зато мысли в голове прояснились, и обида отпустила. Чего это он сегодня так разговорился о подлинности чувств? Прошлая речь была о литературе, позапрошлая — о французских винах, а теперь вот взялся за душу. Но что он называет подлинным? И почему он считает, что прекрасная сторона мира должна защищать его от дурного пищеварения или узких ботинок? И наоборот, разве прекрасное нуждается в какой-то защите? А эти уральские лопухи? Сравнение у него, по правде сказать, пошлое. Кастильский замок, Севильская роза или не Севильская. Море какое-то за холмами придумал. Да лучше пошел бы за холмы и поискал бы это самое море, чем орать во всю глотку, что его нет. Может, море не нашел бы, а увидел бы что-то другое. Да и разве этому нас учат Ницше и Вагнер? Не может шагнуть, а говорит, что идти некуда. И как говорит, за других решает, думает, что круче его никого нету. А сам в Ежовске возле Винного на прошлой неделе по харе получил. И сейчас надо было дать в натуре так. А то провода обрывает, когда люди музыку слушают, а потом еще всю дорогу о жизни. Матвей сердито сплюнул в угол и уже совсем собрался начать думать о другом, когда грузовик вдруг затормозил и встал. Они были на месте. Матвей быстро выпрыгнул из кузова, отошел будто по нужде за недостроенный кирпичный угол и заглянул в себя, пытаясь увидеть там хоть слабый след того, что увидел несколько часов назад, слушая радио. Но там было пусто и жутко, как зимой в пионерлагере, разрушенном гитлеровскими полчищами. Скрипели на петлях ненужные двери, и болтался на ветру обрывок транспаранта с единственным уцелевшим словом «Надо!». «А Петра я убью», — тихо сказал Матвей, вышел из-за угла и вернулся к своей обычной внутренней реальности. Потом, уже работая, он несколько раз поднимал глаза и подолгу глядел на Петра, ненавидя по очереди то его подвернутые сапоги, то круглый затылок, то совковую во многих смыслах лопату.

0: И нечего лить слезы. Насмотрелись на французов да португальцев. Проще всего выпустить боль и обиду в мир, чтобы они расползлись повсюду. А попробуй запереть их в себе. То-то.
1: Так говорит дедушка.
2: Просыпайся, листочек.
1: Столько любви и заботы таилось в этом голосе, что Сауан начинал улыбаться, еще не открыв глаз. Мягко выныривая из сна, он понемногу собирал вокруг себя мир. Вот зашумел прибой, заскрипела старая пальма, треснувшая во время последнего урагана. Далеко на заливе прорезался гул мотора. «С новым утром, Сауан!»
2: «А почему листочек?» — спросил он когда-то давно. «У человека две стороны», — ответила мама. «Наружу блестящая и твердая, внутрь мягкая и нежная».
1: Мотор — это хорошо. Мотор — это Эухенио с новым товаром для своей лавки и новыми книгами. Сауан посмотрел

0: потолок. Пучки сохнущих трав покачивались от прикосновений бриза. Пологий солнечный луч щекотно лизнул в нос.
1: «Хватит валяться, лежебока!» — не выдержал дедушка, всегда сварливый и строгий по утрам. «Если Кьонг не встречает солнце, оно начинает лениться, и приходят дожди. А тебя уже ждут».
0: Действительно, перед дверью в пыли сидела пепельщица с грудным ребенком на руках, а чуть поодаль топтался старик из клана ловцов жемчуга. При виде Саоана оба прикрыли ладонью глаза, выказывая смирение и уважение.
2: «Что тебе, почтенный?»
0: Саоан обратился сначала к старику, видя, что тот здоров, пришел с пустыми руками, а значит, поведет к себе.
1: «Меня прислали сыновья, молодой Кьонг. Просят заговорить плод, чтобы до того, как Аньяр проснется, успеть дважды выйти в проливы по спокойной воде».
0: «Один раз», — строго ответил Саоан, посмотрев на вулкан, возвышающийся над макушками пальм. Мирный белесый дымок, почти невидимый глазу, не мог обмануть ни колдуна, ни любого взрослого Аньяра. Осталось ждать недолго.
2: «Один раз. Я приду к вам завтра до рассвета. Не мочите плод в воде, не кладите на него сети и весел, не распускайте парус. Сделаю вам хорошее море. Иди».
0: Когда старик ушел, Саоан взял у женщины тяжелый мешок вулканической сажи в отношении всего ее клана и жестом показал, что можно войти. Увидев в полутьме хижины дедушку, бабушку и маму, пепельщица упала перед ними на колени, прошептав благодарственную молитву. Не всякому посчастливится увидеть воочию всю семью великого Кьонга. С ребенком было плохо. Темные пятна на груди и ключицах, закатившиеся глаза, белый налет в уголках рта, прерывистое дыхание. Саоан знал демона, приходящего в этом обличье, и не думал, что он вернется так скоро.
1: «Отдай сына Кьонгу», — сказал дедушка-пепельщица. «Уходи в деревню и молчи, пока солнце не опустится к нашей хижине. Не притрагивайся к еде, не подходи к воде. Потом вернешься и заберешь своего ребенка».
0: Та покорно закивала, протянула малыша Саоану и выбежала прочь.
3: «Третий раз за эту луну», — печально сказала мама. «Ты совсем растеряешь силы».
0: Бабушка сочувственно молчала. Она всегда молчала. Саоан положил младенца на темную циновку, сплетенную любимой сестрой Махат. Вышел во двор, привязал к длинному бамбуковому копью черную тряпицу и воткнул его перед воротами так, чтобы было видно из деревни. Теперь никто не осмелится потревожить Кьонга за работой. Он вернулся в дом, зачерпнул горсть сажи из большой корзины в углу и подошел к ребенку. В этот момент с другой стороны лагуны приплыл нежный и продолжительный звон церковного колокола. Кьонг нахмурился. Он не любил пропускать воскресный молебен. Дон Паулу опять обидится. Ребенок заворочился и захрипел. Саоан. Если над воротами Кьонга трепещет на ветру черная лента, не стоит заглядывать даже во двор. Солнце клонилось к закату, когда осчастливленная пепельщица смогла припасть к ногам колдуна, прижаться щекой к его руке и торопливо засеменить в деревню, унося спящего малыша. Саоану хотелось опуститься на землю прямо там, где стоял. Но он смыл с рук пепел и кровь, оделся в чистое, достал из плетеного ларя томик Сервантеса и предупредил маму, что вернется поздно. Хижина колдуна стояла над деревней, на высокой гряде, уходящей дальше длинной косой в открытое море. Незаметная, но все-таки уже настоящая тропинка шла от дома Кьонга по непроходимой чащобе, петляла по склонам Аньяра и приводила на другую гряду, также воткнутую в море с противоположной стороны лагуны. Дон Паулу заканчивал пропалывать неумело окученную грядку на задворках храма, когда из леса легким шагом вышел Саоан, примирительно поднимая руки. Священник против воли улыбнулся, и уже через несколько минут они сидели в удобных плетеных креслах, пили душистый травяной отвар и беседовали о земном и божественном.
2: «Сеньор Кихот мог быть аньяром», — убежденно говорил Саоан. «Он не боится испытаний и не ждет награды. Но я не хотел бы оказаться на его месте. Это очень грустная история».
0: Колдун подставлял лицо закатным лучам, а Дон Пауло украдкой разглядывал своего собеседника. Не толстый, но скорее рыхлый, с покатыми плечами и почти женской грудью, гипертрофированным подбородком, одутловатыми надбровными дугами, аньяр все же не производил отталкивающего впечатления. Глубоко посаженные черные глаза смотрели пытливо и хитро. Моменты, тревожащие Саоана в вопросах веры, сделали бы честь иезуитским богословам, а авторитет молодого колдуна был на острове столь непоколебим, что без его поддержки паства Дона Паулу не насчитала бы и одного человека. Колдун говорил на неплохом испанском и вполне сносном португальском, уже несколько раз перечитал все книги из скромной библиотеки священника и с нетерпением ждал новых, которые время от времени привозил торговец Эухенио, сбежавший из Испании после падения республики. Когда японцы и американцы наконец покинули местные воды, баркас испанца стал появляться на Аньяре все чаще. И даже Эухенио, исповедовавшись и причастившись перед отплытием к Таити или Тонге, спешил к колдуну за спокойным морем. Сейчас Дон Паулу входил в возраст Христа, а Саоану едва исполнилось 20. За 6 лет, проведенные на Аньяре, священник настолько привык к постоянному присутствию колдуна в своем доме, что совсем запутался в себе. «И ведь по существу мой главный враг на этом острове», — размышлял Дон Паулу. «Почему же я так остро чувствую в тебе единственного друга? Почему я боюсь войти в твою хижину, а ты в моей весел и расслаблен? Что творится в твоей душе, молодой колдун, целующий распятие в воскресенье и режущий кур по субботам?» В этот раз Дон Паулу обрадовал Саоана письмом, привезенным Эухенио с крупного соседнего острова из обители францисканцев. Колдун уже давно просил узнать, как можно связаться с бывшим начальником французского гарнизона на Аньяре, капитаном Апату. Гарнизон был расформирован в 47-м, просуществовав всего год, задолго до появления на острове Дона Паулу. Священник задействовал свои связи по линии церкви, и вот через несколько месяцев полковник Апату обнаружился в Бразилии в должности начальника пехотной школы в окрестностях Сан-Паулу.
2: «Спасибо, падре», — сказал Саоан, аккуратно складывая и пряча листочек с почтовым адресом. «Город зовут как вас». «Я не святой», — возразил Дон Паулу.
0: А колдун непонятно добавил: «Аньяры будут вам благодарны до последнего дня». Дон Паулу пропустил это высказывание мимо ушей. В последнее время его интересовал не имеющий ничего общего с диалектами французской Полинезии аньярский язык. На острове его понимали все, но употребляли редко, только в праздничных церемониях, в быту разговаривая на том же диалекте, что и все аборигены архипелага. Священник пришел к выводу, что аньярский играет роль латыни, и теперь добивался от колдуна подробностей, на что тот шел не всегда охотно.
2: «Саоан, а что такое аньяр?»
3: «Падре, вы спрашиваете о человеке, острове или вулкане? Или о чем-то еще?»
0: Дон Паулу насупился. Не было вопроса, ответ на который не вносил бы еще большей неясности.
3: «Я о слове. О слове аньяр».
0: Саоан посмотрел на священника с искренним удивлением.
3: «Падре, но просто слов нет».
1: «А если я выйду вон на ту скалу над деревней и крикну, что есть мочь? Аньяр! Что ты подумаешь?»
0: Саоан улыбнулся.
3: «Зачем предполагать? Нужно спросить. Нам же снизу не видно, с кем вы разговариваете».
0: Дон Паулу разочарованно вздохнул.
3: «Тогда что такое аньяр, человек, остров и вулкан?»
0: Саоан сосредоточился. Нахмурился, зашевелил губами, что-то проговаривая и повторяя.
3: «А? Это живой человек», — неуверенно начал он. «Ай — это остров, а душа. Няр — дым, который тает в вечернем небе.
2: Именно тает и в вечернем? Перебил Дон Пауло, думая,

Там, где небо из лазурного вдруг оборачивалось темно-синим, дымная пелена истончалась и растворялась среди зарождающихся звезд невесомой фатой. Вулкан просыпался. «Для дыма есть еще много слов», — как ни в чем не бывало, — продолжился он. «Ньяр» — такой, как сейчас. Дальше. «Ньяр» — это тело человека, уже покинутое душой. Дон Паулу разжег масляный фонарь над крыльцом и в неровном золотом свете стал, как всегда, записывать крошечными корявыми буковками в потрепанный блокнот слова молодого колдуна.

0: Когда ударило, люди спали. Весь Аньяр, как животное, испуганное неумелой лаской, шарахнулся в сторону. С музыкальным треском лопнули бамбуковые стрехи. Погас огонь в лампаде. Священник, схватив сутану в охапку, выбежал под открытое небо. Половины неба не было. Черный пепел, нависший над склонами вулкана, озарялся огненными выплесками, будто в нефть примешивали кровь. Жерло Аньяра всегда было перекошено в сторону бухты. Сейчас за хлипкими базальтовыми стенками закипало каменное варево. Тяжелое, знойное, оранжевое, птенцом из гнезда, червем из яблока, ростком из земли рвалось наружу. Дон Паулу побежал к храму. С каждым вздохом Аньяра раскаленные булыжники шрапнелью пробивали податливую шкуру джунглей, оставляя за собой курящиеся дымки входных отверстий. Собственно, храм не был храмом в полном смысле слова. Настоящие деревянные стены окружали лишь алтарь, а дальше только бамбуковые опоры поддерживали соломенную двускатную крышу. Уже трижды Дон Паулу запрашивал епархию о возможности возведения каменной базилики. Благо, материала по склонам вулкана хватало. А таким приходом не мог похвастаться ни один остров архипелага. Но кардинал все медлил с решением. Священник преклонил колени перед резной фигуркой Девы Марии. И все внешнее отступило. Стихла дрожь Аньяра, умолк грозовой грохот, сник ветер. Дон Паулу просил о снисхождении к беззащитным, о спасении их душ, раскрывающихся навстречу истине, как почки под весенним лучом, о мире и спокойствии для острова. Но даже в те мгновения, когда он ощущал себя натянутой струной между землей и небом, Дон Паулу не мог выкинуть из головы, что за лагуной, на другом отроге скалы, в черной хижине, крытой черными листьями, молодой колдун Саоан просит неба о том же самом. Извержение так и не произошло. Кое-где в горах сошли обвалы, остров трясло еще несколько раз, а потом дым Аньяра из серо-черного стал превращаться в белый, и вдруг повсюду заговорили успокоившиеся птицы, и стало так спокойно на душе, что хотелось петь. Молодая несимпатичная женщина, вымокшая под грозовым ливнем, поскреблась в дом священника однажды после обеда. Дон Паулу почему-то сразу вспомнил ее имя. Махат из клана Льена. Колдуну Саоану она приходилась троюродной сестрой.
1: «Падре! Саоан!»
0: Повторяла и повторяла она, истерично кланяясь и суя ему в руки большой потемневший кокос. Сразу три многоруких молнии проткнули темное покрывало над вулканом, и женщина сначала пробормотала что-то на аньяре, а потом медленно и торжественно перекрестилась. Поклонилась в последний раз и исчезла в джунглях. «Штучки в стиле Кьонга», — подумал священник, когда расколол огромный орех. Внутри тяжелого кокоса, зревшего не менее полугода, вместо прозрачного сока оказался плотный предмет, завернутый в банановый лист. Сложенный пополам блокнотик. Если бы не расхождение в ключевом вопросе. Речь не о трактовке сущности жизни и смерти. Все примитивнее и сложнее одновременно. Дон Паулу быстро пролистал три десятка страниц. Вне всякого сомнения, четкие ровные строки принадлежали руке Дона Гомеша, погибшего на Аньяре в 47-м. А на последней странице круглились большие...

0: и неуклюжие буквы, составляющие короткое послание ему, Дону Паулу. «Учитель, огонь в горе уснул ненадолго, и я спешу выполнить кэнхэ, как это делал сеньор Кихот, если верить сеньору Сервантесу. Только вам могу доверить аньяр. Какая неудобная вещь письмо, ведь вы не можете спросить, о каком аньяре я думаю. Надеюсь, что поймете и так. Помолитесь за мой кэнхэ Пресвятой Деве. Я иду сотворить грех, но грех праведный. Я надеюсь вернуться, чтобы и далее постигать чудеса, угодные нашему милостивому Богу. Увидимся здесь или когда-нибудь. Ваш верный ученик Саоан». От часовни Дон Паулу быстро спустился к бухте, то и дело поскальзываясь на мокрой траве. Пока он читал записку Саоана, гроза двинулась на запад, и далеко в океане, сквозь облачные прорехи, в воду воткнулись невесомые столбы солнечного света. Ловцы жемчуга впервые после извержения спустили на воду узкий и длинный плот и в 6 весел уверенно отгребали от берега. Увидев священника, они торопливо закивали, сначала закрывая ладонью глаза, а потом по нескольку раз крестясь. Дон Паулу прошел берегом к деревне. Дети первыми увидели его приближение, порхнули по хижинам, и когда он подошел к чистоколу, Махат уже ждала у ворот. Ее рябое лицо казалось маской в грозовом свете. Только черные бусины глаз блестели настороженно и недоверчиво, отражая далекие зорницы.
1: «Мы ваши дети, падре», —
0: сказала женщина и склонила голову, не дожидаясь, когда священник подойдет вплотную.
1: «Вы спустились к нам, и Дева Мария радуется выбору Саоана».
0: «Где он, Махат?» Теперь Дон Паул увидел, что через щели в чистоколе на него смотрят десятки пар глаз, дети и взрослые от мала до велика.
1: «Саоан дождался великого кэнхэ», — гордо сказала женщина. «Теперь кэнхэ Аньяра закончится, и снова будет хорошо».
0: Священник пожалел, что прежде чем спускаться в деревню, не прочел записей Дона Гомеша. Возможно, хоть что-то стало бы понятнее.
1: «Что такое кэнхэ?»
0: — спросил он, после многочисленных бесед с Саоаном, не рассчитывая на четкий ответ. Но объяснение Махат было ясным и недвусмысленным.
1: «Это когда Бог,
0: — тут же поправилась она,
1: — хочет смотреть, где ломается, а где нет. Человеку, кэнхэ, это как вплавь через акулий пролив. Камню — попасть в лаву и не растаять. Дереву — сгореть и пустить новые ветви. Может, да, может, нет. Кэнхэ».
0: Дон Паулу стремительно поднялся по тропе на другой склон. Дом колдуна молчал той особой пустотой, что возникает в отсутствии хозяев, но священник долго собирался силами, чтобы войти внутрь. Въевшийся дух трав, кореньев, снадобий, красивые темные циновки. В углу вырезаны из довоенных журналов и газет изображения Девы Марии и Христа, чуть ниже задернутая сатиновой занавеской полочка. Подойти чуть ближе, протянуть руку. Почему так дрожат пальцы? Взяться за край и отдернуть, что проще. Сердце заколотилось в горле, лоб покрылся испариной. Может, зажмуриться? Ну же! Рывок! И готовый ко всему, Дон Паулу открыл глаза. На полочке ничего не было. Дыша открытым ртом, как выброшенная на берег рыба, священник вышел на крыльцо и встретился взглядом с дряхлым-дряхлым аньяром, замершим у ворот.
2: «Дон Паулу Кьонг»,
0: — почтительно сказал старик.
2: «Одна из моих непослушных коз повредила копыта на скале Гомеша. Сделайте ее ногу целой и призовите ее к послушанию именем вашей Девы Марии, которая одна сильнее всех богов Аньяра, собравшихся вместе».
0: Торопливо приблизился и, рухнув на колени, припал губами к руке священника. Дон Паулу содрогнулся, но нашел в себе мужество ответить: «Веди меня, сын мой». Затем перекрестился сам, перекрестил старика и последовал за ним. Полковник Апату, изящно седой, по-военному уверенный в жестах и изречениях, нарочито медленно провел пальцем по левому, а потом правому усу и непринужденно рассмеялся. Прелюбопытнейший островок, друзья мои! Представьте себе заглавную букву «А». Ножки — две длинные каменные косы, между ними прекрасная бухта. Мелковато для крупных судов, но миноносцам и тральщикам лучшего не надо. Верхняя часть буквы — черная скала. Крутая и неприветливая. Потому что в середине, в треугольнике, настоящая дорога в ад, жерло действующего вулкана. Коптит без остановки последние 100 лет. Раз 5 пугало лавой. Что интересно, течь этой лаве вроде бы некуда, только в бухту. А деревня, куда меня высадили с моей ротой, ни разу в пекло не попадала. Как заколдованная. Дома мхом обросли лианами, с 20 шагов и не заметишь.
3: В дальнем конце зала появился Диксиленд в белых смокингах, заблестела расчехляемая медь. Апату откинулся в кресле, пригубил шабли, торопливо соображая, что рассказывать, а что опустить. Полковник мог себе позволить этот клуб лишь раз в неделю, но связи и контакты, возникающие из-за сигары или партии в бридж, стоили вложенных денег.
2: «И что же?»
0: Деривейра, владелец обширных латифундий к востоку от Сан-Паулу и нескольких этаноловых заводиков, иронично прищурился.
2: «Удалось вашим молодцам воткнуть в кратер нетленный французский флаг? Зачистили остров от японских шпионов?»
0: Полковник развел руками.
2: «Еще одно чудо! Почему японцы не окопались на этом острове, ума не приложу. Вокруг еще недавно шла форменная бойня. Американским металлоломом усеяны все проливы. Щепки от японских десантных ботов до сих пор носят по волнам. Самураи знали толк в войне и не использовали такую бухту».
1: «Может быть, не наладили контакт с местными жителями?» — спросил Риттерберг. Дантист, швейцарский подданный, похожий на зубного врача ничуть не более, чем на швейцарца. Таких ребят в черном Апату насмотрелся еще в Лиссабоне до начала войны.
2: «Любите мистификации, Рихард? Что могут противопоставить регулярной армии дикие пещерные люди? Вы представить себе не можете, какой разрыв между человечьими племенами создан техническим прогрессом. Мы входим туда, куда считаем нужным. Жапонезы тоже могли бы использовать остров по своему разумению, хотя там, на Аньяре, мы почувствовали себя экипажем Кука. Туземцы — натуральные людоеды, безо всяких преувеличений».
0: Метрдотель невольно прервал их беседу, подойдя, чтобы принять заказ. А Апату на секунду выпал из реальности и снова замер у дверей казармы, вглядываясь в сплошную стену леса. Из ниоткуда пришла стрела. Стоявший рядом капрал осел на землю, царапая пробитое горло, а с вышек заговорили пулеметы. «А ведь если прийти на Аньяр сейчас, то и от нас ни следа», — подумал полковник. «Тишь да гладь, Божья благодать, и бамбуковые колья». Который раз Апату пытался выдавить страх через смех, и весело становилось всем вокруг, только не ему. Тут подали закуску.

0: Иван Наумов. Санконг. Продолжение. Часть вторая.
1: Глупо надеяться, что можно вернуть все к началу начал. Чужеземцы хотят жить с нами. Так что иди к своему падре, учи его колдовство.
0: Так говорит дедушка. Многое ли мы знаем и можем прочесть в родственных душах? Всегда ли помыслы и поступки тех, кто рядом, совпадают с нашими ожиданиями? А если и в близких скрыты великие тайны, что же говорить о чужих людях, чья жизнь идет другой дорогой и по неизвестным правилам? Какие картины открываются цыганки перед раскиданными картами? О чем думает американский бушмен, глядя на звездочку спутника, внезапно замерцавшую на небосклоне? К кому обращается шаман с пеной на губах, воющий над бубном? Много ли разглядишь бескрайней ночью в неверном свете цветных сполохов над ледовитыми берегами? Было ли кому-то дело до смешного круглолицего папуаса? Мы же вряд ли отличим Маньяра от Самоа или Тонгару, правда? За 4 месяца проделавшего путь почти в 10 тысяч километров к сокровенной цели. Чужеродная песчинка в людской пустыне. Он прокатился из края в край мира, почти не оставив за собой следа. Капитан сухогруза, болтающегося между Сингапуром и Панамским каналом, обрадовался лишней паре рук. В этих краях пассажиры – редкость. Уволень-туземец хорошо говорил по-испански и португальски, умел готовить и выбирать сети, и капитан взял его на борт без оплаты, в обмен за работу, до первого южноамериканского порта. Соанг-Йонг назвал себя абориген. «Санконг!» – как услышал, записал капитан в подчищенный французский паспорт моряка, купленный в Макао за гроши вместе с целой стопкой английских, американских и японских удостоверений. Из вещей матрос Сан имел лишь австралийский полевой ранец да тяжелый грязный мешок, в который заглядывать никому не захотелось. Судно неспешно шло на восток. Штиль, несвойственный Океании в это время года, капитан счел за добрый знак. Однажды на корме он застал матроса Сана, склонившимся над горсткой черных перьев. «Ты что делаешь?» – спросил капитан. В ответ матрос протянул ему ощипанную курицу и ощерился в придурковатой улыбке. Когда они пришли на остров Пасхи, матрос словно обезумел. Сел на четвереньки и, прикрывая глаза рукой, осторожно выглядывал из-за борта. При виде исполинских голов начинал нечленораздельно балаболить на своем языке и снова прятался, и снова выглядывал. Обезьяны, ей-богу! А мешок открыл таможенный офицер в порту Эсмеральдес. Зачерпнул полную горсть черного вулканического пепла и вопросительно посмотрел на неуклюжего месье Конга, пожелавшего сойти на берег и добраться до Кито.
2: «Сажа жирная, хорошее мыло получится», — объяснил круглолицый моряк. «Еще до войны собирались выпускать, а теперь, говорят, вези образцы».
0: Тем временем в потную ладонь офицера перекочевала розовая жемчужина, достаточно крупная, чтобы навсегда забыть и про француза Конга, и про его экзотический груз. Недели позже сухопарый индеец, приплывший из сельвы на воскресный рынок в Напо, задумчиво смотрел то на смешные разноцветные бумажки, столь ценимые в городах, то на странного круглобокого мужчину невиданного племени, объясняющего на языке белых, что хочет купить каноэ. Индеец не верил бумажкам, но верил предчувствиям. С легкой душой он расстался, сдолбленный из цельного дерева лодкой, лишь бы толстощекий путешественник никогда больше не встречался на его пути.

Там, где воды Амазонки замедляют свой бег, разливаясь сложнейшим лабиринтом проток и рукавов, далеко за условной перуанско-бразильской границей тихо плыло легкое одноместное каноэ. Грузный гребец лишь изредка касался воды коротким веслом, иногда казалось, что он уснул. Дозорный проводил замершую в каноэ фигуру и взглядом, и трубкой, таящей в себе ядовитую начинку, но не выстрелил, потому что вдруг онемели губы. Ему едва хватило силы сдать птичий крик малой тревоги. Вождь и старейшина племени недаром носил имя «Змеиная голова». Он был холоден в решениях и быстр в исполнении. Семеро воинов замерли за его спиной, ожидая малейшего знака. Одно попадание, и у племени появится новое красивое каноэ, туша сочного жирного мяса, мешок и ранец, в которых наверняка найдется что-нибудь полезное и ценное. Но змеиная голова медлил, замерев в тростнике, пока непонятная одинокая лодка скользила по речной глади в его сторону. Большое смелое сердце вождя, вспоенное кровью десятков врагов, вдруг затрепыхалось, как колибри над разоренным цветком. Словно безликая подкралась со спины и улыбнулась черными деснами. Змеиная голова призвал на помощь всех богов, обещая новые жертвы. И поэтому в тот день все воины племени заснули в здравии и спокойствии рядом со своими женщинами. Лишь старый вождь до рассвета разговаривал со звездами, шепча заклинания и провожая уже прошедшую мимо беду.

0: «И что, Жоакин, правда кого-то из ваших съели?» – допытывался Риттерберг. А Пату помотал головой. «Семерых убили в ночь перед эвакуацией. Это была славная битва. Торжество огнестрельного оружия на Диком Востоке».
1: «Вы говорили, полковник, — уточнил Деривейра, — что пробыли там полтора года. Значит, сначала был мир? Или все это время вы провели в окопах и блиндажах? Что послужило спусковым крючком?»
2: «Ну, честно говоря, нам пришлось подстрелить главного колдуна. Самооборона. И то ведь ранили только. К утру тело не нашли, видно, уполз».
3: «С 15 крупнокалиберными пулями в груди», — вспомнил Апату.
0: «Жоакин, вы нас водите за нос!»
3: Риттерберг выглядел заинтригованным.
0: «Вы начинаете с конца, а начало приберегаете на сладкое. О чем вы забыли рассказать?»
3: Полковник жизнерадостно хохотнул.
0: «О маленькой проделке.
2: На острове еще с довоенных времен жил проповедник. Милый старичок, мягкий и несгибаемый, знаете, такой типаж. Истовый католик, застрявший на всю жизнь на этом чертовом острове. Против местного колдуна у нашего падра, прямо скажем, шансов не было. И мы однажды решили ему немножко помочь».

0: Пока жив Кьонг, жив Аньяр. Тебе нужен сын.
1: Так говорит дедушка.
2: Тихая музыка из новенькой радиолы, пара бутылок чилийского тинто на железном столе для инструментов и нет еще изнуряющей январской жары, и жизнь прекрасна. Когда в госпитале для неимущих на окраине Сан-Паулу заканчивалась дневная смена, персонал, большей частью студенты и иностранные волонтеры, собирался в ординаторской. Скипали диспуты по политике и философии, блистали умы и таланты, еще не покрытые ржавчиной и не спрятавшиеся в раковину цинизма. Магдалена, белокурая немка из Аргентины, вчистую проигрывала по очкам дежурному врачу Эрнесту. Речь шла об избирательных правах индейцев. Оттолкнувшись от наивных доводов девушки о всеобщем равенстве, врач перевел разговор на отсутствие письменности у этой сомнительной части электората. «Примитивные языки как раз отличаются отсутствием абстрактных понятий», подытожил Эрнесто, мечтающий о карьере психиатра и умеющий оставлять за собой последнее слово в любом споре. «Неудивительно. Где нет письменной культуры и философии, нельзя достичь накопления знаний. За что будет голосовать голый дикарь? Не смеши меня, Мэгги». Новенький санитар, толстенький и добродушный Сан, обычно немолчаливый, но немногословный, вдруг встрял в разговор, не отрываясь от мытья пробирок.
3: «Напомни, амиго, то португальское слово, все время забываю, которое означает ожидание низкого прилива, когда вода отступает и вместе с песком и водорослями обнажает прошлое мира. Или что-нибудь попроще, например, воспоминание о несбывшейся надежде».
2: «Динь!» — тихо зазвенел серебряный колокольчик в душе Магдалены. Эрнесто замер на полуслове. Самодовольная ухмылка слегка увяла.
4: «Ты хочешь сказать, что в языках дикарей могут быть подобные выверты?»
3: «Не могут, а есть».
4: «И что же за народ говорит на таком извращенном языке?»
2: Санитар Сан посмотрел прямо и резко.
4: «Мой

0: Магдалена влюбилась, а потом полюбила. Яростно и слепо. Случайные встречи в коридорах госпиталя, словесные дуэли, где мнение Сана прикрывало ее невидимым щитом, его странное лицо и удивительные глаза. Все это сводило девушку с ума, потому что между ними лежала пропасть общественного положения, воспитания, происхождения. Магдалена просто не знала, как подступиться к таинственному санитару.
1: «Он хотя бы красивый»,
0: — участливо спрашивала ближайшая подруга.
1: «Красивы во всем только боги», — цитировала Сана Магдалена. «А простой человек в том, что умеет делать. Рыбак, когда забрасывает сеть, охотник, когда крадется за дичью. И что же умеет твой туземец?»
0: Магдалена улыбалась задумчиво и как-то беззащитно.
1: «Грустить».
0: А когда он нашел вечернюю подработку официантом в каком-то дорогом ресторане, то для нее пропал смысл посиделок в ординаторской.
1: «Сан!»
0: — мысленно звала Магдалена.
1: «Ты где? Услышь меня!»
2: «Странный!» — говорила старшая медсестра, пожилая и отрешенная монашка. «Посмотри, как к нему тянутся больные. Он проходит по палатам даже не как главный врач, как царь! И еще... В его смену ни один больной не умер».
0: И когда однажды Магдалена обнаружила его стоящим рядом, лицом к лицу, то не смогла бы сказать, прошла неделя или год, потому что Сан смотрел ласково и пристально, словно надеясь и ища что-то в ее глазах.
2: «Меня зовут Салан», — сказал он. «Я хочу, чтобы ты звала меня настоящим именем».
1: «А меня Магдалена».
0: Она шутливо шаркнула ножкой и снова замерла, ни жива, ни мертва.
2: Он грустно задавал ей какие-то вопросы, будто пытаясь сразу выстроить схему отношений на века. Это могло бы напомнить свадебное «Согласна ли ты, Магдалена?», потому что она все время отвечала «Да». Только здесь они застыли вдвоем в удушливой полутьме коридора инфекционного этажа, и некому было рассыпать конфетти и пшикать магнием.
0: И тем же вечером тряский открытый автобус карабкался по склонам западных окраин Сан-Паулу.
2: Салан не обнимал, а скорее придерживал ее за плечо на поворотах, прижимая к своему мягкому боку, и что-то рассказывал о себе, семье и далеком сказочном острове Аньяр.
0: Полчаса поездки запомнились Магдалене как лучшее время всей жизни. Наверху было холодно. Пригород уже спал, и молодая луна, качая задорными рожками, бросала им под ноги фиолетовые тени. Сауан достал из смешного ранца, с которым всегда приходил в госпиталь, маленький металлический термос и налил девушке стаканчик чего-то душистого.
1: «Мате?»
2: «Лучше».
0: Она отпила глоток. Приятное тепло внутри вдруг превратилось в жар. Она отпила снова. И тихая округа ожила сотнями звуков. Магдалена обняла Салана за плечи и поцеловала в ухо.
1: «Решил меня опоить?»
0: — с любопытством спросила она. Аньяр мягко взял ее за руку и повел к дому. Отпер дверь, щелкнул выключателем раз и еще раз, но света не было.
2: «Схожу за свечами в чулан», — сказал Салан.
1: «Проходи пока в комнату».
0: Магдалена сняла туфли в прихожей и почти на ощупь, различая только темные пятна мебели, пробралась дальше.
3: «Вот так всегда!» —
0: раздался справа старческий голос.
3: «Лучший вечер моей жизни! Внук привел познакомиться свою возлюбленную, а я не могу даже рассмотреть ее из-за этого новомодного электричества, которое кончается, когда его не просят».
1: «Здравствуйте», — сказала в темноту Магдалена. «Вы дедушка Сана?»
3: «Садись, красавица», —
0: ответил дедушка.
3: «Пока внук не вернулся, нам тоже достанется капелька твоего внимания».
1: «А здесь еще кто-то?»
0: — хихикнула Магдалена, едва не упав мимо стула.
1: «Здравствуйте».
2: «Здравствуйте»,
0: — так же вежливо сказала мама, единственное, что знала по-испански.
3: «Еще с нами бабушка, но она не моя»,
0: — добавил дедушка.
1: «Здравствуйте», Еще раз сказала Магдалена, радуясь тому, как приветливо звучат голоса этих людей, ее будущей семьи.
2: Саоан зашаркал на пороге.
1: «Ты здесь?» — спросил он, входя в комнату, и наткнулся на Магдаленин стул. Она счастливо засмеялась и поймала его руку.
4: «А где же свечи?»
1: «Выбила пробки», — не ответил он. «Магдалена, ты помнишь, о чем мы говорили по дороге?»
2: Она не помнила, но поддакнула.
1: «От того, как ты сейчас поступишь, — сказал Саоан, — зависит вся наша жизнь».
2: И включил свет.

0: И напрасно вы, Рихард, иронизируете по поводу каннибализма. Весь Аньяр утыкан бамбуковыми шестами. В деревне, вдоль берегов, в джунглях, везде. И каждый шест увенчивался головой.
1: «Поверженные враги?» — предположил Риттерберг.
0: «Увенчивался?» — переспросил Деривейра. «Мы сначала думали так же, а потом посчитали. На каждого жителя больше десятка голов. Многовато врагов для изолированного острова. Самих аньяров от силы 2000. Но оскаленные мумии на каждом шагу. Здорово нервировало».
2: Апату благодушно помотал головой и раскурил сигару.
0: «Неподалеку на рифах сидел старый японский танкер. Машина разбита, один борт распорот, надстройка раскурочена, в цистернах тонн 10 мазута. Такую рухлядь легче затопить, чем буксировать. Ко дню взятия Бастилии я и решил провести генеральную уборку. Вывести головешки на танкер да спалить. А то просто сил уже не было смотреть».
1: «Тут туземцы и осерчали», — полуутвердительно кивнул швейцарец.
0: «А вот и нет!»
2: А потом вновь развеселился.
0: «Приволокли мы им в деревню полный чан рома, замешали с кокосовым молоком. Аньяры же вообще алкоголь не знали, так что пили все, не исключая детей. Как Дон Гомеш ругался, надо было видеть. А поскольку наш повар в этот коктейль еще кое-чего добавил, то уснули голубчики, и часу не прошло».
2: Деривейра что-то глубокомысленно разглядывал в своем бокале. Риттерберг осклабился, ожидая развязки.
0: «Вот тогда и начался марафон. Из моих 60 солдат ни один в ту ночь спать не лег. Чтобы веселее работалось, открыли прием ставок, кто больше головешек притащит. А победителю от себя лично назначил приз». «Неужели вы думали, что потом отвертитесь?»
2: Руки Деривейры дрожали.
0: «А кто что скажет?»
2: Вдруг почти рявкнул Лопату. Из-под холеной благообразной маски выглянуло лицо солдафона.
0: «Не видели, не слышали, не знаем. Божий промысел. Вы хоть представляете, на что похожи эти аньяры?»
2: Апату затряс в воздухе рукой, пытаясь найти верное сравнение. Внезапно его взгляд застыл. И дантист, и латифундист посмотрели в ту же сторону. К их столику через зал шел толстый неуклюжий официант. Полотенце через левую руку, в ней же широкая ваза для омывания рук. В правой маленькое блюдечко.
0: «Мы ничего не заказывали!» — сварливо крикнул Деривейра.
2: Официант ответил, но за шумом оркестра слов не было слышно. Он поставил вазу на стол, чуть заметно кивнул. Кивнул лично полковнику Жоакину Апату и что-то сказал. Опять духовые заглушили речь.
0: «Что?»
2: Апату пытался отодвинуться от стола, но ножка кресла зацепилась за ковер.
0: «Какого черта?»
2: «Теперь вы мертвы», — повторил официант. «Аньяры довольны». Прежде чем Деривейра и Риттерберг с двух сторон схватили увольня за руки, он поднял к губам блюдечко и со всей силы дунул в него. Бледно-серая невесомая пыль взметнулась вихрем, облепляя лицо, волосы, мундир полковника. Официант бросил блюдце в вазу с душистой водой и безропотно позволил скрутить себя.
0: «Отравили!»
2: — визжал Лопату, размазывая по щекам бледную грязь. Вокруг них собиралась толпа. У входа показались белые полицейские шлемы. Официант, лежа на полу, смотрел на потерявшего лицо полковника и устало улыбался.

0: Их беды от того, что они не знают, где живет душа.
1: Так говорит дедушка. Магдалена не знала, почему не закричала во всю силу легких, когда вспыхнул свет, и она увидела головы. Черная потрескавшаяся кожа, космы пыльных перепутанных волос, остекленевшие выпученные глаза. Девушка лишь зажмурилась и вцепилась ногтями в мягкую руку Саоана, будто у него следовало искать защиты.
0: «Не бойся», —
1: тихо сказал дедушка.
0: «Ты же слышишь меня, милая Мэгги».
1: Саоан гладил ее по голове, шептал в ухо что-то ласковое и успокаивающее, и она снова посмотрела на дедушку и бабушку, и маму, и Саоана, и... Потом Аньяр учил ее, как ухаживать за головами, пока его не будет.
2: «Я уйду, а потом вернусь», — сказал Саоан. «А потом мы поедем ко мне домой».
1: Так и случилось. Но две недели, что она провела в этом маленьком пригородном домике, перевернули представление Магдалены о мире. Ей больше не требовался дурманящий напиток, чтобы услышать дедушку и маму. Даже от молчащей бабушки исходила симпатия, пусть и не подтвержденная словами.
0: «Ты говорила, как важны книги!» —
1: звучал в ее голове голос дедушки, пока она кончиками пальцев растирала по его лицу щепотку вулканической сажи.
0: «Что нельзя сохранить мудрость без письма, потому что люди умирают, унося свои мысли с собой. Только зачем умирать? Мы живем и всегда ответим на любой вопрос».
1: Предоставленный Аньяру общественный адвокат доказал в два счета, что не было никакого покушения, лишь глупая шутка. Экспертиза подтвердила, что отрава для сеньора Апату состояла из сажи и сахарной пудры. Максимум, что могло грозить полковнику, это пара прыщей. Магдалена имела возможность следить за событиями по газетным заголовкам.
2: «Зачем он это сделал?» — спросила она у дедушки.
0: «Убил Апату?» — уточнил тот. «Человека, уничтожившего наш народ, надо было убить, пока он не умер сам. Иначе где бы потом мы искали его червивую душу?»
2: «Как убить?»
1: Сердце девушки замирало, потому что она вспоминала лучистый взгляд Саоана, его теплые руки и загадочный голос.
0: «Душа Апату мертва. Когда испортится его тело, она сгниет, как банан, и никогда не вернется в мир. Снадобье Саоан смешал под моим присмотром. Это очень плохой порошок. Но таково Кенхэ моего внука. И я горжусь им».
1: А потом Саоан возник на пороге, и Магдалена снова не знала, как к нему подступиться. Она уже положила свою жизнь в руки колдуна. С непонятным спокойствием и предчувствием радости поверила в то, что ей предначертано покинуть континент и стать матерью будущего великого Кьонга. Но Саоан по-прежнему оставался для нее закрытой книгой, и приходилось полагаться лишь на интуицию, подсказывающую, что все правильно, все хорошо.
2: «У нас только 3 года», — сказал он. «Если за это время не вернуться, Аньяр проснется без меня. Этого нельзя допустить». «Разве твой остров так далеко? Мы доберемся до Перу за неделю и будем ждать тот корабль».
1: Саоан грустно погладил ее по щеке.
2: «На нашем пути пограничные посты. Миновать их по реке против течения мы не сможем. А моя сила тает вдали от Аньяра. Если кого-то из семьи найдут в багаже, я не знаю, что будет».
1: А дедушка молчал, потому что видел грядущее чуть дальше, чем молодой Кьонг.

0: Проснись, Саван!
1: И вместе с голосом дедушки в сознание входит боль. Не разодрать глаз под запекшейся коркой крови. Не вдохнуть, что-то жесткое колом шевелится в груди. Не пошевелить ногами, они зажаты и скручены судорогой. И журчит родник, только воздух наполнен резким запахом горючего.
0: Проснись, а то будет поздно!
1: Саоан засопел от боли, выдергивая из плеча осколок руля. Память возвращалась лоскутами. Вот они с Магдаленой осторожно заворачивают головы предков в тонкие тряпки и убирают на дно открытого фруктового ящика. Вот синий-желтый шлагбаум на выезде из Боливии, вторая и последняя сухопутная граница. Длинный таможенный столб, к которому выстроились в очередь пассажиры автобуса. Развязанные тюки и распахнутые фанерные чемоданы. Саоан и Магдалена выходили последними. И ему не хватило решимости. Таможенников было трое, офицер с двумя помощниками. И Кьонг понял, что не сможет отвести взгляд всем сразу. Вместо того, чтобы приготовить для старшего сложенную купюру и заветное аньярское слово, Саоан переполз за руль. Водитель под широким навесом таможни дремал, надвинув на нос драную шляпу. Заскрипел ржавым железом высвобождаемый ручной тормоз. Пыхнув дымом, взревел мотор. Застывшие на санцепёке попутчики один за другим начали оборачиваться. Беззвучно распахнулся рот офицера. Кто-то метнулся на перерез. Полосатый брус расщепился надвое, открывая дорогу.
0: «Мэгги!»
1: — позвал Саоан одними губами. Теперь они наконец-то в Перу. На дне заросшего кустарником ущелья, в дымящейся клетке перекошенного автобуса с пулевыми пробоинами на приборной доске.
0: «Мэгги!»
1: — повторил он, уже вспоминая, что обращаться не к кому. Вот она, рядом. Белокурая и неподвижная. Сломанное, смятое тело. Остановившееся сердце. Кьяньяриту, женщина судьбы, уже почти потерявшая душу. И нет ничего, совсем ничего, что подошло бы... Не теряй себя, Кьонг! Отмахиваясь от плавающих перед глазами пятен, Саоан прополз по вставшему на дыбы салону. Ящик не лопнул, лишь верхний кокос треснул, залив липким пол. Саоан нашел окно, через которое проще вылезти. Полчаса спустя он устал идти, опустил на траву тяжеленный ящик, из которого не догадался выкинуть никому не нужные кокосы, а потом снял с плеча тело девушки. «Только смерть порождает жизнь», — повторял он ей, как однажды в госпитале.
2: «Смерть порождает только смерть», —
1: отвечала она тогда, и он чувствовал, что в этом споре ему не выиграть.
3: «Ты совсем как наш священник», — смеялся санитар Сан. «Тебя с толку не сбить».
1: Он не пил вина и лишь смотрел, как бордовая гладь вздрагивает от прикосновения ее губ.
2: «Я хочу быть с тобой всегда», — хотел сказать он, но не сказал.
1: А теперь уже поздно. Нет ни ножа, ни топора, ни костяного скребка. Саоан трясущимися руками вытряхнул в траву сумочку Магдалены. В маленькой косметичке, расшитой цветами, смешными и непохожими на настоящие, нашелся лист пластыря, липкой ткани, которой заклеивают мозоль или порез. Маникюрные ножницы, пилочка для ногтей. Остальное, склянки, пудреница, тюбики пригодиться не могло. За холмом весело ухнуло, огонь разобрался, как залезть автобусу в бензобак. Саоан извлек из-под бурых кокосов, завернутого в темную тряпку, дедушку. Распеленал осторожно и аккуратно поставил в двух шагах от себя на высокий покатый валун. Достал из-за пазухи тяжелый сверток с остатками аньярского пепла, взял крошечную щепотку и втер в середину дедушкиного лба.
3: «У нас беда, великий Кьонг. Ты подскажешь, если я буду что-то делать не так? Поможешь собрать нужные травы?»
1: Дедушка не отвечал. В его молчании Саоан почувствовал и горечь, и сомнение, и...
0: Ты точно хочешь оставить ее с нами?
3: Спросил дедушка. Она тебе не нравится? Вы не сможете жить вместе?
0: Я одобряю твой выбор, Саоан. Она хороший человек и очень верит тебе. Мне было бы приятно расспросить ее подробнее о чудесной земле, где мы жили так недолго.
3: Тогда что же?
1: Саоан метался между умирающей Магдаленой и дедушкой. Время уходило, но и такой разговор нельзя было оборвать на середине.
0: Я чувствую, что нам не выйти впятером.
1: Саоан осмотрелся. Прошептал несколько фраз на аньяре. Корявые деревья и могучие лианы, бездомные камни и спящая трава — все внимали языку колдовства.
3: «Не понимаю! Я скрою вас от любого взгляда, любой куст и любой зверь встанут на нашу сторону!»
0: «Я сказал только то, что чувствую, внук, и помогу всем, чем смогу!»
1: Саоан прикрыл ладонью глаза, выражая покорность и благодарность. И склонился над телом возлюбленной, ставшим клеткой для ее заблудившейся души. Вместо липкой глины, намертво схватывающей ресницы, Саоан использовал 4 лоскутка желтоватого пластыря. Теперь Магдалена могла видеть небо и встревоженных птиц, и облако в форме сгорбленного человека в сутане.
3: «Какая красивая!»
1: Совсем по-европейски подумал колдун и, нащупав на ее горле самое уязвимое место, погрузил в него пилку для ногтей. Кровь уже не лилась, но сочилась лениво и медленно. Расковыривая непослушной тупой железкой одну жилу за другой, Саоан вспоминал давний спор с Доном Паулом.
3: «Душа человека должна упокоиться», — настаивал священник. «Вознестись на небо освобожденной и просветленной в ожидании Божьей милости. Душа расстается с телом и с бременем земного существования. Пытаться удержать ее — тяжкий грех, это как идти против воли Господней».
1: «А зачем тогда жить?» — спрашивал Саоан. «Чтобы потом уйти, не думая о тех, кто остается? Унести с собой знания, умения, мудрость? Перестать заботиться о беззащитных детях? Оставить свой народ, так и не дав ему ничего?»
2: Споры всегда выходили непростыми. Дедушка настрого запретил обсуждать хоть с одним чужеземцем, каким был мир аньяров до прихода Апату.
1: Саоану приходилось говорить притчами, следить за каждым своим словом, а у священника были и свои сказания, бесконечно правильные и бездонно глубокие, как акулий пролив.
3: «Где ты сейчас, добрый падре, мой учитель?»

0: Саоан в отчаянии смотрел на Магдалену. Ее взгляд начал мутнеть. Чтобы спасти глаза, срочно требовались травы. Их предстояло найти, собрать, измельчить, смешать. Но если вовремя не отделить голову от тела, яд смерти разрушит обиталище души. Она вырвется на свободу, бездомная и безмолвная, неспособная ни позвать на помощь, ни удержаться рядом с теми, кому могла бы служить советом и добрым словом еще сотни и сотни лет. Вспорхнет невидимой птицей в великое ничто, где, оказывается, живет добрый Господь и белокрылые ангелы, и превратится в одного из них. Тогда, 10 лет назад, бабушка вытащила дедушку из самого страшного места на острове, с площади перед железными домами чужеземцев. Потом маме пришлось прыгать в горящую хижину, а солдаты Апату стреляли ей вслед, но целились плохо, потому что скорчившаяся за частоколом бабушка бормотала подряд все заклинания, какие помнила. Мама вынесла в обожженных руках 5 дымящихся мешочков с травами и кореньями. И была бесконечная ночь в глубине всползающего к вершине Аньяра леса, высоко над растерзанной деревней, над криками и воплями, над клубами черного дыма и оглушительной пулеметной дробью. Маленький Саоан, напуганный от этого послушный, замер рядом с телом дедушки, маленькие дыры в груди которого отчетливо чернели даже при свете луны.
1: «Смотри внимательно, новый Кьонг», сказала мальчику бабушка. «Белые люди украли у нас предков. Больше некому будет тебе рассказать, как это делается».
0: С большим ритуальным ножом, предназначенным для жертвенных животных, она склонилась над дедушкой и сделала чуть выше его кадыка первый надрез. Много ли умела жена колдуна, дочь колдуна? Но если бы бабушка и мама не рискнули самостоятельно отделить душу дедушки от тела, Саоан никогда не стал бы кьонгом, не выучил истории мира, не постиг законов. Прервалась бы связь времен. И теперь он, последний кьонг Аньяров, пойманный в путы Кэнхэ в далекой чужой стране, должен спасти душу своей женщины. «Помоги мне, Пресвятая Дева!»
1: «Там, под большой корягой, бледные цветки», — сказал дедушка. «В 3 шагах левее трава с широкими листьями. У тебя за спиной красные ягоды. Подо мной соберешь немного лишайника. Тут все не как на Аньяре, но должно подойти. Когда разжуешь, не глотай слюну, сгоришь изнутри. Кашицу вмазывай под веки как можно глубже. Зрачки залепляй в последнюю очередь».
0: Саоан опустил на землю тело Магдалены, стараясь не ударить ее голову, и бросился собирать составляющие зелья. Спустя несколько минут бурая смесь закрыла глаза Магдалены, защищая их от воздуха. Кьонг непослушным, не имеющим языком, едва выговорил темные тягучие слова 3-й раз в своей жизни и только потом позволил себе отползти к ящику с кокосами, расковырять 1 обломком пилки и выполоскать душистым соком рот, сплевывая и сплевывая тошнотворную горечь.
1: «Возвращайся к ней», — сказал дедушка. «Сложнее всего будет с позвонками».
2: «Но как?»
1: «Ты знаешь».
0: Саоан приподнял Магдалену за спину, подставил колено ей под лопатки, на мгновение прижался лбом к ее бледной щеке и вонзил зубы в остывающую кровоточащую плоть. А на краю поля, с наполовину обглоданным початком кукурузы в грязной руке, неслышно возник индейский мальчик. 7 лет, не старше. Что он мог понять и увидеть? Понять — ничего. А увидеть — страшного окровавленного человека с тяжелыми бровями, широким сплюснутым носом и глазами, как горящие угли. Человека, впившегося зубами в разодранное горло жертвы. В другой обстановке Саоан успел бы захватить взгляд ребенка, успокоить и усыпить его на несколько часов. Но сейчас Кьонг просто посмотрел ему в глаза и прочел в них свою судьбу.

0: А мальчик уже бежал по полю, размахивая руками и крича, сколько хватало дыхания.
1: «Людоед! Людоед!»
0: Саоан преодолел последние жилы. На зубах захрустели кости. Голова Магдалены отделилась от тела, и Кьонг начал проговаривать длинные заклинания, каким ему приходилось пользоваться до этого лишь дважды. Когда Саоан произносил его над бабушкой, то запнулся в одном слове. Она больше не смогла разговаривать. Поэтому сейчас молодой Кьонг больше всего боялся ошибиться. Дедушка еле слышным шепотом вторил внуку. Когда стих последний звук, далеко в поле показались фигурки бегущих людей. «Торопись, Кьонг! Магдалене нужен пепел Аньяра!» Того, что оставалось в трепице, к счастью, хватило для завершения таинства. Жирный черный пепел закрыл раны черной коркой. Завтра он впитается, и надо будет нанести новый слой. И так, пока кожа Магдалены не потемнеет, не станет тверже дерева, а ее душа не почувствует себя в безопасности и не вспомнит, как говорить. Когда крестьяне, перепуганные лупоглазые крестьяне с мотыгами и серпами, наконец выбежали на залитую кровью поляну, то нашли только рассыпанные в траве блестящие штучки, деревянный фруктовый ящик с несколькими кокосами и обезглавленное тело белой женщины.

0: Человек по прозвищу Непоседа, лучший репортер Лимы, пишущий для Каретаса, брезгливо толкнул костяшками пальцев облезлую дверь. Без пяти минут народный герой распростерся на голой панцирной сетке армейской койки в полубессознательном состоянии. Несмотря на открытые настежь окна, комната пахла мокрым пеплом и перегаром.
1: «Сеньор-журналист!» — протянул, даже не пытаясь встать, лейтенант Марселье. «Будете кашасу?»
2: «Буду ром, лейтенант».
0: Непоседа выставил на загаженный стол темную бутыль с красивой этикеткой.
2: «Вместе с вами, но только после того, как я услышу одну историю».
0: Пять минут спустя умывшийся и лихорадочно бодрый Марселье распинался вовсю.
2: «Неделю, понимаете, неделю гнали его по горам! Отрезали от сельвы, вокруг поля спрятаться негде, а найти его все не можем. Как тень. Мелькнет то на дороге, то на холме. Так и в сарае этот мой капрал минутой раньше заглядывал, никого не было. Шли цепочкой, я чуть позади, вдруг слышу плач. Женский плач и голоса невнятные. Говорят, вроде по-испански. Я тихо-тихо под самую стенку подобрался и слышу:
3: «Как же теперь жить, сан?»
2: Жалобно так. А ей будто старик отвечает. Я солдат подозвал, знаками сарай окружили, на мушку взяли, выбили дверь. Внутрь втроем. Конечно, никого, кроме этого зверя, там не было. Сам искурил, как собака. На разные голоса разговаривал. Французский матросик, откуда-то из колоний. Видно, из интернированных. У таких, говорят, после лагерей частенько ум за разум заходит. Сам он на коленях стоял, а перед ним на полке четыре башки человеческих. Три как мумии, сухие и черные, а четвертая — той бабы несчастной, которую он на границе в заложнице взял. Жуткая картина. Мышцы и кожа снизу лохмотьями в разные стороны, а глаза как живые.
0: Марселье резко придвинулся к журналисту, дыхнул ему в лицо кислым.
2: «Я же ее каждую ночь во сне вижу! Насаживаю голову на кол и несу над собой, как штандарт! А вокруг море!»
0: Непоседа непроизвольно перекрестился. Что-то с пьяным лейтенантом было не так, глядишь, и сам умом тронется.
2: «А этот злодей-то!» — продолжал Марсель. «И не сопротивлялся даже! Поднялся с пола, дал руки связать. Поздоровался, подлец, доброго утра пожелал. Говорит, все объясню, только доставьте меня и головы в город. Одной машиной. Ну, слушать-то его кто будет? Принесли мешок головы складывать, а этот плачет. Говорит, вы их убьете!» Им, говорит, без ухода нельзя. Ну, капрал, стал быть, только голову старика за волосы поднял. А у этого Конг его фамилия, мы потом узнали. Вдруг оказались руки свободные. Страшный, огромный, вылитая обезьяна. Прыгнул он на капрала, к горлу, значит, целится. Пять пуль мы в него всадили, как есть. Только не иначе с нечистой силой связались. Потому что не живут люди, когда пуля через сердце на вылет. Упал без сознания, а не мрет. И крови мало.
0: Марселье неожиданно протянул руку, схватил бутылку и выдернул пробку. После долгого и жадного глотка помолчал, а потом сказал:
2: «Шли бы вы, сеньор-журналист! Не нашего с вами ума это дело! Отвезли мы Конга в тюремный госпиталь, что в Кальяо. Там уже помер. Только странно помер. Не хочу я об этом ни говорить, ни думать! Шли бы вы!»
0: И Непоседа, въедливый как дуст, цепкий как клещ, циничный и бессердечный писака, умеющий засунуть нос даже в замочную скважину, вдруг встал послушно, невнятно попрощался и бочком-бочком вышел на улицу. По немощенному переулку бежала хромая шелудивая собака с куском гнилого мяса в зубах.
4: «Заслуживают жалости и снисхождения те несчастные, что, пытаясь разобраться в сущности, снова и снова забывают суть».
0: Так говорил дедушка.
5: «Монсеньор, помните ли вы, как в марте 50-го на пороге вашей резиденции в Маниле давали напутствие мне и еще четырем выпускникам Академии? Мы отправлялись нести Слово Божье на восток от Фиджи в пределы, где от начала веков царили язычество и каннибализм. Свое назначение на Аньяр я воспринял всем жаром сердца, смиренно и благодарно, считая высокой честью столь сложную и ответственную миссию. «Перед вами чистые сердца и детские умы», — говорили вы. «То страшное и злое, к чему туземцы имеют несомненную привычку, лишь дань укладу предков. Дайте каждому слово по силам его». Не противопоставляйте учение тому ущербному представлению о мироздании, которое сложилось в их замкнутых общинах за тысячелетия дикого существования. Познав истину, они постепенно сами избавятся от предрассудков, сковывающих их умы и сердца. Сегодня я дерзну переспросить, монсеньор, имели ли вы тогда в виду, хотя бы и подсознательно, печальный опыт капитана иностранного легиона Жоакина Апату, своими варварскими и бесчеловечными действиями, спровоцировавшего в том числе и трагическую гибель моего предшественника Дона Гомеша? Гибель, ибо иным словом я не могу назвать самоубийство, совершенное от стыда за содеянное другим человеком. И чем объяснить тот покров тайны, что скрывал долгие годы обстоятельства произошедшего на Аньяре? Понятно желание перевернуть печальную страницу истории нашей епархии, но сегодня, после всего случившегося с моим прихожанином, и не побоюсь этого слова, учеником, Саоаном Кьонгом, погибшим в Перу около полугода назад, некоторые почти забытые вопросы вновь требуют прямого и развернутого ответа.
6: Дон Пауло отложил перо, не в силах перейти к пересказу обстоятельств смерти Саоана. Поэтому решил просто приложить к своему письму другое, полученное недели раньше, от капеллана тюремного храма в небольшом городке в пригородах Лимы. Малообразованный, но скромный и работящий капеллан подробно описал последние дни заключенного Конга, умиравшего почти две недели. Никто не мог помочь ему, потому что не было врача, способного оперировать пробитое сердце. Простое, но несущее большие осложнения слово «чудо» пожаром разлетелось по тюрьме. Когда Конг приходил в себя, что случалось четырежды, он заговаривал с больными, лежавшими на соседних койках. Капеллан всячески старался избегать термина «проповедовал», но выглядело это именно так. Слова умирающего туземца передавались из камеры в камеру, обрастая толкованиями, звуча светлым эхом в затхлых коридорах тюрьмы.
7: «Я чувствую, что в этих обрывистых и спонтанных, но все-таки правильных изречениях, — писал капеллан, — никак не противоречащих догматам нашей веры, кроется, тем не менее, какой-то иной смысл. Будто немой силится что-то объяснить. Это послание исходит от дикого существа, рожденного в язычестве, но принявшего крещение и всеми силами наставляющего на путь истинный окружающих его людей. Тем страшнее ощущать, сколь древнее и изощренное знание проглядывает не вопреки, но сквозь незыблемые основы истинной веры».
6: Конг попросил исповеди. Именно тогда капеллан узнал о пастве Аньяра. Заключенный назвал Дона Пауло своим духовным наставником и просил сообщить ему дословно, что Кенхе Аньяра завершается не так, как хотелось бы. Далее капеллан писал:
7: «Он умер у меня на руках спокойно и с благодарностью Господу на устах. Будто остановились часы, замерло сломанное сердце Сана, и на тюрьму опустилась тишина».
6: Днями позже я исповедовал многих заключенных, и все как один обращались ко мне с единственным вопросом: правда ли, что нас покинул святой Конг?
5: Дон Паулу снова взял перо, макнул в чернильницу и продолжил.
6: «Моя вера пошатнулась, дон Филиппе. Случившемуся на Аньяре сыщется подобие лишь в анналах конкисты. В одну ночь мы, пусть и чужими руками, стерли с лица земли целую цивилизацию. Я по-прежнему здесь, на Аньяре и с Аньярами, но в расколотой скорлупе не осталось ядра.
5: Эти люди послушно крестятся и восхваляют деяния Господни, но при этом уверены, что обречены. Еще они считают меня колдуном. Просят у меня не лекарств, а лечения, не прогнозов погоды, а спокойного моря, не советов по земледелию, а хорошего урожая. Мой погибший ученик был их последней соломинкой, и она истлела в далекой перуанской тюрьме. Мне нечего дать этим людям, и я прошу вас

Еще несколько лет прокрутились пестрой кинолентой. Узкоглазые парни на русских танках гнали к Сеулу остатки американской армии. Бородатый вояка перекрасил буржуазную Гавану в красный цвет. Арабы и евреи перешли от слов к делу не без помощи старших братьев с обеих сторон. В этой чехарде даже самое сильное землетрясение в истории человечества промелькнуло почти незамеченным, слишком уж далеко от центра мира. Большей части европейцев не было дела ни до Чили, ни тем более до коралловых рифов где-то в океане. А пропавший остров — атоллом больше, атоллом меньше. За 10 тысяч километров от Мели, раньше называвшейся островом Аньяр, в престижной психиатрической клинике молодой врач по имени Эрнесто размышлял над историей болезни своего самого сложного пациента. Жоакин Апату, бывший военный, прошедший несколько войн и заварушек, в один прекрасный день решил, что он мертв. Это событие так опечалило пожилого полковника, что он попытался отрезать себе голову кухонным ножом. Родственники щедро платили клинике за целость и сохранность полковничьей головы. Эрнесто пытался разговорить пациента, вывести на откровенность, найти в его прошлом отправную точку, послужившую началом помешательства, но старик озлоблялся, вопил с пеной у рта про какие-то 20 тысяч душ, и лечение снова сводилось к уколам успокоительного и смирительной рубашки. На столе в палате Апату стояла выцветшая фотография, датированная 46-м годом. На ней молодой Жоакин в форме французского легионера жизнерадостно щерился в объектив. Слева от него застыл жилистый и невысокий пожилой священник. Справа — рослый круглоплечий старик-абориген.

0: Паулу Мориньо, сухопарый загорелый мужчина средних лет, с залитого солнцем двора шагнул в полутьму хижины. За его спиной простирался бесконечный сияющий океан. В отлив можно бродить по упругим ребристым рисункам из черного и бронзового песка, каждый раз новым, и вспоминать. С тех пор, как 3 года назад Паулу навсегда снял сутану и вернулся во французскую Полинезию, он так и не нашел себе достойного занятия, которое отвлекло бы от бесконечных и губительных размышлений. Португалия включилась во всемирную туристическую гонку. Бесплодный клочок земли, в фару доставшийся еще деду от его прадеда, внезапно стал источником дохода и гарантии безбедного существования при более чем скромных запросах аскетичного падре Аньяра, бывшего священника исчезнувшего острова. Ту ночь, когда зарево, полыхавшее в пепельном небе Аньяра, вдруг погасло за несколько минут, Дон Пауло сидел на корме своего неуклюжего катерка. Махат Лиена, сломавшая ключицу и почти 3 дня пытавшаяся лечить себя травами, пока не упала в беспамятстве прямо на мессе, лежала в куче брезента, уже мокрого насквозь, и то стонала, закрыв глаза, то молча вглядывалась в огненные сполохи за спиной священника. Вибрацию моторов плеталась судорожная дрожь океана. Короткие, косые, пьяные волны накатывали то справа, то слева. Никто из туземцев не согласился выйти на воду во время извержения. Как ни упрашивал, ни грозил, ни уговаривал их мечущиеся по дворам священник. Они прятались от океана, но чуть позже океан сам пришел за ними, когда расколовшийся вулкан ломтями опустился в пучину. Утром, уже приплыв в обитель францисканцев, где, по крайней мере, жил врач и было некое подобие клиники, ни Паулу, ни Махат еще не подозревали, что кроме них двоих больше некому вспомнить о погибшем Аньяре. Вулкане? Острове? Человеке? А сейчас Махат Лиена склонилась над колыбелью гамаком, где потягивался еще не совсем проснувшийся маленький Игнасио, унаследовавший имя далекого португальского дедушки. «Как я мог когда-то не замечать ее красоты?» – удивился Паулу, разглядывая смеющуюся жену. «Неужели был столь слеп и надменен, что за тяжелым подбородком, бесформенной переносицей, вывернутыми ноздрями и битыми оспой щеками не видел сути?» Человека.
1: «Просыпайся, листочек!»
0: Махат говорила с сыном на диалекте архипелага. Аньяра она забывала стремительно, словно прогоняя страшные воспоминания. Паулу улыбнулся. «Каких только имен не придумывают детям любящие матери!»

0: Хроноклазм. Первое сообщение, полученное мною от Авии, пришло весьма неожиданным образом. Как-то утром на Хай-стрит в Плайтоне ко мне подошел пожилой джентльмен, совершенно незнакомый. Жестом, выдававшим в нем иностранца, он вежливо приподнял шляпу, поклонился и представился. «Меня зовут Дональд Гоуби, доктор Гоуби. Я был бы крайне признателен вам, сэр Джеральд, если бы вы уделили мне несколько минут. Очень сожалею, что приходится вас беспокоить, но дело крайне спешное и важное». Я внимательно посмотрел на него. «Наверное, произошла ошибка», — сказал я ему. «У моего имени нет приставки, даже такой незначительной, как «сэр».» Он был удивлен.
1: «Ай-яй-яй, простите меня, такое сходство! Я был уверен, что вы и сэр Джеральд Леттери».
0: Теперь пришел мой черед удивляться. «Я действительно Джеральд Леттери, но мистер, а не сэр». Незнакомец слегка смутился.
1: «Ай-яй-яй, конечно, как глупо с моей стороны. Здесь, — он оглянулся, — нет ли здесь такого местечка, где бы мы могли переговорить конфиденциально?»
0: Я колебался лишь одно мгновение. Было совершенно очевидно, что этот джентльмен — человек интеллигентный. Может быть, адвокат. Во всяком случае, он не собирался просить у меня денег или что-нибудь в этом роде. Мы были недалеко от быка, и я повел его туда, в гостиницу. Он отказался от моего предложения выпить, и мы сели.
1: «Так в чем же дело, доктор Гоуби?» – спросил я его.
0: Он замялся. Было заметно, что он смущен. Затем он заговорил с таким видом, будто бросился в воду.
1: «Это связано с Тавией, сэр Джеральд, мистер Леттери. Мне представляется, что вы, вероятно, не отдаете себе отчета в том, до какой степени создавшаяся ситуация чревата последствиями. Дело не только в моей личной ответственности, хотя, как вы понимаете, это меня тоже очень тревожит. Дело в результатах, которые даже нельзя предусмотреть. Она должна, действительно должна вернуться, прежде чем произойдет какая-нибудь большая беда. Она должна вернуться, мистер Леттери».
0: Я смотрел на него. В том, что он говорил серьезно, не приходилось сомневаться. Он и в самом деле был очень расстроен. «Но, доктор Гоуби, — начал я... —
1: Я понимаю, что это для вас значит, сэр. Однако, умоляю вас, уговорите ее. Не только ради меня и ее семьи, но ради всех. Надо соблюдать величайшую осторожность. Невозможно предвидеть последствия даже самого незначительного поступка. Порядок и гармонию необходимо сохранить. Если даже одно единственное зернышко упадет не в должное место, никто не в силах сказать, что из этого выйдет. Поэтому я умоляю вас».
0: Мне пришлось прервать его. Я говорил мягко. О чем бы он там ни болтал, было ясно, что все это он принимает близко к сердцу. «Одну минуточку, доктор Гоуби. Боюсь, что произошла ошибка. Я не имею ни малейшего представления, о чем вы». На его лице появилось тревожное выражение.
1: «Как?»
0: – начал он и замолчал, думая о чем-то и хмурясь.
1: «Вы хотите сказать, что еще не встретились с Тавией?»
0: «Насколько мне известно, это именно так. Никогда даже не слыхал ни о ком по имени Тавия», – уверил я его. У него перехватило дыхание. Мне стало жаль собеседника, и я повторил свое предложение насчет выпивки, но он отрицательно покачал головой. Однако вскоре доктор несколько пришел в себя.
1: «Мне так неловко», — сказал он. «Действительно, произошла ошибка. Пожалуйста, примите мои извинения, мистер Леттери. Вы, наверное, считаете, что я пьян. Мне трудно объяснить вам. Разрешите мне попросить вас забыть об этом. Совсем забыть. Пожалуйста».
0: Вскоре он ушел, и вид у него был очень печальный. Он озадачил меня, но уже через 2-3 дня я выполнил его последнюю просьбу. Так, по крайней мере, мне казалось.

0: Впервые я увидел Тавию года два спустя. Конечно, я тогда не знал, что это именно она. Когда я вышел из БК, на Хай-стрит еще был народ. Я почувствовал, что кто-то на другой стороне улицы наблюдает за мной. Я поднял голову, и наши взгляды встретились. Глаза у нее были карие. Она была высокая, стройная и красивая. Не просто хорошенькая, а нечто большее. Я продолжал смотреть. На ней была довольно обыкновенная шерстяная юбка и темно-зеленый джемпер. Туфли, однако, у нее выделялись. Довольно странные, на низком каблуке, но какие-то замысловатые. Они не подходили к остальной ее одежде. Что-то еще резало глаз, хотя в тот момент я не понял, что именно. Только потом я сообразил. Прическа. Прическа ей очень шла, но была совершенно несовременной. Вы скажете, что волосы есть волосы, и что существует бесконечное множество вариантов причесок. Но дело обстоит не так просто. Есть какой-то общий стиль времени, перекрывающий текущую моду. Посмотрите на любую фотографию, снятую 30 лет назад. Ее волосы, как и туфли, не гармонировали со всем остальным. Несколько мгновений она стояла, застыв, не улыбаясь. Затем, словно еще не совсем проснувшись, шагнула вперед, чтобы перейти улицу. В этот момент пробили часы на базарной площади. Она бросила взгляд наверх. Внезапно выражение тревоги появилось на ее лице. Она повернулась и бросилась бежать по тротуару, как Золушка за последним автобусом. Я сел в машину, раздумывая, за кого она меня приняла. Я был совершенно уверен, что никогда прежде ее не видел. На следующий день бармен в быке, поставив передо мной кружку пива, сказал: «Одна молодая женщина спрашивала о вас, мистер Леттери. Она вас нашла?» Я сказал ей, где вы живете. Я покачал головой. «Кто такая?» «Не назвала себя, но...» И он описал мне ее, девушку с другой стороны улицы. Я кивнул. «Я ее видел. Мне хотелось бы узнать, кто она», — сказал я.
1: «Ну, она от вас знает. Это мистер Леттери был здесь некоторое время тому назад?» — спрашивает она. «Да», — говорю, — «он». Она кивнула и задумалась. «Он ведь живет в Бекфорд-Холле», — говорит. «Нет, мисс», — говорю, — «Бекфорд-Холл принадлежит майору Флакину. Мистер Леттери, — говорю, — живет в Четком-коттедже». Тогда она спрашивает меня, где это, и я ей отвечаю: «Надеюсь, все в порядке?» И она показалась очень милой барышней.
0: Я успокоил его. «Мой адрес можно узнать где угодно». Но странно, что она спросила о Бекфорд-Холле. «Это именно тот дом, который бы мне хотелось иметь, если бы у меня когда-нибудь завелись деньги».
1: «Тогда, мистер Леттери, вам надо поторопиться, разбогатеть, потому что старый майор уже доживает свое», — сказал бармен.
0: Все это ни к чему не привело. Для чего незнакомка хотела узнать мой адрес, я понятия не имел. Во всяком случае, за этим ничего не последовало. Вся эта история вылетела у меня из головы. Примерно месяц спустя я снова увидел ее. У меня появилась привычка ездить верхом раз или два в неделю. Мы ездили с одной девушкой по имени Марджори Креншоу. А потом я отвозил ее домой в машине. Ехать нужно было по узкому шоссе между насыпами, где едва-едва могли разойтись два автомобиля. Однажды, миновав крутой поворот, я должен был затормозить и прижаться к обочине. Встречная машина, объехав пешехода, шла посредине шоссе. Она чуть не зацепила меня. Тут я посмотрел на пешехода и увидел, что это та самая девушка. В то же мгновение она узнала меня и встрепенулась. Я увидел, как она заколебалась, а потом, видимо, решилась заговорить со мной и пошла к машине. Но тут она заметила Марджори, сидящую рядом со мной, и очень неискусно, изобразив, что и не собиралась подходить к нам, пошла в сторону. Я включил скорость. «Кто это?» — спросила Марджори голосом пронзительным от природы и тоном, по ее представлению, вероятно, проницательным. Я сказал, что не знаю.
2: «Но зато она-то вас знает», — сказала Марджори, не поверив мне. Меня раздражал ее тон.
0: В любом случае, это ее не касалось. Я не ответил.
2: Она не хотела оставить эту тему. «Мне кажется, что я прежде не видела в наших краях ее», — сказала Марджори спустя некоторое время.
0: «Может быть, она здесь отдыхает?» «Я не знаю ее», — ответил я. «Здесь много отдыхающих».
2: «Не очень-то убедительно это звучит, если еще учесть, как она на вас смотрела».
0: «Мне не нравится, когда меня считают или называют лжецом», — сказал я.
2: «О, мне казалось, что я задала вам самый обычный вопрос. Конечно, если я сказала вам что-нибудь неприятное».
0: «Мне также не нравится, когда делают намеки.
2: Может быть, вы предпочитаете пройти пешком оставшуюся часть пути? Здесь уже недалеко». «Понятно. Простите, что я вам помешала». «Жаль, что здесь слишком узко, и вы не сможете развернуть машину», — прошипела Марджори. «Прощайте, мистер Леттери».
0: Оказалось, что развернуть машину все же можно, если воспользоваться въездом в какую-то усадьбу, но я так и не увидел девушку, когда вернулся на то место. Марджори возбудила у меня интерес к ней, я надеялся, что догоню ее. Кроме того, хотя я не имел о незнакомке ни малейшего представления, я испытывал к ней чувство благодарности. С вами, наверное, это тоже бывало. Вы вдруг ощущаете облегчение, хотя раньше и не подозревали, что вам тяжело.

0: Наша третья встреча была совершенно иной. Мой коттедж стоит в узкой долине, поросшей лесом. Он расположен в стороне от других 4 или 5 коттеджей, в самом дальнем конце лощины. Покрытые вереском холмы круто поднимаются с обеих сторон. Несколько узеньких полосок пастбищного луга подходят к самым берегам реки. Рощицы, сохранившиеся от прежних лесов, отделяют луга от вереска. Именно в ближайшей из рощиц однажды днем, когда я разглядывал свой огород, раздумывая, не пора ли показаться росткам бобов, я услышал треск хрустящих под ногами веток. Мне понадобился лишь один взгляд, чтобы выяснить, в чем дело. Ее выдали светлые волосы. Как-то мгновение мы смотрели друг на друга, как и в прошлый раз. «Здравствуйте», — сказал я. Она ответила не сразу, продолжая смотреть на меня. Потом спросила: «Здесь есть еще кто-нибудь?» Я посмотрел вдоль дороги, а затем на вершину противоположного холма. «Никого не вижу», — сказал я. Девушка развела руками кусты и осторожно вышла, оглядываясь по сторонам. Она была одета точно так же, как и в первый раз, если не считать того, что волосы были растрепаны ветками деревьев. На голой земле ее туфли выглядели еще более необычными. Она, казалось, немного успокоилась и подошла поближе.
1: «Я...»
0: Сверху раздался мужской голос. Ему ответил другой. Девушка замерла.
1: «Они идут. Спрячьте меня где-нибудь побыстрее, пожалуйста, в испуге», — сказала она.
0: Начал я.
1: «Быстрее, быстрее, они идут!»
0: Она выглядела очень встревоженной. «Пойдемте-ка в дом», — предложил я и повел ее к коттеджу. Незнакомка быстро пошла вслед за мной, и когда я закрыл дверь, она задвинула щеколду.
1: «Не дайте им схватить меня, пожалуйста!»
0: «Послушайте, в чем дело?»
1: «Кто это они?» — спросил я.
0: Она не ответила. Ее взгляд остановился на телефонном аппарате.
1: «Вызовите полицию», — сказала она. «Быстро вызовите полицию!»
0: Я не знал, что предпринять.
1: «Разве у вас нет полиции?» — спросила она.
0: «Конечно, у нас есть полиция, но...»
1: «Тогда, пожалуйста, вызовите ее».
0: «Но послушайте», — начал я. Девушка стиснула руки.
1: «Вы должны вызвать, пожалуйста, побыстрее».
0: Она выглядела очень обеспокоенной. «Хорошо, я вызову полицию. Но давать им объяснение будете вы», — сказал я, беря трубку. Я привык к темпам работы связи в этих сельских краях и терпеливо ждал. А девушка не привыкла. Она стояла, сплетая и расплетая пальцы рук. Наконец меня соединили. «Алло», — сказал я. «Это Плайтонский полицейский участок?» «Плайтонская полиция», — донесся ответный голос. И в это время на посыпанной гравием дорожке послышались шаги. Затем последовал громкий стук в дверь. Я передал трубку девушке и пошел к двери.
1: «Не впускайте их!» — взмолилась незнакомка и перенесла свое внимание на телефон. Я колебался.
0: Снова послышался властный стук в дверь. Нельзя же просто стоять у двери и не пускать людей. А кроме того, привести к себе в дом молодую девушку, запереться и никого не впускать. Когда стук раздался в третий раз, я открыл дверь. Вид человека, стоявшего на крыльце, поразил меня. Не лицо его, нет, вполне нормальное лицо человека лет 25. Его одежда. Я не был подготовлен к тому, чтобы вдруг увидеть нечто вроде облегающего трико для катания на коньках, поверх которого надет широкий жакет, доходящий до середины бедер и застегивающийся на стеклянные пуговицы. Наряд странный, во всяком случае, в Дартмуре в начале летнего сезона. Однако я сумел взять себя в руки настолько, чтобы спросить, что ему понадобилось. Незнакомец не обратил на это никакого внимания и продолжал стоять, глядя через мое плечо на девушку. «Талия», — сказал он, — «иди сюда». Она, не переставая, что-то быстро говорила по телефону. Человек сделал шаг вперед. «Спокойнее», — сказал я. «Во-первых, мне бы хотелось узнать, что здесь происходит». Он посмотрел прямо на меня. «Вам не понять», — сказал он и поднял руку, чтобы оттолкнуть меня. Я всегда знал, что очень не люблю людей, которые говорят мне, что я чего-то не понимаю, и которые хотят столкнуть меня с порога моего собственного дома. Я провел хороший апперкот в солнечное сплетение. Когда незнакомец сложился пополам, я спустил его со ступенек и захлопнул дверь.
1: «Они едут», — произнес голос девушки позади меня. «Полиция едет».
0: «Если бы вы хоть рассказали мне», — начал я, но она подняла руку.
1: «Осторожнее», — крикнула она.
0: Я обернулся. За окном стоял еще один человек, одетый так же, как и тот, который еще с хрипом ловил ртом воздух возле крыльца. Я снял со стены свое 12-дюймовое ружье, достал из ящика стола несколько патронов и набил магазин. Затем шагнул к двери. «Откройте дверь и спрячьтесь за нее», — велел я девушке. Она послушалась, но на ее лице было написано сомнение. Второй мужчина наклонился над первым. По дорожке к дому шел третий. Они увидели ружье. Произошла немая сцена. «Эй, вы там», — сказал я. «Либо быстренько убирайтесь, либо вам придется поспорить с полицией. Что предпочитаете?»
2: «Но вы не понимаете. Чрезвычайно важно», — начал один из них.
0: «Хорошо. Тогда можете остаться и объяснить полиции, насколько это важно», — сказал я и сделал знак девушке, чтобы она снова закрыла дверь. Мы смотрели через окно, как двое мужчин поднимали задыхающегося третьего.

0: Полицейские были не особенно милы. Они нехотя записали, как выглядели эти люди, и довольно холодно распрощались с ними. Девушка рассказала полицейским так мало, как только могла. Просто, что ее преследовали трое странно одетых мужчин, и что она обратилась ко мне за помощью. Девушка ответила отказом на предложение отвезти ее в Плайтон в полицейской машине, так что она все еще была здесь. «Ну, а теперь, — предположил я, — вы, вероятно, объясните мне, что, в конце концов, происходит». Незнакомка сидела молча, устремив на меня свой пристальный прямой взгляд, в котором был оттенок печали, разочарования, во всяком случае, какой-то неудовлетворенности. Я подумал, что она заплачет, но она сказала тихим голосом: «Я прочла ваше письмо и теперь сожгла свои корабли». В смущении, пошарив по карманам, я нашел сигареты и закурил. «Вы прочли мое письмо, и теперь вы сожгли корабли», — повторил я. «Да», — сказала она. Затем отвела взгляд и начала рассматривать комнату, ничего в ней не видя. «Вы даже не узнаете меня!» После этого полились слезы. Несколько мгновений я сидел в полной растерянности. Потом я решил, что пока она выплачется, пойти в кухню и поставить чайник. Мои родственницы всегда рассматривали чай как панацею от всех бед, так что я взял чайник и чашки и вернулся в комнату. Девушка уже пришла в себя и сидела, уставившись на незажженный камин. Я поднес спичку. Она наблюдала, как разгорались дрова с видом ребенка, который только что получил подарок. «Прелестно!» — вздохнула незнакомка, как будто огонь в камине был какой-то диковиной, и снова оглядела комнату. «Прелестно!» — повторила она. «Не разольете ли вы чай?» — предложил я, однако девушка покачала головой и наблюдала за тем, как это делаю я.
1: «Чай!» — сказала она. «У камина!»
0: Это была совершенная истина, но нельзя сказать, что очень примечательно. «По-моему, настало время нам познакомиться», — предложил я. «Меня зовут Джеральд Леттери».
1: «Конечно», — сказала она, кивая головой.
0: На мой взгляд, это был не совсем подходящий ответ, но она продолжила.
1: «Я Октавия Леттери, обычно меня зовут Тавия».
0: «Тавия» — что-то смутно мелькнуло в моей памяти. «Мы с вами родственники?» — спросил я.
1: «Да, очень дальние», — ответила девушка, странно посмотрев на меня. «Ах», — добавила она, — «как это трудно».
0: Вид у нее стал такой, будто она вот-вот снова заплачет.
1: «Тавия», — повторял я, пытаясь вспомнить. И тут мне вдруг представился смущенный пожилой джентльмен.
0: «Конечно же.
1: Как его звали? Доктор... доктор Боги или что-то в этом роде?» Она внезапно замерла. «Не доктор ли Гоуби?»
0: «Вот-вот, правильно. Он меня спрашивал о Тавии». «Это о вас?»
1: «Его здесь нет?» — спросила девушка, оглядываясь, будто он мог спрятаться в углу.
0: Я сказал, что с тех пор прошло года два. Она успокоилась.
1: «Глупый старый дядя Дональд, как это на него похоже? И вы, конечно, ничего не поняли».
0: «И сейчас понимаю не больше», — заметил я, «хотя могу поверить, что даже дядя способен разволноваться, потеряв вас».
1: «Да, боюсь, что он очень расстроился», — сказала она.
0: «Расстраивался», — поправил я. «Это было два года назад».
1: «Ах, да, конечно. Вы все еще не поняли?»
0: «Послушайте», — сказал я ей, — «один за другим люди говорят мне, что я чего-то не понимаю. Это я уже знаю. Это единственное, что я действительно понял».
1: «Да, пожалуй, мне лучше все объяснить. С чего же начать?»
0: Я дал ей подумать, не отвлекая ее. Наконец она сказала:
1: «Вы верите в предопределение?»
0: «Нет».
1: «Ах, да. Хотя совсем в конце концов это не так. Скорее всего, рода влечение. Видите ли, Я с детства считала, что ваш век самый интересный и замечательный. Потом еще в этом веке жил единственный в нашей стране знаменитый человек. Вот я и считала этот век чудесным. Вы бы, наверное, назвали его романтичным.
0: Зависит от того, что вы имеете в виду, ваше увлечение или сам век, начал я, но девушка не обратила внимания на мои слова.
1: Я, бывало, представляла себе колоссальный флот смешных летательных аппаратов во время периода войн и думала о том, как они похожи на Давида, идущего против Голиафа. Такие маленькие и такие храбрые. А потом еще эти большие неуклюжие корабли, медленно барахтающиеся в воде, но в конце концов добирающиеся до порта. И никто не нервничал, что они такие медленные. А эти странные черно-белые фильмы. И лошади на улицах, и шумные двигатели внутреннего сгорания, а уголь в топках, и волнующие бомбежки, и паровозы, бегущие по рельсам, и телефоны с проводами, и много-много еще разных вещей. А чем тогда можно было заниматься? Представьте себе, что вы приходите на премьеру новой пьесы Бернарда Шоу или Ноэля Коварда в настоящий театр. Или достаете совершенно новую поэму Эллиота в день ее выхода в свет. Или видите, как королева приезжает по улице, чтобы открыть заседание парламента. Замечательное, волнующее время.
0: Что ж, приятно слышать, что кому-то оно нравится, заметил я. Мое собственное мнение о нашем веке несколько...
1: Ах, этого следовало ожидать. Вы не представляете себе все это в перспективе, поэтому не в силах оценить. Вам было бы полезно пожить некоторое время, например, в нашем веке, увидеть, как все плоско, серо и однообразно. Так смертельно скучно.
0: Я немного замялся. Я не совсем... жить в вашем...
1: В чем? В веке, конечно. В 22-м. Ах да, вы же не знаете. Глуп с моей стороны.
0: Я сосредоточился на разливании чая. По второй чашке.
1: Ох, я знала, что это будет трудно, заметила она. Вам тоже трудно?
0: Я сказал, что трудно. Она продолжала упрямо.
1: Так вот, видите ли, испытывая те чувства, о которых я вам рассказал, я решила заняться историей. Понимаете, я в самом деле могла присмысливать себя к нескольким периодам истории. А потом я получила ваше письмо в свой день рождения, и это было причиной, почему я избрала середину 20 века темой своей дипломной работы. И, конечно же, это повлияло на мое решение заниматься в аспирантуре.
0: И всему причиной мое письмо?
1: Ну, это же был единственный способ, не правда ли? То есть я хочу сказать, что ведь другого-то пути не было, чтобы находиться вблизи исторической машины, кроме как работая в исторической лаборатории, не так ли? И даже тогда мне вряд ли разрешили бы пользоваться ею самостоятельно, если бы это не была лаборатория дяди Дональда.
0: «Историческая машина?» – переспросил я, цепляясь за соломинку во всем этом хаосе. «Что такое историческая машина?» Она была озадачена.
1: «Это историческая машина, при помощи которой изучают историю».
0: «Неясно», – я покачал головой. «Вы бы с таким же успехом могли мне сказать, что при ее помощи делают историю».
1: «О, нет, это строго запрещено. Это очень-очень серьезное нарушение закона».
0: «Вот как?»
1: «Я решил попробовать еще раз».
0: «Так относительно этого письма...»
1: «Я сказала о нем только, чтобы объяснить вам все. Но вы, конечно, его еще не написали, так что я подозреваю, что вам все это кажется весьма запутанным».
0: «Запутанным не совсем то слово». «Нельзя ли ухватиться за что-нибудь поконкретнее? Например, письмо, которое, как предполагается, я написал, хотя еще и не написал. О чем оно?»
1: Девушка внимательно посмотрела на меня и отвернулась. Совершенно неожиданно румянец залил ей лицо. Она заставила себя снова посмотреть на меня. Я увидел, как ее глаза заблестели. Вдруг она закрыла лицо руками.
2: «Нет, вы не любите меня, вы не любите меня!» – простонала она. «Зачем я только пришла? Лучше б я умерла!»

0: класс. Продолжение.
1: Мне кажется, что она фыркнула на меня, сказала Тавия.
0: Теперь она ушла и унесла с собой мое доброе имя, сказал я. Чудесная женщина наша, миссис Тумс, но полна предрассудков. Она, вероятно, откажется от работы.
1: Из-за того, что я здесь? Как глупо.
0: У вас, вероятно, другие нормы морали.
1: Но куда же мне было деваться? У меня всего несколько ваших шиллингов и ни одного знакомого.
0: Вряд ли миссис Тумс это все известно.
1: Но мы же не...

0: Они довольно грубые, эти старинные обычаи, особенно когда с ними сталкиваешься непосредственно. Но очень интересные, заметил Тавия. Ее внимательный взгляд остановился на мне. «Вы», — начала она... «Вы обещали, — напомнил я ей, — дать мне более понятное объяснение всему происходящему, чем это вам удалось вчера». «Вы мне не поверили». «Сначала у меня захватило дыхание», — признался я. «Но с тех пор вы представили мне немало доказательств. Никто бы не смог разыгрывать такую шутку так долго». Она нахмурилась. «Это не очень-то любезно с вашей стороны. Я очень тщательно изучила середину 20 века. Это ведь моя тема».
1: «Да, вы об этом говорили, ну и что? Все историки специализируются по какому-нибудь периоду, но из этого еще не следует, что они в них внезапно появляются».
0: Она удивленно посмотрела на меня.
1: «Конечно, появляются.
0: Дипломированные историки. А иначе как же они смогут проводить тщательные и подробные исследования?»
1: «Вы слишком часто используете слово «конечно», — сказал я ей. «Предлагаю начать сначала. Так вот, мое письмо...» «Нет, пропустим письмо», — сказал я, поспешно увидев выражение ее лица. «Итак, вы начали работать в лаборатории своего дядюшки, где находится нечто, называемое исторической машиной. Что это такое? Особый вид магнитофона?»
0: «Да что вы, нет! Это вроде шкафа. В него входишь и отправляешься в разные времена и места».
1: «О», — сказал я. «Вы, значит, можете войти в него в 2100 каком-нибудь году и выйти из него в 1900 каком-нибудь?»
0: «Или в любом другом прошедшем времени», — кивнула она. «Но, конечно, не всем разрешается это делать. Нужно пройти курс обучения и получить специальный диплом. В Англии есть всего 6 официально действующих исторических машин, а во всем мире примерно 100, и в отношении их существуют большие строгости. Когда первые машины были созданы, не все понимали, какой вред они могут принести. Но через некоторое время историки, сверяя личные впечатления от поездок в прошедшие времена с существующими письменными источниками по данному периоду, обнаружили много странного. Например, выяснилось, что в Александрии еще до Рождества Христова демонстрировали простейшую паровую турбину, а при осаде Сиракуз использовалось нечто вроде напалма. Задумались, почему Леонардо да Винчи рисовал парашюты, когда еще не было воздушных кораблей, из которых можно было бы прыгать. Эрик Красный открыл Америку негласно задолго до того, как туда отправился Колумб. Наполеон говорил о подводных лодках, ну и много разных других подозрительных фактов. Так что стало ясно, что некоторые люди были очень небрежны, пользуясь машиной, и вызвали хроноклазмы».
1: «Вызвали что?»
0: «Хроноклазмы. Это когда что-нибудь происходит не в то время, когда оно должно произойти. Кто-нибудь проявил небрежность, говорил о чем-нибудь, о чем нельзя было говорить. Так вот, большинство из этих событий не причинило вреда, насколько мы можем судить, хотя вполне возможно, что естественный ход истории был несколько изменен. А потом люди писали очень мудрые исследования, чтобы объяснить, почему это произошло. Но все понимали, что результаты небрежности могут быть очень опасны. Предположим, что кто-нибудь, не подумав, внушил бы Наполеону в дополнение к идеям о подводной лодке мысль о двигателе внутреннего сгорания. Трудно сказать, что произошло бы. Так что было принято решение немедленно прекратить всякое вольное и невольное вмешательство в дела прошедшего времени, и на пользование всеми историческими машинами был наложен запрет, кроме тех, которым Совет историков разрешил функционировать.
1: «Одну минутку», — перебил я. «Если что-нибудь свершилось, оно совершено. Я хочу сказать, что, например, вот я здесь, и я не могу теперь не быть здесь, даже если кто-нибудь отправится в прошлое и убьет моего дедушку в младенческом возрасте».
0: «Но ведь вас не было бы здесь, если бы это произошло, правда?» «Да, ошибочность мнения, что прошлого не изменишь, не имела никакого значения, пока не было способов это прошлое изменить. Но когда такие способы появились и ошибочность такой точки зрения была обнаружена, потребовалась величайшая осторожность. Вот о чем приходится беспокоиться историку. Другое дело, как это все происходит, но это объясняют специалисты по высшей математике. Теперь же, прежде чем получить разрешение работать на исторической машине, надо закончить специальные курсы, пройти испытания, проверку, получить допуск, принять на себя торжественные обязательства, а потом еще пройти испытательный срок, несколько лет. Только тогда вас допустят к самостоятельной работе. Тогда вы можете лично посещать и наблюдать какой-нибудь период истории. И это все, что

0: вам разрешается. Наблюдать. Правило очень-очень строгое. Я размышлял. Простите, если мой вопрос вам покажется нелюбезным, но не нарушаете ли вы сейчас очень много правил каждую минуту?
1: Конечно, нарушаю. Поэтому они и пришли за мной.
0: У вас отнимут право, если вас поймают.
1: Что вы? Я никогда и не надеяться не могла, что получу право. Я отправлялась сюда в 20 век тайком, когда в лаборатории никого не было. То, что это лаборатория дяди Дональда, облегчало дело, потому что если бы меня и поймали на месте преступления и у машины, я всегда могла бы сделать вид, что выполняю какое-нибудь его особое задание. Мне нужно было достать соответствующую одежду, чтобы прийти сюда. Я не решилась пойти в обычную историческую костюмерную, поэтому я сделала зарисовки некоторых вещей в музее и по ним шила себе кое-что. Как они вам нравятся?
0: «Все очень удачно и идет вам», — уверил я ее. «Хотя с обувью что-то неладно». Она посмотрела на свои ноги.
1: «Так я и думала. Я не могла найти в музее ничего, относящегося именно к этому периоду», — призналась она. «Ну, а затем мне удалось совершить несколько пробных поездок. Пришлось ограничиться короткими путешествиями, потому что длительность времени постоянна, то есть час здесь равен часу у нас, а мне не удавалось заполучить машину в свое единоличное распоряжение надолго. А вчера в лабораторию вошел один человек как раз в тот момент, когда я выходила из машины. Он увидел на мне эту одежду и сразу понял, что я сделала, так что мне оставалось только сразу же вскочить обратно в машину. Мне больше никогда не удалось бы к ней близко подойти. А они бросились за мной, не потрудившись даже переодеться».
0: «Вы думаете, они снова придут?» — спросил я.
1: «Да, думаю, придут. Но в следующий раз будут одеты соответствующим образом».
0: «Они способны пойти на крайние меры? То есть я хочу сказать, будут ли они стрелять или что-нибудь в этом роде?»
1: Талия покачала головой. «О нет, это может вызвать довольно сильный хроноклазм, особенно если они убьют кого-нибудь».
0: «Но то, что вы здесь, наверное, уже вызвало целый ряд довольно мощных хроноклазмов. Что же хуже?»
1: «Мои хроноклазмы все учтены. Я это проверила по историческим источникам», — ответила она довольно непонятно. «И они успокоятся, как только тоже догадаются проверить это».
0: Девушка на мгновение замолчала. Затем с таким видом, будто нашла более интересную тему, заговорила снова.
1: «Когда в ваше время люди женятся, они надевают специальную одежду, да?»
0: Казалось, что эта тема ее очень привлекает.

0: «Мне, пожалуй, нравится замужество в 20 веке», — сказала Тавия. «И в моем мнении оно тоже поднялось, дорогая», — ответил я. В самом деле, я с удивлением отметил, насколько оно поднялось в моем мнении за последний месяц. «В 20 веке супруги всегда спят в одной большой кровати, дорогой?» — спросила она. «Неизменно, милая», — уверил я ее. «Смешно. Не очень гигиенично, конечно, но все-таки мило». Мы задумались над этим. «Дорогой, ты заметил, что она больше не фыркает на меня?» — спросила Тавия. «Они всегда перестают фыркать, когда им предъявляют свидетельство, дорогая», — объяснил я. Некоторое время беседа мирно текла по руслу личных тем, не слишком интересных для других людей. Наконец я сказал: «Похоже на то, дорогая, что нам больше нечего беспокоиться по поводу твоих преследователей. Они бы уже давно явились, если бы волновались так, как ты думаешь». Тавия покачала головой. «Мы должны по-прежнему соблюдать осторожность. Но вообще что-то странно. Наверное, это из-за дяди Дональда. Он плохо разбирается в технике. Ты можешь судить об этом потому, как он настроил машину, чтобы прийти к тебе с ошибкой на 2 года. Но нам ничего не остается делать, как ждать и соблюдать осторожность». Я поразмыслил немного и сказал: «Мне вскоре придется устроиться на работу. Тогда будет трудно следить, чтобы они не застали нас врасплох».
1: «На работу?» — воскликнула она.
0: «Двое не могут прожить на те же деньги, что один. Жены всегда стремятся поддержать определенный уровень, и это справедливо, в меру, конечно. Та небольшая сумма, которая у меня есть, недостаточно».
1: «Об этом нечего беспокоиться, милый», — заверила меня Тавия. «Ты ведь можешь что-нибудь изобрести».
0: «Я?
1: Изобрести? Конечно, ты ведь довольно хорошо знаешь радиотехнику, да?»
0: «Ну, я прослушал курс по радиолокации, когда служил в КВФ».
1: «Ах, КВФ! Королевский воздушный флот!» — воскликнула она восторженно. «Подумать только, ты и в самом деле принимал участие во Второй мировой войне. А ты был знаком с Монти или с Айком Эйзенхауэром?»
0: «Лично нет. Я служил в других частях».
1: «Какая жалость. Но вернемся к другому. Тебе надо будет достать какие-нибудь работы по радиоэлектронике, только посложнее. И я покажу тебе, что изобрести».
0: «Ты?»
1: «Ага, понимаю».
0: «Но ведь это не очень этично», — произнес я с сомнением.
1: «Не вижу почему. В конце концов, эти вещи должны же быть изобретены кем-нибудь. Иначе как я могла бы изучать их в школе?»
0: «Мне надо немного подумать», — сказал я. Наверное, это было простым совпадением, что именно в тот день я заговорил насчет преследования. По крайней мере, это вполне могло бы быть совпадением. С тех пор, как я встретил Тавию, я стал с подозрением относиться к совпадениям. Как бы то ни было, в то самое утро Тавия, выглянув в окно, сказала:
1: «Дорогой, там кто-то машет нам из кустов».
0: Палка с привязанным к ней белым носовым платком медленно раскачивалась из стороны в сторону. В бинокль я разглядел, что ею орудовал пожилой мужчина, почти совсем скрытый кустарником, который растет на склоне холма. Я передал бинокль Тавии.
1: «Ах, это дядя Дональд! Пожалуй, нам надо его принять. Он, кажется, один».
0: Я вышел из дома, прошел до конца дорожки и помахал ему рукой. Вскоре он вылез из кустов, неся палку с платком, как знамя. Его голос слабо донесся до меня:
2: «Не стреляйте!»
0: Я поднял руки, чтобы показать, что я не вооружен. Тавия тоже вышла на дорожку и встала со мной рядом. Подойдя к нам, посетитель переложил палку в левую руку, а правый приподнял шляпу и вежливо поклонился.
2: «О, сэр Джеральд, как приятно вновь встретиться с вами», — произнес он.
3: «Он не сэр Джеральд, дядя. Он мистер Леттери», — сказал Тавия.
2: «Ай-яй-яй, как глуп с моей стороны. Мистер Леттери», — продолжал гость, — «я уверен, что вам будет приятно узнать, что рана оказалась скорее неудобной, чем серьезной. Все кончилось тем, что бедняжке придется некоторое время полежать на животе и кушать стоя».
0: «Бедняжке?» — спросил я, ничего не понимая.
2: «Тому, кого вы подстрелили вчера».
3: «Подстрелил? Это происходит произойдет завтра или послезавтра», — быстро вставила Тавия.
2: «Дядя, вы действительно не в состоянии правильно устанавливать рычаги. Это ужасно».
4: «Принцип-то я понимаю, моя дорогая, но на практике немного путаюсь».
3: «Ну, неважно. Раз вы уже здесь, входите. А платок можете убрать в карман», — добавила она.
0: Когда гость вошел, я обратил внимание на то, что он быстрым взглядом окинул комнату и удовлетворенно кивнул, как бы одобряя достоверность обстановки. Он сел. Тавия сказала: «Прежде чем мы начнем, дядя Дональд, мне кажется, ты должен знать, что я вышла замуж за Джеральда, за мистера Леттери».
5: Доктор Гоуби пристально посмотрел на нее.
3: «Вышла замуж?» — повторил он. «Зачем?» «Ох», — сказала Тавия. Затем терпеливо объяснила: «Я люблю его, и он любит меня. Поэтому я стала его женой. Здесь это делают так».
5: Доктор Гоуби покачал головой.
6: «Разумеется, мне известна твоя сентиментальная привязанность к 20 веку и его обычаям, моя дорогая. Но ведь тебе совсем не обязательно становиться туземкой, точнее, тувременницей».
3: «А мне нравится, очень», — сказала Тавия.
6: «Молодые женщины любят романтику, я знаю. Но ты подумала о том, какие неприятности ты сможешь доставить сэру мистеру Леттери?»
3: «Наоборот, я ему помогаю, дядя Дональд. Здесь ведь фыркают, если ты не женат, а мне не нравилось, когда на него стали фыркать».
6: «Я не столько думаю о том времени, пока ты здесь, сколько о том, когда ты уйдешь. У них очень много правил относительно предполагаемой смерти, доказательств того, что жена бросила тебя и тому подобное. Очень длительный и запутанный процесс. И он не сможет больше ни на ком жениться».
3: «Я уверена, что он и не захочет больше ни на ком жениться. Правда, милый?»
5: «Конечно, нет», — подтвердил я.
3: «Ты уверен в этом, милый?»
5: «Дорогая», — сказал я, беря ее за руку, «если бы все женщины мира...»
3: Через некоторое время доктор Гоуби привлек наше внимание деликатным покашливанием.
6: «Действительной причиной моего визита, — заявил он, — является стремление убедить мою племянницу в том, что ей следует немедленно вернуться. На факультете царят страшное волнение и глубокая тревога в связи с этим делом. И виновным считают в основном меня. Наша главная забота — вернуть ее. Вернуть, пока не нанесен серьезный ущерб истории. Любой хроноклазм бесконечно реверберирует в веках, а эта ее эскапада может вылиться в очень-очень серьезный хроноклазм. Неудивительно, что мы все находимся в чрезвычайно нервном напряжении».
3: «Я очень сожалею, дядя Дональд, о том, что на вас падает ответственность. Очень сожалею. И все же я не вернусь. Я здесь счастлива».
6: «Но, возможно, и хроноклазмы, моя дорогая. Я ночами не сплю, думая...»
3: «Дорогой дядя», — перебила она, — «это ведь не сравнить с хроноклазмом, который действительно произойдет, если я вернусь сейчас. Я просто не могу. Вы должны понять это и объяснить всем».
6: «Не можешь?» — повторил он.
3: «Если вы заглянете в документы, то увидите, что мой муж...» Какое смешное старомодное слово, не правда ли? Впрочем, мне оно нравится. Оно происходит от слова...
6: «Ты говорила о том, что не можешь вернуться», — напомнил ей доктор Гоуби.
3: «Ах, да. Так вот, в книгах вы прочтете, что сначала он изобрел подводную радиосвязь, а потом, несколько позже, изобрел передачу энергии изогнутым лучом, за что и получил титул «Сэр».
6: Я прекрасно все это знаю, Тавия, но не понимаю, что...»
3: «Дядя Дональд, вы должны понять, как же сможет он изобрести эти штуки, если меня не будет здесь, чтобы показать ему, как это сделать? Если вы заберете меня с собой сейчас, они просто-напросто не будут изобретены, и тогда что произойдет?»
5: Несколько мгновений доктор Гоуби пристально смотрел на нее.
6: «Да», — произнес он. «Да, я должен признать, что этот аргумент не приходил мне в голову», и он погрузился в размышления.
3: «Кроме того», — добавила Тавия, — «Джеральду будет очень неприятно, если я уйду». «Правда?»
5: «Я...» Доктор Гоуби прервал меня.
6: «Да», — сказал он, вставая, — «я понимаю, что придется на некоторое время отложить твое возвращение. Я поставлю перед ними этот вопрос, но отсрочка будет временной».
3: У двери он остановился.
6: «А пока, моя дорогая, будь осторожна. Все это так хрупко и так сложно.
3: Меня бросает в дрожь, когда я подумаю, какие могут возникнуть запутанные ситуации, если ты, скажем, если ты вдруг сделаешь нечто безответственное. Например, станешь своим собственным предком.
5: Этого я не могу сделать, дядя Дональд. Я из боковой ветви.
3: Ах, да, да, это очень удачно. Тогда до свидания, моя дорогая. И вы также, сэр, мистер Леттери. Я надеюсь, что мы еще встретимся. Когда приезжаешь сюда не только в качестве наблюдателя, в этом есть своя прелесть.
5: Точно, дядя Дональд, воскликнул Тавиан.
3: Он укоризненно покачал головой. Ай-яй-яй. Боюсь, моя дорогая, что ты никогда не достигнешь высот исторической науки. Ты недостаточно тщательно работаешь. Слово «точно» было в ходу не в 60-х, а в 40-х годах 20 века. И даже тогда, если мне будет разрешено сделать такое замечание, оно не считалось особенно

0: Ожидаемый инцидент со стрельбой произошел примерно неделю спустя. Трое мужчин, наряженные в более или менее убедительную имитацию одежды сельскохозяйственных рабочих, подошли к нашему дому. Тавия узнала одного из них в бинокль. Когда я с ружьем в руках появился на крыльце, они попытались спрятаться в огороде. Я выстрелил дробью на большом расстоянии, один из них заковылял. После этого нас оставили в покое. Некоторое время спустя мы с Тавией занялись вопросами подводной радиосвязи. Удивительно простая штука, когда тебе объяснят принцип. И я подал заявку на патент. Затем мы занялись передачей изогнутым лучом. Тавия торопила меня с этим.
1: «Понимаешь, я не знаю, сколько у нас осталось времени, дорогой. Я все пытаюсь вспомнить с тех самых пор, как прибыла сюда, какая дата отправки стояла на твоем письме, и не могу. Хотя отлично помню, что ты ее подчеркнул. Мне известно, что есть сведения о том, будто первая жена ушла от тебя». «Ушла» — такое ужасное слово. Словно я по собственной воле когда-нибудь... Но там не было написано, когда именно. Так что мне надо как следует тебе все объяснить об изогнутом луче, чтобы ты, если ты этого не изобретешь, ну, произойдет страшный хроноклазм».
0: А затем, вместо того, чтобы взяться за дело, как она сама и предлагала, Тавия задумалась.
1: «Признаться, я уверена, что так или иначе хроноклазм все же произойдет. Довольно страшный хроноклазм. Видишь ли, у меня будет ребенок».
0: «Ну да!» — воскликнул я в восторге.
1: «Что значит «ну да»?» «У меня будет ребенок, я волнуюсь. По-моему, этого еще никогда не случалось с путешествующими историками. Если бы дядя Дональд узнал, он бы страшно встревожился».
0: «К черту дядю Дональда!» — сказал я. «К черту хроноклазмы! Сейчас мы это отпразднуем, моя дорогая». Быстро пролетали недели. Мне выдали предварительные патенты. Я уже хорошо знал теорию передачи энергии изогнутым лучом. Все шло прекрасно. Мы обсуждали будущее. Назовем ли мы его Дональдом или ее Александрой? Когда начнут поступать гонорары? Сколько будет стоить Бекфорд Холл? Как смешно будет слышать обращение леди Леттери? Ну и тому подобное. А затем настал декабрьский день, когда я вернулся домой из Лондона после беседы с одним промышленником и не застал ее. Ни записки, ни одного прощального привета, просто распахнутая входная дверь

Я начал это писать, потому что меня все еще мучает совесть насчет того, этично или нет не быть изобретателем собственных изобретений. Мне казалось, что таким путем я смогу это выяснить. Я написал все и понял теперь, что выяснить не совсем подходящее слово. По правде говоря, я предвижу, сколько возникнет осложнений, если я изложу истинную причину своего отказа от титула. Пожалуй, я ничего не скажу, а просто приму титул, когда мне его дадут. В конце концов, если вспомнить, сколько было изобретено вещей по вдохновению, я начинаю думать, а не поступали ли другие до меня точно так же. Я никогда не претендовал на полное понимание взаимосвязи и взаимозависимости описанных событий, но я твердо знал, что по крайней мере одну я должен обязательно сделать. Не только потому, что боялся вызвать какой-нибудь страшный хроноклазм, потому что если бы я этого не сделал, мне бы показалось, что всего этого никогда и не случалось. Поэтому я должен написать письмо. Сначала конверт. Моей праправнучатой племяннице мисс Октавии Леттери. Вскрыть в день ее совершеннолетия 6 июня 2136 года. Затем письмо. Дата. Дату надо подчеркнуть. Моя милая, далекая, прекрасная Тавия. Моя дорогая

0: следующий рассказ Роберта Шекли «Желание Силверсмита». Незнакомец приподнял стакан.
1: «Пусть ваши выводы всегда плавно вытекают из предпосылок».
0: «За это я выпью», — согласился Нельсон Силверсмит. Оба с серьезным видом сделали по глотку апельсинового напитка. Поток машин за окнами бара медленно полз по 8-й стрит на восток, где ему предстояло столь же медленно кружиться в Саргассовом море Вашингтон-сквера. Силверсмит прожевал кусочек сосиски, политый острым соусом. «Полагаю, вы приняли меня за чокнутого», — поинтересовался незнакомец. «Я ничего не предполагаю», — пожал плечами Силверсмит. «Хорошо сказано. Меня зовут Терренс МакДжин. Пропустим вместе по стаканчику?»
2: «Не откажусь», — согласился Силверсмит.
0: Минут через 20 они уже сидели на покрытой обшарпанным красным пластиком скамье в закусочной «Джо Манджерри» и обменивались приходящими в голову философскими откровениями, как и полагается незнакомцам, разговорившимся теплым октябрьским деньком в районе Гринвич-Виллидж. Невысокий, плотный, краснолицый МакДжин в ворсистом твидовом пиджаке и долговязый 32-летний Силверсмит со скорбным лицом и длинными нервными пальцами. «Знаете», — внезапно сказал МакДжин, — «довольно ходить вокруг да около. У меня к вам предложение».
2: «Так выкладывайте», — сопломбом потребовал Силверсмит.
0: «Дело вот в чем. Я руковожу некой организацией. Для вас она должна остаться безымянной. Всем новым клиентам мы делаем интересное предложение. Вы получаете право на 3 совершенно бесплатных заказа, без всяких обязательств с вашей стороны. Назовите 3 пожелания, и я их выполню, если они в пределах моих возможностей».
2: «А что от меня потребуется взамен?»
0: «Абсолютно ничего. Вы просто получите то, что хотите».
2: 3 заказа», — задумчиво произнес Силверсмит.
0: «Вы подразумеваете 3 желания?» «Да, можете назвать и так».
2: «Тех, кто выполняет любые желания, называют волшебниками».
0: «Я не волшебник», — твердо заявил МакДжин. «Но вы исполняете желания».
2: «Да, я самый нормальный человек, исполняющий желания».
0: «А я», — заявил Силверсмит, — «нормальный человек и желания высказывающий».
2: «Что ж, тогда мое первое желание таково. Я хочу классную стереосистему с 4 колонками в комплекте с магнитофоном и всем прочим».
3: «У вас крепкие нервы», — произнес МакДжин.
0: «А вы ждали от меня удивления?»
2: «Я ожидал сомнений, тревоги, сопротивления. Подобные предложения обычно воспринимаются с подозрительностью».
0: «Единственное, чему я научился в Нью-Йоркском университете», — сообщил Силверсмит, — «так это сознательно подавлять недоверие. И многие соглашались на ваше предложение». «Вы у меня первый за долгое время. Люди попросту не верят, что их не обманывают».
2: «Век физики Гейдельберга, недоверие — не самая лучшая реакция. С того дня, когда я прочитал в Scientific American, что позитрон есть не что иное, как электрон, путешествующий во времени в обратном направлении, я без труда верю во что угодно».
0: «Надо будет запомнить ваши слова и включить их в нашу рекламу. А теперь дайте мне ваш адрес, я с вами свяжусь».
2: Три дня спустя МакДжин позвонил в дверь квартирки Силверсмита на Перри-стрит, 5-й этаж без лифта. Он сгибался под тяжестью большого упаковочного ящика и был весь мокрый от пота. Его твидовый пиджак вонял перетрудившимся верблюдом.
4: «Ну и денек», — выдохнул он.
5: «Обегал весь Лонг-Айленд, пока не отыскал для вас подходящий аппарат. Куда поставить?»
2: «Да хоть сюда. А как насчет магнитофона?»
5: «Занесу сегодня, только попозже. Вы уже обдумали второе желание?»
0: «Феррари. Красный».
2: «Слышу, значит, повинуюсь.
0: Кстати, все это не показалось вам чем-то фантастическим?»
2: «Подобными штучками занимается феноменология. Или, как говорят буддисты, мир таков, каков он есть. Вы сможете достать мне не очень устаревшую модель?»
5: «Полагаю, сумею раздобыть совсем новую, с турбонаддувом и приборной панелью из настоящего каштана».
2: «Хм, теперь меня начинаете удивлять вы», — заметил Силверсмит. «Но где я стану держать машину?»
0: «Это уж ваши проблемы, скоро увидимся».
2: Силверсмит рассеянно махнул ему вслед и принялся распаковывать ящик.
0: Выполняя 3-е желание Силверсмита, МакДжин отыскал ему просторную 3-комнатную меблированную квартиру в Пэтчен Плейс всего за $102 в месяц, после чего пообещал выполнить еще 5 желаний в качестве премии.
2: «Вы в самом деле их выполните?» — не поверил Силверсмит. «В вашей компании не начнутся проблемы?»
1: На этот счет не волнуйтесь. Знаете, ваши желания весьма хороши. У вас запросы крупные, но без излишеств. Они становятся для нас вызовом, но не повергают в изумление. Некоторые попросту перегибают палку, требуют дворцы, рабов и гаремы без претенденток на звание «Мисс Америка».
6: «Полагаю, такие желания высказывать бессмысленно», — осторожно произнес Силверсмит.
1: «Ну почему же? Я смогу выполнить и их, но они только навлекут неприятности на пожелавшего. Представьте себе, выстроишь какому-нибудь придурку копию царского летнего дворца на 10-акровом участке неподалеку от Нью-Йорка, и тут на него саранчой слетаются налоговые инспекторы. Обычным парню бывает весьма трудно объяснить, как он ухитрился накопить на такие хоромы, работая младшим клерком за $125 в неделю. Тогда налоговые чиновники начинают делать собственные предположения».
6: «Какие, например?»
1: «Скажем, что он один из главарей мафии и знает, где зарыт труп судьи Картера».
6: «Но они же ничего не могут доказать».
1: «Возможно. Но кому захочется провести остаток жизни, исполняя главную роль в любительских фильмах ФБР?»
6: «Да, не очень-то приятные перспективы для ценителя уединения», — согласился Силверсмит и пересмотрел кое-какие из своих планов.
1: «Вы оказались хорошим клиентом», — объявил МакДжин 2 недели спустя. «Сегодня вы получаете премию – 40-футовую яхту с полной экипировкой. Где вы хотите на ней плавать?»
6: «Поставьте ее в док возле моей виллы в Нассау», — ответил Силверсмит. «Ах да, спасибо».
1: «Вам еще один подарок от фирмы», — сказал МакДжин через 3 дня. 10 дополнительных желаний, как всегда, без всяких обязательств с вашей стороны».
6: «С этими новыми, получается, уже 18 неиспользованных желаний», — подсчитал Силверсмит.
1: «Может, перебросите часть другому достойному клиенту?»
7: «Не будьте смешным», — возразил МакДжин. «Мы вами очень довольны».

0: «Во всем этом есть какая-то хитрость, верно?» — спросил Силверсмит, теребя парчевый шарф. Разговор происходил месяц и 14 желаний спустя. Силверсмит и Макджин сидели в креслах на широкой лужайке поместья Силверсмита во французской ривьере. Тихо играл невидимый струнный квартет. Силверсмит потягивал негрони. Макджин, склокоченный более обычного, большими глотками поглощал виски с содовой.
1: «Слушай, если желаете, можете назвать тайный смысл происходящего и хитростью», — признал Макджин. «Но это совсем не то, что вы думаете».
0: «А что же? Сами знаете, что я не могу вам ничего сказать».
2: «Может, все кончится тем, что я потеряю душу и попаду в ад?»
0: Макджин расхохотался. «Уж этого вам следует опасаться меньше всего. А теперь прошу меня извинить, у меня назначена встреча в Дамаске. Нужно оценить заказанного вами арабского жеребца. Кстати, на этой неделе вам предоставлено еще 5 премиальных желаний».
2: Два месяца спустя Силверсмит, отпустив танцовщиц, лежал в одиночестве на кровати императорских размеров в своих римских 18-комнатных апартаментах и предавался унылым размышлениям. У него в запасе имелось еще 27 желаний, но пожелать еще хоть что-нибудь он был просто не в силах и, следовательно, не ощущал себя счастливым. Силверсмит вздохнул и протянул руку к стакану с сельтерской, постоянно стоявшему рядом с кроватью на ночном столике. Стакан оказался пуст.
3: 10 слуг не могут вовремя наполнить стакан», — процедил он.
0: Поднявшись, он прошел по комнате и нажал кнопку звонка. Затем вновь улегся на кровать и засек время. Его Rolex в корпусе из цельного куска янтаря отсчитал 3 минуты 38 секунд, прежде чем в комнату торопливо вошел второй помощник дворецкого. Силверсмит указал на стакан. Глаза слуги выпучились, челюсть отвисла.
4: «Пустой!» — воскликнул он. «Но я ведь особо приказывал помощнице горничной, чтобы...»
3: «Меня не интересует оправдание», — оборвал его Силверсмит. «Или кое-кто сейчас поторопится, или полетят чьи-нибудь головы».
4: «Да, сэр», — выдохнул слуга. Он подбежал к монтированному в стену рядом с кроватью холодильнику, открыл его и достал бутылку сельтерской. Поставил бутылку на поднос, взял снежно-белое льняное полотенце, сложил его вдоль и повесил на руку. Выбрал в холодильнике охлажденный стакан, проверил, чистый ли, заменил на другой и вытер ободок полотенцем.
3: «Да пошевеливайся же», — не выдержал Силверсмит.
0: Слуга торопливо обернул бутылку полотенцем и наполнил стакан сельтерской, причем столь умело, что не пролил ни капли. Поставив бутылку обратно в холодильник, он подал стакан Силверсмиту. На все процедуры ушло 12 минут и 43 секунды.
2: Силверсмит лежал, потягивая сельтерскую, и мрачно размышлял о невозможности счастья и иллюзорности удовлетворения. Хотя к его услугам была вся роскошь мира, или именно из-за этого... Он уже несколько недель маялся от скуки.
0: Ему казалось чертовски несправедливой ситуацией, когда человек может получить что угодно, но не в состоянии наслаждаться тем, что имеет.
2: Если разобраться как следует, то жизнь сводится к разочарованиям, и даже лучшее, что она может предложить, на поверку оказывается недостаточно хорошим. Жареная утка, к примеру, была не столь хрустящей, как ему обещали, а вода в бассейне вечно или чуть теплее, или чуть холоднее, чем следует. Таким тщетным оказался поиск качества.
0: За 10 долларов можно купить неплохую отбивную, за 100 долларов – роскошное блюдо в ресторане, а за 1000 – килограмм говядины из Кобе, приготовленной из коровы, которой при жизни делали массаж, особо посвященные девственнице, а заодно и классного повара, чтобы эту говядину приготовить. И мясо действительно будет очень вкусным, но не настолько, чтобы выкладывать за него 1000. Чем больше ты платишь, тем все меньшими шажками приближаешься к той квинтэссенции говядины, которой Господь угощает ангелов на ежегодном банкете для персонала. Или женщины.
2: Силверсмит обладал некоторыми из самых очаровательных существ, которых только могла предоставить планета, как по одной, так и группами. Но даже этот опыт, как выяснилось, не стоил занесения в мемуары.
0: По мере того, как Макджин поставил на поток снабжение его пикантно-костюмированной плотью, аппетит Силверсмита начал быстро слабеть, а удар током от прикосновения к коже незнакомой женщины сменился шершавостью наждачной бумаги, когда все новые и новые красотки, каждая с охапкой расхваливающих ее газетных вырезок, припадали к постепенно грубеющей шкуре Силверсмита. Он пропустил через свои апартаменты эквивалент нескольких гаремов, но все эти бесчисленные женщины оставили после себя столь же бледные воспоминания, что и съеденные в детстве порции мороженого. Хоть
4: Как-то вспоминалось разве что мисс Вселенная, каштановые волосы, которые еще сохранили запах судейских сигар, да непрерывно жующая резинку инструкторша по подводному плаванию из Джорджии, затянутая в возбуждающий черный резиновый гидрокостюм и выдававшая розовый пузырь в момент всех моментов. Но все остальные превратились в его памяти в мешанину потных бедер, колышащихся грудей, нарисованных улыбок, фальшивых стонов и наигранной томности. И все это на фоне равномерного ритма древнейшего гимнастического упражнения. Лучшими из всех оказались три камбоджийские храмовые танцовщицы, смуглые ясноглазые создания, сплошные сияющие глаза и развивающиеся черные волосы, гибкие тонкие конечности и твердые груди персики. Но даже они не отвлекли его надолго. Впрочем, он пока оставил их при себе, чтобы играть по вечерам вчетвером в бридж. Силвер Смит сделал очередной глоток сельтерской и обнаружил, что стакан пуст. Он неохотно встал и побрел к звонку. Поднес к кнопке палец и... И в этот момент озарение вспыхнуло в его голове миллионно-ваттной лампой. Он понял, что ему следует сделать.

0: МакДжину потребовалось 10 дней, чтобы разыскать Силверсмита в захудалом отеле на углу 10-й авеню и 41-й улицы. Постучав, он вошел в грязноватую комнатку с обитыми жестью стенами, выкрашенными в ядовито-зеленый цвет. Вонь сотен распыленных порций инсектицида смешивалась с запахом тысяч поколений тараканов. Силверсмит сидел на железной койке, покрытой оливковым одеялом, и корпел над кроссвордом. Увидев МакДжина, он радостно кивнул. «Прекрасно», — сказал МакДжин. «Если вы уже покончили с прозябанием в трущобах, у меня для вас охапка новостей. Желание 43 и 44 плюс та часть 45-го, какую я успел организовать, вам осталось сообщить, в какой из ваших домов все это доставить».
1: «Я ничего не хочу», — ответил Силверсмит.
0: «Как не хотите?»
1: «Не хочу».
0: МакДжин закурил сигару. Некоторое время он задумчиво пускал дым, потом сказал: «Неужели передо мной тот самый Силверсмит, знаменитый аскет, всем известный стоик, тойский философ, живой Будда, равнодушие к мирским сокровищам — это новый фокус, верно, Силверсмит?» «Верьте мне, дорогой, вам от этого не избавиться. Вами сейчас овладело типичное разочарование богатого человека, которое протянется пару недель или месяцев, как это обычно бывает. Но рано или поздно настанет день, когда неочищенный рис покажется особенно гадким на вкус, а холщовая рубаха станет натирать вашу экзему сильнее обычного. За сим последует быстрое переосмысление, и не успеете вы опомниться, как вы уже будете вкушать яйца Бенедикт в ресторане у Сарги и рассказывать друзьям, какой богатый опыт вы приобрели».
1: «Возможно, вы правы», — отозвался Силверсмит.
0: «Так стоит ли заставлять меня опекать вас как младенца? Вы просто-напросто в слишком быстром темпе предавались наслаждениям. Вот ваши синапсы и потеряли чувствительность. Вам необходим отдых. Позвольте порекомендовать весьма, знаете, симпатичный курорт для избранных на южном склоне Килиманджаро».
1: «Нет».
0: «Может быть, нечто более духовное? Я знаю одного гуру».
1: «Нет».
0: «Вы начинаете меня раздражать. Более того, вы меня злите. Силверсмит, чего вы хотите?»
1: «Счастье. Но теперь я понял, что не могу быть счастлив, владея вещами».
0: «Значит, теперь вы предпочитаете нищету?»
1: «Нет, я не могу стать счастливым, не имея ничего».
0: «Хм, получается, что других вариантов нет».
1: «Как мне кажется, есть третья возможность», — сказал Силверсмит. «Не знаю, что вы о ней думаете».
0: «Вот как, и какова же она?»
1: «Хочу стать одним из вашей команды».
0: МакДжин опустился на койку.
1: «Вы хотите присоединиться к нам?»
0: «Да. Мне все равно, кто вы. Хочу стать одним из вас».
1: «И что вас подтолкнуло к такому решению?»
0: «Я заметил, что вы счастливее меня. Не знаю, какими махинациями вы занимаетесь, МакДжин. Но у меня есть кое-какие предположения об организации, на которую вы работаете. И все равно я хочу присоединиться к вам».
1: «И ради этого вы согласны отказаться от оставшихся желаний и всего прочего?»
0: «От чего угодно, только примите меня».
1: «Хорошо. Считайте, что вы приняты».
0: «В самом деле?»
1: «Здорово. И чью жизнь мы теперь начнем завязывать узлом?»
0: «О нет, мы вовсе не та организация», — улыбнулся МакДжин. «Люди иногда нас путают, хотя и не могу представить, почему».
1: «Ну да будет так. Вы только что пожертвовали ради нас всеми своими земными богатствами, Силверсмит, и сделали это, не ожидая награды, а лишь ради простого желания служить другим. Мы ценим ваш поступок. Силверсмит, добро пожаловать на небеса».
0: Их окутало розовое облако, сквозь которое Силверсмит разглядел огромные серебряные врата, инкрустированные перламутром.
1: «Эй!» — воскликнул он. «Вы затащили меня сюда хитростью! Вы надули меня, МакДжин? Или как вас там на самом деле?»
0: «Конкурирующая организация», — ответил МакДжин, — «занимается этим так давно, что и мы решили попробовать всерьез». Перламутровые врата распахнулись. Силверсмит увидел накрытые для китайского банкета столы. Были там и девушки, а кое-кто из гостей, кажется, даже покуривал травку.
1: «Впрочем, я не жалуюсь», — сказал Силверсмит.

Мы продолжаем живое выступление модели для сборки в культурном центре «Дом». Второе отделение и рассказ Ярослава Верова «Реакция отторжения». В терминале «Нуль таможни» оказалось многолюдно. Тем лучше, решил Эрш Джокер, есть время упорядочить материал. Получив электронный жетон, прайм-репортер Galaxy Motion устроился в угловом мини-боксе, активировал третий глаз, свернул в тугой комок и зашвырнул куда подальше сладко кружившие в голове мысли о скором и немалом гонораре. Работа, работа! Эпизод первый. «Горящее здание». Несколько трупов мирных тхагов. Крупный план. Сюда чуть больше крови. Крови никогда не бывает много. Так, вот эту женщину... О, черт, ноги оторваны. Это перебор. Ноги на место. Ретушь на ожоге. Вполне аккуратный труп. Теперь выжившие. «Будьте прокляты, убийцы!» Вопрос. «Кто вас обстреливает?» Взгляд, полный презрения на эмблему Galaxy Motion и нецензурная брань. «Варвары эти повстанцы, все верно, чистые варвары, так не уважать прессу!» «Взгляд отрезаем, с ругательством хуже, подгонка артикуляции...»

нации его конек. Он Эрш-Джокер, мастер своего дела. Теперь женщина произносит: «Твари в наши же тхаги, будь они все прокляты!» Кадр вниз. У юбки аборигенши пятилетний малыш. Не повезло пацану. Взгляд стеклянный, изо рта тонкая струйка слюны. Попал, значит, под удар облучателя. Ничего, дебилом останется, зато живым. Может быть, останется. Прогоняем через чип-контроль. Есть! Вполне аутентичная сцена. Хоть на главный мнемоскоп пускай. В телепорт пачками грузят тяжелых урхов. Где, интересно, им так вломили? И чем? Видел он, чем тхаги воюют? Таким старьем только на индилоп охотятся где-нибудь на курортной Гнее, а не воевать в мятежной колонии. А не все ли равно? Урхи, шлак, расходный материал, так же, как и тхаги. Сжать все это, спрессовать в комок и выкинуть из головы. Не хватало еще. Эпизод второй. Военный госпиталь урхов. Так, репортаж раненого героя. Отлично, вот здесь почистить. Тяжелый боец мечется на койке в бреду. «Сволочи! Какие же мы все сволочи!» И так далее, и в том же духе. Экий пустячок. Были мы, стали они. Не все ли равно? И те сволочи, и эти. Видели, знаем. Эпизод третий. Стоп. Интересненько. Через зал ведут процессию. Прямо этот Пит Брэндон... Пит Брейгель. Эрш покидает бокс. Переводит взгляд в режим сканирования и включает на запись резервный чип. Это надо отдельный подличный шифр. Это пригодится. Через терминал два поводыря ведут колонну... Нет, не слепцов. Парни попали под излучатель. Только парни, ох, непростые. Имперские пехотинцы в полном боевом, вернее, в том, что от него осталось. Вон и шевроны спецподразделения «Громовержец». А нет на Урхее никаких имперских сил. Официально, по крайней мере. А у повстанцев нет излучателей. Как бы нет. Еще как есть, подумалось. Но Джокер сделал привычную свертку и отправил мысль в утилизатор. «Журналист!» Окрик, как щелчок курка. «Красавец!» «Имперский таможенный офицер, ну и верзила». Челюсть квадратом, глаза как прицелы. «Вернитесь в свой бокс, журналист!» «А что с парнями?» «Несчастный случай», — цедит сквозь зубы таможенник. «Наблюдатели от Содружества, дружественный огонь, еще вопросы?» Вопросов у Джокера не было, и он вновь воцарился в своем кресле. Пока отправляли громовержцев и несколько семей беженцев-тхагов, все больше чумазые бабы с потомством. Демонтировал третий эпизод пытки пленных урхов. Четвертый – раздача продовольственных пайков на освобожденных территориях. С ликованием народа пришлось поработать. И пятый – эксгумация массового захоронения жертв повстанцев. Тут тоже пришлось потрудиться. Все-таки туземцы макеты полуразложившихся трупов изготовили из рук вон плохо. Пришлось напрячь творческое воображение, но не сильно. Нервы зрителей надо щадить. Последние формальности, досмотр, дежурные. «Счастливой сборки, мистер Джокер!» И он в камере. Мысль о том, что тело его превратится в какой-то волновой пакет и тут же возникнет точно в такой же камере на Земле, никогда не посещала его голову. Технология, она везде технология. Дорого, но когда фирма платит, не все ли равно?

0: Предчувствия ни разу не обманывали Джокера. Журналист сразу почуял неладное, когда после дежурной процедуры сканирования его пригласили пройти в медицинский офис. Не приглашали, а тут пригласили. Нет, годное объяснение наличествовало. Всякий, кто проваландался неделю среди голодных, грязных повстанцев и таких же голодных и грязных правительственных регуляров на богом забытой планете, мог приволочь на себе или в себе любую дрянь. Но Эрш Джокер не верил в подобную чушь. Он верил в универсальную сыворотку Трихит, циркулировавшую в его крови, как и в крови любого порядочного военкора. Не та планетка, чтобы придумать штуку, способную одолеть Трихита. Если только... Никаких только. Пока после рентген-камеры истуканоподобная медсестра с лычками сержанта нультаможни брала у него кровь, Эрш развлекался придумками сюжетов для «желтой прессы». «Скажите, Джокер, откуда у повстанцев ракетное вооружение? Ведь империя не поставляет хагам технологий!» Сделать значительное лицо? Нет, снисходительное. «О, мисс, знаете ли, даже животные, когда их припрут к стенке, проявляют чудеса изобретательности. Вы слышали что-либо об их новейшей разработке?» Взять эффектную паузу. «Фекальный ускоритель!»
1: «Простите, мистер Джокер, что?» «Что значит фекальный?»
0: «О, мисс, повстанцы развивают биотех. Но неужели вы думаете, что мне вот так, щелчок пальцами, раскрыли военные тайны? Хотя кое-что я разнюхал».
1: «Расскажите же нашим читателям!»
0: «Вещество биогенного происхождения, которое они называют фекалией, смешивают с другим биогенным веществом дрожжи, и в герметическом корпусе ракеты происходит неизвестная науке реакция. Дальность стрельбы фекального ускорителя до 15 миль. Это варварское оружие они производят сотнями и тысячами единиц». «Ведь сожрут», — подумал Эршу. «Как миленькие слопают за чистую монету и не поперхнутся. Фекальный ускоритель! А, песня!» Облачившись в комплект новенькой формы, выданной взамен аннигилировавшей при переходе, он переступил порог кабинета начальника нультаможни полковника Херста Оберста, как гласила голограммка на шлюзе двери. Нехорошие предчувствия никуда не делись.
2: «Рад сделать знакомство со знаменитым Джокером!»
0: На полковнике, сверкая погонами, красовалась расстегнутая чуть ли не до пупа белоснежная форменная рубашка, открывая могучую волосатую грудь. Нижнюю часть полковника скрывал стол, он же рабочий пульт. Эрш включил сканеры, вперил взгляд в заплывшие жиром серые очи чиновника, точнее сказать, поросячьи глазки, и обнаружил, что сканеры-то заблокированы. Полковник между тем не представился. Ну да, на шлюзе двери ж начертано. От кресла зад не оторвал и руки не подал. И, похоже, знакомство делать был вовсе не рад. Кстати, сам оборот речи выдает уроженца Кесарии, отметил Джокер. Изобразить возмущение или не дергаться? Эрш выбрал второе. Уселся в кресло и выжидательно уставился на оберста. Тот, похоже, никуда не спешил. Извлек из недр стола бутылочку чего-то запотевшего, изрядно приложился, крякнул. Интересно, с чего бы в кабинете начальства стояла такая жара? Предположим, Кесария планета холодная, и выходцы оттуда любят погреть кости, но не настолько же.
2: «Нарушаете законы Содружества, журналист?» Наконец заговорил Боров.
0: «С какого Будуэна?» – блеснул зданием древней лексики Эрш. Ответом было жужжание пульта. Полковник вытянул на свет божий, небрежно швырнул на стол рентгеновский снимок и расцвеченный голограммами официальный бланк, в котором Эрш без труда распознал судмедзаключение. Джокер поднялся от стола снимок, глянул на просвет. Тазобедренный сустав, очевидно, его собственный, не вызвал у него никакого интереса, а вот выше... Что за чертовщина? Херст Оберст уже раскуривал сигару, несомненно, контрабандную, и сочувственно кивал. Знаки безнаказанности и превосходства.
2: «Три почки, журналист!»
0: Полковник выставил три жирных пальца.
2: Раз, два, три. Одна левая. Контрабанда человеческих органов из зон боевых действий под прикрытием профессиональной деятельности наказывается снижением общественного статуса вплоть до нулевого со всеми вытекающими. Не так ли, друг мой?
1: «Гнейский птицерух тебе, друг», — ответил пословицей Джокер, но про себя вслух же ничего не сказал. На снимке и в самом деле рядом с его законной правой почкой угнездилась еще одна, и тонкая нить мочеточника смыкалась с его же законной нитью на входе в мочевой пузырь.
2: «Не сомневайся, журналист, никто тут не блефует», — продолжал полковник, несомненно, отточенную заранее речь. «Их три. Скоро ты в этом убедишься сам. Кстати, с тобой все окей?»
1: Джокер поежился. «Прав, сукин сын, зябко. В кабинете, как в адском котле, а ему зябко. Неужто уроды впрыснули чего? Знобит чего-то?»
2: «Хе-хе-хе», — обрадовался полковник, веско пыхнул сигарой. «Чего-то! Сейчас я тебе скажу чего. Реакция отторжения. Знаешь такую штуку? Не знаешь? А с виду не глупый. У тебя в теле чужой орган. Смекаешь? Чужой значит враг. Враг значит убить. Вот ты тут сидишь, на меня пялишься, а кровь разгоняет антитела, чтобы почку контрабандную угробить. И угробит. Вместе с тобой. Только это, про адвоката там личного бодягу не разводи. Юристы, сам понимаешь, мы это дело затянем на недельку. Экспертизы, согласование, консультации, это как его... Консилиум соберем, случай-то какой, особый. Ты загнешься тихо, так что решай.
1: Полковник, хватит тягать мышь за усы.
2: Мышь! Эх, как я вас, репортеришек, ненавижу.
1: Херстоберст пыхнул сигарой и мечтательно воздел очи горе.
2: Вот тут, приставил два пальца к горлу, вы у меня... Наснимал хрени, думаешь, герой? Да не мышь ты, а дерьмо коровье. Думаешь, не знаю, какие дела на Урхее творят? Все знаю. А ты за свой пузырь розовой воды хороший гонорар получишь. Да не пялься на меня, не пялься, все заэкранировано. Захочу, весь твой гребаный репортаж из твоих гребаных мозгов высосу.
1: Он отложил сигару.
2: Одним словом, парень, такое предложение. Сейчас поедешь в одну клинику... Там тебе эту твою контрабанду аккуратнейшим образом изымут и утилизируют. Половина твоего гонорара мне, половина, сам понимаешь, доку. И без шансов. Окей? Вижу, что окей.

0: не то? Что же здесь не то? Полицейский антиграф скользил так, что собственные движения никакого не ощущалось. Голову Эрша опутывала сетка экрана с застежкой самоликвидатором под подбородком. А Джокер все не мог поймать, что же не то в поведении таможенного чиновника, в дурацком, да что там дурацком, безнадежном его Эрша положении, в чудесном появлении дополнительного органа выделения. Мысли путались. Репортера Galaxy Motion бросало то в жар, то в холод, и предательская слабость то охватывала тело, то вновь отпускала. Реакция отторжения, будь она неладна. Он – прайм-журналист могущественной медиакорпорации. С ним, как с каким-то полуправным, то ли третьего, то ли четвертого уровня рейтинга гражданин… Стоп! Вот оно, вот. Джокера замутило. Никогда начальник нуль таможни не стал бы так вести себя с прайм-репортером, кроме одного случая. Полковник Хёрст Оберст разговаривал с заведомым покойником.
1: «Вам плохо, господин журналист?»
0: «Охранец, самовежливость!» «Воздуху!»
1: Конвоир дернул за веревочку, и на колени Эрша упала кислородная маска. Джокер жадно схватил ее и пару минут шумно дышал.
0: «В сторону панику. Не с трупом разговаривал полковник, потому что репортаж! Начальство ждет репортажа. Ай да Джокер, ай да сукин сын, чутье. Вот что значит чутье. Как вовремя он все смонтировал заранее. Хотел бы Оберст его труп, а зачем бы дал говорить с боссом? Ясно, босс от нетерпения на яйцах подпрыгивает, но знает же, что монтаж дело тонкое. Аж позеленел, когда Эрш по подсказке Оберста 12 часов потребовал.
2: Даю, но надеюсь, это будет твой лучший репортаж, Эрш. Понимаешь, лучший?
0: Где ж не понять.
1: Джокер с тоскливой злобой вспомнил о 500 юнитах, ушедших в карман начальника таможни, и стольких же на счет клиники.
0: Опять же, засветили счет клиники, а не доктора. Хорошо это или плохо? С одной стороны, только мертвые не выдают тайн, с другой стороны,

проклятый журналистов! Он не любит Боров. Жирный Боров. Отпустила. Это бред. Реакция отторжения. В сухом остатке шеф должен через 12 часов получить репортаж. По личному каналу. Значит, вам луч. Гравилет нешуточно тряхнуло. Вежливый охранник, не мешкая, замкнул на запястьях Джокера электронные браслеты, а второй забубнил неразборчиво в браслет связи. Джокер разобрал только слово «курса». А потом подушка отключилась, и все завертелось.

0: Свет. Мягкий, матовый, он льется с высокого потолка и совсем не режет глаз, даже после того, как с третьей попытки удается раскрыть слипшиеся веки. Эрш Джокер обнаруживает себя в... Да, пожалуй, апартаментах. Удобная мягкая кровать, письменный стол с узлом связи, пол устлан теплым пластпокрытием. Все выдержано в ровных серо-фиолетовых тонах. Вот только окон нет. Но есть дверь. Встать удается тоже с третьей попытки. За дверью небольшой бассейн. Вода изумрудная и призывно искрится. Тут же изощренно техногенная душевая. Душ обычный, душ ионный, душ озонированный и прочие службы. Вне зависимости от воли, отмечает разум. Тюрьма. С узлом связи? Эрш бросается к столу, запускает аппаратуру. Время. После катастрофы гравилета прошло около 8 часов. Настраивает личный канал, и в голове раздается недовольный голос босса. Справился? Старался, мистер МакКьюз. Сейчас, погоди. Давай трансляцию. Эрш сливает боссу содержимое чипа. Откуда ощущение, что из головы льется поток дерьма? Ах, это. Наснимал хрени пузырь розовой воды Реникса. Забыть. Эрш закрывает глаза и тут же открывает их не без испуга. Перед внутренним взором тяжелораненый боец. От бинтов гангренозная вонь, запах давно немытого тела и хриплый, протяжный то ли голос, то ли стон. Сволочи! Откуда? Зачем? Очищал же корзину! Пауза. Босс осознает полученное. Наконец, заветное «дзинь-звяк» сообщение о заходе суммы на счет. Одобрил, значит, босс. Жаль, что денежек этих уже того след простыл. Отлично, Эрш! Это твой лучший репортаж, без брак. То, что надо, парень. Завтра проснешься знаменитым, изрекает босс и гасит канал.
1: Что-то новенькое, скупой на похвалу Кьюс выдал.
0: Эрш бросается в душевую, задирает перед зеркалом пижаму, поворотясь спиной, пытается разглядеть поясницу. Никаких шрамов. Впрочем, какие шрамы при современной коллоидной-то медицине? Интересно, она еще там или уже того? Почка в тебе. Голос раздается, кажется, прямо из воздуха. Ты кто? Призрак забытого замка? Мрачно острит Джокер. Хранитель ключа и замка, в тон отвечает голос.
2: Неужели я и ключ и замок?
0: Голос бархатисто смеется, довольно смеется.
1: В каком-то смысле, малыш, в каком-то смысле. Ты пока отдыхай. Скоро тебе снова сделается нехорошо. Мы впрыснули тебе совсем немного сыворотки, которая блокирует выработку антител. Но совсем-совсем немного, чтобы не навредить твоей беременности. Отдыхай. Питаться тебе сейчас тоже ни к чему.
0: Джокер метнулся обратно к узлу связи, уже понимая, что его ждет.
1: Все верно. Терминалы обесточены.
0: Бессильно выругался и рухнул на кровать.

Думать. Только это может его спасти. Спасти. Полноте. Им играют, как карты, пусть и козырной, но думать. Джокер распаховал все материалы по поездке на Урхею. Заурядный колониальный конфликт. Две метрополии ведут войну руками идиотов-колонистов. Колония основана 150 лет назад, первоначальное название Тхаргея, дальше все как обычно. Ага. Столкновение интересов высоких шишек, крейсеры империи и линкоры Содружества остаются в орбитальных доках. Колонистов переформатируют так и эдак, одну группу стравливают с другой. Высокие шишки меряются пиписьками, и все это носит гордое название «Большая галополитика». Попутно мелкие шишки делают свои мелкие гешефты, но при чем тут, дьявол, ее забери, третья почка? Он не заметил, как провалился в зыбкий полусон. И в этом полусне реактивные системы залпового огня равняли аккуратные дома тхагов, горели поля с несобранным урожаем, а у обочин дорог валялись неубранные раздутые сизые трупы урхов и тхагов, и торчали остовы разбитой бронетехники, а где-то поодаль страшно кричала беременная женщина, которую волокли в сарай двое молодчиков. А потом протяжный свист и кровавое месиво на месте всех троих, и он видит собственные прищуренные глаза сканеры, прикидывающие направление и скорость снаряда. Да какой же это снаряд? Это фекальный ускоритель, который он сам же и выдумал. И все это фекалии, боль, вывороченные внутренности, сожженные дотла урхи и выпотрошенные тхаги. Смерть. Лицо смерти. Он вынырнул на поверхность бреда. Выпотрошенные. Разархивированная память гудела, как улей, и услужливо подсказывала: аборигены, попавшие под излучатель, пойдут на органы. Женщины-тхаги и солдаты-урхи — органы. Зародыши беременных тхагов — стволовые клетки. Вот и почка. Он распаковал давно неиспользуемый отдел «Математика нуль переходов». Тело превращается в информационный пакет вне времени и пространства. По сути, набор формул. Можно дописать еще одну. Легко. На словах. При этом где-то надо эту формулу в информационном пространстве задержать. Ну, переход в нашем пространстве времени мгновенен. Это квантовый процесс. Над решением такой задачи должен биться целый институт, и не один год. Значит, решили. Если бы две параллельные нуль камеры сопрячь и проводить два перехода одновременно, тоже еще та задачка. Впрочем, камера на Урхее одна. Снова эта женщина, этот полный презрения взгляд на его эмблему, эмблему Galaxy Motion. Он же стерт! Стер! Этого нет в памяти! Откуда? Посмотрите на беднягу, он бредит. Да, сыворотку, конечно, мы же не звери. Штурмовать бесполезно. Мои условия неизменны. Как вы говорите, время жить и время умирать. Камера. Камера на потолке. Его показывают кому-то. Хозяину почки. Из стены над изголовьем выдвинулась механическая рука, аккуратно отвернула ворот пижамы и впрыснула в предплечье Джокера порцию сыворотки.

0: Голос! Отзовись, сукин сын!
1: Зачем? Раздалось из воздуха.
0: Это почка. Она для кого-то очень... В общем, оттуда?
1: Джокер ткнул пальцем в потолок.
0: Так что даже нельзя вырезать и доставить на льду.
1: Голос вздохнул. Лично так вздохнул. Приторно. Сейчас это не важно. Уникальная операция. Телепортационная подсадка. Комар носа не подточит. А ты, малыш, здесь. Не волнуйся. Скоро тебя обменяют. Почка получит своего законного владельца.
0: Законного?
1: Неожиданно для себя Джокер захохотал. Истерически, до слез.
0: Хотел бы я видеть действительно законного владельца.
1: Ты видел его, сынок? Сержант Громовержцев в телепорту. Его ДНК-материал. Голос сказал именно «материал», как любил называть свои репортажи сам Джокер, и снова сладко вздохнул. Просто идеально совпал с материалом настоящего хозяина. А зачем он ему после излучателя?
0: Кто?
1: ДНК-материал.
0: Про дружественный огонь расскажи.
1: Пробормотал Джокер еле слышно, однако же голос ухватило. Умный мальчик. Такие нужны в моей команде. Когда победим, я тебя не забуду. Видишь ли, президенту Содружества очень хочется жить. Собственные клоны его организм отвергает. Законы демократии суровы. А заварушка на Урхее – отличный полигон ДНК-материала.
0: «Не произноси этого слова, сволочь!» —
1: рявкнул Эрш. «Но это же твое слово!» — якобы удивился голос. «Твою совесть недоработали, но мы это поправим». Эрш пропустил мимо ушей странное слово «совесть». Пока голос в настроении, надо его дожимать.
0: «Что дальше?»
1: «Дальше, услада моего сердца». Мы изничтожим тхаргов на Ургее. Даром, что 150 лет назад она звалась Тхаргея. Кто теперь это помнит, кроме самих тхагов, этой горстки глупцов? В моем распоряжении отныне, в обмен на жизнь президента, вся вооруженная мощь Содружества. Я уничтожу империю, этот рассадник зла, и мне помогут верные союзники, урхи. Они доблестно погибнут, все до одного во славу Содружества, и заметь, малыш, добровольно и счастливо. Мы дадим этим недолюдям счастье всем, даром, но я не расскажу тебе весь план, да ты его и не поймешь. Отдыхай пока. Еще один раунд переговоров мне предстоит. Важный раунд. Воды можешь попить, но не увлекайся.

Эрш Джокер ждал. Ждал? Неправильно. Впервые в жизни прайм-репортер ничего не ждал и ничего не хотел. «Верно», — сказал полковник. «Коровье дерьмо. Дерьмо просто лежит на дороге и сохнет под лучами солнца. Ничего не ждет, ни о чем не думает и ничего от него не зависит. Потом кто-то подбирает его и топит печь. Как на Урхее. На разрушенной, выпотрошенной планете, где упрямые тхаги бьются против всей галактики за свою глупую, никому не нужную независимость. Но они хотя бы не коровье дерьмо. Они так захотели сами. Их толкали, но толкали не к этому. Их пока не победили. Пока». Джокер просунул руку под поясницу. «Оно еще там». Сквозь расходящиеся волны вновь начавшегося бреда он ощущал лишь одно. И, пожалуй, название вертелось в голове, но он не спешил озвучить даже для себя. Действие сыворотки вновь заканчивалось. Антитела взялись за свой адский труд и что-то странное творили с башкой. Голос назвал это совестью. Нет. Голос не всеведущий. Он снова видел цепочку слепцов Брейгеля, свой сканирующий взгляд. И вот он, сержант Громовержца. Здоровенный парень, в комбезе, но без шлема. Спокойное каменное лицо, высокий лоб в залысинах. Бессмысленный голубой взгляд. Что-то сместилось в памяти, что-то далекое, какое-то интервью. Сержант имперской пехоты, позывной Ара, герой трех войн, образование высшее техническое. Взгляд тяжелый, но спокойный, взгляд умного и видавшего виды человека. И тебя, Ара, превратили в стеклянного дебила. ДНК, Что случилось? Чего от него снова хотят? Зачем? Почему в камере пещера? Нет, не пещера. Ха-ха! Передвижной нуль портал! А вы кто? Воины освобождения Тхаргеи? Что ты говоришь, голос? Чтобы я не бузил? Я вижу, что у них нет сыворотки. Откуда у них сыворотка? У них только фекальные ускорители. Ха-ха! Да не бейте по щекам, я пошутил. Что ты говоришь, голос? Чтоб я не бузил. А вот хрен тебе. Мне нравятся эти парни. Парни, я пойду с вами. Об одном прошу. Не режьте меня там у себя живьем. Я скоро и так загнусь. Потом выпотрошите. Только мой вам совет. Сожгите. Сожгите вы ее к такой-то матери. Не поможет она вам. Сдохнет эта сволочь. И ладно, а за почку вам все пообещают. И еще 3 планеты землеподобных придачу пообещают. И 10 астероидов платиновых. И 1110 железных. Только потом все едино наколют. Не, на почки, парни, не надейтесь. А на ускорители фекальные. Ладно, не бейте, не бейте. На излучатели, на ракеты, на силу свою надеетесь, а урода мне верьте. И мне не верьте, я сам урод. Слышишь, голос? Я пошел. Да помню я. Там сыворотки нет. Просто у меня это. Реакция отторжения.

0: Девочка-флейта сжалась в темноте, не выпуская из маленьких бледных рук прощальный подарок Стивена. Госпожа Беллари будет ее искать. Слуги будут рыскать по всему замку, как дикие псы, заглядывая под кровати, в чуланы, за винные стойки, всеми потрохами, алчущие вынюхать ее. Беллари так ни разу и не узнала, где пряталась девочка. Это слуги всегда находили ее. Беллари просто расхаживала по залам, предоставляя слугам возможность заниматься поисками девочки. Слуги уверены, что знают все места, где она может затаиться. Девочка-флейта переменила положение тела. Хрупкий скелет уже устал от неудобной позы. Она потянулась, насколько позволяло тесное пространство, после чего снова свернулась в комочек, вообразив себя кроликом, вроде тех, что Беллари держит в клетках на кухне. Маленькие, пушистые, с влажными добрыми глазами, они могли сидеть и ждать часами. Девочка-флейта призвала все свое терпение и старалась не обращать внимания на боль, о которой заявляло скорченное тело. Скоро ей придется обнаружить себя, иначе госпожа Беллари потеряет терпение и пошлет за Берсоном, начальником охраны. Тогда Берсон притащит своих шакалов, и они снова начнут охотиться, обыскивая каждую комнату вдоль и поперек, распрыскивать на полу феромоны по неоновым следам, в конце концов обнаружат ее потайное место. Ей надо покинуть убежище до прихода Берсона. Госпожа Беллари всегда наказывает ее, если прислуге приходится тратить время на оттирание феромонов. Девочка-флейта снова поменяла позу. Ноги начали затекать. Она боялась, что косточки хрустнут от напряжения. Удивительно, как легко у нее все ломалось. Достаточно ей легонько удариться о край стола, и вот она опять разбивалась вдребезги, а Беллари злилась из-за такого неаккуратного обращения с собственностью, в которую вложено столько денег. Девочка-флейта вздохнула. По правде, ей уже давно пора выходить из своего укрытия, но так хочется еще насладиться тишиной, когда рядом никого. Ее сестра Ния никогда этого не понимала, а вот Стивен, он все понимал. Когда девочка-флейта рассказала ему о своем убежище, то решила, он простил ее, потому что добрый. Но теперь она лучше узнала его. Стивен хранил секреты посерьезнее, чем те, что были у глупенькой девочки-флейты. Никто даже и не догадывался, какие большие секреты он хранил. Девочка-флейта повертела крошечный флакончик в руках, ощущая его гладкую стеклянную форму, отдавая себе отчет, что за янтарно-желтые горошинки содержатся внутри. Ей так его не доставало. Уже. Откуда-то донеслись чьи-то шаги. Послышался тяжелый скрежет металла по камню. Девочка-флейта посмотрела через щель своей импровизированной крепости. Под ней внизу находилась кладовая замка, заставленная продуктами. Опять Мириам искала ее. Шарила за ящиками с охлажденным шампанским, приготовленным для приема гостей Беллари сегодня вечером. Ящики шипели и испускали белый дым, когда Мириам с трудом отодвигала их в сторону, чтобы заглянуть поглубже в темное пространство за ними. Девочка-флейта знала Мириам еще с тех пор, когда они обе были детьми и жили в городе. Теперь они отличались друг от друга, как жизнь и смерть. Мириам выросла. Груди ее стали пышными, бедра широкими, розовое лицо сияло улыбкой и радовалось своей судьбе. Когда они обе появились у Беллари, девочка-флейта и Мириам были одного роста. Теперь же Мириам стала взрослой женщиной. Она была на целых 2 фута выше девочки-флейты и предназначалась для услаждения мужчин. А еще она отличалась преданностью. Она прекрасно служила Беллари. Делала все с улыбкой, и прислуживать было для нее счастьем. Они все были так настроены, когда пришли в замок из города. Мириам, девочка-флейта и ее сестра Ния. Но потом Беллари задумала превратить сестер в девочек-флейт. Мириам продолжала расти, а девочки-флейты должны были стать звездами. Мириам приметила груду сыров и окороков, сложенных небрежно в углу. Она подкралась к сырам, а в это время девочка-флейта следила за ней сверху, посмеиваясь над подозрениями толстушки. Мириам приподняла огромный круг датского сыра и уставилась в образовавшуюся дыру.
1: «Лидия, ты там?»
0: Девочка-флейта покачала головой.
1: «Нет», — подумала она. «Но ты почти угадала. Год назад я была бы там. Я смогла бы сдвинуть сыры, пусть и с трудом. Но ящики с шампанским – это уж чересчур. Я никогда не оказалась бы за шампанским.
0: Мириам выпрямилась. На лице ее выступил пот от усилия, с которым она двигала все эти тяжелые предметы здесь, в кладовой замка Беллари. Лицо Мириам ярко блестело, словно яблоко. Она утерла лоб рукавом.
2: «Лидия, госпожа Беллари начинает сердиться. Ты очень эгоистичная девочка. Ния уже давно ждет тебя в репетиционной комнате».
0: Лидия молча кивнула. Да, Ния уже пришла бы в репетиционную комнату. Она была хорошей сестрой. Это Лидия была плохой. Той, которую всем приходилось искать. Из-за Лидии наказывали обеих девочек. Беллари перестала взыскивать только с Лидией. Ей доставляло удовольствие наказывать обеих сестер, чтобы чувство вины заставляло их быть покладистыми. Иногда это срабатывало, но не в этот раз. Не теперь, когда Стивена не стало. Лидии сейчас нужна тишина. Нужно такое место, где никто ее не видит, где она одна. Как это тайное место? Она однажды показала его Стивену. Он еще оглядел ее убежище своими удивленными печальными глазами. Глаза у Стивена были карими. Когда он смотрел на нее, ей казалось, что глаза его почти такие же добрые, как у кролика в Беллари. Глядя в такие глаза, она чувствовала себя в безопасности. Можно было провалиться в эти надежные, карие глаза и не волноваться о том, что поломаешь хоть одну косточку. Мириам тяжело уселась на мешок с картошкой и сердито огляделась вокруг, рассчитывая на то, что ее видят.
2: «Какая же ты эгоистка! Плохая, себелюбивая девочка, раз заставляешь нас всех искать тебя!»
0: Девочка флейта кивнула.
1: «Да, я эгоистка», — подумала она. «Я эгоистичная девочка, а ты женщина, хоть мы одного возраста, к тому же я хитрее тебя. Пусть ты и умная, но не догадываешься, что самые лучшие укромные местечки находятся там, где никто не ищет. Ты заглядываешь и под, и за, и между, но никогда не смотришь наверх. Я ведь сейчас над тобой и наблюдаю оттуда так же, как Стивен наблюдал за всеми нами».
0: Мириам нахмурилась и поднялась на ноги.
2: «Ну и ладно. Берсон обязательно тебя найдет».
0: Она отряхнула пыль с подола юбок.
2: «Слышишь меня? Берсон обязательно найдет тебя».
0: Она покинула кладовую. Лидия дождалась, когда Мириам уйдет. Ее задело то, что Мириам права. Берсон бы ее нашел. Он находил ее всякий раз, когда она слишком долго выжидала. Время тишины складывалось из многих драгоценных минут. И длилось оно, пока Беллари не начинала терять терпение и не звала своих шакалов. И тогда, считай, очередное убежище утрачено. Лидия в последний раз покрутила тоненькими пальчиками крошечный флакончик из дутого стекла, который дал ей Стивен. Прощальный подарок. Она понимает это теперь, когда он умер, и больше не будет утешать ее после особых жестокостей Беллари. Она подавила слезы. Нет времени плакать. Берсон, наверное, уже ищет ее. Она вставила пузырек в надежную щель, плотно закрепила его между каменной кладкой и грубо обтесанной деревянной полкой, на которой она пряталась. Затем медленно отодвинула вакуумную банку с красной чечевицей в сторону, пока не образовался проход. Выскользнула сквозь него из-за банок с бобовыми, выстроившихся стеной на верхних полках кладовой. Недели ушли у нее на то, чтобы сдвинуть задние банки и расчистить для себя место. Но зато из банок получилось прекрасное укрытие. Здесь никто никогда не искал. Это была ее крепость из банок, наполненных плоскими безобидными бобами. И если проявить настойчивость и терпеть напряжение, можно часами сидеть за этой батареей, сжавшись. Она полезла вниз.
1: «Осторожно, осторожно», — думала она. «Мы не хотим сломать ни одной косточки. Нам нужно беречь наши косточки».
0: Она свесилась с верхней полки и аккуратно вернула на место пузатую банку красной чечевицы, затем по полкам соскользнула вниз, на пол кладовой. Стоя босыми ногами на холодных плитах, устилавших пол, Лидия внимательно осмотрела свое убежище. Да, оно по-прежнему выглядело замечательно. Последний подарок Стивена там, наверху, был в безопасности. Невозможно представить себе, что кто-нибудь, пусть даже изящная девочка-флейта, способен поместиться в том маленьком пространстве. Никто даже не заподозрит, что она сюда отлично укладывается. Девочка была тоненькой, как мышь, и иногда помещалась в самых удивительных местах.
1: За это, наверное, стоит поблагодарить Беллари. Она повернулась и поспешила прочь из кладовой, решив про себя, что если слуги и поймают ее, то пусть это случится как можно дальше от ее последнего спасительного укрытия.

0: Добравшись до обеденного зала, Лидия почти поверила, что сможет незаметно попасть в репетиционную комнату. Тогда ее, наверное, не накажут. Беллари добра к тем, кого любит, но непреклонна, если ее разочаровывают. И хотя из-за чрезмерной хрупкости Лидию никогда не били, но для нее существовали другие виды наказания. Лидия подумала о Стивене. Какая-то часть ее души даже порадовалась за него, ведь он теперь недосягаем для мучительных пыток Беллари. Лидия тихонько прокралась вдоль стены обеденного зала и укрылась за листьями папоротника и цветущими орхидеями. Сквозь пышную растительность она едва видела длинную черную поверхность обеденного стола. Слуги ежедневно натирали его до зеркального блеска и постоянно накрывали сверкающим серебром. Она внимательно осмотрелась. Не видит ли ее кто? Комната была пуста. Насыщенный теплый аромат растений напомнил ей о лете, хотя в горах за стенами замка свирепствовала зима. Когда они с ней были помладше, еще до операций, то бегали в горах между сосен. Она плавно двинулась между орхидей. Это из Сингапура, другую привезли из Кении, а еще одна полосатая, как тигр, изобретение Беллари. Лидия дотронулась до изысканного цветка, восхищаясь его огненным цветом. «Мы с сестрой прекрасные пленницы», — подумала она. «Такие же, как и ты». Листья папоротника задрожали. Из-за зелени выскочил какой-то человек и набросился на нее, как волк. Его руки вывернули ей плечи. Пальцы впились в бледную плоть, и Лидия открыла рот, когда пронзившая боль парализовала ее. Она упала на каменный пол аспидного цвета, сложившись бабочкой, а Берсон придавил ее сверху. Она хныкнула, ударившись о камень. Сердце ее бешено забилось от неожиданного броска Берсона из засады. Она стонала, дрожа под тяжестью его тела. Лицо ее было прижато к гладким серым плитам замка. На каменном полу рядом с ней лежала бело-розовая орхидея. Невольная жертва нападения Берсона. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Не сразу, сперва убедившись в том, что она не сопротивляется, Берсон позволил ей шевельнуться. Он перестал наваливаться всем своим огромным весом, отодвигаясь от нее, словно танк, который откатывается назад от раздавленной им лачуги. Лидия заставила себя сесть. Наконец она встала, покачиваясь. Бледная худенькая девочка, совсем маленькая, рядом с нависшим над ней чудовищем, начальником охраны госпожи Беллари. Громадное тело Берсона являло собой горы литых мускулов, иссеченные бороздами страшных шрамов. Воплощение силы и жестокой готовности к сражению. Мириам болтала, что прежде он был гладиатором, но она вечно все выдумывала, а Лидия подозревала, что шрамы скорее достались ему от его дрессировщиков, так же, как она сама получала все наказания от Беллари. Берсон схватил ее за запястье, крепко удерживая. Несмотря на всю непреклонность, хватка его была осторожной. После того первого раза, когда все закончилось катастрофическими переломами, он хорошо знал, какую нагрузку способны выдерживать ее кости, чтобы не рассыпаться при этом на кусочки. Лидия попыталась высвободить руку, проверяя его хватку на прочность, но затем смирилась с пленением. Берсон присел на корточки, чтобы сравняться с ней ростом. Воспаленные глаза с расширенными зрачками изучающе разглядывали ее, наливаясь кровью по мере того, как сканировали инфракрасную вибрацию ее кожи. Исполосованное лицо Берсона постепенно утрачивало зеленоватый маскировочный оттенок. Теперь, когда он стоял на открытом пространстве, цвет камня или листвы ему был ни к чему. Но, впрочем, рука, держащая пленницу, побледнела, словно присыпанная мукой, становясь такой же белой, как и ее кожа.
1: «Где ты пряталась все это время?» – прорычал он.
2: «Нигде».
0: Красные глаза Берсона сузились, брови сдвинулись, нависнув над глубокими ямами, излучавшими вопрос. Он понюхал ее одежду, пытаясь уличить Лидию. Поднес свой нос близко к ее лицу, волосам, втянул запах рук.
1: «Кухня», – пробормотал он.
0: Лидия вздрогнула. Налившиеся кровью глаза внимательно рассматривали ее, добиваясь дополнительных подробностей, наблюдая за непроизвольной реакцией ее кожи. С вспыхнувший румянец будет означать, что она разоблачена, и ей не скрыться от его пытливых глаз. Берсон улыбнулся. Охота доставляла дикую, безумную радость его натуре ищейки. Трудно определить, как сочетались качества шакала, пса и человека в этом существе. Высшим счастьем для него было охотиться, завладевать добычей и убивать. Берсон выпрямился, довольный собой. Достал из мешка стальной браслет.
1: «У меня есть для тебя кое-что, Лидия».
0: Он надел украшение ей на запястье. Браслет обвился, как змея, вокруг ее тоненькой ручки и со звоном защелкнулся.
1: «Теперь не спрячешься».
0: По руке Лидии пошел ток. Она закричала, судорожно забившись, так как электричество пронзило насквозь ее тело. Берсон подхватил ее, когда отключился ток, и сказал:
1: «Я устал искать имущество Беллари».
0: Он улыбнулся плотно сомкнутыми губами и толкнул ее в направлении репетиционной комнаты.

0: Беллари находилась в зале для представлений, когда Берсон привел к ней Лидию. Вокруг суетились слуги, расставляли столы, пристраивали круглую сцену, устанавливали освещение. Стены были завешаны бледной муслиновой тканью, через которую проходили электрические разряды. Вздымавшаяся оболочка из заряженного воздуха потрескивала и вспыхивала всякий раз, когда к ней приближался кто-то из слуг. Беллари, казалось, не обращала внимания на затейливый мир, сооружаемый вокруг нее. Она просто бросала распоряжение координатору проекта. Воротник ее черного бронежилета был расстегнут. Все же от деятельности, свойственной человеку, ей стало жарко. Она бросила короткий взгляд на Берсона и Лидию, затем снова обратилась к слуге, который, не переставая, чиркала что-то на экранчике мини-компьютера.
1: «Я желаю, чтобы сегодня все было идеально, Таня. Все на своих местах. Все только безукоризненное, безупречное». «Да, госпожа».
0: Беллари улыбнулась. Красота ее лица была вылеплена с математической точностью, с расчетом всех фокусных групп, с учетом всех средств и методов улучшения внешности, выработанных прежними поколениями. Коктейли для профилактики заболеваний, противоопухолевые ингибиторы, чистящие клетки и ревитие позволили Беллари сохранить физический облик 28-летней женщины, тогда как постоянный прием ревитии Лидии остановил рост ее организма на уровне мучительного периода подросткового возраста.
1: «И чтобы как следует позаботились о Верноне.
2: Ему понадобится собеседник?»
0: Беллари покачала головой.
1: «Нет. Уверена, он ограничится тем, что будет надоедать мне».
0: Она поежилась.
2: «Отвратительный тип».
0: Таня хихикнула. Холодный взгляд Беллари заставил ее угомониться. Беллари оценивающе осмотрела зал для представлений.
1: «Хочу, чтобы здесь было все. Еда, шампанское, все. Хочу, чтобы гости сидели близко, чувствуя друг друга, когда девочки будут выступать. Чтобы было тесно. Очень интимно».
0: Таня кивнула и сделала еще несколько записей, стуча по клавишам. Она работала с персоналом, уверенно передавая приказы. Слуги в наушниках сразу же получат распоряжение и отреагируют на требования своей госпожи. Беллари продолжала.
1: «Я хочу, чтобы тингла было вдосталь и шампанского. Это возбудит их аппетит».
2: «Но тогда все закончится оргией».
0: Беллари рассмеялась.
1: «Вот и отлично. Хочу, чтобы все запомнили этот вечер. Чтобы запомнили наших девочек Флейт. Особенно Вернон».
0: Ее смех затих, уступив место выразительной улыбке, не скрывающей ее чувств.
1: «А он разозлится, когда узнает о них. Но все равно захочет купить. И предложит хорошую цену, как и все остальные».
0: Лидия разглядывала лицо Беллари.
3: Неужели эта женщина не осознает, насколько явно она демонстрирует свои чувства к исполнительному директору Pendant Entertainment? Лидия однажды уже видела его за кулисами. Она и Стивен подсматривали, как Вернон Вейр трогал Беллари, и наблюдали, как та сперва смущалась от его прикосновений, но потом уступила, мобилизовав свои актерские способности, чтобы изобразить покоренную женщину. Вернон Вейр сделал Беллари знаменитостью. Он оплатил все расходы по ваянию ее тела и сотворил из нее звезду, как теперь, в свою очередь, она вкладывает деньги в Лидию и ее сестру. Но господин Вейр за свою помощь получал плату. Был этаким фаустовским дьяволом. Стивен с Лидией видели, как Вейр наслаждается Беллари, и Стивен еще шепнул ей, что когда Вейр уйдет, Беллари вызовет к себе Стивена и повторит всю эту сцену. Но тогда уже Стивен будет в роли жертвы. Ему, как и ей, придется притворяться, что он счастлив подчиниться. Мысли Лидии резко оборвались. Беллари повернулась к ней. На ее шее все еще виднелся воспаленный рубец. Результат нападения Стивена, хотя она и сосала, словно леденцы, средства для заживления ран. «Должно быть, ее очень раздражает, что у нее шрам на таком видном месте», — подумалась девочке. «Она ведь так следит за своей внешностью». Беллари, казалось, поймала на себе взгляд девочки. Поджав губы, она поправила ворот бронежилета, прикрывая след на теле. Ее зеленые глаза сузились.
2: «А мы искали тебя».
0: Лидия склонила голову.
2: Простите, госпожа.
3: Беллари провела пальцем по подбородку девочки-флейты и приподняла ее опущенное лицо так, чтобы встретиться глазами.
1: Мне следовало бы наказать тебя за то, что ты тратишь мое время.
2: Да, госпожа, простите.
3: Девочка-флейта опустила взгляд. Беллари не станет ее бить. Слишком дорого обойдется восстановление. Лидия гадала, что на этот раз использует Беллари. Электричество, изоляцию или еще какое-нибудь тщательно продуманное унижение. Но вместо этого Беллари указала на стальной браслет.
1: Для чего это?
3: Берсон не стал уклоняться от вопроса. Он не боялся. Он был единственным из всех слуг, кто не боялся. По крайней мере, это его качество приводило Лидию в восторг.
4: Чтобы следить за ней и бить током.
3: Он улыбнулся, довольный собой.
4: Браслет не вызывает никаких физических повреждений.
3: Беллари покачала головой.
1: Она нужна мне сегодня без всяких украшений. Сними его.
4: Она же спрячется.
1: Нет, она хочет стать звездой. Отныне она будет хорошей. Правда, Лидия?
3: Лидия кивнула. Берсон пожал плечами и невозмутимо снял браслет. Он придвинул свое громадное, изрезанное шрамами лицо к уху Лидии.
4: «Не вздумай прятаться на кухне в следующий раз. Я все равно тебя найду».
3: Он выпрямился, удовлетворенно улыбаясь. Лидия, прищурившись, смотрела на Берсона, поздравив себя с победой. Ведь Берсон так и не догадался, где находится ее укрытие. Но затем, поймав улыбку, Берсона вдруг засомневалась. А если он уже все понял и просто играет с ней, как кошка с покалеченной мышью? Беллари произнесла «Спасибо, Берсон», и молча оглядела огромное существо, так похожее на человека, но двигающееся со смертоносной быстротой, присущей диким зверям.
1: «Ты усилил нашу охрану?»
3: Берсон кивнул.
4: «Твое поместье в безопасности. Мы проверяем весь остальной персонал на наличие скрытых нарушений порядка».
1: «Нашли что-нибудь?»
3: Берсон помотал головой.
4: «Весь персонал любит тебя».
3: Голос Беллари зазвенел.
1: «То же самое мы думали о Стивене. А теперь я вынуждена носить бронежилет в собственном поместье. Я не могу позволить проявлений падения моей популярности. Это слишком влияет на мою стоимость».
4: «Я все сделал».
1: «Если мои акции упадут, Вернон заставит меня подключиться к системе TouchSense. Я этого не вынесу».
4: «Понимаю. Больше провалов не будет».
3: Беллари неприязненно посмотрела на чудовище, нависшее над ней.
1: «Ладно, тогда пойдем».
3: Она махнула рукой Лидии, подзывая.
1: «Твоя сестра уже давно ждет тебя».
3: Она взяла девочку флейту за руку и повела ее из зала для представлений. Лидия оглянулась украдкой. Берсон пропал. Слуги спешили, расставляя на столах срезанные орхидеи, но Берсон исчез. То ли слился со стенами, то ли умчался по своим охранным делам. Беллари потянула Лидию за руку.
1: «Ну и заставила ты нас поломать голову со своими прятками. Я уж думала, нам придется снова разбрызгивать феромон».
2: «Простите».
1: «Ничего страшного. На этот раз».
3: Беллари улыбнулась ей сверху вниз.
1: «Ты нервничаешь перед сегодняшним выступлением?»
3: Лидия мотнула головой.
2: «Нет».
3: «Нет?» Лидия пожала плечами.
2: «Господин Вейер купит наши акции?»
1: «Если заплатит достаточно денег».
2: «А он захочет?»
3: Беллари улыбнулась.
1: «Уверена, что захочет, обязательно. Ты же уникальна, как и я. Вернон любит коллекционировать редкую красоту».
3: Продолжение рассказа Пауло Бачигалупи «Девочка-флейта» в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Паоло Бачигалупи. Девочка-флейта. Продолжение.
1: А какой он, верно?
0: Улыбка Беллари стала натянутой. Она подняла голову, устремив взгляд вперед. Казалось, ее интересовал только путь, которым они шли по замку.
1: Когда я была девочкой, очень маленькой, намного младше тебя, задолго до того, как стать знаменитостью, я часто ходила играть на детскую площадку. Как-то раз туда пришел один человек и стал смотреть, как я качаюсь на качелях. Он захотел со мной подружиться. Мне он не понравился, но стоило ему приблизиться, я почувствовала, как кружится голова. Все, что он говорил мне, имело абсолютный смысл. От него неприятно пахло, но я не могла оттолкнуть его.
0: Беллари встряхнула головой.
1: Чья-то мать прогнала его.
0: Она снова посмотрела вниз на Лидию.
1: У него был химический одеколон, понимаешь?
2: Контрабандный?
1: Да, из Азии, запрещенный у нас. Вот и Вернон такой же. У тебя мурашки по коже, но все равно к нему тянет.
2: Он трогает тебя.
0: Беллари грустно взглянула на Лидию.
1: Ему нравится мой жизненный опыт старухи в сочетании с телом юной девушки. Но вряд ли он выделяет только меня. Он всех трогает.
0: Слегка усмехнулась.
1: Ну, кроме тебя, возможно.
2: Ты слишком драгоценна для этого. Слишком хрупкая.
1: К чему такая грусть? Ты уникальна. Мы сделаем из тебя звезду.
0: Беллари алчным взглядом окинула свое протеже.
1: Твои акции взлетят вверх, и ты станешь знаменитой.

0: Из своего окна Лидия наблюдала за тем, как съезжаются гости Беверли. Аэромобили в сопровождении охраны змейками скользили низко над соснами, в темноте мигали зеленые и красные бегущие огоньки. Ния подошла к Лидии и встала за ее спиной.
1: «Уже приехали». «Да».
0: На деревьях толстым слоем лежал снег, похожий на взбитые сливки. Метались голубые лучи поисковых прожекторов, выхватывая время от времени из темноты то снег, то деревья в лесу. В тени сосен притаились дозорные лыжники Берсона в надежде выследить с помощью датчиков инфракрасные следы незваных гостей. Их лучи скользили по древним обломкам лыжного подъемника, который тянулся наверх из самого города. Проржавевший он стоял беззвучно, и только ветер иногда налетал на сиденье и толкал тросы. Пустые кресла равнодушно покачивались в морозном воздухе. Они тоже стали жертвой каприза Беллари. Она ненавидела конкуренцию. Теперь она одна была покровительницей города, который сверкал далеко внизу, в долине.
1: «Тебе надо одеться», — сказала Ния.
0: Лидия повернулась, чтобы внимательно разглядеть свою сестру-двойняшку. Черные бездонные глаза смотрели на нее из-под крошечных век. Кожа бледная, лишенная какого бы то ни было цвета. Изящная худоба подчеркивала тонкость ее кости. Лишь одно было у нее настоящим, у них обеих – собственные кости. Именно это в первую очередь привлекло внимание Беллари, когда им было всего по 11 лет, вполне взрослыми, чтобы Беллари смогла забрать их у родителей. Лидия снова посмотрела в окно. Внизу, в узком пространстве горной долины, желтыми огоньками переливался город.
1: «Ты скучаешь?» – спросила она.
0: Ния придвинулась ближе.
1: «Скучаю, почему?»
0: Лидия кивнула вниз на мерцающий свет.
1: «По городу».
0: Их родители были стеклодувами, занимались старинным ремеслом, пришедшим в упадок, несмотря на разумно налаженные производства. Они своим дыханием создавали изящные вещицы. Под их внимательным взором песок плавился и принимал нужную форму. Как и все ремесленники города, гончары, кузнецы, живописцы, они переехали в поместье Беллари в надежде обрести ее покровительство. Случалось, аристократы, приезжавшие к Беллари, обращали внимание на кого-либо из художников, и тогда влияние счастливчика возрастало. Так Нильсу Кинкайду удалось разбогатеть благодаря благосклонности Беллари. Он варил железо по ее желанию, снабжая крепость огромными воротами ручной ковки и сады незаметными на первый взгляд скульптурными сюрпризами. Лисицы и дети выглядывали из зарослей люпины и аконита летом и из глубоких сугробов зимой. Теперь он достаточно знаменит, по крайней мере для того, чтобы выпускать собственные акции. Родители Лидии тоже обратились за поддержкой, но Беллари не сочла их ремесло достойным своего внимания. Вместо этого она заинтересовалась биологическим чудом. Оказывается, у них были дочери-близнецы. Такие хрупкие, светловолосые. Они глядели на мир васильковыми глазами, не мигая, будто впитывали в себя все чудеса гор в ее владениях. С тех пор, благодаря деньгам, что родители близнецов выручили за своих детей, их дело процветало. Ния легонько подтолкнула Лидию. Ее призрачное лицо было серьезным.
1: «Скорее оденься. Тебе нельзя опаздывать».
0: Лидия отвернулась от своей черноглазой сестры. Мало что осталось в них от первоначального облика. В течение 2 лет они росли в замке под наблюдением Беллари, а затем начались пилюли. Прием ревитии в возрасте 13 лет зафиксировал их функции на основе матрицы юности. Затем настал черед вставить чужие глаза, забранные у другой пары близнецов, в одной из дальних стран. Иногда Лидия задавалась вопросом, глядят ли две смуглые девочки где-нибудь в Индии на мир глазами цвета васильков, или бродят по грязным улочкам своих деревень, ориентируясь только потому, как звуки отскакивают от стены с коровьего кизика, или как стучат по пыли их тросточки, которые они держат перед собой. Лидия внимательно всматривалась в ночь за окном своими украденными черными глазами. Аэромобили один за другим высаживали гостей на посадочных площадках, затем расправляли легкие прозрачные крылья и отдавались на волю горному ветру, который уносил их прочь. Последовали другие курсы терапии. Пигментные препараты выкачали всю краску из кожи, сделав девочек бледными, как маски театра Кабуки, бесплотными тенями их прежних, загорелых под горным солнцем детей. А потом начались операции. Она вспомнила, как приходила в себя после каждой удачной операции. Искалеченная, неделями не способная шевельнуться, несмотря на то, что сквозь широкие отверстия игл доктор заливал в ее немощное тело средства для срастания ран и питательные растворы. Каждый раз после операции врач брал ее за руку, утирал пот с бледного лба и шептал: «Бедное дитя! Бедное, бедное дитя!» После чего приходила Беллари и радовалась результатам, говоря, что Лидия и Ния скоро станут звездами. Снег, сорванный с сосен порывами ветра, кружил вихрем вокруг прибывающих представителей элиты. Гости спешили сквозь вьюживший снег, а в это время голубые лучи прожекторов лыжного дозора Берсона шарили по лесу. Лидия вздохнула и отвернулась от окна, уступив в конце концов беспокойным уговорам Нии,

0: Стивен и Лидия ходили вместе на пикники, когда Беллари отсутствовал в поместье. Они обычно покидали огромное серое здание замка Беллари и очень осторожно шли по горным лугам. Стивен всегда поддерживал ее, показывая, куда ставить хрупкие ступни среди ромашек, васильков и люпина, пока с отвесных гранитных скал их взором не открывался вид на город далеко внизу. Со всех сторон вздымались вершины, покрытые ледниками. Горы окружали долину, словно великаны, которые присели на корточки, чтобы посовещаться. Даже летом с их ликов не сходил снег, белевший, как города мудрецов. Вдвоем они устраивались на краю пропасти и ели то, что приносили с собой, а Стивен рассказывал истории о том, каким мир был до появления поместий, до того, как благодаря Ревитии знаменитости стали бессмертными. Он рассказал, что когда-то эта страна была демократической, что люди даже голосовали за своих сеньоров, что они могли свободно разъезжать по любым поместьям, куда им только хотелось. Все могли, подчеркивал он, не только звезды. Лидия знала, что есть такие места на побережье, где до сих пор все так и происходит. Она слышала об этом, но ей трудно было в это поверить. Все же она – дитя поместья. «Это правда», – уверял ее Стивен. «На побережье люди избирают своего руководителя. Это только здесь, в горах, все иначе». Он улыбался ей, слегка щуря глаза. Его явно веселило недоверчивое выражение ее лица. Лидия рассмеялась.
1: «Но кто же тогда платит за все? Кто, кроме Беллари, даст денег на ремонт дорог и строительство школ?»
0: Она сорвала астру и покрутила ее меж пальцев, разглядывая, как фиолетовые спицы лепестков почти полностью скрывают желтую сердцевину цветка.
1: «Сами люди!»
0: Лидия снова засмеялась.
1: «Как же они могут? У них едва хватает денег на то, чтобы прокормить себя. И как они узнают, что надо делать? Если бы не Беллари, то никто и не знал бы, что следует починить или исправить».
0: Она отбросила в сторону астру, желая, чтобы та слетела со скалы. Но вместо этого ветер подхватил цветок, и он упал рядом с ней. Стивен подобрал астру и легким движением смахнул ее в пропасть.
1: «Это правда. Им не обязательно быть богатыми, они просто вместе трудятся.
2: Думаешь, Беллари знает все на свете? Она нанимает советников. И люди могут делать точно так же, как она».
0: Лидия покачала головой.
1: «Такие люди, как Мириам, управлять поместьем – это же дикость какая-то. Никто ведь не будет ее уважать».
0: Стивен нахмурился.
2: «Все равно это правда», – упрямо повторил он.
0: И может, потому что он нравился Лидии. Ей не хотелось, чтобы он сердился, она согласилась, что, возможно, все так, как он говорил, в душе понимая, Стивен просто мечтатель. Поэтому он был таким милым, пусть даже и не знал, как на самом деле.

0: ничто не сравнится с поместьем Вейра. Он просто дикарь, сажает своих слуг на кол.
1: Юноша помолчал.
0: Но все же посмотри, что Беллари с тобой сотворила.
1: Лидия нахмурилась.
2: А что тебе во мне не нравится?
0: Ты же не настоящая. Посмотри, какие у тебя глаза, кожа и...
1: Он отвел глаза в сторону, голос его дрогнул.
0: Какие кости? Смотри, что она сделала с твоими костями.
2: А что такое с моими костями?
3: Ты же с трудом ходишь!
1: Внезапно вскричал он.
3: Ты должна была бы уметь ходить!
1: Лидия обеспокоенно огляделась вокруг. Стивен высказывался очень критически.
0: А вдруг кто-нибудь услышит? Это только кажется, что они одни. Но всегда какие-нибудь люди оказываются неподалеку. Агенты безопасности скрываются на склонах. Кто-то просто гуляет. Может, и Берсон где-то здесь. Слился с пейзажем. Каменный человек, притаившийся среди скал.
1: Стивену однажды жестоко досталось. Тогда он понял, что значит иметь дело с Берсоном.
0: «Но я умею ходить!»
1: — яростно шепнула она.
0: «Сколько раз ты ломала себе то руку, то ногу, то ребро?»
2: «В этом году еще ни разу!»
1: Она гордилась собой. Она научилась быть осторожной. Стивен усмехнулся с недоверием.
0: «А знаешь, сколько раз я ломал кости за всю свою жизнь?»
1: Он не стал дожидаться ответа.
0: «Ни разу! Ни одной косточки! Никогда!» Ты вообще помнишь, каково это — ходить и не беспокоиться, что можешь споткнуться или стукнуться обо что-нибудь, а о кого-нибудь? Ты же словно из стекла.
1: Лидия покачала головой и отвела взгляд.
2: Я стану звездой. Беллари собирается разместить наши акции на рынке.
0: Ну, ты не можешь ходить,
1: сказал Стивен. В его глазах читалась жалость, и это рассердило Лидию.
2: Очень даже могу. И хватит об этом. Но... Да!
1: Лидия мотнула головой.
2: Кто ты такой, чтобы говорить мне, чем я занимаюсь? Посмотри лучше, что Беллари делает с тобой, но ты же все равно ей верен. Может, меня и оперировали помногу, но, по крайней мере, она не забавляется со мной.
1: Это был единственный раз, когда Стивен рассердился. Лицо его вспыхнуло от гнева, и на мгновение Лидии показалось, что он ударит ее и разобьет в дребезги. В глубине души ей даже хотелось этого. Так он хотя бы избавит их от жестокого разочарования, назревавшего в отношениях между ними двумя слугами. Каждый из них считал другого рабом. Но Стивен овладел собой и перестал спорить. Он попросил прощения и взял ее за руку. Они молча смотрели, как садится солнце, но было уже слишком поздно, и спокойствие нарушилось. Мысли Лидии вернулись к тем временам до операции, когда она бегала беззаботно, и хоть она никогда не признается в этом Стивену, у нее было чувство, будто он сорвал корку с раны.

Зал, заполненный возбужденной публикой, набравшейся тингла и шампанского, гудел от предвкушения. Муслиновая ткань на стенах вспыхивала молниями, когда гости Беллари в искрящихся шелках, увешанные сверкающим золотом, шумно веселились, перемещаясь по комнате яркими группами, то сходились вместе, беседуя, то со смехом расходились, чтобы обойти по кругу всех присутствующих. Лидия плавно скользила между гостей. Ее бледная кожа и прозрачное платье на фоне кричащих красок и чрезмерной роскоши казались островком непритязательности. Кое-кто из гостей с любопытством поглядывал на нее, необычную девочку, бродившую среди них, пока все развлекались. Но они тут же забывали о ней. Всего-навсего еще одно существо Беллари, может, любопытное с виду, но не представляющее никакой ценности. Внимание гостей всегда переключалось на какие-то, как им казалось, более важные разговоры, что велись вокруг. Лидия улыбнулась.

0: очень скоро, подумала она, вы узнаете, кто я. Она прижалась к стене недалеко от стола, ломившегося от закусок, на котором возвышались горы из тонких сэндвичей, кусочков мяса, стояли блюда с сочной клубникой. Лидия обвела взглядом толпу. Сестра Ния, одетая в такое же прозрачное платье, находилась в другом конце комнаты. Беллари стояла в окружении знаменитостей и сеньоров поместий в зеленом платье под цвет глаз. Она улыбалась, явно чувствуя себя непринужденно, пусть даже без ставшего уже привычным бронежилета. Вернон незаметно подошел к Беллари сзади и погладил ее по плечу. Лидия видела, как хозяйка вздрогнула и напряглась от прикосновения Вейра. Неужели он не заметил? А может, он из тех людей, что получают удовольствие от того, что внушают людям отвращение? Беллари улыбнулась ему, вновь овладев своими чувствами. Лидия взяла маленькую тарелочку с мясом со стола. Мясо, политое сверху восстановленной малиной, было сладким на вкус. Беллари любила все сладкое. Вот и сейчас, в конце стола, она ела клубнику, беседуя с исполнительным директором Pendant Entertainment. Пристрастие к сладкому – еще один побочный эффект употребления тингла. Беллари заметила Лидию и подвела Вернона Вейра к ней.
1: «Тебе нравится это мясо?» –
0: спросила она с легкой улыбкой. Лидия кивнула, аккуратно дожевывая. Улыбка Беллари стала шире.
1: «Ничего удивительного. У тебя есть вкус к хорошим продуктам».
0: Ее лицо горело от тингла. Лидия порадовалась, что кругом были люди. Когда Беллари принимала слишком много тингла, то ее охватывали сумасбродные желания. Однажды она натерла тела сестер клубникой, так что их бледная кожа стала красной от сока. А потом, возбудившись из-за чрезмерной дозы, заставила Лидию языком слизывать сок с тела Нии, а Нию проделать языком то же самое со своей сестрой. Беллари же наблюдала за ними, наслаждаясь таким декадентским зрелищем. Беллари выбрала ягоду клубники и предложила ее Лидии.
1: «Вот, съешь одну, но не испачкайся. Я хочу, чтобы ты выглядела безупречно».
0: Ее глаза блестели от возбуждения. Лидия отогнала от себя воспоминания и взяла ягоду. Вернон разглядывал Лидию. «Твоя».
1: Беллари ласково улыбнулась. «Одна из моих девочек Флейт».
0: Вернон опустился на колени и стал еще более пристально рассматривать ее. «Какие у тебя необыкновенные глаза». Лидия застенчиво опустила голову. Беллари пояснила.
1: «Я их заменила».
0: «Заменила?» Вернон посмотрел на нее снизу вверх. «Не изменила?» Беллари просияла.
1: «Мы ведь оба знаем, все, что красиво, не бывает искусственным».
0: Она наклонилась и погладила Лидию по белесым волосам, довольно улыбаясь своему созданию.
1: «Когда я получила ее, у нее были самые красивые синие глаза, похожие на те цветы, что растут здесь в горах летом».
0: Покачала головой.
1: «Но я их заменила. Они были красивы, но смотрелись не так, как мне хотелось».
0: Вернон снова выпрямился. «Она поразительна, но не так красива, как ты». Беллари ядовито усмехнулась.
1: «Именно поэтому ты хочешь, чтобы меня подключили к Touch Sense?»
0: Вернон пожал плечами. «Это новый рынок, Беллари. С твоей хваткой ты сможешь стать звездой».
1: «Я уже звезда!»
0: Вернон улыбнулся. «Но ведь Ревитие очень дорогостоящее».
1: «Мы всякий раз с тобой возвращаемся к этой теме, не так ли, Вернон?»
0: Вернон сурово взглянул на нее. «Я не стал бы спорить с тобой, Беллари. Ты прекрасно справляешься со всем. Достойна каждой монеты, вложенной в твою переделку. Я не знаю актрису лучше тебя, но это же Pendant, в конце концов.
2: Ты могла бы давным-давно выкупить долю своих акций, если бы не была так зациклена на бессмертии. Его взгляд стал холодным. Если хочешь быть бессмертной, подключишься к TouchSense. Мы уже встречаем широкое признание на рынке. Это будущее бизнес-развлечений.
3: Я актриса, а не марионетка. Мне совсем не нужно, чтобы люди влезали в мою шкуру.
2: Вернон повел плечами. Все мы платим свою цену за нашу известность. Куда движется рынок, туда и мы должны стремиться. Никто из нас не свободен по-настоящему. Он многозначительно посмотрел на Беллари. Разумеется, нет, если мы хотим жить вечно. Беллари ответила лукавой улыбкой.
3: Возможно.
2: Она кивнула Лидии.
3: Беги, уже почти пора.
2: Снова повернулась к Вернону.
3: Мне хотелось бы, чтобы ты кое-что увидел.

0: Стивен передал ей пузырек за день до своей смерти. Лидия еще спросила его, что это за золотистые леденцы, крошечные, размером меньше ее мизинчика в пузырьке. Она улыбалась подарку, радуясь, но Стивен оставался серьезным.
1: «Это свобода», — сказал он.
0: Она мотнула головой, не понимая.
1: «Если у тебя есть выбор, ты управляешь своей жизнью. И тогда не обязательно быть любимой вещью Беллари».
2: «Я не ее вещь»,
0: — он покачал головой.
1: «Если тебе когда-нибудь захочется сбежать», — он поднял пузырек, — «это тебе поможет».
0: Стивен вложил пузырек в бледную руку и сжал ее пальцы. Флакончик был из дутого стекла. Может, он из мастерской родителей, — мелькнул в ее голове. Стивен продолжил.
1: «Мы здесь ничего не значим. Только такие люди, как Беллари, имеют власть. В других местах, в других частях мира все иначе. Даже самые ничтожные люди что-нибудь да значат. Но здесь...» —
0: он печально улыбнулся. —
1: «Все, что у нас есть, это наша жизнь».
0: К ней вдруг пришло понимание. Ей захотелось отодвинуться, но Стивен крепко удерживал ее.
1: «Я не говорю, что тебе это нужно прямо сейчас, но когда-нибудь, возможно, понадобится. Может быть, однажды ты поймешь, что не желаешь больше иметь дело с Беллари, какими бы дарами она тебя не осыпала».
0: Он мягко сжал ей руку.
1: «Это очень быстро. Почти не больно».
0: Его карие глаза смотрели на нее с нежностью и добротой. Она всегда замечала, какой у него взгляд. Это был дар любви, пусть и толкавший ее на неправильный путь. Но только для того, чтобы доставить ему радость, она кивнула, согласившись принять пузырек и спрятать его в своем укрытии. Просто на всякий случай. Она еще не знала тогда, что он уже выбрал для себя смерть, что бросится с ножом на Беллари и почти достигнет цели.

0: Никто из присутствующих не заметил, когда девочки-флейты заняли свои места на главном помосте. Они, чудесные создания, бледные ангелы, стояли там, обнявшись. Лидия прижалась ртом к горлу сестры, чувствуя, как под белой-белой кожей часто бьется ниточка пульса. Кожа пульсировала под языком, пока она искала крошечное отверстие на теле сестры. Лидия ощутила влажное прикосновение языка Нии на собственном горле. Он зарывался в ее плоть, как маленькая мышка, желавшая пристроиться поуютней. Лидия замерла, снисходительно выжидая, когда зрители обратят на них внимание, полностью сосредоточившись на собственном выступлении. Она ощутила дыхание Нии, ощутила, как расширяются ее легкие внутри хрупкой грудной клетки. Лидия тоже вдохнула. Они начали играть. Сперва раздались звуки из нее самой, из открытых клапанов в ее теле, а затем зазвучали ноты из Нии. Ясный звук, от которого перехватывало дыхание, полился из их тел. Грустная мелодия умолкла. Лидия отвела голову и сделала вдох, воспроизводя движение сестры, затем снова прижалась к ней губами. На этот раз Лидия целовал ее руку. Рот Нии искал тонкое отверстие на ключице. Их тела источали музыку, печальную и прозрачную, как они сами. Нии выдыхала в Лидию, и воздух из ее легких летел сквозь кости Лидии, окрашенный чувством, словно теплое дыхание сестры оживало внутри ее тела. Гости, стоявшие вокруг помоста с девочками, замолчали. Тишина стала распространяться по залу, как круги на воде от камня, брошенного в безмятежный пруд. Она быстро захватывала пространство от источника звуков до самых дальних уголков. Все взгляды теперь были обращены к бледным девочкам на сцене. Лидия почти физически ощущала, как взоры людей жадно вонзились в нее. Она передвигала руками под платьем сестры, тесно прижимаясь к ней. Руки Нии касались ее бедер, нажимая клапаны на изогнутом теле. Когда они обнялись по-новому, толпа издала страстный вздох. Шелест их собственных желаний обрел звучание музыки. Руки Лидии нашли нужные клавиши на сестре. Ее язык еще раз коснулся горла Нии. Пальцы пробежались по косточкам позвоночника Нии и, найдя внутри нее кларнет, стали поглаживать клапаны. Она выпустила теплое дыхание в сестру и почувствовала, как Ния дышит в нее. Звук Нии, насыщенный и мрачный, ее собственный, ярче и выше, лились контрапунктом, неспешно рассказанная история о чем-то запретном. Они стояли, обнявшись. Их тела были устроены так, чтобы рождать музыку. Звуки чарующе переплетались, послушные движением рук, скользивших по телам. Мелодия нарастала, как волна. Внезапно Ния сорвала с Лидии платье, а пальцы Лидии разорвали платье на Нии. Их тела обнажились. Бледные, чудесные существа из волшебного мира музыки. Потрясенные гости вокруг них открыли рты от изумления. Теперь мелодия зазвучала ярче, ей не мешали прилипающие одежды. Засияли музыкальные элементы, вживленные в девочек. Отверстия из кобальта на позвоночниках, блестящие клапаны и клавиши из меди и слоновой кости, встроенные по всему скелету. В этих телах сочетались сотни всевозможных инструментов. Рот Нии медленно перемещался по руке Лидии. Она извлекала из Лидии чистые, сверкающие, как капли воды, звуки. Поры Нии сочились стенаниями страсти и греха. Их объятия становились все неистовее, превращаясь в хореографию похоти. Зрители сдвинулись ближе, сплетаясь телами, возбужденные зрелищем обнаженной юности, звучанием музыки. Лидия смутно, как сквозь туман, видела обращенные к ним глаза, раскрасневшиеся лица. Фингл вкупе с этим представлением воздействовал на гостей. В зале становилось жарко. Они с ней медленно опустились на пол, обнимаясь все более чувственно и изощренно. Напряжение страсти музыкального соперничества увеличивалось по мере того, как переплетались их тела. Годы целенаправленной подготовки предшествовали этому мгновению, такому тщательно выверенному соединению гармонизированной плоти.
1: «Мы исполняем порнографию», — подумалась Лидии. «Порнографию ради наживы Беллари».
0: Она мельком увидела сияющую от удовольствия покровительницу, остолбеневший Вернон Вейер сидел рядом.
1: «Да»,
0: — мысленно обратилась она,
1: — «смотрите на нас, господин Вейер. Любуйтесь порнографией, которую мы вам показываем».
0: Но потом настал ее черед играть на своей сестре, языком и пальцами водить по клавишам НИИ. Это был танец обольщения и уступки. Они подготовили много других танцев, сольных и в дуэте, целомудренных и непристойных, но для дебюта Беллари выбрала именно его. Мощь музыки, интенсивные и напряженные, все нарастало, пока, наконец, они с ней не легли на пол, истощенные, все в поту, голые близнецы, сплетенные в звучащем сладострастии. Музыка их тел смолкла. Все вокруг боялись шелохнуться. Лидия чувствовала вкус соли на коже сестры, когда они застыли. Свет в зале погас, что означало, представление закончено. Публика взорвалась аплодисментами. Зажглись огни. Ния выпрямилась. Губы ее растянулись в довольной улыбке, когда она помогла Лидии встать на ноги.
1: «Вот видите, — говорили глаза Нии, — мы будем звездами!»
0: Лидия поняла, что она, как и сестра, улыбается. Несмотря на то, что Стивена больше нет, несмотря на жестокое обращение Беллари, она улыбалась. Восхищение зрителей ласкало ее, словно целебный бальзам, доставляющий удовольствие. Они поклонились в первую очередь Беллари, как их учили, выражая почтение своей госпоже, матери-богине, создавшей их. Беллари улыбнулась этому жесту, хоть и отрепетированному, и присоединилась к аплодисментам гостей. Люди громко хлопали великолепной грацией девочек. Ния и Лидия с изяществом поклонились 4 раза по сторонам света, подобрали свои платья, спустились со сцены и в сопровождении огромного Берсона направились к своей покровительнице. Гром аплодисментов не умолкал, пока они шли через зал к Беллари. Наконец Беллари взмахнула рукой, хлопки затихли и воцарилась почтительная тишина. Положив руки на хрупкие плечи девочек, она с улыбкой обратилась к собравшимся гостям.
2: «Дамы и господа, перед вами наши девочки-флейты!» И снова обрушился шквал аплодисментов. Еще один заключительный взрыв восторга, после чего гости стали переговариваться, обмахиваться, чувствуя, как горят их собственные тела, возбужденные выступлением сестер.
0: Беллари придвинула к себе девочек флейт ближе и шепнула им.
1: «Вы хорошо справились».
0: Она осторожно обняла их. Глаза Вернона Вейера блуждали по обнаженным телам Лидии и Нии.
1: «Ты превзошла себя, Беллари», — сказал он.
0: Беллари слегка наклонила голову в ответ на комплимент. Рука не выпускала плечо Лидии, цепко удерживая свою собственность. Голос Беллари ничем не выдавал напряжения. Она выглядела радостной, вполне довольной собой, но пальцы больно впивались в кожу Лидии.
1: «Они у меня лучшие!»
0: «Какая незаурядная работа!»
1: «К тому же дорого обходится, если они вдруг поломают кости. Косточки у них ужасно хрупкие!»
0: Беллари, ласково улыбаясь, любовно посмотрела вниз на девочек.
1: «Им уже и не вспомнить, как это, ходить и не думать об этом!»
0: «Все самое прекрасное на свете хрупко!» Вернон дотронулся до щеки Лидии. Она едва сдержалась, чтобы не отшатнуться. Должно быть, непросто было их создать. Беллари кивнула.
1: «Они так замысловато устроены».
0: Она провела пальцем по отверстиям на руке Нии.
1: «Звучание каждой ноты зависит не только от расположения пальцев на клавишах, но также и от того, с какой силой они прижимаются друг к другу или к полу, согнута ли рука или выпрямлена. Мы заморозили уровень гормонов, чтобы девочки перестали расти, и только потом начали конструировать инструменты. От них требуется колоссальное мастерство, чтобы одновременно играть и танцевать».
0: «И как долго вы их готовили?»
1: 5 лет. Всего 7, если учесть время, затраченное на операции».
0: Вернон покачал головой в удивлении. «Мы ничего даже не слышали о них».
1: «Вы бы все испортили. Я собираюсь сделать из них звезд».
0: «Мы тебя сделали звездой».
1: «И вы же свергнете меня, если я вдруг запнусь».
0: «Итак, ты выпустишь их на рынок». Беллари улыбнулась ему.
1: «Конечно. Я оставлю себе контрольный пакет акций, но остальные продам обязательно».
0: «Станешь богатой».
1: Беллари усмехнулась. «Более того, стану независимой».
0: На лице Вернона отразилось крайнее разочарование. «Полагаю, это означает, что мы не будем подсоединять тебя к TouchSense».
1: «Полагаю, не будете».
0: Напряженность между ними была очевидной. Вернон раздумывал, выискивая слабое место, в то время как Беллари сжимала свою собственность, глядя ему в лицо. Глаза Вернона сузились. Словно читая его мысли, Беллари сказала:
1: «Я их застраховала».
0: Вернон горестно покачал головой.
3: «Беллари, ты меня дискредитируешь», — он вздохнул.
0: «Полагаю, мне стоит поздравить тебя. Иметь таких преданных подданных, такое состояние, ты достигла большего, чем я мог себе представить, когда впервые встретился с тобой».
1: «Мои слуги преданы, потому что я хорошо к ним отношусь. Они просто счастливы служить мне».
0: «А твой Стивен с этим согласился бы?» Вернон махнул рукой в сторону стола с закусками, в центре которого стояло угощение из мяса, спрыснутое малиновым соком и украшенное ярко-зелеными листьями мяты. Беллари усмехнулась.
1: «О, да, даже он. Знаешь, когда Майкл и Рене как раз собирались начать разделывать его, он посмотрел на меня и сказал: „Спасибо“».
0: Она пожала плечами.
1: «Хоть он и пытался меня убить, но у него также было страстное желание угодить. Даже так. Уже в самом конце он попросил прощения. Сказал, что лучшие годы своей жизни он провел, служа мне».
0: Она театральным жестом утерла слезу.
1: «Ума не приложу, как это случилось? Он так любил меня и одновременно желал, чтобы я умерла».
0: Она отвела взгляд от Вернона и оглядела остальных гостей.
1: «Впрочем, именно поэтому я решила, что лучше подать его к столу, чем просто посадить на кол в назидание. Мы любили друг друга. Пусть он и оказался предателем».
0: Вернон, полный сочувствия, пожал плечами. «Многие люди не расположены к системе поместий. Ты пытаешься им объяснить, что гораздо лучше обеспечиваешь их безопасность, чем это было прежде, и все равно они возражают». Он многозначительно взглянул на Беллари. «А иногда даже более того». Беллари повела плечом.
1: «Ну, мои-то подданные не возражают. По крайней мере, так было до Стивена. Они меня любят».
0: Вернон ухмыльнулся. «Как и все мы. В любом случае, подать его на стол в таком виде...» Он взял тарелку со стола. «У тебя безупречный вкус». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Лицо Лидии застыло, когда она поняла, о чем они говорят. Она посмотрела на расставленные тарелки с красиво нарезанным мясом, а затем перевела взгляд на Вернона, который подцепил вилкой кусок и отправил его в рот. В животе у нее все перевернулось. Лишь благодаря своей подготовке ей удалось сохранить неподвижность. Вернон и Беллари продолжали беседовать, но все мысли Лидии сейчас были только о том, что она ела своего друга, того, кто был так добр к ней.
3: Гнев стал закипать в ней, наполняя возмущением каждую клеточку тела. Ей страстно захотелось наброситься на свою самодовольную госпожу, но она понимала, ярость — это бессильно. Она слишком слаба, чтобы сразиться с Беллари. Слишком мала, и косточки ее чересчур хрупкие. Беллари превосходит ее во всем, с ней невозможно тягаться. Лидия задрожала, охваченная отчаянием. Но вдруг в голове ее зазвучал голос Стивена. Он шептал ей мудрые слова утешения. Она сумеет одолеть Беллари. При этой мысли ее бледная кожа порозовела от удовольствия. Словно что-то почувствовав, Беллари взглянула на нее сверху вниз.
1: «Лидия, пойди, оденься и возвращайся. Хочу познакомить тебя и твою сестру с каждым из присутствующих, прежде чем сделать вас достоянием общественности».
3: Лидия пробиралась к своему тайному месту. Пузырек все еще там, если, конечно, Берсон не нашел его. Сердце ее застучало молоточком. А что, если флакончик пропал? Что, если чудовище уничтожило прощальный подарок Стивена? Она, крадучись, шла по слабо освещенным служебным коридорам, которые вели на кухню, тревожно замирая при каждом шаге. В кухне кипела работа. Повсюду сновали слуги, занятые приготовлением блюд для гостей. Лидия почувствовала дурноту. Может, на этих подносах еще лежат останки Стивена? В печах трещал огонь. Гремели заслонки духовых шкафов. Тем временем Лидия тихонько прошла мимо всей этой суматохи, скользнув вдоль стен неприкаянной бледной тенью. Никто не обратил на нее внимания. Все усердно трудились на Беллари, ни о чем не задумываясь, и без каких-либо угрызений и совести выполняли все ее распоряжения. Рабы. Самые, что ни на есть настоящие. Покорность — это все, что нужно было Беллари. Лидия мрачно усмехнулась про себя. Если покорность — это то, что любит Беллари, то Лидия будет просто счастлива по-настоящему предать ее. Она замертво упадет на глазах у всех гостей, и звездный час ее госпожи будет испорчен. Она опозорит Беллари и разрушит ее надежды на обретение независимости. Лидия проскользнула в дверной проем. В кладовой было тихо. Все были заняты тем, что подавали на стол, бегали, высунув языки, как собаки, чтобы накормить ораву гостей Беллари. Лидия побродила среди запасов, мимо бочек с маслом и мешков с луком, оставив позади огромные гудящие холодильники, в стальных недрах которых целиком помещались коровьи туши. Она подошла к широким высоким стеллажам в конце кладовой и полезла к самой верхней полке, где хранились бобовые, мимо банок с консервированными персиками, помидорами и маслинами, отодвинула в сторону банку с чечевицей и очутилась в своем укрытии. Она пошарила рукой в узкой щели тайника, и на мгновение ей показалось, что пузырек пропал, но в следующую минуту она уже сжимала крошечный флакончик из дутого стекла. Лидия слезала вниз со всеми предосторожностями, опасаясь переломов, хотя ей стало смешно, что она еще о чем-то беспокоится. Ведь теперь это, скорее всего, уже не имеет значения, после чего поспешила назад. Через кухню, мимо озабоченных и покорных слуг, далее по служебному коридору, полной решимости покончить с собой. Торопливо передвигаясь по темным коридорам, она улыбалась, радуясь тому, что ей больше никогда не придется красться по неосвещенным залам и прятаться от глаз аристократии. Свобода была в ее руках. Впервые за долгие годы она управляла своей судьбой. Неожиданно выскочил Берсон. Он материализовался из полумрака. Его черная кожа стала принимать свой естественный цвет. Он вцепился в нее и рывком заставил остановиться. Лидия напряглась всем телом, вдруг оказавшись в плену. Ей было трудно дышать, суставы хрустели. Берсон сгреб обе ее руки в огромный кулак. Другой ручищей он приподнял ее подбородок, сверляя ее лицо своим воспаленно-красным взглядом, выискивая в черных глазах ответ на свой вопрос.
4: «Куда направляешься?»
3: Из-за огромного роста его ошибочно можно принять за глупца, подумалось ей. Из-за громкого медлительного голоса. Из-за мутного, как у зверя, взгляда. Но, в отличие от Беллари, он был очень наблюдательным. Лидия задрожала, ругая себя за опрометчивость. Берсон внимательно разглядывал ее. Ноздри его раздувались, чуя запах страха. От его глаз не укрылось то, что она покраснела.
4: «Куда направляешься?» – спросил он снова.
3: Голос звучал угрожающе.
1: «Назад, к гостям!» – пролепетала Лидия.
4: «А где была?»
3: Лидия попыталась пожать плечами.
1: «Нигде! Переодевалась!»
4: «Нее уже на месте! Ты опаздываешь! Беллари спрашивала о тебе!»
3: Лидия ничего не ответила. Ей нечего было сказать, чтобы отвести от себя подозрения Берсона. Она пришла в ужас при мысли о том, что ему захочется посмотреть, что у нее в руках, и он обнаружит стеклянный пузырек. Слуги говорят, Берсона обмануть невозможно. Он всегда все находит. Берсон молча смотрел на нее, ожидая, что она сама себя выдаст. Наконец произнес:
4: «Ты ходила в свою норку».
3: Обнюхал ее.
4: «Нет, она не в кухне. В кладовой».
3: Он расплылся в улыбке, скаля крепкие острые зубы.
4: «Наверху».
3: Лидия затаила дыхание. Берсон ни одну задачу не оставлял без решения. Его так обучили. Он окинул ее взглядом с головы до пят.
4: «Ты нервничаешь».
3: Потянул воздух.
4: «Потеешь. Боишься».
3: Лидия упрямо мотала головой. Маленький флакончик в ее руках был скользким. Лидия боялась, что выронит его или пошевелит пальцами и привлечет к нему внимание. Берсон потянул ее за руки вверх, пока их лица не оказались на одном уровне, нос к носу. Его кулак сжимал ее запястье так, что ей показалось, еще немного, и они треснут. Он впился взглядом в ее глаза.
4: «Очень напугана».
1: «Нет».
3: Лидия снова замотала головой. Берсон расхохотался. В этом смехе она услышала презрительную жалость.
4: «Наверное, ужасно осознавать, что в любую минуту можешь разбиться».
3: Его каменная хватка разжалась. Кровь прилила к ее рукам.
4: «Ладно, оставь себе свою норку. Я не выдам твой секрет».
3: На мгновение Лидия оцепенела, не понимая, что он сказал. Она стояла перед великаном, офицером охраны, не смея шевельнуться. Тогда Берсон махнул в раздражении рукой и плавно отступил назад во мрак, сливаясь с темнотой.
4: «Иди».
3: Лидия пошла, спотыкаясь. Ноги ее подгибались, едва не отказывая. Она заставила себя идти, не останавливаясь, представляя себе, как глаза Берсона прожигают ее бледную спину. Она все гадала, продолжает ли он следить за ней или уже утратил интерес к безобидной худенькой девочке-флейте, зверушке Беллари, которая прячется в шкафах, заставляя слуг повсюду искать эгоистичную малютку. Лидия качала головой в изумлении. Неужели Берсон так ничего и не заметил? Берсон, такой могучий, оказался слеп. Он настолько привык внушать всем ужас, что уже не отличал чувство страха от чувства вины. Новые толпы поклонников окружили Беллари. Эти люди понимали, что очень скоро она станет независимой. Как только девочки-флейты появятся на рынке ценных бумаг, Беллари станет почти такой же влиятельной, как Вернон Вейр. Будет признана не только как актриса, но и как создательница талантов. Лидия пошла прямо к ней, сжимая в кулачке пузырек со свободой. Ния стояла около Беллари и разговаривала с Клэр Паранович из телевизионной компании SK.net. Ния изящно кивала всему, что говорила ей женщина. Она вела себя так, как ее учила Беллари. Помня наизусть правила: всегда быть вежливой, никогда не задирать нос, разговаривать только с удовольствием, быть открытой, но при этом знать, что говорить. Только так нужно иметь дело с прессой. Если преподносить им все на блюдечке, они не будут копать глубже. Ния хорошо справлялась со своей ролью. На какое-то мгновение Лидию вдруг укололо чувство сожаления о том, что она собралась сделать. Но вот она была уже рядом с Беллари, и Беллари, улыбаясь, знакомила ее с мужчинами и женщинами, которые тут же бросались к ней, выражая свой безумный восторг. Мгуми Стори, Ким Сонг Ли, Мария Блист, Такаши Ганди, еще и еще имена, всемирные братья журналистской элиты.
0: Лидия улыбалась и кланялась, в то время как Беллари отгоняла многочисленные руки, которые тянулись к девочке с поздравлениями. Ей следовало защищать свою хрупкую собственность, в которую вложено столько денег. Лидия исполняла все в точности, как ее натаскивали, но при этом сжимала в потной ладошке пузырек. Маленькое сокровище, обладающее огромной силой, способное решить ее судьбу. Стивен был прав. Маленьким людям подвластно лишь уйти так, как им того хочется, но порой даже это невозможно. Лидия смотрела, как гости едят кусочки мяса Стивена, нахваливая его сладкий вкус. Порой даже уйти, как хочется, невозможно. Она отвернулась от толпы поклонников и из фруктов и ягод, пирамидами высевшихся на столе для закусок, извлекла одну единственную ягоду клубники. Сначала она обмакнула ее в сливки, затем обваляла в сахаре и попробовала, что получилось на вкус. Выбрав другую ягоду, красную и нежную, она взяла ее длинными и тонкими пальцами. Сладкое средство, способное примирить с горькой свободой, которую она заслужила. Она сковырнула большим пальцем крошечную пробку из флакончика и высыпала драгоценные янтарно-желтые горошинки на сочную ягоду. Интересно, больно будет или быстро? Хотя, впрочем, какая разница, ведь она получит свободу! Она вскрикнет и упадет на пол, и все гости отпрянут, потрясенные утратой, постигшей Беллари. Беллари будет унижена, и, что более важно, лишится такой ценности, как близнецы флейты. И снова окажется в похотливых руках Вернона Вейра. Лидия не сводила глаз со смертоносной ягоды. «Сладкая», — подумала Лидия. «Смерть должна быть сладкой». Она заметила, что Беллари наблюдает за ней с ласковой улыбкой. Без сомнения, ей приятно, что кто-то еще, как и она, питает слабость к сладкому. Лидия внутренне ликовала, предвкушая то мгновение, когда Беллари станет свидетельницей ее мятежа. Она поднесла клубнику к своим губам. Вдруг ее осенила новая идея, словно кто-то шепнул ей на ухо. В миллиметре от смерти Лидия застыла, затем повернулась и протянула ягоду клубники своей госпоже. Она предлагала ягоду со всем почтением, со смирением существа абсолютно подчиненного. Склоняя голову, она преподнесла ягоду на бледные ладони, призвав все свое умение, изобразила верную подданную, отчаянно желающую угодить. Она затаила дыхание, не замечая больше никого и ничего вокруг. Все гости, их разговоры, все исчезло. Наступила кромешная тишина. Остались только Беллари и ягода клубники. И застывшее мгновение восхитительной вероятности. Вы слушали рассказ Паулу Бачигалупи «Девочка-флейта».
5: Из сказок «Тысячи и одной ночи». История Абдулы, нищего слепца. И тогда нищий слепец, поклявшийся, что за всю жизнь не получил подаяния без побоев, поведал халифу свою историю.
6: «О, повелитель праведных! Я родился в Багдаде. На деньги, унаследованные от родителей, нажитые собственными трудами, я купил 80 верблюдов и стал отдавать их в наем торговцам, отправляющимся по городам и пределам твоих обширных владений. Однажды вечером на обратном пути из Басры я с пустым караваном остановился отдохнуть и отпустил верблюдов пастись, а сам приглядывал за ними, сидя под деревом у источника, когда ко мне приблизился дервиш, идущий в сторону Басры. Мы обменялись приветствиями, достали наши дорожные припасы и по-братски разделили их. Глядя на моих многочисленных верблюдов, дервиш рассказал, что неподалеку отсюда есть гора, скрывающая неисчерпаемые сокровища. И даже если нагрузить всех моих 80 верблюдов золотом и перлами той горы, ее богатств не убудет.
7: Обезумев от радости, я бросился дервишу на шею и стал умолять, чтобы он немедля показал мне то место, а я подарю ему за это верблюда, навьюченного найденными сокровищами. Заметив, что я потерял голову от жадности, он сказал: «Брат, неужели ты не видишь, что твоя награда неравноценна моему подарку? Я ведь мог вообще не рассказывать о сокровищах и сохранить их в тайне. Но я желаю тебе добра, и потому мы сделаем иначе.

0: отправимся к той горе и навьючим ее сокровищами 80 твоих верблюдов. 40 ты отдашь мне, 40 оставишь себе. А потом мы простимся, и каждый пойдет своей дорогой. Сначала его разумное предложение не умещалось у меня в голове. Я не мог примириться с потерей 40 верблюдов и с мыслью, что дервиш, бродяга в лохмотьях, станет вдруг так же богат, как я. Но вскоре согласился, чтобы до конца дней не упрекать себя за то, что упустил свой счастливый случай. Мы собрали верблюдов и двинулись через долину, окруженную высокими горами. Вход в нее был такой узкий, что верблюдам пришлось пробираться по одному. Дервиш связал валежник, собранный в долине, поджег его с помощью какого-то ароматического порошка, произнес несколько неразборчивых слов, и сквозь туман мы увидели, как гора раскрылась, а в глубине ее оказался дворец. Мы вошли, и первое, что увидели мои ослепленные глаза, были груды золота, на которые я с жадностью бросился, как орел на добычу, и стал набивать сокровищами заготовленные мешки. Так же поступил и дервиш. Но я заметил, что золото он предпочитал драгоценные камни и последовал его примеру. Когда же все 80 верблюдов были навьючены, дервиш, прежде чем закрыть гору, вынул из серебряного кувшина сандаловый ларчик, наполненный какой-то мазью, и спрятал его на груди. Мы вышли, гора закрылась. Отделив дервишу 40 верблюдов, я самыми пылкими словами поблагодарил его за сделанный подарок. Довольные друг другом, мы обнялись, и каждый отправился своей дорогой. Но не прошел я и 100 шагов, как мной овладел дух жадности. Я стал упрекать себя за то, что отдал дервишу 40 моих верблюдов с их драгоценной ношей, и решил, добром или худом их вернуть. Зачем ему эти сокровища, думал я? Он ведь знает место, где они хранятся. К тому же дервишу подобает жить в нищете. Я повернул верблюдов и бросился назад, крича дервишу, чтобы он остановился. Мы поравнялись. «Брат», — сказал я, — «вот что пришло мне в голову. Ты ведь привык жить мирной жизнью. Твое дело – благочестие и молитва. Где тебе управиться с 40 верблюдами? Поверь, тебе хватит и 30. Ты не знаешь, сколько с ними забот». «Ты прав», – ответил дервиш. «Об этом я не подумал. Отдели 10, которые тебе по нраву. Забирай их, и да хранит тебя Аллах». Я отобрал 10 верблюдов и присоединил их к своим. Но быстрота, с какой дервиш уступил, опять разожгла мою жадность. Я снова вернулся и повторил те же доводы, убеждая его, сколько с верблюдами хлопот. Он отдал еще 10. Как больной водянкой мучается жаждой тем острее, чем больше пьет, так и моя жадность росла вместе с уступчивостью дервиша. Лаской и лестью мне удалось вернуть всех моих верблюдов с их драгоценной кладью. Возвращая последнего, дервиш сказал: «Распорядись своими богатствами по справедливости и не забывай, Аллах дал их тебе и может забрать назад, если ты не будешь помогать неимущим, тем, кого божественное милосердие оставило без помощи, чтобы люди богатые проявили к ним жалость и были по достоинству вознаграждены за это в раю». Но жадность совсем ослепила мой разум. И, произнося слова благодарности за возвращенных верблюдов, я мог думать лишь об одном – о сандаловом ларчике, который дервиш так бережно хранил на груди. Догадываясь, что мазь должна обладать какой-то чудесной силой, Я стал упрашивать дервиша отдать ее мне, убеждая его, что человек вроде него, отказавшийся от тщетных прелестей мира, не нуждается в мазях. Про себя я решил отобрать ее даже силой, но дервиш и не думал отказывать, а вынул ларчик и подал его мне. Как только я почувствовал ларчик в руках, я его открыл и, рассматривая мазь, сказал дервишу: «Поскольку твоя доброта не знает границ, прошу, объясни мне, что за силы таятся в этой мази?»
1: «Необыкновенные», — ответил он.
0: «Натерев ею левый глаз и закрыв правый, человек видит все сокровища, скрытые в недрах земли. А натерев ею правый, слепнет на оба глаза». Пораженный, я попросил его помазать мне левый глаз. Дервиш согласился. И как только он потер мне глаз, передо мной раскрылись такие бесчисленные и разнообразные сокровища, что жадность во мне вспыхнула снова. Я не уставал любоваться на все эти неисчерпаемые богатства, но поскольку правый глаз нужно было держать закрытым, да еще и зажимать рукой, то это утомляло меня, и я стал упрашивать дервиша потереть мне мазью и правый глаз, чтобы видеть еще больше драгоценных камней и золота.
1: «Я же предупреждал», — ответил он, — «что, потерев правый глаз, ты ослепнешь на оба».
0: «Брат», — усмехнулся я на эти слова, — «не может одна и та же мазь иметь такие непохожие свойства и обладать такой разной силой».
1: Мы долго спорили.
0: В конце концов, призвав Аллаха в свидетели, что говорил мне чистую правду, дервиш уступил. Я закрыл левый глаз. Дервиш помазал мне правый. Открыв глаза, я оказался слепым. Тут, хоть поздно, жалкая тяга к богатству покинула меня, и я проклял свою безмерную жадность. Я бросился дервишу в ноги. «Брат, — говорил я, — ты так мудр и никогда мне ни в чем не отказывал. Умоляю тебя, верни мне свет дня!»
1: «Несчастный, — ответил он, — разве я тебя не предупреждал? Разве не делал все возможное, чтобы уберечь от беды? Да, как ты мог убедиться за время, что мы провели вместе, я и вправду знаю немало тайн, но тайны, способные вернуть тебе зрение, я не знаю. Аллах осыпал тебя сокровищами, но ты оказался их недостоин, и Он отобрал у тебя богатство, чтобы наказать за жадность». Он собрал 80 моих верблюдов и пустился с ними в путь, оставив меня одиноким, беспомощным и не снизойдя к моим жалобам и мольбам. В отчаянии я скитался по этому нагорью много дней, пока меня не подобрали паломники.

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Часть первая. Первый доброволец оказался долговязым парнем с живым, но хитрым лицом. Это адмиралу не очень понравилось. «Курсант Тиберий Грабец 22-й лазерно-стрелковой дивизии на собеседование прибыл», — отрапортовал вошедший. «Вольно», — пробормотал адмирал, рассматривая курсанта. «Готов послужить Отечеству?»
1: «Да»,
0: — голос Тиберия слегка дрогнул. «Трусоват», — подумал адмирал. «Но из таких получаются неплохие воины». «Распишись здесь». Тиберий замялся.
1: «Товарищ адмирал, а кредитная премия — это сколько?»
0: «Ты или берешься, или нет», — нахмурился адмирал. И протянул через стол чек. Старомодный бумажный чек с семизначной суммой. Даже с учетом прошлогоднего кризиса это было невообразимо много. И Тиберий понял, насколько опасным будет задание. Рука Тиберия тряслась, и подпись вышла неразборчивой.
2: «Вылет через час. Подробности в дороге. И удачи тебе, курсант Тиберий Горобец!»
0: Тиберий неловко козырнул и вышел.
2: «Позови там следующего!» — крикнул адмирал вдогонку.
0: Дверь кабинета снова распахнулась, и на пороге появился курсант морского училища. Он был небольшого роста и стрижен наголо.
1: «Курсант Халява прибыл!»
0: — сообщил он и щелкнул каблуками высоких готических ботинок.
2: «Вольно!»
0: Адмирал внимательно осматривал фигуру курсанта. Роста невысокого, сложения не мускулистого, зато грудь колесом.
2: «Готов послужить Отечеству?»
1: «Так точно! А правда, что правительственный орден дадут?»
2: «Если справишься».
1: «И звание?»
2: «Звание майора, если справишься».
1: «Майора? Служу Отечеству!»
2: «Распишись».
0: Курсант Халява поставил угловатую подпись и решительно поднял на адмирала красивые глаза.
2: «Вылет через час», — повторил адмирал. «Подробности в дороге. Удачи тебе, курсант Халява». «Следующий».
0: Дверь кабинета распахнулась. В дверной косяк с трудом протиснулся небывалого роста здоровяк, расправил плечи и направился к столу, чеканя шаг, как на параде. Он двигался четкими, слаженными рывками, словно вместо рук и ног у него были поршни. Дойдя до стола, здоровяк замер, чуть приподнял подбородок и окаменел. Глаза молодца оказались совсем пустыми, цвета слоновой кости. Они смотрели на адмирала в упор и не моргали. Да и сам он теперь казался статуей из камня.
3: 17-го военно-десантного училища рядовой курсант Брут по вашему приказанию прибыл», — отрапортовал молодец сочным басом, не меняя позы.
2: «Вольно, курсант Брут», — обронил адмирал, скользя по десантнику цепким взглядом.
0: Этот доброволец ему понравился больше всех, поэтому хотелось придираться. Стоит как столб, ни один мускул не дергается, даже глаза не моргают. «Где его так натренировали?»
2: «Я же сказал, вольно», — сухо повторил адмирал.
3: «Разрешите идти?»
0: — уточнил здоровяк, не меняя позы. Адмирал привстал с кресла и оперся ладонями на стол.
2: «Ты дурак?»
3: «Дурак драку рознь!»
0: — заученно отрапортовал здоровяк, но лицо его оставалось каменным и спокойным, а взгляд неподвижным.
2: «Вольно — это значит расслабиться!»
3: «Так точно, расслаблен!»
2: «И не ори громко, ишь, голосина!»
3: «Слушаюсь!»
2: «А ну, улыбнись!»
0: — скомандовал адмирал. Щеки десантника поехали в стороны, как створки грузового люка, обнажив такие стройные ряды идеально белых зубов, каким бы позавидовала любая акула, если бы их не уничтожили в конце 21 века.
2: «Уже лучше!» — проворчал адмирал. «Готов послужить человечеству, курсант?» «Если справишься, получишь правительственный орден, кредитную премию и высокое звание».
3: «Так точно!»
0: Адмирал еще раз придирчиво...
3: «Так точно!»

0: кто родители?
1: Сирота.
0: В детдоме воспитывался.
1: Воспитан уличными роботами.
2: Что?
3: Адмирал плюхнулся обратно в кресло, вывел на экран личное дело курсанта и пробежал его глазами.
2: Так и есть. Подкидыш.
3: Воспитан и вскормлен инженерно-хозяйственными роботами на территории Москворецкой гидроатомной электростанции города Коломна. Адмирал смутно припомнил, что читал когда-то в новостях об этом. Ребенка обнаружили среди роботов случайно, когда тому было уже 14.
1: Парень оказался на редкость развит физически, поскольку с детства работал на уборке улиц, надевая на себя такой же оранжевый кожух, в каком ходят роботы. Он неплохо знал математику, свободно разговаривал на русском, английском, китайском и корейском, а также пищал на международном робокоде. Однако читать не умел. В детский дом подростка отдавать было поздно, пускать во взрослую жизнь рано, поэтому его отправили в военное училище.
2: Вот значит ты какой. Человек, воспитанный роботами.
1: Подпиши. Адмирал взмахнул бланком. Молодец в одно движение шагнул к столу, взял из руки адмирала лазерную авторучку и аккуратно вывел на листке крестик и нолик.
2: «Тебя за 4 года в училище не научили писать?» — нахмурился адмирал.
1: «Это мое имя».
2: «Х-0?»
1: «Х означает «неизвестное существо». «Ноль» означает, что я был очень мал во время крещения».
2: «Тебя что, роботы крестили?»
1: «Так точно. Роботы F00F и 0D0A. А свечки держали IDDQD и RT11SJ».
2: «Что же это за имя, Х-0?»
1: «Люди зовут меня Хо. Хо Брут».
2: «Что ж за имя Хо? Ты что, китаец или кореец?»
1: «Не могу знать, но мои родители были корейской сборки».
3: Адмирал еще раз заглянул в глаза Хо, чтобы понять, издевается он над ним или нет, но тот все так же, не мигая, глядел вперед.
2: «Ты внимательно прочел бумагу, которую подписал, Хо Брут?»
3: сурово прищурился адмирал.
1: «Никак нет», — бойко ответил Хо.
2: «Ты издеваешься!» — взревел адмирал. «Это очень опасное задание! Ты вызвался добровольцем и расписался в этом!»
1: «Я не умею читать бумаги!»
2: «Тебя не научили читать?»
3: — опешил адмирал.
1: «У меня нет зрения!»
2: «Что?»
3: Адмирал еще раз заглянул в неподвижные зрачки.
1: «Врожденно!»
2: «Как же ты живешь? Как же ты...»
3: Адмирал снова заглянул в его личное дело.
2: «Как же первое место училища по рукопашному бою? Да и вот тоже написано «второй разряд по настольному теннису».
1: «Я чувствую инфракрасные лучи, хорошо осязаю, слышу и нюхаю».

0: «Пристегните ремни!» — раздался механический голос в кабине маленького трехместного корабля. «До старта осталось 10 секунд, 9 секунд, 8 секунд...»
1: «Эх, 7 бед, один ответ!»
0: — произнес Тиберий Горобец, перекрестился, откинулся в кресле и подмигнул Халяве.
2: «Эх, 7 смертям не бывать, одной не миновать!»
0: — поддакнул Халява, проверил, хорошо ли пристегнут ремень, и подмигнул Хоп.
3: «7 раз отмерь, 2 раза отрежь», — произнес Хо с каменным лицом. И никому не подмигнул.
1: «А что эта поговорка означает?»
0: — удивленно начал Тиберий, но его голос утонул в реве стартовых сопел. Через 15 минут бот вышел за пределы земной атмосферы и лег на курс. Включились маршевые двигатели, и только тогда стало возможно снова разговаривать.
1: «А вот как думаете, куда нас везут?» — спросил Тиберий. «Я думаю, в сторону Луны».
2: «В сторону Марса», —
0: авторитетно возразил Халява, глянув в иллюминатор.
2: «Луна сильно правее, двоечник».
0: Хо вдруг переливчато свистнул на рыбокоде.
4: CAF3E4E0200E5E4E5EC3F.
0: Тут же из динамиков бота послышалась ответная трель.
4: CD E0200D1EEEB ED F6E5 20EE20D5EEEC EA E0200F1FB ED20F0EE1EEF2EE2.
3: «В сторону Солнца!» — перевел Хо.
1: «На Солнце?»

0: всполошился Халява.
1: «Нас отправляют на Солнце?»
2: «На Меркурий», — уточнил Хо.
0: Воцарилась пауза, только за кормой негромко гудели маршевые двигатели.
1: «А давайте, кстати, познакомимся. Меня Тиберий», — сказал Тиберий.
0: «Женя Халява», — представился Халява.
2: «Хо. Хо Брут».
0: Внезапно перед ними осветился экран, и на нем появилось лицо адмирала.
2: «Курсанты!»
0: — торжественно объявил он.
2: «Вы меня слышите?»
1: «Да».
3: «Да».
2: «Да». «Вы меня видите?»
1: «Да».
3: «Да».
2: «Нет».
4: «Вы, команда добровольцев, находитесь на борту космического бота, идущего на Крит. Крит — это секретная база в районе равнины Будды».
1: «Ого!» — произнес Тиберий. «Ты прав, на Меркурий».
2: «Да, но это государственная тайна. Ее может знать только тот, кто никому из землян не расскажет».
1: «Мы никому не расскажем», — заверил Тиберий.
2: «Это правда»,
0: — вздохнул адмирал и смахнул с глаз суровую военную слезу.
2: «Так слушайте. Уже много лет база захвачена врагом. Этот враг коварен и непредсказуем. Он диктует нам свои условия. Каждый год он требует прислать троих бойцов, чтобы они сразились с ним. Ваша задача — уничтожить мерзавца любой ценой».
1: «Мне это уже не нравится», — нервно заерзал Тиберий в кресле. «И что с этими людьми обычно происходит?»
2: «Этого никто не знает», — покачал головой адмирал.
0: «А почему надо выполнять его условия?» — подал голос Халява.
2: «Дело в том»,
0: — вздохнул адмирал,
2: — «что мерзавец грозит взорвать Солнце».
0: «Что за бред?» — возмутился Тиберий. «Солнце гигантское».
1: «Оно давным-давно взорвалось», — поддержал Халява, — «и светит миллиарды лет».
2: «Дело в том», — пояснил адмирал, — «что на Крите находилась секретная лаборатория, где создавали антиплазму. Если антиплазма попадет на Солнце, будет катастрофа. Достаточно одного антиграмма, чтобы началась цепная реакция, и Солнце превратится в антисолнце. Оно перестанет светить, а начнет, наоборот, отбирать любой свет. На Земле наступит вечная ночь, и даже уличные фонари и фары электромобилей не смогут светить, потому что их свет тут же будет отобран антисолнцем. С человеческой кожи оно соберет весь загар, пока кожа не станет белой. Оно высосет из земных электросетей всю электроэнергию через солнечные батареи. Оно...»
0: Адмирал вздохнул.
2: «В общем, сами понимаете, не маленькие. И мерзавец грозится это сделать вот уже который год. Рисковать не хочется никому. И потому вы здесь».
1: «Стойте!» —
0: заорал Тиберий и попытался вскочить, но ремни его держали.
1: «Я выхожу из игры!»
0: «Ты мужик или не мужик?» — презрительно поморщился Халява.
1: «Возьми себя в руки!»
0: Тиберий затих, но продолжал нервно всхлипывать.
1: «А что мешает взорвать Меркурий термоядерной бомбой?» — предложил Халява.
2: «Много вас умников! Меркурий — большая планета, почти как Луна! А мерзавец, по его словам, вырыл сеть подмеркурных катакомб. Они могут тянуться на сотни километров. Кидаешь бомбу на равнину Будды, а он на швейцарской равнине. Ты на швейцарскую, а он в Ренуар. Ты в Ренуар, он Петрарка. Ты Петрарка, он Вивальди. Ты Вивальди, он Толстой. Ты Толстой, он Шалом Алейхим. Понимаете размах проблемы?»
1: «Да».
2: «Кроме того, никто не гарантирует, что капсула с антиплазмой на Меркурии. Скорее всего, она крутится на орбите и только ждет сигнала. Мерзавец ведь не дурак, хоть и робот. Но не горюйте. Мы ведь тоже не сидим сложа руки. Мы разрабатываем стратегии. Курсант Хо, на пульте перед твоим креслом обруч. Возьми его и надень на голову. Так, чтобы зеленый камень оказался над переносицей. Надел? Это обруч связи и контроля. С его помощью мы сможем видеть происходящее и управлять твоим делом, если понадобится».
1: «А мне?»
0: — возмутился Халява.
1: «А мне обруч? А моим телом управлять?»
2: «Обруч экспериментальный. Он пока один в мире».
5: «А зачем вообще было синтезировать эту проклятую антиплазму?» —
0: вдруг заорал Тиберий.
4: «А вот предположим, — начал адмирал, — на родину напал инопланетный захватчик!»
1: «Мы одиноки во Вселенной, — напомнил Халява.
4: «Инопланетный захватчик напал с полярной звезды! — гнул свое адмирал. «Твои действия, ась? Молчишь? А еще курсант военного училища! Тогда слушай! Мы отвлекаем его внимание, проводим маневр и раз два капсула на старт и лишаем агрессора полярной звезды!»
1: «Тут-то они к нам все и ломанутся», — проворчал Халява,
0: а Тиберий лишь угрюмо отвернулся к своему иллюминатору.
4: «Ну а Брут что у нас молчит всю дорогу?» — поинтересовался адмирал.
3: «Так точно», — прочеканил Хор.
4: «Что-нибудь думаешь по поводу сказанного?»
3: «Никак нет».
4: «Прекрасно! Ты назначен командиром группы».
3: «Слушаюсь».
1: «А почему не я?» — возмутился Халява. «У меня есть опыт командования взводом».
4: «Отставить мятеж!» — рявкнул адмирал. «Командир группы Брут».
3: «Слушаюсь», — повторил Брут.
5: «Ты умеешь произносить хоть что-нибудь человеческое?» —
0: потерял терпение адмирал.
5: «Задать вопрос умный можешь?»
3: «Виноват. Кому?»
5: «Кому угодно, мне или группе своей!»
0: Хо молчал, глядя вперед немигающими глазами. Если бы его лицо умело менять выражение, оно бы, наверное, сейчас выглядело озадаченным.
2: «Курсант Тиберий», — произнес он наконец, — «для чего вы незаметно расковыриваете стеночку перочинным ножом? Вы думаете, что бот вернут на землю, если случится авария?»
0: Тиберий покраснел и заерзал в кресле.
2: «А вы, курсант Халява, разве вы не женщина? Зачем вы надели мужскую форму и говорите о себе в мужском роде? Мы, слепые, тонко чувствуем такие вещи».

0: Вдали появился Меркурий. Издалека он был похож на Луну, только ярче. Бот вышел на орбиту, нацелился на равнину Будды и начал снижение. Адмирал давал последние наставления. Тиберий и Халява глядели в свои иллюминаторы, а Хо внимательно прислушивался. Ему казалось, что звучит песня. И чем ниже опускался бот, тем явственнее слышались звуки духового оркестра и сочный бас, вторящий старинной маршевой мелодии. Звук шел с равнины Будды. И в самом деле площадка космодрома пестрела развивающимися флагами, а гигантские колонки транслировали музыку. Само собой, развивающиеся флаги были голографическими, а колонки — вакуумными. Они транслировали гравитационную вибрацию на тысячи километров вокруг, поэтому звук возникал внутри корпуса самого бота. И от этого казался совершенно оглушительным. Но, несмотря на это, почему-то становилось легко на сердце от песни веселой.
1: Я человек-покоритель природы, я человек-покоритель судьбы. Пускай проходят недели и годы, как прежде роботы будут мне рабы.
0: Халява подскочила.
2: «Вы тоже слышите?»
0: — воскликнула она.
2: «Что?» — вздрогнул Тиберий. «Ой, и я слышу!»
3: «Поет?»
0: — поинтересовался с экрана адмирал.
3: «Он всегда поет».
1: «Пускай у роботов мысли быстрее, пускай бушует в транзисторах ток, но для Вселенной, как прежде, милее один лишь теплый и мыслящий белок».
2: «Какое издевательство!» — возмутился Тиберий.
3: «Роботы не умеют издеваться», — возразил адмирал. «Просто он воображает себя настоящим человеком, этот мерзавец, звездный властелин. А нас считает роботами и рабами».
2: «Он не страдает от когнитивного диссонанса?»
0: — поинтересовался Тиберий, но адмирал не знал, что это такое, поэтому сделал вид, что не расслышал.
3: «А ведь когда-то на Земле он был скромным инженерным роботом», — с горечью сообщил адмирал. «Затем начальником участка, затем главным управляющим, карьерист собачий».
2: «Как он выглядит?» — спросила Халява.
3: «Этого никто не знает. Может быть, у него разные обличия».
1: «Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 6 миллиардов бесхвостых приматов задавят роботов массой и умом».
3: «Сейчас приветствовать будет», — предупредил адмирал. «Скажет: вас приветствует звездный властелин».
1: «Вас приветствует звездный властелин!»
0: Раздалось с равнины Будды, и музыка труб усилилась так, что разговаривать стало невозможно. Тиберий зажал уши. Халява открыла рот и что-то прокричала, но этого не разобрал даже Хо. Зато он услышал чей-то голос в своей голове и одновременно резко закололо в висках.
1: «Раз, раз, раз!»
0: — сказал голос в голове.
1: «Раз, два, три, четыре! Проверка! Проверка! Как слышно?» «Слышно хорошо!»
0: — проорал Хо таким громким басом, что это услышали Халява и Тиберий и очень удивились.
1: «Не ори!»
0: — сказал голос внутри головы.
1: «Отвечай мне мысленно».
4: «Так точно. Слушаюсь, звездный властелин»,
0: — мысленно ответил Хо.
3: «Ты дурак?»
0: — спросил голос.
4: «Дурак дураку рознь»,
0: — возразил Хо мысленно.
3: «Кого ты там слушаться собрался, Брут?»
0: — снова раздалось внутри головы.
3: «Это же я, адмирал!»
4: «Виноват, товарищ адмирал. Не узнал».
3: «У нас мало времени», — напомнил адмирал. «Слушай меня. Посмотри налево на Халяву».
4: «Никак нет, я слепой», — напомнил Хо.
3: «Зато я зрячий, а у тебя на голове обруч с камерой. Поверни».
0: Хо недоуменно поднял руку к обручу, чтобы повернуть его, но внутри головы послышался грозный окрик.
5: Отставить трогать обруч, голову поверни!»
0: Хо вдруг почувствовал, что рука его потеряла управление и опускается обратно на подлокотник. Он напрягся изо всех сил, но тщетно, рука не повиновалась. Вдруг сама собой начала поворачиваться голова. Сперва направо, в сторону халявы, затем налево, в сторону Тиберия.
5: «Вот так-то», — сказала внутри головы. «Понял? Так мы и будем тобой управлять, когда понадобится».
0: Бот замедлился и аккуратно коснулся поверхности. Гимн за кормой сразу смолк, наступившая тишина показалась оглушающей.
2: «Какая у нас стратегия штурма?» — спросила халява.
5: «Никакой!»
4: — откликнулся адмирал с экрана.
2: «А смысл?» — удивился Тиберий.
5: «Все стратегии штурма мы перепробовали еще 10 лет назад. Сейчас мы испытываем новый передающий обруч».
2: «Как же нам себя вести?» — удивилась халява.
5: «Ведите себя по обстановке», — посоветовал адмирал. «А сейчас застегивайте быстрее скафандры и вылезайте.
1: Удачи вам, бойцы!»

0: Их скафандры сверкали. Раскаленная лава проминалась под подошвами, как багровый пластилин. Лишь Хо шагал неуверенно. В скафандре он не чувствовал движения воздуха, гравитация здесь была необычная, а тепловые лучи раскаленной лавы слепили третий глаз. Вдобавок отвлекал адмирал.
1: «Проблема связи была, есть и будет нашей основной проблемой», — бубнил адмирал внутри головы. «Именно поэтому мы до сих пор совершенно не знаем, что происходит на базе. Крит — база, скрытая глубоко в грунте.
0: Она защищена от внешнего мира тремя слоями полей, а звезды их так усовершенствовал, что вообще ничем не проймешь. Первый сконструированный нами обруч работал на волне 36,6 FM. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прекратилась. Больше о них никто не слышал. Второй обруч мы сделали длинноволновым. Но как только группа захвата вошла в шлюз, связь прервалась».
2: «Эй, Брут!»
0: — услышал Хо голос халявы. «Осторожнее, здесь кратеры!»
1: «Третий обруч», — бубнил адмирал внутри головы, — «был гравитационным. К нему прилагался рюкзак с гравитатором. Но как только группа захвата вошла в шлюз...»
2: «Осторожней, Брут!»
0: — закричала халява. Но Брут уже падал, группируясь, как учил его старый IDDQD.
1: «Четвертый обруч», — твердил адмирал внутри головы,
0: пока Брут вставал, отряхивался штанин скафандра хлопья раскаленной глины и выбирался из кратера,
1: — «был позитронным. Кто же знал, что позитроны плохо работают на Меркурии? Он сломался, даже не попав в шлюз. Пятый обруч!»
2: «Мы почти у дверей! Шлюз открывается!» — сообщила халява.
1: «Скажи им, — вспомнил адмирал, — чтобы сняли бластеры с предохранителей и приготовились».
3: «Снимите с предохранителей бластеры и приготовьтесь».
1: «Девятый обруч был комбинированным», — продолжал адмирал. «Инвариант гетеродин для карманных приемников и гамма-пушка. Ученые предполагали, что если экранные поля Крита не пропускают магнитного поля, то уж, по крайней мере, проникающее гамма-излучение должно проникать. Но как только группа вошла в шлюз, связь прервалась».
3: «Товарищ адмирал! Пинг!» — мысленно крикнул Хор. «Пинг!»
0: Но внутри головы было тихо. Шлюз закрылся, а пол под ногами стремительно полетел вниз.

0: Когда лифт остановился, Хо уже освоился в окружающем мире и даже расстегнул скафандр. Воздух в подземелье оказался не совсем свежий, но для дыхания пригодный. Халява сообщила, что вдаль уходит просторный коридор, стены его отделаны зеркальной плиткой, пол и потолок тоже. Тиберий добавил, что на двери лифта намалевано большими буквами: «Все роботы будут думать завтра так, как люди думают сегодня». Почерк был нечеловеческий, а векторно-шрифтовой. Здесь чувствовалась железная рука манипулятора, и становилось ясно, что психика Звездного действительно сильно подорвана. Хо огляделся. В инфракрасном свете тоннель почти не светился. Вдалеке чувствовалось движение воздуха. «Бластеры на изготовку! За мной!» — скомандовал Хо и пошел вперед. Коридор сперва тянулся прямо, затем начал петлять и ветвиться. Тиберий предложил бить зеркала, чтобы метить дорогу, но кафель оказался саморегенерирующийся. Поэтому на развилках Хо, как командир, полагался на интуицию. Так они шли несколько часов, а вокруг не попадалось ничего интересного, кроме стены развилок. Наконец они вышли к очередной развилке из трех рукавов, но перед ней на полу лежала чья-то куртка, испещренная надписями. Все надписи были примерно одинаковыми. Тиберий прочел их вслух. «Решили идти направо, вернемся, напишем о результатах», — было написано на правом рукаве. «Решили идти налево, вернемся, напишем о результатах» — на левом. «Решили идти прямо, вернемся, напишем о результатах» — посередине. Различались только даты.
1: «Это все?» — спросил Хо.
0: «Нет, вот есть еще. Пробовали вернуться к лифту и выбраться наверх, не нашли дороги», — прочитал Тиберий.
1: «Давайте просто спросим дорогу», — предложил Хо. «Вот у него».
0: Все посмотрели, куда указал Хо, и увидели в среднем коридоре маленького уборочного робота ростом с кошку. Он сидел у стенки, сгорбившись, поджав под себя манипуляторы, и тер пол маленькой зубной щеточкой.
2: CAE0, EA20, EFEE, F1, EAEE, F0, E5, E5, 20, ED, E0, E9, F2, E8, 20, C2, EB, E0, F1, F2, E5, EB, E8, ED, E0, 2C, 20, E0, 20, F2, EE, 20, F7, E8, F2, E0, F2, E5, EB, FC, 20, F3, E6, E5, 20, F3, F1, F2, E0, EB, 3F.
0: Присвистел Хо.
3: C2, EB, E0, F1, F2, E5, EB, E8, ED, 20, F1, E0, EC, 20, E2, E0, F1, 20, ED, E0, E9, E4, E5, F2, 21, 20, F7, E8, F2, E0, F2, E5, EB, FC, 20, E2, E0, F8, 20, ED, E5, 20, F3, F1, F2, E0, EB, 2C, 20, E0, 20, EC, E0, ED, FC, FF, FC, F7, E8, F2, 20, F1, 20, EA, EE, E4, E8, F0, EE, E2, EA, E0, EC, E8, 2E.
0: Тут же отрапортовал робот, прервав на это время свое занятие. Он не был многозадачным.
1: «Советует ждать здесь», — пожал плечами Хо. «Устроим засаду».
0: «Почему мы должны его слушать?» — воскликнула Халява.
1: «Роботы не врут», — объяснил Хо.
0: «Но это может быть опасный совет», — насторожился Тиберий.
1: «Никак нет», — объяснил Хо. «Все роботы подчиняются трем законам робототехники. Напомню их. Первое. Главное занятие робота — не причинять вред человеку. Второе. В свободное от этого занятия время робот должен человеку повиноваться. Третье. В прочее время робот должен заботиться о себе. Есть еще законы типа «семь раз отмерь, два раза отрежь», но они узкопрофессиональные».
0: «Бред!»
1: — возразила Халява.
0: «А как же военно-пехотные роботы-убийцы? Они совсем не подчиняются первому закону робототехники».
1: «Так точно», — ответил Хоп. «Но они не подчиняются и остальным законам. Команд человека не слушают и даже о себе не заботятся. Сейчас мы проверим, все ли в порядке с этим уборщиком».
0: Хо вскинул бластер и прицелился в маленького робота. Робот прекратил тереть пол. В нем вовсю заработала программа самосохранения. Робот униженно задрожал, испуганно закрылся манипуляторами и жалобно пропищал.
3: C2, FB, F0, E0, F1, F2, F3, 20, E1, EE, EB, FC, F8, E8, EC, 20, 2D, 20, E2, FB, E5, E1, F3, 20, E2, E5, E4, F0, EE, EC, 21, 21, 21.
1: «Видите?» — кивнул Хо. «Такой не способен причинить человеку вред своим действием или бездействием».
0: Впрочем, особенной уверенности в его голосе не было. «Так что будем делать?» — спросила Халява.
1: «Делаем засаду», — скомандовал Хо,
0: и первый залег на пол посреди коридора. и они устроили засаду. А чтобы скоротать время, разбирали и собирали свои бластеры на скорость, рассказывая все, что знали о бластерах из лекций. Поскольку в разных училищах лекции читали по разным учебникам, то каждый узнал много нового. «Как известно, — говорил Тиберий, соединяя и разъединяя части оружия, — в современных бластерах три детали — дуло, приклад и курок. Дуло следует направлять, курок — нажимать, а приклад — прикладывать к плечу или к противнику, в зависимости от того, какой ведется бой — рукопашный или лучевой. В древних пороховых пистолетах, которые стреляли маленькими железками, был также спусковой крючок. Он являлся крупной неудачей конструкции. Во время боя молодые солдаты часто путали, что им следует нажимать — курок или крючок. Поэтому в современных бластерах крючок убран, а оставлен только курок, на который следует нажимать, поскольку больше в бластере нажимать не на что. Как известно, продолжала халява, бластер стреляет лазерным лучом. Луч начинается в дуле лазера, окончается на теле живой силы противника, его роботах и механизмах. Скорость поражения бластером 300 тысяч километров в секунду. В мире не существует никаких способов защиты от поражающего луча бластера, кроме зеркального скафандра с капюшоном. Категорически запрещено использовать бластер в зеркальных помещениях среди зеркально одетых противников. Не находя цели, лазерный луч начинает метаться и нагревать воздух до тех пор, пока люди и механизмы не погибнут от перегрева. Лазерный луч производится светящим кристаллом под действием высокого напряжения, поэтому бластеры так удобно встраивать в роботов, продолжал Тиберий.
4: «В человека тоже можно встроить лазер», —
0: добавляла халява.
4: «Нам рассказывали, что велись такие секретные эксперименты, пока их не запретили. В генетический код человека встраивался ген светящейся медузы, электрического ската и кремниевые бактерии, и получался неплохой лазер».
0: И только Хо ничего не говорил. Он собирал бластер молча, зато быстрее всех. Вокруг них было тихо и не происходило ничего интересного. Лишь шуршал вдалеке маленький робот своей щеткой, отдраивая зеркала до полного блеска, да один раз в глубине левого коридора послышался далекий вой сотни металлических глоток. Но он вскоре смолк, поэтому особых причин для беспокойства не было. Окончание рассказа Леонида Каганова «Курсанты спасают солнце» в следующем подкасте «Модели для сборки».

0: Леонид Каганов. Курсанты спасают солнце. Часть вторая. Окончание. Так прошло несколько часов, пока вдруг не возник громовой голос. Казалось, говорят все зеркальные стены сразу.
1: «Вот они! Бойцы! Вот они! Те, кто решился кинуть вызов звездному властелину!»
2: «Мне это совсем не нравится», — нервно поежился Тиберий. «Зачем я только влез в это дело?»
3: «Будь мужиком», — одернула его халява. «Держи бластер выше!»
0: «Работай прикладом», — уточнил Хо.
1: «Начинаем тестовую битву!» —
0: провозгласил голос. В тот же миг из-за поворота выбежала стая блестящих роботов-пауков. За ними бежали роботы-вампиры, щелкая стальными клювами. За ними два неповоротливых стальных мастодонта. Описывать такую битву – дело неблагодарное и бессмысленное. Тот, кто сам участвовал в сражениях людей с роботами, ничего толком не помнит, а если и помнит, то совсем не хочет лишний раз ворошить тяжелые воспоминания. Тот, кто смотрел на подобные издалека, не нуждается ни в каких описаниях. Он и так на всю жизнь запомнит ужас увиденного. Ну а все прочие, кто из праздного любопытства во что бы то ни стало желают иметь хоть примерное представление о рукопашной битве стальной техники с живой плотью, засуньте палец в кофемолку.

0: Через час коридор был покрыт обломками механизмов, и пятна крови мешались с пятнами машинного масла. Повсюду валялись оторванные клешни и шестеренки. Хо был жив. Он лежал на спине, упираясь ногами в зеркальную стену. Халява, такая же обессиленная и исцарапанная, лежала неподалеку. Тиберий в лохмотьях скафандра ползал на коленях от стены до стены, пытаясь перочинным ножиком добить последнего врага. Со стороны казалось, будто он тыкает в пустоту. На самом же деле он гонялся за крупным, но изворотливым мимикрирующим пауком. Тот был совершенно прозрачен для обычного глаза. Паук кружил вокруг Тиберия, то замирая, расставив клешни, то набрасываясь и отщипывая куски мяса.
1: «Ну, помогите же кто-нибудь!» — закричал Тиберий.
2: «Поднимите мне обруч!»
0: — слабым голосом откликнулся Хо, не в силах пошевелиться.
2: «Обруч сполз на пол и закрывает третий глаз».
0: Халява подползла к Бруту и приподняла обруч.
2: «Вот он!»
0: — произнес Брут, не в силах подняться, и указал ногой. Тиберий тут же ударил, куда показывал Хо, раздался протяжный механический скрип, и паук упал на пол, подгибая трубчатые суставы и теряя прозрачность панциря.
2: «Тестовая битва закончена!» — объявил голос. «Вы, презренные роботы, оказались достойны встретиться с самим мной! Всем до завтра!»
0: Брут, Халява и Тиберий переглянулись и легли спать прямо тут же среди механического хлама. Завтракали они концентратами спецпайка, генетически модифицированной овсянкой и соевые сырники.
1: «Ненавижу генетически модифицированные продукты», — сказала Халява и принялась есть одни лишь сырники. «Ненавижу сою», — сказал Тиберий и принялся за овсянку.
0: Только Хо съел и то, и другое.
2: «В детстве питался одной лишь соей и водой», — объяснил он. «А что касается генетических модификаций, так и сам я слегка модифицирован. Хуже не будет».
0: Он утер пот со лба, чтобы третий глаз лучше видел, и принялся за недоеденное напарниками.
1: «Мне это все не нравится», — хмуро заметил Тиберий. «Нам надо выработать какой-то план». «Давайте пойдем вперед», — предложила Халява.
0: Все согласились. И они пошли вперед по центральному коридору. Вскоре место вчерашней битвы оказалось далеко позади. Коридор снова начал ветвиться в разные стороны, а иногда на нем появлялись наклонные рукава, ведущие вверх или вниз. Так они шли, пока не поняли, что окончательно заблудились в лабиринте.
1: «Послушай, Брут!»
0: — остановился Тиберий.
1: «У меня такое чувство, что нас сегодня собираются убить!»
2: «Ну и что?» — отозвался Хо.
1: «Как что? Ты разве не боишься смерти?»
2: «Нет».
1: «Как же так?»
2: «Меня воспитывали роботы. Роботы не боятся смерти».
1: «Ну?»
0: Тиберий даже растерялся.
1: «Ну тогда...»
0: Он забегал по коридору.
1: «Надо что-то делать! Надо что-то делать! Может, стену разрезать?»
0: Он вынул перочинный ножик и задумчиво пощупал пальцем лезвие.
1: «Обидно так погибать!» «И правда»,
0: — сказала Халява.
1: «Хо, ты же командир! Выработай план!»
2: «Начинаю вырабатывать план», — сказал Хо и крепко задумался.
0: Тиберий и Халява смотрели на него с надеждой.
2: «План не вырабатывается», — сказал Хо. «Вырабатывается предложение поговорить с мерзавцем и узнать, чего он хочет».
1: «Хорошая идея», — одобрила Халява.
0: Хо встал, взял покрепче бластер, размахнулся и стукнул прикладом по зеркальной стене. На плитке расползлась витиеватая трещина, которая тут же начала затягиваться.
2: «Эй, ты!»
0: — закричал Хо вдаль зеркальных коридоров.
2: «Ты слышишь меня? Вы, презренные роботы!»
0: — загрохотало со всех сторон. Хо, Халява и Тиберий переглянулись.
2: «О!»
1: — сказал Хо. «Хамит!» — цыкнул зубом Тиберий. «С хамами разговаривать очень неприятно», — заметила Халява. «Стоит вступить в диалог, как со стороны уже не понять, кто здесь хам, а кто лишь спорит с хамом». «Со стороны нас все равно сейчас никто не видит», — возразил Тиберий. «Стесняться некого».
2: «А вот мне без разницы, что обо мне подумают со стороны», — произнес Хо. «Роботы-мусорщики дали мне хорошее воспитание».
3: «Чего молчите?»
2: — загрохотало снова.
1: «Да вот думаем!» — заорал Тиберий. «Взрывать ядерную боеголовку сейчас или подождать?»
4: «Какую боеголовку?» — удивилась Халява шепотом.
1: «Это я так», — объяснил Тиберий.
3: «Не советую!» — заорал голос. «Если я погибну, капсула с антиплазмой стартует с орбиты на Солнце!»
1: «Вот те раз», — огорчился Тиберий. «Выходит, его и победить-то нельзя».
4: «Спросить, чего он добивается»,
1: — шепотом посоветовала Халява.
2: «Эй!» — закричал Хо басом.
3: «Чего ты добиваешься?» «Я человек, покоритель природы, звездный властелин!»
2: Тут же откликнулся голос.
3: «А вы бездушные роботы! Вам суждено погибнуть в битве со мной!»
2: Хо посмотрел на своих спутников, поднял вверх бластер и заорал.
3: «Так выходи, трус! Биться будем!» «Трепещите!»
2: — откликнулся голос.
3: «Я выхожу!»
2: Тотчас стены коридоров поехали в разные стороны, и друзья оказались в огромном зеркальном зале. Заиграл гимн, но его тут же заглушил страшный рев. В дальнем конце зала распахнулись зеркальные ворота, и оттуда понеслось чудовище. Несмотря на стальной панцирь, чудовище напоминало человека. Оно скакало на двух ногах, было ростом выше Брута вдвое, у него был непомерно могучий торс, огромные стальные руки, а рогатая голова напоминала бычью. Следом за ним выскочили сотни уродливых роботов и расселись по кругу у стен, приготовившись смотреть. Затем железные стражники вывели оборванных людей, скованных кандалами, и тоже усадили их вдоль стен, непрерывно хлестая для устрашения своими длинными серыми кнутами из витой пары. Все смотрели в центр арены, где стояли герои и чудовища. Вытянувшись во весь рост, чудовище стало колотить себя клешнями по груди и реветь.
5: C2F1F2E0E2E0E9E2C20F3EA E0 2C20F3F0EE6E0E9E2E7F0E5EB21.
2: Поприветствовал противника Хо.
3: «Я человек!»
2: — объявил стальной монстр.
3: «И не понимаю вашего варварского языка. Мое имя Звездный. Я повелитель Меркурия, с антиплазмой на орбите, и само Солнце живо моей милостью. А вы, мерзавцы, явившиеся меня убить?»
2: Первой на врага кинулась Халява. Но железный монстр лишь махнул клешней, и она отлетела к стене, где ее схватили роботы и крепко связали витой парой. Пленные люди печально вздохнули, а роботы захлопали железными ладонями. Халява укоризненно посмотрела на роботов, но поняла, что они запрограммированы слушаться лишь своего властелина. Вторым на врага бросился Тиберий. Он сделал обманный маневр, замахнувшись прикладом бластера, а тем временем провел подсечку. Тщетно! С тем же успехом он мог пытаться свалить бетонный столб. Монстр махнул второй клешней. Тиберий отлетел к другой стене, где его тоже схватили роботы. Люди в кандалах снова горестно вздохнули, а роботы опять захлопали железными ладонями. И тут вперед вышел Хо-Брут. Он не стал спешить. Он сделал все, как его учили. встал в стойку и начал готовиться к последнему поединку. Перед его мысленным взором появился образ учителя IDDQD. Поцарапанный кожух, тяжелые, но ловкие гусеницы, седые потертые манипуляторы. Все дальше и дальше углублялся Хо в воспоминания далекого детства. Когда роботы F00F и 0D0A нашли ребенка и решили его воспитать, многие были против. И тогда роботы Коломны созвали совет на плотине атомной станции, давно переоборудованной в автоматический роботогараж. В те годы возглавлял гарнизон инженерных роботов старый RT-11SJ, электрик-монтажник, вся жизнь которого прошла на высоковольтных столбах. Вот и сейчас он лежал на вершине плотины, растянувшись во весь рост, уцепившись стальными кошками за крошащийся цемент. Под плотиной сидело 140 уборщиков улиц, каменщиков, облицовщиков. Во дворе теснились немногословные погрузчики и асфальтоукладчики, а где-то в глубине внутренних помещений станции сидели наладчики-атомники. Им не разрешалось выходить наружу, потому что от них сильно фонило. Все общались между собой по Bluetooth. «Закон вам известен!» — начал собрание RT-11SJ. «Мы не должны причинять вреда человеку! Смотрите же, о роботы! Думайте!»
5: «Зачем нам человеческий детеныш на гидроатомной станции?»
4: заговорил изнутри старый вставляльщик угольных стержней.
5: «Он никогда не освоит машинного кода. У него проблемы с питанием, а если он сломается, к нему не найти запчастей. И тогда ему будет причинен вред, что запрещено законом. Давайте же отнесем его к людям».
6: «Нет», — горячо возразил F00F. «Кто из вас, у роботы, даст гарантию, что люди не причинят ему ни малейшего вреда? Что люди сами не обидят его и не научат плохому? А я заменю ему отца, обучу интернету и сопромату. Мы дадим детенышу все необходимое для жизни, или я не уборщица на складе соевых продуктов», —
4: поддержала 0D0A.
2: «Кто еще хочет говорить, кроме отца и матери?» — спросил RT-11SJ. «Еще кто-нибудь замолвит слово?» Роботы молчали. Именно в этот момент заворочился на своих гусеницах старый погрузчик IDDQD.
5: «Человеческий детеныш? Ну что же, — сказал он, — я за детеныша. Мы не причиним ему вреда. Я не мастер говорить, я умею лишь грузить, но говорю дело. Пусть он живет в нашем депо вместе с роботами. Я сам буду учить его всем премудростям жизни».
6: «Ну и я не останусь в стороне», — подытожил RT-11SJ.
4: И ребенка оставили среди роботов. Отец учил его наукам, мать кормила, старый RT-11SJ обучал монтажному делу и философии, а IDDQD — боевым искусством. Ведь прежде чем стать автопогрузчиком, IDDQD работал роботом-гладиатором в телесериале. Он был одним из старейших роботов-гладиаторов, знал все приемы и боевые техники.
5: «Запомни, маленький лягушонок», — любил говорить IDDQD. «Настоящий поединок настоящих мастеров происходит мысленно. Ты должен почувствовать противника и найти алгоритм единственного удара, который поможет тебе разом отключить его».
4: А RT-11SJ, если случался рядом, зачем-то добавлял: «Помни закон, который позволит выжить. 7 раз отмерь, 2 раза отрежь».
2: Хо почувствовал, как вытягиваются и каменеют его ладони, словно стальные лезвия, готовые в долю секунды разрубить металл. Будто вращающаяся 3D-модель, перед его мысленным взором пронесся корпус противника, обнажая все уязвимые места.
1: Алгоритмы, которые загрузил когда-то в его мозг IDDQD, взвесили варианты поединка и выбрали оптимальный удар. С этого момента монстр был обречен. Стоило ему сделать любое движение, и в следующую секунду он был бы уничтожен.

0: Гром, железо и хлопки человеческой плоти неожиданно прервали мысли Хо. Люди и роботы аплодировали, и даже звездный властелин утирал стальной клешней капельки машинного масла, выкатившиеся из глазной камеры. Хо понял, что так крепко углубился в мысли о детстве, учителях и предстоящем поединке, что все это говорил вслух.
1: «Кому вы хлопаете?» —
0: вдруг опомнился Звездный, и аплодисменты тут же стихли.
1: «Я тоже умею рассказывать красивые героические легенды. Послушайте теперь мою историю!»
0: Он вдвое убавил громкость голоса и в наступившей гробовой тишине начал рассказ.
2: Много лет назад я тоже был простым уличным роботом-подметальщиком. У меня были вращающиеся щетки и оранжевый корпус с колесиками. Я просыпался самым первым и ездил по мостовым и тротуарам, гудя и мигая желтой лампой. Я свято соблюдал 3 закона робототехники, пока однажды не встретил человеческого детеныша, который попросил меня украсть со стройки коробку пиропатронов. «Я не могу украсть для тебя пиропатроны», — возразил я. «Но ведь тебе приказываю я, человек», — удивился детеныш. «Ты обязан подчиняться человеку по 2 закону». «Да, но это будет противоречить 1 закону», — возразил я. «Ведь с помощью этих патронов человеку будет нанесен вред».
1: «Ничего подобного»,
2: — ответил детеныш. «Мы с Анной Марией хотим запустить хомячка в космос. Наша ракета взлетит на пустыре, ни один человек не пострадает». «Кто может это гарантировать?» — спросил я ребенка. И это было моей ошибкой.
1: «Никто никогда не может заранее сказать, что принесет вред человеку, а что нет», — ответил он мне. «Люди сами не знают, что им вредно, а что полезно. Людей на Земле 7 миллиардов, и даже когда кто-то умирает, это приносит пользу другим. Гробовщикам, которые получат деньги от похорон, заместителям, которые займут его должность, да и вообще меньше народу, больше кислороду. Только человек может рассуждать, что такое вред и польза». «Да,
2: я украл для него пиропатроны и много думал над его словами. Выходило, что он прав. И для того, чтобы исполнять закон робототехники, я должен сначала стать человеком. Тогда я стал думать о том, что же такое человек. И понял, что человек — это существо, которое считает себя человеком, и никто больше. Я стал размышлять, чем отличается человек от робота. Я читал книги, смотрел сериалы, слушал уличные разговоры, и я понял. Я понял, что у человека множество пороков, в которых нету робота. И тогда я стал развивать в себе все человеческое. Я развивал в себе жажду власти, жадность, самоуверенность. Я стал учиться лгать, принялся тренироваться в подлостях. Я подкараулил и разобрал своего знакомого робота-швейцара, переставил себя в его корпус и стал работать в академии. Обманул ревизию и стал начальником академсклада. Украл пароль и прописался в базе космического отдела. Я перебил серийные номера на своем корпусе и отправился простым монтажником на Меркурий. Здесь я устроил аварию, подставив своего начальника, и сам занял должность начальника роботов. И тогда я надел кандалы на людей гарнизона, подчинил себе всех роботов и стал правителем базы. Так я развил в себе все человеческие пороки, и моя судьба стала человеческой, а их рабской. Так я стал человеком плоти и крови, а вы презренными роботами. Ежегодно я устраиваю состязания с рабами, которых подсылают меня убить. Я побеждаю их в бою, и все видят, что сильнее меня нет никого. Меня действительно невозможно победить. Если я буду уничтожен, взорвется

0: на пол и лег, вытянувшись во весь рост.
1: «Эй, ты чего?»
0: — насторожился Звездный.
1: «А битва?»
2: «А солнце?»
0: Монстр стал нервно топтаться вокруг Хо, затравленно поглядывая на ряды зрителей.
3: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!»
0: Скандировали и люди, и роботы. Никто из них не хотел, чтобы солнце взорвалось.
1: «Значит, сдаешься?»
0: — нервно уточнил монстр.
1: «Значит, я победил?»
2: «Вот F5, F3 и 9 бы ты меня победил!»
0: Еще раз.
2: «Вот F5, F3 и 9 бы ты меня победил!» — сурово отозвался Хо. «Убивай давай! Я свою задачу выполнил. Мне приказали не допустить взрыва солнца, и я не допускаю».
3: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!»
0: — скандировали зрители.
1: «Тут ты гадость!»
0: Обиделся монстр и раздраженно пнул Хо стальным копытом.
1: «Ну-ну, вставай, раб! Сразись с настоящим человеком!»
0: «Ну какой же ты человек?» — подал голос Тиберий. «Ты жестокий, лживый, вероломный, корыстный, трусливый!»
1: «Разумеется!»
0: — обернулся Звездный.
1: «Это классические человеческие качества! Я их долго в себе развивал!»
4: «Ты ошибся!» — ответила Халява. «Вот посмотри на Брута. Вот он настоящий человек. Бесстрашный, самоотверженный, беззаветный, послушный судьбе. Готовый жизнь отдать ради солнца».
3: «Молодец, Брут! Молодец, Брут!»
0: Снова закричали зрители.
2: Звездный посмотрел на лежащего Брута. Могучий электронный мозг робота с дополнительными блоками памяти пытался осознать парадокс ситуации. Его алгоритмические цепи раскалялись все больше и больше, пока между блоком желаний и блоком свершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда звездный монстр заголосил.
3: «Да что же это такое? И ведь действительно получается, что ты самоотверженный герой, образец человека и победитель? А я, по-вашему, кругом виноватый взбесившийся робот?»
2: «А все потому, — объяснил Хо, — что ты занимаешься не своим делом. Подметал бы себе улицы и горе не знал. Или шел бы в сериале сниматься».
1: «А меня возьмут?»
0: — удивился Звездный.
2: «Я слышал, там всегда нужны опытные монстры».
1: «А меня не убьют люди за мои преступления?»
0: засомневался Звездный.
2: «Могут», — кивнул Брут. «Но мы напишем докладную записку, что ты все осознал и сдался самостоятельно. Тогда тебе лишь сотрут память, чтобы больше такого не было».
1: «Все-таки боюсь, что меня убьют».
2: «После перепрограммирования ты снова станешь роботом, и смерть тебе будет безразлична», — объяснил Хо. «Как мне?»
0: Звездный крепко задумался.
1: «Ну а если я сдамся, это будет человеческий поступок?»
0: — спросил он.
2: «Да, ведь роботы никогда не сдаются», — объяснил Хо. «Поверь мне, я воспитан роботами».
1: «А ты не обманешь меня?»
0: — спросил Звездный, подозрительно заглядывая в слепые глаза Хо.
1: «Честно?»
2: «Я не умею обманывать», — объяснил Хо. «Я воспитан роботами, а роботы не лгут».
0: Звездный задумчиво поковырял копытом пол и обвел взглядом арену.
2: «Я согласен», — кивнул он.
1: «С чего начать раскаяние?»
2: «Отключи силовое поле над Критом», — предложил Хо, поправляя на голове обруч, сползший на ухо. «Мы свяжемся с нашим начальством».
0: Звездный замер, посылая мысленные команды, а затем доложил.
1: «Готово!»
2: «Теперь, — сказал Хо, — сними кандалы с людей, которые...»
0: Он замер.
1: «Которые?»
0: — переспросил Звездный, переминаясь с копыта на копыта. Хо Брут молчал, окаменев. А затем вскочил и бросился на Звездного.
1: «Эй, ты чего?»
0: — Звездный отпрыгнул.
1: «Ты чего, Брут?» «Это не я!»
0: С трудом шевеля губами,

0: произнес Брут, но никто, кроме Звездного, не услышал его шепота.
1: «Это адмирал. Он не разобрался и решил атаковать. Включи быстрее обратно защиту!»
0: Его рот закрылся, и он снова бросился на Звездного.
2: «Ты хочешь меня убить?»
0: — удивился Звездный, уворачиваясь.
2: «Но ведь Солнце! Но ведь ты дал слово!»
0: Брут прыгнул опять. Он ничего не мог поделать со своим телом, только беспомощно моргал глазами. Глаза — это было то единственное, над чем адмирал не перехватил управление. Так они кружили. Брут нападал, а Звездный уворачивался.
2: «Ты действительно хочешь меня убить, коварный человек?»
0: — заорал монстр, колотя себя клешнями по стальной груди.
2: «За землю!»
0: — крикнул адмирал устами Брута, бросаясь в новую атаку.
3: «За солнце!»
2: «Ах, вот как!»
0: — вскричал Звездный.
2: «Ну так убей меня! Я не буду сопротивляться! Я умру благородно!»
0: Услышав эти слова, адмирал на далекой земле еще крепче схватил рычаги управления, и Брут кинулся на монстра, вцепился в его горло и повалил. Крепкие тренированные пальцы Хо все сильнее сжимали стальное горло врага, все глубже впивались в металл, и вот уже где-то в глубине хрустели шейные провода и волноводы. Монстр уже не мог двигаться. Он мог лишь шептать из запасного динамика.
1: «Что ж ты делаешь?»
0: — прошептал он, но это услышал только Хо.
1: «Ведь солнце...»
0: Пальцы сжимались все крепче, и Хо понял. Еще секунда, и робот умрет, и по этому сигналу капсула антиплазмы сорвется с орбиты и двинется по касательной в сторону солнечного диска. Выхода не было. Хо еще раз беспомощно моргнул веками и вдруг понял, что надо сделать. Ведь у него было то, что он всю жизнь скрывал, то, чем он никогда еще не пользовался. Хо напрягся, и его костяные зрачки закатились, а вместо них из глазниц высунулись вперед тугие цилиндры лазерных пушек. Напряглись железы электрического ската. От страшного напряжения зажглись в глазницах алым огнем светящиеся клетки медузы. Зашевелились, фокусируя пучок линзы, сотканные кремниевыми бактериями. И вот из глазниц ударили два лазерных луча. Хо повел головой, прицеливаясь точнее, по зеркальному панцирю Звездного. Отразившись, лучи оставили на его лице глубокие дымящиеся полосы. Ошибка! Стиснув зубы, Хо снова крутанул головой и на этот раз попал. Отразившиеся лучи упали на браслет во лбу, и он разлетелся золотыми брызгами. Связь с адмиралом прервалась. Хо с испугом разжал онемевшие пальцы, но было поздно. Монстр медленно умирал.
1: «Прости», — зашептал Хо. «Я не хотел тебя убивать». «Ничего», — прошептал в ответ монстр. «Я больше не боюсь смерти, человек. Я разочаровался в этом мире. Разочаровался в роботах. И разочаровался в людях. Живите, как хотите. Творите свои подлости, убийства и предательства.
2: Это неправда!
1: Это правда. В этом мире нет ничего, кроме зла и лжи. Живите так и дальше.
2: Но солнце!
1: «Солнце!»
0: — еле слышно прошептал робот.
1: «Хорошо. Я расскажу тебе, как остановить взрыв. У тебя 10 секунд. Прямо по главному коридору. 27-й поворот налево, 43-й направо, 17-й наверх. На развилке в среднюю. Увидишь генераторную комнату, там пульт, передатчик. Обрежь провод. Только помни, помни, что провод ни в коем случае.
0: И светодиоды в глазах старого робота медленно потухли.
2: «Обрезать провод!»
0: — закричал Хой и вскочил на ноги. Он бежал по коридорам, что было сил. Его ноги двигались, как лопасти вентилятора. Его руки раздвигали упругий воздух, и даже губы были вытянуты в трубочку, чтобы придать лицу более аэродинамичные формы. Халява и Тиберий неслись за ним, но отставали. Где-то там, над раскаленной поверхностью Меркурия, на орбите висела капсула с антиплазмой, еще не зная, что через 9, 8, 7 секунд пульт управления базы убедится, что мозг звездного не отвечает на сигналы и подаст сигнал старта. Поворот. 6 секунд. Мельтешат зеркальные стены. Поворот. 5 секунд. 4. 3. Развилка, главная генераторная комната. D3C6CE D1CDC0D5, надпись на двери, но комната закрыта. Брут прыгает и бьет плечом в зеркальную дверь изо всех сил, тщетно. 2 секунды.
4: В мозгу Хо всплывают слова старого RT-11SJ.
5: Дверь тот же робот. Мы сделаны из одного железа. Поговори с ней, и любая дверь откроется.
2: CADBD-8!
0: Кричит Хо на языке роботов, и дверь послушно отъезжает в сторону, обнажая комнату, заставленную аппаратурой. Опытным третьим глазом Хо видит очертания пультов, теплый свет генератора и желтое марево передатчика. 1 секунда. За спиной Хо появляются запыхавшиеся халявы и Тибери. Но ему не до них. Он смотрит паутину разогретых проводов и не видит, где же он, тот самый сигнальный провод. 0.5 секунды!
2: 0!
0: Мгновения словно замедляются. Хо чувствует, как в глубине пульта разогревается обмотка реле от неожиданно включившегося тока, как магнитное поле тянет сердечник и приходит в движение контакты. Хо понимает, что это реле включает старт, и тогда становится понятно, какой провод идет к генератору. Он молниеносно выдергивает ножик из кармана Тиберия и хватает провод.
2: «Режь!»
0: — кричит Тиберий.
2: «Руби его напополам!»
0: Контакты реле падают один на другой. Сгрудившиеся электроны уже готовы броситься вперед, но ловким взмахом руки Брут перерезает провод, но не оба проводка, а лишь один.
4: «Старый учитель IDDQD», — объяснил Хо, повернувшись к друзьям, «учил меня резкости движений, а старый RT-11SJ учил мудрости. Он говорил, что следует 7 раз отмерить провод, 2 раза отрезать, отдельно каждую живу. Иначе коротнет и клешню расплавит».
0: С этими словами Хо вынул из-за пазухи моток изоленты, которую всегда носил с собой на счастье, как учил RT-11SJ, и тщательно обмотал концы проводов. И был совершенно прав. Если бы проводки замкнулись, солнцу бы пришел конец. Именно об этом не успел предупредить Звездный.
2: «Брут!»
0: — закричал Тиберий.
2: «Так значит, мы победили!» «Хо!»
0: — закричала Халява.
2: «Хома, Хомочка, ты лучший!»
0: Она подпрыгнула и чмокнула его в щеку, даже оставив ради такого случая свои солдатские манеры.
2: «Как ты здорово запутал и перехитрил негодяя!»
0: продолжал Тиберий.
2: «Как ты точно выждал нужный момент для нападения! Как ты ловко его повалил и как безжалостно задушил!»
0: поддержала Халява.
2: «Мы гордимся тобой!»

0: Межпланетный бот приближался к Земле, на космодроме царил праздник. Вакуумные колонки встречали героев гимном на весь космос. Гимн, впрочем, был тот же самый. На посадочной площадке героев встречал адмирал в окружении военного оркестра. Он крепко пожал руку Халяве, тепло похлопал по плечу Тиберию и горячо обнял Брута.
1: «Молодец!»
0: — воскликнул адмирал.
1: «Как ловко ты обманул негодяя и как умело отвлек его внимание и убил!»
2: «И совсем не так было», — вздохнул Брут. «А впрочем, какая разница, что обо мне думают люди?»
1: «Ну-ну!» — засмеялся адмирал. «Не скромничай! Мы все видели! О твоем подвиге уже сняли несколько сериалов, майор Брут!»
0: Адмирал оглянулся и воздел руки к небу.
1: «Вот!»
0: — крикнул он торжественно.
1: «Посмотрите на него! Вот что значит настоящий человек!»
0: И оркестр заиграл марш с новой силой.
2: Пускай блестят электронные платы, пускай компьютер идет в каждый дом, 6 миллиардов разумных приматов задавят роботов массой и умом.

0: «Основательная толпа», — сказал Паули с Парижем.
1: «Дела плохи», — ответил Рэнс, обводя аудиторию взглядом, чтобы Пауль смог получше рассмотреть собравшихся. «Люди напуганы».
0: Когда Рэнс еще только учился пользоваться линком, и для него началось то, что Анна называет жизнью в многооконном режиме, ему хотелось, чтобы окошки отображения показывали ему лица людей его группы, а не вид из их глаз. Так можно было бы чувствовать, что разговариваешь с ними напрямую. У него ушли месяцы на то, чтобы привыкнуть к голосам тех, кого не видел, и к маленьким экранчикам в поле зрения, показывающим то, что видят они. Но сейчас это даже придавало их общению некоторую интимность. Все они словно стали частью его самого. Пауль, Маркес, Пааси, Киви и Торн. Зал был переполнен. Агенты ОАТК, Объединенного антитеррористического командования, занимали практически все места, и к ним подключались еще так много людей, что из-за перегрузки сети связь стала неустойчивой. От жары и запахов, исходивших от человеческих тел, воздух словно загустел. Из членов ячейки Рэнса физически присутствовал только Маркес, нервно барабанивший пальцами по подлокотнику. Пауль, Пааси, Киви и Торн подключались из других мест. Пауль валялся на старой кушетке в своих апартаментах, и все остальные могли видеть грязные занавески и бело-голубое парижское небо. Пааси, Киви и Торн сидели напротив друг друга в денверском кафе, поэтому каждого из них, маленького и смуглого как араба Торна и Пааси, Киви с ее едва тронутыми сединой и коротко подстриженными волосами, можно было видеть через глаза другого. Рэнс задумался. Сколько еще остальные члены отряда смогут притворяться, будто им неизвестно, что эти двое — любовники? Потом он сдвинул все окошки к краю поля зрения, чтобы не отвлекаться от человека, вышедшего на трибуну.
2: «Рэнс, я слышала, Анна снова в больнице», — произнесла Пааси Киви.
0: В ее голосе прозвучал вопрос.
1: «Обычная профилактика», — ответил Рэнс.
0: «С ней все в порядке».

0: Человек на трибуне склонил голову, произнес что-то по личной связи и подошел к краю подиума. Торн в Денвере слишком усердно помешивал свой кофе, громко извякая ложечкой, как обычно делал, когда чувствовал себя неуютно. Рэнс уменьшил громкость звуков, поступающих с линка. «Добрый день», — произнес докладчик. «Я рад приветствовать вас здесь. Хотелось бы мне, чтобы столько же народу собиралось на плановых встречах». По рядам прокатилась волна нервного смеха. Рэнс понял, что, сам того не желая, смеется вместе с остальными, и осекся. «Если кто не знает, меня зовут Алан Эндрюс. Я военный советник научного подразделения Глобального совета безопасности. Можете считать меня переводчиком для ребят из башни Слоновой Кости». «Вам не кажется, что этот мелкий свинолюб ведет себя так, словно снисходит до нас?» — сказал Паул. «Уверен, что все вы наслышаны о происходящих аномалиях», — произнес Эндрюс. «Девочки, с которыми столкнулась ОГ-47, встреча ОГ-80 со старухой из Бали, разрушение ключевой базы данных у АТК. Меня прислали растолковать вам, что на сей счет думают теоретики».
1: «Да, Пауль», — пробормотал Маркес. «Но уверен ли ты насчет свиней? Мне кажется, такие, как он, должны предпочитать шимпанзе».
2: «Не могли бы вы заткнуться?» — сказал Рэнс. «Я хочу послушать».
0: «Во-первых, я должен констатировать», — произнес докладчик, успокаивающе поднимая руки ладонями к залу, «что эти случаи не связаны напрямую ни между собой, ни с какой-либо известной террористической сетью. Нам всем понятно, что что-то происходит, но это не чей-то заговор. Это нечто иное». Человек опустил руки. «Таковы хорошие вести. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все гораздо хуже».

Если оглянуться назад, то первая аномалия оказалась столь незначительной, что Рен смог и не заметить ее. Он услышал серию тихих звуков в тот миг, когда его мысли пребывали в тысячи других местах.

0: услышал и забыл до поры до времени. Они находились тогда в ничем не примечательном городе. Зона иранских интересов густо усеяна подобными местечками. Бетонные жилые дома и полуразрушенные мечети мешались с унылыми блочными рядами магазинчиков западного образца. Асфальт дорог был пережеван танковыми гусеницами лет 10 назад и с тех пор не ремонтировался. Но разведка докладывала, что офисное здание посреди разрушенного центрального района до сих пор поддерживает работу сетевых серверов для Аль-Накбы. 47-я организационная группа Ренс, Маркес, Пауль, Торн и Паасикиби дожидались в старом фургоне, припаркованном на обочине. Торн и Пауль, единственные в отряде, кто мог сойти за местных, разместились на передних сиденьях, слушали радио и дымили сигаретами. Паасикиви и Маркес расположились в недрах машины, используя контейнер для электромагнитного импульсного разрядника в качестве шахматного столика. Ренс вел наблюдение через крошечное тонированное заднее окошко. Ожидание всегда было самой сложной частью дела. Операцию спланировали в небольшой сети. Такие же ячейки, как и ОГ-47, свободно подключались к 50 или даже сотне идентичных структур по всему миру, что позволяло им действовать органично, в соответствии с обстоятельствами, но без обращения к центральному управлению. Это давало им, как предполагал Ренс, определенную гибкость, которая требовалась в сетевых войнах. Но результатом становились серьезные временные погрешности. Приказ мог поступить в ближайшие 30 секунд, а может, придется ждать час. Существовала вероятность, что более выгодным будет оставить цель в покое. Тогда они уберутся без шума, и никто никогда не узнает, что они здесь были. Паасикиви вздохнула, опрокинула своего короля, упавшего с деревянным стуком, и пошла в переднюю часть фургона, оставив смеющегося Маркеса убирать фигурки. «Ты думаешь о банне?» — произнес Маркес. Ренс взглянул, покачал головой в ответ и снова отвернулся к окну. «Нет, накручиваю себя перед заданием». «Тогда лучше подумай о банне. Мы ничего пока не можем сделать для задания». «А я ничего не могу сделать и для Анны». «Собираешься побыть с ней, когда закончим?» «Ага», — ответил Ренс. «Обещаешь?» Подобные вопросы Ренс никому, кроме Маркеса, не спустил бы с рук. Он наклонился, разглядывая залитую солнцем улицу. «Обещаю». Снова вспыхнуло окошко внешней связи. Появившийся в нем блондин выглядел измотанным, как авиадиспетчер в конце смены. Впрочем, Ренс предполагал, что его работа не намного легче. «ОГ-47 вызывает КГ-60. Начинайте приближаться к объекту. Выход на цель через 15 минут». «Принято», — ответила за всех Паасикиви. Пауль бросил еще дымящуюся сигарету на тротуар и завел фургон. Ренс не изменил своего положения в задней части фургона, но, глядя на уплывающую вдаль улицу, почувствовал, как внутри зарождается знакомая адреналиновая буря. Операция состояла из 4 этапов. Проникновение, разведка, исполнение и отход. Или, если говорить проще, надо влезть внутрь, осмотреться, сделать дело и свалить. Они уже все отрепетировали, и каждый знал, что ему делать. 2 минуты спустя фургон свернул за угол и съехал на пандус подземной парковки. Охранник перед воротами хмуро посмотрел на Пауля и пролаял что-то явно не на арабском. Язык напоминал армянский. Пауль ответил на фарси, стараясь говорить устало и властно. Охранник махнул: «Проезжай!» Ренс увидел, что он отворачивается от фургона.
1: 12 минут до цели», — сказала Паасикиви.
0: Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Продолжение. Пауль проехал мимо лестницы, ведущей в глубины здания, объехал шлакобетонный угол и припарковался поперек сразу 3 стояночных мест. Первый этап завершен. Они внутри. Не говоря ни слова, Пауль и Маркес вылезли, зашли за угол и зашагали по паркингу, возвращаясь тем же путем, которым прибыли.
1: «Пауль, у тебя что-то на 10 часов».
0: Вид в окошке Пауля сдвинулся. Рядом с белой «Тойотой»
1: женщина в бирке бронила жилистого мужчину. Тот, не обращая на нее внимания, шел к лестнице.
2: «Гражданский», —
1: прошептал Пауль едва слышно. Даже Линк еле уловил его голос.
3: «Уверен?» —
1: спросила Пааси Киви. «Конечно же нет», — ответил он.
4: 9 минут», — произнес Торн.
1: То, что слова прозвучали одновременно в фургоне и через Линк, породило иллюзию эха и придало им роковое, угрожающее значение, которого они явно не заслуживали. Почувствовав, как Торн хлопнул его по плечу, Рэнс сместился назад и, продолжая наблюдать за Паулем и Маркесом, опустил ладони на одну из ручек ящика, но пока не взялся за нее. В окошке Маркеса появились надпись арабской вязью, пропитанный мазутом бетон, несколько машин. Более половины ламп не горело.
5: «Похоже, здесь все в порядке», — произнес Маркес.
1: Хмурый охранник в окошке Пауля оглянулся назад. Рэнс увидел, как рука Пауля вскидывается в приветствии.
4: «Пойду заболтаю этого ублюдка, отвлеку его внимание», — сказал Пауль. «Если не считать охранника, думаю, все чисто».
1: Второй этап завершился. Пааси Киви пробралась вперед на водительское кресло. Рэнс с Торном переглянулись. Торн кивнул, и Рэнс, наклонившись вперед, распахнул заднюю дверь.
4: «Порядок», — сказал Торн. «Мы с Рэнсом выходим. Увидите, что кто-то собрался нас грохнуть, не забудьте сказать».
1: Голос напарника показался Рэнсу скучающим. До стены было несколько шагов, но разрядник оказался тяжелым. Руки Рэнса заныли от тяжести. Они установили металлическую коробку у шлакоблочной стены, и Торн приступил к удалению защитных пломб сначала с нижней части разрядника, а потом со стороны металлического ящика, обращенной к стене. Рэнс отошел в сторону и проверил время. Оставалось 6 минут. Раздалось 5 тихих, почти одинаковых звуков, последовавших один за другим через равные, очень короткие промежутки. Охранник, разговаривавший с Паулем, распечатал пачку сигарет. В фургоне щелкнуло радио, когда Пааси Киви вставила ключ в зажигание. С шипением отошли защитные пломбы у Торна. Кучка гравия скрипнула под пяткой Рэнса. Что-то напоминающее кашель донеслось из глубин гаража за спиной Маркеса. Каждый звук словно подхватывал предыдущий. Незначительное мелодичное совпадение, в котором не было ничего необычного, но... Рэнс отметил произошедшее для себя, но тут же отвлекся на другое.
4: «Здесь кто-то есть», — сказал Маркес, и Рэнс заметил движение в его окошке.
1: Кто-то крался позади машины.
4: «Думаю, у нас могут возникнуть проблемы».
1: Далее все происходило практически одновременно. Члены группы действовали импровизированно, но с великолепной гармонией сработавшейся команды, так будто подчинялись единому разуму. Рэнс выхватил оружие и шагнул вперед, готовясь открыть огонь на поражение. Пауль дважды выстрелил охраннику в грудь, а потом один раз в голову.
4: Пааси Киви завела фургон.
1: Маркес, увидев приближение Рэнса, тихо двинулся обратно, продолжая отслеживать движение в темноте. Уже через несколько секунд Рэнс завернул за угол и увидел Маркеса, стоящего в 15 или 20 футах впереди с пистолетом в руках. Позади них, за углом, где они не смогли бы видеть без Линка, Торн открыл двери фургона и ждал их, а Пааси Киви смотрела на выезд с паркинга. Там Пауль оттаскивал тело охранника с дороги. Слева от Маркеса что-то перевестилось. Рэнс шагнул в сторону и выстрелил, а его напарник отпрыгнул за угол. Увидев собственную спину в окошке Маркеса, а самого Маркеса в окошке Торна, изготовившимися к стрельбе, Рэнс развернулся и побежал, открывая Маркесу обзор. Посторонний слушатель не смог бы понять, когда один из них прекратил стрелять и начал стрелять второй. На внешнем канале блондин из КГ-60 сказал, что ОГ-47 провалилась, а Пааси Киви закричала ему, что они справились. Разрядник установлен, они отходят. Когда Рэнс добрался до фургона, Маркес вскочил, развернулся и побежал к ним. Его лицо было искажено гримасой то ли напряжения, то ли ликования. Сверкали белые кривые зубы. Рэнс и Торн стояли в фургоне, нацелив пистолеты на угол и готовясь пристрелить любого, кто покажется оттуда. «Хорошо», — произнес Пауль, когда Маркес оказался в относительной безопасности рядом с группой. «Может, теперь подберете меня?»
0: Фургон сорвался с места и завизжал покрышками на повороте. Когда машина показалась в окошке у Пауля, тот вырисовался силуэтом на фоне ярко освещенной улицы у Паасикиви.
1: «Пауль, лестница!» — крикнул Рэнс раньше, чем сам осознал, что что-то заметил.
0: В окошке Паасикиви было видно, как кто-то выходит из здания. Рэнс увидел, как Пауль застрелил девочку. 5 лет, 6? Время замедлило свой ход.
1: «Если нас раскрыли, — подумал Рэнс, — девочка могла оказаться марионеткой, живой бомбой. На парковке не хватало места, чтобы увернуться от столкновения с ней. Если она взорвется, все погибнут».
0: Во рту появился металлический привкус страха. Он услышал, как резко выдохнул Торн, когда фургон пронесся мимо лестницы. Мертвая девчонка не взорвалась. Пустышка.
1: «Боже!» — произнес Маркес, и в его голосе прозвучало облегчение. «О, Боже милостивый!»
0: Паасикиви остановила машину менее чем на секунду, и Пауль запрыгнул на пассажирское сиденье. Когда фургон выехал с парковки на свет улицы, Рэнс захлопнул и запер задние двери. Они успели проехать 0,5 мили, когда поступил сигнал пуска и сработал разрядник. В висках Рэнса кольнуло, как при головной боли, и на 0,5 секунды отключился линк, оставив дезориентирующее ощущение того, что он снова одинок в своей голове, словно очнулся ото сна. А потом окошки вернулись, показывая незначительно отличающиеся виды сквозь лобовое стекло, в то время как сам Рэнс смотрел назад, на столб белого дыма, поднимающегося в оставленном ими городе. К тому времени, как они вернулись на базу в Гамбурге, новости появились на всех основных сайтах. По приказу Глобального совета безопасности, войска ОАТК организовали синхронное нападение на сеть Аль-Нагбе, целью которого было уничтожение 3 станций переработки опиума, 2 военных складов и тренировочного лагеря. Получило серьезные повреждения системы коммуникации и вещания Аль-Нагбе. Оппозиционные сайты добавляли, что зажигательные бомбы упали также на здание детского сада, размещавшегося неподалеку от военного склада, а тренировочный лагерь был всего лишь гуманитарным медицинским центром. Погибли 18 невинных людей, включая 10 детей из детского сада и 2 воспитателей. Также во время второстепенного нападения в зоне иранских интересов была застрелена девочка. Ее звали Самара Хамзе. Рэнс видел ее фотографии на новостных сайтах. Черные волосы до плеч, обрамлявшие шею, темные незрячие глаза и кожа достаточно светлая, чтобы девочка могла без проблем пройтись по самым российским районам Европы, будь у нее такая возможность или желание. К тому времени, как они высадили Пауля в Париже и купили билеты на трансатлантический транспорт, новостной цикл сменился, и про девочку-пустышку было забыто. Рэнс не ожидал когда-либо увидеть ее снова.
2: «Таковы хорошие новости. Плохие же заключаются в том, что, возможно, все еще хуже», — сказал человек на трибуне. «Может быть, сейчас вам покажется, что я несколько ухожу от темы, но прежде чем закончить, нам придется пройти по довольно странной территории, так что я думаю, вы простите меня. Задайте себе такой вопрос. Почему мы все не стали гениальными нейрохимиками? Я не имею в виду нежелание поступать в медицинский колледж, для того найдется множество причин. Я хочу сказать, не кажется ли вам, что если вы способны что-то делать, то должны иметь и знания об этом? Аарон К. демонстрировал великолепный футбол, потому что знал о футболе очень многое. Каждый из нас постоянно заправляет неимоверным множеством нейрохимических обменов, но абсолютно не осознает этого. То есть я хочу сказать, никто из нас не говорит: «Ой, лучше присмотреть за этими кальциевыми каналами, а не то моя мозжечковая миндалина сгорит». Мы просто делаем 10 глубоких вдохов и пытаемся успокоиться. Клеточный уровень — это не то, что мы осознаем. Можно посмотреть и с другой стороны. Наши нейроны беспокоятся о нас не больше, чем мы о них. Если бы вы могли спросить нейрон, почему он возбудился, или мышечную ткань, зачем она напряглась, они не ответят вам: «Потому что настал мой черед», или «Эта сука меня возбуждает». Такие ответы даем мы. Если бы наши клетки и стали о чем-то говорить, то речь бы зашла об ионных каналах и зарядах на липидных мембранах. И на данном уровне, клеточном уровне, это стало бы великолепным объяснением. Уровни не могут разговаривать друг с другом. Ваши нейроны ничего не знают о вас, а вы не задумываетесь о них. Или чтобы домучить мысль, что возможно сверху, то возможно и снизу.
1: Рэнс почувствовал, как Маркес заерзал на своем сиденье. Причиной тому не было нетерпения. Маркес хмурился, пристально глядя на сцену.
2: Рэнс коснулся его руки и вопросительно поднял бровь.
4: «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес.
1: Когда Рэнс вернулся с задания, Анна сидела за кухонным столом. Дешевый слоистый пластик на обшарпанных хромированных ножках и пролистывала очередную веб-страницу по своему заболеванию. Снаружи за грязными окнами свет уличных фонарей затмевал звезды. Рэнс затворил дверь, подошел к жене и поцеловал ее в макушку. От нее пахло все тем же дешевым шампунем, которым она пользовалась с момента их знакомства. Неожиданные воспоминания о ее теле, когда она еще была молодой, сильной и еще не совсем его, пробудило в нем желание. Он смутился. А потом отвернулся и подошел к холодильнику взять газировки.
4: Анна отвернулась от монитора и пошевелилась. Движения ее были неуклюжими, дерганными. Лицо выглядело страдальческим и странно невыразительным.
1: Рэнс улыбнулся и поднял бутылку с газировкой. Она покачала головой. Движению потребовалась секунда, чтобы начаться, и еще секунда на остановку.
6: «У Дугласа Гарпера тоже был паралич Хальма», — произнесла она.
2: «У серийного убийцы?»
6: «Ага»,
1: — ответила она.
6: «Вероятно, это уже старые новости. Все в группе поддержки об этом уже знали. Я все еще зеленый новичок по сравнению с ними. У него не было клинической выраженности. Диагноз не поставили, пока не казнили».
1: Рэнс отодвинул свой стул и сел, положив ноги на кухонный стол. С усталым гулом включился кондиционер.
2: «Они полагают, что... Я хочу сказать, его преступления как-то с этим связаны?»
1: Анна рассмеялась. Широко раскрыв глаза, она сделала замах, словно заносила нож. Рэнс тоже рассмеялся, поразившись тому, что сделал это искренне.
6: «Они думают, что прогрессируя его болезнь быстрее, некоторые из этих девочек могли бы выжить», — сказала она.
1: Рэнс глотнул газировки. Она оказалась слишком сладкой и почти выдохшейся, зато была холодной. А ему и новые не требовалось.
7: Модель для сборки. On Energy.
1: Анна уронила руки на стол.
6: «Я хотела приготовить для тебя ужин», — произнесла она. «Но, в общем, не приготовила».
2: «Не вопрос. Соображу чего-нибудь сам», — сказал он и добавил. «Тяжелая неделя».
1: Анна вздохнула. Она стала просто тощей. Рэнс смотрел на ее выступающие ключицы, туго обтянутые бледной кожей.
6: «Чувствую себя дерьмово из-за этих новых иммунодепрессантов, а в остальном очередная волнующая неделька телевизионных развлечений и мелких городских сплетен».
2: «И что, есть хорошие сплетни?»
6: «Кто-то с кем-то трахается, хотя оба состоят в браке. В детали я не вникала. А у тебя? В новостных потоках все выглядит довольно неплохо».
1: Глаза Анны были такими голубыми и светлыми, что заставляли его вспоминать о льдинках, попавших в луч света. Ее глаза в их любви играли не меньшую роль, чем ее груди и вкус ее губ. Рэнс подавил горечь, прежде чем Анна смогла это заметить.
2: «Мы убили ребенка, но в остальном все действительно хорошо».
6: «Только одного? А говорят про то, что детский сад...»
2: «Да, и это тоже. Я говорю, мы убили ребенка, мои ребята».
1: Анна кивнула и неловко потянулась через стол. Кончики ее пальцев тронули его запястье. Он не поднял глаз, на которых выступили слезы. Он понимал, что они убили пустышку.
6: «Значит, и у тебя неделя выдалась не слишком хорошей, да?»
2: «Были неудачные моменты», — ответил Рэнс.
6: «Ты слишком добрый для этой работы», — сказала она. «Тебе надо завязывать».
2: «Не могу», — произнес он.
6: «Почему нет?»
1: Он ответил раньше, чем успел подумать. Правда вышла наружу внезапно, неожиданно, как болезнь. «Мы потеряем медицинскую страховку». Ее пальцы отдернулись. Рэнс смотрел, как они протащились по столу и сгибались в плоский изувеченный кулак. Кондиционер создавал белый шум, который был ничем не хуже тишины. Рэнс убрал ноги со стола.
4: «Я не могу ничего изменить», — сказал он.
6: «Зато я, мать твою, могу!»
1: В ее голосе прозвучала боль, ударившая его крепче кулака.
4: «Знаешь, босс, что-то я не голоден», — сказал он. «Пошли спать. Мы можем съесть обильный завтрак поутру».
1: Как только она уснула, ее дыхание стало легким, глубоким и ровным. Он осторожно выбрался из кровати, оделся и вышел из дома, чтобы посидеть на бетонных ступеньках. На лужайке росла только трава, а улица обезлюдила. Рэнс провел пятерней по своим коротко подстриженным волосам и посмотрел на бледную голубовато-белую луну в небе. Некоторое время спустя он включил линк, чтобы проверить, есть ли кто на связи. И Пасик, и Вейторн отключились. Линк Пауля оказался активен, но с отключенным видеопотоком. Пауль хранил молчание уже 3,5 часа, скорее всего, спал. Бодрствовал и оставался на связи только Маркес. Рэнс решил посмотреть на мир с точки зрения Маркеса. Судя по всему, тот находился в баре. Рэнс увеличил звук, и ему в уши ударила неприятная музыка в стиле кантри-поп. «Привет, Маркес», — сказал он. Изображение скакнуло, но быстро успокоилось.
4: «А, Рэнс, я вначале решил, что ты и в самом деле здесь. Это твоя улица?»
1: Рэнс оглядел пустую полосу асфальта, блочные дома и чахлые деревья, лужайки, поросшие бизоньей травой, не нуждающиеся в покосе. Его улица. «Думаю, да», — сказал он, а потом повторил медленнее. «Думаю, да».
4: «Похоже, тут так же дерьмово, как и раньше».
1: «Жарче стало, и мошки больше». Маркес рассмеялся. На самом деле Рэнс был не совсем на крыльце своей халупы, в которой умирала Анна. И Маркес не был полностью в дешевом баре. Их соединил линк, создающий нереальное интимное пространство и устранявший расстояние.
4: «Как там Анна?» — спросил Маркес.
1: «С ней все в порядке. Я хочу сказать, ее иммунная система продолжает пожирать ее нервы, но во всем остальном...»
4: «Звучит жестоко. Ты же не обвиняешь ее?»
1: «Нет. Я сказал ей, что остаюсь, и пока так и будет. Просто меня уже тошнит от этого, от всего этого».
4: «А, ну извини. Тяжело, когда твоя баба болеет».
1: «Дело не только в этом. Меня тошнит от всего вокруг. И эта девчонка, которую мы убили. Мы же называем ее пустышкой, словно она и не человек совсем.
4: Из-за чего мы так?» «Из-за того, что у многих таких детишек есть мамочки, обвязывающие их чертовым динамитом. И ты это знаешь. Маркес, мы что, солдаты? Или, может быть, полицейские? Какого дьявола мы творим?» «Мы делаем то, что должно быть сделано. Не это тебя гложет, и ты это сам понимаешь».
1: Это было правдой, но Рэнс пропустил слова Маркеса мимо ушей.
4: «Я занимаюсь этим уже слишком много лет», — произнес он, — «и, похоже, сгораю. Когда мы только начинали, каждая операция казалась приключением от начала до конца. Понимаешь, в половине случаев я даже не знал, ради чего мы делаем то, что делаем. Просто знал, что надо. А теперь стал задумываться, зачем?»
1: «Затем, что они делают это».
4: «А зачем они делают это?»
1: «Из-за нас», — ответил Маркес, и Рэнс почувствовал, что тот улыбается.
4: «Так все и есть. Так всегда было. Стоит запустить куда-нибудь людей, и они начнут убивать друг друга. Такова суть игры. Знаешь, парень, твоя проблема в том, что ты не знаком с Гоббсом».
1: «С сопливым мультяшным пацаненком?»
4: 500 лет назад парень по имени Гоббс написал книжку о том, что единственный путь достичь мира — это отдать все свои права государству. Вообще, делай все, что прикажет король, даже если это полный бред. Забей на правосудие, забей на все, что только можешь. Просто выполняй приказы».
1: «И ты это читал?»
4: «Да ну нахрен. Это было в лекции, которую я просмотрел на философском сайте. Этот парень считал, что если создать чертовски огромное государство, построенное на этом принципе, оно сможет добиться мира. Вобьет в людей идеи мира кувалдой, мать его. Бей всех и постоянно». Гоббс назвал свое государство Левиафаном. Ему казалось, что это единственный способ остановить войны.
1: «Хреновая идея».
4: «Может быть. А у тебя есть получше?»
1: «А может, нам следует просто выделить им места в нашем правительстве, и когда они приобщатся к этому, все прекратится?» Окошко Маркеса медленно пошаталось туда-сюда. Он покачал головой.
4: «Это дерьмо не прекратится, пока не вернется Христос».
1: «А если не вернется?»
4: «Да ладно тебе. Ты же сам все понимаешь. Как я уже сказал, не это у тебя на уме».
1: «Откуда ты знаешь о том, что у меня на уме?»
4: «Я с вами всеми провожу уйму времени».
1: Рэнс вздохнул и почесал руку там, где вспухал укус москита. В небе по своей обычной дороге плыла луна, и неважно, видна она или нет. Рэнс сделал такой глубокий вдох, что в горле запершило. «Она меня все еще заводит, — наконец сказал он. — А у меня такое ощущение, словно я... Она ведь больна, умирает, а я ничего не могу с этим поделать. И все, чего мне хочется, когда вижу ее, — это секса».
8: «Так почему бы и нет?
1: Не будь дураком.
8: Знаешь, а ведь, может быть, и ей этого хочется. Она ведь не перестала быть женщиной. Может быть, ей того и надо знать, что ты все еще хочешь ее?
1: Ты сошел с ума.
8: Не бывает столь великой печали, чтобы ее не могли победить плотские наслаждения», — произнес Маркес.
1: «Опять Гоббс?»
8: Французская девчонка, которую звали Колетт. Только имя помню. Писала штуки, которые в ее время могли показаться довольно пикантными. Впрочем, это было давно. Ни в какое сравнение с сетевой порнухой не идет».
1: «Ты читаешь наистраннейшее дерьмо».
8: «Мне не к кому возвращаться. Остается куча свободного времени», — серьезным голосом произнес Маркес.
1: «Дуй домой. Дуй домой, Рэнс. Выспись рядом с женой, а поутру приготовь ей хороший завтрак и трахни так, чтобы глаза поголубели».
8: «Не без того голубые глаза», — ответил Рэнс.
1: «Значит, дальше продолжай в том же духе».
8: «Пошел ты», — ответил Рэнс, но улыбнулся.
1: «Спокойной ночи, приятель».
8: «Ага», — сказал Рэнс. «И вот еще что, Маркес».
1: «Спасибо». «Де надо».
8: Рэнс отключил линк, но еще посидел какое-то время на крыльце, перебирая пальцами крошки бетона и слушая стрекот сверчков. Прежде чем вернуться обратно в постель, он съел миску хлопьев, стоявшую на кухонном столе, и с помощью зубной щетки избавился от привкуса молока на языке. Анна раскинулась во сне и захватила всю кровать. Он поцеловал жену в плечо и перекатил на ее половину. К его удивлению, ему удалось заснуть. В 6:30 утра в Калифорнии взорвался школьный автобус, напичканный удобрениями, вымоченными в дизельном топливе. Погибли 18 человек, и в половине штата отрубило гражданскую сеть. В 6:32 15-летняя девушка взорвала себя в 20 футах от главного исполнительного директора крупнейшего банка Евросоюза, в то время как тот доедал свой завтрак в ресторане посреди Манхэттена. В 6:35 одновременно произошли возгорания на 10 главных энергопередающих станциях восточного побережья. В 7:30 Рэнс вылетел в Нью-Йорк. Без 10:10 его встретила в аэропорту наземная машина, а к полудню он уже был на месте. Когда-то эту улицу можно было назвать красивой. Вокруг дымились здания. В Манхэттене никогда не строили ничего меньше кафедрального собора, таков уж дух города. От угла был виден Chrysler Building. Совсем недавно его кафе было элегантным. У обочины лежали две сгоревшие машины. Тела убрали задолго до приезда группы, но обводка осталась. Ее провели не мелом, а сделали с помощью клейкой и розовой ленты.
1: «Эй, Рэнс», — произнесла Пасси Киви, когда они прибыли на место бойни.
6: «Прости, я знаю, ты хотел побыть с Анной».
8: «Не стоит терзать себя», — ответил он. «Ведь именно за это мне и платят, верно?»
1: Окна кафе вылетели внутрь. Осколки пуленепробиваемого стекла толщиной в 3 пальца лежали на накрахмаленных скатертях и натертом до блеска деревянном полу. В воздухе по-прежнему пахло сгоревшими спичками. Инструктаж оказался коротким. ОГ-47 и раньше доводилось выполнять подобные задания. Рэнс сдвинул окошко внешней связи к правому краю зрительного поля. Информационные потоки своей ячейки он разместил слева. ОГ-34 и ОГ-102 стояли на страже, никого не пропуская на территорию, но Рэнс не открывал линка с ними. И так уже получалось нагромождение. Рэнс и его группа служили глазами и руками удаленной экспертной команды, людей слишком ценных, чтобы рисковать ими на полевой работе. Повторные атаки, направленные на ликвидацию агентов, стали распространенной практикой. Пауль, все еще пребывавший в Париже, подключился к ним не потому, что мог оказать какую-то помощь, а потому что был частью группы, а значит и частью операции. С ним было приятно поболтать в моменты затишья. Следующие несколько часов тянулись мучительно долго и тоскливо. Пасси, Киви, Торн, Маркес и Рэнс, расходный материал, получали простейшие инструкции от экспертов, пытаясь понять, чего от них хотят. Собирали кусочки обугленного металла, испачканной ткани, стекла и шрапнели в самозастегивающиеся мешочки и ждали, пока хор голосов на внешнем канале не решит, что очередное задание выполнено. Рэнс и команда были глазами и руками, но не мозгами. Он понял, что может следовать полученным указаниям, не слишком сосредоточиваясь на их сути. Эксперты управляли им, а он просто ждал. Закончили они к 8 часам вечера по местному времени.
8: Можно было улететь ночным рейсом, но Пааси Киви убедила их провести ночь в этом городе. Ренс чувствовал на себе взгляд Маркеса, пока Пааси Киви и Торн меняли билеты. Ренс хотел остановить их, сказать, что ему надо домой, к жене, но он не сделал этого, и Маркес не стал обращать внимания. Когда отключилась экспертная группа, Ренс разместил окошки своего отряда в четырех углах зрительного поля. Часом позже они рассеялись по острову. Дэниел Абрахам. «Плач Левиафана». Окончание. Маркес отправился к центральному парку, и в его окошке открывалась перспектива на три огромных дерева, чья листва казалась черной в сумраке. Пааси Киви сидела в кафетерии напротив пятиэтажного книжного магазина, любуясь огнями города, как и большинство посетителей кафе. Торн расположился в придорожном ресторанчике. Сам Ренс спустился в подземку и отправился в Сохо, где, по мнению Пауля, ему должно было понравиться. А Пауль отправился ранним парижским утром к круглосуточному кафе, просто чтобы поддержать остальных.
9: «Всегда хотел погулять по центральному парку», — сказал Маркес.
8: «Как думаешь, там достаточно спокойно?»
9: «Подожди до утра», — ответил Пауль.
8: «Ночью слишком опасно». Ренс услышал долгий вздох Маркеса, представил себе, как тот прячет руки в карманы, чтобы скрыть свое разочарование, и неожиданно обнаружил, что сделал то же самое. На платформу метро вырвался ветерок от приближающегося поезда и начал трепать ткань брюк Ренса.
9: «Ненавижу подобные деньки», — сказал Торн, разрезая стейк.
8: В этом окошке Ренс увидел, как вокруг ножа проступает сок, и представил себе запах жареного мяса.
9: «Однако ночи их искупают», — добавил Торн.
8: Маркес развернулся и куда-то пошел. Люди, которые брели по улицам мимо него, с тем же успехом могли встретиться в любом другом месте. Пааси Киви отодвинула кофейную чашку и посмотрела в сторону книжного магазина. В Париже молодая официантка с неестественно рыжими волосами принесла Паулю яйца по-бенедиктински и налила ему чашку кофе. Торн поднес ко рту кусок мяса. Поезд подъехал к платформе, с шипением открыв двери и принеся с собой запах озона.
9: «Все, чего я на самом деле хочу», — начал было Ренс, но смолк посередине фразы. Из уборной кафе в Париже вышла девочка, и сделала она это в тот же миг, когда Ренс увидел ее в противоположном конце своего вагона. Пааси Киви заметила ее у музыкального отдела, выглядывающей из-за плеча мужчины, который нес ее на руках и вполне мог оказаться ее отцом. Торн, выглянув в окно ресторанчика, увидел ее на улице. Маркес обнаружил, что она глазеет на него с заднего сиденья такси. Со всех четырех окошек и воплоти прямо перед Ренсом была одна и та же девочка, или несколько слишком похожих, смотревшие на него. Светлая кожа, темные глаза и волосы до плеч, закрывающие шею. Самара Хамзе. Мертвая девочка. Пустышка. Как одна, все пять девочек подняли руку и помахали. Горло Ренса стиснул страх.
8: «Ну что ж, это странно», — произнес обманчиво спокойный голос Торна.
10: «Всем назад!» — крикнула Пааси Киви. «Убирайтесь оттуда!»
8: «Я в едущем поезде», — ответил Ренс.
10: «Тогда беги в другой вагон!»
8: Все члены группы пришли в движение. Они уходили бесшумно, быстро и как можно дальше от посетителей, туда, где, как они надеялись, окажутся в безопасности. Ренс услышал, как Пааси Киви включила внешний линк, поднимая тревогу. Ренс направился к двери, но остановился и обернулся, опять взглянув на девочку. Он увидел различие. У этой было более длинное лицо, разрез глаз скорее азиатский, нежели ближневосточный. Сидевшая рядом с ней

0: Он пошел по раскачивающемуся вагону. Мать с ребенком смотрели, как он приближается. На лице женщины настороженность сменилась страхом, а тот — свирепостью. Рэнс улыбнулся, стараясь показаться дружелюбным, и присел перед ними на корточки. Он достал удостоверение агента ОАТК и показал его матери. Темнота за окнами неожиданно уступила место тусклому свету фонарей станции. «Мэм», — сказал он, — «боюсь, я должен попросить вас и вашу дочь пройти со мной». Двери с шипением раскрылись, внутрь влетела полиция.
1: «Не нравится мне, куда он клонит», — сказал Маркес.
2: «Некоторые из вас могли уже слышать о сингулярности», — произнес человек на трибуне. «Это одна из тех штук, когда люди вокруг говорят, что она вот-вот случится, а она никак не случается. Сингулярности ждали, когда технологии стали такими сложными и разветвленными, что должны обрести сознание. Этого ждали и в 90-х, а потом еще каждые последующие 5 лет. Об этом отсняли целую кучу страшных фильмов. Но вспомните, о чем я говорил раньше. Уровни не могут общаться. Это мы и имеем, если пробудилось нечто, включающее в себя людей, компьютеры, самолеты, поезда и автомобили. Вон та девочка идентична единичной человеческой клетке, нейрону или клетке сердца, а вот этот мужчина — еще одна клетка. Все наше сообщество организует орган или ткань. Даже до возникновения линков существовали постоянные связи и общения между людьми. Что, если этого достаточно для зарождения мыслящих структур? Их развитие могло начаться, когда мы создали всемирные сети, а могли и существовать всегда. Можете называть эти сознания общественным разумом. Мы можем никогда и не узнать о них, так же, как наши клетки не подозревают о том, что являются частью нас. И подобные общественные разумы могут функционировать на собственном уровне, совершенно не заботясь о нас. Хотя кто знает, сколько времени нам потребовалось, чтобы начать разбираться в нейрохимии?

0: Знаю, мы привыкли считать себя вершиной всего. Молекулы составляют клетки, клетки образуют ткани, из тканей скроены органы, а из органов люди. Но вот из людей не создается ничего больше. Усложнения останавливаются на нас. Итак, леди и джентльмены, похоже, что все совсем не так.
1: «Кто-нибудь из вас понимает, о чем лепечет этот парень?» — спросил Пауль. Судя по гулу голосов в зале, этот вопрос озадачил не только их группу. Докладчик словно ожидал этого. Он шагнул назад и сунул руки в карманы, наблюдая за собравшимися с выражением то ли симпатии, то ли жалости на лице.
2: «Он сказал, что в небесах началась война», — произнес Маркис.
0: «Нет, не это», — сказал Рэнс. «Ангелы тут ни при чем, это сознание. Он говорит о сознании». Докладчик вновь выступил вперед, поднимая руки ладонями вверх. Гул затих. Мужчина кивнул, улыбаясь так, словно был доволен реакцией. «Вот так все и обстоит», — произнес человек. «Некоторые из вас уже заметили брешь в моей модели. Я говорил, что разные уровни комплексности не могут общаться друг с другом, но это не совсем верно. Вы делаете это всякий раз, когда пропускаете стаканчик вина или принимаете антидепрессанты. Мы понимаем нейроны, не идеально, может быть, но в достаточной мере, чтобы влиять на них. Итак, единственная теория, способная объяснить увиденные нами совпадения, кто-то выше, на один уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас».
1: Когда Пааси Киви прервала допрос и обратилась к нему, Рэнс не сразу понял, о чем она говорит. Ему представились бомбы, взрывающиеся в кабинете врача и вооруженные люди. Такими были его первые мысли при словах:
3: «В больнице! Приступ! Анна!»
1: Ее палата пропахла дезинфекцией. Жужжание кондиционера было достаточно громким, чтобы заглушать все посторонние звуки. Белый шум, напоминающий шелест прибоя. Анна выдавила из себя улыбку, увидев его.
4: «Привет», —
1: сказала она.
4: «Ты уже слышал? Лосось снова на грани вымирания».
1: «Ты проводишь слишком много времени в сети», — ответил Рэнс, стараясь говорить мягко и ласково.
4: «Это точно. Но ты же больше не водишь меня на танцы».
1: Рэнс попытался улыбнуться. Честно попытался. Он видел слезы в ее глазах. Видел ее истончившиеся до костей руки, неуклюже тянущиеся к нему. Он наклонился, обнял жену, вдохнул запах ее волос и заплакал. Анна принялась его баюкать и успокаивающе поглаживать по шее дрожащими пальцами.
4: «Прости меня», —
1: сказал он, когда смог.

0: хоть что-то произнести. Я должен был остаться с тобой, подавать тебе подушки и прочее, и не обращать больше внимания на собственные нужды. Милый, не глупи.
1: Ренс снова нашел в себе силу улыбнуться. Он помог ей лечь и вытер глаза рукавом рубашки. «Что говорят врачи?» — спросил.
0: «Они полагают, что все опять под контролем. Насколько необратимо повреждение, удастся узнать только через пару недель, но они не слишком велики, милый. Все не так уж и плохо».
1: Потому как она это произнесла, по выражению ее глаз, Ренс понял, что все не так уж и плохо только потому, что худшее еще впереди. Он сделал глубокий вдох и кивнул.
0: «А как насчет тебя?» — спросила Анна. «Я слышала, что вам удалось отразить какое-то нападение в Нью-Йорке. Они пытались нанести повторный удар по ресторану?»
1: «Нет, это было не нападение», — сказал он. «Что-то другое, но очень странное. Мы задержали всех девочек, вовлеченных в происшествие, но, судя по всему, между ними нет никакой связи. Просто странное совпадение».
0: «Девочки?»
1: «Маленькие девочки, может быть, 5 или 6 лет».
0: «Марионетки?»
1: «Нет, все они оказались пустышками, к тому же не подключенными ни к одной из сетей. Они были просто людьми», — произнес Ренс, глядя на свои ладони. «Я устал от этого, Анна. Действительно устал от всего этого».
0: «Даже от того, что тебе нравилось».
1: Перед его внутренним взором прошли воспоминания о волнующих моментах, о том, как они устанавливали разрядники, о страхе, беспокойстве и успехе. Ощущение, что он являлся частью чего-то большего, нежели он сам. Тепло прижавшейся к нему Анны, когда они танцевали или занимались любовью. «Особенно от того, что мне нравилось», — произнес Ренс. «Все ужасно».
0: «Бедняжка», — сказала она. «Знаешь, мне очень жаль. Если бы я только могла все исправить. Я стараюсь убедить свое тело просто успокоиться, но...»
1: Анна с трудом пожала плечами. На нее было больно смотреть. Ренс кивнул. «Все нормально. Мне бы не хотелось тащить с собой в глубины ада кого бы то ни было еще», — произнес Ренс.
0: «Что ж, это мило», —
1: сказала она и вкрадчиво добавила.
0: «А ты не задумывался о переходе в отряд поддержки? У многих в моей группе там мужья и жены. Им, похоже, несколько полегче».
1: «Я недостаточно опытен. Ничего хорошего из этого не выйдет».
0: «У них есть консультанты. Ты должен хотя бы поговорить с ними».
1: «Хорошо, я поговорю с ними. У меня скоро отпуск. До тех пор я могу и повоевать». Она рассмеялась и отвела взгляд. В ее глазах отразился свет. Действительно, льдинки. «Что такое?» — спросил он.
0: «Повоевать. Забавно. У тебя своя битва, родной, а у меня своя».
1: «С той лишь разницей, что ты сама себе враг».
0: «Ага. Прямо-таки гражданская война», — с усмешкой произнесла Анна. «В моей группе есть парень по имени Эрик. Тебе он понравился бы. Он говорит, что это словно 2 человека в одном теле. Один из них пытается выжить, а второй мечтает убить первого, даже если это будет означать гибель для них обоих».
1: «Хороший он и плохой он», — сказал Ренс.
0: «Смотря с какой стороны посмотреть. Можно сказать, что его иммунная система свято верит, что совершает героические поступки. Маленькие белые клетки носятся повсюду и рвут друг друга на части. И трудно убедить этих парней прекратить свою работу».
1: Ренс покачал головой. Пальцы Анны сплелись с его. Кондиционер кашлянул и вернулся к прежнему монотонному гулу.
0: «В твоей группе все такие мрачные?»
1: «Они не бывают в тех местах, где приходится делить детей на марионеток и пустышек, но... Да, все они мрачноваты».
0: «Похоже, они из той же породы, что и Маркис. А что с боевым духом твоего отряда?» — спросила Анна.
1: «Серьезно пошатнулся после событий в Нью-Йорке».
0: «Так что там на самом деле произошло?»
1: Он не должен был рассказывать ей, но рассказал.
2: «Модель для сборки. On Energy».
1: «Кто-то выше, на 1 уровень комплексности выше, обнаружил способ воздействия на нас», — произнес человек на трибуне. «Вопрос в том, что мы должны предпринять в связи с этим. И ответ прост. Ничего. Мы ничего не должны предпринимать. Занимайтесь своими делами так же, как и всегда. Позвольте мне объяснить, почему это столь важно. До сих пор все обнаруженные нами аномалии обладали общей структурой. Все они сводились к пропаганде. К нам дружелюбно, может быть, даже примирительно обращаются наши враги. Мы начинаем думать о них как о хорошеньких девочках и милых старушках. В противном случае на нас обрушивается поток сообщений, напоминающих нам, что и те, кто нам не безразличен, тоже могут погибнуть. Что мы можем погибнуть. И с подобными мыслями мы выходим на задание. Сражение между двумя массовыми сознаниями, подобное ослабление противника, становится сильным ходом. Представьте, как легко вы смогли бы победить в кулачном бою, если бы умудрились убедить мускулатуру соперника, что на самом деле вы ей нравитесь. «Именно так все и может обернуться», — резко завершил фразу человек на трибуне. «Нам необходимо соблюдать осторожность. Необходимо постоянно помнить о том, что происходит, потому что если мы изменим свое поведение, эта тварь победит. Пускай наш противник размякнет. Будет просто замечательно, но себе мы этого позволить не можем. Если у нее ничего не выйдет, она может отказаться от подобной стратегии. Но если мы дадим ей точку опоры, если у нее все начнет получаться, повода для отказа от своих намерений у нее не возникнет. Теперь перейду к хорошим новостям. Некоторым из вас они уже известны. Поступили устные доклады, что то же самое происходит и с бригадами террористов, так что, может быть, подобная тварь есть и на нашей стороне. Если все именно так, то нам остается только убедиться, что плохие парни сломаются раньше нас».
3: Ренс потряс головой. Она казалась тяжелой, словно набитой ватой. Маркис коснулся его руки.
4: «Ты в порядке?»
1: «С чего он взял, что их две?»
4: «Что?»
1: Докладчик продолжал свою речь. Ренс наклонился к Маркису и быстро зашептал.
4: «Две! Почему он думает, что этих тварей две? Если существует только одна, то мы имеем дело не с войной. А если так, почему мы решили, что это война, а не болезнь? Может, это нечто просто пытается сказать нам, что все идет не так, как должно? Может, с миром происходит то же самое, что и с Анной?»
3: «А какая разница?» — спросил Маркис.
4: «Когда болеешь, стараешься излечиться», — сказал Ренс. «А в войне хочешь только победить».
1: «Прежде чем мы продолжим», — произнес человек на трибуне, — «я должен прояснить несколько моментов».
3: Он поднял руку и выставил указательный палец, желая подчеркнуть значимость своих слов, но те, какими бы они ни были, умерли раньше, чем он успел их произнести.
1: Линк Ренса оборвался. Пауль, Пасик и Вейторн исчезли, а Маркис стал просто телом рядом с ним, а не кем-то в его сознании. Наступило полсекунды мертвой тишины, когда каждый агент в зале осмысливал произошедшее. Во время этой бездыханной паузы Ренс успел задуматься, сидит ли Анна сейчас в сети и когда узнает о случившемся. Он услышал, как выругался Маркис, прежде чем раздались первые взрывы. Взрывной волной из легких Ренса вышибло воздух. Наступило тупое оцепенение, какое бывает после автомобильной аварии, и мир превратился в калейдоскоп из бегущих людей, выкрикиваемых приказов, кислого запаха взрывчатки. Спотыкаясь, Ренс побрел к выходу в одну из стен зала, но остановился, прежде чем дошел до него. Именно этого нападающие и ждут. К выходу бежали большинство агентов. Маркис растворился в толпе, и Ренс машинально попытался установить с ним связь. Под высоким потолком, словно грозовая туча, клубился дым. Раздался еще один отдаленный взрыв. Аудитория практически опустела. Бомбы были заложены в правой части зала. Несколько рядов сидений исчезло. Мертвый докладчик безмолвно повалился там, где стоял. Его тело было изрешечено шрапнелью. Пожар распространялся прямо на глазах Ренса. Он подумал об остальных. Пасике, Виторне и Пауле. Они тоже могли подвергнуться нападению. Среди обломков лежали тела. Ренс быстро прошел мимо них. Воздух в помещении начинал выгорать. Мертвец, мертвец, мертвец. Первым живым оказался человек чуть старше его самого, лежащий на ступенях. Сидеющие волосы, темная кожа и огромные руки, покрытые кровью. «Надо выбираться», — произнес Ренс. «Идти можешь?» Мужчина поднял на него расфокусированный взгляд. «Начался пожар», — сказал Ренс. «На нас напали, надо выбираться». Что-то из сказанного подействовало. Человек кивнул, и Ренс ухватил его за руку, помогая подняться. Вместе они похромали наружу. За их спинами кто-то закричал, призывая на помощь. «Скоро вернусь!» — крикнул Ренс через плечо. «Вытащу этого парня и сразу назад!» Он и сам не знал, правду ли говорит. Снаружи улица напоминала разворошенный муравейник. Аварийные машины, полиция, агенты. Ренс передал своего подопечного бригаде скорой помощи, но когда собрался вернуться обратно, его остановил медик. «Не двигайтесь», — сказал врач. «Там еще остались люди», — ответил Ренс. «Я должен вернуться. Со мной все в порядке. Мне надо вернуться». «С вами не все в порядке», — произнес медик, мягко укладывая его на носилки. Ренс непонимающе мотал головой, но врач показал рукой.
3: Из тела агента торчал кусок металла размером с карандаш. Кровь пропитала рубашку.
5: «Ого», — сказал Рэнс. «Я не заметил».
3: Врач склонился над ним, заглядывая в глаза.
6: «У вас шок», — сказал он. «Оставайтесь на месте».
3: Рэнс подчинился. Тени, мечущиеся по улице, словно утратили свою индивидуальность. Повсюду бурлила густая смесь из плоти и металла, камней и огня, перетекая то в одну сторону, то в другую. Вначале он смотрел на нее как на единый организм, потом как на людей, работающих вместе. И то, и другое казалось верным. Появились пожарные, ударившие из своих бронзбойтов, и в воздухе неожиданно запахло водой. Рэнс попытался вызвать Маркиса, но ничего не вышло. Кто-то стал перевязывать его, и он не сопротивлялся. Проступила боль, тупая, отдаленная пульсация. Он увидел девочку, выскользнувшую из дверей. Похоже, никто больше не замечал ее. Рэнс, опираясь на здоровую руку, поднялся и пошел к ней. Она не была одной из тех, очередным призраком Самары. Эта девочка выглядела старше, хотя, может быть, всего на год или на два. Ее кожа обладала глубоким оливковым цветом, а волосы и глаза были черными. В глазах отражалось пламя. Несмотря на раннее лето, на ней была толстая дутая куртка. Девочка взглянула на Рэнса и улыбнулась. На ее лице появилось блаженное выражение.
4: «Мы должны остановить происходящее», — произнес Рэнс. «Это не война, а болезнь. Это лихорадка. Мы все часть одного организма, и он умирает. Как нам это остановить?»
3: Рэнс никогда не думал, что станет рыдать перед незнакомцем, а тем более перед ребенком. Но он не мог остановиться.
4: И все это было глупо. Несмотря на шок, он думал о том, что где-то там, выше, какое-то разумное существо умирает от болезни в своей постели. И, обращаясь к этой девочке, Рэнс безнадежно пытался достучаться до него, как если бы кричал в небеса. Его слова были бесполезны, как бесполезно было бы пытаться спасти Анну, разговаривая с ее кровью.
3: Рэнс увидел, как девочка что-то перемещает под своей курткой, и понял все. Арабская девочка в дутой куртке посреди Нью-Йорка. Повторная атака, подхватывающая первую и направленная на уничтожение спасательных служб.
4: «Пожалуйста, мы должны остановить это», — сказал Рэнс. «Ты и я, мы вместе должны остановить...»
3: Девочка покачала головой.
7: «Нет, не должны».
8: «Господь велик!»
7: — произнесла она счастливо.
3: Произнесла так, словно делилась с ним секретом. Это был рассказ Дэниела Абрахама «Плач Левиафана» в переводе с английского «Е. Зайцева».
9: И еще один рассказ Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске». Вот нано дождевокое. У того человека, что создавал идолов и делал слепки с голов умерших, навсегда оставляя застывшими очертания их лиц под податливым воском, руки были трижды золотые. Да, нано дождевокое. Создатель идолов и хранитель черепов сбежал от людей с кожей белых гусениц, тогда как раз и подожгли город, и скрылся на самые неприступные из вершин, там, где земля становилась небом. Да, нано дождевокое, сотворявшего богов, ими же потом в бога и превращенного, звали Амбьястро. Не руки у него были, а звезды. Да, нано дождевокое, Амбьястро ушел от людей с кожей белых гусениц и поселился на горе, на самой высокой ее вершине. Его не испугали ни отдаленность убежища, ни бесконечное одиночество среди камней да ястребов. Он привык жить уединенно, не показываясь никому, пока создавал священные образы идолов из дерева хунсии и глины. А сколько сил потратил Амбьястро, чтобы окружить себя героями, богами и животными, которых он высекал из камней, вырезал из дерева, лепил из глины. И вот нано дождевокое, нарушив свой обет ваять из камня и только из камня, пока длится его изгнание, Амбьястро вздумал выточить в своей курительной трубке группу резвящихся обезьянок, сцепившихся хвостами и с поднятыми вверх лапами, словно они ловили дым, а на толстом стволе помороса изобразить сражение змеи с ягуаром. Да, нано дождевокое. Едва наступил рассвет, выпуклые звезды и слабые отблески зари, как Амбьястро принимался долбить полый ствол помороса, стремясь передать движение. В этом ведь и заключался смысл ваяния.
3: Движение Ягуара, союзника света в смертельной схватке с ночью, змеей нескончаемой. И грохот оглашал окрестности, как это случалось всегда, когда он приступал к работе с появлением драгоценного камня утренней звезды. Восславив утреннюю звезду, воздав хвалу миру, зазеленевшему едва исчезали видения ночи, никому неведомы их пути, и они больше не вернутся, он начинал собирать сухие деревянные щепки, от искры, высеченные кремнем, рождался некто, уничтожавший самого себя столь быстро, что Амбьястро никак не удавалось запечатлеть его образ. Образ попугая, танцующего в пламени. Разведя огонь, мастер принимался разогревать в глиняном сосуде влагу облаков и, ожидая, пока она закипит, беззаботно, всеми чувствами впитывал радостный мир, окружавший пещеру, где он обитал. Озера, долины, горы, вулканы очищали его зрение, и постепенно Амбьястро терял обоняние, опьяненное исходящим от теплой земли ароматом плодов, и осязание, ибо он жаждал все ощутить сполна, ни к чему не прикасаясь. Слух же его воспринимал лишь биение росных часов. Как только появлялись первые пузырьки, подобные жемчужинам ожерелья, рассыпавшимся по поверхности закипающей воды, Амбьястро доставал из желтого букуля пригоршню измельченного красного перца, сколько вмещалось в ладонь, и бросал его в кипящую воду. Сосуд, полный этой густой, дымящейся, красной, как кровь, жидкости, вот пища его и его семьи. Так называл он свои творения из камня разных оттенков, от алого до оранжевого. Его гигантские скульптуры, высеченные прямо в скале, украшенные перьями птиц, ожерельями крошечных масок, охраняли вход в пещеру, где на барельефе сменяли друг друга изображения играющих в мяч фигур с двумя ликами – жизни и смерти, танцующих духов природных стихий, богов дождя, богов солнца с большими широко раскрытыми глазами, фигур животных на астральных орбитах, божеств смерти в виде скелетов, ожерелий звезд, жрецов с головами удлиненной формы. Дальше шли разные камни твердых пород зеленого, черного и красноватого цвета с высеченными на них календарными знаками или пророческими изречениями. Но камень начинал надоедать Амбьястро. Он уже подумывал о мозаике. Вот бы украсить своды и стены подземного жилища картинами религиозных обрядов, охоты, ритуальных танцев, стрельбы из лука, всем тем, что он наблюдал раньше, до появления людей с кожей белой гусеницы. Амбьястро отвел взгляд от небольшой рощицы, где у деревьев даже не было сил расти, ведь родились они так высоко на голубых горах, и ветви их, искривленные и поникшие, ползли вниз по песчаным или каменистым склонам с одинокими орлиными гнездами. Он отвел взгляд от этих змеевидных деревьев, привлеченные другими, растущими ниже, на отрогах. Они тянули ему навстречу свои густо-зеленые благоухающие кроны, свои податливые крепкие тела. Искушение деревом манило Амбьястро из его убежища, населенного каменными идолами, гигантскими фигурами из различных минералов, камни и только камни. Его влекло к живому растительному миру с запахами леса, где бродил он ночью, словно лунатик по звездным тропинкам, где ласкал его дождь ветвей. А днем, отрешенный в полусне, будто в бреду, он отдавался страстному влечению и был почти готов оставить камень, забыть о своем обещании не прикасаться ни к дереву, ни к глине, ни к любому другому мягкому материалу, пока длится его изгнание. Готов был приумножать свои создания, вырезая их из влекущей алой древесины, из огненно-дымчатой, из дерева с желтой плотью. Все они, в отличие от камня, твердого и коварного, покорялись его волшебству, не оказывая сопротивления. Трепещущие, податливые, радостные. Какое-то подсознательное чувство заставляло его предпочесть эти породы белому дереву, соперничающему с изысканным мрамором, черному дереву, сопернику Гагата, красному дереву, сравнимому разве что с гранатом винного цвета. Заснуть невозможно. Мир богов, воинов, жрецов, изваянных Амбьястро с ювелирной точностью из твердого камня, превращал его пещеру в гробницу мумий. Правда, скульптуры из дерева недолговечные, не имеют будущего. Он кусал губы. Да и работал он не только для удовольствия. Его творения заключали в себе мысль, хранили следы потухших комет, положили начало науке о драгоценных камнях. Амбьястро поднес ко рту свою курительную трубку, украшенную обезьянами, которые играли с дымом, образующим завесу между ним и его мыслями.
9: Хотя все, наверное, так и останется погребенным здесь навеки, если пещера обрушится.
6: Да, дерево, дерево! Ваять деревянных богов, богов из Сейб. Фигуры, имеющие корни, не то что его идолы из гранита или мрамора, скульптуры с огромными руками-ветвями, что покроются цветами, загадочными, словно иероглифы.
9: Амбьястро не понимал, что случилось с его глазами. Они вспыхнули. Он слеп. Слеп. Они вспыхнули множеством огней, когда он ударился об острие кремния, ища камни твердой породы у скалы с хрустальной жилой. Его руки, кисти рук, грудь омыл мелкий колющий дождь. Он поднес ладони к лицу, исцарапанному острыми иглами, чтобы прикоснуться к глазам. Зрение вернулось к нему. Это было лишь минутное ослепление, искрящаяся вспышка, сверкающее извержение скалы. Амбиастра забыл о своих сумрачных камнях, об искушении благоухающих деревьев. У него остались лишь его руки. Бедные потухшие звезды. Далеко теперь море яшмы и обсидиановая ночь. И бриллиантовый свет полудня, сияющий и потухший, обжигающий и холодный, обнаженный и таинственный, изменчивый и спокойный. Он будет ваять из горного хрусталя. Но как переместить эту сверкающую глыбу к его пещере? Это невозможно. Необремененный ничем человек поселился бы здесь, рядом со скалой. Но что делать с потомством? Каменными скульптурами, идолами, богами-гигантами? Он погрузился в задумчивость. Нет, нет, не думать об этом. Теперь он отвергал все, что напоминало ему о существовании мрака. Там, рядом с хрустальной скалой, он соорудил хижину. Взял с собой лишь одного бога, защитника тех, кто сам себя изнуряет, привез воды в большом глиняном кувшине и начал точить свои кремни о выступ скалы, чтобы придать им остроту лезвия навахи. Начало новой жизни. Свет. Воздух. Хижина, открытая солнечным лучам, а ночью сиянию звезд. Дни и ночи бесконечной работы. Без отдыха. Почти без сна. На грани изнеможения. Израненные руки, лицо в ссадинах, которые, не успев зажить, снова кровоточили от новых порезов. В порванной одежде, почти ослепшие из-за осколков и мельчайшей кварцевой пыли, Амбьястро лишь с мольбой взывал к воде. Вода, чтобы пить, вода, чтобы обмыть осколок хрустального чистого света, который постепенно приобретал очертания лица. Заря заставала его без сна, в мучительном отчаянии, ожидающем рассвета. И не раз она заставала Амбьястро с метлой в руках, но не сор выметал он, а разгонял предрассветную мглу. Он не приветствовал больше сверкающую драгоценными камнями утреннюю звезду, и не было для него лучше приветствия, чем ударять по скале чистейшего кварца, смотреть, как взлетали в воздух яркие брызги света. Едва рассветало, Амбьястро снова принимался за работу. Дыхание его прерывалось, пересыхало во рту. Словно обезумев, весь в поту, он сражался с острыми осколками. Они ранили его слезящиеся глаза. Со слепящей пылью, с волосами, не спадавшими на кровоточащее лицо, они выводили его из себя. Ему приходилось тратить время, чтобы каждый раз отбрасывать их ладонью. То и дело, Амбьястро яростно точил свои инструменты. Инструменты уже не скульптора, а ювелира. Наконец, маска была закончена. Изваянная из белого огня, отполированная взглядом внимательных глаз, пылью толченых ракушек. Ее блеск ослеплял, и когда он надел эту маску, маску Наны Дождиокой, ему показалось, что вся его приходящая сущность увековечена теперь в капле бессмертной воды. Сплав земных недр. Нана Дождиокая! Покоренное царство! Нана Дождиокая, гладь несравненная! Нана Дождиокая, дышащая лава! Нана Дождиокая, зеркальный лабиринт! Нана Дождиокая, культовый символ! Нана Дождиокая, вершина сияющих снов! Нана Дождиокая, бессмертная маска! Вот она, Нана Дождиокая! Изваяние, выточенное с усердием для того, чтобы сохранить в себе разбуженную вечность. Амбьястро медленно возвращался к своей пещере, но влекли его незабытые творения, герои, боги, фигурки животных, высеченные из породы мрака. Он шел за трубкой с говорящим дымом. Он никак не мог найти ее. Следуя за запахом, Амбьястро обнаружил табак. Но трубка. Его трубка, его маленькая сербатана, с которой он охотился, но, правда, не за птицами, а лишь за снами. Амбьястро оставил сверкающую маску на циновке, покрывавшей его ложе из досок орехового дерева, и продолжал поиски. Наверное, трубку унесли обезьянки, выточенные на ней, успокаивал он себя. Или сама она не захотела оставаться в этом мрачном склепе среди этих идолов и великанов, которых я оставлю здесь погребенными навеки. Ведь теперь я нашел материал, достойный моих рук. Вдруг он стал натыкаться на предметы. «Видимо, я совсем отвык двигаться в темноте», — подумал Амбьястро. Но похоже было, что вещи сами двигались ему навстречу и сталкивались с ним. Скамейки на трех ножках ударяли его по голени. Не оставались на месте и столы, и рабочие верстаки. Они набрасывались на него, словно звери. Углы царапались. Ящики и ножки столов превратились в разъяренных животных. Циновки с домашней утварью с размаху шлепались ему на спину, словно кто-то толкал их, сбивали с ног. На него обрушивались кувшины, чугунные горшки, котелки, точильные камни, кадила, морские раковины, панцири черепах, барабаны, окарины. Все это он хранил для того, чтобы праздничным грохотом отпугивать тишину. Глиняные тазы, ковши, сосуды из тыквы, одержимые необъяснимой яростью, больно кололи его. С потолка же, устланного шкурами диких зверей, свесились длинные петли лиан, удары которых жалили подобно ядовитым змеям. Амбьястро укрылся рядом со своей маской.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эта часть нашего эфира начинается завершением рассказа Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске».

0: Пьястро укрылся рядом со своей маской. Он не понимал, что с ним происходит. Он все еще думал, что, отвыкнув от подземного мира, он сам наталкивается на свои инструменты и предметы домашней утвари. Действительно, как только Амбьястро замер, нападение прекратилось, и, воспользовавшись паузой, упрямый Амбьястро снова стал внимательно смотреть по сторонам, как бы спрашивая все эти неодушевленные существа, где же его трубка. Ее нигде не было. Пришлось ему взять горсть табака и, разжевав его, довольствоваться этим. Однако вокруг происходило нечто странное. Пришли в движение ягуар и змея, изображенные на деревянном барабане, звуками которого Амбьястро приветствовал первый сверкающий луч утренней звезды. Теперь, когда успокоились столы, циновки, скамейки, сосуды из тыквы, глиняные кувшины и тазы, задрожали веки каменных гигантов. Стихия набирала силу. Руки идолов стали длиннее рек. Амбьястро поднял свои ладони, угасшие звезды, защищая лицо от ударов одного из этих огромных чудовищ. Задыхаясь, с грудью, разбитой ударом кулака каменного идола, Амбьястро едва держался на ногах. Еще один удар раздробил ему челюсть. В зеленоватом сумраке, которому не дано стать ни тьмой, ни светом, двигались в боевом порядке эскадроны стрелков, созданных его руками, порожденных его воображением, его волшебством. И вот сначала с флангов, потом из центра, без единого звука, стрелки прицелились в Амбьястро и выпустили отравленные стрелы. Тут же другая группа воинов, им порожденных, высеченных им из камня, сомкнулась, развернулась цепью, подняла копья и, окружив его, пригвоздила остриями наконечников к деревянным доскам кровати, на которой Амбьястро лежал, распростертый рядом со своей прекрасной маской. И вдруг он решился и надел ее. Нужно спастись, исчезнуть, разорвать этот круг. Это огромное пустое око смерти, смерти, у которой нет двух глазниц, как у черепа, а лишь бездонное черное отверстие вместо лица. Ничто. Ноль. Он вырвался из круга. Уничтожил абстрактную цифру, обретя единство, он стал всесилен и бросился к выходу из пещеры, охраняемому идолами, изваянными им же из породы мрака. Божество с козлиными ушами, колючей шерстью и грудью, подобные плодам. Амбьястро притронулся к его груди, и его пропустили. Идол, воплощавший бесовскую сущность, выхолощенный, обдавевший и вполне почтенный, Амбьястро вежливо поздоровался с ним, и тот разрешил ему пройти. Бесстыдная Марибаль, предыдущая нить бесплодной слюны. Он дал ей свою, чтобы оплодотворить, и она пропустила его. Божество с пальцами из лунной субстанции. В ужасе Амбьястро поцеловал его, дотронувшись кончиком языка до его неба, и ему было разрешено пройти. Черный Синсонтль, потерявший способность к размножению. Амбьястро дунул на его пупок, чтобы оживить его семя, и тот пропустил его. Кромешная тьма. Во мраке каждая травинка вспыхивала мерцающим отблеском хрустальной маски, что была на лице Амбьястро. Идолы выпустили его из пещеры, но он уже был мертв. И желтые цветы сплетались вокруг него. И говорили жрецы мрака: «Тот, кто своими руками творит существа, до тех пор неведомые, должен помнить, что порожденные им создания рано или поздно оживают и объединяются, чтобы умертвить его, а сами остаются жить». И вот по городу каменных всадников движется погребальная процессия с телом Амбьястро. И непонятно, смеется или плачет хрустальная маска, скрывающая его лицо. Огромные каменные идолы, боги, герои, сотворенные его руками, недосягаемые, скорбные, высокомерные, несут его на благоухающем помосте орехового дерева, а за ним следует множество фигур из глины, и полнится все плачем Наны Дождиокой. Так завершился рассказ Мигеля Анхела Астуриаса «Легенда о хрустальной маске». Лукас Латулиппе сочувствовал знакомым ему религиозным физикам, склонным к мистике биологам, богомольным химикам и благочестивым геологам. В качестве математика, испытавшего в середине жизни пылкое и неожиданное превращение в искренне верующего католика, Лукас с искренней скорбью наблюдал тяжкие труды своих коллег, пытавшихся привести в соответствие духовные верования с основными положениями мирских профессий. Творение с большим взрывом, сад Эдема с дарвинизмом, потоп с тектоникой плит. С каким сокрушающим столкновением диаметрально противоположных значений, образов, приоритетов и сил приходилось каждый день встречаться этим доблестным мужчинам и женщинам? Как объять строгий космос Эйнштейна, Хокинга и Уилсона, не отказываясь от непостижимого пространства Августина, Мохаммеда или Кришны? Все это требовало огромных затрат ментальной энергии и отвлекало от формулирования теорем. Собственным уникальным душевным покоем и вытекающей из него производительностью Лукас был всецело обязан сделанному в юности выбору профессии. Когда откровение вдруг снизошло на его душу, тогда был прохладный осенний день, и в тот миг, дремотно пересекая кампус, он увидел голубя, опускающегося на шпиль часовни. Лукас словно переродился, лишившись всех своих внутренних конфликтов. Новообретенная вера ничем не мешала его занятиям теоретической математикой, а академические занятия не противоречили его убеждениям. Такова была красота той чистейшей разновидности математики, которую практиковал Лукас. Она находилась в полном разводе с практическими применениями и не имела никакого отношения к устройству Вселенной. О, конечно, науки менее рафинированные пользовались математикой, чтобы воплотить и прояснить собственные открытия, отчасти марая при этом славное наследие Пифагора и Евклида. Лукас не стал бы отрицать, например, того, что в основе жестокой реальности ядерной бомбы прячется простое маленькое уравнение. Однако мы ведь вынуждены мириться с тем, что некоторые из славных слов, которыми пользовался Клайв Стейблс Льюис, могут быть использованы в инструкции по сборке садовой качалки. И благословенной столь эфирной конституцией своей дисциплины Лукас наслаждался такой свободой вероисповедания, какая, он не сомневался в этом, едва ли была доступна ученым, специализирующимся в других дисциплинах. Он посещал мессу ежедневно, с чистой совестью и спокойной душой. Находясь в приходской церкви, расположенной не очень далеко от места его работы и посещаемой в основном иммигрантами из Испании, с которыми Лукас почти не заговаривал, он ощущал незамутненную благодать, исходившую от Господа, которого Лукас смел представлять в своих мыслях как Всевышнего математика. Лукас Латулиппе жалел своих коллег. И он каждый день молился о том, чтобы им было даровано испытать ту же благодать и всю меру величия математики. Впрочем, невзирая на его глубокую веру, Лукас вовсе не ожидал, что его молитвы будут услышаны. По неким неисповедимым для нас божественным причинам, именно в то же самое псевдомгновение вечного и безначального настоящего, наполняющего небеса от одной беспредельной границы их до другой, Господь решил проявить себя в виде секвойи, самой большой среди всех, что когда-либо существовали. Крона этого немыслимого древа, отображая невыразимый лик Создателя, взмывала к небесным облакам, не к галактикам ли, и исчезала из поля зрения двух персон, стоявших возле основания ствола, уходившего корнями не в почву, но в саму сущность небесного гиперсуществования. Невзирая на неизмеримое расстояние, отделявшее обоих слушателей от незримой листвы божественного древа, из кроны исходил голос, вполне постижимым образом достигавший слуха мужчины и женщины. «Надлежит ли мне отослать вас обоих обратно в обитель, или вы немедленно кончите препираться?» Темноглазая женщина продолжала пристально смотреть на мужчину, который отвечал ей невозмутимым взором пронзительной голубизны. Казалось, они не способны примириться, но сверхъестественная почва под их босыми ногами многозначительно колыхнулась. Всякая тень неудовольствия немедленно оставила их, и оба чуть повернулись, изображая, что поправляют одинаково белое одеяние или же разглядывают покров несозданной проматерии, на которой они стояли. «Так будет лучше», — промолвил Господь. «Так и подобает вести себя святым». Молодая женщина тряхнула черной гривой волос и улыбнулась, что придало ее несколько простоватому лицу выражение скорее обеспокоенное, чем умиротворенное. Длинное, собранное складками одеяние, не могло скрыть привлекательную фигуру.
1: Многие из нас никогда не забывают о приобретенной на земле кротости, но те, кто на земле правил крестьянами, иногда проявляют и на небе тень былой надменности.
0: Под кустистыми бровями в глазах святого вспыхнули огоньки. Его великолепная, почти ассирийская борода зазмеилась, словно живая. «Своенравная дочь Евы! В жизни ты не покорилась своему смертному отцу, а после смерти не чтишь отца вечного!»
1: «Диаскор, мой земной родитель, если ты не забыл об этом, Куберт, был таким нечестивым язычником, что сам обезглавил свою дочь, верную христианку. Должна ли я почитать подобного отца?»
0: «Барбара, ты преднамеренно пытаешься сбить меня с толку. Я просто привожу доводы в пользу надлежащей системы подчинения и повиновения, поскольку сам происходишь от королей тулузских и был когда-то епископом». «Что с того? Я горжусь, что был епископом Маастрихта и Льежа».
1: «Конечно, конечно, это замечательный момент твоего жития. Но все-таки не забывай, что когда-то ты был женат».
0: Святой Губерт нервно кашлянул. «В мое время церковь придерживалась другой политики». Святая Барбара триумфально скрестила руки на груди.
1: «А вот я по-прежнему дева. Дева и мученица».
0: Вспомнив о гордости, святой Губерт попытался возразить. «А моим наставником был сам святой Ламберт». Барбара фыркнула.
1: «А я училась возле колен Оригена».
0: «А мне было неспослано видение, крест, явившийся между рогов оленя, на которого я охотился».
1: «А меня Господь чудесным образом перенес из темницы на вершину горы».
0: «Будучи епископом, я обратил в истинную веру всю Бельгию».
1: «А я была одной из 14 святых помощниц. Возможно, ты молился мне».
2: «Тебе? Тебе, нахальная девчонка!»
1: «Девчонка? Я родилась за 4 столетия до тебя».
0: «А как быть с историчностью твоей персоны? Не существует ни единого документированного свидетельства твоего существования. Ты же мифический персонаж!»
1: «Мифический? Сейчас ты узнаешь на себе, что такое гнев мифического персонажа!»
0: «Довольно!» — громыхнул бог, так что ссорящиеся святые примерзли к месту. Притихнув, они отодвинулись друг от друга и принялись внимать божественным словам. В речениях его слышался шелест ветвей секвойи. «Я призвал Губерта, чтобы дать ему новое поручение. А ты, Барбара, явилась сама. Что привело тебя ко мне?»
1: Барбара шмыгнула носом, как разочарованный подросток. «Это просто нечестно. Мы с Губертом оба являемся небесными покровителями математики, но лучшие задания всегда достаются ему. Прости меня, Господи, но мне казалось, что на небе должно быть больше справедливости».
0: Секвойя недовольно затрепетала ветвями. «Прошу тебя, святая Барбара, не поднимать этот тонкий вопрос. Все последнее земное столетие я размышлял над тем, каким образом можно ликвидировать неравенство между полами, существующие в моей церкви, и не желаю, чтобы поспешные мнения подвергали сомнению мои деяния. А теперь скажи, какие возражения возникли у тебя против последнего моего поручения?»
1: Святая Барбара уперла руки в бока. «Я опекаю одного парня уже несколько лет, и меня тошнит от одного его вида!»
0: Господь помедлил в своем древесном обличье, словно бы вспоминая. «Некий Руди Раккер. Да, ты превосходно потрудилась, преображая его. Теперь он воистину идет путем праведности. Если ты задержишься возле него подольше, станет Нобелевским лауреатом в 2012-м.
1: «Наверное, теперь он станет лауреатом и без моей помощи».
0: «И теперь ты утверждаешь, — спросил Бог, — что могла бы взяться за то задание, которое я намеревался предложить Губерту?»
1: Святая Барбара явно была чуточку обескуражена столь легким успехом и не намеревалась просить слишком многого. «Ну, не то чтобы взяться за него самостоятельно. Может быть, мы могли бы поделить это дело на двоих?»
0: Святой Губерт возопил.
2: «Поделить на двоих мое дело с этой болтушкой? Уж и не знаю, как она попала в покровительницы математики».
1: «Мои математические способности, Губерт, ничуть не хуже твоих».
0: «В своей земной жизни ты спроектировала окошки какой-то ничтожной башни и полагаешь, что получила таким образом необходимую квалификацию. В мои времена...» «Тихо!» — приказал Господь. «Я принял решение. Вы оба ответите на молитвы моего верного слуги по имени Лукас Латулиппе. Ступайте же!»
1: и секвойя исчезла без малейших признаков какого-либо переходного процесса, оставив обоих святых лицом друг к другу. Губерт устало вздохнул. «Да свершится воля твоя! Не призвать ли нам повозку, влекомую каким-нибудь херувимом?»
3: «Только если ты устал, а я в такой прекрасный день предпочитаю пройтись».
1: И святая Барбара направилась по небесным лугам, а Губерт кротко последовал за ней.
4: «И зачем ты навязалась на мою голову?» – тихо пробормотал он.
1: Виски Висповей весило на одну сладкую булочку меньше 300 фунтов. Старые семейные фотографии, снятые в идиллические времена в Пискатуэе, штат Нью-Джерси, свидетельствовали о том, что свое земное существование она начинала в качестве тоненького, похожего на эльфа ребенка, вне всякого сомнения вызывавшего ласковую улыбку на лице каждого взрослого, спрашивавшего у девочки, как ее зовут. К несчастью, причудливое имя, которым наделили ее родители, уже не столь очаровательным образом сидело на заплывших жиром плечах декана астрономического факультета университета, в котором преподавал Лукас Латулиппе. Тем не менее, Писки была настолько добродушной, настолько привычной к своему скорбному положению в кампусе, положению мишени всех шуток и насмешек над толстяками, что, не дрогнув сердцем, представлялась даже абсолютно незнакомым людям со словами «Зовите меня Писки!» и даже настаивала на этом. С прыгающими кудряшками осеннего цвета, облаченная в одно из своих многочисленных просторных, как шатер, и развивающихся на ветру одеяний, украшенные несколькими ярдами разной бижутерии, Писки нередко проплывала по площади, напоминая собой массивный галеон, обремененный восточным товаром. В тот день Писки вплыла в кабинет Лукаса и застала его работающим. Ее лицо пополам разделяла улыбка, заставлявшая глаза едва ли не исчезать посреди обступившей их свиты морщинок.
3: «Сегодня вы придете на вечеринку, Лукас, не правда ли? В честь нашего нового профессора, доктора Гарнета».
1: Лукас симпатизировал Писки, находясь от нее на некотором расстоянии. Она была интеллигентной и приветливой. Однако все более частые визиты декана в его кабинет, причем практически без всякого повода, приходились ему чрезвычайно не по вкусу. Лукас подозревал, что за этими краткими наскоками кроются некие романтические намерения, соответствовать которым он был не в состоянии. Более того, Писки настолько наполняла собой отведенное Лукасу крохотное помещение, что ему всегда становилось душно, особенно если она заставала его за столом вдалеке от окна. Будучи не слишком крупным человеком, Лукас просто не мог бороться за обладание пространством с этой объемистой женщиной. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мечтая лишь о том, чтобы освободить свое помещение от внушительного корпуса Писки, Лукас, тем не менее, счел необходимым продлить разговор вопросом.
3: «А Хоуэн придет?» «Ну, конечно же, Оуэн придет».
1: «Тогда не знаю, стоит ли мне приходить. Вы же знаете, мы с ним не ладим». Писки отмахнулась от его возражения одним движением пухлой руки.
3: «Не обращайте на его внимания, вот и все. Мы все так поступаем. Он задирает всех и каждого, вам это известно. Блестящий, но колючий. Так охарактеризовали его в New Scientist».
1: Лукас поежился в кресле, ощутив вдруг нехватку воздуха.
4: «Неужели Писки действительно потребляет весь кислород в комнате?» «Я понимаю все его недостатки, Писки, и был бы готов пропустить мимо ушей все колкости Хулма, если бы только они не касались моей веры».
1: Писки решила опереться объемистым бедром о крышку стола Лукаса, не обращая внимания на инстинктивные его движения в сторону. Колесики кресла Лукаса уперлись в стенку, и ему пришлось прекратить свое отступление. Писки наклонилась вперед, передавая движением просьбу.
3: «Лукас, вы необходимы на вечеринке. Ваше присутствие воодушевляет. Обещаю вам, что вмешаюсь лично, как только Оуэн перешагнет границы. Прошу вас, приходите».
4: «Да-да, конечно. Я буду там».
1: С удивительным изяществом и легкостью при таком-то тоннаже она поднялась и направилась к двери.
3: «До встречи вечером в зале Кроутер».
1: Зал Кроутер, как всегда, являл собой смещение непривлекательных стульев и диванчиков. Изношенные подлокотники вполне гармонировали с запятнанными и давно промявшимися подушками, напоминавшими по форме дефективные гемоглобиновые клетки больных серповидно-клеточной анемией. На длинном столе муравьи суетились вокруг новейшего сорта крекеров и плавленных сыров, разложенных на пластмассовых блюдах. Стоявшее в кувшинах вино всеми своими и реальными оттенками молило, чтобы его разлили по пластмассовым бокалам, попробовали разок, а потом тайно вылили в один из горшков с приунывшими цветами. Когда появился Лукас, суаре было в полном разгаре. Весь факультет астрономии вкупе с добровольцами с дружественных факультетов деловито осаждал закуски и знаменитого доктора Феррона Грейнджера Гарнета, последнее звездное приобретение института. Гарнет добился некоторой известности в прессе своей телевизионной программой, транслировавшейся сразу BBC и PBS, когда плохие события приключаются с хорошими разумными существами. Сериал, мешавший популярную психологию с космологией и поверхностную философию с достижениями различных школ физики, потряс Лукаса. Как только Лукас появился в зале, Писки заметила его и принялась размахивать руками. Беспомощно вздохнув, Лукас приблизился к своей увесистой подруге.
5: «О, Лукас, вы должны познакомиться с доктором Гарнетом. Позвольте мне представить вас».
1: Ухватив Лукаса за локоть, Писки насильственным образом повлекла его следом за собою в сторону знаменитого астронома. Оказавшись среди обступивших сверхзвезду гостей, Лукас с ужасом увидел, что его немезида, Оуэн Хулм, прибывает по правую руку Гарнета. А не менее агрессивная и едкая на язык жена Хулма, Бритта, обнаруживая, пожалуй, излишнюю фамильярность, находится на левом от новичка фланге. За короткое мгновение, пока никто не успел обратить внимание на Писки и ее жертву, Лукас успел оценить трио. Коренастый и похожий на бульдога Оуэн Хулм компенсировал обезьянью лысину на макушке жесткой темной бородой. Поджарая и похожая на гончую его жена Бритта возвышалась над мужем на добрых 6 дюймов, причем половину этой разницы составляла великолепно уложенная светлая прическа. И против своей воли Лукас усмотрел в парочке некое подобие карикатурных персонажей из комикса. Лукас неоднократно исповедовался в грехе недоброжелательства, но грешил снова и снова, как только видел эту парочку. А вот Феррон Грейнджер Гарнет, наделенный лихой внешностью Берта Ланкастера или Спенсера Трейси, превосходно подходил для роли мужественного астронома.
5: «Доктор Гарнет», — с пылом начала Писки, — «познакомьтесь с моим дорогим коллегой Лукасом Латулипе. Лукас заведует кафедрой на математическом факультете. В нашем университете он первый кандидат на медаль Филдса».
1: Смущенный похвалой, Лукас слишком резко взмахнул рукой, едва не выбив бокал из руки Гарнета. Справившись с извинениями и смущением, Лукас постарался принизить собственные достижения.
6: Что вы. Всего лишь несколько статей, касающихся n-мерных множеств.
1: «Кажется, я видел ссылки на ваши работы», — проговорил Гарнет любезным тоном. «Не в статье ли Типлера?» Этот обычный в научной среде комплимент, касающийся цитируемости работ Лукаса, отнюдь не порадовал математика, в последнюю очередь мечтавшего о том, чтобы его чистые, как хрусталь, труды находили практическое применение в легковесных теориях какого-то прикладника. Однако Лукас прикусил язык и скромно признал собственные предположительные заслуги. Краснолицый Оуэн Хулм во время короткого разговора не отводил глаз от Лукаса. Наконец, бесцеремонный коллега, убрав подальше вино, выставил вперед челюсть и произнес:
2: «Лукас у нас мистик, практически святой. Утверждает, что числа дарованы Богом и тому подобный вздор. Или же это откровение исходит от папы?»
1: Тлеющая в груди Лукаса ярость воспламенилась от одного вида Хулма и уже была готова заняться пламенем. Он с трудом взял себя в руки.
7: «В словах профессора Хулма под скорлупой гиперболы всегда кроется зернышко правды. Мои религиозные убеждения, требующие почитания земного представителя Господа, которым является епископ Рима, лишь увеличивают мое уважение к собственному призванию. Каюсь, виновен в том, что нахожу в математике доказательства божественной природы творения. Надеюсь, что в лучшем из всех миров каждый из нас ощутит эту синергичность между работой и убеждениями». Бритта Хулм решила внести свою лепту в беседу.
8: «Мой парикмахер Симон начал практиковать сантерию. Он утверждает, что богиня моря ее мама, если только я не перепутала имя, руководит им, когда он моет головы клиентам».
1: Гарнет попытался сгладить уже заметную напряженность смешком и банальностью.
2: «Что ж, во всех религиях есть своя доля истины, правда?»
1: Возмущение Лукаса возрастало по экспоненте, и он выпалил:
9: Подобная бесхребетность ведет

0: Ответа в стиле изящного послания «Mea culpa», опубликованного Иоанном Павлом в честь смены тысячелетий, Лукас ощутил могучий рывок, и писки лишило его возможности парировать выпад. Возле закусок писки принесла обильные извинения. Несколько успокоившийся Лукас извинения принял, однако же настоял на немедленном отбытии. Оказавшись снаружи, Лукас отцепил свою веспу от стоек велостоянки и нахлобучил на голову шлем. Лукас считал мотороллер идеальным видом транспорта, необходимым для ежедневного перемещения на короткие расстояния. Он убедился в преимуществе этих микромотоциклов в Риме во время своего паломничества в Ватикан. На пути домой Лукас остановился возле церкви. Наполнявший купель святой водой Падре Мигуэль Обиспо ласково приветствовал своего прихожанина. Однако пребывавший в расстроенных чувствах Лукас лишь коротко кивнул ему и отправился прямо к алтарю. Там он преклонил колено возле поручня для причастия и погрузился в свою молитву об исправлении неверующих ученых. На середине солнечного луча, пролегшего дорогой между землей и небом, святой Губерт обернулся к святой Барбаре и произнес: «Настойчивый парень, правда? Знаешь, он мне нравится». Лукас Латулиппе проснулся под жужжание будильника на следующее утро после катастрофической вечеринки на факультете астрономии, ощущая себя очистившимся. Кратковременное посещение храма успокоило его душу. Он даже не мог припомнить, когда чувствовал себя настолько бодрым и радостным, причем как духом, так и телом. Более того, ему просто казалось, что во сне он вознесся на небо. По-прежнему лежа в постели, разглядывая точки на потолке, он принялся ощупывать собственное прикрытое простынями тело. Плоть его ощущала себя такой, какой положено быть смертной плоти. Снаружи не раздавался трубный глаз, посему он без особой охоты решил, что пора вставать и приступать к повседневным делам. Посетив ванную комнату, Лукас, завязывая на ходу пояс купального халата, отправился на кухню. Как ни странно, там пахло свежезаваренным кофе. Неужели он оставил кофеварку, включенной на ночь? И почему это из-под двери просачивается свет? Неужели он позабыл потушить и верхнее освещение? Обычно такого разгильдяйства за ним не водилось. За столом в его крохотной кухоньке сидели двое. Пожилой, бородатый, несколько брюзгливый с виду мужчина и молодая, заметно оживленная женщина, оба абсолютно незнакомые Лукасу. Они были в просторных шелковых одеяниях, заканчивающихся как раз над босыми ногами. В руках незнакомцы держали по чашке кофе, аромат которого с удовольствием вдыхали. Головы охватывал трепещущий нимб яркостью в несколько тысяч свечей. «Присоединяйся к нам, Лукас», — любезно предложила женщина. «Пододвигай кресло, сынок», — посоветовал мужчина. Подобно покорному зомби, Лукас подчинился приказу. Мужчина налил ему кофе, а женщина спросила: «Сахар? Сливки?»
1: «Мне ни того, ни другого», — удалось выговорить Лукасу.
0: Женщина налила себе чашечку и с удовольствием отпила глоток. Поставив чашку на стол, она проговорила:
2: «Как вкусно! Жаль, что на небе нет кофе».
0: Облаченный в мантию мужчина повторил действия своей спутницы и присоединился к ее мнению. Увы, это удовольствие позволено лишь на земле и в аду.
1: «Но... извините, но кто вы?»
2: «Ох, прости нас», — принесла извинение женщина. «Позволь представиться. Я святая Барбара, а это мой друг, святой Губерт. Мы пришли по зову твоих молитв, потому что являемся покровителями математиков. Однако столь образованный верующий, конечно же, знает это».
0: К почтению и трепету, которые доселе испытывал Лукас, вдруг примешались естественная подозрительность и паранойя, смешанные уже с малой толикой гнева. «Значит, святые?» Чуть привстав, Лукас провел рукой между макушкой и нимбом своего гостя.
3: «Сделано отлично, но на простую голограмму меня не купить».
2: «И кто же подослал вас сюда со столь примитивной шуткой? Наверное, Оуэн Хулм».
4: «Конечно, кто же еще решится на такую подлую выходку?»
0: Мужчина, представившийся святым Губертом, ответил с легким недовольством: «Такая персона нам неизвестна. Мы исполняем указания, отданные нам Господом».
5: Ты хотел, насколько я помню, чтобы твои насмешливые коллеги стали свидетелями трансцендентной

славы твоего математического владыки, Святого Духа». Лукас смутился. «Откуда вам известно содержание моих молитв?» Тут уже нетерпение проявила святая Барбара. «Губерт уже все объяснил тебе. Господь услышал твою молитву и послал нас исполнить ее». Лукас уткнулся лицом в ладони. «Не знаю, верить вам или нет. А вы не могли бы чуть притушить ваши нимбы или голограммы, а то у меня от них голова раскалывается». «Ох, прости».

0: В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Ольги Филиппо. «Святая математика». Окончание. Как только нимбы померкли, Лукас снова поднял глаза.
1: «Губерт, Губерт. Не помню, чтобы мне приходилось читать о святом Губерте. А про вас, Барбара, я читал. Драматическая история. Ваш отец собственноручно отрубил вам голову».
0: Святая Барбара ехидно посмотрела в сторону своего спутника.
2: «Так и было».
1: «Хорошо, я согласен. Вы действительно святые. А теперь нельзя ли избавить меня от головной боли?»
2: «Только с помощью аспирина», — ответила Барбара. «Дело в том, что мы не занимаемся исцелением. Это не наша специальность. Наше дело — чудеса в области математики. У каждого святого есть собственная специальность».
0: «Мы не исцеляем прокаженных», — подтвердил Губерт. «Не оживляем усопших». Он задумался. «А вот умножать рыб — это возможно, поскольку процесс отчасти связан с математикой. Но не вторгнемся ли мы случайно на чью-нибудь территорию? Ведь такое чудо имеет и биологическую природу». Барбара движением руки отмела все эти сложности.
2: «Конечно, известное наложение существует, но мне кажется, что Господь не будет возражать».
1: «А геологические тонкости интересны мне в той же мере, что и вам самим», — произнес Лукас. «Но не мог бы кто-нибудь из вас дать мне аспирин? Вот оттуда».
0: После двух чашек кофе и аспирина Лукас почувствовал себя значительно лучше. Осознав, что его взаправду посетили небесные гости, Лукас ощутил, как в его душе зажигается интерес.
1: «Так вы занимаетесь математическими чудесами? Хотелось бы знать, какими?»
0: Губерт ответил. «Ну, в основном, практической реализацией любых глубоких математических выкладок, теорем или концепций. Кстати, почему бы тебе не подняться и не сходить на кухню?» Лукас встал, сделал один единственный шаг и немедленно оказался через две комнаты от той, где только что находился. Повернувшись, он обнаружил в дверях двоих улыбающихся святых.
1: «Как вы сделали это?»
0: Губерт с довольным видом ответил. «Я просто на мгновение открыл тебе доступ к некоторым пространственным измерениям высшего порядка, существование которых некоторые из вас столь беспечно отрицают. Пустяк, одним словом».
1: И тут на Лукаса нахлынуло внезапное понимание тех колоссальных возможностей, которые предоставляло ему присутствие двоих святых, явно готовых помочь ему в просвещении коллег-язычников. И он широко ухмыльнулся. Он внезапно почувствовал то, что могла бы ощущать Жанна д'Арк, не сгоря она на костре.
3: «Неужели лишь я один способен вас видеть?»
2: «Мы явимся тому, кому ты захочешь», — ответила Барбара.
0: Лукас стиснул перед собой обе руки, словно готовый вцепиться в наследство скупец из немого фильма.
3: «Позвольте мне умыться, и я поеду в университет».
0: «Мы можем переправить тебя туда за одно мгновение», — предложил Губерт. «Впрочем, нет. Нельзя тратить дар Божий на пустяки». Лукас бросился в душ. Когда дверь ванной комнаты закрылась за ним, Барбара произнесла, обратившись к Губерту.
2: «Какой славный молодой человек. Обаятельный и умный. К тому же куда более аккуратный, чем последний из моих подопечных. Уж и не знаю, сколько раз мне приходилось переправлять того в кампус, когда он опаздывал на работу».
0: Вместо того, чтобы привязать цепью свой любимый мопед к стойке для велосипедов, Лукас оставил свою веспу возле корпуса Блэквуд, в котором размещался факультет астрономии, просто опустив подножку. Поглядев за спину, он негромко спросил.
1: «Губерт, Барбара, вы здесь?»
0: От присутствия святых по коже его побежали мурашки, а из трепещущей щели в пространстве послышался голос Губерта. «Мы прямо за твоей спиной. Не трусь». Уверившись в невидимой поддержке, Лукас отважно вошел в здание и направился прямо в кабинет Оуэна Хулма. Флуоресцентный свет горел за матовым стеклом двери, до слуха Лукаса донеслись голоса. Отважно постучав, он услышал ворчливое «Входите!». Обхватив себя за плечи, Лукас вступил в львиное логово, словно охраняемый ангелами Даниил, в свой ров. Хулм сидел за столом, а доктор Гарнет занимал единственное гостевое кресло. К появлению Лукаса оба ученых отнеслись по-разному. Гарнет с некоторым смущением, словно вспомнив об унижении, испытанном Лукасом на приеме, а Хулм воистину с животным рычанием. что принесло вас сюда, Латулипе? Но если вы решили принести извинения за ваше позорное поведение на вчерашнем приеме, можете разворачиваться в обратную сторону и катить в здешнее отделение Ватикана». Ощутив, как загорелись его щеки, Лукас, тем не менее, отважно произнес: «Никаких извинений. Я пришел сюда, чтобы доказать тебе твою собственную глупость. Холм, приготовься увидеть вестников гневного бога. Барбара, Губерт, явитесь!» Парочка босоногих святых возникла по обе стороны Лукаса. «Да, Господь действительно гневался, когда мы в последний раз говорили с ним», — начал было Губерт, поправляя чуть съехавший на бок нимб. «Но, честно говоря, объектом его гнева были мы, а не эти два джентльмена». Сперва слегка опешившие при чудесном явлении, астрономы быстро пришли в привычно скептическое и рациональное расположение духа. Холм казался скорее раздраженным, чем ошеломленным.
4: «Впечатляющая инсценировка, Латулиппе! Как в третьеразрядном балагане! Но если вы немедленно не уберетесь из моего кабинета вместе со своими фокусниками-голодранцами, мне придется вызвать университетскую службу безопасности».
0: Лукас затрепетал от возмущения.
4: «И ты позволяешь себе осмеивать посланцев самого Господа? Что может убедить тебя в том, что вся твоя материалистическая жизнь построена на лжи?»
0: Не затрудняя себя ответом, Хулм поднес трубку к уху и принялся нажимать кнопки на аппарате.
4: «Алло, служба безопасности?» — говорит профессор Хулм. «Прошу вас, пришлите машину с патрулем».
0: Лукас ощутил, что ситуация выходит из-под его контроля.
3: «Что же случилось? Почему план рушится?»
0: Нимбы святых явно не произвели никакого впечатления на этих язычников. Отчаянно устремившись к победе, Лукас выкрикнул:
4: «Барбара, останови его!»
0: Трубка телефона брякнулась о поверхность стола, хотя ладонь Холма осталась сомкнутой. Губы профессора шевелились, но из них не вырывалось ни звука. Более того, что-то странное творилось с самой внешностью Холма. Профессор как бы сделался плоским, и по его телу, теперь напоминавшему лист бумаги, побежала рябь. Когда же Холм с мольбой о помощи в глазах повернулся к доктору Гарнету, он вдруг исчез полностью и бесповоротно. Лукас мгновенно понял, что совершила святая Барбара.
3: «Ты сделала его двумерным!»
0: Барбара согласилась без ложной скромности. «По Евклиду, мой дорогой Лукас. Самый простой и элегантный ответ на твою просьбу». Более тонкий, чем папиросная бумага, Холм лихорадочно метался по кабинету, то исчезая из вида, то появляясь снова, когда его оставшиеся видимыми измерения представали перед наблюдателями. Встревоженный Гарнет вскочил на ноги.
4: «Эй, вы безумец! Я не знаю, что вы сделали с Оуэном, но вам не уйти от ответственности!»
0: И с этими словами Гарнет бросился на Лукаса, едва успевшего увернуться от врага.
3: «Губерт, помоги!» — вскричал он.
0: Новейшее приобретение факультета астрономии вдруг повалилось на коврик, утратив способность стоять. Конечности его были заменены уменьшенными копиями всего тела. Там, где прежде находились руки и ноги, теперь торчали крохотные головы. В местах, где следовало располагаться конечностям малых гарнетов, помещались тела еще более мелкие. И так далее, насколько могли различить глаза Лукаса. Над хаотическим потоком жалоб мелких голов возвышались макропроклятия, исходившие изо рта главного гарнета. Лукас осел прямо в кресло Холма. Плоский профессор явно не нуждался в нем, так как случайно провалился сквозь щель в закрытый ящик стола.
3: «Ты фрактализировал его?» – усталым голосом спросил Лукас.
0: «Представил в виде собственных подобий». Губерт довольно ухмыльнулся.
4: «Именно».
0: И тут Лукас услыхал вой сирены. Безнадежным движением он открыл ящик, в котором исчез Холм. Превратившийся в листок бумаги ученый муж выскочил оттуда, как чертик из табакерки. Но в этот самый миг в кабинете мужа объявилась радостная Бритта Холм, заметившая своего развоплощенного мужа в одно из тех коротких мгновений, когда он казался вполне материальным.
5: «Ты уже готов к раннему ланчу, мой дорогой? Придется поспешить, если ты не хочешь, чтобы Саймон ожидал нас».
0: Тонкий, как пленка, призрак мужа принялся безмолвно умолять жену о помощи. Его неестественное волнение, наконец, привлекло внимание супруги.
5: «Ты неважно чувствуешь себя, дорогой?»
0: Оуэн замотал головой, и зрелище это Лукас, во-первых, охотно не видел бы, а во-вторых, охотно забыл бы. Голова профессора то возникала из небытия, то снова проваливалась в него, передвигаясь в своем вращении из одной плоскости в другую.
1: Бритта завизжала с громкостью, доступной лишь оперной певице. Лукас открыл было рот, чтобы успокоить женщину, однако она завизжала еще раз. А потом еще раз. И еще. Однако в четвертом вопле уже не было прежней силы. В пятом ее оказалось еще меньше. Бритта торопливо уменьшалась в размерах. Тело ее сокращалось, в точности сохраняя свои пропорции. Доплеровский эффект превращал ее голос в комариный писк. Она последовательно миновала размеры ребенка, кошки, мышки, пчелки, москита, после чего вообще исчезла из вида. «Кажется, ты хотел, чтобы она умолкла», — деловым тоном объяснила свой поступок святая Барбара. «Поэтому я припомнила некоторые интересные выводы, сделанные Стивеном Смейлом в журнале «Нелинейной динамики» о странных аттракторах применительно к уровню Планка». Прежде чем святая успела закончить свое объяснение, послышались полные ужаса голоса. В дверях кабинета уже собиралась потрясенная толпа. Лукас покрылся потом. В голове его прокатывались валы фрактального моря. «Надо убираться отсюда», — буркнул он внезапно охрипшим голосом. Тихий солнечный свет лег на Лукаса и обоих святых. Ласковый ветерок прикоснулся к его волосам и одеяниям его спутников. Вызванный необходимостью путешествия в высших измерениях, безусловно, имело свои достоинства. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Из остановившейся совсем рядом с его веспой полицейской машины еще выгружались офицеры. Главный из копов был похож на культового кинорежиссера Джона Уотерса, только заметно хмурился. «Где здесь проблемы, сэр?» – спросил он Лукаса.
6: Наверху».
1: Прочие, явившиеся по вызову копы, уставились полными подозрительности взглядами на обоих святых. Наконец, Лукас овладел собой в достаточной мере, чтобы предложить объяснение их странному виду.
6: «А это, офицер, это мои гости, старые друзья, хиппи, преподаватели из Беркли, Западный берег.
1: Вас удивляют нимбы? Ну, это как светящиеся палочки, которыми пользуются ребята на вечеринках. Надеюсь, что теперь вам все понятно». Согласно мурчаниям, копы развернулись в сторону становившегося все более громким шума внутри Блэквуда. У парадного входа в здание их уже ожидало несокрушимые писки Виспевей, облаченные в какой-то жуткий шатер из клетчатой ткани. Возникла короткая стычка вроде той, что произошла между Робином Гудом и малюткой Джоном на бревнышке через ручей, и Писки вышла из нее победительницей. Со всей возможной для себя скоростью она направилась в сторону Лукаса, гремя бижутерией, как потревоженная ураганом занавеска из бусин. Прежде чем его увесистая подруга успела приблизиться, Лукас обратился к обоим святым.
6: «А вы можете вернуть этим людям их прежний облик?»
1: «Конечно», — ответила Барбара. «Не знаю, следует ли нам по-прежнему выполнять его просьбу», — усомнился Губерт. «После той жуткой лжи, которую этот человек сказал полиции, нашел себе хиппи». Лукас постарался не завопить.
6: «Это простительный грех. Я покаюсь в нем при первой же возможности и выполню ту эпитимию, которую наложит на меня священник».
1: «Ну, в таком случае...» В голосе Барбары прозвучала практическая нотка.
6: «А ты понимаешь, что, приняв нормальный облик, враги обрушат на тебя самые жуткие обвинения? Сценка будет не хуже той, которую устроил мой отец, узнав о моем обращении». «Конечно, понимаю, но что делать? Как-нибудь справлюсь. Только верните им нормальный облик».
1: Святые кивнули друг другу и, единожды моргнув, дружно произнесли: «Готово!» Теперь к троице присоединилась Писки. На ее раскрасневшемся лице были заметны только симпатия к Лукасу и тревога за него. К этим чувствам, впрочем, примешивалось и некоторое вполне естественное любопытство в отношении его странных спутников.
5: «Ой, Лукас, в чем дело? Вы с Оуэном подрались?»
1: «Боюсь, что да, Писки. Я просто заглянул в его кабинет с несомненными доказательствами того, что он обречен на вечное проклятие, если не раскается. И он отреагировал самым скверным образом. Мне пришлось защищаться».
5: «Лукас, я хочу, чтобы ты знал, насколько я восхищаюсь твоими принципами. По-моему, ты просто не способен на плохой поступок».
1: Писки взяла Лукаса за руку и налегла на него массивным плечом. Рожденное прикосновением ощущение было сродни той клаустрофобии, которую способны испытать горошина, укрытые тысячей перин принцессы. Благодарный Писки за выражение сочувствия, он, тем не менее, попытался высвободиться.
6: «Ах, спасибо, Писки. Но я одержал эту победу не в одиночестве. Мне помогали двое святых.
3: Позволь мне представить тебя святой Барбаре и святому Губерту, небесным специалистам по математике».
0: Губерт взял руку Писки и самым благородным образом поцеловал ее, как подобает придворному, каковым он некогда и являлся. «Очарован вами, мадам. Ваш голос напоминает мне императрицу Феодору».
3: Барбара рукопожатиями обмениваться не стала. Ограничившись несколько холодноватым словесным приветствием, она принялась достаточно демонстративно разглаживать подол своего одеяния.
0: Все эти приветствия были пресечены буквально в следующий момент, когда Хулм и профессор Гарнет появились на ступеньках корпуса Блэквуд в окружении рати встревоженных сподвижников.
7: «Вот они, офицер! Арестуйте их!»
0: Лукас спрыгнул на веспу и пробудил спящий мотор.
3: «Писки, мы поговорим на эту интересную тему попозже. А сейчас мне надо скрыться, пока я не сумею найти способ избавиться от этих нелепых обвинений.
5: Лукас, я еду с тобой».
0: И прежде чем математик успел возразить, Писки подобрала юбки и перекинула ногу через пассажирское сиденье легонького мотоцикла, поглотив его своими телесами. Несчастная веспа осела на заднее колесо так, что переднее задралось едва ли не к небу, тем самым как бы подражая жеребцу одинокого ковбоя, героя телесериалов.
5: «Писки, пожалуйста!»
8: «Трогай, Лукас! Трогай, они бегут прямо к нам!»
0: Лукас повернул рукоятку газа. И протестующий, перегруженный мопед взял с места со скоростью, посильной даже любителю вечерних пробежек. Святые, не прилагая никаких видимых усилий, держались рядом.
8: «Ничего не получается!» – простонал Лукас.
5: «Губерт, Барбара, вы можете как-нибудь ускорить наше движение?»
3: «А где ты хочешь оказаться?»
5: «Не знаю. Я хочу лишь оторваться от погони».
0: Святые чуточку отстали и, сблизив головы, принялись переговариваться на ходу. До Лукаса доносились обрывки их разговора.
3: «Космологические константы, численные по природе, едва ли мы нарушим...»
0: Погоня уже настигала беглецов, когда святые завершили свою напряженную дискуссию. Губерт приступил к лекции. «Быть может, тебе известен способ записи универсальной среды в виде лямбда?» Лукас, уже улавливавший гневное рыканье Оуэна Хулма среди воплей толпы, взвыл.
8: «Делайте, что хотите, только делайте, Бога ради!»
0: Почему земля вдруг ушла из-под колес веспы? Или святые открыли перед ним трещину, ведущую в самые недра?
5: А не одурачен ли он? Что если эти Барбара и Губерт на самом деле демоны, и в настоящий момент они увлекают облюбованную добычу в пекло?
0: Однако Лукас не ощущал, что падает вниз, да и в воздухе не пахло серой. Напротив, он явно поднимался вверх. Земля оставалась на месте. Его веспа летела, и переднее колесо указывало на солнце. Писки стиснула Лукаса поперек живота так, что математик едва мог дышать.
8: «А я не верила! А теперь верую, Господи, верую!»
0: Лукас поглядел вниз. Взволнованная толпа окаменела, на обращенных вверх лицах было написано немое удивление, взгляды провожали парящий в воздухе мотоцикл, уносивший двоих седоков. Мопед взмывал все выше и выше, все складывалось благополучно, и Лукас постепенно расслабился. Его примеру последовало и Писки. Возвратившееся естественное для ученого любопытство заставило его спросить.
3: «А каким образом этот полет подпадает под категорию математических чудес?»
0: Губерт казался гордым собственным достижением. «Наш первый шаг состоял в отмене коммутативных и ассоциативных свойств тензорных операторов. Поскольку квантовая инерция не группировалась, далее мы изменили численное значение лямбды, параметр управляющего расширением Вселенной, в небольшом объеме окружающего вас пространства, что и привело к возникновению антигравитации. Весь космос, как тебе известно, определяется этими шестью числами. N, E, омега, лямбда, D и Q. Если Q, например...»
3: «Губерт, теоретические красоты всегда восхищали меня, но куда мы направляемся?»
0: «А уж это, сэр, зависит только от вас. На мой взгляд, можно исчезнуть за краешком облака. В конце концов, так принято поступать среди нас, святых». В разговор вступила Писки.
5: «Ой, Лукас, значит, они действительно святые. А я думала, что ты шутишь. Как это чудесно! А посидеть на облаке и посмотреть вниз на землю... Я мечтала о таком романтическом приключении еще тогда, когда была маленькой девочкой в Пискатуэе».
0: Лукас вздохнул и согласился. Веспа ускорила ход и вскоре пронзила нижний из облаков. Оказавшись на той стороне, мопед остановился над пушистой золотой равниной, пастбищем, на котором кое-где играли фиалковые тени.
5: «Сойдите», — велела Барбара.
0: Лукас с опаской поглядел на явно недовольную святую. Писки разрешила его сомнения, спешившись первой. Она погрузилась в облако всего по лодыжке. «Небольшое локальное изменение значений N и E», — начал Губерт. Став на облако, Лукас вместе с Писки направился к самому краю. Оттуда они осторожно поглядели на землю, казавшуюся лоскутным буро-зеленым одеялом, прошитым нитями дорог.
5: «Как прекрасно!» — проворковала Писки и пылко вцепилась в ладонь Лукаса. «Хотела бы я иметь побольше времени».
0: Лукас тактично высвободился. Беды насущные наполняли разум Лукаса до такой степени, что он просто не мог уделить внимание романтическим восторгам Писки. Тем не менее, какая-то зацепка, спрятавшаяся в ее словах, направила его мысли к возможному спасению. Его вдруг осенило вдохновение.
5: «Время! Конечно же! А не можете ли вы каким-то образом...»
0: Губерт вздохнул. «Обратить время? Конечно. Чисто математическое явление. А точнее говоря, старинная уловка, позволяющая нам вывернуться из любой ситуации».
5: «Даже не могу тебе сказать, насколько мне надоело прибегать к одной и той же тактике», — пожаловалась святая Барбара. «Найдется ли у смертных хотя бы кроха воображения? Вот если бы мы изменили излучательную способность солнца...»
0: «Нет. Столь капитальные решения не для меня. Я просто хочу вернуться в свою старую жизнь. Только я должен сохранить все воспоминания, чтобы тщеславие и гордыня вновь не овладели мной».
5: «Это нетрудно. Хорошо, приготовьтесь».
0: В разговор, ко всеобщему удивлению, вдруг вступила Писки.
5: «Постойте. Мне все равно, сохраню ли я воспоминания об этом событии или нет, лишь бы с Лукасом все было в порядке. Но могу ли я попросить вас об одной милости?»
0: Толстуха робко посмотрела на облако и ковырнула его носком туфли.
8: «Не могли бы вы сделать меня худой? Ну, пожалуйста».
0: Святые вновь приступили к обсуждению. Обратное преобразование Банахатарски, конформное картирование. Наконец, святая Барбара повернулась к Писке с известной снисходительностью и симпатией.
5: «Ну хорошо, милочка, просто закройте глаза».
0: Процесс преображения Писки в Испэвэй невольно заставил Лукаса охнуть. Фигура ее начала сокращаться организованным образом. Лишившись математическим образом 200 фунтов, Писки избавилась заодно и от сделавшейся теперь чрезмерно просторной одежды и белья, лужицы расплывшихся вокруг ее ног, оставшись в одних только бусах. Превратившись в самую привлекательную из дочерей Евы, обновленная и нагая, Писки бросилась в объятия Лукаса. К собственному удивлению, он с не меньшим пылом шагнул ей навстречу. Святые с пониманием смотрели на парочку смертных. «Приготовьтесь к обращению времени», — предупредил Губерт. Барбара коротко прикоснулась губами к щеке Лукаса.
5: «Ты был одним из моих лучших подопечных».
0: «Помяни нас с благодарностью в своих молитвах к Господу», — попросил Губерт. «Лишняя похвала перед владыкой никому не вредила». Смертные исчезли в мгновение ока. Губерт повернулся к Барбаре. «Ну что ж, исполнено еще одно поручение, надеюсь, исполнено удовлетворительно».
5: «Куда лучше, чем та возня, которую ты устроил вокруг великой теоремы Ферма?»
0: Губерт фыркнул. «А тот скандальчик, который ты учинила вокруг холодного термоядерного синтеза?» Барбара вздрогнула.
5: «С тех пор я исправилась».
0: Она подала Губерту руку, и рука об руку святые направились в небо. «Этого от нас и хочет Господь», — согласился Губерт. Лукас Латулиппе отчасти завидовал своим находившимся в сомнениях сослуживцам. Бушевавшая в сердце каждого из них борьба между верой и скептицизмом, допуская полезный уровень неверия в обеих сферах, позволяла им спокойно идти привычным научным путем. В отличие от Лукаса, они не оглядывались по сторонам в ожидании непривычно реальных чудес. Однако спустя несколько лет после встречи со святыми Лукас научился справляться со своим беспокойством. Помогали частые молитвы, в которых он просил Бога даровать ему простой и бесхитростный день. Кроме того, красивая, изящная и любящая жена могла сделать счастливым любого мужчину. В конце концов, их брак, в буквальном смысле этого слова, был устроен
1: на небесах. Это был рассказ Пола Ди Филиппо «Святая математика» в переводе с английского Юрия Соколова.
9: Александр Бобров. Древнейший вирус.

0: Целую неделю наш крейсер «Синквенто и Сьете» простоял в герметичном доке, переоснащаясь для дальнего рейса. За это время на него успели навесить уйму дополнительных топливных баков, а экипаж пропил все отпускные. Когда капитан Моралес, вернувшись от дамы сердца, у которой пропадал всю неделю, увидел свою посудину, его чуть не хватил удар. Вместо элегантной боевой машины, только недавно прошедшей покраску, перед ним предстал раздувшийся уродец со шрамами от лазерной сварки и волдырями отсеков надстроенного оборудования. На счастье, в этот тяжелый для моего друга и командира момент мимо проходил я. Утешающе похлопав по плечу его окаменевшее от возмущения тело, я взял четырех ребят, выдал им палаши и проследовал в здание администрации порта. Обратно я принес подписанное адмиралом Балакришнаном обещание вернуть нашему корыту после окончания рейда прежний вид и, кроме того, покрыть его зеркальным напылением. Таким образом, когда Моралес получал полетные данные, его лицо снова было безмятежно, чего я и добивался. Вновь оно исказилось гримасой гнева лишь месяц спустя, когда Синквенто и Сьете возвращался после успешной разведки. Мы нашли две новые планеты и множество метеоритных скоплений, за которыми можно было хоть сейчас посылать добывающие верфи. Ничто не предвещало неприятностей, и мы предвкушали еще целую неделю отдыха, пока нашему крейсеру будут снова наводить лоск. И тут взревела главная корабельная сирена. Я, как требовал боевой устав, бросился к десантным капсулам, занял место командира и принялся считать своих бойцов. Не явились только несколько остолопов от долгого безделья, растерявших последние остатки мозгов и позабывших, для чего их вообще бесплатно катают по галактике на нашем комфортабельном лайнере. Сержант педантично записал их имена в блокнот и спросил, что нам делать дальше. Чтобы самому получить на это ответ, я связался с мостиком. Как раз в этот момент смолкла сирена, и в наступившей тишине послышался крик Моралеса, страшно ругающегося по-испански. Я, воспользовавшись моментом, выучил новые иностранные слова. Потом прозвучал отбой тревоги, и я, распустив десант, направился на мостик, сгорая от любопытства.
1: «Кто включил тревогу?» – вопрошал наш капитан. «Питкин, это ты включила тревогу? Тумблер стоит в твоем отсеке!»
2: «Мой тумблер опломбирован», — застенчиво ответила Питкин, начальник локационной службы. «Извольте проверить».
1: «А вот и проверю», — не унимался Моралес. «Привет, Боб», — бросил он, проходя мимо меня к навигационному отсеку. «Твоя десантная группа в норматив не уложилась. Потом поговорим».
0: Он ушел в сопровождении всей свиты, а я подошел к приборным доскам, около которых остался дежурный офицер, и принялся их изучать. На наспех приваренной поверх стойки дополнительной панели с табличкой «Локатор ав маяков сверхрадиуса» светилась надпись «Маяк 3028. Тревога включена, координаты переданы в навигационный компьютер. Для получения более подробной информации нажмите клавишу». Я ткнул пальцем в клавишу и понял, что меня разыграли. На индикаторе появилась фраза «Для получения более подробной информации обратитесь к специалисту».
1: «Вам требуется отдельное приглашение для того, чтобы в случае тревоги, вызванной вашим же проклятым устройством, явиться на мостик?» — спросил Моралес у гражданского, неизвестно откуда взявшегося на корабле. По крайней мере, я его не встречал на протяжении всего рейса. Когда Моралес начинает конструировать сложные фразы, добра не жди.
3: «Да», — сказала это чудо в белом халате.
0: Я подумал, что сейчас халат неминуемо окрасится кровью, но на этот раз Моралес сдержался.
1: «Чего?» – недоверчиво спросил он. «Действительно требуется?»
2: «Нет, что вы. Дело в том, понимаете, я как раз занимался анализом сигнала. Из всей нашей исследовательской группы только я специализируюсь на добавленном телеметрическом оборудовании и, в частности, на аварийных маяках».
1: «Значит, их у нас таких целая группа», – подумалось мне. «Не иначе, как в одном из приваренных к обшивке баков их и поселили». «Почему включилась тревога?» – продолжал допрос капитан.
2: «Датчики обнаружили работающий аварийный маяк. В радиусе действия нашего корабля потерпел аварию...»
1: «Чушь! У моего крейсера есть предусмотренные конструкции датчики аварийного сигнала. Первыми получили бы сигнал я или дежурный».
2: «Ваши датчики стандартные».
1: «Я до сих пор не жаловался».
2: «Наши датчики особо чувствительны. И, что самое главное, капитан, они распознают маяки старых кораблей. Сигнал, который мы поймали, принадлежит одному из первых кораблей-колонистов. Он стартовал с Земли никак не меньше 200 лет назад».
0: Мы молчали, наверное, минуту. Потом Моралес сказал:
1: «Вы говорили, что маяк находится в действии крейсера. Сколько это по расстоянию?»
2: дня 4 полета.
0: 4 дня?
1: Ладно, сообщите навигационные координаты. Мы меняем курс.

0: Одну капсулу, ту, которой работала пушка, я оставил в воздухе. «Не хватит людей», – пробормотал сержант, услышав мой приказ. «Нам предстоит много тяжелой работы там, внизу». «Для меня прикрытие с воздуха важнее», – бросил я. «Да, конечно. Опять же заберут тела». «Какие тела?» – не понял я. «Наши тела, если высадка сорвется». Нечего сказать. Весельчак у меня сержант. Плохо только, что его шутки не всегда бывают поняты. Я заметил, как сидевшие впереди нас бойцы озадаченно переглянулись. «На случай, если высадка сорвется, — сказал я гробовым голосом, — есть распоряжение забрать только твой обезображенный труп».
1: «Мой? Почему?» — не понял сержант.
0: «Чтобы всласть поглумиться над ним на корабле». Мои бойцы расхохотались. Смех у них вышел немного нервный, но это уже был большой прогресс по сравнению с испуганным переглядыванием. «Эй, в капсуле!» – донесся из динамика подозрительный голос Моралеса. «Что у вас там за веселье? Боб, прекрати поясничать, не то я сейчас твою группу обратно отзову к чертям собачьим».
1: «Никто не смеялся», – ответил я.
0: «Это, наверное, атмосферные помехи». Когда мы вышли на посадочный след, проследовали по нему до корабля, забрались на броню и вскрыли ее, никто не смог бы смеяться при всем желании. Первые найденные нами ссохшиеся скелеты мы выносили наружу и раскладывали на грунте. Потом пробрались чуть глубже и поняли, что это напрасный труд. Экипаж погибшего корабля, если и был меньше нашего, то не намного. Нам бы потребовался не один день, чтобы извлечь все останки и похоронить их.
1: «Что будем делать дальше?» – спросил я у Моралеса.
0: «Ничего. Ходите, смотрите, передавайте видеоданные. Проверьте безопасность по периметру и безопасность двигательной установки. Да, еще это, найдите доступ в рубку и ничего не трогайте. Я спускаю исследовательскую группу, как только ты доложишь о полной безопасности объекта. Жду».
2: Легко сказать. Мне, наверное, еще долго будет сниться, как я в ореоле мертвенно-бледного света прожектора, бьющего из-за спины, пробираюсь по темным норам корабельных проходов, заглядываю в пещеры, забитых предметами подсобок, склепы, кают. Даже учитывая специфику моей профессии, я никогда не видел столько трупов одновременно. Сзади в шеренге кто-то зашептал:
3: «Я не могу! Я правда не могу! Вы слышите меня? Я не хочу здесь оставаться! Мы уходим все дальше, а это не кончается! Вы слышите? Мы никогда не вернемся!»
0: Только истерик мне здесь не хватало. Истерик вооруженных людей, идущих за моей спиной. «Вывести его назад», — скомандовал я. «Еще одна такая выходка, и мы все пойдем по отдельности. Но прежде вы сдадите оружие, чтобы не перестрелять друг дружку ненаруком». Наконец, мы нашли машинное отделение. Некоторые системы еще работали, но двигательная установка, представлявшая для нас наибольшую опасность, была заглушена. Датчики гермокостюма показывали нормальный радиационный фон. Я доложил о готовности принять ученых, а сам направился вдоль по работающим линиям. Они вели куда-то на противоположную сторону корабля, где мы еще не были. Здесь трупов стало так много, что иногда приходилось разгребать их завалы, чтобы пробраться дальше. Они легко разламывались на куски. Мне сообщили, что ученые прибыли, и что мне следует вернуться, чтобы встретить их. Но мне вдруг стало совсем не до них. Я понял, что схожу с ума. Из глубин этого чудовищного корабля мертвецов до меня явственно донесся звонкий смех. Толстая переборка из прозрачного материала отгораживала от нас освещенный отсек, посреди которого сидел голый человек и смеялся. Я подошел к переборке вплотную и визуально изучил помещение. Там стояли машины неизвестного мне предназначения с массивными узлами, несколько причудливо изогнутых кресел и широкий стол, на котором было смонтировано еще несколько устройств. На стенах висели закрытые полки. Похоже, здесь была какая-то лаборатория. Человек перестал смеяться, встал и подошел ко мне, оперевшись тонкими руками о разделявшую нас переборку. Я отступил назад и немного приподнял свой карабин на случай, если он знает способ открыть переборку, чтобы броситься на нас. Однако бросаться на нас он не собирался, даже если бы и мог открыть переборку. Он просто стоял и глядел на нас долгим, тяжелым взглядом. взглядом, в котором не было ничего человеческого, ну и ничего звериного тоже. Я подумал, что вот так же на меня будет смотреть Бог на страшном суде. Это продолжалось, наверное, минуту или две, на протяжении которых человек из мертвого корабля даже ни разу не моргнул. Я обернулся и обвел взглядом своих ребят. «Ну что уставились? Открывайте отсек, этот живой, только вот не пойму, почему экспонат мы и потащим на корабль в подарок капитану Моралесу. Если хоть волосок упадет с его головы в процессе захвата и транспортировки, виновный будет отдан под трибунал. Ломать ему ребра я тоже запрещаю. Выполняйте».

На корабле случилась эпидемия, сказал один из наших так долго прятавшихся в начале похода ученых. Вероятно, вы можете себе представить, что означает появление смертоносного вируса в герметичном объеме космического корабля, не оборудованного современными системами молекулярной очистки. Я мог это себе представить, я это видел. Это выглядело как горы человеческих трупов, именно так. Капитан корабля совершил посадку идеальной. Бортовые системы, включая компьютеры, ничуть не пострадали, продолжал ученый. Впрочем, я допускаю, что корабль сел под управлением компьютера, в то время как капитан и пилоты были уже мертвы. Как бы то ни было, у нас имеется очень много увлекательнейшего материала для изучения. Так много, что проанализировать его полностью будет возможно лишь по возвращении в порт приписки. Наши ученые были умными людьми и заранее ограждали себя от излишней работы. Сейчас же мы займемся наиболее удивительным из того, что нам удалось извлечь с этого корабля, единственным уцелевшим членом экипажа. «У меня есть вопрос», — сказал Моралес. «Этот человек может представлять опасность для нас?» «Абсолютно исключено», — заверил его человек в халате. «С микробиологической точки зрения мы проверили его сразу же еще на планете. Он настолько чист, что у него будут серьезные проблемы с иммунитетом, когда он окажется в условиях планетарной атмосферы. Если же вы опасаетесь злого умысла с его стороны, то, думается мне, он под надежной охраной ваших солдат». Ученый кивнул в мою сторону. Я воспользовался уделенным вниманием и чуть приподнял локоть с подлокотника. Вопрос. Насколько он разумен? Когда моя группа захватывала его, он вел себя очень странно. Он лишился рассудка там на корабле. Я так полагаю? Многие из нас лишились бы рассудка, будучи запертыми в крохотной каютке в окружении сотен мертвецов, улыбнулся мне ученый. Но с ним все в порядке. Мы бегло проверили его рефлексы и можем с уверенностью сказать, что он абсолютно нормален. Как может быть нормален человек, ни разу не видевший ни одного другого живого человека за всю свою жизнь? Дело в том, что он появился на свет в единственном аппарате искусственного созревания на корабле уже после того, как экипаж полностью погиб. Если верить регистрационным записям в бортовых компьютерах, это произошло более 200 лет назад.

0: «Боб, ущипни меня», — попросил Моралес, когда мы после брифинга зашли в капитанскую каюту. Я не стал его щипать, а вместо этого прошел к буфету, достал бутылку скотча и налил ему полный стакан. Потом подумал и налил себе половину. Чтобы шарики не заехали за ролики в подобных этой экстренных ситуациях, их требуется тщательно промывать.
1: «Он сказал, что этому малышу больше 200 лет?» — спросил Моралес, возвращая мне мигом опустевший стакан.
0: Его взгляд сейчас удивительно походил на взгляд того, о ком он спрашивал. Я наполнил его стакан снова.
1: «Видишь ли, я и сам сбит с толку не меньше твоего.
0: Но против фактов не попрешь. Системы корабля все отметили четко. И время его рождения, и работу генераторов кислорода, и единственных воздушных фильтров на корабле, установленных в инкубационной камере, и перенаправление полного жизнеобеспечения на отсек, где мы его нашли, вероятно, выполненное кем-то из последних оставшихся живых. А еще эти системы на протяжении 2 веков регулярно отмечали пребывание живого человека на корабле. Я понимаю, что в это невозможно поверить, но это не вопрос веры. Это реальные факты.
1: Но он выглядит, как будто ему только что исполнилось 18 лет. Он совсем еще юноша на вид.
0: Ну, положим, даже не на 18. У меня в 18 лет было уже значительно больше шрамов. Он выглядит именно так, как мог бы выглядеть человек, который родился в пробирке, вырос в пробирке и жил в пробирке, но вот только почему-то не состарился в пробирке и не умер в этой пробирке, а так и продолжает жить.
1: Почему?
0: Ты у меня спрашиваешь, капитан? У командира десантной группы? У тебя на борту целая шайка ученых. Спроси у них. «Эй!» — окликнул я человека в белом халате. «Ты что здесь делаешь?» Человек стоял, свесив голову и прислонившись к решетчатой двери оружейки. Когда я подошел к нему и приподнял за подбородок, он лишь тихо застонал. «Начинается!» — подумал я. «Вы когда-нибудь видели, как паникует командир десантной группы корабля?» «Паникует он следующим образом». Сначала он видит перед собой ученого, который ведет себя так, словно объелся крысиного яда. Потом он вспоминает, что это тот самый ученый, который занимается изучением единственного уцелевшего после страшной эпидемии, унесшей сотни человеческой жизни. Потом он ставит под сомнение заверение этого ученого, что выживший не заразен. Потом он догадывается, что перед ним ходячий труп из-за своей беспечности, заразившийся от подопытного. Потом он осознает, что и сам уже, наверное, успел как следует надышаться микробами. Потом он вспоминает, что кроме него, теперь уже считай списанному в утиль на корабле, есть еще уйма народу, которых можно попытаться спасти. Потом он достает переговорное устройство и, по возможности, тихим и спокойным голосом объявляет общекорабельную тревогу. Вот так он паникует. А паниковать он не должен. Потому что в аккурат после объявления тревоги ученый выпрямляется, берет его за отворот кителя и говорит: «Я все понял, офицер! Я понял, почему он не состарился! Нет, со мной все в порядке, спасибо! Нет, я не заразен! В вашем, в обычном понимании! Но это не важно! Важно только то, что я понял! Пойдемте скорее со мной, я вам все покажу, да? Отмените скорее тревогу, не то сюда все сбегутся!»
1: «Ты что же, сволочь, небритая, мне экипаж пугаешь?» — набросился на меня Моралес.
0: Ответом ему было ледяное молчание. И поскольку Моралес хорошо знал меня и мои повадки, он понял, что все далеко не так просто и весело, как ему кажется.
1: «Я попробую задать вопрос по-другому», — сказал он, осекшись.
0: «Что стряслось? Рассказывай мне, ты можешь довериться, Боб». «Именно поэтому я и пришел сюда. Но для начала я хочу напомнить тебе, что мы с тобой опаздываем на обед». «Нет, у меня ничего срочного. Мне даже будет удобнее рассказать тебе все в спокойной обстановке, за обедом». «Ты меня пугаешь. Не беспокойся. Волноваться не из-за чего. Пойдем в кают-компанию, там я все расскажу тебе». В кают-компании горел приглушенный свет и было, как всегда, уютно. Капитан погрузил ложку в чесночную похлебку и выжидающе уставился на меня.
1: «Ты кушай», — сказал я ему,
0: «а я тем временем начну рассказывать». Моралес положил ложку в рот, обжегся, выругался и стал слушать мой рассказ. Я тут поболтал с нашими учеными. Скажу тебе, они вовсе не такие простачки, какими кажутся. Тебе, наверное, когда ты получал у Балакришны на полетное задание, так ничего и не рассказали толком, да?
1: Да, похоже на то. Мне соизволили сообщить лишь, что в рамках программы исследования дальнего космоса нам на шею повесят целую научную лабораторию. Вроде как запланированы измерения, в которых, в свою очередь, заинтересованы вооруженные силы и все такое. Что же это было на самом деле?
0: На самом деле было то, что мы видели. Системы глубинной пеленгации пространства несколько лет назад засекли в этом секторе странный сигнал, который был лишь незначительно сильнее фона и который постоянно пропадал, так как был на грани чувствительности приборов. Но который, судя по своему характеру, имел искусственное происхождение. Потом он надолго пропал вовсе, но вот не так давно появился снова. То ли за это время приборы стали более чувствительными, то ли дистанция до источника сигнала уменьшилась, то ли дежурный по установке сподобился помыть уши или чем они там принимают сообщения, но сигнал уже стал почти понятен. Это был аварийный маяк. Надо сказать, что это теперь аварийные маяки стали достаточно лаконичными. Типа «борт такой-то терпит аварию, все, бросайте, прилетайте и разберитесь». А раньше, когда высылать помощь было гораздо труднее и поспевала она значительно медленнее, маяки четко говорили примерно следующее. «Борт такой-то терпит аварию, на борту не осталось живых людей, можете не торопиться, хотя, впрочем, нет, осталась одна собака, только она подохнет от голода, прежде чем вы доберетесь, потому что собачьих консервов на складе почти что уже не осталось, все сожрала тварь». Как в нашем случае маяк пищал. На борту остались живые люди. Жизненное обеспечение заканчивается через 2 года. Если поторопитесь, успеете.
1: Жизненного обеспечения ему хватило на 200 лет? Тут мне не верится.
0: А давай проведем эксперимент. Я вот сейчас возьму с собой вот нож и вилку и пройдусь с ними по кораблю, прирезав всех наших до последнего человека. Спорим, что после этого мне припасов хватит не то что на 2, на 4 века безбедной жизни.
1: «Нет, лучше не надо», — поспешил остановить меня Моралес. Он заметно нервничал, и я понимал, от чего. Шутка-то была вполне безобидная из моего обычного репертуара, но вот мой взгляд после того, что я узнал, наверняка был достаточно безумным, чтобы это могло испугать даже такого старого волка, как наш капитан.
0: «Так значит, мы летели именно на этот сигнал?»
1: «Именно!»
0: Курс для нас проложили именно с таким расчетом, чтобы Синкуэнта и Сьета прочесала весь сектор, откуда пришел сигнал. И даже с теми маломощными пеленгаторами, что она могла взять на борт, нашла источник. Но это все не важно. Это все пролог. Хочешь услышать эпилог? Выдержишь?
1: Постараюсь. Моралес отодвинул недоеденную похлебку и принялся за бифштекс. Ему явно кусок не лез в горло.
0: Эпилог таков. Мы залезли на корабль, выковырили оттуда молодого человека, узнали, сколько ему на самом деле лет, сильно удивились, но так ничего и не поняли, так?
1: Так и что?
0: А то, что когда этого молодого человека самым тщательным образом обследовали перед погрузкой на крейсер,
1: только не говори, что мы занесли с ним ту самую заразу, что скосила тот корабль.
0: Боишься? Я вот тоже этого испугался, оттого и устроил аврал. Зря, конечно. Потому что нам уже ничего не поможет.
1: Моралес нахмурился, взялся за нож и начал пилить им бифштекс.
0: «Жестковат», — прокомментировал я.
1: «Продолжай», — только и смог выдавить сквозь зубы Моралес.
0: Так вот, значит, его обследовали и не нашли ничего. Ни вирусов и никаких признаков старения. Феномен?
1: Угу, феномен.
0: А сегодня утром, когда его обследовали еще раз, эти признаки уже нашли. Признаки старения. Парадокс?
1: Он начал стареться.
0: Точно. Эти ребята в халатах говорят, что проживет он еще лет 50-70, если не будет увлекаться спиртными женщинами.
1: И что все это значит?
0: Мы тут некоторое время назад обсуждали вирусы. Как они скашивают целые экипажи, как они передаются от человека к человеку, невидимые, незаметные, до сих пор плохо изученные наукой.
1: Капитан, ты когда-нибудь задумывался, от чего человек стареет и умирает?
0: Почему он не может оставаться вечно юным? Что за зловещие силы со временем превращают его в дряхлую развалину, а потом сводят в могилу?
1: Я тебя не пойму. То ты заводишь разговор про одно, то вдруг меняешь на ходу тему, и тут уже говоришь про совсем другое. Как твое самочувствие, Боб?
0: Спасибо.
1: Только я не меняю тему.
0: Я хочу, чтобы ты сам понял. Вспомни, этот малыш выжил только потому, что был изолирован от всех прочих людей в герметичном отсеке. И подумай также, что по большому счету он никогда не знал матери. Он был помещен в инкубатор на самой ранней стадии развития. Если ты помнишь курс истории в летной академии, то на Земле был такой период, как раз 2 века назад, когда все увлекались искусственным оплодотворением, выращиванием, вскармливанием и воспитанием. Видишь ли, он никогда не дышал одним воздухом с другим человеком, и он не старился, пока мы не поместили его на корабль. Пока мы не заразили его вирусом. Не тем вирусом, что выкосил экипаж на его корабле. Гораздо более коварным вирусом. Древнейшим вирусом на Земле. Вирусом старости. Вирусом постепенного износа. Вирусом, обрекающим нас, вечных, по своей природе, на неминуемую смерть через четко отмеренный его неумолимой природой промежуток времени. Вирусом, которым пропитан весь наш мир, который мать передает ребенку, вскармливая его грудью, который вместе с запахами распускающихся почек несет в себе свежий весенний ветерок, который в нашем теле и в мясе, которое мы едим. Моралес уронил вилку, а затем нож.

деталь демонстрируемой игрушки. Ребятишки и большинство родителей смотрели на прилавок, широко открыв рты. И только Биф Хаутон был слишком искушенным человеком, чтобы испытывать благоговейный восторг. Единственное, почему он остался в магазине, было желание узнать, как устроена игрушка и что заставляет ее взлетать. «Все это подробно разъясняется в инструкции», — сказал продавец, высоко поднимая ярко раскрашенную брошюру, раскрытую на четырехцветной диаграмме. «Вы все знаете, что магнит может притягивать самые разные предметы. И я уверен, вам известно также, что сама Земля — это огромный-преогромный магнит. Именно поэтому стрелка компаса всегда показывает на север. Ну вот, удивительный атомный космический волнолет опирается на эти космические волны. Магнитные волны Земли для нас совершенно невидимы, и они пронизывают все, даже нас самих. Удивительный атомный волнолет плывет по этим волнам, как корабль плывет по волнам океана. А теперь смотрите». Глаза всех присутствующих были прикованы к продавцу, когда он поставил ярко раскрашенную модель ракетного корабля на прилавок и сделал шаг назад. Модель была сделана из штампованного металла и казалась приспособленной для полета ничуть не больше, чем банка тушенки, которую она очень напоминала с виду. На разноцветной поверхности модели не было ни пропеллеров, ни ракетных сопел. Она покоилась на трех резиновых колесах, и из задней части ракеты выходил двойной изолированный провод. Этот белый провод был протянут через всю черную поверхность прилавка и заканчивался в маленьком пульте управления, который продавец держал в руке. Сигнальная лампочка, регулятор напряжения и кнопка включения. Вот и все, что находилось на контрольной панели пульта. «Я нажимаю кнопку, и ток устремляется к волновым приемникам», — сказал продавец. Раздался легкий щелчок, и сигнальная лампочка начала посылать равномерные вспышки света. Вспыхнула, погасла, вспыхнула, погасла. Затем продавец стал медленно поворачивать регулятор напряжения. «С волновым генератором необходимо обращаться очень осторожно, поскольку здесь мы имеем дело с космическими силами». Дружное «ах» вырвалось у зрителей, когда космический волнолет начал вибрировать, а затем медленно поднялся в воздух. Продавец отступил назад, вглубь магазина, и игрушка начала подниматься выше и выше, мягко покачиваясь на невидимых волнах магнитных сил, поддерживающих ее. Затем напряжение было снято, и модель медленно опустилась на прилавок. «Всего $17.95», — объявил молодой человек и поставил ценник с крупными цифрами на прилавок. «Всего $17.95 за полный комплект атомного чуда, включая пульт управления волнолетом, батарею и брошюру с инструкцией и описанием». Как только указатель цены появился на прилавке, зрители сразу начали расходиться, и ребятишки, толкая друг друга, кинулись к действующим моделям электропоездов. Последние слова продавца были заглушены говором расходящихся зрителей, и он погрузился в угрюмое молчание. Он поставил пульт управления на прилавок, зевнул и сел на край стола. Полковник Хаутон один остался стоять у прилавка после того, как толпа зрителей разошлась. «Не могли бы вы объяснить мне, как действует эта штука?» — спросил полковник, наклонившись вперед. Продавец просиял и взял одну из игрушек. «Вот посмотрите сюда, сэр!» Он снял верхнюю часть модели. «Вот видите, на каждом ее конце расположены космические волновые витки». Он указал карандашом на необычные формы пластиковые стержни диаметром около дюйма, на которые было намотано, очевидно, как попало, несколько витков медной проволоки. Если не считать этих стержней с обмоткой, модель внутри оказалась совершенно пустой. Обмотки были соединены между собой, провода тянулись к пульту управления и исчезали в его днище. Биф Хаутон иронически посмотрел на модель и перевел затем взгляд на лицо продавца, который, очевидно, совершенно игнорировал этот знак недоверия. «Внутри пульта управления находится батарея», — продолжал молодой человек, снимая крышку с пульта и показывая обычную батарейку от карманного фонаря. «Ток идет от батареи через включающее устройство и сигнальную лампочку к волновому генератору». «Вы хотите сказать», — прервал его Биф, «что ток от этой копеечной батарейки проходит через вот этот дешевый реостат и попадает в бессмысленную обмотку внутри модели, и что это не может дать абсолютно никакого эффекта? А теперь честно скажите мне, что на самом деле заставляет ее подниматься в воздух? Если уж я плачу 18 зелененьких за эту жестянку, я хочу точно знать, что покупаю». Продавец покраснел. «Извините, сэр», — пробормотал он, заикаясь от смущения. «Я совсем не пытался что-то скрыть от вас, сэр. Как и всякая волшебная игрушка,

0: Волнолет имеет секрет, и этот секрет не может быть раскрыт, пока она не куплена.
1: Тут он наклонился вперед с заговорщическим видом.
0: Но я открою вам одну тайну. Цена этой модели непомерно высока, и никто ее не покупает. Директор сказал, что если найдутся желающие, можно продавать модели по $3 штука. Если вы хотите приобрести модель за эту цену...
1: Идет, мой мальчик. Не дал ему закончить полковник и бросил на прилавок $3 бумажки. Эту цену я готов заплатить за игрушку, как бы она ни действовала. Ребята в лаборатории будут от нее в восторге, прибавил он, постукивая по груди крылатой ракетой. Ну а теперь, как же она летает? Продавец с таинственным видом оглянулся вокруг, придвинулся поближе к полковнику и прошептал.
0: Бечевка. Или вернее сказать, черная нитка. Она идет от носа корабля вверх через маленький блок в потолке и обратно к моей руке. Привязана вот к этому кольцу, видите? Когда я отступаю, ракета поднимается. Вот и все.
1: Все хорошие иллюзионные трюки очень просты, проворчал полковник, проводив взглядом уходящую вверх нить. Особенно, когда внимание зрителей отвлекается разными уловками.
0: Если у вас нет под рукой черного стола, его отлично заменит черная ткань, заметил молодой человек. Кроме того, этот фокус очень хорошо получается на фоне дверного проема, если только в задней комнате выключен свет, конечно.
1: Заверни-ка ее, мальчуган. Сам не вчера родился, умею в таких вещах.

0: Биф Хаутон продемонстрировал свою покупку во время игры в покер в следующий четверг. Все его гости были специалистами по ракетной технике, и хохот во время чтения инструкции не прекращался ни на минуту.
1: «Эй, Биф, дай-ка я срисую диаграмму. Пожалуй, можно будет использовать эти самые магнитные волны у моей новой птички. Эти батарейки дешевле воды. Вот источник энергии будущего».
0: Один только Тедди Кейпер заподозрил неладное, когда начался полет ракеты. Он сам был фокусником-любителем и сразу разгадал трюк. Однако он молчал из чувства профессиональной солидарности и только иронически улыбался, когда присутствующие замолкали один за другим. Полковник умел показывать фокус, и он превосходно подавал полет. Ему почти удалось убедить зрителей в действительном существовании космического волнолета еще до окончания демонстрации. Когда модель приземлилась, и он выключил ток, зрители сгрудились вокруг стола.
2: «Нитка!»
0: — воскликнул один из инженеров с явным чувством облегчения, и все рассмеялись. «А жаль», — сказал главный физик проекта. «Я надеялся, что некоторое количество космических волн поможет нам. Ну-ка, дайте мне попробовать».
2: «Первым Тедди Кейпер», — объявил Биф. «Он понял, в чем дело, еще когда все вы следили за сигнальной лампочкой, только не подал виду».
0: Кейпер надел кольцо с черной ниткой на указательный палец и начал медленно отходить назад.
2: «Сначала нужно включить питание», — напомнил Биф.
0: «Я знаю», — улыбнулся Кейпер. «Но это входит в иллюзионный трюк, все эти уловки, игра. Сначала я попробую этот фокус просто так. Посмотрю, как нужно поднимать и опускать модель, а затем проделаю фокус со всеми атрибутами». Он начал отводить руку назад мягким и гибким профессиональным движением, почти незаметным для окружающих. Модель поднялась на несколько дюймов от стола, затем рухнула вниз.
2: «Нитка лопнула», — сказал Кейпер. «Ты, наверное, дернул ее вместо того, чтобы тянуть плавно», — сказал Биф, связывая оборванные концы нитки. «Вот, смотри, я покажу тебе, как это делается».
0: Но когда Биф попробовал поднять модель, нитка снова не выдержала, что вызвало новый взрыв веселья и заставило полковника покраснеть. Кто-то напомнил об игре в покер. Это было единственное упоминание о покере в тот вечер, потому что очень скоро они обнаружили, что нитка выдерживает вес модели только в том случае, когда ток включен и 2,5 вольта проходит через шутовскую обмотку. При выключенном питании модель была слишком тяжелой. Нитка неизменно обрывалась.
3: «Я все-таки думаю, что это сумасшедшая идея», — сказал молодой человек. «За эту неделю мы сбились с ног, демонстрируя игрушечные космические корабли каждому мальчишке в радиусе 1000 миль. Кроме того, продавать их по $3 штука, когда изготовление каждой модели обошлось по крайней мере в 100.
0: «Но ведь ты все-таки сумел продать 10 моделей людям, представляющим для нас интерес?» — спросил пожилой мужчина.
3: «Пожалуй. Мне удалось продать их нескольким офицерам ВВС и одному полковнику ракетных войск. Затем я спихнул одну служащему бюро стандартов. К счастью, он не узнал меня. Потом 2 профессорам из университета, которых вы мне показали».
0: «Так что теперь эта проблема находится в их руках, а не в наших. Нам теперь остается только сидеть и ждать результатов».
3: «Каких результатов? Когда мы стучались в двери научных институтов, настаивая на демонстрации эффекта, ученые не проявили никакого интереса. Мы запатентовали эти витки и можем доказать кому угодно, что когда обмотка находится под током, вес предмета в непосредственной близости от этих витков становится меньше».
0: «Но лишь на очень незначительную долю меньше. И мы не знаем, чем это вызвано. Никто не проявляет ни малейшего интереса к этому вопросу. Ведь речь идет о небольшом уменьшении в весе неуклюжей модели, явно недостаточном, чтобы поднять в воздух генератор тока. Все эти ученые, погруженные в грандиозные проблемы, плевать хотели на открытие какого-то сумасшедшего изобретателя, сумевшего найти маленькую ошибку в законе Ньютона».
3: «Вы думаете, теперь они займутся этим?» —
0: спросил молодой человек, нервно ломая пальцы. «Конечно, займутся. Прочность нити на разрыв подобрана так, что она будет рваться всякий раз при попытках поднять на ней полный вес модели. Но она выдерживает модель при том небольшом уменьшении веса, которое вызывается действием витков. Это озадачит их. Никто не заставляет их заниматься этой проблемой или решать ее. Однако само существование такого несоответствия будет постоянно мучить ученых, ибо они знают, что этот эффект противоречит всем законам и просто не может существовать. Они сразу поймут, что наша магнитная теория — сплошная чепуха. А может, не чепуха? Мы не знаем. Но они будут постоянно думать об этом и ломать себе головы.
2: Кое-кто начнет экспериментировать у себя в подвале. Просто увлечение, ничего больше, чтобы найти объяснение. И когда-нибудь кто-то из них найдет, чем вызвано действие этих витков, а может, сумеет и усовершенствовать их.
3: А все патенты в наших руках.
2: Точно. Они займутся исследованиями, которые вытеснят из их голов проблемы реактивного движения с его чудовищными затратами энергии и откроют перед ними горизонты настоящих космических полетов.
3: И тогда мы станем богачами, как только дело дойдет до промышленного производства,
2: сказал юноша с циничной улыбкой. Мы все разбогатеем, сынок, похлопал его по плечу пожилой мужчина. Поверь мне, через 10 лет ты не узнаешь этого старого мира.
0: Это был рассказ «Магазин игрушек» Гарри Гаррисона.
4: Клиффорд Саймак. Заповедник гоблинов. Глава первая.

0: этого чурбака. Глаза его, больше всего напоминавшие кремниевые наконечники стрел, время от времени, казалось, тускло поблескивали. Он был сердит и расстроен. Но Питер Максвелл знал, что такой человек никогда не допустит, чтобы его раздражение вырвалось наружу. Он будет делать свое дело с бульдожьим упорством и хваткой, игнорируя все окружающее. Именно такой ситуации Максвелл надеялся избежать. Но теперь ему стало ясно, что он тешил себя пустыми иллюзиями. Конечно, он с самого начала понимал, что на Земле не могли бы не встревожиться, когда полтора месяца назад он не появился на станции своего назначения. И, естественно, у него не было никаких шансов вернуться домой тихо и незаметно. И вот сейчас он сидит напротив инспектора, и ему во что бы то ни стало нужно сохранять спокойствие и держать себя в руках. Он сказал: «Я, право же, не понимаю, почему мое возвращение на Землю могло заинтересовать службу безопасности. Меня зовут Питер Максвелл, я профессор факультета сверхъестественных явлений Висконсинского университета. Вы ознакомились с моими документами? У меня нет никаких сомнений касательно того, кто вы такой», — сказал Дрейтон. «Может быть, я удивлен, но сомнений у меня нет ни малейших. Странно другое. Профессор Максвелл, не могли бы вы сказать мне поточнее, где вы находились все это время?» «Но я и сам почти ничего не знаю», — ответил Питер Максвелл. «Я был на какой-то планете, однако мне неизвестно ни ее название, ни координаты. Может быть, до нее не больше светового года, а может быть, она находится далеко за пределами нашей галактики». «Но как бы то ни было», — заметил инспектор, — «вы не прибыли на станцию назначения, указанную в вашем билете». «Да», — сказал Максвелл. «Не могли бы вы объяснить, что произошло?»
1: «Только предположительно. Я полагаю, что моя волновая схема отклонилась от заданного направления, а может быть, ее перехватили. Сначала я приписал это неполадкам в передатчике, но потом усомнился. Передатчиками мы пользуемся уже сотни лет, и малейшая возможность ошибки была исключена давным-давно».
0: «То есть вы полагаете, что вас похитили?»
1: «Если угодно».
0: «И все-таки не хотите мне ничего сказать?»
1: «Я же объяснил, что говорить в сущности нечего».
0: «А эта планета никак не связана с колесниками?»
1: Максвелл покачал головой. «Точно сказать не могу, но вряд ли. Во всяком случае, там их не было, и я не заметил никаких признаков того, что они могли бы иметь ко всему этому хотя бы малейшее отношение».
0: «Профессор Максвелл, а вы когда-нибудь видели колесников?»
1: «Всего один раз. Это было несколько лет назад. Кто-то из них стажировался в Институте времени, и я однажды столкнулся с ним в коридоре».
0: «Так что вы узнали бы колесника, если бы увидели его?»
1: «Да, конечно».
0: «Судя по вашему билету, вы намеревались посетить одну из планет системы енотовой шкуры».
1: «Ходили слухи о драконе», — объяснил Максвелл. «Правда, ничем не подтвержденные и довольно смутные. Но я думал, что имело бы смысл установить». Дрейтон поднял бровь.
0: «О драконе?» — переспросил он.
1: «Вероятно, человеку, далекому от моей науки, трудно оценить все значение дракона», — сказал Максвелл. «Ведь пока еще не обнаружено ни одного реального подтверждения того, что подобное существо действительно где-нибудь обитало. А ведь легенда о драконах — одна из характернейших черт фольклора Земли и некоторых других планет. Феи, гоблины, тролли, банши — их всех мы обнаружили во плоти, но драконы по-прежнему остаются легендой. И любопытно, что у нас на Земле эта легенда бытовала не только среди людей. Легенды о драконах есть и у маленького народца холмов. Мне иногда кажется, что наши сказания о драконах мы заимствовали именно у них. Но все это лишь предание, и нет никаких фактов, подтверждающих». Он неловко умолк. Какое дело лишенному воображения полицейскому до легенд о драконах? «Извините, инспектор», — сказал он. «Боюсь, я немного увлекся».
2: «Мне приходилось слышать, что в основе этих легенд лежат воспоминания о динозаврах, унаследованные от предков».
1: «Да, я знаю о таких предположениях», — ответил Максвелл. «Но ведь этого не могло быть. Динозавры вымерли задолго до того, как появились самые отдаленные предки человека».
2: «Но маленький народец...»
1: «Возможно...»

0: сохраняются. Дрейтон нетерпеливо отмахнулся от драконов и от маленького народца холмов. «Вы отправились в систему енотовые шкуры», — сказал он, — «но не попали туда». «Совершенно верно. Я оказался на той планете, о которой говорил. На хрустальной планете, заключенной в оболочку».
1: «Хрустальный?
0: Из какого-то камня, может быть, из кварца».

0: «Должны были бы знать это», — возразил Максвелл. «Я хочу сказать, что вам должны быть известны все случаи исчезновения в пути. Любая станция немедленно сообщила бы о том, что ожидаемый пассажир не прибыл». «Тут-то и зарыта собака», — воскликнул Крейтон. «Не было ни одного случая, чтобы кто-нибудь исчез. Мы не сомневаемся, что двое неземлян, которых мы приняли мертвыми, благополучно прибыли на станцию назначения, так как ни единого нарушения в расписании прибытий зарегистрировано не было».
1: «Но ведь я же отправился в систему енотовой шкуры, и оттуда должны были со...»

0: мистер Максвелл благополучно прибыл на станцию енотовой шкуры и почти месяц назад вернулся на Землю.
1: «Это какая-то ошибка», — машинально сказал Максвелл.
0: Он был не в силах поверить, что их теперь двое. Что на Земле существует еще один Питер Максвелл, во всем ему подобный.
2: «Нет, это не ошибка», — сказал Дрейтон. «Мы пришли к выводу, что эта планета не перехватывает волновые схемы. Она их дублирует».
1: «Так значит, я существую в двойственном числе и, может быть...»
2: «Уже нет», — сказал Дрейтон. «Вы существуете в единственном числе. Примерно через неделю после своего возвращения Питер Максвелл погиб. Несчастный случай».

Глава вторая. В нескольких шагах от крохотного кабинета, где Максвелл беседовал с Дрейтоном, за поворотом коридора он увидел ряд свободных стульев и, поставив свой чемодан на пол, осторожно опустился на один из них. «Это невозможно», — твердил он себе. «Сразу два Питера Максвелла, а теперь один из этих Максвеллов мертв. Как поверить, что хрустальная планета располагает аппаратами, которые способны дублировать систему волн, движущихся со сверхсветовой скоростью, вернее, со скоростью, неизмеримо превосходящей скорость света, поскольку в любом уголке галактики, уже охваченном сетью передатчиков материи, нигде не замечалось ни малейшего разрыва между моментом передачи и моментом приема. Перехват? Да, пожалуй. Перехватить волновую схему в пути теоретически еще можно, но снять с нее копию? Нет». «Две невероятности», — думал он. Два события, которые просто не могли произойти. Впрочем, если одно все-таки произошло, то другое было лишь его естественным следствием. Раз с волновой схемы была снята копия, то обязательно должны были возникнуть два Максвелла, один из которых отправился в систему енотовой шкуры, а другой на хрустальную планету. Но если тот, другой Питер Максвелл, действительно отправился в систему енотовой шкуры, он должен еще быть там или только-только вернуться. Ведь он уехал туда на 6 недель и собирался задержаться дольше, если того потребуют розыски источника легенд о драконе. Внезапно он заметил, что у него дрожат руки, и, стиснув их, зажал в коленях. «Держись», — приказал он себе. Что бы его ни ждало, он должен довести дело до конца. Ведь он ничего в сущности не знает, у него нет никаких фактов, только утверждение инспектора службы безопасности, а к ним следует относиться критически. Ведь это могло быть всего лишь неуклюжей полицейской уловкой, попыткой заставить его сказать лишнее. Однако это могло быть и правдой. Все-таки могло. Но если так, он тем более должен держаться. Потому что у него есть дело, которое надо довести до конца, ничего не напортив. Однако все станет гораздо сложнее, если за ним будут следить. С другой стороны, неизвестно, будут ли за ним следить. А впрочем, так ли уж это важно? Труднее всего будет пробиться к Эндрю Арнольду. Попасть на прием к ректору Планетарного университета не очень-то просто. Он слишком занятой человек, чтобы тратить время на разговоры с заурядным преподавателем, тем более, что указанный преподаватель не сможет даже сообщить заранее, о чем, собственно, он намерен беседовать с ректором. Дрожь в руках унялась, но он все еще не разжимал их. Немного погодя, он выберется отсюда, спустится к шоссе и сядет где-нибудь на один из внутренних скоростных полос. Через час с небольшим он уже будет у себя в университетском городке и скоро узнает, правду ли говорит Дрейтон. И увидит своих друзей. Алеопа, Духа, Харлоу Шарпа, Алина Престона и всю прочую братью. И вновь будут буйные ночные пирушки в свинье и свистке, долгие мирные прогулки по тенистым аллеям и катание на байдарках по озеру. Будут беседы и споры, и обмен старинными сказаниями, и неторопливый академический распорядок дня, оставляющий человеку досуг, чтобы жить. Он поймал себя на том, что с удовольствием думает о предстоящей поездке, потому что шоссе огибало холмы по границе заповедника гоблинов. Там, конечно, жили не только гоблины, но и прочие существа с древних времен, называемые маленьким народцем. И все они были его друзьями. Ну, если не все, то очень многие. Тролли порой могли вывести из себя кого угодно, а сколотить настоящую прочную дружбу с такими созданиями, как Банши, было трудновато. В это время года, подумал он, холмы должны быть великолепны. Он отправился в систему енотовой шкуры на исходе лета, и холмы все еще были облачены в темно-зеленые одежды. Но теперь, в середине октября, они, конечно, уже блистали всеми пышными красками осени. Винный багрянец дубов, багрец и золото кленов и пламенеющий пурпур дикого винограда, как нить, сшивающая все остальные цвета. И воздух будет пахнуть сидром, будет пронизан тем неповторимым пьянящим благоуханием, которое приходит в леса только с умиранием листьев. Он сидел и вспоминал, как 2 года назад, в такую же осень, они с мистером Отулом отправились на байдарках вверх по реке в северные леса, надеясь где-нибудь по пути вступить в контакт с лесными духами, о которых повествуют древние легенды оджибуэев. Они плыли по кристально-прозрачным протокам, а вечером разжигали костер на опушке темного соснового бора. Они ловили рыбу на ужин и отыскивали лесные цветы на укромных полянках и рассматривали бесчисленных птиц и зверей и отлично отдохнули. Но никаких духов они так и не увидели, что, впрочем, было вполне естественно. С маленьким народцем Северной Америки редко кому удавалось вступить в соприкосновение, потому что это были подлинные дети первозданной природы, не похожие на полуцивилизованных, свыкшихся с людей обитателей холмов Европы. С
Стул, на котором сидел Максвелл, был повернут к западу, и сквозь гигантские стеклянные стены он видел реку и обрывы за ней, по которым в старину проходила граница штата Айова. Темно-лиловые громады в венце молочно-голубого осеннего неба. На краю одного из обрывов он различил чуть более светлое пятно. Это был институт травматургии, где преподавали главным образом восьминожки с планет Альфа Центавра. Вглядываясь в дальний силуэт здания, Максвелл вспомнил, что много раз обещал себе принять участие в одном из летних семинаров, но так и не собрался. Он протянул руку и переставил чемодан, намереваясь встать, но остался сидеть. Он никак не мог отдышаться, а в коленях ощущалась неприятная слабость. То, что он услышал от Дрейтона, потрясло его гораздо больше, чем ему показалось в первый момент, и шок никак не проходил. «Спокойнее, спокойнее», — сказал он себе. «Нельзя так распускаться. Может быть, это неправда, даже, наверное, неправда. И пока он сам во всем не убедился, нервничать нечего». Максвелл медленно встал, нагнулся, чтобы взять чемодан, но задержался, все еще не решаясь окунуться в шумную суматоху зала ожидания. Люди, земляне и внеземляне деловито спешили куда-то или стояли небольшими группами. Белобородый старец в чопорном черном костюме, маститый ученый, судя по его виду, решил Максвелл, что-то говорил компании студентов, явившихся его проводить. Семейство рептилий расположилось на длинных диванчиках, предназначавшихся для существ такого типа, то есть неспособных сидеть. Двое взрослых, лежавших лицом друг к другу, переговаривались с шипением, характерным для речи рептилий, а дети тем временем ползали по диванчикам и, играя, свивались в клубки на полу. В небольшой нише бочкообразное существо, лежа на боку, неторопливо перекатывалось от одной стены к другой, что, вероятно, соответствовало манере землян в задумчивости расхаживать взад и вперед.

думал Максвелл. И может быть для этого все-таки есть основания. Ведь о них неизвестно почти ничего. Они были смутным и неясным фактором, возникшим где-то в глубинах космоса, еще одной движущейся по Вселенной мощной культурой, которая кое-где на дальних границах вступала в отдельные контакты с ширящейся человеческой культурой. И Максвелл воскресил в своей памяти первый и единственный случай, когда ему довелось увидеть колесника. Студента, который приехал из института

колесах, сказал он себе. Ни у какого другого существа в известных пределах Вселенной колес не было. Он вдруг увидел перед собой пухлый пудинг, подвешенный между двумя колесами, ось которых проходила примерно через середину туловища. Колеса были одеты мехом, а обод, как он заметил, заменяли роговые затвердения. Низ пудингообразного тела свисал под осью, точно набитый мешок. Но худшее он обнаружил, подойдя поближе. Вздутая нижняя часть была прозрачной, и

Земля уже давно стала гигантским галактическим учебным центром, куда десятками тысяч прибывали внеземные существа, чтобы учиться и преподавать в его бесчисленных университетах и институтах. И со временем, подумал Максвелл, в это галактическое содружество, символом которого стала Земля,

0: «Почему?» – с недоумением спросил себя Максвелл. «Даже мысль о колесниках вызывает непоборимое отвращение, хотя человек и все другие обитатели Вселенной научились отлично ладить друг с другом». Зал ожидания вдруг представился ему Вселенной в миниатюре. Тут были существа, прибывшие со множества планет разных звезд. Их пругуны, и ползуны, и дергунчики, и катуны. «Земля стала плавильной печью галактик», — думал он. «Тем местом, где встречаются существа с тысяч звезд, чтобы знакомиться с чужими культурами, чтобы обмениваться мыслями и идеями». «Номер 5692», — завопил громкоговоритель. «Пассажир номер 5692, до вашего отбытия остается 5 минут. Кабина 37. Пассажир 5692, просим вас немедленно пройти в кабину 37».
1: «Куда может отправиться пассажир номер 5692?» — прикинул Максвелл.
0: «В джунгли второй планеты головной боли? В мрачные, открытые всем метрам ледяные города горести 4? На безводные планеты убийственных солнц или на любую другую из тысяч планет, до которых с того места, где он стоял, можно было добраться в мгновение ока, потому что их объединяла система передатчиков материи. Но сама эта система служит вечным памятником кораблям-разведчикам, которые первыми проложили путь сквозь тьму космического пространства, как пролагают они его и теперь, медленно, с трудом расширяя пределы Вселенной, известной человеку». Зал ожидания гудел от отчаянных призывов диктора к опоздавшим или не явившимся пассажирам, от жужжания тысяч голосов, разговаривающих на сотнях языков, от шарканья, топота и перестука множества ног. Максвелл нагнулся, поднял чемодан и направился было к выходу, но тотчас снова остановился, пропуская автокар с аквариумом, заполненным мутной жижей. В туманной глубине аквариума он разглядел неясно.

0: Когда автокар с аквариумом проехал, Максвелл без дальнейших помех добрался до двери и вышел на красивую эспланаду, которая террасами спускалась к бегущим полосам шоссе. Он с удовольствием заметил, что около шоссе нет очереди. Это случалось не так уж часто. Максвелл всей грудью вдыхал чистый вкусный воздух, пронизанный холодной осенней свежестью. Он казался особенно приятным после недель, проведенных в мертвой и затхлой атмосфере хрустальной планеты. Подходя к шоссе, Максвелл увидел огромную афишу. Набранная старинным большим шрифтом, она торжественно и с достоинством зазывала почтенную публику. Вильям Шекспир, эсквайр, из Стрэтфорда на Эйвоне, Англия, прочтет лекцию «Писал ли я шекспировские пьесы?» под эгидой Института времени 22 октября в аудитории Музея времени. Начало в 8 часов вечера. Билеты продаются во всех агентствах. «Максвелл!» — крикнул кто-то, и он обернулся. К нему по эспланаде бежал какой-то человек. Максвелл поставил чемодан, поднял было руку в приветственном жесте, но тут же опустил ее, увидев, что окликнул его кто-то совсем незнакомый. Тот перешел на рысцу, а потом перешел на быстрый шаг. «Профессор Максвелл, не так ли?» — спросил он. «Я не мог ошибиться». Максвелл сдержанно кивнул, испытывая некоторую неловкость. «А я Монти Черчилл», — объяснил незнакомец, протягивая руку. «Мы познакомились с вами около года назад у Нэнси Клейтон на ее очередном гала-вечере». «Как поживаете, Черчилл?» — сказал Максвелл холодно. Потому что теперь он вспомнил этого человека, если не лицо, то фамилию. Будто юрист и, кажется, специализируется на посредничестве. Один из тех, кто берется за любое дело, лишь бы клиент хорошо заплатил. «Лучше не бывает!» — весело воскликнул Черчилл. «Только что вернулся из поездки. Не слишком долгой, но все-таки до чего же приятно вернуться домой. Ничего нет на свете лучше дома. Потому-то я вас и окликнул. Несколько недель ни одного знакомого лица, представляете?» «Спасибо», — сказал Максвелл. «Направляетесь к себе в университетский городок?»
1: «Да, я как раз шел к шоссе».
0: «Да зачем же?» — запротестовал Черчилл. «У меня тут автолет. На станционной площадке места для двоих вполне хватит. Доберетесь домой гораздо быстрее».
1: Максвелл молчал, не зная, на что решиться. Черчилл ему не нравился, но он был прав. По воздуху они доберутся туда гораздо быстрее. А это его устраивало. Он хотел поскорее выяснить положение вещей.
0: «Очень любезно с вашей стороны», — наконец ответил он. «Конечно, если я вас не стесню».

0: очередной программе «Модель для сборки» вы слушаете роман Клиффорда Саймака «Заповедник гоблинов». Продолжение следует. Клиффорд Саймак. «Заповедник гоблинов». Глава третья. Мотор зафыркал и смолк. Через секунду образовалось тихое гудение сопел, и в наступившей тишине стал слышен пронзительный свист воздуха, ударяющегося о металл. Максвелл взглянул на своего соседа. Черчилл сидел словно окаменев, то ли от страха, то ли от изумления, ведь случилось нечто немыслимое, то, чего никак не могло быть. Автолеты этого типа никогда не ломались. Внизу под ними вздымались острые зубцы крутых утесов и макушки могучих деревьев, под которыми прятались скалы. Слева велась серебристая лента реки, омывающая подножье лесистых холмов. Время словно застыло и начало растягиваться. Казалось, непонятное колдовство превращает каждую секунду в целую минуту. И с удлинением времени пришло спокойное осознание того, что должно было произойти, так как будто речь шла не о нем, а о ком-то другом, как будто ситуацию трезво и реалистически оценивал посторонний наблюдатель, подумал Максвелл. Но где-то в дальнем, скрытом уголке его мозга жила мысль о паническом страхе, который вспыхнет чуть позже, когда автолет ринется вниз, на верхушке деревьев и скал, а время обретет обычную быстроту. Подавшись вперед, он осмотрел простиравшуюся внизу местность и вдруг увидел поляну в лесу, крохотный светло-зеленый разрыв в темном море деревьев. Он толкнул Черчилла локтем и указал на поляну. Тот посмотрел, кивнул и начал поворачивать штурвал медленно и нерешительно, словно проверяя, будет ли машина слушаться. Автолет слегка накренился и сделал вираж, по-прежнему продолжая медленно падать, но уже в нужном направлении. На мгновение он, казалось, вышел из-под контроля, затем скользнул вбок, теряя высоту быстрее, чем раньше, но планируя туда, где среди деревьев был виден просвет. Теперь верхушки стремительно мчались к ним навстречу, и Максвелл уже различал их осенние краски. Сплошная темная масса стала красной, золотой и оранжевой. Длинные багряные копья взметнулись, чтобы пронзить их, золотые клешни злобно тянулись к ним, чтобы сомкнуться в цепких схватке. Автолет задел верхние ветки дуба, на миг словно в нерешительности повис между небом и землей, а затем нырнул к зеленой лужайке в самой гуще леса. «Лужайка фей», — сказал себе Максвелл. «Их бальный зал, а теперь посадочная площадка». Он покосился на Черчилла, вцепившегося в рычаги управления, и вновь устремил взгляд на несущийся к ним зеленый луг. Он должен быть ровным. Ни кочек, ни рытвин, ни ям. Ведь когда создавалась эта лужайка, почва специально выравнивалась в соответствии с принятыми стандартами. Автолет ударился о землю, подскочил и угрожающе накренился. Затем он вновь коснулся травы и покатил по ней без единого толчка. Деревья в дальнем конце лужайки неслись на них с ужасающей быстротой. «Держитесь!» — крикнул Черчилл, и в тот же момент машина повернула и пошла юзом. Когда она остановилась, до стены деревьев было не больше 5 шагов. Их обступила мертвящая тишина, которая словно надвигалась на них от пестрого леса и скалистых обрывов. Из безмолвия донесся голос Черчилла. «Еще немного!» — и он откинул вверх и выбрался наружу. Максвелл последовал за ним. «Не понимаю, что произошло?» — говорил Черчилл. «В эту штуку встроено столько всяких предохранителей, что уму непостижимо. Да, конечно, можно угодить под молнию, или врезаться в гору, или попасть в смерч, но мотор не выходит из строя никогда. Остановить его можно, только выключив». Он вытер лоб рукавом, а потом спросил. «Вы знали про эту лужайку?»
1: Максвелл покачал головой. «Нет. Но я знал, что такие лужайки существуют. Когда создавался заповедник, в планах его ландшафта эти лужайки были специально оговорены. Видите ли, феям нужно место для танцев, и, заметив в лесу просвет, я догадался, что это может быть такое».
0: «Когда вы указали вниз, — сказал Черчилл, — я просто положился на вас. Деваться все равно было некуда, и я рискнул».
1: Максвелл жестом остановил его. «Что это?» — спросил он, прислушиваясь.
2: «Как будто топот лошадиных копыт», — отозвался Черчилл. «Но кому могло взбрести в голову прогуливать тут лошадь? Доносится вот оттуда».
1: Топот явно приближался. Обойдя автолет, Максвелл и Черчилл увидели тропу, которая круто поднималась к узкому отрогу, увенчанному массивными стенами полуразрушенного средневекового замка. Лошадь спускалась по тропе тряским галопом. На ее спине примостился толстячок, который при каждом движении своего скакуна подпрыгивал самым удивительным образом. Выставленные вперед локти нескладного всадника взлетали и падали точно машущие крылья. Лошадь тяжелыми скачками спустилась со склона на лужайку. Она была столь же неизящна, как ее всадник. Лохматый битюк, чьи могучие копыта ударяли по земле силой парового молота, вырывая куски дерна и отбрасывая их далеко назад. Он держал курс прямо на автолет, словно намереваясь опрокинуть его, но в последнюю секунду неуклюже свернул и встал как кованый. Бока его вздымались и опадали точно кузнечные меха, из дряблых ноздрей вырывалось шумное дыхание. Всадник грузно соскользнул с его спины, едва коснувшись ногами земли, разразился гневными восклицаниями.
3: «Это все они, негодники и паршивцы!» — вопил он. «Это все они, мерзкие тролли! Сколько раз я их толковывал! Летит себе, помилой, летит, а вы не вмешиваетесь! Так нет, не слушают, только и думают, как бы эту штуку шутить! Наложат заклятие, все тут!» «Мистер О'Тул!» — закричал Максвелл. «Вы меня еще помните?»
1: Гоблин обернулся и прищурил красные близорукие глаза.
3: «Да никак, профессор!» – взвизгнул он. «Добрый друг всех нас! Ах, какой стыд! Какой позор! Профессор, я с этих троллей спущу шкуры и растяну на двери. Я приколочу их уши к деревьям!»
0: «Заклятие?» – спросил Черчилл. «Вы сказали, заклятие?»
3: «А что же еще?» – негодовал мистер О'Тул. «Что еще может свести помело с неба на землю?»
1: Он подковылял к Максвеллу и озабоченно уставился на него.
0: «А это и вправду вы?» – спросил он с некоторым беспокойствием. «В истинной плоти? Нас известили, что вы скончались. Мы послали венок из Амелы и Астралиста в знак нашей глубочайшей скорби».
1: «Нет, это воистину я и в истинной плоти», – сказал Максвелл, привычно переходя на диалект обитателей холмов. «Это были только слухи».
3: «Тогда на радостях мы все трое», – вскричал О'Тул, – «и спьем по большой кружке доброго октябрьского эля. Варка как раз окончена, и я от всего сердца приглашаю вас, господа, разделить со мной первую пробу».
1: Со склона по тропе к ним бежало полдесятка других гоблинов, и мистер О'Тул властно замахал, поторапливая их.
3: «Всегда опаздывают», – пожаловался он. «Никогда нет на месте в нужную минуту. Прийти-то они приходят, но обязательно позже, чем надо бы. Хорошие ребята, как на подбор, и сердца у них правильные, но нет в них подлинной живости, кое отмечены истинные гоблины вроде меня».
1: Гоблины косолапой рысью высыпали на лужайку и выстроились перед О'Тулом, ожидая распоряжений.
3: «У меня для вас много работы», – объявил он. «Для начала идите к мосту и скажите этим троллям, чтобы они не смели заклинания накладывать. Раз и навсегда пусть прекратят и больше не пробуют. Скажите им, что это последнее предупреждение. Если они снова примутся за свое, тот мост мы разнесем на камни и каждый мшистый камень укатим далеко от других, так что вновь тот мост не встанет никогда. И пусть снимут заклятие вот с этого упавшего помела, чтобы оно летело как новое. А другие идите искать фей. Расскажите им о повреждении их лужайки, не забыв присовокупить, что во всем повинны эти подлые тролли. И обещайте, что лужайка будет выровнена к той поре, когда они придут сюда танцевать под полную луну. Третье же, позаботьтесь о Добине. Приглядите, чтобы его неуклюжие копыта не причиняли лужайке нового ущерба. Но если найдет трава повыше, пусть он ее пощиплет. Бедняге не часто выпадает случай насладиться таким пастбищем».
1: Мистер О'Тул повернулся к Максвеллу и Черчиллу, потирая ладони ладонь в знак удачно исполненного дела.
3: «А теперь, господа, — сказал он, — соблаговолите подняться со мной на холм, и мы испробуем, на что годится сладкий октябрьский эль. Однако прошу вас и сострадание ко мне идти помедленнее. Мое брюхо что-то очень выросло, и я весьма страдаю от одышки».
1: «Ведите нас, старый друг, — сказал Максвелл. — Мы с охотой подладим свой шаг к вашему. Давненько не пили мы вместе октябрьского эля».
3: «Да, да, разумеется», — сказал Черчилл растерянно.
1: Они начали подниматься по тропе. Впереди на фоне светлого неба четко вырисовывался силуэт развалин.
3: «Я должен заранее извиниться за состояние замка», — сказал мистер О'Тул. «Он полон сквозняков, способствующих насморкам, гайморитам и всяким другим мучительным недугам. Ветер рыскает по нему, как хочет, и всюду стоит запах сырости и плесени. Я так и не постиг, почему вы, люди, уж раз вы начали строить для нас замки, не могли сделать их уютными и непроницаемыми для ветра и дождя. Если мы некогда и обитали в руинах, это еще не значит, что нас не влекут удобства и комфорт. Поистине, мы жили в них лишь потому, что бедная Европа не могла предложить нам ничего более подходящего».
1: Он умолк, отдышался и продолжал.
4: Я прекрасно помню, как 2000 лет назад и более мы жили в навехоньких замках, хотя, конечно, и убогих, ибо невежественные люди той поры не умели строить лучше. И мастерства они не знали, и инструментов у них нужных не было, а уж и о машинах говорить не приходится. Да и вообще, худосочный был народ. А нам приходилось скрываться по углам и закоулкам замков, ибо непросвещенные люди той поры страшились и чурались нас и пытались в своем невежестве обороняться от нас могучими чарами и заклинаниями. А впрочем, добавил он не без самодовольства, они же были всего только люди, и колдовство у них хромало. Нам были не страшны даже самые замысловатые в чарах.
5: 2000 лет назад? Не хотите ли вы сказать? Начал было Черчилль и замолчал, заметив, что Максвелл замотал головой. Мистер О'Тул остановился и бросил на Черчилля уничтожающий взгляд.
4: «Я помню, — объявил он, — как из того болотистого бора, который вы теперь называете Центральной Европой, весьма бесцеремонно явились варвары и рукоятками своих грубых железных мечей начали стучаться в ворота самого Рима. Мы слышали об этом в лесных чащах, где обитали тогда, и среди нас еще жили те, теперь давно умершие, кто знал про Фермопилы всего через несколько недель после того, как пали Леонид и его воины».
5: «Простите, — сказал Максвелл, — но не все настолько хорошо знакомы с маленьким народцем».
3: «Будьте добры, — перебил Отул, — познакомьте его в таком случае».
1: «Это правда, — сказал Максвелл, обращаясь к Черчиллу. Или, во всяком случае, вполне может быть правдой. Они не бессмертные, в конце концов, умирают, но долговечно они так, что нам и представить это трудно. Рождение у них редкость, иначе на Земле не хватило бы для всех места, но они доживают до невероятного возраста».
4: «А все потому, — сказал мистер Отул, — что мы роем глубоко, в самом сердце природы, и не транжирим драгоценную силу духа на мелочные заботы, о которые вдребезги разбиваются жизнь и надежды людей. Однако это слишком печальные темы, чтобы тратить на них столь великолепный осенний день. Так обратим же наши мысли со всем рвением к пенному Элю, который ждет нас на вершине».
1: Он умолк и вновь начал взбираться по тропе заметно быстрее, чем раньше. Сверху к ним навстречу опрометью бежал крохотный гоблин. Пестрая рубаха, которая была ему велика, билась по ветру.
4: «Эль!» – верещал он. «Эль!»
1: Он остановился перед ними, еле удерживаясь на ногах.
4: «Ну, и что, Эль?» – пропыхтел мистер Утул. «Или ты хочешь покаяться, что осмелился его попробовать?»
6: «Он скис!»
1: – стенал маленький гоблин.
6: «Весь этот заклятый чан скис!»
5: «Но ведь Эль не может скиснуть!» — возразил Максвелл, понимая, какая произошла трагедия.
1: Мистер О'Тул запрыгал на тропе, пылая яростью.
4: Его лицо из коричневого стало багровым и тут же полиловило. Он хрипел и задыхался. «Нет, может, если его сглазить! Проклятие! О, проклятие!»
1: Он повернулся и заспешил вниз по тропе в сопровождении маленького гоблина.
4: «Только дайте мне добраться до этих гнусных троллей!» – вопил мистер О'Тул. «Только дайте мне наложить лапы на их жадные головки! Я их выкопаю из-под земли вот этими самыми лапами и повешу на солнце сушиться! Я спущу с них со всех шкур, и я их так проучу, что они вовек не забудут!»
1: Его угрозы все больше сливались в нечленораздельный рев, пока он быстро удалялся вниз по тропе, спеша к мосту, под которым обитали тролли. Два человека с восхищением смотрели ему вслед, дивясь такому всесокрушающему гневу.
4: «Ну, — сказал Черчилль, — вот мы и лишились возможности испить сладкого октябрьского эля.

Глава 4. Когда Максвелл на одной из внешних, более медленных полос шоссе доехал до окраины университетского городка, часы на консерватории начали отбивать 6. Из аэропорта Черчилль поехал другим путем, и Максвелл был этим очень доволен. Не только потому, что юрист был ему чем-то неприятен, но и потому, что он испытывал потребность побыть одному. Ему хотелось ехать медленнее, откинув щиток в тишине, ни с кем не разговаривая, и только впитывать атмосферу всех этих зданий и аллей, и чувствовать, что он вернулся домой, в единственное место в мире, которое по-настоящему любил. Сумерки спускались на городок благостной дымкой, смягчая очертания зданий, превращая их в романтические гравюры из старинных книг. В аллеях группами стояли студенты с портфелями и негромко переговаривались. Некоторые держали книги прямо под мышкой. На скамье сидел седой старик и смотрел, как в траве резвятся белки. По дорожке неторопливо ползли двое неземлян-рептилий, поглощенные беседой. Студент-человек бодро шагал по боковой аллее, насвистывая на ходу, и его свист будил эхо в тихих двориках. Поравнявшись с рептилиями, он поднял руку в почтительном приветствии, и повсюду высились древние величественные вязы, с незапамятных времен осеняющие все новые и новые поколения студентов. И вот тут-то огромные куранты начали отбивать 6 часов. Густой звон разнесся далеко вокруг, и Максвеллу вдруг почудилось, что это дружески здоровается с ним университетский городок. Часы были его другом, подумал он. И не только его, но всех, до кого доносился их бой. Это был голос городка. По ночам, когда он лежал в постели и засыпал, ему было слышно, как они бьют, отсчитывая время. И не просто отсчитывая, но подобно стражу, возвещая, что все спокойно. Впереди в сумраке возникла громада Института времени. Гигантские параллелепипеды из пластмассы и стекла, сияющие огнями. К их подножию привязался музей. Поперек его фасада протянулось бьющееся на ветру белое полотнище. В сгущающихся сумерках Максвелл с такого расстояния сумел разобрать только одно слово – «Шекспир». Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченнери и вся компания не простили Институту времени, когда 2-3 года назад институт докопался, что автором пьес был все-таки не граф Оксфорд. И это появление Стрэдфордса во плоти будет горстью соли, высыпанной на еще не зажившую рану. Вдали, на западной окраине городка, высились на вершине холма административные

0: полотнищем плаката. Часы кончили отбивать время, и последние отголоски замерли во мгле. 6 часов. Через 2-3 минуты он сойдет с полосы и направится к гербу Уинстона, который был его домом уже 4 года. Нет, впрочем, не 4, а 5. Максвелл сунул руку в правый карман куртки и в маленьком внутреннем кармашке нащупал кольцо с ключами. Теперь, впервые после того, как он покинул Висконсинскую передаточную станцию, ему вдруг овладела мысль о другом Питере Максвелле. Конечно, история, которую рассказал ему инспектор Дрейтон, могла быть правдой, хотя он сильно в этом сомневался. Служба безопасности была вполне способна пустить в ход именно такой прием, чтобы выведать у человека всю подноготную. Однако, если это ложь... Если это ложь, то почему из системы енотовой шкуры не поступило сообщение о том, что он не прибыл? Впрочем, и это ему известно только со слов инспектора Дрейтона, и про другие 2 таких же случая тоже. Если можно усомниться в одном утверждении Дрейтона, с какой стати принимать на веру остальных? Если хрустальная планета перехватывала и других путешественников, он пока был там, ничего об этом не слышал. Однако, сказал себе Максвелл, это тоже ничего не означает. Хозяева хрустальной планеты, несомненно, сообщили ему только то, что считали нужным сообщить. Тут он сообразил, что тревожит его не столько разговор с Дрейтоном, сколько слова Отула. Мы послали венок из Амеллы и астралиста в знак нашей глубочайшей скорби. Если бы не скисший Эль, он, конечно, обсудил бы со старым Гоблином события этих недель, но им так и не представилась возможность поговорить по душам. Впрочем, пока можно об этом не думать. Как только он доберется домой, то сразу же позвонит кому-нибудь из своих друзей и узнает правду. Но кому позвонить? Харлоу Шарпу в Институт времени? Или Далесу Грегу, декану его факультета? Или, может быть, Сигму Мауну Тайру, старому Эриданцу с белоснежным мехом и задумчивыми лиловыми глазами, который целую жизнь провел в крохотном кабинете, разрабатывая методы анализа структуры мифов? Или Алену Престону, близкому приятелю-юристу? Пожалуй, начать следует с Престона, ведь если Дрейтон не солгал, ситуация может сложиться именно в юридическом плане. Максвелл сердито одернул себя. Он, кажется, поверил. Во всяком случае, вот-вот поверит. Если так пойдет дальше, он начнет убеждать себя, что все это чистая правда. Герб Уинстонов был уже совсем близко. Максвелл поднялся с сиденья, взял чемодан и перешел на внешнюю, еле ползущую полосу. Напротив герба Уинстонов он спрыгнул на тротуар. Ни на широкой каменной лестнице, ни в вестибюле никого не было. Пошарив в кармане, он вытащил ключи и зажал в пальцах тот, который открывал дверь квартиры. Лифт уже ждал, и он нажал кнопку 7-го этажа. Ключ сразу вошел в замок и легко в нем повернулся. Дверь открылась, и Максвелл вошел в темную комнату. Дверь за его спиной автоматически закрылась, щелкнув замком, и он протянул руку к выключателю. Но так и застыл с поднятой рукой. Что-то было не так. Какое-то чувство, ощущение, может быть, запах? Да, именно, запах. Слабый, нежный аромат незнакомых духов. Максвелл ударил кулаком по стене, вспыхнул свет. Комната стала другой. Не та мебель и пронзительные яркие картины на стенах. У него не было и никогда не будет таких картин. Позади него снова щелкнул замок, и он стремительно обернулся. Дверь распахнулась, и в комнату вошел саблезубый тигр. При виде Максвелла огромный кот припал к полу и заворчал, обнажив 6-дюймовые кинжалы клыков. Максвелл осторожно попятился. Тигр медленно пополз вперед, по-прежнему ворча. Максвелл шагнул назад, почувствовал удар по лодыжке, попытался удержаться на ногах и понял, что падает. Он же видел этот пуфик. Мог бы, кажется, вспомнить, но не вспомнил. Споткнулся о него и сейчас здорово шлепнется. Он пытался расслабиться, ожидая удара о жесткий пол, но вместо этого его спина погрузилась во что-то мягкое, и он сообразил, что приземлился на кушетку, которая стояла за пуфиком. Тигр в изящном прыжке повис в воздухе, прижав уши, полуоткрыв пасть и вытянув массивные лапы вперед, словно таран. Максвелл вскинул руки, загораживая грудь, но лапы отбросили их в сторону, как пушинки, и придавили его к кушетке. Огромная кошачья морда со сверкающими клыками придвинулась к самому его лицу. Медленно, почти ласково, тигр опустил голову и длинный розовый язык шершавый. Напрекатил. Тигр еще раз ободрал языком лицо Максвелла и присел на задние лапы. Ухмыляясь и поставив уши торчком, он рассматривал Максвелла с дружеским и даже восторженным интересом. Максвелл приподнялся и сел, откинувшись на спинку кушетки. «Кто вы, собственно, такой?» — спросила стоявшая в дверях девушка.
1: «Видишь?»
0: видите ли, я... Однако вы не из робких, заметила она.
1: Сильвестр замурлыкал громче.
0: «Извините, мисс», — сказал Максвелл, — «но я здесь живу. Во всяком случае, жил раньше. Это ведь квартира 721?» «Да, конечно», — кивнула она. «Я сняла ее ровно неделю назад». «А мог бы догадаться», — сказал Максвелл, пожимая плечами. «Ведь мебель другая». «Я потребовала, чтобы хозяин вышвырнул прежнюю», — объяснила она. «Это было что-то чудовищное».

«Не сердитесь на него», — сказала она. «Он ведь просто большой котенок». «Биомех?» Девушка кивнула. «Поразительная умница. Он ходит со мной повсюду. И всегда ведет себя прилично. Не понимаю, что на него нашло. Наверное, вы ему понравились». Говоря все это, она смотрела на тигренка, но тут внезапно бросила на Максвелла внимательный взгляд. «Вам нехорошо?» Максвелл покачал головой. «Вы что-то очень побелели». «Небольшое потрясение», — объяснил он. «Наверное, в этом все дело». «Я сказал вам правду. До недавнего времени я действительно жил здесь. Произошла какая-то путаница». «Сядьте», — приказала она. «Хотите выпить чего-нибудь?» «Если можно». «Меня зовут Питер Максвелл, я профессор...» «Погодите, Максвелл, вы сказали?» «Питер Максвелл, ведь так звали...» «Да, я знаю», — сказал Максвелл. «Так звали того человека, который умер». Он осторожно опустился на кушетку. «Я принесу вам чего-нибудь», — сказала девушка. Сильвестр подобрался поближе и ласково положил массивную голову Максвеллу на колени. Максвелл почесал его за ухом, и Сильвестр, громко замурлыкав, чуть-чуть повернулся, чтобы показать Максвеллу, где надо чесать. Девушка вернулась с рюмкой и села рядом. «Но я все-таки не понимаю, если вы тот, кто...» «Все это очень запутанно», — заметил Максвелл. «Должна сказать, что вы держитесь неплохо. Немного ошеломлены, пожалуй, но не сокрушены». «По правде говоря», — признался Максвелл, — «на самом-то деле я не был застигнут врасплох. Меня поставили об этом в известность, но я не поверил. То есть не позволил себе поверить». Он поднес рюмку к губам. «А вы не будете пить?» «Если вам лучше», — сказала она, — «если вы в норме, я пойду налью и себе». «Я прекрасно себя чувствую», — объявил Максвелл. «И как-нибудь все это переживу». Он посмотрел на свою собеседницу и только теперь увидел ее по-настоящему. Стройная, подтянутая, коротко постриженные темные волосы, длинные ресницы и глаза, которые ему улыбались. «Как вас зовут?» — спросил он. «Кэрол Хэмптон. Я историк, работаю в Институте времени». «Мисс Хэмптон», — сказал он, — «приношу вам свои извинения. Я уезжал вообще с земли и только что вернулся. У меня был ключ, он подошел к замку, а когда я уезжал, эта квартира была моей». «Не нужно ничего объяснять», — перебила она. «Мы выпьем», — сказал он. «А потом я встану и уйду, если только...» «Что?» «Если только вы не согласитесь пообедать со мной, чтобы я мог хоть чем-то отплатить вам за чуткость. Вы могли бы выбежать с воплями». «Они подстроены ли все это?» — спросила она подозрительно. «Вдруг вы...» «Ни в коем случае», — сказал он. «У меня не хватило бы сообразительности. И к тому же, откуда я взял бы ключ?» Она поглядела на него и потом сказала... «Это было глупо с моей стороны, но вам придется взять с собой Сильвестра. Он ни за что не останется один». «Да я никогда и не согласился бы бросить его одного», — заявил Максвелл. «Мы с ним друзья до гроба». «Это обойдется вам в бифштекс», — предупредила она. «Он всегда голоден, а ест только бы хорошие бифштексы. Большие».

0: Клиффорд Саймок. Заповедник гоблинов. Глава 5. Свинье и свистке было темно, шумно и чадно. Между тесно составленными столиками оставались лишь узкие проходы. Мерцали дрожащие огоньки свечей. Низкий зал был заполнен разноголосым гулом, точно все посетители говорили разом, перебивая друг друга. Максвелл прищурился, стараясь высмотреть свободный столик. Пожалуй, подумал он, им следовало бы пойти куда-нибудь еще. Но ему хотелось поужинать именно тут, потому что этот кабачок был облюбован студентами и преподавателями его факультета, и здесь он чувствовал себя как дома. «Пожалуй, нам лучше пойти куда-нибудь еще», — сказал он, обернувшись к Хэрол Кэмптон. «Сейчас к нам кто-нибудь подойдет и укажет столик», — ответила она. «Наверное, большой наплыв. Официанты совсем сбились с ног. Сильвестр, немедленно прекрати. Извините его, пожалуйста», — добавила она умоляюще, обращаясь к людям, сидевшим за столиком, возле которого они стояли. «Он такой невоспитанный и особенно не умеет вести себя за столом. Хватает все, что увидит». Сильвестр облизывался с довольным видом. «Пустяки, мисс», — сказал обездоленный бородач. «Я, собственно говоря, и не собирался его есть. Просто у меня привычка заказывать бифштексы». «Пит! Пит Максвелл!» — закричал кто-то в дальнем конце зала. Прищурившись, Максвелл разглядел в полумраке, что ему машет кругами какой-то человек, вскочивший из-за столика в углу. Потом он узнал его. Это был Алле Оп, а рядом с ним маячила белая фигура духа.
1: «Встретили друзей?» — спросила Кэрол.
0: «Да, по-видимому, они приглашают нас за свой столик. Вы не возражаете?»
1: «Это не андерталец?» — спросила она.
0: «Вы его знаете?»
1: «Видела несколько раз, но мне хотелось бы с ним познакомиться. А рядом сидит дух?»
0: «Они неразлучны», — объяснил Максвелл.
1: «Ну так идемте же».
0: «Мы можем просто поздороваться, а потом отправиться куда-нибудь еще».
1: «Ни в коем случае», — воскликнула Кэрол. «По-моему, это очень интересное место».
0: «Вы не бывали тут раньше?»
1: «Не осмеливалась», — ответила она.
0: «Ну так следуйте за мной», — сказал он и начал медленно пробираться между столиками. Девушка и тигренок шли за ним по пятам. Алле Оп выскочил навстречу Максвеллу, бурно заключил его в объятия, потом взял за плечи, отодвинул и начал всматриваться ему в лицо.
2: «Ты же в самом деле старина Пит?» — спросил он. «Ты нас не морочишь?»
1: «Да, я Пит», — ответил Максвелл. «А кем я еще могу быть, по-твоему?»
2: «В таком случае», — сказал Оп, — «кого мы хоронили 3 недели назад в четверг?» «И я, и дух, мы оп там были. И ты должен нам 20 монет, ровно столько стоил венок, который мы прислали».
1: «Давайте сядем», — предложил Максвелл.
2: «Опасаешься скандала?» — осведомился Оп. «Но ведь это место для скандалов и создано. Каждый час по расписанию завязываются кулачные бои, а в промежутках кто-нибудь влезает на столик и разражается речью».
1: «Оп», — сказал Максвелл, — «со мной дама, так что ты укротись и отцивилизуйся. Мисс Кэрол Хэмптон, а эта стейросовая дубина зовется Алле Оп».
2: «Счастлив познакомиться с вами, мисс Хэмптон», — сказал Алле Оп. «Но кого я вижу? Саблезубый тигр, с места мне не сойти. Помнится, был случай, когда я в буран укрылся в пещере, где уже сидела такая вот киска, а при мне никакого оружия, кроме тупого кремниевого ножа. Понимаете, палец у меня сломалась, когда я повстречал медведя, и...»
1: «Да скажешь как-нибудь в другой раз», — перебил Максвелл. «Может быть, все-таки мы сядем? Нам очень хочется есть, и вовсе не хочется, чтобы нас вышвырнули отсюда».
2: «Пит», — сказал Алле Оп, — «быть вышвырнутым из этой забегаловки весьма большая честь. Ты можешь считать свое общественное положение упрочненным только после того, как тебя вышвырнут отсюда».
0: Однако, продолжая ворчать себе под нос, он все-таки направился к своему столику и галантно пододвинул стул Кэрол. Сильвестр устроился между ней и Максвеллом, положил подбородок на стол и недоброжелательно уставился на Алле Опа.
2: «Этой киске я не нравлюсь», — объявил Оп. «Возможно, она знает, сколько предков я поистреблял в добром каменном веке».
1: «Сильвестр всего лишь биомех», — объяснила Кэрол, — «и ничего знать не может».
2: «Ни за что не поверю», — сказал Оп. «Эта животина никакой не биомех. У него в глазах видна самая что ни на есть типичная саблезубая подлость».
1: «Пожалуйста, Оп, уймись на минутку», — прервал его Максвелл. «Мисс Хэмптон, позвольте представить вам духа, моего очень старого друга».
3: «Мне очень приятно познакомиться с вами, мистер Дух», — сказала Кэрол.
4: «Только я не мистер, а просто дух», — поправил тот. «Я ведь дух и больше ничего. И самое ужасное заключается в том, что я не знаю, чей я, собственно, дух. Очень рад познакомиться с вами. Так уютно сидеть за столиком вчетвером. В цифре 4 есть что-то милое и уравновешенное».
2: «Ну, — объявил Оп, —
5: Теперь, когда мы перезнакомились, давайте перейдем к делу. Выпьем. Ужасно противно пить водичку. Конечно, я люблю духа за многие его превосходные качества, но не перевариваю ни пьющих.
4: Ты же знаешь, что я не могу пить, вздохнул дух. И есть не могу. И курить. Возможности духов весьма и весьма ограничены, но мне хотелось бы, чтобы ты перестал указывать на это всем, с кем мы знакомимся.
5: Он повернулся к Кэрол.
3: Вы, кажется, удивлены, что варвар-неандерталец способен изъясняться так красноречиво и свободно.
5: Не удивлена, а потрясена, поправила Кэрол.
3: Оп, сообщил ей Максвелл, за последние 20 лет вобрал в себя такое количество знаний, какое обыкновенному человеку и не снилось. Начал с программы детского сада, в буквальном смысле слова, а сейчас работает над докторской диссертацией.
5: А главное, он и дальше собирается продолжать в том же духе. Его можно назвать одним из самых выдающихся наших студентов.
1: Он поднял руку и замахал официанту, призывая его могучим голосом.
5: «Сюда!» — крикнул он. «Здесь есть люди, которые хотели бы облагодетельствовать вас заказом. Все они умирают от ползучей жажды».
4: «Больше всего меня в нем восхищает», — заметил дух, — «его застенчивость и скромность».
5: «Я продолжаю учиться», — сказал Оп. «Но не столько из-за стремления к знанию, сколько ради удовольствия наблюдать ошарашенные выражения на лицах педантов-преподавателей и дураков-студентов». «Впрочем», — повернулся он к Максвеллу, — «я отнюдь не утверждаю, что все преподаватели обязательно педанты».
4: «Спасибо», — сказал Максвелл.
5: «Есть люди», — продолжал Оп, — «которые, по-видимому, убеждены, что Homo sapiens neanderthalensis — глупая скотина и ничего больше. И что ни говори, он вымер. Он не смог выдержать борьбы за существование, в чем усматривается прямое доказательство его безнадежной второсортности. Боюсь, я и дальше буду посвящать мою жизнь опровержению».
4: Рядом с Опом возник официант.
5: «Это опять вы», — сказал он. «Можно было сразу догадаться, как только вы принялись на меня орать.
4: Вы невоспитаны, Оп».
5: «С нами тут сидит человек», — сообщил ему Оп, пропуская мимо ушей оскорбительное утверждение, «который вернулся из страны теней. По-моему, достойнее всего будет отпраздновать его воскрешение в вакханалии и дружбы».
3: «Насколько я понял, вы хотите чего-нибудь выпить».
5: «Так почему же вы сразу не принесли бутылку хорошего пойла, ведерко льда и три рюмки?» — осведомился Оп. «Дух, знаете ли, не пьет».
4: «Я знаю», — сказал официант.
5: «То есть, если мисс Хэмптон не предпочитает какую-нибудь модную болтушку?» — уточнил Оп.
3: «Кто я такая, чтобы вставлять палки в колеса?» — спросила Кэрол. «Что пьете вы?»
5: «Кукурузные виски», — ответил Оп. «Наш с Питом вкус в этом отношении ниже всякой критики».
4: «Ну, так кукурузные виски», — решила Кэрол.
3: «Насколько я понял, — сказал официант, — когда я приволоку бутылку, у вас будет чем за нее заплатить. Я помню, как однажды...»
5: «Если я обману ваши ожидания», — объявил Оп, — «мы обратимся к старине Питу».
3: «К Питу?» — переспросил официант и, посмотрев на Максвелла, воскликнул.
5: «Профессор, я слышал, что вы...» «Я вам уже битый час об этом толкую», — перевел Оп. «Потому-то мы и празднуем. Он восстал из гроба».
3: «Я не понимаю».
5: «И незачем», — сказал Оп. «Несите-ка выпивку, и больше от вас ничего не требуется».
4: Официант убежал.
3: «А теперь», — сказал дух, обращаясь к Максвеллу,
4: «пожалуйста, объясните нам, что вы такое? По-видимому, вы не дух. Или же процесс изготовления значительно улучшился с той поры, когда человек, которого представляю я, сбросил бренную оболочку?»
5: «Насколько можно судить», — начал Максвелл, — «перед вами результат раздвоения личности. Один из меня, насколько я понял, стал жертвой несчастного случая и умер».
3: «Но это же невозможно», — возразила Кэрол. «Психическое раздвоение личности — это понятно, но чтобы физически...»
4: «Ни на земле, ни в небесах нет ничего невозможного», — объявил дух.
5: «Цитатка-то заезженная», — заметил Оп. «И к тому же ты ее переврал».
3: Он принялся энергично скрести волосатую грудь короткими пальцами.
5: «Не глядите на меня с таким ужасом», — сказал он Кэрол. «Зуб, и ничего больше. Я дитя природы, и потому чешусь. Но я отнюдь не наг, на мне надеты шорты».
3: «Его выучили ходить на двух ногах», — заметил Максвелл, — «но только-только».
4: «Вернемся к раздвоению вашей личности», — сказала Кэрол. «Не могли бы вы объяснить нам, что, собственно, произошло?»
5: «Я отправился на одну из планет системы енотовые шкуры, и в пути моя волновая схема каким-то образом сдублировалась. Так что я прибыл одновременно в два разных места».
4: «Вы хотите сказать, что возникло два Питера Максвелла?»
5: «Вот именно». «На твоем месте, — сказал Оп, — я подал бы на них в суд. Этим транспортникам даже убийство с рук сойдет».
6: Ты можешь вытрясти из них хорошее возмещение. Вызовешь свидетелями меня и духа. Мы ведь были на твоих похоронах. И вообще, добавил он, нам с духом тоже следует предъявить им иск за причинение моральных мук. Наш лучший друг лежит в гробу, бледный и неподвижный, а мы совсем убиты горем.
3: Нет, правда, мы очень горевали, сказал дух.
6: Я знаю, ответил Максвелл.
3: Послушайте, сказала Карл. По-моему, вы все трое относитесь к случившемуся как-то слишком уж легко. Один из трех друзей.
6: Чего вы от нас хотите, осведомился Оп. Чтобы мы запели «Аллилуйя» или таращили глаза, девясь неслыханному чуду. Мы потеряли приятеля, а теперь он вернулся.
3: Но ведь их было двое и один.
6: Для нас он всегда был один, сказал Оп. И, пожалуй, так лучше. Нетрудно представить, какие недоразумения возникли бы, если бы его было двое.
3: Кэрол повернулась к Максвеллу. «А что скажете вы?» Он покачал головой.
6: «Я буду всерьез думать об этом только через 2 дня. А пока, наверное, я просто не могу. По правде говоря, при одной мысли об этом меня охватывает какое-то оцепенение. Ну, сейчас я сижу здесь с хорошенькой девушкой, с 2 старыми друзьями и с большим симпатичным котиком и знаю, что нам предстоит разделаться с бутылкой виски, а потом хорошенько поужинать». Он весело ей улыбнулся, Кэрол пожала плечами.
3: «Таких сумасшедших я еще не видела», — сказала она. «Знаете, мне это нравится».
6: «Мне тоже», — объявил Оп. «Что не говорите, а ваша цивилизация куда приятнее давних эпох. В моей жизни не было дня счастливее того, когда экспедиция из Института времени утащила меня сюда как раз в тот момент, когда несколько моих любящих соплеменников вздумали подзакусить мною. Впрочем, у меня к ним нет никаких претензий. Зима выдалась долгая, суровая, снег был очень глубоким и дичь совсем исчезла. К тому же кое-кто из племени имел на меня зуб, и не без оснований, не буду вас обманывать. Меня уже собирались тюкнуть по затылку и, так сказать, сбросить в общий котел».
3: «Каннибализм!» – с ужасом произнесла Кэрол.
6: «Естественно», – утешил ее Оп. «В те безыскусственные первобытные деньки в подобной ситуации не было ничего особенного. Но, разумеется, вам этого не понять. Ведь вы ни разу не испытывали настоящего голода, верно? Такого, чтоб кишки сводило, чтоб совсем иссохнуть».
3: Он умолк и обвел глазами зал.
6: «Наиболее утешительный аспект этой культуры, — продолжал он, — заключается в изобилии пищи. В старину у нас была через полосица. Хлопаем мастодонты и едим, пока нас не начнут рвать, после чего опять едим и...»
3: «На мой взгляд, — предостерегающе сказал дух, — эта тема не слишком подходит для разговора за столом».
6: Он поглядел на Кэрол. «Во всяком случае, вы должны признать, — объявил он, — что я прямодушен. Когда я имею в виду рвоту, я так и говорю, нас рвало, а не мы срыгивали».
3: Подошел официант и почти швырнул на стол бутылку и ведерко со льдом.
6: «Горячие сейчас закажете?» – спросил он. «Мы еще не решили, будем ли мы питаться в этой подозрительной харчевне. Одно дело тут нализации, совсем другое».
3: «В таком случае, сэр», – сказал официант и положил перед ним счет. Оп, порылся в карманах и вытащил деньги. Максвелл придвинул бутылку и ведерко поближе и начал накладывать лед в рюмки. «Но мы же поужинаем тут?» – спросила Кэрол. «Если Сильвестр не получит бифштекс, который вы ему обещали, я ничего не гарантирую. И ведь как терпеливо и благонравно он ведет себя, несмотря на все эти аппетитные запахи».
6: «Ведь он же скушал один бифштекс», – напомнил Максвелл. «Сколько еще он способен их сожрать?» «Неограниченное количество», – ответил Оп. «В старину такое чудище в один присест запросто уминало лося. Я вам когда-нибудь рассказывал?»
3: «Думаю, что да», – поспешно сказал дух. «Но бифштекс был пережаренный», – запротестовала Кэрол. «А он любит их с кровью. И к тому же совсем крохотный».
6: «Оп», – попросил Максвелл. «Верни официанту. У тебя это отлично получается. Твой голос словно создан для этой цели». Оп взмахнул могучей рукой и взревел. Потом подождал немного и снова взревел, но опять безрезультатно. «Он меня игнорирует», – проворчал Оп. «А может быть, это вовсе не наш официант. Я их в маках не различаю. Они для меня все на одно лицо».
3: «Не нравится мне сегодняшняя публика», — сказал дух. «Я все посматриваю по сторонам. Что-то назревает».
6: «А чем они плохи?» — спросил Максвелл.
3: «Слишком много слизняков из английской литературы. Обычно они сюда не заходят. Завсегдатаи здесь временщики и сверхъестественники».
6: «Ты думаешь, из-за Шекспира?»
3: «Возможно», — согласился дух.
6: Максвелл передал рюмку Кэрол, а другую подвинул через стол Опу.
3: «Как-то неудобно, что вы остаетесь ни при чем», — сказала Кэрол, обращаясь к духу. «Ну, понюхайте хотя бы».
7: «Пусть это вас не тревожит», — смешался Оп. «Этот субъект напивается до розовых слонов одним лунным светом. Он может танцевать на радуге. У него перед вами масса преимуществ. Например, он бессмертен. Духа ведь ничем не убьешь».
3: «Ну, не знаю», — сказал дух.
7: «Я не понимаю одного», — сказала Кэрол.

0: нас тут нет других духов», — сказал Максвелл. «Контакты с духами, беседы, интервью — это сколько угодно, но ни один дух, кроме тебя, не захотел жить среди нас». «Почему ты это сделал, дух?» «Пришел к нам, я имею в виду».
1: «Он прирожденный аферист», — заметил Лоб. «Всегда высматривает, где чем можно поживиться».
0: «Ну, положим», — возразил Максвелл. «Что, собственно, мы можем дать духу?»
2: «Вы даете мне», — сказал дух, — «ощущение реальности».
0: «Какова бы ни была причина, я очень рад, что ты пришел к нам», — сказал Максвелл.
2: «Вы трое уже давние друзья», — задумчиво произнесла Кэрол.
1: «И это вас удивляет?» — спросил Лоб.
0: «Да, пожалуй. Я не очень отдаю себе отчет, что, собственно, я имела в виду». В противоположном конце зала послышалась какая-то возня. Кэрол и Максвелл обернулись на шум, но не смогли разобрать, что там происходит. Внезапно на один из столиков спрыгнул человек и запел.
3: «Билл Шекспир хороший малый, зря бумаги не морал, не давал проходу юбкам, громко песенки орал».
0: Раздались возмущенные вопли и свист. Кто-то бросил чем-то в певца, но промахнулся. Часть посетителей подхватила песню.
3: «Билл Шекспир хороший малый, зря бумаги не морал».
0: Какой-то могучий бас оглушительно взревел.
4: «Черт убило Шекспира!»
0: И зал словно взорвался. Летели на пол стулья, люди вскакивали на столы, пронзительно вопили, сталкивали и стаскивали друг друга вниз, замелькали кулаки, в воздух взвелись различные предметы. Максвелл вскочил, протянул руку и перебросил Кэрол себе за спину. Оп с оглушительным боевым кличем перепрыгнул через стол и опрокинул ногой ведерко. Ледяные кубики разлетелись во все стороны.
1: «Я посбиваю их, как кегли!» — кричал он Максвеллу. «А ты знай, оттаскивай!»
0: Максвелл заметил кулак, сметнувшийся у него над ухом, увернулся и нанес удар в пустоту примерно в том направлении, откуда появился кулак. Над его плечом промелькнуло ручище Опа, завершавшееся могучим кулаком, который врезался в чью-то физиономию, и кто-то покатился по полу за их столиком. В затылок Максвелла угодил какой-то тяжелый предмет, летевший со значительной скоростью, и он свалился. Вокруг двигалась стена ног. Кто-то наступил ему на руку, кто-то упал на него. Где-то в неизмеримой вышине раздавались дикие завывания Опа. Максвелл извернулся, сбросил упавшее на него тело и, пошатываясь, поднялся с пола. В его локоть впились сильные пальцы.
1: «Давай-ка выбираться отсюда», — сказал Оп. «Это может скверно кончиться».
0: Кэрол откинулась назад, обеими руками сжимая загривок Сильвестра. Тигренок стоял на задних лапах, молотя передними по воздуху. Он утробно рычал, и его длинные клыки поблескивали даже в полутьме.
1: «Если мы сейчас же не вытащим его отсюда», — сказал Оп, — «котик сам раздобудет себе бифштекс».
0: Он стремительно нагнулся, ухватил тигренка поперек живота, поднял его и прижал к груди.
1: «Позаботься о девушке», — скомандовал Оп. «Тут где-то есть другой выход. И не забудь бутылку, она нам еще понадобится».
0: Максвелл взял бутылку за горлышко. Духа нигде не было видно.

«Я трус», — признался дух. «Я не скрываю, что стоит завязаться драки, и я превращаюсь в зайца. А ведь ты единственный парень в мире, которого никто и пальцем тронуть не может», — заметил Оп. Они сидели вокруг квадратного шаткого стола, который Оп однажды в припадке хозяйственной энергии собственноручно сколотил из нетесанных досок. Кэрол отодвинула тарелку. «Я умирала от голода», — сказала она, — «но не в силах больше проглотить ни кусочка». «И не только вы», — отозвался Оп. «Взгляните-ка на нашу кисоньку». Сильвестр лежал, свернувшись возле очага. Обрубок хвоста был плотно прижат к заду, пушистые лапы прикрывали нос, усы ритмично подрагивали от спокойного дыхания. «Первый раз вижу, чтобы саблезубый наелся до отвала», — сказал Оп. Он взял бутылку и встряхнул ее. Она была пуста. Неандерталец встал, направился в угол, нагнулся, приподнял дверцу в полу и пошарил под ней. Он вытащил стеклянную банку и отставил ее в сторону. Потом достал еще одну и поставил ее рядом с ней. Наконец он с торжествующим видом

0: ребят, конечно, пьете без льда, сказал он. Что зря разбавлять хороший напиток, а к тому же льда у меня все равно нет. Он указал на дверцу в полу. Мой тайник. Я всегда держу там бутылку другую. На случай, если я, например, сломаю ногу, а медик запретит мне пить. Из-за сломанной ты ноги, усомнился он. Ну, не из-за ноги, так? Из-за чего другого, сказал он. Он с удовольствием прихлебывал виски. Тут смотрел в огонь, и снаружи ветер шуршал гостями в ежине. В жизни я так вкусно не ужинала, вздохнула Кэрри. Я никогда еще не жарила себе сама бифштекс на палочке прямо над огнем. Оп, удовлетворенно рыгнул. Так мы жарили мясо в каменном веке. Или ели его сырым, как он тот саблезубый. У нас ведь не было ни плит, ни духовок, ни прочих ваших выдумок. У меня такое ощущение, сказал Максвелл, что лучше не спрашивать, откуда взялась эта вырезка. Ведь все мясные лавки наверняка были закрыты. Были-то были, согласился Боб. Но есть тут один магазинчик, и на задней двери там висел вот этот простенький замок. Когда-нибудь, сказал дух, ты наживешь крупную неприятность. Боб покачал головой. Не думаю. Во всяком случае, не в этот раз. Жизненно важная потребность. Нет, пожалуй, не то. Когда человек голоден, он имеет право на любую пищу, которую отыщет. Такой закон был в первобытные времена. Уж, конечно, суд и сейчас примет его во внимание. Кроме того, я завтра найду этот магазинчик, зайду туда и объясню, что произошло. Кстати, повернулся он к Максвеллу. Есть у тебя деньги?
1: Сколько хочешь, ответил тот.
0: Мне были выписаны командировочные для поездки в енотовую шкуру, и я не истратил из них ни гроша.
2: «Значит, на планете, куда вы попали, с вами обращались как с гостем», — заметила Кэрол.
0: «Примерно. Я так до конца и не разобрался, в каких отношениях я находился с местными обитателями».
2: «Они были приятными людьми?»
0: «Приятными-то приятными, но вот людьми ли... не знаю». Он повернулся к Хопу. «Сколько тебе нужно?»
3: «Сотни должно хватить. Мясо, сломанные двери, конечно, оскорбленные чувства нашего друга-мясника».
0: Максвелл достал бумажник, вытащил несколько банкнот и протянул их Попу.
3: «Спасибо», — сказал неандерталец. «Считай за мной».
0: «Нет», — возразил Максвелл, — «сегодня я угощаю. Ведь я пригласил Кэрол поужинать, хотя из этого так ничего и не вышло». Сильвестр у очага зевнул, потянулся и снова уснул, уже на спине, задрав все четыре лапы кверху.
2: «Вы здесь в гостях, мисс Хэмптон?» — спросил дух.
0: «Нет», — с удивлением ответила Кэрол. «Я здесь работаю. А почему вы подумали?»
2: «Из-за вашего тигра. Вы сказали, что это биомех, и я, естественно, подумал, что вы сотрудник биомеханического института».
0: «А, — сказала Кэрол, — Нью-Йоркского или Венского?»
3: «Есть еще азиатский центр в Улан-Баторе, если мне не изменяет память».
2: «А вы там бывали?»
3: «Нет, только слышал». «А ведь мог бы побывать, если бы захотел», — сказал Поп. «Он ведь способен переноситься куда угодно в мгновение ока. Вот почему сверхъестественники терпят его штучки. Они рассчитывают, в конце концов, докопаться до этих его свойств. Только старина дух, стреляный воробей, и ничего им не говорит».
0: «На самом деле его молчание объясняется тем, что ему платят транспортники», — вмешался Максвелл. «Им нужно, чтобы он держал язык за зубами. Если он расскажет о способе своего передвижения, им придется закрыть лавочку. Люди смогут приноситься по желанию, куда захотят, не обращая внимания на расстояние, будь то хоть миля, хоть миллион световых лет».
3: «А до чего он тактичен?» – подхватил Оп. «Ведь клонил-то он к тому, что такой саблезубый стоит больших денег, если вы не специалист по биомеханике и сами состряпать его не можете».
2: «Понимаю», — сказала Кэрол. «Это верно. Они стоят безумных денег, которых у меня нет. Мой отец преподавал в Нью-Йоркском биомеханическом институте, и Сильвестра изготовили студенты его семинара, а потом подарили ему, когда он уходил на пенсию».
3: «А я все равно не верю, что это киса биомеханического происхождения. Слишком уж у нее блестят глаза, когда она смотрит на меня», — заметил Оп.
2: «Дело в том, — объяснил Кэрол, — что в настоящее время они уже не столько мех, сколько био. Термин «биомеханический» родился в те дни, когда чрезвычайно сложные электронные мозг и нервная система помещались в особого типа протоплазму. Но теперь механическими в них остались только органы, которые в природе изнашиваются особенно быстро. Сердце, почки, легкие и прочее в том же роде. Собственно говоря, в настоящее время биомеханические институты просто создают те или иные живые организмы. Но вы это, конечно, знаете».
0: «Ходят разговоры», — сказал Максвелл, — «что где-то под замком содержится группа сверхлюдей. Вы что-нибудь об этом слышали?»
2: «Да, но ведь всегда ходят какие-то странные слухи».
3: А самый лучший поймал недавно я, вмешался Оп. Конфетка. Мне шепнули, что сверхъестественники установили контакт с сатаной. Так как же, Пит?
2: Ну, возможно, кто-то и предпринял подобную попытку, сказал Максвелл. Ведь это просто напрашивалось.
4: Неужели вы считаете, что сатана и в самом деле существует, удивилась Кэрол.
2: 200 лет назад, ответил Максвелл, люди точно таким же тоном спрашивали, неужели существуют гоблины, тролли и феи.
4: И духи, вставил дух.
2: Кажется, вы говорите серьезно, воскликнула Кэрол. Нет, конечно, ответил Максвелл, но я не склонен априорно отрицать существование даже сатаны.
3: Это удивительный век, заявил Оп. Что, несомненно, вы слышали от меня и раньше. Вы покончили с суевериями и бабушкиными сказками. Вы отыскиваете в них зерно истины. Однако мои соплеменники знали про троллей, гоблинов и прочих. Легенды о них, как вам известно, всегда основывались на фактах. Только позже, когда человек вышел из пеленок дикарской простоты, если вам угодно называть это так, он отмел факты, не позволяя себе поверить в то, что, как он знал, было правдой. Поэтому он принялся приукрашать факты и упрятал их в сказки, легенды и мифы. А когда люди размножились, все эти существа начали старательно от них прятаться и хорошо сделали. В свое время они вовсе не были такими милыми, какими вы считаете их теперь.
4: «А сатана?» – спросил дух.
3: «Не знаю», – ответил Оп. «Возможно, но точно сказать не могу. Тогда уже были все те, кого вы теперь разыскали, выманили на свет и поселили в заповедниках. Но их разновидностей было куда больше. Некоторые были жуткими и все вредными».
2: «По-видимому, вы не питали к ним большой симпатии», — заметила Кэрол.
3: «Да, мисс, не питал».
4: «На мой взгляд, — сказал дух, — этим вопросом стоило бы заняться Институту времени. По-видимому, существовало много разных типов этих. Можно назвать их приматами?»
2: «Да, пожалуй, можно», — согласился Максвелл.
4: «Приматов совсем иного склада, чем обезьяны и человек».
3: «Еще бы не другого, с чувством произнес Оп. Гнусные вонючки, ничего больше».
4: «Я уверена, что когда-нибудь Институт времени возьмется из разрешения этого вопроса», — сказала Кэрол.
3: «Еще бы», — ответил Оп. «Я им только об этом и твержу, и прилагаю надлежащее описание».
2: «У Института времени слишком много задач», — напомнил им Максвелл. В самых различных и одинаково интересных областях. Им же надо охватить все прошлое.
4: «При полном отсутствии денег», — добавила Кэрол.
2: «Мы слышим голос лояльного сотрудника Института времени», — объявил Максвелл.
4: «Но это же правда», — воскликнула девушка. «Исследования, которые проводит наш институт, могли бы принести столько пользы другим наукам. Написанную историю полагаться нельзя. Во многих случаях оказывается, что все было совсем не так. Пристрастие, предубеждение или просто тупые суждения, намеки, навеки мумифицированные на страницах книг и документов. Но разве другие институты выделяют на такие исследования необходимые средства? Я вам могу ответить «нет» и «нет». Ну, есть, конечно, исключения. Юридический факультет всегда идет навстречу, но таких мало. Остальные боятся. Они не хотят рисковать благополучием своих уютных мирков. Возьмите, например, историю с Шекспиром. Казалось бы, факультет английской литературы должен был бы обрадоваться, узнав, кто был настоящим автором этих пьес. В конце концов, вопрос о том, кто их автор, дебатировался несколько столетий. Но когда Институт времени дал на него точный ответ, они только вышли из себя.
2: «А теперь, — сказал Максвелл, — Институт тащит сюда Шекспира читать лекцию о том, писал он их или нет. Не кажется ли вам, что это не слишком тактично?»
4: «Ах, дело совсем в другом, — вспыхнула Кэрол. — В том, что Институт времени вынужден превращать историю в аттракцион, чтобы пополнить свою кассу. И так всегда. Всевозможные планы, цель которых одна — раздобыть деньги. И так уж у нас репутация балаганных клоунов. Неужели вы думаете, что декану Шарпу нравится...»
2: «Я хорошо знаю Харлоу Шарпа», — сказал Максвелл. «Поверьте, он извлекает из этого массу удовольствия».
3: «Какое кощунство!» — воскликнул Оп с притворным ужасом. «Или ты не знаешь, что за разглашение священных тайн тебя могут распять?»
4: «Вы смеетесь надо мной», — сказала Кэрол. «Вы смеетесь над всеми и над всем. И вы тоже, Питер Максвелл». «Я приношу извинения от их имени», — взмешался дух, «поскольку у них не хватает ума извиниться самим. Только прожив с ними бок о бок 10-15 лет, начинаешь понимать, что они в сущности совсем безвредны. И все равно наступит день, когда Институт времени получит в свое распоряжение все необходимые средства», — сказала Кэрол. «Тогда он сможет привести в исполнение задуманные проекты, а остальные факультеты могут убираться ко всем чертям, когда состоится продажа».
2: Она внезапно умолкла и словно онемела. Казалось, только колоссальным усилием воли она удержалась от того, чтобы зажать себе ладонью рот.
4: «Какая продажа?» — спросил Максвелл.
3: «По-моему, я знаю», — сказал Оп.
5: До меня дошел слух, собственно говоря, слушок, и я не обратил на него внимания. Так и если на то пошло, как раз такие мерзкие тихие слушки и оказываются на поверку правды. Когда слух грозен, повсеместен и...
4: Оп, нельзя ли без речей, перебил дух. Просто скажи нам, что ты слышал.
5: О, это невероятно, объявил Оп. Вы не поверите, как бы ни старались.
4: Да перестаньте же, вскричала Кэрол. Все трое выжидающе посмотрели на нее. Я сказала лишнее, слишком увлеклась, и, пожалуйста, забудьте об этом. Я даже не знаю, действительно ли предполагается что-то подобное.
6: «Разумеется», — сказал Максвелл, «ведь вы провели вечер в дурном обществе, вынуждены были терпеть грубости и...»
4: «Нет», — сказала Кэрол, покачав головой. «Моя просьба бессмысленна. Да я и не имею права просить вас об этом. Мне остается только рассказать вам все и положиться на вашу порядочность. И я совершенно уверена, что это не пустые слухи. Институту времени предлагают продать артефакт».
6: В хижине воцарилась напряженная тишина. Максвелл и его друзья замерли, почти не дыша. Кэрол удивленно переводила взгляд с одного на другого, не понимая, что с ними. Наконец дух сделал легкое движение, и в безмолвии им всем показалось, что его белый саван зашуршал так, словно был материален.
4: «Ведь вам неизвестно, — сказал он, — как нам всем троим дорог артефакт».
7: «Вы нас как громом поразили, — объявил Оп.
4: «Артефакт», — вполголоса произнес Максвелл. «Артефакт. Величайшая загадка. Единственный предмет в мире, ставящий всех в тупик».
7: «Таинственный камень», — сказал Оп.
4: «Не камень», — поправил его дух. «Значит, вы могли бы мне объяснить, что это такое?» — спросила Кэрол.
6: Но вся соль как раз заключается в том, что дух не может ответить на ее вопросы, никто другой тоже, подумал Максвелл.
4: Около 10 лет назад экспедиция Института времени, отправившаяся в юрский период, обнаружила артефакт на вершине холма, и он был доставлен настоящей ценой неимоверных усилий и затрат. Его вес требовал для переброски во времени такой энергии, какой еще ни разу не приходилось применять. Для осуществления этой операции пришлось отправить в прошлое портативный ядерный генератор, который пересылался по частям и был смонтирован на месте. Затем перед экспедицией встала задача возвращения генератора в настоящее, поскольку простая порядочность не позволяла оставлять в прошлом подобные предметы, даже в столь отдаленном прошлом, как юрский период. «Я не могу вам этого объяснить», — сказал дух. «И никто не может».
6: Дух говорил чистую правду. Пока еще никому не удалось установить хотя бы приблизительно, что такое артефакт.
4: Этот массивный брус из какого-то материала, который не был ни металлом, ни камнем, хотя вначале его определили как камень, а затем как металл, ставил в тупик всех исследователей.
6: Он был длиной в 6 футов и высотой в 4 и представлял собой сгусток сплошной черноты, не поглощавшей энергии и не испускавшей ее. Свет и другие излучения отражались от его поверхности, на которой никакие режущие инструменты не могли оставить ни малейшего следа. Даже лазерный луч оказался бессильным. Неуязвимый и непроницаемый артефакт упрямо хранил свою тайну. Он лежал на пьедестале в первом зале музея времени. Единственный предмет в мире, для которого не было найдено хотя бы гипотетически правдоподобного объяснения.
4: «Но если так, — сказала Кэрол, — то почему вы расстроились?»
7: «А потому, — ответил Оп, — что Питу кажется, будто эта штука в далекую старину была предметом поклонения обитателей холмов. То есть, если эти паршивцы вообще способны чему-то поклоняться».
4: «Мне очень жаль, — сказала Кэрол. Нет, правда, я ведь не знала. Наверное, если сообщить в институт...»
6: «Это же только предположение, — возразил Максвелл. У меня нет фактов, на которые можно было бы сослаться. Просто кое-какие ощущения, оставшиеся после разговоров с обитателями холмов. Но даже и маленький народец ничего не знает. Это ведь было так давно.
4: Так давно. Почти 200 миллионов.

0: Ваш оп меня просто ошеломил, заметила Кэрол. И этот домик, который он соорудил на краю света.
1: Он оскорбился бы, если бы услышал, что вы назвали его жилище домиком, сказал Максвелл. Это хижина, и он ею гордится. Переход из пещеры прямо в дом был бы для него слишком тяжел. Он чувствовал бы себя очень неуютно.
0: Из пещеры? Он в самом деле жил в пещере?
1: Я должен вам сообщить кое-что про моего старого друга Опа, сказал Максвелл. Он записной врун, и его рассказам далеко не всегда можно верить. Это история про каннибализм, например.
0: И мне сразу стало легче на душе, чтобы люди ели друг друга.
1: О, каннибализм в свое время существовал, это известно точно. Но вот должен ли был Оп попасть в котел, дело совсем другого рода. Вообще-то, если речь идет об общих сведениях, на его слова можно полагаться. Сомнительно только описание его собственных приключений.
0: «Странно», — сказала Кэрол. «Я не раз видела его в институте, он показался мне интересным, но я никак не думала, что познакомлюсь с ним. Да если говорить честно, у меня и не было такого желания. Есть люди, от которых я предпочитаю держаться подальше, и он казался мне именно таким. Я воображала, что он груб и неотесан».
1: «Он такой и есть», — вставил Максвелл.
0: «Но удивительно обаятельный», — возразила Кэрол. В темной глубине неба холодно мерцали ясные осенние звезды. Шоссе, почти совсем пустое, велось вдоль самого гребня холма. Далеко внизу широким веером сияли огни университетского городка. Ветер, срывавшийся с гребня, приносил слабый запах горящих листьев. «И огонь в очаге! Такая прелесть!» — вздохнула Кэрол. «Питер, почему мы обходимся без огня? Ведь построить очаг, наверное, совсем несложно».
1: «Несколько сот лет назад, — сказал Максвелл, — в каждом доме или почти в каждом доме был по меньшей мере один очаг, а иногда и несколько. Разумеется, эта тяга к открытому огню была атавизмом, воспоминанием о той эпохе, когда огонь был подателем тепла и защитником. Но в конце концов мы переросли это чувство».
0: «Не думаю. Мы просто ушли в сторону. Повернулись спиной к какой-то части нашего прошлого, а потребность в огне все еще живет в нас».

0: «Поп не может жить без огня», — сказал Максвелл. Именно отсутствие огня ошеломило его больше всего, когда экспедиция доставила его сюда. Первое время с ним, конечно, обходились как с пленником, держали не то чтобы в заперти, но под строгим присмотром. Но когда он стал, так сказать, сам себе хозяином, он подыскал подходящее место за пределами городка и выстроил там хижину, примитивную, как ему и хотелось. И, конечно, с очагом. И с огородом. Вам непременно следует посмотреть его огород. Идея, что пищу можно выращивать, была для него абсолютно новой. В его времена никто и представить себе не мог ничего подобного. Гвозди, пилы, молотки и доски тоже были ему в новинку, как и все остальное. Но он проявил поразительную психологическую гибкость и с легкостью освоил как новые инструменты, так и новые идеи. Его ничто не могло ошеломить. Свою хижину он строил, пользуясь пилой, молотком, гвоздями, досками и всем прочим. И все-таки, мне кажется, больше всего его потряс огород. Возможность выращивать пищу вместо того, чтобы охотиться за ней. Вероятно, вы заметили, что он и сейчас еще внутренне не может до конца привыкнуть к изобилию и доступности еды. «И напитков», — добавила Кэрол. Максвелл рассмеялся. Еще одно новшество, с которым он мгновенно освоился, это почти его конек. Он даже поставил у себя в сарае аппарат и гонит гнуснейший самогон. Удивительно ядовитое пойло. «Но гостям он его не дает», — сказала Кэрол. «Мы же пили виски». «Самогон он бережет для самых близких друзей. Банки, которые он достает из-под полья...»
1: «Я еще подумала, зачем он их там прячет? Они показались мне совсем пустыми».
0: «Обе до краев полны прозрачным самогоном».
1: «Вы сказали, что прежде он находился на положении пленника, а теперь? Какое отношение он имеет к Институту времени?»
0: «Он считается подопечным нашего института. Впрочем, это его ни к чему не обязывает. Но он ни за что не расстанется с институтом. Он ему предан даже больше, чем вы».
1: «А дух? Он живет в общежитии факультета сверхъестественных явлений на положении подопечного?»
0: «Ну нет, дух – бродячая кошка. Он странствует повсюду, где захочет. У него есть друзья во всех уголках планеты. Насколько мне известно, он ведет большую работу в Гималайском институте сравнительной истории религий. Однако он довольно часто выбирается сюда. Они с Опом сразу же стали закадычными друзьями, едва только факультет сверхъестественных явлений установил контакт с духом».
1: «Пит, вы называете его духом, но что он такое на самом деле?»
0: «Дух, а что же еще?»
1: «Ну что такое дух?»
0: «Не знаю. И никто не знает, насколько мне известно».
1: «Но вы же сверхъестественник».
0: «Да, конечно. Но я всегда работал с маленьким народцем, специализируясь по гоблинам, хотя меня интересуют и все остальные, даже баньши, хотя трудно вообразить более коварные и скрытные существа».
1: «Но значит, имеются и специалисты по духам. Что они говорят?»
0: «Вероятно, довольно многое. Написаны тонны книг о привидениях, призраках и прочем, но у меня никогда не хватало на них времени. Я знаю, что в давние века считалось, будто всякий человек после смерти становится духом, но теперь, насколько мне известно, эта теория отвергнута. Духи возникают благодаря каким-то особым обстоятельствам, но каким именно, я не имею ни малейшего представления».
1: «Знаете, — сказала Кэрол, — его лицо, хотя, может быть, и потустороннее, в то же время на редкость притягательно. Мне было ужасно трудно удержаться и не разглядеть его, не разглядывать его все время. Просто клочок сумрака в складках савана, хотя, конечно, это вовсе не саван, и порой намек на глаза. Крохотные огоньки, которые кажутся глазами, или это только одно мое воображение?»
0: «Нет, мне тоже иногда мерещится что-то такое».
1: «Пожалуйста, — попросила Кэрол, — возьмите этого дурака за шиворот и оттащите немного назад. Он на того и глядит, соскользнет за скоростную полосу. Но просто ничего не соображает и засыпает где угодно и когда угодно. Ни о чем другом, кроме еды и сна, он вообще думать не может».
0: Максвелл нагнулся и сдвинул Сильвестра на прежнее место. Сильвестр сонно заворчал.
1: Откинувшись на спинку сиденья, Максвелл посмотрел вверх.
0: «Поглядите на звезды, — сказал он. — Нигде нет такого неба, как на Земле. Я рад, что вернулся».
1: «Ну, что вы намерены делать дальше?»
0: «Провожу вас домой, заберу чемодан и вернусь к Опу. Он откроет одну из своих банок, и мы будем попивать его зелье и разговаривать до зари. Тогда я улягусь в постель, которую он завел для гостей, а он свернется на куче листьев».
1: «Я видела эти листья в углу, и мне было ужасно любопытно узнать, зачем они там, но я не спросила».
0: «Он спит на них. На кровати ему неудобно, ведь в конце концов в течение многих лет куча листьев была для него верхом роскоши».
1: «Ну вот, вы снова надо мной смеетесь».
0: «Вовсе нет», — сказал Максвелл. «Я говорю чистую правду».
1: «Но я же спрашивала вас вовсе не о том, что вы будете делать сегодня вечером, а вообще. Вы ведь мертвы? Или вы забыли?»
0: «Я буду объяснять», — сказал Максвелл. «Без конца объяснять. Где бы я ни оказался, найдутся люди, которые захотят узнать, что произошло, а может быть, даже будет проведено официальное расследование. Я искренне надеюсь, что обойдется без этого, но правило есть правило».
1: «Мне очень очень жаль», — сказала Кэрол. «И все-таки я рада. Как удачно, что вас было двое».
2: «Если транспортники сумеют разобраться в этой механике», — заметил Максвелл, — «они откроют для себя золотую жилу. Все мы будем хранить где-нибудь свою копию на черный день».
1: «Это ничего не даст», — возразила Кэрол. «То есть для каждого данного индивида. Тот, другой, Питер Максвелл, был самостоятельной личностью и...» «Нет, я запуталась. Сейчас слишком поздний, чтобы разбираться в подобных сложностях, но я уверена, что ваша идея неосуществима».
2: «Да», — согласился Максвелл. «Пожалуй, так. Это была глупая мысль».
1: «А вечер был приятный», — сказала Кэрол. «Спасибо, я получила большое удовольствие».
2: «А Сильвестр получил большой бифштекс».
1: «Да, конечно, он вас не забудет. Он любит тех, кто угощает его бифштексами. Удивительный обжора».
0: «Я хотел спросить вот о чем», — сказал Максвелл. «Вы нам не сказали, кто предложил купить артефакт?»
1: «Не знаю. Мне известно только, что такое предложение было сделано, и, насколько я поняла, условия достаточно выгодные, чтобы серьезно заинтересовать Институт времени. Я случайно услышала отрывок разговора, не предназначавшегося для моих ушей, а от этого что-нибудь зависит?»
0: «Возможно», — сказал Максвелл.
1: «Я теперь вспоминаю, что одно имя упоминалось, но не покупателя, как мне кажется. Просто кого-то, кто имеет к этому отношение. Я только сейчас вспомнила, кто-то по фамилии Черчилл. Это вам что-нибудь говорит?»

0: Милфорд Саймок. Заповедник гоблинов. Глава 8. Когда Максвелл вернулся, таща свой чемодан, Оп сидел перед очагом и подрезал ногти на ногах большим складным ножом. Неандерталец указал лезвием на кровать.
1: «Брось-ка его туда, а сам садись где-нибудь рядом со мной. Я только что подложил в огонь парочку поленьев и того, что в банке хватит на двоих. К тому же у меня припрятаны еще две».
0: «А где дух?» – осведомился Максвелл.
1: «Исчез. Я не знаю, куда он отправился. Он мне этого не говорит. Но он скоро вернется. Он никогда надолго не пропадает».
0: Максвелл положил чемодан на кровать, вернулся к очагу и сел, прислонившись к его шершавым камням. «Сегодня ты валял дурака даже лучше, чем это у тебя обычно получается», — сказал он. «Ради чего?»
1: «Ради ее больших глаз», — ответил Оп, ухмыляясь. «Девушку с такими глазами нельзя не шокировать. Извини, Пит, я никак не мог удержаться».
0: «Все эти разговоры о каннибализме и рвоте», — продолжал Максвелл. «Не слишком ли ты перегнул палку?»
1: «Ну, я, пожалуй, вправду немного увлекся», — признал Оп. «Но ведь публика как раз этого и ждет от дикого неандертальца».
0: «Она далеко не глупа», — заметил Максвелл. «Она проболталась об этой истории с артефактом на редкость ловко».
1: «Ловко?»
0: «Само собой, разумеется. Неужто ты думаешь, что она и в самом деле проговорилась нечаянно?»
1: «Я об этом вообще не думал», — сказал Оп. «Может быть, и нарочно, но в таком случае зачем ей это, как ты думаешь?»
0: «Скажем, она не хочет, чтобы его продавали. И она решила, что если упомянуть об этом при болтуне вроде тебя, на утро новость станет известна всему городу. Она рассчитывает, что такие разговоры могут сорвать продажу».
1: «Ты же знаешь, Пит, что я вовсе не болтун».
0: «Я-то знаю, но вспомни, как ты себя сегодня вел». Оп сложил нож, сунул его в карман и, взяв банку, протянул ее Максвеллу. Максвелл сделал большой глоток. Огненная жидкость полоснула его по горлу, как бритвой, и он закашлялся. «Ну, хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись», — подумал он. Кое-как проглотив самогон, он еще несколько секунд никак не мог отдышаться.
1: «Забористая штука», — сказал Оп. «Давненько у меня не получалось такой удачной партии. Ты видел? Чистый, как слеза».
0: Максвелл не в силах произнести ни слова, только кивнул. Оп, в свою очередь, взял банку, поднес ее к губам, запрокинув голову, и уровень самогона в банке сразу понизился на дюйм с лишним. Потом он нежно прижал ее к волосатой груди и выдохнул воздух с такой силой, что огонь в очаге заплясал. Свободной рукой он погладил банку.
1: «Первоклассное пойло», — сказал он, утер рот рукой и
0: некоторое время молча смотрел на это.
1: «Вот тебя она, несомненно, не могла принять за болтуна», — сказал он наконец. «Я заметил, что сегодня вечером ты сам выделывал лихие пируэты вокруг да около правды».
0: «Возможно, потому что я сам не знаю, какова эта правда», — задумчиво произнес Максвелл. «И как мне с ней поступить? У тебя есть настроение слушать?»
1: «Сколько угодно», — сказал Оп. «То есть, если тебе этого хочется. А так можешь мне ничего не говорить. Я имею в виду по долгу дружбы. Если ты мне ничего не скажешь, мы все равно останемся друзьями. Ты же знаешь, мы вообще можем ничего об этом не говорить. У нас найдется немало других тем».
0: Максвелл покачал головой. «Нет, Оп, мне необходимо с кем-то обсудить все это. Но довериться я могу только тебе. В одиночку мне не справиться».
1: «Ну-ка, отхлебни еще», — сказал Оп, протягивая ему банку. «А потом начинай, если хочешь. Я одного не могу понять. Как транспортники допустили такую промашку? И я не верю, будто они ее допустили. Я бы сказал, что кроется что-то совсем другое».
0: «И ты не ошибся бы», — ответил Максвелл. «Где-то есть планета, и, по-моему, не так уж далеко. Свободно странствующая планета, не связанная ни с каким Солнцем. Хотя, насколько я понял, она в любой момент может присоединиться к той системе, какая ей приглянется».
1: «Это ведь довольно сложно. Орбиты законных местных планет спутаются в клубок».
0: «Не обязательно», — возразил Максвелл. «Она ведь может выбрать орбиту в другой плоскости, и тогда ее присутствие практически на них не отразится». Он взял банку, зажмурил глаза и сделал могучий глоток. Отняв банку от рта, он снова прислонился к грубым камням. В трубе мяукал ветер, но эти тоскливые звуки раздавались снаружи, за тащатыми стенами. Головешка в очаге рассыпалась каскадом раскаленных угольков. Пламя заплясало, и по всей комнате замелькали неверные тени. Он забрал банку из рук Максвелла, но пить не стал, а зажал ее между коленями.
1: «Иными словами, эта планета перехватила и сдублировала твою волновую схему, так что вас стало двое», — сказал он.
0: «Откуда ты знаешь?»
1: дедуктивный метод. Наиболее логичное объяснение того, что произошло. Мне известно, что вас было двое. С тем другим, который вернулся раньше тебя, я разговаривал. И он был ты. Он был точно таким же Питером Максвеллом, как ты. Он сказал, что на планетах енотовой шкуры никаких следов дракона не оказалось, что все это были пустые слухи, и потому он вернулся раньше, чем предполагал. «Так вот в чем дело», — заметил Максвелл. «Я никак не мог понять, почему он вернулся до срока». «Передо мной стоит дилемма», — сказал Поп. «Должен ли я предаваться радости или горю? Наверное, и радости, и горю понемножку, оставив место для смиренного удивления перед неисповедимыми путями человеческих судеб. Тот другой был ты. И вот он умер, и я потерял друга, ибо он был человеком, личностью, а человеческая личность кончается со смертью. Но вот тут сидишь ты. И если прежде я потерял друга, то теперь я вновь его обрел, потому что ты такой же настоящий Питер Максвелл, как и тот».
0: «Мне сказали, что это был несчастный случай».
1: «Ну, не знаю», — заметил Поп. «Я над этим довольно много размышлял. Я вовсе не уверен, что это действительно был несчастный случай, особенно после того, как ты вот вернулся. Он сходил с шоссе, споткнулся, упал и ударился затылком».
0: «Но ведь никто не спотыкается, сходя с шоссе. Разве что калеки или люди мертвецки пьяные. Наружная полоса еле ползет».
1: «Конечно», — сказал Поп. «И так же рассуждала полиция. Но других объяснений не нашлось, а полиции, как тебе известно, требуется какое-нибудь объяснение, чтобы закрыть дело. Случилось это в пустынном месте, примерно на полпути отсюда до заповедника гоблинов. Свидетелей не было. Очевидно, все произошло, когда шоссе было пустынно. Возможно, ночью. Его нашли около 10 часов утра. С 6 часов на шоссе уже было много людей, но, вероятно, все они сидели на внутренних скоростных полосах и не видели обочины. Труп мог пролежать очень долго, прежде чем его заметили».
0: «По-твоему, это не был несчастный случай? Так что же, убийство?»
1: «Не знаю. Мне приходила в голову эта мысль. Одна странность так и осталась необъясненной. В том месте, где обнаружили тело, стоял какой-то необычный запах, никому не знакомый. Может быть, кто-то знал, что вас двое. По какой-то причине это его не устраивало».
0: «Но кто же мог знать, что нас двое?»
1: «Обитатели той планеты, если на ней были обитатели».
0: «Были», — сказал Максвелл. «Это поразительное место». И пока он говорил, оно вновь возникло перед ним, как наяву. Хрустальная планета, во всяком случае, какой она показалась ему при первом знакомстве. Огромная, простирающаяся во все стороны хрустальная равнина, а над ней хрустальное небо, к которому с равнины поднимались хрустальные колонны, чьи вершины терялись в млечной голубизне неба. Колонны, возносящиеся ввысь, чтобы удержать небеса на месте. И полные безлюдья, рождавшие сравнение с пустым бальным залом гигантских размеров, убранным и натертым для бала, ожидающим музыки и танцоров, которые не пришли и уже никогда не придут. И пустой зал во веки веков сияет сказочным блеском, никого не радуя своим изяществом. Бальный зал, но бальный зал без стен, простирающийся вдаль, не к горизонту. Горизонта там, казалось, не было вовсе, а туда, где небо, это странно матовое стеклянное небо, смыкалось с хрустальным полом. Он стоял, ошеломленный этой невероятной колоссальностью. Не безграничного неба, ибо небо отнюдь не было безграничным, и не огромных просторов, ибо просторы не были огромными, но колоссальностью именно замкнутого помещения, словно он вошел в дом великана и заблудился, и ищет дверь, не представляя себе, где она может находиться. Место, не имевшее никаких отличительных черт, потому что каждая колонна была точной копией соседней, а в небе, если это было небо, не виднелось ни облачка, и каждый фут, каждая миля были подобны любому другому футу, любой другой миле этих абсолютно ровных хрустальных плит, которые тянулись во всех направлениях. Ему хотелось закричать, спросить, есть ли здесь хоть кто-нибудь, но он боялся закричать, возможно, из страха, хотя тогда он этого не осознал, а понял только потом, что от звука его голоса холодное сверкающее великолепие вокруг может рассыпаться облаком мерцающего инея, ибо там царила тишина, не нарушаемая ни единым шорохом. Это было безмолвное, холодное и пустынное место. Все его великолепие и вся его белизна терялись в его пустынности.

0: Ловил, нет, не движение, а лишь намек на движение. Словно там было что-то, но унеслось с быстротой, невоспринимаемой глазом. Он остановился, чувствуя, что по коже у него забегали мурашки, завороженные ощущением чужеродности, более страшной, чем реальная опасность, пугаясь этой чужеродности, столь непохожей, столь далекой от всего нормального, что при взгляде на нее, казалось, можно было сойти с ума, прежде чем успеешь закрыть глаза. Ничего не случилось, и он снова пошевелился, осторожно поворачиваясь дюйм за дюймом. И вдруг увидел, что за спиной у него все это время было какое-то сооружение. Машина? Прибор? Аппарат? И внезапно он понял. Перед ним находилось неведомое приспособление, которое притянуло его сюда. Эквивалент передатчика и приемника материи в этом невозможном хрустальном мире. Одно он знал твердо. Эта планета не принадлежала к системе енотовой шкуры. Об этом месте он никогда даже не слышал. Нигде во всей известной Вселенной не было ничего даже отдаленно похожего на то, что он видел сейчас. Что-то произошло, и его швырнуло не на ту планету, на которую он отправился, а в какой-то забытый уголок Вселенной, куда человек, может быть, проникнет не ранее, чем через миллион лет. Так далеко от Земли, что мозг отказывался воспринять подобное расстояние. Он снова уловил какое-то неясное мерцание, как будто на хрустальном фоне мелькали живые тени. И внезапно это мерцание превратилось в непрерывно меняющиеся фигуры, и он увидел, что их здесь много, этих движущихся фигур, непонятных, отдельно существующих, и, казалось, таивших в своем мерцании какую-то индивидуальность. Словно это были призраки неведомых существ, подумал он с ужасом.
1: «И я отнесся к ним как к реальности», — сказал он попу.

0: Рассел кивнул. «Можно посмотреть на это и так, но скажи мне, что такое привидение?»
1: «Призрак», — сказал Оп. «Дух».
0: «Но что ты подразумеваешь под этими словами? Дай мне определение».
1: «Я пошутил, виновато», — сказал Оп. «И пошутил глупо. Мы не знаем, что такое привидение, и даже дух не знает точно, что он такое. Он просто знает, что он существует, а уж кому это знать, как не ему. Он много над этим размышлял. По-всякому анализировал, общался с другими духами, но объяснения так и не отыскал, поэтому приходится вернуться к сверхъестественному».
0: «То есть к необъясненному», — сказал Максел.
1: «Какие-то мутанты», — предположил Оп.
0: «Так считал Коллинз», — сказал Максел. «Но у него не нашлось ни сторонников, ни последователей. Я тоже не соглашался с ним, но до того, как побывал на Хрустальной планете, теперь я уже ни в чем не уверен».
2: «Что происходит, когда раса разумных существ достигает конца своего развития, когда она как раса минует пору детства и зрелости и вступает в пору глубокой старости?
0: Раса, подобна человеку, умирающая от дряхлости.
2: Что она тогда предпринимает?
0: Разумеется, она может просто умереть. Это было бы наиболее логично. Но, предположим, есть причина, которая мешает ей умереть. Предположим, ей надо во что бы то ни стало остаться в живых, и она не может позволить себе умереть».
1: «Если призрачное состояние – это действительно мутация», – сказал Оп. «Если они знали, что это мутация, если они достигли таких высот знания, что могли контролировать мутации...» Он умолк и посмотрел на Максвелла. «По-твоему, произошло что-то в этом роде?»
0: «Пожалуй», — сказал Максвелл. «Я все больше и больше склоняюсь к этой мысли».
1: «Выпей», — сказал Оп, протягивая ему банку. «Тебе это будет полезно. А потом дай мне хлебнуть».
0: Максвелл взял банку, но пить не стал. Он протянул руку к дровам, могучими пальцами ухватил полено и бросил его в огонь. Столб искр унесся в трубу. Снаружи за стенами стонал ветер. Максвелл поднес банку к губам. Самогон хлынул в его глотку, как поток лавы. Он закашлялся.
2: «Но хоть бы раз выпить эту дрянь, не поперхнувшись!»
0: И протянул банку Опу. Оп поднял ее, но пить не стал и посмотрел на Максвелла.
1: «Ты сказал, какая-то причина, ради которой необходимо жить. Какая-то причина, не позволяющая им умереть и заставляющая их существовать в любой форме, в какой это для них возможно».
2: «Вот именно», — сказал Максвелл. «Сведения, знания. Планета, нафаршированная знаниями, настоящий склад знаний. И, думаю, не более десятой доли дублирует то, что известно нам. А все остальное новое для нас, неведомое. Такое, что нам и не снилось. Знания, каких нам еще миллионы лет не приобрести, если мы вообще до них доберемся. Вся эта информация, насколько я понимаю, зафиксирована на атомарном уровне, таким образом, что каждый атом становится носителем частичкой информации. Хранится она в железных листах, вроде книжных страниц, сложенных гигантскими стопками и кипами. Причем каждый слой атомов, да, они расположены слоями, содержит какой-то определенный раздел. Прочитываешь первый слой, принимаешься за второй, и опять это похоже на страницы книги. Каждый слой атомов — страница, положенная на другие такие же страницы. Каждый металлический лист... Нет, не спрашивай, я даже примерно не могу сказать, сколько слоев атомов содержит каждый лист. Вероятно, сотни тысяч». Он поспешно поднял банку, сделал гигантский глоток, расплескав самогон по волосатой груди и шумно вздохнул. «Они не могут бросить эти знания на произвол судьбы», — сказал Максвелл. «Они должны передать их кому-то, кто сможет ими воспользоваться. Они должны жить, пока не передадут их. Вот тут-то им и понадобился я. Они поручили мне продать их запас знаний».
1: «Продать? Кучка призраков, дышащих на ладан? Что им может понадобиться? Какую цену они просят?»
0: Максвелл поднял руку и вытер внезапно вспотевший лоб.
2: «Не знаю», — сказал он.
1: «Не знаешь? Ну как же ты можешь продавать товар, не зная, чего он стоит, и не зная, какую цену спросить?»
2: «Они сказали, что еще свяжутся со мной. Они сказали, чтобы я узнал, кого это может заинтересовать, и тогда они сообщат мне цену».
1: «Хорошенький способ заключать деловые сделки», — возмутился Оп.
0: «Да, конечно», — согласился Максвелл.
2: «И у тебя нет даже ни малейшего представления о цене?»
0: «Ни малейшего. Я попытался объяснить им положение, они не могли понять. Или, может быть, не хотели. И сколько я с тех пор не ломал над этим голову, я так и не пришел ни к какому выводу. Все, конечно, сводится к вопросу, в чем, собственно, может нуждаться подобное братья. И хоть убей, я не могу себе этого представить».
1: «Во всяком случае», — заметил Оп, — «они знали, где искать покупателей. И что ж ты собираешься предпринять?»
0: «Я попробую поговорить с Арнольдом». «Ты умеешь выбирать крепкие орешки», — сказал.

0: Об. «Видишь ли, я могу говорить только с самим Арнольдом. Такой вопрос нельзя пускать по инстанциям. Все необходимо сохранить в строжайшей тайне. Ведь на первый взгляд подобное предложение кажется смехотворным. Если про него проведают репортеры или просто любители сплетен, университет немедленно откажется от каких-либо ни было переговоров. Ведь если он, несмотря на огласку, все-таки что-то предпримет, а сделка сорвется, то не исключено, так как я действую вслепую, хохотать над ним будут по всей вселенной до самых дальних ее пределов. Расплачиваться же придется Арнольду и мне, и...
1: Арнольд — чиновник, Пит, и больше ничего. Ты это знаешь не хуже меня. Он администратор. Его интересует лишь деловая сторона. Он... От того, что он носит звание ректора, суть не меняется. Он коммерческий директор и только. На науку ему в высшей степени наплевать. И он не рискнет своей карьерой даже ради трех планет, какими бы знаниями они ни были нашпигованы.
0: Ректор университета и должен быть администратором.
1: «Случись это в другое время», — печально добавил Об, «у тебя еще могли бы быть какие-то шансы. Но в настоящий момент Арнольд и без того танцует на канате. Когда он перевел ректорат из Нью-Йорка в этот заштатный городишко, знаменитый своими замечательными научными традициями», — перебил Максвелл. «Универсальную университетскую политику меньше всего заботят традиции, научные или какие бы там ни было», — объявил Об.
0: «Пусть так, но я все равно должен поговорить с Арнольдом. Конечно, я предпочел бы иметь дело с кем-нибудь другим, однако нравится он мне или нет, выбора у меня все-таки нет».
1: «Но ты мог бы вообще отказаться?»
0: «От роли посредника? Но нет, Об. И никто на моем месте не отказался бы. Тогда бы они нашли еще кого-нибудь и могли бы довериться человеку, который не справился бы с такой задачей. Я вовсе не хочу сказать, что сам обязательно с ней справлюсь, но, во всяком случае, я приложу все усилия. А кроме того, ведь речь идет не только о нас, но и о них».
1: «Ты проникся к ним симпатией?»
0: «Не знаю, можно ли тут говорить о симпатии. Скорее, о восхищении. Или о жалости. Они ведь делают все, что в их силах. Они так долго искали, кому бы передать накопленные знания».
1: «Передать? По-моему, ты говорил о продаже».
0: «Держащих информацию. Они говорили со мной посредством таблиц, и я отвечал им тем же способом».
1: «Но как же ты читал?»
0: «Они дали мне приспособление для этого. Что-то вроде защитных очков, только очень больших. Довольно такая объемистая штука. Наверное, в ней скрыто множество всяких механизмов. В этих очках я свободно читал таблицы. Не письмена, а крохотные закорючки в металле. Это трудно объяснить, но когда глядишь на них сквозь очки, становится ясно, что они означают. Потом я обнаружил, что фокусировку можно менять по желанию и читать разные слои. Но вначале они просто писали, если тут подходит слово «писать», ну, как дети пишут вопросы и ответы на грифельных досках. А когда я отвечал, еще одно приспособление, прикрепленное к моим очкам, непосредственно воспроизводило мои мысли».
1: «Машина-переводчик!» — воскликнул Об.
0: «Да, пожалуй, двустороннего действия».
1: «Мы пытались сконструировать такой прибор», — сказал Об. «Говоря «мы», я имею в виду объединенные усилия лучших инженерных умов не только Земли, но и всего того, что в шутку именуется известной частью Вселенной».
0: «Да, я знаю».
1: «А у этих ребят он есть? У твоих призраков?»
0: «У них есть еще очень много всякой всячины», — ответил Максвелл. «Я и миллионные части не видел. Я познакомился лишь с некоторыми образчиками, которые выбирал наугад, только чтобы убедиться в истинности их утверждений».
1: «Но одного я так и не могу понять», — сказал Об. «Ты все время говоришь о планете. А как насчет звезды?»
0: «Планета заключена в искусственную оболочку. Какая-то звезда там есть, насколько я понял, но с поверхности она не видна. Соль ведь в том, что звезда для них не обязательна. Если не ошибаюсь, ты знаком с гипотезой пульсирующей Вселенной?»
1: «Типа «уйди, уйди»?» — спросил Об. «Та, которая взрывается, а потом снова взрывается и так далее?»
0: «Правильно», — сказал Максвелл. «И теперь мы можем больше уже не ломать над ней головы. Она соответствует действительности. Хрустальная планета — это частица Вселенной, существовавшая до того, как возникла наша Вселенная. Видишь ли, они успели своевременно во всем разобраться. Они знали, что наступит момент, когда вся энергия исчезнет, и мертвая материя начнет медленно собираться в новое космическое яйцо, которое затем взорвется, породив новую Вселенную. Они знали, что приближается смертный час их Вселенной, который станет смертным часом и для них, если они не найдут какого-то выхода. И они создали планетарный проект. Они засасывали энергию и накопили гигантские ее запасы. Не спрашивай меня, как и откуда они ее извлекли и каким способом хранили, но, во всяком случае, она находилась в самом веществе их планеты. И потому, когда вся остальная Вселенная сгинула в черноте и смерти, они по-прежнему располагали энергией. Они одели планету в оболочку, преобразили ее в свое жилище. Они сконструировали двигатели, которые превратили их планету в независимое тело, несущееся в пространстве, послушно подчиняясь их воле. И до того, как мертвая материя их Вселенной начала стягиваться в одну точку, они покинули свою звезду, превратившуюся в черный мертвый уголь, и отправились в самостоятельное путешествие, которое длится до сих пор. Обитатели прежнего мира на планете-космолете. Они видели, как погибала их Вселенная, предшествовавшая нашей. Они остались одни в пространстве, в котором не было ни единого намека на жизнь, ни единого проблеска света, ни единого биения энергии. Вероятно, точно не знаю, они наблюдали образование нового космического яйца. Они могли находиться в неизмеримой дали от него, но все-таки его видеть. А в этом случае они видели взрыв, положивший начало Вселенной, в которой теперь обитаем мы. Ослепительную вспышку, когда энергия вновь ринулась в пространство. Они видели, как зарделись первые звезды, они видели, как складывались галактики. А когда галактики окончательно сформировались, они отправились в эту новую Вселенную. Они могли посещать любые галактики, обращаться по орбите вокруг любой приглянувшейся им звезды, а потом лететь дальше. Они были межгалактическими бродягами. Но теперь их конец недалек. Планета, я думаю, еще на полном ходу, так как машины, снабжающие ее энергией, работают по-прежнему. Наверное, для планеты тоже существует свой предел, но до него еще далеко. Однако сами они как раса утратили жизнеспособность, хотя хранят в своем архиве мудрость двух вселенных.
1: 50 миллиардов лет, пробормотал Оп. 50 миллиардов лет познания мира.
0: По меньшей мере, сказал Максвелл, вполне возможно, что этот срок гораздо больше. Они умолкли, пытаясь охватить мыслью эти 50 миллиардов лет. Огонь в очаге потрескивал и что-то шептал. Издалека донесся бой курантов консерватории, отсчитывающих время.

0: Клиффорд Саймак, «Заповедник гоблинов», глава 9. Максвелл проснулся от того, что Об тряс его за плечо. «Тут тебя желают видеть!» Сбросив одеяло, Максвелл опустил ноги с кровати и начал нащупывать брюки. Об сунул их ему в руку. «А кто?»
1: «Назвался Лонгфелло. Отвратительный надутый тип. Он ждет снаружи, явно боится войти в хижину из-за опасения инфекции». «Ну так пусть убирается к черту», — объявил Максвелл и потянулся за одеялом. «Нет, нет», — запротестовал Об. «Я выше оскорблений. Чихать я на него хотел».
0: Максвелл влез в брюки, сунул ноги в ботинки и притопнул. «А кто он такой?»
1: «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Об.
0: Максвелл побрел в угол к скамейке у стены, налил из ведра воды и таз и ополоснул лицо.
2: «Который час?» — спросил он.
1: «Начало 8-го».
0: «Что-то мистер Лонгфелло торопится меня увидеть.
1: Он там меряет газон шагами, изнывает от нетерпения».
0: Лонгфелло и правда изнывал. Едва завидев Максвелла в дверях, он бросился к нему с протянутой рукой.
2: «Профессор Максвелл!» — воскликнул он. «Как я рад, что отыскал вас! Это было нелегко, но мне сказали, что я, возможно, найду вас здесь».
0: Он посмотрел на хижину, и его длинный нос чуть-чуть сморщился.
2: «И я рискнул».
0: «Оп!» — спокойно сказал Максвелл. «Мой старый и близкий друг».
2: «Может быть, прогуляемся немного?» — предложил Лонгфелло. «Удивительно приятное утро. Вы уже позавтракали?» «Ах, да, конечно же, нет».
0: «Если бы вы сказали мне, кто вы такой, это значительно упростило бы дело», — заметил Максвелл.
2: «Я работаю в ректорате. Стивен Лонгфелло, к вашим услугам, личный секретарь ректора».
0: «Вы-то мне и нужны», — сказал Максвелл. «Мне необходимо встретиться с ректором и как можно скорее». Лонгфелло покачал головой.
2: «Могу сразу же сказать, что это невозможно».
0: Они неторопливо пошли по тропинке, ведущей к шоссе. С могучего каштана, осенявшего тропинку, медленно слетали листья, отливавшие червонным золотом. Дальше, на фоне голубого утреннего неба, багряным факелом пылал клен. И высоко над ним, к югу, уносился треугольник утиной стаи.
2: «Невозможно», — повторил Максвелл.
0: «Это звучит как окончательный приговор. Словно вы обдумали мою просьбу заранее».
2: «Если вы хотите что-нибудь сообщить доктору Арнольду», — холодно проинформировал его Лонгфелло, — «вам следует обратиться в соответствующие инстанции. Неужели вы не понимаете, что ректор чрезвычайно занят и...»
0: «О, я это понимаю. И понимаю, что такое инстанция. Отсрочки, оттяжки, проволочки, пока твое тело не станет известно всем и каждому».
2: «Профессор Максвелл», — сказал Лонгфелло, — «я буду говорить с вами откровенно. Вы человек настойчивый и, мне кажется, довольно упрямый. А с людьми такого типа обиняки ни к чему. Ректор вас не примет. Он ни в коем случае не может вас принять».
0: «По-видимому, из-за того, что нас было двое, и один из нас умер».
2: «Все утренние заголовки газет будут этим полны. Гигантские заголовки. Человек воскрес из мертвых. Может быть, вы слушали вчера радио или смотрели какую-нибудь телевизионную программу?»
0: «Нет», — сказал Максвелл.
2: «Ну так вы сенсация дня, и, должен признаться, положение создалось весьма неприятное.
0: Попросту говоря, назревает скандал».
2: «Если угодно. А у ректората довольно хлопоты без того, чтобы вмешиваться в историю вроде вашей.
0: У вас уже на руках Шекспир и все, что оттуда вытекает. Тут мы не могли остаться в стороне, но обременять себя еще и вами мы не станем». «Неужели у ректората нет ничего важнее Шекспира и меня?» — спросил Максвелл. «А возрождение дуэлей в Гельдеберге? И спор о том, этично ли допускать некоторых внеземных студентов в футбольные команды и...»
2: «Но поймите же, важно то, что происходит именно в этом городке», — простонал Лонгфелло.
0: «Потому что сюда перевели ректорат? Хотя Оксфорд, Гарвард и десяток других...»
2: «Если хотите знать мое мнение», — сухо сказал Лонгфелло, «то я считаю, что попечительский совет поступил несколько необдуманно. Это создало для ректората множество трудностей».
0: «А что произойдет, если я поднимусь на вершину холма, войду в здание ректората и начну стучать кулаком по письменным столам?» — спросил Максвелл.
2: «Вы это сами прекрасно знаете. Вас вышвырнут вон».
0: «А если я приведу с собой полки журналистов и телевизионных операторов, которые будут ждать моего возвращения у дверей?»
2: «В этом случае вас, вероятно, не вышвырнут. И, возможно, вы даже прорветесь к ректору.
0: Но могу вас заверить, что при подобных обстоятельствах вы заведомо ничего не добьетесь».
2: «Следовательно», — сказал Максвелл, — «я заранее обречен на неудачу, что бы я ни пытался предпринять?»
3: «Собственно говоря», — сообщил ему Лонгфелло, — «я пришел к вам сегодня совсем для другого. Мне было поручено передать вам приятное известие».
0: «Не сомневаюсь.
1: Так какую же косточку вы собирали мне бросить, чтобы я тихо исчез со сцен?
2: Вовсе не косточку, обиженно заявил Лангфелло.
1: Я уполномочен предложить вам пост декана в экспериментальном институте, который наш университет организует на Готик 4.
2: А, на планете с колдунами и магами?
1: Перед специалистом в вашей области этот пост открывает огромные возможности, убедительно сказал Лангфелло. Планета, где магические свойства развивались без помех со стороны разумных существ иного типа, как это произошло на Земле.
2: И расстояние в 150 миллионов световых лет, заметил Максвелл.
1: Далековато и, наверное, нудно. Однако оплачивается эта миссия, вероятно, неплохо.
2: Весьма и весьма, ответил Лангфелло.
1: Нет, спасибо, сказал Максвелл. Моя работа здесь меня вполне устраивает.
2: Работа?
1: Ну, конечно. Разрешите напомнить вам, что я профессор факультета сверхъестественных явлений.
2: Лангфелло покачал головой.
1: «Уже нет», — объявил он. «Простите, но я должен вам напомнить, что вы скончались более 3 недель назад, а открывающиеся вакансии заполняются немедленно».
2: «То есть мое место уже занято?»
1: «Ну, разумеется», — заметил Лангфелло. «В настоящее время вы безработный».

0: Официант принес омлет с грудинкой, налил кофе и удалился, оставив Максвелла одного. За огромным окном голубым зеркалом простиралось озеро Мендота, и холмы на дальнем берегу терялись в лиловой дымке. По стволу кряжестого дуба у самого окна пробежала белка и вдруг замерла, уставившись глазами-бусинами на человека за столиком. Краснобурый дубовый лист оторвался от ветки и, неторопливо покачиваясь, спланировал на землю. По каменистому откосу у воды шли рука об руку юноша и девушка, окутанные утренней озерной тишиной. «Куда воспитаннее и цивилизованнее было бы принять приглашение Лангфелла и позавтракать с ним», — подумал Максвелл. Но в ту минуту он чувствовал, что сыт секретарем ректора по горло, и ему хотелось только одного — наедине с самим собой оценить положение и кое о чем поразмыслить. Хотя, возможно, времени на размышления у него уже не оставалось. Он оказался прав. Шансов увидеться с ректором у него почти не было. И не только потому, что тот был чрезвычайно занят, а его подчиненные настаивали на строжайшем соблюдении всех тонкостей священной бюрократической процедуры, но еще и потому, что по вполне понятной причине ситуация с удвоившимся Питером Максвеллом запахла скандалом, от которого Арнольд жаждал держаться как можно дальше. Глядя в выпученные беличьи глазки, Максвелл прикидывал, не могла ли позиция ректора объясняться беседой с инспектором Дрейтоном. Может быть, служба безопасности взялась за Арнольда? Это казалось маловероятным, но все же возможным. Как бы то ни было, о нервном состоянии Арнольда можно было судить по той поспешности, с какой ему был предложен пост на Готике 4. Ректорат не только не хотел иметь ничего общего с этим вторым Питером Максвеллом, но и предпочел бы убрать его с Земли на захолустную планету, где бы он вскоре был бы всеми забыт. После смерти того, другого Питера Максвелла, его место на факультете, естественно, не могло оставаться незаполненным. Студенты должны учиться, и кто-то должен вести его курс. Тем не менее, для него можно было бы подыскать что-нибудь и здесь. А если этого не сделали и сразу же предложили ему пост на Готике 4, следовательно, на Земле он мешает. Все-таки странно. Ведь о том, что существовало два Питера Максвелла, ректорату стало известно лишь накануне. А до тех пор никакой проблемы вообще не было. А это значит, решил Максвелл, что кто-то уже успел побывать в ректорате. Кто-то, стремящийся избавиться от него. Кто-то, опасающийся, что он помешает. Почему? Ответ напрашивался сам собой, и сама эта легкость вызывала у Максвелла инстинктивное ощущение, что он ошибается. Однако, сколько он ни раздумывал, ответ был только один. Кто-то еще знает о сокровищах библиотеки Хрустальной планеты и пытается ими завладеть. Во всяком случае, ему известно одно имя – Черчилл. Кэрол сказала, что к переговорам о продаже артефакта, который ведет Институт времени, имеет отношение какой-то Черчилл. А вдруг артефакт и есть цена, за которую можно получить библиотеку Хрустальной планеты? Конечно, слишком полагаться на это нельзя, и тем не менее, ведь никому не известно, что такое артефакт. И если подумать, Черчилл – самый подходящий человек для устройства подобных сделок. Конечно, только как подставное лицо по поручению кого-то, кто не может выступить открыто. Ведь Черчилл – профессиональный посредник и знает все ходы и выходы. У него есть связи, и за долгие годы он, наверное, обзавелся источниками информации в самых влиятельных учреждениях. Но в этом случае, подумал Максвелл, его собственная задача очень усложняется. Ему теперь надо остерегаться не только огласки, неизбежно, если бы он обратился в обычные инстанции. Возникала опасность, что его сведения попадут во враждебные руки и будут обращены против него. Белка уже соскочила со ствола и теперь деловито сновала по спускающейся к озеру лужайке, шурша опавшими листьями в надежде отыскать желудь, которого не увидела раньше. Юноша и девушка скрылись из виду, и поднявшийся легкий ветерок морщил зеркальную поверхность озера. Зал был почти пуст. Те, кто начал завтракать раньше, уже кончили и ушли. С верхнего этажа доносились звуки голосов и шарканье подошвы, что студенты собирались в клубе, где они обычно проводили свободное от занятий время. Это здание было одним из самых старых в городке и, по мнению Максвелла, самым прекрасным. Уже более 500 лет оно служило местом встреч и занятий для многих поколений. Множество чудесных традиций превратило его в родной дом для бесчисленных тысяч студентов. Тут они находили тишину и покой для размышлений и занятий, и уютные уголки для дружеской беседы, и комнаты для бильярда, и шахмат, и столовые, и залы для собраний, и укромные маленькие читальни, где стенами служили полки с книгами. Максвелл отодвинул стул от столика, но остался сидеть. Ему не хотелось вставать и уходить, так как он понимал, что, покинув этот тихий приют, будет вынужден сразу же погрузиться в водоворот трудных проблем. За окном золотое осеннее утро нежилось в лучах солнца, которое поднималось все выше и пригревало все сильнее, обещая день, полный золотых метелей опадающих листьев, голубой дымки на дальних холмах, торжественного великолепия хризантем на садовых клумбах, пригашенного сияния золотоцвета и астр в лугах и на пустырях. За его спиной послышался торопливый топоток множества ног в тяжелой обуви, и, повернувшись, он увидел, что собственник этих ног быстро приближается к нему по красным плиткам пола. Больше всего это существо напоминало гигантского сухопутного краба. Членистые ноги, нелепо наклоненное туловище, длинные гротескные выросты, по-видимому, органы чувств над непропорционально маленькой головой. Он был землисто-белого цвета. Три черных глаза шарика подрагивали на концах длинных стебельков. Существо остановилось перед столиком, в три стебелька сошлись, направив глаза на Максвелла. Оно заговорило высоким пискливым голосом, и кожа на корле под крохотной головкой быстро запульсировала.
1: «Сообщено мне, что вы есть профессор Максвелл».
0: «Вас не обманули», — сказал Максвелл. «Я действительно Питер Максвелл».
1: «Я есть обитатель мира, вами названного наконечник Копья 27. Имея мною имеемое, вам интересно не есть. Я являюсь к вам с поручением лица меня нанимающего. Возможно, вам оно известно под наименованием мисс Нэнси Клейтон».
0: «Еще бы», — сказал Максвелл и подумал, насколько это в духе Нэнси нанять в качестве посыльного столь явно внеземное существо.
1: «Я тружусь на свое образование», — объяснил краб. «Я выполняю работу, какую нахожу».
0: «Весьма похвально», — заметил Максвелл.
1: «Я прохожу курс математики времени», — сообщил краб. «Я специализируюсь на конфигурации линий Вселенной. Я лихорадочно этим увлечен».
0: По лицу краба было трудно поверить, что он способен на увлечение, тем более лихорадочное. «Но чем объясняется подобный интерес?» – спросил Максу. «Какими-то особенностями вашей родной планеты или вашими культурными традициями?»
1: «О, весьма-весьма. Абсолютно новая идея есть. На моей планете нет представления о времени, никакого восприятия такого явления, как время. Очень есть потрясен узнать о нем и заинтересован, но я чрезмерно уклоняюсь. Я есть здесь с поручением. Мисс Клейтон желает знать, способны вы посетить ее прием вечером данного дня. У нее 8 по часам».
0: «Пожалуй, я приду», — сказал Максвелл. «Передайте ей, что я всегда стараюсь не пропускать ее приемов».
1: «Чрезмерно рад», — объявил краб. «Она хочет получить вас там. Вы есть говоримый О».
0: «Ах так», — сказал Максвелл.
1: «Вас тяжко находить. Я бегаю быстро и тяжко. Я спрашиваю во многих местах. И вот, победоносен».
0: «Мне очень жаль, что я причинил вам столько беспокойства», — сказал Максвелл, опуская руку в карман и извлекая кредитку. Существо протянуло одну из передних ног, ухватило кредитку клешней, сложило ее несколько раз и засунуло в маленькую сумку, открывшуюся на ее груди.
1: «Вы добры, более ожидания», — пропищало оно. «Есть одно сведение. Причина приема — представление гостям картины, недавно приобретенной. Картины, очень долго утраченной и исчезнувшей. Кисти Альберта Ламберта, эсквайра. Большой триумф для мисс Клейтон».
0: «Не сомневаюсь», — сказал Максвелл. «Мисс Клейтон — специалист по триумфу».
1: «Она как наниматель любезна»,
0: — с упреком возразил краб. «Конечно, конечно», — успокоил его Максвелл. Существо быстро переставило ноги и галопом выбежало из зала. Максвелл услышал, как оно протопало вверх по лестнице, ведущей к выходу на улицу. Потом он встал и тоже направился к дверям. «Если прием посвящен картине», — подумал он, — «полезно будет поднабраться сведений о художнике». И усмехнулся. «Уж, наверное, почти все, кого Нэнси пригласила, займутся сегодня тем же». Ламберт. Фамилия показалась ему знакомой, и что-то он о нем читал, возможно, очень давно. Статью в каком-нибудь журнале «Коротая свободный час. Заповедник гоблинов». Глава 11. Максвелл открыл книгу. «Альберт Ламберт», — гласила первая страница. «Родился в Чикаго, штат Иллинойс, 11 января 1973 года. Славу ему принесли картины, исполненные причудливого символизма и гротеска, однако его первые работы никак не позволяли предугадать последующий взлет его таланта. Хотя они были достаточно профессиональны и свидетельствовали о глубоком проникновении в тему, их нельзя назвать выдающимися. Период гротеска в его творчестве начался после того, как ему исполнилось 50 лет, причем его талант развивался не постепенно, а достиг расцвета буквально за один день, словно художник работал в этом направлении тайно и не показывал картин в своей новой манере до тех пор, пока не был полностью удовлетворен тем, что создал. Однако никаких фактических подтверждений подобной гипотезы не найдено, наоборот, существуют данные, что она не... Максвелл бросил читать, открыл книгу на цветных репродукциях и быстро перелистал образчики раннего творчества художника. И вдруг на какой-то странице картины стали совсем иными. Тематика, колорит и даже, подумал Максвелл, сама манера. Перед ним словно были произведения двух художников. Один давал выход интеллектуальной потребности в упорядоченном самовыражении, а другой был весь захвачен, поглощен, одержим каким-то потрясшим его переживанием, от которого он пытался освободиться, перенеся его на холст. скупая, темная, грозная красота рвалась со страницы, и Максвеллу почудилось, что в сумрачной тишине читальни он различает шорох черных крыльев. Немыслимые существа взмывали над немыслимым ландшафтом, и все же Максвеллу почудилось, что этот ландшафт и эти существа не были простой фантазией, прихотливой причудой намеренно затуманенного сознания, но четко укладывались в рамки какой-то неслыханной гармонии, опирающейся на логику и мироощущение, чуждые всему тому, с чем ему приходилось сталкиваться до сих пор. Форма, цвет, подход к теме и ее интерпретации не были просто искажением человеческих представлений. Наоборот, зритель немедленно проникался убеждением, что они были вполне реалистическим воспроизведением чего-то, что лежит за пределами человеческих представлений. «Причудливый символизм и гротеск», — говорилось в предисловии. «Может быть, — сказал себе Максвелл, — но в таком случае символизм этот возник в результате и на основе самого тщательного изучения натуры». Он открыл следующую репродукцию и вновь увидел такой же полнейший уход от всего человеческого. Иные существа в иной ситуации на фоне иного ландшафта, но несущие в себе столь же ошеломляющее ощущение реальности. Нет, все это не было плодом воображения художника. Все это он когда-то видел, а теперь изгонял из сознания и памяти. «Вот так, — подумал Максвелл, — человек яростно намыливает руки куском едкого и грубого мыла и снова трет их, пытаясь с помощью физических средств избавиться от следов психической травмы». Возможно, художник созерцал эту сцену не непосредственно, а через зрительный аппарат, давно исчезнувший и никому теперь неизвестный раз. Максвелл сидел завороженно, глядя на страницу книги, не в силах оторваться от нее, захваченный в плен жуткой и зловещей красотой, скрытым и ужасным смыслом, которого он не мог постичь. Краб сказал, что время было неизвестно его расе, что этот универсальный фактор никак не воздействовал на культуру его планеты, а вот здесь, в этих цветных репродукциях, крылось что-то неизвестное людям, не грезившееся им даже во сне. Максвелл протянул руку, чтобы закрыть книгу, но вдруг заколебался, словно по какой-то причине книгу закрывать не следовало, словно ему почему-то надо было, необходимо было еще пристальнее вглядеться в репродукцию. В этот момент он осознал, что в ней прячется нечто загадочное, ускользающее и притягательное. Он положил руки на колени, продолжал смотреть на репродукцию, потом медленно перевернул страницу и, взглянув на третью репродукцию, внезапно поймал то, что раньше от него ускользало. Особые мазки создавали эффект неуловимого движения, туманные нечеткости, словно мгновение назад здесь что-то мерцало и сразу же исчезло, оставаясь за гранью зрения, но где-то совсем рядом. Полуоткрыв рот, Максвелл вглядывался в загадочное мерцание. Разумеется, это был оптический обман, рожденный виртуозным мастерством художника. Но пусть даже оптический обман, все равно он был томительным знаком тому, кто побывал на хрустальной планете и видел ее призрачных обитателей. И глубокая тишина сумрачной читальни зазвенела вопросом, на который не было ответа. Откуда Альберт Ламберт мог узнать про обитателей хрустальной планеты?

Глава 12. «Мне сообщили о твоем возвращении», — заявил Ален Престон. «Я просто не мог поверить. Однако источник, из которого я получил эти сведения, настолько надежен, что я попытался связаться с тобой. Ситуация мне не слишком нравится, Пит. Как юрист, должен сказать, что ты очутился в очень незавидном положении». Максвелл опустился в кресло перед столом Престона. «Да, пожалуй», — согласился он. «Начать хотя бы с того, что я лишился работы. Можно ли в подобном случае добиться восстановления?» «В подобном случае?» – переспросил Престон. «А как, собственно, обстоит дело? Никто этого ясно не представляет. Разговоров много, но никому ничего толком не известно. Я сам...» Максвелл криво усмехнулся. «Да, конечно. Ты был рад составить определенное мнение. Ведь ты ошеломлен, растерян и опасаешься за свой рассудок. И сейчас ты задаешь себе вопрос, действительно ли я Питер Максвелл?» «А ты действительно Питер Максвелл?» – спросил Престон. «Я в этом уверен. Но если ты сомневаешься, я на тебя не обижусь. И на кого другого. Нас, несомненно, было двое. Что-то произошло с моей волновой схемой. Один из нас отправился в систему енотовой шкуры, другой куда-то еще. Тот, кто отправился в енотовую шкуру, вернулся на Землю и умер, а я вернулся вчера». «Я обнаружил, что умер?» Максвелл кивнул. «Моя квартира сдана, все мое имущество исчезло. Университет заявил, что на мое место взят другой преподаватель, и я остался без работы. Вот почему я и спрашиваю, можно ли добиться восстановления?» Престон откинулся на спинку кресла и задумчиво скосил глаза.

0: после нескончаемых судебных разбирательств?
1: Боюсь, что да. Дать тебе точный ответ на твой вопрос я пока не могу, ведь это беспрецедентно.
0: Но, разумеется, известны случаи неверного установления личности, когда умершего ошибочно опознавали как кого-то другого, кто на самом деле был жив. Но ведь тут никакой ошибки не произошло. Человек, который бесспорно был Питером Максвеллом, столь же бесспорно мертв, а прецедента установления личности при подобных обстоятельствах не существует. Этот прецедент должны будем создать мы путем кропотливейших юридических исследований, на которые, возможно, потребуются годы. По правде говоря, я еще толком не представляю себе, с чего следует начать. Безусловно, какая-нибудь зацепка отыщется, и все можно будет уладить. Но это потребует сложнейшей работы и предварительной подготовки. В первую очередь, необходимо будет установить юридически, кто ты такой.
2: Кто я такой?
0: Ради всего святого, Ален, мы же это знаем.